0: лет встречаются. Вот какова причина? Откуда это берется ощущение, что что-то не так, что меня не воспринимают, ну, или не принимают?
1: Да, Мария, ощущение, что я лишний, ну, достаточно такое распространенное явление, и причины бывают разные. Давайте разберем несколько из них. Ну, первое – это низкая самооценка. Или это наступает именно в моменте, когда что-то случается, и у человека эта самооценка снижается. Самооценка, что она у нас такая амплитудная, да?
0: Да, не стоит на месте.
1: Да, и человек часто воспринимает себя как менее значимого по сравнению с другими. И он может думать таким образом, ну, мои мысли не очень важны, мое мнение никого не интересует. Также это может быть и травматический опыт в прошлом. Например, негативный опыт общения, насмешки, критика, особенно в детском подростковом возрасте, может оставить след и влиять на поведение человека в дальнейшем. Возможно, это были особенности воспитания, когда ребенка всегда, ну, сравнивали с кем-то другим и не в его пользу. И у него возникла такая установочка: я недостаточно хорош, недостаточно интересен. Социальное сравнение – это тоже бич нашего времени, когда ты смотришь картинку, где там такие все успешные, там, я не знаю, может быть, общительные, ты начинаешь себя невольно сравнивать. Ну и личностные такие качества, как тревожность, интроверсия, они тоже могут влиять. Да? Человек иногда устает просто в больших компаниях от общения. Тревожные люди боятся быть... боятся выглядеть смешно, что-то сказать не то, чтобы их не отвергли.
0: Ну да, вот такие интересные моменты вы перечислили, да, вот как, может быть, как может проявляется, да, внешне. А как вот сам механизм внутри устроен? Вот как, что происходит у человека в голове, может быть, в этот момент? То есть понятно, что вот вы сказали, появляются мысли, но вот что вот происходит, может быть, на таком вот внутреннем уровне? Можете ли объяснить?
1: Да, мы можем рассмотреть вот эти когнитивные процесс, у нас же все идет от наших мыслей.
0: Да.
1: То есть наши автоматические мысли запускают наши эмоции и далее запускают наше поведение. И, допустим, ситуация такая, я общаюсь в группе, автоматическая мысль, я не вписываюсь. Они общаются без меня, я им не интересен. И, соответственно, запускается сразу за этой мыслью эмоция какая? Грусть, стыд, тревога, да, что-то в этом роде. И, соответственно, мое поведение, какая моя реакция на все это? Человек замыкается, меньше участвует в каких-то разговорах, молчит. А молчание, как мы понимаем, не всегда золото.
0: Да. Да,
1: иногда можно и поддержать какую-то беседу и диалог. И, в свою очередь, это подталкивает, возможно, других людей игнорировать человека. Ну, раз он все время молчит, в общем-то, мы следующий вопрос ему тоже не будем адресовывать. И получается такой замкнутый круг.
0: Ну, то есть вот это такой момент того, что, ну, может быть, человек просто интроверт, да, порой нам кажется со стороны, или вот он не хочет, да, в принципе, может сейчас как-то разговаривать. Ну, а что в этом такого? Вот, может быть, какие могут быть последствия вот этого? Ну и что? Ну, может быть, человеку так комфортно. Как, может быть, справиться как человеку с этим состоянием самим? И какие последствия оно, ну, для него самого несет?
1: Да, мы же знаем, что человек – существо социальное. И для него очень важно быть в социуме, очень важно, чтобы его там принимали. То есть куда ни денешься, да, ну, как бы изоляция, она... или ощущение непринятости, она может иметь последствия. Это проблемы в личной жизни, в карьере, тревожное расстройство, да, чувство такой неудовлетворенности жизни. Ну и, в общем-то, это все равно такая стрессовая ситуация.
0: То есть это то, что влияет вот на человека в том плане, не помогая ему, наверное, как-то развиваться, идти, наверное, по жизни. Да, ведь Бог нас создал, как вы сказали, да, существами социальными. Но звучит достаточно, ну, тревожно, не очень для самого человека и, наверное, для близких его людей, потому что непонятно, не что он чувствует, когда человек, допустим, молчит или как-то замыкается, да, непонятны причины, ну, для окружающих его поведения. А как все-таки вот решить эту проблему, потому что, ну, все-таки здорово, когда мы общаемся с близкими людьми, когда мы общаемся с друзьями, как, может быть, как это принято сейчас говорить, проработать вот эти проблемы?
1: Да, это хорошая новость в том, что эти состояния можно изменить, да, угу. Но для этого нужно постараться. Мне понравилось выражение Оскара Уайльда, по-моему, ему это принадлежит, «будь собой», а все, потому что все остальные роли уже заняты. Поэтому нам нужно не стремиться быть на кого-то похожим, угу. Да, а быть собой и проявляться. Поэтому, конечно же, мы в первую очередь должны начать работать со своей самооценкой, начать замечать сильные свои стороны, вот прям, может быть, прописывать, где у меня не получалось, а потом я вот через страх пошел туда, и у меня получилось. Практика такая называется «в плюс». То есть для чего это нужно? Это наши такие зарытые ресурсы. А, оказывается, я мог, вот там я справился, там я тоже. Ну, почему-то об этом забываем. Угу. И, конечно же, ну, это работа с мышлением. Потому угу. что вот дисфункциональные мысли, они мешают нашему правильному поведению. Поэтому нам нужно запомнить, что наши мысли – это еще не есть факты. Это наша интерпретация. Поэтому, когда да. я думаю, что я лишний, здесь нужно немножечко да, задать себе вопрос. А я уверен, что я лишний? А что бы было по-другому, если бы я действительно был лишний? Угу. Возможно, меня бы вообще тогда не приглашали в компанию. Передо мной бы закрыли да. дверь. Да? То есть здесь нужно немножко пораздумать. Или, допустим, мысли «я никому не интересен».
0: Угу.
1: Угу. Нужно заменять на более реалистичную мысль. Я не могу быть интересен всем. Вот, знаете, даже кинодивы у нас далеко не всем интересны. Но есть определенный круг людей, которым я интересен. То есть вот когда мы будем делать вот такую замену на более адаптивные мысли, и это нужно прямо вот в систему, так заставить мозг так все время работать. Только возникла мысль, я ее должен или оспаривать, найти аргументы за и против, или рефрейминг сделать такой, перетрансформировать эту мысль.
0: Очень часто мы и в духовном плане слышим такой момент, как гордость. Да? Когда мы начинаем, может быть, это у вас говорит гордость, что вот вы не идете на диалог, что вот кажется, делаете вот акцент только на себе, что думаете, что «а я, может быть, как-то там неинтересен», или «ой, они так на меня там неправильно посмотрели», или что-то вот сказали не так. Вот может ли быть дело, может быть, в гордыне? Ну, не в гордости за какие-то свои достижения, а вот мы говорим про другую часть, которая греховно считается.
1: Да, ну, конечно, человек, возможно, так про себя не думает, но иногда нам кажется, что меня должны заметить сами.
0: Да, да.
1: Понимаете, да, я не буду навязываться. Угу. И это вот, ну, ложное такое стеснение, за
0: зачем
1: которое может
0: писать?
1: Стоять...
0: Да, пусть они мне пишут.
1: Да, за которым может стоять такое, знаете, ожидание особого отношения.
0: Угу, угу.
1: Вот меня должны пригласить, вот прям 4 раза лично. Мне должны задать 3 раза вопрос.
0: Угу.
1: То есть вот, да, можно подумать над этим. И, конечно же, еще буквально несколько таких моментов.
0: Да, как справиться.
1: Как справиться, да. Возможно, ну, нам немножечко... Иногда бывает так, что, знаете, наша скорость реакции... Мы слишком долго думаем, да? Бывает, чтобы ответить, да. И окружающие могут признать это как нежелание участвовать. В следующий раз просто не предложат. Поэтому надо тренировать умение, ну, как-то быстрее отвечать на предложение. Но может быть такой вопрос, что это, возможно, не ваша компания. И вам там нечего предложить, сказать. Вам действительно не вы им не интересны. И, ну и они, наверное, тоже. Поэтому здесь тоже нужно вот, разобраться. Нужно, конечно, разобраться с препятствиями, установками прошлого. Что мешает быть более активным? Возможно, то, что раньше работали эти механизмы, они уже сейчас во взрослой жизни не работают. Это уже другие люди, это уже не те одноклассники, которые над вами смеялись. Это уже другая компания, взрослые люди. Возможно, здесь тоже нужно пересмотреть.
0: Вот здесь еще такой момент, вот вы когда сказали про то, что нужно что-то пересмотреть, вот установки негативные, мышления, я вспомнила пример такой из достаточно такого широкого круга общения. Был человек, который он хотел бы общаться, но он не знал, с чего начать, как подойти, как заговорить, как найти свою компанию, рассказать об интересах. Не может ли быть, допустим, еще причиной, как неумение выражать свои мысли, то есть неумение каких-то коммуникативных навыков? То есть человек не обладает вот, коммуникабельностью.
1: Да, конечно, Мария, вы совершенно правы. Слабые коммуникативные навыки, конечно, они будут препятствовать такому эффективному общению. Угу. Иногда человек не может прямо донести

0: правильно донести до других, что он чувствует, чего хочет. Поэтому здесь, конечно, нужно поработать, да, над тем, как формулировать мысль.
1: Mm-hmm.
0: То есть, потому что человек может молчать и не знать, как выразить. Как выразить правильно, как заявлять о своих желаниях.
1: Угу.
0: Поэтому учиться высказывать свое мнение, да, потому что иногда кажется, что у человека нет позиции своей, а он боится, что его осмеют. И поэтому мы тренируем прямо в формулировке. И, да, это тренажер. В космос же не запускают всех сразу. Сначала на тренажер. Поэтому мы перед зеркалом тренируемся, я не знаю, на кошках, на мышках. Сажаем игрушки и с ними ведем диалог. Если, там, я не знаю, попросить бабушку, бабушка, посиди, послушай, как я буду вот это говорить. Говорить я сообщениями. Ну, это вот общеизвестные такие методы. Допустим, вместо «не ты меня игнорируешь», да, а можно сказать «я чувствую себя одиноко, если мы долго не общаемся». То есть нужно отрабатывать и не только вербальную, но и невербальную коммуникацию. Там улыбаться, да, смотреть в глаза партнеру. То есть это все очень важно. Или записаться на тренинг коммуникативного общения. Вот прям поработать над собой.
1: Вот еще здесь, я знаю, есть такой тоже момент, когда очень часто такое бывает, вроде бы мы давно дружим. Там один из нас более такой активный, он рассказывает очень часто, да, мы видим в компании, привлекает внимание, у него и коммуникации развиты, да, и он такой вот атмосферный человек, но обязательно находится тот, кто просто в это время... Вот сидит, и как будто бы он не с нами. Он, ему нравится, ему вполне комфортно, если ты его спрашиваешь. Но вот как будто бы не хватает вот какого-то навыка слушания.
0: Да, вот. Это тоже очень важный навык, да, когда я умею не только слушать и слышать тоже. Да? Некоторые люди и слышать не умеют. Угу. Вот, да, понятно, что нужно, конечно, давать обратную связь. Это невербальные наши коммуникации. Кивнуть, там, я не знаю, какое-то лицо такое сделать более. То есть это очень важно. У меня, знаете, внучка маленькая, она убирала как-то и говорит маме: «Мам, посмотри, я убрала». Она говорит: «Ну, молодец». Она говорит: «Мама, удивись нормально». То есть, понимаете, это очень важно. Да, эмоции проявлять тогда, когда мы ведем этот диалог. И тогда будет, скажем так, приятнее с вами общаться.
1: Да, то есть вот этот навык, наверное,
0: эмпатии. Да, обратная связь. Нужно ее, конечно, давать. Это очень важно. И начинать нужно с малого. Да, там, если ты боишься, допустим, вообще выразить свое мнение, ну, просто можно поддержать мысль. Я согласен с тобой, потому что. То есть не надо ничего выдумывать. Ты просто... как бы выражаешь свое согласие, и это уже начинает располагать к беседе. А что ты имел в виду, когда? Задавайте уточняющие вопросы. И мне кажется, что это интересная идея, да? А вот мог бы мое мнение выслушать. То есть маленькими шажочками мы идем вот в этом направлении.
1: А еще, может быть, есть какие-то интересные лайфхаки? Или, может быть, есть лайфхаки, да, из нашей всеми любимой книги Библии, да? Какой вот библейский взгляд был, может быть, какие-то библейские герои подскажут нам, как быть более таким дружелюбным, коммуникабельным?
0: Ну, вы знаете, мне очень нравится, да, призыв к действию в, как хочешь, в золотом правиле. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай. Да? То есть это вот иногда про нашу гордыню. То есть я хочу, чтобы по отношению ко мне что-то было, но я сам проявлять ничего не буду. Поэтому вот здесь это правило работает замечательно. И далее, когда мне кажется, что я не ценен в глазах чьих-то, нужно всегда вспоминать не про самооценку в большей степени, а про самоценность. То есть если самооценка у нас вот такая цикличная, сегодня получилось, завтра нет. Да, она амплитудная, то самоценность у нас, величина постоянная, потому что Господь отдал за нас жизнь. И это очень важно всегда помнить, потому что мы созданы по образу Божьему. И когда мы действуем, мы понимаем, что под лежачий камень вода не течет, мы проявляем активность, какие-то делаем первые шажочки. И мир у нас не идеален, не все должны меня замечать, правда же? Но человек должен делать шаг к другому. А когда мы понимаем, что мы не ценны, мы должны понимать, что у каждого, для каждого Бог замыслил свой план. Вот он ценен. И здесь хотела бы такую метафору привести. Представьте, что вот общество – это большая мозаика. Ну, собирали когда-нибудь эти вот пазлы, да?
1: Да.
0: Если одного фрагмента не хватает, вы собрали там

0: 1500 пазлов, уже не та картина, правда же, да?
1: Картина.
0: Вот, и каждый кусочек уникален, у каждого своя форма, цвет, размер. Если вот один пазл потерялся, решил, что он лишний, то картина не будет полной. Поэтому каждый занимает свое место, вот точно так же, как в этом пазле. У Бога в этой картине мира вы не лишний. Надо всегда об этом помнить. Вы элемент общей картины. Без вас она не будет такой, как задумал Творец.
1: Да, вы знаете, это просто золотые слова, да, напоминающие нам о том, что если нам кажется, что что-то не так, то это нам кажется.
0: Это
1: главное,
0: что
1: кажется. Это кажется. Да, потому что у Бога ничего не может быть зря. Да, и если мы родились, да, в этот мир, то у нас обязательно есть, так скажем, место под солнцем. Это значит, что мы можем найти свою компанию и выразить, да, свои интересы и научиться, главное, потому что навыки коммуникации можно обучаться, и это развивается, это не что-то такое, что нам дается сразу. Вот, это то, что мы можем развивать в себе.
0: Да, и всегда найдутся люди, пусть бы это будет несколько людей, для кого мы никогда не будем лишними. И надо это помнить, что не надо быть значимым для всех.
1: Да.
0: А нужно, для у каждого есть определенный круг людей для этого. Но самое главное, что мы значимы для Господа.
1: Да, слава Богу. Надежда, я благодарю вас за такие интересные мысли, за полезные советы, которые будут полезны для каждого нашего зрителя, кто посмотрит эту программу. Спасибо вам большое.
0: Да, я благодарю вас за возможность поделиться.
1: Спасибо. Друзья, помните, мы видим себя через призму старых обид, сравнений и чужих комментариев. А Бог видит как ценную часть общей картины. Почувствовать свое место помогает не один большой шаг, а много маленьких. Вопрос, улыбка, помощь, интерес к другим. Со временем чувство «я лишний» уступает место пониманию. Без меня эта мозаика тоже была бы неполной.
2: Никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
3: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
2: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
3: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
2: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.

0: все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится».
1: Поздний вечер. Небольшая компания студентов сидит на кухне съемной квартиры. Один из них, Кирилл, бросает фразу: «А я считаю, что никто никому ничего не должен». Сегодня все чаще молодые люди повторяют эту фразу. Психологи отмечают, что она звучит как защитная реакция поколения, выросшего в условиях неопределенности, кризисов и давления ожиданий. Никто никому ничего не должен. Кажется щитом. Если я никому ничего не должен другим, значит, и они не могут требовать от меня. Но правда в том, что этот щит часто оказывается стеной, которая мешает строить отношения, дружбу, семью и даже служение.

А нередко за этим скрывается удобное лицемерие. Никто никому ничего не должен, произносится там, где удобно экономить свои усилия. Но вдруг исчезает там, где нужна поддержка именно мне. Есть история о женщине, которая в одиночку воспитывала двух детей. Она часто говорила: «Мне никто не помогал, никто мне ничего не должен». Ее слова звучали гордо, но внутри было много боли. Оказалось, что за этим утверждением скрывалось чувство покинутости. Человек, не получивший поддержки, решает, что и сам никому ее не должен. Но в итоге он переносит свой опыт на весь мир, делая его холоднее. Исследования Гарвардского университета о счастье, которые ведутся уже более 80 лет, показывают: главным источником удовлетворения жизнью остаются не деньги и не достижения, а качество отношений. Люди, которые строили крепкие отношения, в среднем жили дольше и чувствовали себя счастливее. А те, кто выбирали одиночество и убеждали себя, что никто никому ничего не должен, чаще оказывались в депрессии и с проблемами здоровья. Получается парадокс. Слова кажутся освобождающими, но на деле крадут радость. В одной церкви был подросток Дима, который всегда отвечал взрослым: «Я вам ничего не должен». Он говорил это в раздражении, когда его просили помочь или участвовать в общих делах. Но что произойдет, если представить целый мир, где каждый будет жить по принципу «никто никому ничего не должен»? В таком мире исчезнет готовность поддерживать друг друга даже в самых простых вещах. Соседи перестанут открывать двери друг для друга. Друзья перестанут приходить на помощь там, где им не очень удобно. Коллеги не будут помогать в трудную минуту. Общество быстро превратится в набор замкнутых индивидов, где каждый отвечает только за себя. Со временем это приведет к размыванию самой идеи семьи. Ведь если родители будут считать, что они ничего не должны своим детям, а дети своим родителям, исчезнет то, что веками было естественной основой человеческой жизни. Старики останутся в одиночестве, а дети будут лишены заботы и наставления. В обществе вырастет уровень агрессии и недоверия, ведь любая просьба о помощи будет восприниматься как нарушение чужой свободы. Такой мир стал бы холодным и опасным. Экономика тоже не выдержала бы. Бизнес держится на доверии, командах и совместных усилиях. Если каждый будет заботиться только о себе, сотрудничество разрушится. Политика превратится в арену, где нет места понятию общего блага. В итоге даже самые сильные будут уязвимы, потому что в одиночку человек не может противостоять всем вызовам жизни. Такая сладкая на первый взгляд фраза «никто никому ничего не должен» на практике превращается в «никто никому не нужен». Действительно ли о таком мире мы мечтаем? Заглянув в историю человечества, мы увидим, что цивилизации строились там, где люди брали на себя ответственность не только за себя, но и за других. Именно там, где жертвовали ради ближнего, появлялись прочные союзы, общины и государства. И если убрать этот принцип, мы вернемся к хаосу, где каждый будет жить по закону силы. Организационные исследования последних лет показывают, что команды, где норма помогать друг другу без мгновенной оплаты, услугой за услугу, они устойчивее и продуктивнее, чем коллективы, где каждый сам за себя. Психолог Адам Грант описывает это как культуру «гиверс». Такие люди в одиночку часто выгорают, но в среде, где помощь считается ценностью и защищена правилами, то есть прозрачные роли, взаимная обратная связь, право говорить «нет», они становятся драйверами инноваций и удержания талантов. Иначе говоря, никто никому ничего не должен разрушает не только дружбу и семью, но и экономику малых групп. От учебной команды до стартапа и целого мира. Но если идея того, что никто никому ничего не должен, настолько разрушительна, то как она вообще появилась? Историки и социологи связывают ее распространение с ростом индивидуализма в 20 веке, когда ценность личной свободы стала выше ценности общинности. Эта идея прозвучала в философии стоиков и позже была подхвачена в культуре потребления и массовой психологии. Постепенно из частного принципа самозащиты она превратилась в лозунг, которым начали

начали оправдывать равнодушие и эгоизм. В эпоху социальных сетей и рекламы, где акцент делается на «бери для себя», «живи только ради себя», этот яд проник глубже. Поколение стало воспринимать отказ от взаимных обязательств как норму. Но корень этой идеи – не свобода, а страх быть использованным. И именно он питает ее распространение. Христианство же предлагает совсем другой путь. Апостол Павел писал: «Никому ничем не будьте должны, кроме взаимной любви». В контексте послания Павла речь идет о том, что все материальные обязательства должны быть исполнены. Налоги, честные расчеты, обещания – все должно быть выполнено с нашей стороны. Мы не должны быть кому-то финансово должны. Люди не должны страдать от нашего неумения распоряжаться финансами. Но остается один долг, который никогда не закрывается – любовь к ближнему. Бог вложил в нас способность заботиться друг о друге. Когда мы любим, мы не теряем свободу, а обретаем ее. Потому что настоящая любовь – это не про обязанность, а про дар. И именно здесь открывается глубина библейского взгляда. Бог сам есть любовь. И эта любовь неизбежно выражается в том, что мы должны друг другу многое. Павел выразил это одной фразой, но за ней стоит вся полнота жизни. Обязанность проявлять уважение, поддержку, заботу, милосердие, прощение, верность и готовность жертвовать. И ведь это целый образ существования, в котором все пронизано ответственностью перед ближним. Когда Писание говорит, что мы должны любовь друг к другу, это значит, что нет ни одной сферы, где бы она не касалась нас. Семья, дружба, работа, община, общество. Это краткое слово «любовь» вмещает в себя все, что Бог ожидает от человека, потому что Он сам есть любовь. В истории христианства есть яркий пример. Мать Тереза посвятила жизнь служению самым бедным и отвергнутым. Она никогда не говорила: «Я должна это делать». Она говорила: «Я вижу в каждом лице лицо Христа». Для нее помощь не была долгом, это было выражением веры. И мир не называл ее должницей, он называл ее светом Калькутты. То, как она повлияла на этот мир, такой жизнью восхищает. Что бы было с нашим миром, если бы каждый из нас хоть на десятую часть служил друг другу так же? А теперь представим, если бы Иисус жил из парадигмы «никто ничего никому не должен». И поэтому ничего не буду делать. Тогда не было бы ни креста, ни прощения, ни надежды на вечность. Мы остались бы со своими долгами, грехами и страхами, и никто не снял бы их с нас. Но именно потому, что любовь – это сущность Бога, Он добровольно сделал то, что никто не мог требовать. Он показал нам пример, до какой степени нужно любить друг друга, чтобы даже быть готовым отдать свою жизнь за ближнего. Он показал, что сотворенный Богом мир держится не на формуле «никто никому ничего не должен», а на вечном принципе «любите друг друга, как я возлюбил вас». Психологи отмечают, что подростки и молодежь особенно уязвимы в идее «никто никому ничего не должен», потому что она кажется простым способом справиться с давлением, но на деле это лишает их главного ресурса – доверия. В исследованиях Университета Чикаго выяснили, что те, кто в юности строил доверительные отношения и учился отдавать, в зрелом возрасте легче справлялись со стрессом и имели выше уровень социальной адаптации. Мы живем в обществе, где культура потребления все время внушает: «бери свое, никому ничего не отдавай». Но путь Христа другой. Он показал, что подлинная сила в умении служить. Его слова звучат радикально: «Кто хочет быть первым, будь всем слугой». В современном мире это кажется нелогичным, но именно так строятся настоящие отношения и формируется зрелая личность. Как сказал Федор Достоевский, «мы все перед всеми за всех виноваты». Эта мысль звучит особенно сильно на фоне единоличного мира. Она напоминает, именно любовь и ощущение долга друг перед другом делают нас по-настоящему людьми, по-настоящему нужными друг другу.

0: Молодая учительница Оксана переехала в другой город и оказалась без поддержки. В окружении коллег часто звучала фраза: «Ты сама выбрала, сама исправляйся». Первое время она старалась быть независимой, повторяя: «Ну, никто никому ничего не должен». Но с каждым месяцем одиночество становилось тяжелее. Однажды соседи пригласили ее на ужин, и она впервые за долгое время ощутила тепло участия. Эта маленькая забота, можно сказать, изменила ее отношение. Она задумалась о том, что нуждаться в других, в принципе, не слабость, а часть человеческой природы. И сегодня Оксана сама организует встречи для новых жителей района, помня, как важно разрушать стену равнодушия. Есть и другая история. Подростка Сергея из Екатеринбурга. Он рос в небогатой семье и часто слышал от родителей: «Никто никому ничего не должен». Эта установка сделала его закрытым, и он не доверял друзьям и избегал помощи учителей. Все изменилось, когда он попал в христианский подростковый лагерь. Там он впервые пережил опыт безусловной поддержки. Его не осуждали за ошибки, а помогали справиться. Позже он даже признался, что именно тогда он понял, что быть должным в любви даже приятно, и тепло как-то внутри. И, может быть, стоит задать себе вопрос: если я говорю, никто никому ничего не должен, то это действительно свобода? Или это страх, что меня используют, страх близости, страх доверия? И если это страх, то решением будет не уходить в единоличное существование, а искать тех, кто способен на честные и зрелые отношения. Конечно, не стоит путать любовь и пользоваться другим. Бывают токсичные отношения, где требование «ты мне должен» становится инструментом манипуляции. Здесь важно различать. Бог призывает нас к свободной любви, а не к рабству. Но свобода – это не равнодушие. Свобода – это способность осознанно выбирать заботу, не ожидая немедленной выгоды. Более того, «должен в любви» не означает «обязан терпеть зло». Любовь уважает свободу и истину. Сказать «нет» манипуляции – это тоже забота о ближнем. Она не позволяет злу расти. Жизнь показывает. Человек, который выбирает путь любви, отдачи и доверия, не становится жертвой. Он становится сильнее. У него появляются друзья, семья, община. Его жизнь наполнена смыслом. Это не долг, это благословение. Это и есть свобода. Свобода любить и быть любимым. А для христианина это еще глубже. Вспоминаются слова Христа: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Закрываясь в самосохранении, человек утрачивает саму жизнь. Отдавая себя в любви, он ее находит. Мы даром получили, даром и давайте. Жизнь дана нам по благодати, и потому она не просто жизнь для себя. Если Бог отдал Сына ради нас, разве можем мы жить, не отдавая себя другим? Подлинное христианство – это не набор обязанностей, а жизнь, в которой любовь становится нормой. В этом и есть настоящая зрелость. Не бояться давать, не бояться быть должным в любви, зная, что любовь возвращается сторицей.
1: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

0: Здравствуйте. Отношения, призванные быть образцом заботы и поддержки, иногда, к сожалению, оказываются сложными и болезненными. Отношения с мамой. Как они формируются, как влияют на нас, и можем ли мы что-то в них изменить? Сегодня говорим об этом. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Сейчас многие знают о том, насколько сильно родители

0: родители влияют на нашу жизнь. Но далеко не всегда мы представляем, что это работает именно в нашей жизни. И как именно на мою конкретную жизнь, на моей конкретной жизни отражаются отношения с родителями. Это все вопрос очень глубоких размышлений на самом деле. Сегодня хочется поговорить об отношениях с мамой. Как отношения с мамой влияют на нас?
1: Ну, я бы даже сказала, расширила немножко круг нашего поиска, как влияет отношение с тем взрослым, с которым мы провели раннее время, самый ранний период, потому что иногда это может быть бабушка. Ну, разные ситуации бывают, кто-то там другой, взрослый. Как очень много как раз влияния оказывает вот на этот первый период, когда у нас закладывается базовое доверие миру, первые 1,5-2 года, очень много зависит от того, как обращался, как общался, как взаимодействовал с нами тот взрослый, который был в нашем окружении. И когда проводили исследования, сегодня очень много исследований, которые наглядно показывают, что оказывается, те наши сложности, которые есть во взрослой жизни, могут иметь какие-то корни из нашего детства. Не потому, что нас не до конца любили или с нами не до конца были, но, возможно, в силу каких-то обстоятельств, которые пришлось проживать семье в этот период. Не секрет, что, ну, если мы говорим о мамах, они чаще всего с детьми первые периоды детства, то разные женщины по-разному реагируют на своих детей. И в этот момент, когда ребенок совсем маленький, есть мамы, которые более открыты, и они реагируют на ребенка. Они на все его гуления, на все его какие-то улыбки. Мама реагирует на эти улыбки, и она тем самым вызывает у него подтверждение, что есть контакт, что он сложился. Если женщина по ряду причин, может быть, у нее депрессия, может быть, у нее сложный период жизни, может быть, она просто какую-то тревогу переживает, или она имеет какие-то особенности психологические, и она не реагирует на вот эти вот все позывы ребенка, гуление, ребенок дрыгает ножками, ручками, он пытается привлечь, чтобы взаимодействовать с ребенком. Ну вот это первые такие месяцы, первые полугодия жизни. И когда ребенок этого не встречает, когда женщина в силу различных трудностей, переживаний, с выключенным лицом, неэмоциональным, она не разговаривает с ним, то это откладывается очень глубоко в ребенке. Когда она не проявляет к нему поддержку, ребенок чуть старше становится, начинает ползать, исследовать окружающий мир. И вот здесь тоже мамы реагируют очень по-разному. Есть мамы, которые спокойно сидят, ребенок где-то что-то трогает, ползает, взаимодействует. Если что-то он встречает такое сложное для него, он оглядывается, и мама дает ему некий посыл. Спокойная мама дает ребенку посыл, что я здесь, все хорошо. Не переживай. Если уж совсем страшно, такой ребенок разворачивается, приползает или бежит к маме вот первый год, два. Есть мамы, которые тревожные. И такая мама не будет спокойно смотреть, как ребенок везде исследует доступный ему мир окружающий. И такая мама будет говорить, там опасно, туда не лезь, там не трогай. И этим самым и в ребенке она пробуждает вот эту, она закладывает эту тревогу, тревожное отношение, что мир опасен, надо быть начеку. А если мама сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении, то ребенку еще сложнее понять, где эта безопасность. И такие дети растут гораздо тревожнее. Ну и мы можем себе как-то посмотреть в перспективе. Такой ребенок приходит в школу. Он переживает, он в детском саду тяжело переживает разлуку с мамой. Он приходит в школу, он переживает по поводу того, как у него сложатся отношения с друзьями, как учительница, что-то сказали. То есть люди во взрослой жизни, оказывается, проигрывают те схемы, модели, которые у них, отношения, которые у них сложились с мамой. И вот если так вот мам можно распределить на 3 какие-то категории основные, то есть мамы, которые спокойные, надежные. Это как безопасная гавань.

0: жизнь. Сегодня это, вот эта тема, она больше называется привязанностью. Это мама, которая дала ребенку надежную привязанность. И между ребенком и мамой такой толстый канат, который соединяет. И как бы он далеко не ушел, если он что-то встретится с проблемой, упадет или еще что-то, он вернется к маме. И мама его успокоит, даст ему силы, и он снова идет исследовать мир. И если ребенок этого не получает в детстве, к примеру, этот канат, связующий вот эту привязанность мама и ребенок, к примеру, она была местами с разрывами, и ребенок не мог на маму положиться, потому что и мама тревожная была, и он тревогу свою не мог в ней успокоить. Не потому, что она плохая, еще раз говорю, потому что, возможно, были какие-то факторы, которые этому способствовали, то этому ребенку сложно успокоиться. Он ищет, на что бы ему опереться. И есть третья категория мам, у которых вообще какие-то сложности настолько их выключают, что они отдаляются от ребенка, они эмоционально отдаляются от ребенка. Она выполняет все функции, она его кормит, содержит в чистоте этого ребенка, но она не проявляет вот этого контакта, который нужен ребенку. Неспроста мамы разговаривают с детьми, даже когда дети еще не могут отвечать им. Но это на самом деле первое взаимодействие, первое общение, когда она говорит: ой, мы сейчас вот будем гулять, а мы сейчас ножки покупаем, а кто у нас тут сидит такой сладенький, сейчас мы будем кушать кашку. Вот эти все вещи, на самом деле, хотя выглядят как одностороннее общение, оно формирует связь с ребенком. И ребенок, который находится рядом с холодным взрослым, выключенным, который все делает, но не дает эмоционального тепла, то этот ребенок через какое-то время закрывается. Исследования, кстати, показывают, что такие дети первое время ярче гулят, ярче ручками теребят. Они пытаются как будто включить взрослого. А когда не получается включить, они закрываются. И вот исходя из этого, вот из трех этих видов мам, да, формируются три вида отношений. Безопасные отношения, надежная нить. Ребенок, сколько бы ему лет не было во взрослой жизни, он будет понимать, что есть гавань. Там можно успокоиться, там можно набраться сил и вернуться, сражаться, осваивать снова мир. Есть мама, которая, с которой сформировались тревожная привязанность, и такой человек все время проверяет: а ты здесь? А ты здесь? Ему надо все время, он ручкой щупает маленьким, а во взрослой жизни он все время оглядывается: мам, ты здесь? Мне страшно, ты здесь? И он, ему все время страшно делать шаги, осваивать мир. Он все время оглядывается назад.
1: Думаю, что, как мама оценит мой поступок, мое решение.
0: Даже не то, что как она оценит, а вдруг я останусь один, и мне будет опасно, а как я справлюсь? И третий тип отношений – это когда вот в этой нити, связующей маму и ребенка, полный обрыв. Когда она делает все, что касается каких-то физиологических его потребностей, но она не дает тепла, она не погладит по голове, она не поговорит с ним ласково. И вот тогда ребенок очень на ранних еще этапах своего развития закрывается и понимает, что с эмоциями ему и со своими переживаниями ему нужно справляться самому. Я иногда спрашиваю людей: вспомните свое детство, кому вы бежали, когда самое раннее детство, кому вы бежали, когда вам было плохо? Очень многие люди говорят о том, что они сами справлялись. Ну и если мы эту модель перенесем теперь уже, вот этот ребенок пошел в школу. Тот, который вырос с надежным ощущением, что мама рядом, мама – это безопасность, мама – это друг. Если у него будут проблемы в школе, есть вероятность, конечно, что он придет домой, поделится, расскажет. Есть ли отношения тревожные? И вот эта связь с мамой, она такая прерывистая, то, конечно, ему, он будет бояться: вдруг я приду, маме расскажу, мама разволнуется, маме станет плохо, может быть, а вдруг мама вообще не сможет меня защитить перед учительницей. И такому ребенку очень сложно найти какие-то опоры. Такие дети не очень не любят ходить в школу, они тревожатся: а вдруг меня спросят, а вдруг я не так отвечу. Это очень тревожные дети. Им все время нужна рука, поддержка, опора какая-то. Ну и третья категория детей, которые росли с вот этой оборванной эмоциональной связью, привязанности, то когда будут проблемы в школе, проблемы с друзьями или еще какие-то проблемы, эти дети очень

0: глубоко, еще на неосознанном уровне, в раннем детстве, усвоили, что справляться нужно самому.
1: Получается, что и при второй привязанности тревожной, и при холодности дети не идут. Но одни из-за того, что вдруг мама расстроится, или там вдруг я, ну, как-то буду неправильно. Ну, я думаю, что второй тоже они могут
0: они
1: думать о последствиях.
0: Они приходят к маме, но они судорожно цепляются. Мама как будто не дает вот этой... ощущение, что безопасно.
1: Угу. Ну, и там стабильности нет.
0: Нет
1: в любом
0: стабильности,
1: случае,
0: да.
1: Дети не обращаются.
0: И если мы это перенесем, исследования показали, что оказывается вот эта модель взаимодействия взрослый ребенок и вот эти типы привязанности, они, оказывается, переносятся уже во взрослую жизнь. Как мы строим с партнером отношения? И оказывается, там те же модели мы иногда повторяем, привычные нам схемы, паттерны, модели, которые были в отношениях с этим взрослым, который нас растил в первые годы, бабушка или мама, или с кем мы там были. И получается, что те, кто вот с этой обрывчатой связью росли, у кого не было эмоционального тепла со стороны мамы, значимого взрослого, то им сложно обращаться за помощью к супругу. И любое приближение супруга, слишком близкое, давай поговорим, давай выясним, что не так, оно вызывает страх и смятение внутри. Потому что человек всю жизнь привык на себя рассчитывать, он привык контролировать эмоции. И партнеру непонятно, почему другой закрывается. Или те люди, которые с этой тревожной привязанностью, им все время хочется партнера чувствовать. И тогда начинается, где ты сейчас? Позвони мне, сообщи мне, ты не сказал. Как будто все время хочется доказательств, что ты здесь рядом, докажи мне, что ты рядом, докажи, что я нужна. Ощущение страха брошенности всегда сидит внутри. И этот страх, он мешает паре строить гармоничные отношения, потому что человек транслирует этот страх, он все время ищет подтверждение, что тот другой здесь рядом.
1: Угу. Интересно, как отношения с мамой влияют вообще на отношения теперь уже с супругом или с супругой, потому что там был родитель, а здесь это твой партнер, но родитель этот с тобой был с самого... твоего рождения, и он, в принципе, сформировал твое отношение к окружающему миру.
0: Да.
1: Это настолько
0: серьезно. Это потрясающее, потрясающее, на мой взгляд, исследование, потрясающее открытие. Очень много об этом сегодня пишут и снимают, и описывают это. Как сегодняшнее мое состояние и сложности во взаимодействиях с миром, с окружением, откуда они могут иметь корни?
1: Ага, ну вот все-таки, что делать, если мы уже частично осознали проблему, можем что-то изменить, и можем ли мы что-то уже во взрослом возрасте изменить, в 30 лет, 40?
0: Безусловно, мы можем изменить, и вот как раз-таки в отношениях с любящим, с безопасным, с надежным партнером, который может давать эту безопасность, вот это ощущение опоры, мы можем вырасти. Мы можем вырасти, чтобы нам не закрываться. Если избегающий он закрывается, он все время дистанцируется, потому что ему так комфортно, то в отношении с безопасным партнером, с партнером, который умеет в себе находить ресурсы, сам себя успокаивать, у которых были надежные отношения с мамой, то он может стать такой партнер опорой для избегающего, для дистанцирующего партнера. Он может ему постепенно давать безопасность для того, чтобы открываться, для того, чтобы проявляться, и не давить его, не пытаться к себе притянуть, что, кстати, делает тревожный. Если в отношениях тревожный, он пытается все время притянуть избегающего, а избегающий пытается дистанцироваться. Поэтому отношения с надежным человеком могут помочь снизить тревогу у тревожного, избегающему быть более открытым, более доверчивым.
1: А вот этот надежный человек, это обязательно должен быть наш супруг? Вдруг так получилось, что человек понял, что вот его супруга, или супруга его, да, она не является надежным партнером, вот, и ее не изменить уже. Но у него есть друг, или, например, у женщины, которая нуждается, у нее есть подруга. Как бы вот вне семьи можно как-то эту опору найти? В супружеских
0: отношениях? Нет, я думаю, что этим человеком может быть любой человек из социума, который готов быть.

быть с нами, с тем, что у нас не получается, и готов нас поддерживать. А благая весть как раз-таки заключается в том, что наш мозг пластичен, и он может создавать новые нейронные связи. И мы можем в отношениях с другим человеком, который может нам дать поддержку, опору, тогда, когда у нас что-то не получается, когда мы встревожены, или когда мы, наоборот,

0: И хорошо бы, чтобы это влияние было благим, чтобы не было так, что кто-то один только забирает силы, а другой все время только отдает, чтобы в конце концов проблемы все решились, отношения были бы равными. Ну и наши детские проблемы были бы нами проанализированы, да, и сделаны были бы выводы из них. Спасибо большое, Маша, за участие в программе. Благодарю.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Сегодня мы говорили с психологом Марией Вачевой. Всего доброго. До свидания.

Я знаю, как матерям хочется видеть счастливыми своих детей. Но порой нашим детям приходится проходить через серьезные испытания, и тогда к ним на помощь приходят наши молитвы, молитвы их матерей. Иисус знает каждую слезу матери, потому что Он видел слезы своей матери, Марии. И молитвы матерей помогают нашим детям найти тот единственно правильный путь в жизни, путь

0: На, получи.
1: Что вы делаете?
0: Мы боремся за власть во вселенной.
1: Какой вселенной? Хватит вам уже. Перестаньте, хватит. Хватит, папа всех зовет.
2: Вита.
1: Они там борются за власть во вселенной.
2: И кто побеждает?
3: У нас ничья.
0: Моя вселенная.
2: О, вы как будто угадали историю, которую мы расскажем вам сегодня.
4: Сегодня мы начнем рассказывать вам новые истории, которые произошли после смерти Иосифа. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
1: Расскажите.
4: Хорошо, я вижу, вы готовы услышать нашу историю. Готовы?
1: Да!
4: Египтяне заставили сынов Израиля работать на своих полях.

0: и поставили над ними надсмотрщиков, чтобы угнетать их.
1: Надсмотрщики заставляли их тяжело трудиться и сделали их жизнь невыносимой от тяжких работ.
0: Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля трудиться на своих стройках. И сделали их жизнь горькой.
1: Но Бог благословлял свой народ. И чем больше египтяне угнетали их, тем больше они умножались.
0: Тогда фараон призвал к себе повивальных бабок и сказал им:
1: «Если у евреянок будет рождаться сын, умертвите его. А если дочь, пусть живет».
0: Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Они оставляли детей в живых. Тогда он позвал повивальных бабок и сказал:
1: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?»
0: За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и умножался. Сынов Израиля становилось все больше и больше.
1: Фараон стал бояться еще больше и дал приказ всему народу египетскому:
0: «Если у евреев рождается сын, бросайте его в реку Нил, а всякую дочь оставляйте в живых».
2: «Какой он злой, этот фараон!»
3: «Не переживай, Бог всегда помогает своему народу».
4: «Молодец, Глашенька! Бог совершает много чудес, когда его народ надеется на него».
5: «А что Бог сделал в этот раз?»
1: Бог совершил великое чудо. Он сделал так, что спаситель народа Израиля оказался принцем Египта.
2: Как Иосиф?
0: Еще больше, чем Иосиф. Он вырастет во дворце фараона и будет наследником египетского трона.
6: Ого!
2: Расскажите, расскажите.
1: Вы хотите услышать эту историю?
6: Да.
1: Не слышу.
6: Да.
1: Я вижу, что хотите. Вы знаете, что такое колено Левия?
3: Нет.
0: У Израиля было 12 сыновей. Помните, как их звали?
2: Иосиф.
4: Правильно.
3: Рувим.
5: Вениамин.
6: Иуда.
1: А наш герой родился в семействе или колене Левия.
2: Папа, расскажи.
1: Ну что же, мы начинаем рассказывать эту удивительную историю избавления сынов Израиля от злого фараона.
4: В одном семействе, которое образовалось от потомков Левия, родился малыш.
0: А этого малыша египтяне хотели бросить в реку и отправить его на съедение крокодилам.
2: Зачем они так делали?
4: К счастью, они не успели это сделать. Когда малыш родился, они увидели, что он особенный. Он не был похож на других малышей.
3: А что, у них уже были дети?
4: Да, девочка и мальчик. А этот младенец, который родился, стал третьим ребенком в их семье. У родителей созрел план, как его спасти.
6: Какой?
1: А всю эту удивительную историю избавления малыша и о том, что будет дальше, мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно! Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.

0: образом.
1: А как?
2: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
0: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
2: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
0: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
2: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
0: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
2: Она пожалела ребенка и сказала:
3: «Этот ребенок из еврейских детей».
2: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
4: «Госпожа, хотите я найду кормилец для ребенка?»
3: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
4: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
3: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
2: Таким образом Моисея кормила и воспитывала родная мать.
3: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
0: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
2: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
0: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
2: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
0: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
2: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
0: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
5: «А ты кто такой?»
4: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
5: «Ну и что? Я его не боюсь».
4: «Я же говорил, убегаем».
2: «Почему вы так быстро вернулись?»
4: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
6: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
2: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем».
3: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
4: «И они поженились?»
3: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
6: «А его не бросили в реку?»
3: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
2: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
4: Бог отправит Моисея спасать свой народ?
3: Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории.
6: А мне очень хочется узнать, что будет дальше.
0: Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!
7: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
8: Все известные мне люди ни при чем.
7: Кто по небу звезды ночью раскидал?
8: Я не знаю, может знать.

0: за правду!
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем играть. Я принес мячики, а еще Надя просила меня принести круг. Вот такой я нашел.
2: Привет, ребята!
1: Надюш, привет! Ты такой искала?
2: Нет, это же обруч. А я специальный круг для бассейна искала. Это же сразу потонет.
1: Ты в бассейне со мной собиралась играть?
2: Нет, играть здесь, а в бассейне зуб лечить. Но правда все так вышло, что круг мне больше не нужен.
1: Зуб? В бассейне? Я ничего не понимаю. Ты мне можешь по порядку все объяснить?
2: Угу. У меня разболелся зуб.
3: Надь, твой зуб просто так не пройдет. Надо идти его лечить.

0: потом таблеточку выпить.
1: Надь, это только на время поможет. А потом твой зуб опять заболеет. Так что не будем терять времени.
0: Я слышала о таком чуде, когда люди прыгали в бассейн, и болезни сразу же проходили.
2: Надя, ты хочешь выздороветь?
0: Хочу.
2: Тогда вставай и пойдем ко врачу.

0: Расскажи, что тебя беспокоит.
1: У меня болит зуб.
0: Ну ты не расстраивайся, я смогу тебе помочь.
1: А для этого вам эти иголочки понадобятся?
0: Эти иголочки помощницы. Они очень нужны, чтобы вылечить твой зуб. Но ты не бойся. Делай, что я тебе скажу, и будет все хорошо.
1: Угу.
0: Ложись.

0: Вот и все. Как себя чувствуешь?
1: Хорошо. Больше не болит.
0: Рада была помочь. Ну как, не болит?
1: Спасибо вам.
2: Вот и вся история. Врач меня вылечил, и даже в бассейн прыгать не пришлось.
3: Я рад, что уже все в порядке. А еще, мне кажется, я понял, о каком бассейне ты рассказывала маме.
2: Из-за правдошней книги, конечно. Помнишь, как там?
3: Надя, а давай эту историю расскажем ребятам.

0: Эта история произошла в те времена, когда Иисус ходил по земле вместе с учениками.
1: Он помогал людям, лечил их от всех болезней. Однажды он пришел в город Иерусалим.
0: В Иерусалиме была купальня. Это такой большой каменный бассейн с водой.
1: Называлась эта купальня Вифезда, что в переводе значит «дом милосердия».

0: милосердия.
1: Она так называлась, потому что иногда ангел Господень делал эту воду особенной, и вдруг она начинала бурлить. И кто первый входил в эту воду, тот сразу же выздоравливал, даже если его никакие врачи не могли вылечить.
0: Поэтому вокруг этой купальни лежало очень много больных людей. Слепых, хромых, увечных. И все они внимательно смотрели на воду и ждали, когда вода забурлит, чтобы быстрее всех войти в нее.
1: Может быть, среди них были люди, у которых тоже сильно разболелся зуб?
0: Вполне возможно. Точно известно, что там был человек, которому было трудно ходить. Он болел уже 38 лет.
1: Однажды я болела целых 3 недели и еле-еле дождалась, пока снова смогу пойти погулять.
0: А этот бедняга мечтал об этом долгие годы.
1: И вот лежащего человека увидел Господь Иисус. Узнав, как давно он болеет, Иисус спросил его: «Ты хочешь быть здоровым?»
0: А больной человек отвечал: «Да, Господи, но у меня нет человека, который опустил бы меня в купальню, когда вода начинает бурлить. Когда же я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь другой всегда раньше меня входит в воду».
1: Тогда Иисус сказал больному: «Встань и ходи».
0: Человек поверил Иисусу и в тот же момент выздоровел. Он послушался Иисуса, встал и пошел.
1: Взаправду, он вышел на улицу, и встречные люди спрашивали его: «Кто тебя вылечил?»
0: Но исцеленный не знал кто, потому что Иисус скрылся в толпе народа.
1: А когда он пришел во двор храма, Иисус снова встретился ему и сказал: «Вот ты выздоровел, будь мне послушным, тогда все у тебя будет хорошо».
0: И пошел этот человек дальше, рассказывая, что его вылечил Иисус.
1: Самый лучший врач на свете. –

0: Представляю, как обрадовался тот человек, которого вылечил Иисус. Наконец-то он стал быстрым, ловким и снова смог пойти погулять.
1: Взаправду. Быть ловким и быстрым – это очень здорово. Поэтому я предлагаю сейчас поиграть.
0: Давай!
1: Сначала нужно встать в обруч с большим мечом в руках.
0: А у кого нету обруча, можно просто нарисовать круг.
1: Сзади игрока нужно разложить маленькие мячики или у нас теннисные шарики. После этого большой мячик подкидываем и в это время собираем мячики. Кто больше мячиков соберет, тот и выиграл. Мячик нужно поймать, не выходя из круга. Хорошо? Начнем?
0: Давай.
1: Оп. И подкидываем.
0: Один шарик.
1: Давай, теперь я. Давай, мячик. Оп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Ай, не поймал.
1: Ну, давай ты.
0: Раз, два, три. Последний.

0: Давай.
1: Последний.
0: Я последний, да?
1: Последний раз. Оп.
0: Один.
1: Еще.
0: Давай, теперь ты.
1: Поймала.
0: Молодец.
2: А я знаю еще одну игру. Надо попросить друга подержать обруч, а самой из-за спины кинуть мяч.
0: Хорошо, только не подглядывай.
2: Ладно.
0: Попала.
2: Есть. Еще теперь раз. Еще.
0: Опа, попала. Есть. А теперь я. Держи.
2: Ладно.
0: Танц давай.
2: Не попал. Попал.
0: Отлично. Еще. Играть всегда весело, но нам пришло время прощаться.
2: Поиграем за правду в другой раз.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение».

Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами когда-то пережитым опытом, когда мне исполнилось 12, а может быть 13 лет. На телеэкраны вышел фильм, он назывался «Маленькие трагедии» из нескольких серий. Но я помню, что запомнил одну пьесу, или, не знаю, одно произведение, которое называлось «Скупой рыцарь» Александра Сергеевича Пушкина, которое он написал в 18-19 век. Это произведение называлось «Скупой рыцарь», и в этом произведении звучали такие слова: «Ужасный век, ужасные сердца». То есть Александр Сергеевич Пушкин говорит о том, что ужасный век, ужасные сердца – это начало XIX века. Став постарше, может быть, возраст у меня был там 15-16 лет, я прочитал книгу «Булгакова»,

Булгакова «Мастер и Маргарита». И там интересное было место, когда Воланд был в театре, глядел на всю эту публику, которая собралась в этом театре. Он сказал: ну что ж, люди как люди. Имея в виду, что они всегда были такими, да, только квартирный вопрос их немножко испортил. Другими словами, друзья мои, время идет век за веком, но человечество не меняется. Ужасный век, ужасные сердца. Что является самым ужасным в человечестве? Мне кажется, что люди по своей природе почему-то не благодарны. И сегодня, когда мы живем в век потребления, я могу сказать точно так же, как Александр Сергеевич Пушкин: ужасный век, ужасные сердца. Дети неблагодарны своим родителям. Они не ценят труд своих родителей, не ценят труд ни дома, ни труд на работе, ни папы, ни мамы. Не уважают и не ценят ни бабушек и ни дедушек. Они совершенно не способны сегодня быть благодарными, за редким исключением. Они неблагодарны, забывают сказать спасибо. Даже за самую мелкую услугу в магазине они говорят: а зачем говорить спасибо, если это их работа, они нам обязаны. Итак, друзья мои, сегодня тема моя, тема проповеди называется «Воздайте славу Богу» или «Возблагодарите Бога». Сегодня я хочу вместе с вами прочитать один отрывок, который записан в Евангелии от Луки в 17 главе, с 11 текста. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 текста. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые оставались вдали. И громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? Где же 9? И как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Он спрашивает, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. Итак, вот она история, описанная евангелистом Лукой в 17 главе. Мне хотелось бы с вами, знаете, посмотреть на такую вещь, что Слово Божье имеет описание каких-то событий. И все, что вошло в Слово Божье, оно для нас имеет огромное значение. То есть раз евангелист Лука описал эту историю об исцелении 10 прокаженных, значит, для нас с вами она имеет какое-то значение. Мы должны для себя сделать определенные выводы. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на то, что эти люди были заражены болезнью, так называемой проказой. Я хочу вместе с вами прочитать, что это за болезнь, на что были обречены эти люди с этой болезнью. Итак, проказа – это лепра, финикийская болезнь, ну, название ее – скорбная болезнь, ленивая смерть, болезнь святого Лазаря и другие. Как она протекает? Протекает с преимущественными поражениями кожи и периферической нервной системы. Как она воздействует, эта болезнь? То есть поражение нервной системы приводит к тому, что человек перестает чувствовать. Он перестает чувствовать свои пальцы, он перестает чувствовать ноги свои, он перестает чувствовать кожу. И по этой причине наносит себе травмы, постоянно травмируется. То есть он может руку засунуть в кипяток и не заметить, что она у него сварилась почти заживо. Поэтому эта болезнь считалась не просто заболеванием неизлечимым, но она носила еще определенный характер.
Проказа упоминается в Ветхом Завете, в книге «Исход», в книге «Левит», в книге «Паралипоменон» и в книге «Иова».

кто мог вынести вердикт в отношении этого заболевания? Да, вот сегодня, допустим, когда мы с вами болеем, мы идем к врачу, говорим ему симптоматику нашего заболевания, и врач ставит нам диагноз. Так вот, диагноз в отношении проказы выносили не врачи, а Слово Божие говорит, что выносили священники. Почему? Почему проказа должна была быть освидетельствована именно священниками? Потому что проказой понималось Божье наказание. То есть, если человек болел проказой, то считалось людьми считалось, что это Божье наказание за грехи, как грехи тела, так и грехи души. Почему именно заболевание нервно-периферической системы? То есть люди считали, что это болеет не только тело, но и болеет душа человека. Поэтому они считали, что это наказание за грех. Что означало это для больных людей проказы? Что для них это значило в их жизни? Это значило, что эти люди не имели надежды, потому что эта болезнь считалась заразной, и людей поселили в лепрозории, отделяли их от общества. Они должны были носить колокольчики на себе, и когда видели людей, далеко проходящих, они должны были уже кричать «прокаженный, прокаженный», да, то есть «больной человек», чтобы его избегали. Так, и эти люди не имели крова, они не имели работы. Можно сказать, что они были живы, но на самом деле они были мертвыми и физически, и духовно. Для них не было никакой будущности. Помимо этого, лепра поражала голосовые связки. То есть люди не только не чувствовали своей кожи, но также и пораженные голосовые связки не давали возможности им не просто там кричать, да, они говорили шепотом, они не могли даже громко говорить. Но смотрите, что происходит. В этом тексте сказано, что когда Христос, когда они увидели Иисуса Христа, 13 стих, громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». То есть, другими словами, смотрите, что нужно было сделать этим людям, когда они увидели Иисуса Христа идущего. Им нужно было собрать всю свою силу воли в кулак. Им нужно было всем вместе договориться, чтобы в один момент закричать о помиловании, для того, чтобы это прозвучало громко. То есть эти люди понимали, что они обречены, и сделали все возможное для своего спасения. Вы знаете, есть в Иерусалиме есть так называемая стена плача. И стена плача, ну так, знаменита тем, что люди, попадая в Израиль, в Иерусалим, и попадая к стене плача, они видят, что в дырочках этой стены очень много записочек таких. А эти записочки не что иное, как обращение людей к Богу в молитве. Рассказывают одну историю. В общем, я не знаю, раз в неделю или раз в месяц раввины, священники иудейские, собирают все эти записочки, грузят в мешочки и куда-то отвозят. И вот один раз они наняли одного водителя с автомобилем, с автобусом, и он приехал, они погрузили все эти записочки в мешочек, в мешочки, загрузили весь этот автобус и поехали. Приехали в это место, где они там разгружают, разгрузили все мешки, и по воле случая один мешок остался у него в автобусе. Он его тоже не заметил. Когда приехал домой, я осматриваю автобус, заметил этот мешок с этими записками, решил посмотреть, любопытство овладело им, он раскрыл этот мешок и заглянул туда и решил почитать, что же там было написано, что же за записки эти, а он по своей принадлежности не являлся евреем, он был человеком другой национальности, я думаю, что другого вероисповедания. И вот ему стало интересно, что же эти иудеи просят у Бога. И начал разворачивать одну записочку за другой, одну за другой. Как вы думаете, о чем были просьбы? То есть что же он в этих записочках нашел? Знаете, есть люди такого плана, которые думают, что

людей интересует мир во всем мире, чтобы везде сияло солнышко, чтобы не было никаких катастроф. Так вот, я хочу вас разочаровать. Пролистав весь этот мешочек, то есть он, ему пришлось развернуть все эти записочки, и он был шокирован и удивлен, что не будучи евреем и зная о том, как евреи верят в Бога, о том, что они верят в Бога, который обладает огромной силой, все эти записочки носили личный характер. Знаете какой? Я бы сказал так: дай, дай, дай и дай. Ужасный век, ужасные сердца. Люди, живущие в этом мире, они эгоцентричны, эгоистичны. Люди эгоистичны. Эгоизм, я хочу дать вам определение этого слова. Поведение, определяемое стремление человека к собственной пользе, к выгоде. В настоящее время в психологии различаются две степени эгоизма. Но я хочу сосредоточиться с вами на одной степени, которая, мне кажется, сегодня преобладает в этом мире. Сильной формой эгоизма считается преследование, отстаивание исключительно собственной выгоды. При этом человек может помогать другому, если это приносит пользу ему. То есть, если ему это выгодно, да, так, знаете, есть такое выражение, что я с этого буду иметь, да, я готов помочь людям, но что я с этого буду иметь? Если говорить о людях религиозных, очень часто получается так, что люди делают добро, там, ага, видят человека, который нуждается, они готовы ему помочь. Но с мыслью, так, пошел, помог, это потом пишет записочку Богу. Ну, я утрирую, там, стены плача нет, он уж не пишет, он так думает. Надо помолиться Богу. Молится и говорит: Боже, ты смотри, видишь, я помог этому человеку, дай мне, пожалуйста, в том, в чем я нуждаюсь. Вот люди эгоцентричны. И вот эти люди движимы пониманием того, что они нуждаются в спасении, другого момента у них может и не быть, движимы эгоизмом они обращаются к нему с просьбой об исцелении. Ну, я хочу сказать, ну, в этом нет ничего плохого, что они хотят исцелиться. Совершенно нет ничего плохого. Любой человек именно будет поступать так. Любой человек будет просить у Бога именно о том, чтобы Бог ответил ему на молитву. И мы с вами увидели, что люди эгоистичны. Ужасный век, ужасные сердца. Иисус Христос говорит им интересную вещь. Он говорит, он не исцеляет их молниеносно, да? Он говорит им: идите, покажитесь священнику. И это является своего рода, знаете, таким возможностью для маневра веры людей, да, чтобы проявилась их вера. Недавно читал историю и слушал даже там проповедь на эту тему об исцелении военачальника одного, который был болен проказой, именно прокаженный был. И когда ему еврейская девочка через его супругу сказала, что в Израиле есть пророк, который может вам помочь в исцелении от проказы, и этот военачальник пришел к пророку с просьбой об исцелении, пророк даже не вышел к нему навстречу. Он сказал своему слуге: пойди передай ему, пусть идет, окунется 7 раз в Иордане и очистится. И этот военачальник сказал: я-то думал, что он сейчас выйдет, возложит на меня руки, совершит молитву, обратится к Богу, и произойдет чудо, да, произойдет какое-то чудо. То есть люди часто рисуют себе определенную перспективу, как Бог будет работать, как Бог будет исцелять их в той или иной ситуации, как он будет им помогать им. Вот здесь, а здесь остается такое, знаете, место для маневра, чтобы проявить свою веру. И мне кажется, да, этот военачальник, если говорить о вере, да, мне кажется, что он, в нем вера-то была чуть-чуть, капельку, с горчичное зерно. Потому что он сказал так: я-то думал, неужели я не мог у себя в реке окунуться, потому что наши реки даже чище, чем этот Иордан. Но его слуги уговорили. Они говорят: ну что тебе стоит? Нырни ты эти 7 раз. Ничего ж тебе не стоит. И он по словам слуг своих, то есть вот он маневр для веры, да, он даже сильно не верил, но сказал: ладно, раз я уж пришел, давайте это сделаю. И вот он нырнул в эту речку Иордан, 7 раз окунулся и исцелился. И здесь такая же картина, понимаете, вырисовывается, что Христос даже не приближается к ним, потому что они издали кричат. Он им говорит, отвечает им: идите, покажитесь священнику, оставляет им маневр для их веры. И в их сердцах, может быть, веры было чуть-чуть. Они разворачиваются и идут по направлению к священникам. И написано: по пути очистились.
Знаете,

Это говорит о том, что не всегда Бог действует, или Бог исцеляет нас, или Бог отвечает на нашу молитву в данном конкретном месте. Но это говорит о том, что Бог принимает участие во временном отрезке в нашей жизни. То есть, если Он говорит «идите и покажите священнику», это говорит о том, что продолжайте верить на пути, куда вы движетесь, к вечности. И вот они пошли, и что с ними произошло, в Библии написано? Они очистились. Вот с чем сопричастен вот этот маневр веры, маневр для проявления вашей веры? Очень часто я встречал в своей жизни людей, которые говорят мне: давайте мы помолимся и попросим Бога, чтобы Бог ответил на мою молитву. Мы совершаем молитву, там он пишет записочки какие-то. Мы так же, как евреи, в стене плача, люди порой пишут записки и передают в молитвенные группы, чтобы за них молились. И вот они написали молитву, и Бог тут же не ответил на их молитву. Они говорят: а, Бог, наверное, не любит меня. У меня был недавно случай. Позвонила мне одна женщина и говорит: я слышала, что вот я очень сильно болею, я слышала, что можно совершить такое служение, елей помазания, и человек исцелится. Я говорю: конечно, давайте совершим. Она говорит: я боюсь этого делать. Я говорю: почему? Она говорит: я боюсь, если я сразу не исцелюсь, то я начну думать, что меня не только не любят мои родные и близкие, не только меня не любят врачи, которые меня отбирают вместо того, чтобы меня вылечить, а я начну думать, что меня не любит Бог. И вот сегодня выросло такое поколение людей, которые, не получив молниеносно ответ на молитву, приходят к выводу, что Бог... Я хочу прочитать вам, какое они дают определение. Мне очень оно нравится. Трагические события 20 века привели некоторых богословов к мысли, что благой Бог не может быть абсолютно бесстрастным существом. Самодержавный Бог, который имеет абсолютную власть и который просто возглавляет этот страдающий мир и сам не подвержен страданиям, является космическим монстром, утверждают они. Только страдающий Бог может помочь. Поэтому единственное заслуживающее доверие богословие для Освенцима – то, которое делает Бога заключенным в этом лагере, говорят другие богословы. То есть сегодня даже богословы пришли к выводу, что если мы продолжаем страдать в этом мире, и Бог не помогает нам, значит, Бог монстр, потому что сидит и наблюдает за нами с небес, и не сострадает нам, и не страдает вместе с нами, поэтому Он нас и не может понимать. Я хочу разочаровать думающих именно так. Именно на этом примере исцеления вот этих прокаженных, что для Иисуса они не были безразличны. Он им дал маневр для проявления их веры. Да, они не исцелились молниеносно, они исцелились в процессе. Но это как раз-то и говорит о том, что Иисус заинтересован в их исцелении и в их спасении. В Евангелии от Иоанна, в 11 главе, в 35 стихе написано: «Иисус прослезился». Речь идет о том, что его друг Лазарь умер от болезни. И когда Иисусу сказали, что он умер, написано: Иисус прослезился. Вот это «прослезился» – это как раз и говорит о том, что Бог не монстр, который наблюдает с неба за всем происходящим на земле, не принимая участия в этом, не сострадая и не сочувствуя нам. Почему? Потому что вся Библия как раз-то пропитана противоположными вещами. Давайте я прочитаю вам Исаию 53 главу, 4 по 5 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражен и наказуем, и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, ранами Его мы исцелились». Друзья мои, Бог сострадает нам, сострадает каждому, кто присутствует в этом мире. Но этот мир неблагодарен. Я хочу вам привести примеры своей собственной жизни. Многократно я попадал в места лишения свободы.

не места лишения свободы, а ИВС, да, изолятор временного содержания. Вот, за какие-то проступки, за какое-то там преступление. Вот, и попадая туда, я вот как только попаду за решетку, о, я сразу вспоминал о Боге. Ага, мне надо выйти отсюда.

заключенных и начинал читать ее, и начинал обращаться к Богу, и мог читать молитву «Отче наш» по 100 раз. Я говорил: «Господи Боже, спаси, сохрани меня, больше я так не буду никогда, только спаси меня». И вы знаете, меня привозили на суд, на суде судья говорил, ну, допустим, там наказание в виде лишения свободы 2 года условно, и отпустить с зала суда. И вы знаете, вот я выхожу, двери открываются передо мною, вот, из зала суда. Только что я сидел на скамье подсудимых, только что я сидел, и все мои мысли были сосредоточены на Бога, чтобы Бог мне помог. Как только дверь открывалась передо мной, я видел голубое небо, щебечущих птичек, зеленую там травку и растения. Я сразу говорил одну фразу: «Свобода, аллилуйя, хвала Всевышнему», и мчался, и делал то же самое, что делал до этого. Поэтому вот эти, когда Иисус Христос говорит: «Где? Где 9? Я же исцелил 10, я же 10 человекам помог. Где 9? Очень часто, друзья мои, мы с вами, когда Бог помогает нам в нашей жизни, мы обращаемся к Нему, Он отвечает на наши молитвы, но мы тут же забываем о том, что Он помог нам. И мы делаем себе вывод, когда попадаем в следующий раз в какую-то ситуацию: где Бог? Почему Бог о нас не заботится? Почему Он нам не помогает? Да Он помогает нам. Каждое мгновение нашей жизни, просто у нас память очень короткая, и мы неблагодарное человечество. Ужасный век, ужасные сердца. В моей жизни произошло событие много лет тому назад, ну, где-то около 30 лет тому назад, когда последний раз я попал за решетку, и я прекрасно понимал, что в этот раз, вот я четко осознавал, что в этот раз мне не выйти с условно-досрочным освобождением. Я понимал, что меня ждет такой срок, что я выйду через много-много лет. И я обратился к Богу в последний раз. Я сказал: «Боже, помоги мне, я понимаю, что мне конец, у меня нет никакого будущего». И вы знаете, произошло чудо. Я вышел, передо мной открылась дверь, и фразу, которую я произнес, она отличалась от тех фраз, которые говорил до этого. Я сказал: «Господи, я благодарен Тебе. Благодарю Тебя». Почему? Потому что Бог дал мне и открыл для меня ворота для вечности и для спасения. Когда-то Иисус Христос предложил Петру уйти от Него. В Евангелии от Иоанна в 6 главе 68 стихе записано: «Петр отвечал Ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам идти?» И я понял для себя, что не к кому мне идти, у Иисуса глаголы вечной жизни. Слово Божье говорит в Евангелии от Матфея, 26 глава, 26 стих, совершение вечери Господне, Пасхи. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и передал ученикам и сказал: примите и идите съесть тело мое. И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, кровь Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Моя возлюбленная церковь или возлюбленные друзья, которые слушают меня, я призываю вас вот к чему. Будьте благодарны Господу. Обращайте внимание на свою жизнь. Если вы имеете хорошую память и вспомните, сколько раз вы обращались к Богу, я больше чем уверен, что большую часть из них Бог ответил на вашу молитву. Бог помог вам, Бог заботился о вас. Бог давал вам все, что вы просили у Него. Но из-за того, что наша память короткая, мы вот такие люди, которые неблагодарны, как вот эти 9 человек, которые, будучи народом Божьим, а этот совершенно не имел никакого отношения к народу Божьему, так именно он пришел с благодарностью к Богу, 1 из 10. И вопрос, который задал Христос своим ученикам, апостолам, которые окружали Его, когда вот этот человек, казалось бы, не принадлежащий к народу Божьему, но пришел и сказал: «Я благодарю Тебе, Господь, я говорю Тебе спасибо». Он говорит: должны же были прийти вот эти люди, которые со мной постоянно строят отношения, верующие в Меня. Они должны были прийти с благодарностью. Но этого не произошло. Поэтому, друзья мои, я приглашаю вас, будьте благодарны. Возблагодарите Богу. Мне в православной церкви нравится одно выражение. И я его очень часто повторяю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне, присно и во веки веков. И они повторяют это троекратно. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Ныне, присно и во веки веков. И я хочу сказать вместе с ними. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне, присно и во веки его веков. Да благословится имя Господне. Будем благодарны Христу.
за его любовь и милость, которую он открывает для нас.

0: Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего – знание.
1: Знание – результат постижения человеком окружающей действительности в процессе жизни и божественного откровения. Поскольку человек в библейском понимании представляет целостную личность, совокупность тела, души и духа, познание предполагает участие всего естества, а не только разума. Об интимных отношениях мужчины и женщины в Ветхом Завете говорится как об опыте познания. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Знание о Боге, которое Адам получил в Эдемском саду, оказалось утраченным, так как человек отвернулся от Бога. Точно так же знание о Боге, которое израильтяне получили во время странствования по пустыне, было утеряно ими из-за идолопоклонства. В 31 главе книги пророка Иеремии Бог обещал наступление такого времени, когда все, от малого до большого, будут знать Его. Это обещание исполнилось в Новом Завете. Через откровение Божье в Иисусе Христе человек смог узнать Бога таким, каков Он есть. В 14 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит Филиппу: «Видевший Меня, видел Отца». Это знание о Боге не стало преимущественным правом избранных, оно доступно для всех. Результат такого познания – это личное отношение с Богом через Святого Духа и исполнение Божьей воли. Во 2 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел пишет о том, что христиане имеют ум Христов и благодаря этому восприимчивы к учению Святого Духа.
0: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою, Иисуса Христа».

0: Эмоциональный интеллект и как он связан с нашим ментальным здоровьем. Приветствую вас, мои дорогие друзья. И сегодня у нас тема с вами, наверное, одна из самых популярных последнего десятилетия. Это эмоциональный интеллект.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз «Счастье – это состояние души».
0: У меня такой первый вопрос. Вот все-таки, как связан эмоциональный интеллект с нашим ментальным здоровьем? Можете поделиться?
2: Ну, когда мы говорим об эмоциональном интеллекте, мы понимаем, что это какое-то осознание своих эмоций. И поэтому первый пример, который мне пришел вот сейчас в мой ум, на память, это то, что если человек долго не отслеживает, что он чувствует, как он себя чувствует, то рано или поздно все эти загнанные, подавленные эмоции, они проявляются психосоматически на его физическом самочувствии, на его здоровье.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Ко мне за помощью обращался однажды один парень, и он сильно гневался. Он не мог сдерживать свои негативные эмоции. По любому случаю, какая-то мелочь возникла, ребенок заплакал, что-то, какой-то стресс на работе, он выражает это все в гневе. Можем сказать, что неумение управлять своими эмоциями – это признак недостатка эмоционального интеллекта.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». «Несчастье – не чья-то вина».
4: Вообще я хочу сказать, что единственный инструмент, который мы можем использовать для нашего развития, взаимодействия, общения – это мы сами. А мы сами – это вот как раз один из основных компонентов наших – это наши эмоции. И человек, который не имеет контакта со своими эмоциями, не умеет их понимать, выражать, каким-то образом взаимодействовать с другими людьми адекватно, он, конечно же, оказывается значительно ниже по уровню, чем тот, кто владеет этим инструментом. И поэтому говорят, что уровень эмоционального интеллекта влияет на способность достигать успеха, а, следовательно, чувствовать себя более уверенным в себе человеком.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
0: Спасибо большое. Давайте внесем ясность, да, чтобы было понятно, что эмоциональный интеллект, он отличается от обычного классического IQ, либо обычного интеллекта. Да? В чем же различие?
3: IQ – это коэффициент интеллекта, это когнитивные способности, умение мыслить, знать. Угу. Вот. А
0: еще, кстати, использовать эти знания, да, говорят, что насколько ты вот знаешь, и еще используешь, тоже в IQ
3: да.
0: относит, да?
3: А эмоциональный интеллект – это, как Айгуль и Мария заметили, умение осознавать свои эмоции, принимать, правильно выражать, контролировать и уметь строить отношения с другими людьми, распознавая эмоции других людей. Угу. И что интересно, есть исследование, до начала 21-го столетия вообще очень пользовалась популярностью именно IQ. То есть брали на работу людей с высоким интеллектом. Да. Почему? Потому что они давали стране угля, работоспособность, производительность. В последнее время на работу стали принимать людей с эмоциональным интеллектом, потому что появилось необходимо взаимодействовать с другими людьми, быть лидерами, то есть создавать какие-то мотивационные вещи, способные пробуждать людей, достигать целей и так далее. И сегодня при приеме смотрят на эмоциональный интеллект.
0: Угу. А почему эмоциональный интеллект, скажем, стал лидировать, да, в отношении обычного интеллекта? И действительно, сегодня считается, что для успеха в жизни важнее развивать эмоциональный интеллект. Почему он так занял такой, скажем, пьедестал вот в этой гонке между обычным интеллектом и эмоциональным интеллектом?
2: Мне кажется, дело не в том, что знания перестали быть актуальными. Угу. Знания и профессиональные навыки, умения, они по-прежнему актуальны. Но если у человека недостаточно развит, мы не можем сказать, что совсем не развит, но недостаточно развит эмоциональный интеллект, то ему сложно, имея большой багаж знаний, строить с коллегами контакты, взаимодействовать, сотрудничать. Он не умеет строить, он не умеет считывать сигналы, которые идут от сотрудников. И точно так же много знающий ребенок будет чувствовать себя одиноким в коллективе, если он не умеет взаимодействовать с другими детьми. Поэтому, да, мы уделяем много внимания развитию навыков различных когнитивных, но если мы при этом не учим ребенка или сами не развиваем в себе навык, а услышать, а как сейчас другой, он со мной на одной волне, или он где-то о чем-то своем переживает, то, конечно, мы будем неуспешны в этом обществе.
4: Я думаю, для примера можно привести детей вундеркиндов, у которых максимально развиты когнитивные способности, развита логика, но зачастую к началу подросткового возраста большинство из них оказывается в глубоком,
2: в изоляции какой-то социальной.
4: Да, в глубоком каком-то психологическом кризисе, эмоциональном кризисе, потому что только развитие интеллектуальных способностей не дает всей полноты возможности для развития.

0: Практически все дети вундеркинды, они потом, у них начинается депрессия, mm-hmm. различного рода психологические проблемы, и вплоть до клинических таких случаев. Mm-hmm. Почему так происходит? Потому что интеллект не дает возможности нам адекватно строить взаимоотношения. Возьмите там видных ученых, да, которые достигают высоких результатов в науке, но при этом они максимально социально изолированы, вот как тот же самый Перельман. Да? Они не умеют строить социальные связи таким образом, чтобы самим чувствовать себя в них удовлетворенными, и чтобы люди были рядом с ними, комфортно себя чувствовали. И получается, что если мы вставим во главу угла только интеллект, то мы на самом деле строим, строим какой-то такой олимп, на котором человек по итогу оказывается один. Если он не умеет работать с людьми вот, в плане эмоций.
1: А еще сегодня многие ведущие компании, корпорации такую стратегию долгосрочного развития занимают. И когда нанимаются на работу, допустим, вот человека, который обладает логикой, такой, знаете, анализаторскими способностями, они действуют действительно в одиночку. А вот тогда, когда собираются люди, способные работать в команде, умение договариваться, то... Ну, есть такое понятие синергии, да, то есть они объединяют свои усилия, и это дает мощный эффект, толчок на долгосрочную перспективу. Потому что вот те логики, они, ну, потихонечку задыхаются, и они уходят, так скажем, да, со сцены. А вот эта способная команда, она может двигаться на перспективу.
2: Да, у меня тоже пришла такая мысль, что на сегодняшний день вот доступ к знаниям, он практически открыт у всех.
0: Да, да.
2: И вот воспользоваться чужими знаниями сегодня очень легко. А вот научиться и перенять чужие эмоции на себя – это уже конкретная работа твоя личная. Да? Ты не можешь взять и как бы…
3: присвоить эмоции, которых у тебя нет. Ты их не можешь генерировать.
2: Знаниями-то можно как-то там поделиться, да, вот взял и все. Поэтому, конечно, для того, чтобы быть успешным, а успешный ты, значит, где-то в социуме достигаешь успеха, взаимодействие с другими людьми, ведя даже переговоры какие-либо, ты должен уметь… работать со своими эмоциями. Я уже не говорю там про семейные отношения, где вообще эмоции...
3: Тоже нужно уметь договориться, услышать другого, сопереживать другому, сосканировать, как он сейчас, чтобы не перейти границу, когда, к примеру, раздражен твой близкий, а у тебя не считывает вот этот индикатор эмоций другого, то тогда ты идешь на пролом, и случаются конфликты, конечно, в семье.
2: Да, и давайте тогда перейдем вот к моменту развития эмоционального интеллекта, что нужно делать, чтобы его развивать, да, коль, ну так, фокус сместился, настолько важно это. Какие-то у нас есть такие рекомендации, с чего начать? Вообще? Возможно, ну, можно начать, знаете как? Вот затронули тему про детей, давайте немножко эту тему доведем до конца. Вот что родителям делать, да, для того, чтобы эмоциональный интеллект детей развивался? Потом мы перейдем уже ко взрослым, поговорим, вот что нам сегодня делать, чтобы развивать, да?
0: У эмоционального... Вообще потрясающая новость в том, что эмоциональный интеллект можно развивать.
2: Да. Прям... Это
0: если
2: навык.
0: Если мы говорим там об уровне IQ, то он приблизительно одинаковый, потому что это та логика, которой ты владеешь для того, чтобы компоновать информацию. Эмоциональный интеллект, EQ, как его называют, он развивается. И у него есть 4 главные характеристики. Первая – это способность понимать эмоции. Вторая – способность их интерпретировать. Третья – их транслировать, так, использовать во взаимодействии. И четвертое – использовать. Большинство людей живут в смысле, что если эмоция возникла, то она мною руководит. То есть если я разочаровался в чем-то, то мне стоит оставаться разочарованным. Но именно эмоции – это мощнейший инструмент для того, чтобы самого себя развивать.
3: То есть и управлять, контролировать.
0: Да, у каждой эмоции есть определенная функция, которая влияет на нашу способность принимать решения, реализовывать свои желания. И, например, страх. Страх – это эмоция, которая многими воспринимается как негативная, которая как будто бы задерживает тебя, как будто бы она
3: защитную функцию
0: может
3: сыграть.
0: Она играет функцию, что когда ты понимаешь, что ты чего-то боишься, ты берешь на себя ответственность за то, чтобы уберечь себя от этого, для того, чтобы каким-то образом обезопасить себя. И вот в детско-родительских отношениях, я думаю, основное, что стоит делать родителям, это именно понимать функции эмоций, не давить их у ребенка, а показывать, что каждая твоя эмоция имеет место быть, что с ней можно взаимодействовать. А для этого сами родители должны соглашаться со своими эмоциями. Человек, который боится быть в гневе, он будет подавлять гнев у себя и будет подавлять гнев у своего ребенка. И будет возникать вот это состояние табу на проявление гнева, которое в дальнейшем будет все больше и больше загонять.

0: гнев внутрь человека и формирует такой буфер энергии какой-то негативной, которая в какое-то время даст выход.
1: Ну да, когда родитель говорит, а ты ведешь себя ужасно, выйди за дверь, вернешься, когда успокоишься. Но вот мне кажется, я хочу продолжить, что могут еще родители сделать, поскольку ребенок еще не может определить, что он чувствует, он не может это обозначить, он просто что-то чувствует, и это что-то им владеет полностью. И мне кажется, задача взрослого вот здесь помочь ребенку обозначить то, что он чувствует, назвать это. Ты сейчас расстроен, тебе, наверное, одиноко. И вот эти слова, то есть родитель – это тот первый учитель эмоционального языка, и тот, кто может быть эмоциональным воспитателем для этого интеллекта, он может помочь ребенку, который расстроен, и просто расстроен, и не знает, как назвать, показать эту палитру, чтобы обозначить ему, что сейчас он испытывает. И тогда ребенок присваивает себе эти уже названия, способность обозначить, что я сейчас, и дети, которые этому, родители, которые этому детей, ну, как бы, поучат, уже, а я вижу, что иногда ребенок там пятилетний, маленького возраста, он может сказать, я расстроен, а мне так неприятно, мне это не нравится, мне больно. Это я не хочу. Это важные вещи, которые родитель может вложить ребенка.
0: Эмоциональный в словарь формируется.
1: Да.
2: Сегодня даже будучи взрослые люди приходят к нам за помощью, и они даже не могут выразить эмоции, которые они чувствуют. Что мы хотим от детей? Поэтому я тоже хочу дополнить, что, по сути, нам не нужно сегодня так, садись за стол, сейчас я буду тебя учить эмоциональному интеллекту.
1: Нет, конечно.
2: На самом деле, да, дети, они считывают с нас наши эмоции, и если мы заботимся о своем, как взрослый эмоциональный интеллект, тогда дети, в принципе, будут принимать вот эту кальку, да, то есть через что они потом будут проецировать и взаимодействовать с миром, как они приняли и поняли от нас, у взрослых, наши эмоции.
1: То есть, когда мама говорит, я сейчас сердитая, дети...
0: Они понимают.
1: Они понимают. И в следующий раз, если они даже что-то считывают, они понимают, что вот мама сейчас сердитая, значит, лучше маму не продолжать сердить. Да, то есть она обозначила, она, во-первых, сама о себе отследила, что она сердится, что она нересурсна. Но она еще детям это озвучила. И вот в такой ситуации жизненной, бытовой, она их учит тому, что надо это о себе узнать и надо это транслировать другим.
3: Нужно проговорить. Но мы, как психологи, знаем, что когда мы эмоцию всего лишь только лишь называем уже, да, то есть мы ее определили, ну, я гневаюсь, да, или я рассердился, мы знаем, что эмоция уже теряет, ну, процентов 50 своей остроты и силы. Поэтому если ребенок научился, да, он понимает, что он сейчас гневается, и он это проговорил, то его гнев тоже снижается существенно. Да, ну давайте тогда уже ко взрослым перейдем. Да, вот человек, которого в детстве... Возможно, родители этому не учили, а таких ситуаций достаточно много. Да? К сожалению, мы там, на другие моменты могли обращать внимание, но не на эмоциональный интеллект. Да? И вот сегодня эта тема важна для взрослого. И человек понимает, слушая нас или читая где-то, что нужно бы развивать эту тему. С чего ему нужно начать? Какие у него шаги? Что можем порекомендовать?
1: Я обычно предлагаю людям просто скачать какой-то списочек даже эмоций. И периодически, заглядывая туда, когда они делятся чем-то, я говорю, а что сейчас чувствуете? То есть это вот прямо азбучная истина, когда человек что-то тоже чувствует, но не знает, как назвать. И то, что делает взрослый с ребенком, то же самое взрослый может сделать по отношению к самому себе, держа этот списочек эмоций и анализируя, как я сейчас внутри. Это правда очень большой путь и навык, прежде всего, самого себя услышать, потом уже другого. Если мы себя научимся слышать, нам легче будет другого. И вот это такой для меня, ну, простой шаг, но, тем не менее, очень важный. К тому, что иногда даже осознанные люди не могут всегда найти слово, что я сейчас чувствую.
3: Можно даже скачать приложение, там, дневник эмоционального здоровья, ну, вот такие, они там по-разному называются, и там есть вся палитра. И человек, когда начинает, у меня такое есть, я своим клиентам тоже рекомендую, начинаешь смотреть...
1: Ой, оказывается, вот это у меня.
3: Конечно, это что вообще? Потому что это не просто одно слово «гнев», а может быть, это возмущение, а может, это было у тебя...
1: Раздражение.
3: Неудовлетворенность.
0: Обида, напряжение.
3: Любыми словами, да. И ты понимаешь, что это другие оттенки. И когда ты даже просто ищешь, как это называется, потом проговариваешь, ты понимаешь, что уже нет этой остановки.

0: про то, о чем мы говорили. То есть как важно научиться просто определять.
1: У меня мысль такая возникла, возможно, что нас смотрит и верующая аудитория, люди, которые верят в Бога, и, возможно, что для них будет шоком, когда они понимают, что у них есть негативные эмоции. Ну, потому что у верующего есть какие-то, может быть, ограничивающие убеждения, что если я верю в Бога, то я, в принципе, не могу испытывать гнев, злость,
0: это, наверное,
1: обиду.
0: Идеализирующие мысли человека.
1: Но я думаю, что нам тоже нужно им объяснить, что Бог дал все эти базовые эмоции. 5 из них – это негативные, 2 из них – это интерес, там, радость, это позитивные. И мы в полной мере можем их испытывать, осознавать. А вот правильно выражать, вот этому очень важно учиться.
2: Вот этот момент.
3: Мне очень не хотелось бы все-таки эмоции делить в критерии негативные,
1: позитивные. Они все хорошие, да.
3: Я считаю, что они просто есть.
1: Да, они есть. Да.
3: Они есть. И вот я хочу продолжить мысль твою, Иван, о том, что для верующего человека иногда барьером некий стереотип существует. Угу. Это плохая эмоция. Да, гневаться нехорошо.
1: Надо ее подавить.
3: И обычно я таким людям предлагаю другое упражнение, другое задание. Вот мы говорили о том, что взять, считывать просто эмоции. А такому человеку я обычно предлагаю читать псалмы. И искать ту эмоцию, которую вот сейчас, то, что он чувствует там в псалмах. И люди, читая псалмы, с удивлением обнаруживают, что, оказывается, вот я тоже так.
1: Я тоже так.
3: А что так можно?
1: Конечно.
3: И это высвобождает вот эти какие-то зажимы, что это нельзя.
1: Да.
3: И поэтому, на мой взгляд, Библия, она несет очень мощный посыл к тому, чтобы мы исследовали, что мы чувствуем. Что чувствовать это нормально, и чувствовать разную палитру – это тоже нормально.
2: Вот этот момент, который Иван затронул, о том, как выражать эмоции. Я сейчас очень хочу оппонировать тем психологам, которые говорят, что если вы испытываете какую-то сильную эмоцию, которая условно негативная, то ее надо выразить, чтобы от нее избавиться.
1: И дайте ей волю.
3: Бумажку порвите, да, покидайте. Чтобы...
1: Дайте ей волю.
2: Мы таким образом только закрепляем связь между эмоцией и поведением. А наша-то задача не в том, чтобы выплеснуть эмоцию. Наша задача в том, чтобы эту эмоцию присвоить, принять тот функционал, который она в себе несет, и таким образом эмоцию прожить, ее уложить внутри себя, чтобы ваша внутренняя жизнь стала, знаете, такой упорядоченной, чтобы каждая эмоция на своем месте, и каждая эмоция укрепляет нашу структуру личности, давая нам возможность защищать себя, когда мы в опасности, позаботиться о своих границах, когда их кто-то пытается продавить, реализовать какие-то цели, когда сложно, проявить какой-то интерес и любопытство в тех сферах, которые для нас еще новые и мозгу кажутся странными, непонятными и сложными. То есть у каждой эмоции есть своя задача, которую нам нужно увидеть и не исключать ни одну из них.
3: То есть, Айгуль, когда ребенок рассержен, к примеру, ему говорят «попинай», вот там, не знаю,
0: грушу побей,
3: игрушку попинай, там, грушу побей, бумагу рви. А на самом деле это не помогает выразить эмоцию.
0: Мы формируем какой-то неправильный навык.
3: Да.
1: Закрепляет.
0: Когда эмоция – реакция.
2: Да.
0: А между эмоцией и реакцией, поведением, что должно быть?
3: Да,
0: что
3: осознанность какая-то.
0: Конечно. Должна... Если ты остановился, ну, я иногда учу, что возьми, пожалуйста, 100 секунд для того, чтобы принять решение, как ты отреагируешь. Это всегда поможет тебе правильно отреагировать.
2: Да.
0: Потому что за это время, если ты реально обдумаешь, а почему ты сейчас вот так рассержен, да, или почему ты так гневаешься.
3: Что на самом деле, да, за
0: это стоит. Что на самом деле, да. И ты копнешь в это все и начинаешь думать, а почему на тебя вот так вот там, не знаю, тот человек посмотрел, сказал тебе, вот так отреагировал. И пока ты эти 100 секунд, так образно говоря, продумаешь это, то, скорее всего, от твоей эмоции, которую только что ты хотел там что порвать, грушу бить, останется практически ничего, и ты уже будешь в конструктиве.
3: Ну, я читала как раз исследование об этом. Для меня было это тоже убедительным еще раз, что я действительно в этом направлении верно думаю, о том, что когда исследовали людей, которые проявляли таким образом агрессию, там где-то фигуру начальника могли поколотить, там образную такую, где-то еще как-то выразить гнев. На самом деле в этих исследованиях было показано, что уровень агрессии не снижается. Наоборот, закрепляется вот это желание как-то выразить это.
0: Моментально реагировать.
3: Моментально
0: же,
3: реагировать.
0: Да?
3: То есть, когда мы думаем...
1: То есть, реакция это была для них наградой. И потом, в следующий раз, когда возник такая ситуация, эта награда, он будет вспоминать, ага, вот эту награду я снова получу, если я сделаю то же

0: самое. Да?
1: Конечно.
0: Агрессивно выражу
1: себя. И поэтому, когда мы думаем, что если ребенок себя плохо ведет, мы его просто выставили за дверь, что пусть он там, он кидает, швыряет что-то, и мы думаем, что он там сам успокоится, проорется, да, как-то прокричится, на самом деле мы его оставляем одного наедине вот с этим вулканом, который у него внутри, которым он не умеет, не знает, что делать. И поэтому очень важно, чтобы мы могли подсказать и сами быть вот в этом плане учителями, обращаясь сами с этими эмоциями.
2: Вот мне кажется, для взрослых этот совет очень полезен, что когда мы испытываем яркие эмоции и не знаем, что делать, первое, обратитесь вот к тому же самому внутреннему ребенку и поговорите с ним, скажите, ты сейчас злишься или ты сейчас грустишь, и я знаю это нормально, грустить, нормально злиться, нормально переживать. Давай просто с этой эмоцией побудем и пронаблюдаем, какой она даст нам отклик, какое направление она нам даст для того, чтобы мы могли чувствовать себя лучше.
0: Вот мы говорим про, в том числе и про семейные отношения. Правильно ли будет, когда кто-то, посмотрев нас или увидев тему эмоционального интеллекта где-то еще, займется, так скажем, воспитанием эмоционального интеллекта у своего ближнего, мужа или жены? Потому что, ну, про детей-то понятно, но надо же вот как бы мужа-то тоже научить, а тоже я как женщина уже вроде как умею, ну или наоборот, да?
1: Я думаю, что это изначально обреченная на провал.
0: Стратегия
1: такая, потому что у человека должно быть изнутри желание исследовать, что он сейчас чувствует. И когда мы говорим, нет, ты сейчас, давай, ты должен что-то чувствовать, ты прислушайся к себе.
0: Проговори мне твои эмоции.
1: Да, что ты сейчас чувствуешь? А человеку сложно. Если мы хотим помочь, иногда помощь нужна. Но если мы хотим помочь, она должна быть ненавязчивой, и мы можем предложить эту эмоцию, и то проверить. Возможно, фразой, к примеру, возможно, тебя это очень расстраивает. И тогда мы получим обратную связь. Иногда есть люди, есть типы темпераментов таких или характера, которым иногда очень сложно идентифицировать, они не столь эмоциональны. И когда мы даем некую помощь, когда мы говорим, возможно, это вот сейчас так, мы так вот аккуратно, бережно прикасаемся к этой эмоции. Если оно так, человек скажет, да, это так. И он, возможно, это присвоит, вот то, что мы ему захотели так или иначе помочь.
2: Тут вот про типы темперамента мне понравилось, как ты сказала, потому что бывают люди вот яркие, эмоциональные, вот по холеричному типу, которые общаются, у них все эмоции на виду. И рядом меланхолик стоит немножко с таким спокойным лицом, и холерик будет воспринимать, ты что грустный, что с тобой не так? А человек просто в спокойном состоянии. И тут нам важно понимать, что выражение эмоций, проявление эмоций у всех разное. И нам не стоит навязывать свой тип, ну, свой образ эмоционального мышления, да, на другого. И, кстати, вот, чем выше уровень эмоционального мышления, тем больше веер вариантов, которые мы видим и в себе, и в окружающих, и тем больше принятия.
3: Да. Принять это важно.
0: Спасибо. Да. Давайте еще такой момент разберем. Вот есть люди, которые легко выражают свои эмоции, да, и они, ну, скажем, иногда зачастую бывают конфликтными, потому что они быстро реагируют. Но есть другие люди, отличающиеся от них, которые, наоборот, не могут выразить. На них определенную нападку сделали, а они внутрь себя эту эмоцию...
1: Проживают болезненно, там
0: переживают, но не выражают. И одна, и вторая, это является крайности, да, когда человек реагирует быстро, моментально и заводит этот конфликт в какую-то тупиковую ситуацию. И другая ситуация, когда он загоняет и сдерживает. Но вроде как лучше же, наверное, сдержать, человек себе думает. Я же там вежливый, воспитанный. Иногда образ христианского воспитания человек, кажется, вот он еще должен внутри сдержать. Можем ли какие-то советы, вот как правильно все-таки эмоцию нужно выразить, чтобы она была здоровой, да, то есть ты не загонял ее внутрь. И в то же время, чтобы это не выходило за какие-то рамки. То есть сейчас кто-то поймет, что надо выражать или, наоборот, загонять.
3: Давайте вот Айгуль уже тоже говорила об этом, что мы должны действительно посмотреть на себя, просканировать, кто я, где я нахожусь, что я сейчас чувствую, как мне хорошо, нехорошо, нравится, не нравится. Прожить ее нужно. Но опять же, выразить ее нужно экологичным способом, то есть не разрушая при этом отношения. А если мы будем подавлять себе эмоции, то это все психосоматику. То есть различные желудочные расстройства, пищевые, сыпь на коже.
1: И даже онкологические заболевания.
3: То есть это же, ну, страшное дело. Поэтому в любом случае их нужно

0: выражать, но правильным образом.
1: Я вот вспомнила книгу притчей, там такая интересная фраза есть о том, что владеющий собой лучше завоевателя города.
2: Да.
1: Действительно, умение владеть собой – это не про загонять внутрь. Это умение осознавать и управлять тем, что есть. И почему и говорится, что интеллект, что эмоции – это как некая такая, как пульт, который должен быть. И есть замечательный…
2: Над чем нужно подумать, да, как этим управлять.
1: Этим нужно управлять. Оно не просто есть, и вот его надо выплескивать. Мне кажется, вот, чтобы была вот эта середина, когда мы владеем собой, не разрушая других, это вот где-то уже про зону ответственности. За то, что я чувствую и как это я выражаю. Потому что действительно я сталкиваюсь с тем, что иногда люди говорят, я так чувствую. И они просто выплескивают на тебя, и тебя сносит лавиной всех их чувств. Но вот здесь это про какое-то все-таки нежелание взять на себя ответственность за то, а как это будет воздействовать на других.
0: Как слоны посудной лавки, да, мы порой ведем себя, если мы не можем правильным образом. Вот, кстати, Мария, да, затронула тему Библии. Библия – это удивительная книга, которая очень много, по сути, говорит об эмоциональном интеллекте. Я вот еще один текст вспомнил, где Иаков говорит, будь медленно скор на слышание, медленно на слова и медленно на гнев. То есть, представляете, в этом тексте, по сути, заложено две функции эмоционального интеллекта. Первое – слышание, это эмпатия. Да? И медленно гнев – это self-control, это воздержание.
2: Не
0: это
2: нужно реагировать, подумай. Классно, да?
3: Да. Да. Я по поводу того, каким образом чувства проживать, чтобы они не нанесли вред ни себе, ни другому. Мне кажется, чаще всего яркая эмоциональная реакция бывает у того человека, который сам свою эмоцию боится. И я знаю, что у меня на консультациях люди воспринимают этот момент как какое-то чудо, когда мы сначала научились отслеживать эмоцию, а потом мы себе говорим, мне можно испытывать гнев. Мне можно испытывать грусть, мне можно плакать. И вот эта вот фраза, сказанная самому себе в нужный момент, она дает тебе возможность не выливать твою эмоцию на другого, потому что тебе нет необходимости подтверждения, что тебе можно эту эмоцию испытывать. И, следовательно, само напряжение спадает. И вот эта вот способность понимать свои эмоции и признание, что ты имеешь на них право, это уже, знаете, такой очень сильный, мощный буфер, который вот эти вот 100 секунд, про которые ты говоришь, как раз их потратить на то, чтобы понять, что со мной происходит, и разрешить себе это испытывать. И тогда наше взаимодействие с другим, оно тоже рождается из «ему можно сейчас на меня злиться», «ему можно проявлять какие-то эмоции, и мне можно». Но это не значит, что мы друг против друга действуем. Просто наше взаимодействие сейчас вот в таком вот поле находится. И это действительно как чудо выглядит.
2: Резюмируя, можно сказать, что эмоциональный интеллект влияет практически на все сферы нашей жизни. На успешность и благополучность в любых таких сферах основных жизненных. Да? Влияет на наше эмоциональное здоровье, на наше самочувствие, настроение. И самое интересное и главное, наверное, что этот интеллект эмоциональный можно развивать. Да. Это радует и обнадеживает. Да? Да. Спасибо вам за эту интересную, глубокую беседу.
3: Да, спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
4: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». Сегодня с нами в гостях Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы поговорим о христианском поведении. Мы знаем, что у христиан есть определенные моральные принципы, которых они должны придерживаться, если они хотят продолжать называться христианами. И более или менее каждый добропорядочный христианин стремится поддерживать себя в таком вот свете и такое поведение все-таки воплощать в жизнь. Насколько вообще это реально? Потому что кроме порядочных христиан мы встречаем гораздо больше христиан непорядочных, мягко говоря, порой.
1: Ну, вот с последней частью я готов согласиться, значит, что иногда случаются, значит, вот такие казусы. К сожалению, возможно, многие христиане тогда, когда принимают на себя святую ответственность

0: носить это замечательное имя, да, имя Христа, то есть Мессии, да, не всегда, может быть, до конца осознают свою ответственность перед этим именем. Поэтому они готовы называться этим именем, но как быть таковым, это достаточно вопрос. Поэтому серьезно, сегодня, я думаю, каждый из нас призван к тому, чтобы быть благочестивым человеком. Именно Евангелие как раз и призывает человека, принимающего Христа, становиться таковым. И вот наша жизнь, она как раз и предназначена для того, чтобы шаг за шагом, день за днем, значит, шагая от одного к другому, человек мог возрастать в этой, как сказать, в этом духовном аспекте, чтобы стать похожим на Христа. Почему? Потому что, когда мы читаем то, что произошло в саду Эдемском, когда значит, первый человек был сотворен, то написано, что он был сотворен по образу и подобию Божьему. Вследствие греха мы потеряли этот образ Божий. И вот сегодня небо как раз через усилие Сына Божьего, пришедшего в этот мир, готово восстановить этот образ Божий. И, наверное, наша жизнь, она как раз и предназначена для вот этих шагов по восстановлению того образа, дабы он был четко и ясно виден в нашей жизни.
1: Вот вы упомянули такое слово «благочестивый характер», да? Да. Что это значит? Это просто следовать, скажем, 10 заповедям, там, в принципе, все достаточно просто. Не убивай, не кради, не лги. Соответственно, к Богу некоторые тоже отношения. То есть, да не будет у тебя других богов, там, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, другие заповеди. Казалось бы, правила-то не слишком серьезные. Все в пределах разумного, и можно было бы этому следовать. Достаточно ли вот соблюдать эти 10 заповедей и считаться действительно нормальным христианином?
0: Вы знаете, если говорить сегодня о 10 заповедях, то 10 заповедей это как некая конституция. То есть четко обозначено, значит, от чего мы должны отталкиваться. Все остальное – это уже наша практическая жизнь. Поэтому, допустим, когда мы читаем заповеди, мы можем увидеть, что в заповеди написано «не кради», да? Но что нужно там вот сделать? И когда мы читаем уже послание апостола Павла, как рекомендация церкви, каким образом человек говорит, кто крал впредь? Не кради. Почему? Потому что в этом случае ты будешь недостойно представлять того, чьим именем ты называешься.
1: Ну, понятно. То есть, если я до этого христианином не был, вел не самый благопристойный образ жизни, и у меня были, может быть, и с законом неполадки, может быть, с Божьим законом у меня были проблемы, ну, я захотел стать христианином. Я с этого момента, с какого-то определенного, начинаю соблюдать 10 заповедей. Достаточно ли вот соблюдать 10 заповедей, чтобы действительно быть угодным Богу человеком?
0: Вы знаете, ваш вопрос, он очень похож на вопрос одного молодого человека, который однажды пришел ко Христу и спросил, что мне делать, чтобы наследовать Царство Божие. И Христос в ответ сказал, соблюди заповеди. А он говорит, ну, я от юности своей это соблю. Говорит, чего еще мне не достает? Как сказать, действительно, вопрос стоит, чего же не достает? И тогда Христос в ответ ему говорит, сделай вот это. Возьми, раздай и приходи.
1: Ну, нас же не призываются люди вообще, вот как в древности, да, и как Христос попросил этого человека продать все свое имение и идти за Христом. Сейчас у нас вроде таких даже призывов не звучит.
0: Ну, вы знаете, Христос, по сути своей, может быть, даже не говорил ему действительно все продать. Он говорит о том, что ты оставь то, что тебя держит. Ты сегодня, может быть, гордишься тем, что ты соблюдаешь и от юности своей, но у тебя есть одна проблема, с которой ты не можешь справиться. Поэтому, говорит, сделай это, а потом попробуй действительно не только на словах, да, а на практике. Последуй за мной. Что это значит последовать за Христом? То есть, что значит стать христианином? Что значит быть благочестивым христианином? Это не просто называться именем Христа, да, что вот я действительно христианин, а быть таковым. То есть, чтобы моя жизнь, мои слова, мои действия, как сказать, мое поведение, как сказать, мои мысли соответствовали тому образцу, который я открываю себе на страницах Святого Писания.
1: Вот такой вопрос. Вот вы сказали, гордость свою надо немножко оставить, смирить там в чем-то. Значит, у нас могут добавляться какие-то другие качества характера, которые, может быть, в заповедях, по крайней мере, прямо не описаны, но должны присутствовать в жизни христианина. То есть он должен быть человеком кротким, человеком смиренным,

0: он не должен, получается, раздражаться? Или все-таки это приемлемо для христианина порой выходить из себя?
1: Ну, во-первых, действительно он должен быть кротким, потому что даже мудрый Соломон в свое время сказал, говорит, кроткий ответ отвращает гнев, оскорбительное слово возбуждает ярость. Если я себе позволяю называться именем Христа и в то же время позволяю себе оскорблять кого-то другого или даже обижаться, то в этом случае как я представляю его имя? По сути своей, знаете, что происходит? Мы представляем сегодня Христа на этой земле, среди этого греховного мира. То есть какое наше представительство? Обычно говорят, что посол, значит, это лицо государства, как сказать, в другой стране. Как он представляет себя, таким образом он представляет и свою страну. Поэтому в этом случае апостол Павел говорит, что мы посланники от имени Господня. То есть если Господь нас послал в этот мир, то в этом случае что мы должны представлять? Можем ли мы представить ему то, что, как сказать, мы раздражительны, что мы, как сказать, обидчивы, что мы не готовы смиряться там, где это нужно? Значит, то тогда в этом случае какой, о каком царстве мы можем говорить людям? Кто пойдет в это царство, если об этом царстве люди говорят в негативном, как сказать, или представляют его негативно?
0: Ну, хорошо. Если раздражение, к примеру, неуместно, да, я не могу там выходить из себя и должен контролировать свои действия и прочее. Ну, обида, например, ведь это совершенно немножко другой характер. Если я раздражаюсь или гневаюсь на кого-то, или говорю на него ну, там, нехорошие, непристойные слова, то это не делает мне чести. Но когда такое же несправедливое отношение идет по отношению ко мне, почему я не могу обидеться или оскорбиться? Ведь это действительно оскорбляет человека.
1: Конечно, это право человека обидеться, но история, которая говорит о человеке, который когда-то обиделся, только по той причине, что, так сказать, его родной брат возвратился, да? Вы можете представить себе, только попробуйте представить себе ситуацию, что если вы обижаетесь на то, что кто-то, может быть, оказался чуть успешнее вас, а это вас задевает, значит, с точки зрения христианства это абсолютно неприемлемо.
0: Ну, это уже зависть, это в десятую
1: заповедь
0: входит.
1: Это и зависть тоже, значит, да, но я хочу сказать об обиде. Если мы вспоминаем историю, значит, или, вернее, притчу о блудном сыне, да, тогда, когда блудный сын ушел, прокутил все, и затем, значит, он все-таки, согласившись, вспомнил о том, что дома все-таки лучше, возвращается. Его старший брат получил приглашение на пир по случаю того, что его родной брат был погибшим, по сути дела, потерялся, значит, но нашелся. Был мертв, но ожил. И вот, говорит, пожалуйста, приходи на этот замечательный пир. Говорит, написано, осердившись, он не пришел. Вот получается, что обижаться, конечно, я могу сказать, можно. Вы обижаетесь. Но вопрос, будете ли вы на брачном пире, который устроит Господь с вашей обидой? Вы же можете обидеться и на Христа. Как же ты этому предоставил возможность, да? А я считаю, что он недостоин. И тогда ваша обида может привести к тому, что вы не будете в числе претендентов на Царствие Божие.
0: Хорошо, значит, раздражаться по большому счету нельзя, обижаться по большому счету нельзя, раз это проявление моей гордости и тоже моего скверного характера, да. Гневаться можно, написано в Священном Писании, гневаясь, не согрешайте, то есть как-то вроде как намек на то, что гневаться аккуратно можно. Гневаться можно.
1: Вы знаете, ну, я хочу спросить, скажите, а вы гневаетесь?
0: Бывает.
1: Вы согрешаете во гневе? Как вы себя, значит, вот ведете во гневе?
0: Сложно сказать, согрешаю ли я. Вот это вот как раз и вопрос, который виднее со стороны, наверное.
1: Хорошо. Тогда очень многие люди говорят о том, что когда человек проявляет гнев, то, по сути дела, зачастую страдают либо его близкие, домашние, либо коллеги, значит, его, либо имущество. Угу. Потому что он выражает свое недовольство на вот этих, как сказать, вещах.
0: Битьем тарелок, да?
1: Битьем тарелок, понимаете? Угу. Поэтому если жена обиделась, что муж не пришел, чтобы помочь ей, она берет тарелку и разбивает. Да? Или муж со своей стороны, если ему что-то не нравится, может запустить, значит, весь ассортимент. Поэтому попробуйте представить себе, каково будет, значит, каким будет Царство Божие, если на небе будет слишком обидчивые люди. Ага, меня не так посадили, меня не здесь посадили. И мне не то подали, вот, и поэтому это уже не будет Царствие Божие, это будет некое, как сказать, наказание для, человека, для,
0: а вообще,
1: для других людей.
0: Бывает ли гнев праведный в таком случае? Можно ли какой-то...

0: не знаю, пример гнева, при котором человек не грешит?
1: Если в этом случае говорить о гневе, то не случайно, наверное, апостол Павел говорит, гневаясь, не согрешайте. Что это значит? Это значит, что действительно проявление праведного гнева может быть в человеке тогда, когда он связан, как сказать, с жизнью со Христом. И когда он видит, значит, какую-то вопиющую несправедливость, да, то в этой ситуации, значит, он может, как сказать, я искренне огорчен, значит, да, я, как сказать, раздосадован, я, может быть, сказать, разгневан от того, что люди, понимающие, знающие, но ведут себя так. Вот попробуйте представить себе, я хочу привести вам два примера. Один из Ветхого Завета, а другой из Нового Завета. Значит, Моисей, как предводитель израильского народа, получает приглашение на встречу с Богом. Идет на Синай, где в конце концов получает, значит, 10 заповедей. Да? 40 дней его не было. Да, 40 дней он находился там, в присутствии Бога. В это время, на том месте, где был стан израильский, значит, да, началось бурное веселье, начались различные дебаты. К Аарону, как старшему, как сказать, по званию, оставшемуся вместо Моисея, подошли достаточно предприимчивые люди. Говорит, послушай, проблема там у нас есть. Не знаем, что с твоим братом. Давай, говорит, ты будешь руководителем. Сделай, пожалуйста, нам Бога. Для... Почему? Потому что с Моисеем, тем, который ушел на гору, не знаем, что случилось. Может быть, он вообще не возвратится. И они что делают? Они возвращают к себе и начинают делать сбор. Затем делает Бога себе, начинает поклоняться. И когда Моисей возвращается с одним из своих помощников, что происходит?
0: Ну, он видит этого тельца и разбивает вот эти самые 10 заповедей.
1: Разбивает. Это был праведный гнев. Хотя, конечно, Бог со своей стороны не очень одобрительно, как сказать, можно так сказать, отнесся. Почему? Потому что в следующий раз ему пришлось нести эти же заповеди, как сказать, эти скрижали наверх. Почему? Потому что Бог должен был бы написать.
0: Заново, да.
1: Но вместе с тем, на мой взгляд, вот чисто как человеческий, я бы, наверное, точно так же поступил бы, видя вот подобные, как сказать, развращения народа. Второй момент, который я хотел бы обратить внимание, это история, которую мы читаем в Новом Завете, когда Христос пришел в храм. Если мы сегодня понимаем, что Христос является Творцом, если Он является Богом, и этот храм был построен для того, чтобы поклоняться Богу, да, то каково было же его удивление, самого Господина неба и земли, прийти и увидеть, как сказать, нечто неудобно, как сказать, понимаемое. Да? Он увидел столы миновщиков, торгующих и так далее, и так далее. И что говорит Священное Писание? Он разгневался?
0: Ну, конечно, если в храме вместо богослужения идет базар, я говорю, валюты, то...
1: То есть в этом случае, смотря на все это, он, как сказать, взял, как сказать, бич и выгнал миновщиков. Это был праведный гнев. Угу. Поэтому Павел говорит о том, что если я последователь Христа, то в этом случае я что должен делать? Если я позволяю себе гнев, то этот гнев должен быть праведным гневом. То есть я ни в коем мере не должен своим гневом оскорбить или огорчить, в том числе и Бога, или, как сказать, человека.
0: То ну, есть, не огорчил ли он тем самым тех, которые там сидели, меняли эти деньги?
1: На само действие, понимаете? То есть не на человека, а на результат действий, как сказать, других людей.
0: Ну, люди-то могли обидеться, они могли потерять какой-то доход, прибыль, им пришлось уйти оттуда, там, не знаю, деньги собирать рассыпавшиеся.
1: Скорее всего, понимаете, это...
0: Я не думаю, что они были довольны этим и радовались.
1: Я с вами в этом случае я соглашусь. Почему? Потому что тот, кто теряет свой бизнес, он не очень доволен. Да. Но в сущности своей попробуйте представить себе, как небо к этому отнеслось. И как те, которые не могли приходить в храм или приходили и встречали некую, как сказать, церковную коррупцию, значит, внутри храма. Вы представляете, человек из дальних мест приходит со своей овцой для того, чтобы поклониться. Да? А в результате, значит, что он имеет на выходе? Ему приходит и говорит, твой овен не подходит. Говорит, возьми наш. Поэтому он сдает по одной цене, как сказать, покупает по другой. То есть вот этот бизнес, как сказать, не очень нравился Господу. Именно по этой причине он говорит, что в храме действительно должно быть поведение, соответственно, как раз имени того, ради которого этот храм был построен, а не так, как они себе позволяли.
0: Но если вот вернуться опять к вообще

0: в принципе, христианскому поведению. У нас получается что? Гневаться, ну, по большому счету нельзя, если только, ну, очень крайне осторожно, с Божьего, скажем так, руководства, повеления. А раздражаться вообще, получается, нельзя, потому что я выхожу из себя, я показываю совершенно иной дух. А оскорбляться или обижаться, получается, нельзя, потому что я как бы, это гордость моя наружу, это меня ущемили, это меня обидели, это, получается, тоже не тот характер. Терпеть, получается, все, но терпения тоже на все не хватает, получается, и рано или поздно терпение заканчивается. Но... Если о самом Боге говорят, что долго терпелив и много милостив, но же не вечно терпелив, то что говорить уже про человека, да?
1: Согласен с вами.
0: Как же тогда быть? У нас получается вообще так, святой должен быть человек.
1: Но в этом случае мы должны как раз стремиться к святости. Именно по этой причине человек называется христианином. И если он позволяет Духу Святому поселиться в его сердце, то тогда Дух Святой шаг за шагом ведет его к этим вершинам. Там, где нет терпения, человек учится терпеть. Там, где не было воздержания, он начинается воздерживаться. Там, где не было благочестия, он становится благочестивым человеком. Таким образом, его жизнь меняется. И как мы уже говорили, значит, кто крал, впредь не кради. Кто обижал, больше не обижай. Кто, значит, чувствовал обиду, больше не обижается. Почему? Потому что Господь говорит, прости им, потому что они не знают, что творят. Поэтому в этой части вот христианская жизнь, она как раз и предназначена для того, чтобы мы могли, возрастая изо дня в день, из месяца в месяц, подниматься на тот уровень, на ту ступень, за которой действительно нам откроется свободный вход в Царствие Божие.
0: Спасибо вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, как видите, это обширная тема, которую практически невозможно охватить. Пусть Господь вас благословит в возрастании в христианской жизни и в совершенствовании в ней.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

Жатвы много, делателей мало. Чтобы всем о Боге возвестить жизнь свою, мой друг, чтоб счастливой стала, поспеши Иисусу

Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на ежегодном благотворительном концерте, который проводит телекомпания «Три ангела». Дарить подарки и получать подарки всегда приятно. Я думаю, вы с этим согласны. Сегодня мы получим великолепный подарок – возможность слушать замечательную музыку в исполнении ансамбля «Невидимые руки». Этот ансамбль вот уже более 30 лет радует своих слушателей прекрасными выступлениями. И сейчас я предлагаю поприветствовать ансамбль «Невидимые руки». Спасибо, дорогие друзья. Мы также сделаем подарок сами. Соберем средства для реабилитации маленького Матвея Петреева. Человек всегда ищет сострадания, любви и милости. Источник этих благ – Бог. Он протягивает нам свои добрые руки. Сейчас мы услышим песню «С раннего утра» о том, как человек с раннего утра ищет Бога, и Бог, конечно же, откликается на зов человека. «С раннего утра» исполняет Лола Кафтанова.

Следующая песня особо дорога для меня, потому что при первом ее прослушивании слова сразу запали мне в сердце. Ведь в этом мире, полном тревог, неопределенности, мы очень часто ищем утешение в самых разных местах. Но истинный мир и покой, который может нам прийти в сердце, может даровать только Бог, и только Он способен убрать все из сердца наши страхи, сомнения. И только Он способен понять наши слабости, простить наши грехи. И в Его объятиях мы можем найти долгожданный мир и прибежище.

Один царь как-то сказал мудрецу: «Я отдам полцарства, если покажешь мне,

где находится Бог? Мудрец ответил: «Я бы отдал и более твоего, если бы мне указали, где его нет». Бог действительно везде. В любом месте мы можем быть уверены, что Он рядом с нами, и Он слышит нас. Мы можем обратиться к Богу в любом состоянии, в состоянии тревоги, отчаяния и безысходности. И мы можем быть точно уверены, что Бог нас слышит. И если вам плохо, торопитесь к Богу, и на душе будет легко. Песня «Знаешь» исполняет Дмитрий Соловьев.

Теперь я знаю лишь такого Бога, милость и любовь Его вовек. Лишь в таком есть радость и свобода, лишь в таком прекрасен человек. И когда мы искренно приходим к Богу со всеми своими радостями и печалями, тогда мы начинаем Ему служить, служить людям, помогать. Мы начинаем ощущать сильную поддержку от Бога, Его любовь, Его милость. И об этом наша следующая песня «Все, что было, прошло».

Я узнаю его, я увижу глаза, те, которые каждый узнает. И от счастья любви вдруг сорвется слеза, и на райском пороге растает.

А сейчас пришла пора напомнить вам историю Матвея Петреева. Мы уже делали для него благотворительный сбор в 2022 году. А кто-то впервые узнает о нем. Мальчик перенес тяжелую болезнь. И в ролике

0: картинки, которые вы сейчас увидите, вы будете наблюдать, каким этот ребенок был до болезни, сразу после нее и уже во время реабилитации. То, что случилось с Матвеем за последние 2 года, это результат Божьего вмешательства, усилий врачей, усилий любящей семьи и, конечно же, плод наших пожертвований. Итак, смотрим ролик.
1: Порой время бежит быстро, а порой тянется очень медленно. День за днем, месяц за месяцем, сквозь мысли о невозможности восстановления. Только верой, надеждой и любовью преодолевается этот путь. И вот сейчас, спустя 2 года с трагедией, которая произошла в семье Петреевых, можно точно увидеть и сказать: «Да, Бог силен. Да, процесс реабилитации идет. Да, Матвей восстанавливается». И в этом есть ваш огромный вклад. Средства, которые были пожертвованы во время и после благотворительного концерта в декабре 2022 года, позволили семье Петреевых пройти с Матвеем 7 курсов реабилитации, поставить несколько дорогостоящих уколов, заниматься с логопедом и специалистом по развитию моторики рук, а также приобрести пособия и инструменты для занятия дома. В этом году Матвею исполнилось 4 года. Он окреп. У него появились силы и желание заниматься больше. Это важные условия для восстановления. Именно сейчас нужно действовать и не упустить момент. Мы верим, с Божьей помощью Матвей сможет. Мы верим, у него получится. Давайте объединимся и поможем. Сейчас время действовать.

него смотрю, взгляд лазурных небес ловлю. Я вдыхаю любовь твою, с тобой парю. Над землей лечу, обновиться в тебе хочу. Только ты мне даешь покой,

прости мне мою глубину, открой неземную любовь, я потерять ее

Следующая песня, которую мы хотим исполнить для вас, имеет нижегородское происхождение. Прошли года с момента ее создания, но позитив, который она в себе несет, продолжает вдохновлять слушателей. Присутствие Бога, Его отношение к нам и любовь, как к своим детям, покрывает любые наши проступки. И свет этой истины очищает нас от всякого греха и исцеляет.

Как же плохо без тебя, как же трудно, как же хочется пропасть и сгинуть прочь. Научи же поступать нас.

Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, написано в книге пророка Исаии. Бог ценит каждую искреннюю душу, и об этом следующая песня «Жемчужина» исполняет Лола Кафтанова.

0: Дорогие друзья, а сейчас настал тоже очень трогательный момент, и я приглашаю на эту сцену маму Матвея Петреева, Екатерину Петрееву, любящую женщину, сильную духом. Катя. Катя, здравствуй, очень рада тебя видеть. Катя, конечно, мы уже вспомнили историю Матвея. Кто-то услышал ее в первый раз. Мы понимаем, что большая трагедия случилась 2 года назад, но за 2 года вы прошли уже определенный путь реабилитации. Скажи, пожалуйста, вот чего вы с сыночком достигли за последние 2 года?
1: Ну, сейчас Матвей стал держать голову, вот, то есть он хорошо уже ее держит. Стал манипулировать левой рукой, то есть он может брать предметы, играть. В правой руке тоже есть движение, но еще вот мы над этим работаем. Вот. Он стал говорить «мама», «баба», «папа» и стал отвечать на вопросы словом «да». То есть я ему говорю «кушать хочешь?» Он говорит «да», «гулять хочешь?» «Да», если нет, он

0: Ну, либо молчит, либо м-м. Ну, как-то м-м. Вот. Он стал ползать по-пластунски, сидеть с опорой на руки. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы он ползал уже на четвереньках. Вот стали вертикализировать его. Он встает, ну, как бы ставим его на ноги. И я его ставлю опоры, он играет. Ну, конечно, пока еще я его придерживаю с поддержкой. Вот такие у нас...
1: Ну, то есть напоминаем, что Матвею 4 годика.
0: Да.
1: И как бы понятно, что развитие его должно идти, он должен начать ходить, начать разговаривать. И скажи, Катя, вот на ближайший год что конкретно вам нужно?
0: Ну вот сейчас с Божьей помощью, как была вот эта песня про невидимые руки, только с верой, с надеждой мы идем этот путь, и я верю, что Иисус... Целитель настолько, насколько Иисус Искупитель. И я верю, что мой сын исцелен, и вот это исцеление, оно проявляется. И сейчас перед нами открываются возможности, потому что Матвей окреп, у него уже есть силы, ресурсы, и есть мотивация для того, чтобы двигаться. И когда я спрашиваю: «Матвей, ты хочешь бегать, хочешь ходить?» Он говорит: «Да». И то есть, когда я его на ноги первый раз поставила... А он пошел к бабушке, ну, то есть я его держу, и он прям сделал...
1: С поддержкой пошел, да.
0: Пошел, и мы увидели вот эти шаги, и мы знаем, что он может ходить. Вот, и сейчас очень много всяких реабилитаций, методик, и сложно понять, что ему нужно в этот момент. Но я молюсь, и Бог открывает, и вот сейчас... Мы были на пробном занятии. Есть женщина, которая у нас живет в области, она специалист по ЛФК, и именно она разрабатывает суставную гимнастику, она делает. И даже врачи-ортопеды отправляют к ней, чтобы она разрабатывала после операции суставы там, детям. Вот. И Матвею именно сейчас это очень нужно, потому что мы его эти 2 года, ну, можно сказать, не вертикализировали. И вот этот голеностоп нам нужно разработать. И она работает совместно с массажистом, вот, который разогревает как бы эти все суставы, мышцы, и она уже потом делает. Вот, то есть мы записались к ней на курсы, но это либо ездить в область, либо вот приезжать сюда, организуют мамы вот эти выездные курсы. Сейчас мы с Матвеем вот неделю ходим, уже отходили еще к одному реабилитологу, который находится у нас в Нижнем Новгороде. У него тоже такая интересная методика на баланс. Ну, то есть как бы создавать ребенку условия, когда, ну, нестабильность, чтобы он сам пытался удерживать свой корпус, mm-hmm. держаться. Вот. Мы уже к нему тоже записаны на следующий год на 4 курса. И плюс логопед. Вот. Тоже Бог нам открыл такого человека уникального. Вот. Логопед, который с точки зрения анатомии. Она сначала преподавала анатомию. 20 лет она уже в логопедии, это не просто, ну, как бы, что когда разговаривают там и звуки ставят, а это именно проработка мышц, то есть, потому, ну, это язык, щеки, губы, то есть она делает миофасциальный массаж, то есть глубоко, и при этом она учит нас, ну, мам, чтобы мы дома поддерживали все это, и мы проходили онлайн-марафон обучающий и с ее обратной связью, то есть мы записывали на видео, как мы занимаемся, она давала обратную связь, и вот сейчас в ноябре мы ездили в Жуковский под Москвой. Она там проводила курс, вот на 2 недели мы ездили. У Матвея сейчас очень хорошие результаты, потому что он, ну, пока еще в основном на блендерном питании, вот, но после этого курса, то есть я увидела, как у меня ребенок меняется, да, что он может сейчас поесть на крупной терке, натертый там грушу, огурец, раньше приходил все блендером. Он может сейчас есть там макароны паутинкой, там мягкие кусочки такие, как сырники, запеканку. Ну, то есть я это, конечно, режу, но все равно пошел вот этот процесс, потому что это не только про речь, но и про жевание, про глотание, про дыхание, чтобы он правильно дышал, потому что сейчас пока, ну, в основном это поверхностное дыхание. Это она учит дышать, не дышать, а дуть в дудочки в разные. И мы тоже приобрели вот эти все необходимые инструменты, зонды, дудочки.

0: книжки и дома занимаемся. И вот я у нее спросила, сколько нужно раз к вам приезжать, ну, какой период. Она сказала, лучше через каждые 2,5 месяца приезжать, чтобы вот это все не утратилось, чтобы был эффект.
1: То есть реабилитация нужна, серьезная. Она достаточно долгая. И я так понимаю, важно не упустить драгоценное время. Сейчас, да. Пока Матвей маленький, функции многие могут вернуться, я так понимаю. Но да. Важно не останавливаться в реабилитации, дорогие друзья. И, конечно, это немалые деньги.
0: Ну, конечно, говорят все о том, что детский мозг, он очень пластичен. И чем раньше начать реабилитацию, тем больших результатов можно добиться. И так как сейчас у Матвея появилась эта мотивация, что ему интересно и что ему хочется. Вот они говорят, на мотивации очень много. Многого можно добиться. И вот раньше он, например, плакал, это было очень
1: трудно
0: сложно.
1: И больно, я так понимаю.
0: Да, вот сейчас мы ходим на занятия, так он там смеется, потому что там в игровой форме что-то, по-другому.
1: Угу. Да. Катя, большое спасибо, что рассказала подробно, поделилась с нами. А сейчас, дорогие друзья, у нас будет наш долгожданный благотворительный сбор для Матвея Петреева. Вы можете положить деньги в специальные корзиночки. А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете пожертвовать деньги по реквизитам, которые вы увидите на своих экранах. И в программках, которые вам раздали на входе, также есть информация, как пожертвовать средства онлайн. Пока мы собираем пожертвования, мы продолжим наслаждаться прекрасным пением.

В меру скупым можно в меру быть темным и в меру пустым, можно в меру смеяться и в меру шутить, но никак не получится в меру любить. Можно много стараться быть лучше других, можно ветру отдаться, пока он не стих. Можно много страдать, даже много пожить, но никак не получится много

предложат, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может, одна любовь одна. Можно как-нибудь верить и как-нибудь ждать, и в закрытые двери полжизни стучать. Можно сердце свое до ноля студить, и оно не научится верить, любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто слеп. Не надо ей тепла и хлеба, она

Это стих из книги пророка Иеремии, где он, Господь, обещает ответить. Даже если мы позвоним, то есть обратимся к Богу и будем молчать в трубку, Творцу будет, все равно будет, что нам сказать. Воззови ко мне, и я отвечу.

помолись, поговорим о многом. Я задумал, чтобы ты жил вечно. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Я всегда тебя помню, я везде тебя вижу. На вершине огромной и вниз, и ниже я всегда тебя слышу. Наклонившись, внимай, если трудно ты дышишь, или пульс замирает.

тебе уже готова вечность. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Все сердечные тайны от меня не сокрыты. Все сомнения, терзания, шрам надежд разбиты. Свежей силы приливы, день твой самый счастливый. В твоей памяти ярок, это мой был подарок. Если вера чуть дышит, и так трудно с любовью, из источников свыше щедрой мерой дополню, одиночество скрашу во мгновении каждом.

Возможно, многие из присутствующих здесь без затруднений вспомнят песню, которая сейчас прозвучит. Для меня она связывает прошлое

настоящее и будущее. Мелодию к ней я написал в начале своего христианского пути, будучи еще подростком. Не так давно песня получила обновление, свежую аранжировку, новый характер. Поется в ней о стремлении к жизни на новой земле. И мое маленькое пожелание всем нам – не останавливаться на наших путях, обновляться и не бояться перемен.

небе мой дом. Уж вижу край святой в небе мой дом. Хоть трудно мне порой идти Христа тропой, мне близок дом родной.

Апостол Павел писал: «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Господь действительно больше любой тревоги, любой боли и любых страхов. Его любовь дает крылья. «Ты больше» исполняет Лола Кафтанова.

Есть одна удивительная вещь. Я принял крещение в 90-м году, 16 июня. Вот уж сколько лет прошло. Никак не могу понять, как так получилось, что я в церкви оказался. Это большой вопрос. Как будто бы спорный, знаете, вопрос. Сам я пришел или кто-то меня привел? Но оглядываясь назад, все кажется второе. Есть одна такая песня, которую я хочу спеть.

не было силы, я стоял на пороге пропасти. Не было света, я по краю ходил без помощи. Не было в сердце ни покоя, ни вечной радости. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти. Не было веры, без нее я терпел крушения. Не было счастья, без него на пути падения. Не было жизни.

нем моя вечность, я хочу пребывать в его любви. В нем моя радость, он средь бури сумел меня найти. Он моя вера, я хочу всей душой хвалить его. В нем моя жизнь, утешение.

жизни каждого человека есть мечта. Пусть маленькая, но та, которая греет душу. А какая мечта объединяет всех христиан? Моя заветная мечта. Мы хорошо помним этот псалом. Увидеть небо над Эдемом. Мечта всех христиан. Слушать вдохновляющие пения хорошо, но также благодатно петь всем вместе. И сейчас этот псалом, духовный гимн, исполнит, конечно же, наш ансамбль «Невидимые руки», но мы тоже можем присоединиться к пению. Текст будет на экране.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

у Бога не было иного пути заговорить с человечеством, как только на языке культуры, на языке древнееврейского народа. Это феномен культуры. И мы восхищаемся Священным Писанием не только тем, что она книга, несущая миру некую весть или целый комплекс истин, но мы восхищаемся тем, что это еще и книга, у которой есть измерение эстетическое. Да? Мы говорим об эстетическом феномене Священного Писания. Мы восхищаемся поэзией, мы восхищаемся философичностью отдельных книг Библии и так далее и тому подобным. То есть мы имеем дело с многосоставным текстом. И чтобы быть способными этот многосоставный текст адекватно перевести на русский язык, нужно быть полноценной личностью, способной адекватно передать эти смыслы. И вот Иван Викторович оказался вот этим человеком. Он не только филолог, он не только переводчик, но еще и библеист, и поэт. К тому же не только поэт, но еще и бард. Есть свои собственные песни. И среда формировала его, вот эту многосоставную личность Ивана Викторовича формировала его вот в той среде светской, где он произрастал и оказался вот такой, можно сказать, даже полифонической личностью, способной внести определенный вклад в переводе Священного Писания на русский язык.

Гулкое и темное, что кажется странным. Как же я бреду по болотам и песку? Что же разгоняет печаль и тоску? Первая улыбка, первый шаг малыша, книжка со стихами, родная душа. Опыты полетов во сне и наяву, то, что я на свете люблю и чем живу.

0: люблю и чем живу.
1: Не мыслим словами. Мысль овеществляется в словах. Мыслим мы разными совершенно категориями. То есть иногда мысли бывают овеществляются в слова, иногда мы мыслим образами. Музыкальное мышление мы говорим, да? Сейчас мы мыслим звуками. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы мыслим словами, нет. Просто слова – это оболочка для наших мыслей, для некоторых. Не все наши мысли можно облечь в слова. Иногда нам хочется спеть веселую мелодию. И это тогда никаких слов не нужно. У Корнея Чуковского есть «От 2 до 5». Книга. Там подробно описывают, как дети мыслят. Да? Они говорят, их слова отражают процесс овладевания этим миром слов. Вот, мне очень нравится, когда он описывает, как дети мыслят слова. Например, они вместо «эскаватор» говорят «песковатор». Вместо «лопатка» говорят «копатка». То есть, вот интересно, то есть ребенок представляет себе слова в зависимости от взаимосвязи от каких-то таких действий, которые с этими словами связаны. Это, собственно, не что иное, как мир перевода. Ребенок пытается переводить для себя на тот понятный ему язык существующий мир. Мне было счастливое детство. Моя мама была учительницей русского языка и литературы. Она постоянно что-то читала. Я помню, как она завтра ей преподавать Лермонтова. И она учит наизусть смерть поэта. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой. Свинцом в груди, жаждой мести, поникнув гордо головой. Вот. Она готовилась к урокам, а я слушал то, что она читала. А потом у меня появился проигрыватель. И я слушал рассказы Льва Николаевича Толстого, например, в исполнении великих актеров. Например, «Прыжок», «Акула». Вот я до сих пор помню интонацию всех этих рассказов, и мне не нужно было просить кого бы это повторить, потому что эти рассказы я ставил сколько хотел, столько слушал. Да? Я даже помню, в каком месте, в каком месте был сбой на пластинке, и там звук перескакивал. Вот, и помню до сих пор. И сейчас 20 молодцов матросов прыгнули с корабля в море. Секунд через 40 они долгими показались всем, вынырнуло тело мальчика.
2: Вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и носа полилась вода, и он стал дышать.
1: Каждый раз я ставлю перед собой конкретную задачу. Одна из таких задач, например, я читаю детям по утрам Библию. И моя задача – прочитать им всю Библию без изъятий. В книге «Исход» мы дошли до момента, когда начали строить скинию. И в этой скинии очень много подробностей, которые на самом деле очень скучные. Создается впечатление, что очень подробно автор описывает течение там нескольких глав, подробно, как выглядит облачение, как выглядят, сказать, эти полотнища, которые покрывают скинию, там, какие крючочки, куда там нужно что сделать, как они соединяются между собой. Я думаю, как это сделать так, чтобы детям было интересно. Открыл интернет, показал им скинию. Я сказал, вот смотрите, как она выглядит. Вот что она, из чего она состоит. Вот тут все детали. То есть сегодня при наличии картинки, при наличии различных представлений о том, что существует в Библии, ты можешь решить задачу передачи текста при помощи некоторых картинок. Некоторые вещи лучше картинками показать. И тогда у человека складывается наглядное представление, и, в общем-то, не нужно так подробно. Это тоже перевод. Но перевод в другую сферу. Вот, но все равно когда-то наступает такой момент, когда человек должен прочитать Библию целиком и понять ее. Потому что просто прочитать Библию, просто прочитать.

0: перевода 36 часов Лобанов. Новый учебный корпус 207 часов. Форма контроля экзамен.
1: Требования к переводу Библии намного выше, чем к переводу любой художественной литературы. Но задачи, которые ставятся перед переводчиком, они приблизительно одинаковые, потому что ты должен адекватно передать текст.

0: Что такое перевод, да? Передача сообщения, сделанного на одном языке, средствами другого языка. Ты читаешь текст и понимаешь, вот это приблизительно то, что написано в оригинале. Именно приблизительно, потому что переводчик не может переисчерпать всех смыслов, заложенных в оригинале. Он не может передать игру слов. Потому что звукопись древнего языка, она отличается от звукописи русского языка, например, да? Вот. Все, что касается дополнительных каких-то нюансов и от наших отношений с Богом, и нашего опыта, все это передается в историях, которые записаны во всей Библии. Библия – это книга, которая рассказывает об отношениях Бога, человека, Бога Отца и Бога Сына, вот, человека и Святого Духа. И вот эти отношения вполне однозначно тоже можно передать любым переводом. И все те сложности, которые возникают, они могут быть сняты, если ты читаешь другой перевод. То есть не нужно мучить себя и пытаться понять то, что понять невозможно. Вот это смиренно-мудрее какое-то там, да. В синодальном же переводе много слов, которые либо придуманы переводчиками, либо славянского происхождения, которые не очень понятны, да. Мы стали позорищем для мира, да. А там используется греческое слово «театрос». Да? «Театрос» – это зрелище. Мы стали не позорищем, а зрелищем для мира. Для ангелов и человека. Или когда пишет о том, что Павел пишет Тимофею, говорит о том, что диаконы должны быть честными. Их жены должны быть честными. Человек читает и думает, почему же диаконы или жены должны быть честными, а все остальные как? Еще это о руководителях церкви, да? Вот. И речь идет о том, что там речь идет не о честности, а речь идет о том, что там используют слово «уважаемый». То есть честной. Пасторы, то есть диаконы, их жены должны быть людьми уважаемыми. Перевод в этом смысле, да, и любовь к переводу, она помогает как раз увидеть этот текст по-настоящему. Ну, то есть увидеть и понять его. Получается, что текст может человека научить не тому, чему он учит на самом деле, да?
1: Если мало дано желчью, завистью полн, свой треножник колеблешь ты сам, и бросает тебя то в стремнину на слом, безвременье храм. Ответа нигде отыскать не суметь, от вопросов язык отнялся, так молчанием щерится матушка смерть и твои небеса. Что же, как же, никак не расторгнуть межи, избежать среди людей пустоты. Дай мне, Боже, любви и продли мою жизнь, помоги не остыть.
0: Когда мы говорим о чтении Библии, то тоже есть определенная технология важна, да, то есть как бы можно посоветовать человеку, как начинать читать Библию, чтобы было интересно. Первый этап – нужно познакомиться с Библией по жанрам. Вот когда я говорю о любви к Библии, то я предполагаю, что любовь к Библии, она предполагает не только дело перевода, но и дело научения человека, как с Библией обращаться. Вот. И я предложил такую технологию, когда мы знакомимся с первым жанром, который нужно узнать, это Евангелие. Самое короткое Евангелие – Евангелие от Марка. Вот ты прочитал Евангелие от Марка, ты уже знаешь, что такое Иисус. Потом ты прочитал Деяния апостолов, потом прочитал одно послание, послание к филиппийцам. У тебя получилось представление о целом корпусе. Ты познакомился с Евангелием, с Деяниями, с посланиями, прочитал. Потом прочитал послание Якова, и ты уже все, у тебя в голове уже целая картинка Нового Завета. А потом пошел к Ветхому Завету. Из Ветхого Завета прочитал книгу «Бытие», прочитал книгу «Руфь», книгу «Исфири», книгу «Ионы», книгу «Экклезиаста». Пять книг из Ветхого Завета создают тебе впечатление о целостном представлении всего Ветхого Завета.
1: Было утро, открытым был заспанный слух.

0: сложность текста сродни загадке, да? Вот это в одну из своих песен я написал. Сложность текста сродни загадке, но ответ сокрыт под ключом. То есть только к жизни с такой ухваткой не подступишься нипочем. Вот получаешь просто, когда ты читаешь текст, ты пытаешься разгадать всю ту тайну, которая заложена в этом тексте. И это очень интересно. Вообще люди очень любят викторины. Готовят какие-то конкурсы для людей, которые собираются вместе. То есть люди участвуют в конкурсах. Для меня это конкурс такой, в котором я пытаюсь беседовать с древним автором.
1: Сложность текста сродни загадке, но ответ сокрыт под ключом. Только к жизни с такой ухваткой не подступишься ни почем. Ни к чему мне почет и слава, если в древности

0: ласково, а может быть, и не ответит. Ни мне, и ни тем, кто как дети доверием душу украсили.
1: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!
2: Что я делаю, это не является творчеством в чистом виде.
3: Если бы вы не были европейским светилом...
4: История темная.
5: Контрреволюционные вещи говорить.
2: Здание было в состоянии плачевном, потому что за годы советской власти оно не отапливалось.
6: Боже, пропал дом.
4: Судьба хозяина дома и судьба его семьи, она тесно связана с историей нашей страны.
7: Взять все, да и поделить.
6: Как я и думал.

0: Вам, наверное, уже сказали, что в Петербурге нет двух одинаковых зданий. Каждый архитектурный памятник, который приходится восстанавливать, он индивидуален.
1: Хочу

0: И вообще он претерпел очень много различных потрясений. Еще в 30-х годах была закрыта. Она считалась как бы главным храмом Русской истинной православной церкви, которая поддерживала самодержавие. Вот. Она наиболее реакционно была настроена против советской власти. Поэтому все духовенство, которое здесь было, оно было просто физически уничтожено. За годы советской власти оно не отапливалось, стекла были выбиты. Во время войны оно вообще использовалось как морг, то есть туда, с блокадного Петербурга, свозились трупы на опознание и на хранение на какое-то время, а потом их отвозили на Пискаревское кладбище. Вообще леса были на этом храме поставлены в 61 году. Это, наверное, самый длительный процесс реставрации какой-либо когда-либо бывший в Петербурге. Здесь, конечно, очень большая была проведена реставрация. С чего начинала реставрация? Это с того, что стеклил, вставлял стекла в этом здании. И здесь было ограждение. Вот я часто видел, как приходили паломники, которые очень любили этот храм, становились прямо перед этой строительной оградой и молились перед этим храмом. И я собирал эти кусочки смальты, и часто они меня просили, можно хотя бы маленький кусочек от этого храма, хотя бы кусочек кирпича. Я им раздавал эти кусочки смальты.
1: Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь.
2: Совершенно чрезмерную.
0: Я хотел вам показать вот это здание, которое через дорогу. Один из поздних дворцов Петербурга. Построено в стиле модерн. Это бывший особняк купца Бажанова. Ну, чем он знаменит, этот купец? Он владелец мануфактур. Он первый создал купеческое собрание, петербургское купеческое собрание. И был очень уважаемый человек, очень влиятельный человек среди знати того времени.
3: История дома очень интересная. Это памятник северного модерна. На потолке, посмотрите, пожалуйста, наверх, на потолке очень интересная намазная лепка.
0: Эта лепка лепилась прямо гипсом на потолке. Чем она интересна? То, что она более живая. Ну, для этого требовалось очень высокое мастерство.
3: У купца Бажанова, когда он приехал в этот дом, было 11 детей. И теперь давайте посмотрим на самую главную достопримечательность нашего дома – Врубелевский камин. Таких каминов было сделано несколько. Мы можем увидеть аналогичный камин в Русском музее, в Третьяковке, но в виде настоящего действующего камина он есть только у нас, в библиотеке на Марата 72.
0: К сожалению, его постигла очень тяжелая судьба во время революции. Вот. Ну, то, что у него отняли имущество, это как бы понятно, потому что тогда национализировали все и разорили его полностью до основания. Но самое страшное, то, что он пережил, это у него на глазах расстреляли его двух сыновей. Вот. В результате он сошел с ума и очень тяжелая его была участь.
4: Все это мы, все это наши. Наши ошеломившие мир планы, наши пятилетки.

Это действующий храм. Здесь проходит богослужение. Интерьер решили оставить вот таким, каким он, каким вы его видите. То есть такие мягкие цвета, ну, довольно гармонично они подобраны между собой. Но я уже вам рассказывал о том, что храм был полностью расписан живописью. То есть вот на всех вот этих парусах купола были картины, изображения апостолов, ну, картины из библейских сюжетов. Да. Это те самые ангелы, та самая лепнина, которую вы видели на фотографиях. Возможно, когда-то эта реставрация будет закончена, но решили пока сохранить тоже как наследие старого прошлого. Вот. Все то, что пережил этот храм, наверное, наилучшим образом видно вот на этом малом алтаре. Это следы

пожара 1984 года. Вообще этот храм горел три раза за всю свою историю. Вообще это здание одно из старейших в Санкт-Петербурге.

Вообще, как всякое искусство, оно формирует человека и внутренне, и духовно. Вот. Я себя не считаю большим художником. Я, можно сказать, простой ремесленник. Вот. Потому что то, что я делаю, это не является творчеством в чистом виде. То есть реставрация – это воссоздание или повторение того, что было создано другими мастерами. Просто я, наверное, по своей психологии, по характеру, я больше, наверное, реставратор. И мне интереснее делать, восстанавливать, воссоздавать какие-то исторические памятники. То ли это дворцы или храмы. Я думаю, Господь всем нам дает таланты, но зависит еще от того, как мы их реализуем. Процесс обучения, он продолжается сейчас. Можно сказать, что всю свою трудовую деятельность я учусь. Вот. И я думаю, что он будет продолжаться, наверное, до конца. Я думаю, что я счастливый человек, потому что по тем показателям, или по тем критериям, которые у нас принято считать счастьем, у меня все это есть. То есть у меня есть вера в Бога, у меня есть семья, у меня прекрасная жена и сын. То место, которое Господь мне отвел, я, наверное, его и нашел.

мудрый царь Соломон дает совет. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Но какой же мудрости можно учиться у муравьев? Вот сзади меня большой муравейник рыжих лесных муравьев в форме каруфа. Если посмотреть поближе на поверхность муравейника, понаблюдать за их жизнью, то можно увидеть, что движения муравьев беспорядочны, зачастую просто бестолковы. Муравей один тащит гусеницу, другой ему вроде бы помогает, вроде бы тащит в другую сторону. Часто они друг другу мешают, сталкиваются. Какая ж тут мудрость? Или мудрость в чем-то другом? Вчитаемся в то, что оставил нам царь Соломон. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Вот оказывается как, что мудрость муравьев не в организованности такой вот совместной, не в частной организованности, а в своевременности их действий. Они не упускают момент. Если тепло, вот солнышко, они спешат собирать корм. Если дождь, они, конечно, прячутся, но как-то дождь проходит, они снова вылезают. Если муравейник большой –

он благополучен, хорошо защищен, то муравьи больше производят способных к размножению самцов и самок. Они старательно ухаживают за личинками, и выводятся крылатые муравьи, которые разлетаются, размножаются, и самки дают начало новым муравейникам. А если муравейник разорен, если его нужно подремонтировать, то уход за личинками другой. Личинок держат по-спартански, и из них появляется много рабочих муравьев. Но вот вопрос, как отдельный муравей определяет, что ему нужно делать? Что регулирует жизнь муравьев? Это до сих пор остается загадкой. Наверное, дело в том, что муравьи подчиняются какому-то внутреннему закону. И вот это вот повиновение закона, оно и обеспечивает успех всей муравьиной семье. Да, отдельные муравьи совершают не всегда разумные поступки. Да, в жизни отдельных муравьев бывают ошибки, неудачи. Но в целом муравьи добиваются успеха. Но не так важны отдельные ошибки муравьев. Потому что каждый отдельный муравей – это даже не совсем самостоятельный организм. Это часть большого сверхорганизма муравьиной семьи. И интересы муравья подчинены интересам всего муравейника. В каком-то смысле муравей жертвует собой. Но муравей это делает неосознанно. От нас же ожидается нечто другое, апостол Павел призывает. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего».

Уильям Блейк однажды написал: «Наблюдая полет орла, обретаешь частичку гения». Похвала Блейка может относиться к любому из более чем 10 тысяч различных видов птиц, известных в наше время. Ведь каждый из них воплощает высочайший уровень биологического мастерства и инженерного искусства. Однако, несмотря на то, что полет птиц мы считаем чем-то обыденным, один вопрос все еще остается нерешенным. Является ли полет птиц результатом случайного непроизвольного процесса? Или он был разработан разумным создателем для величественной цели? С 19 века наука в основном сосредоточена на поиске материалистического объяснения. Такими являются в первую очередь эволюция Дарвина и теории естественного отбора. Эта идея породила множество сценариев происхождения летающих птиц. Многие ученые предполагают, что мелкие динозавры постепенно обзавелись перьями, крыльями и способностью летать. Тогда как в течение миллионов лет они бегали и прыгали, спасаясь от хищников, перебирались с ветки на ветку или махали покрытыми перьями конечностями, чтобы поймать летающих насекомых. Любая из этих теорий является весьма спорной, и каждая из них утверждает, что истинная причина полета основывается на научном материализме и вере в то, что материя и энергия – единственное, что существует во Вселенной. С точки зрения материализма, вам нужна какая-то причинно-следственная история, некий рассказ о том, как эта уникальная функция появилась. И это критический момент. Вы не можете сослаться на создателя и дизайнера, чей-то разум исключается как причина. Это предположение было красноречиво отражено Нобелевским лауреатом Фрэнсисом Криком. Биологи должны постоянно помнить, что все существующее не было спроектировано, а скорее эволюционировало. Когда речь идет о биологии, сложно не думать о наличии цели. Ведь куда бы мы ни посмотрели, мы во всем видим замысел.

мы вновь и вновь убеждаемся, что все выглядит так, словно в этом есть какая-то цель, будто все создано для какой-то функции. Есть причина, почему мы должны с этим согласиться. Так или иначе, вы поймете, что все было разработано кем-то. Это то, что говорит нам логика. Наличие дизайна в природе очевидно, а способы убедиться в этом пронизывают всю сеть биологических систем, которые делают возможным полет птиц. Ярким примером и является перо. Перья птицы устроены так, чтобы создать прочную высокоэффективную конструкцию, которая и придает ей подъемную силу. При быстром движении воздуха над верхней частью крыла и более медленным под ним возникает разность давлений. На нижнюю часть крыла приходится большее давление, чем на верхнюю. Так что в некотором смысле птицу фактически поднимает сам воздух. Когда птица парит или машет крыльями, сеть мышц, связок и костей постоянно регулирует положение перьев для достижения максимальной маневренности. Присущая этой системе точность становится еще более очевидной, если мы рассмотрим структуру одного пера. Одно перо может содержать миллион отдельных частей, а его общая структура поддерживается полым стержнем, который проходит по центру. По диагонали от стержня проходят сотни нитей, называемых бородками. Они придают перу гибкость и аэродинамическую форму. А если взглянуть поближе, вы увидите, что каждый стержень состоит из сотни еще более мелких структур, называемых бородками второго порядка или бородочками. Бородочки расположены в виде наборов противоположных пар. Те, что тянутся с одной стороны, по всей поверхности имеют скопление микроскопических крючков. А те, что с другой стороны, закручены в гребни. Накладываясь друг на друга, крючки сцепляются с гребнем, создавая механизм, похожий на молнию. А если увеличить масштаб, все это будет напоминать переплетающийся узор, который блокирует прохождение воздуха, свободно изгибается и позволяет птице легко восстанавливать растрепавшиеся перья. Если бы эти отдельные компоненты, которые вы видите в перьях, не работали вместе должным образом, перо бы попросту не могло правильно функционировать. И мы должны помнить, что перья – это лишь небольшая часть всеобъемлющей комбинации систем, которые позволяют птицам летать. Физические требования к полету птицы весьма серьезны, и целые десятки биологических систем разработаны для решения каждой задачи. Огромные объемы энергии и силы, необходимые птице, вырабатываются сердцем, которое бьется более 500 раз в минуту. Массивные грудные мышцы неустанно приводят в движение их крылья. Дыхательная система птиц – самая эффективная в животном мире. А их пищеварение создано специально для обеспечения высокого метаболизма и помогает справляться с жесткими требованиями к весу при полете. Птицы также зависят от навигационных систем, которые могут следить за Солнцем, созвездиями и магнитным полем Земли. Внутренний гироскоп помогает им стабилизировать свое тело во время быстрых движений в воздухе. Улучшенное зрение помогает распознавать пищу почти в километре над землей. А их инстинкты помогают направлять миграционные путешествия через океаны и континенты. Очевидно, что птица задействует огромное множество различных систем, которые должны быть в полном порядке, чтобы иметь возможность летать. И чем больше используются системы компонентов, тем сложнее объяснить, как все они так точно собрались вместе. В человеческой авиации проектирование и интеграция сложных

операционных систем и являются отличительными чертами предвидения, цели и плана. Но может ли такой материалистический процесс, как естественный отбор, объяснить еще более высокий уровень инженерной мысли, необходимой для птичьего полета? Нет. И вот в чем проблема. Естественный отбор слеп и неуправляем. У него нет чувства направления, как говорит телеология. Это значимое слово, которое используют философы. Естественный отбор не знает, куда движется. Отсутствие предвидения и является главной проблемой. Мы знаем, что если бросить детали пазла в середину комнаты, включить вентилятор и разнести все вокруг, он не сможет собраться воедино сам. Мы знаем, что это так не работает, даже если у вас есть все детали. Организмы намного сложнее, чем пазл. Гораздо сложнее их целостность. Они не являются просто суммой своих частей. Они живые и отзывчивые. И с точки зрения многоклеточных организмов, я не имею ни малейшего понятия, как все это могло бы быть соединено одним естественным путем. Вот в чем суть. Вы смотрите на анатомию птицы, ее поведение, ее метаболизм, структуру ее перьев, структуру мышц и так далее. Это множество независимых точек в сложном пространстве, из которого и возникает полет. И я думаю, что с биологической точки зрения, чтобы летать, требуется причина, которая способна сконструировать идеальные детали и собрать вместе все необходимое для достижения итоговой цели. Исходя из нашего опыта, только интеллект способен на такой вид причинно-следственного процесса.

созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

0: Здравствуйте. У Авраама наконец родился долгожданный сын Исаак. Не просто наследник, но ребенок, обещанный Богом. Однако проблемы в его семье на этом не закончились. Ему пришлось отослать своего старшего сына Измаила вместе с его матерью, потому что так решила Сара. Почему Авраам послушался свою жену и так несправедливо поступил со своим первенцем? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Казалось бы, радость, праздник, все должны быть добрые друг к другу, и вдруг случается такой конфликт опять внутрисемейный.
1: Да. Но по сравнению с той радостью, которую все-таки, наверное, Авраам испытал, этот конфликт меркнет. Ну, в общем, 21 глава. Читаем и размышляем, да? «Презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог». Ну вот, наконец-то это произошло. 25 лет, как Авраам вышел из дома своего отца, да? 25 лет странствования по чужой земле. И Аврааму уже 100 лет, Саре 90 лет. И действительно, это прям чудо Божие, когда уже Авраам и Сара однозначно никак не могли с физиологической точки зрения иметь детей. Бог наконец-то исполняет это обетование свое. Зачем это нужно, почему так долго, да? Но урок вот такой вот очень практичный, который бросается в глаза, что Авраам уже точно мог сказать, что это точно не благодаря его заслугам, и Сары точно не благодаря ее заслугам. Это однозначно Божье провидение, Божье вмешательство. Очень часто Бог допускает в нашей жизни, что мы полностью разочаровываемся в чем-то, в каких-то там своих целях, каких-то, может быть, своих усилиях, полностью уже все, что могли сделать, сделали, и ничего не получается. И когда мы просим Его уже, как сказать, полностью, может быть, обессилевши, разочаровываемся уже и в себе, и во всем, Бог вмешивается, совершает чудо в нашей жизни. Те вещи, которые так долго не получались, то, к чему мы шли, так долго не сбывалось, Бог дает нам это. Ну, во всяком случае, очень похоже, что в жизни Авраама было именно так.
0: Как-то немножко жестоко кажется такое, потому что как будто Богу не важны человеческие чувства. Не важно, что ты страдал, переживал, отчаивался.
1: Или наоборот, через вот эти страдания, переживания, отчаяния, чтобы ты научился Богу доверять. Ну да, вот так вот. «Нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог». То есть, почему он его обрезывает? Потому что Бог дал такое повеление. «Всякий рожденный или купленный за серебро, всякий в доме твоем будет обрезан, а рожденный должен быть обрезан в восьмой день». Да? И Авраам в точности исполнил.

0: исполняет, как ему говорит Господь. Однозначно, конечно же. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И вот дальше история про Сару. Да, и сказала Сара: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». Такое ощущение, что Сара вообще... Ну, очень часто Сара в повествовании вместе со смехом. Там ассоциируется и рассказывается о ней. Тут она смеется. Там, когда пришли-то три мужа, и она в шатре стоит и смеется, да?
1: Там она про себя смеется.
0: Да, там она смеялась про себя. Ей Бог говорит: ты что смеешься? Я не смеюсь. Нет, ты смеешься. И здесь тоже смех. Смех сделал мне Бог. А тут она, если там она смеялась, это был смех, неверия, то здесь это что за смех?
1: Смех радости, наверное.
0: Да. Да, в другом переводе, по-моему, там переводится даже так, что как бы насмешил меня Бог или еще что-то, вот что-то такое, да? Как бы, ну да, можно так сказать, что это больше смех. Смех такой, смех над тем смехом. Это здесь смех ликования, смех хвалы Богу, смех над тем смехом неверия, когда вот ей Бог говорил, а она вот проявляла вот этот скепсис. Ну а как вот тогда было по-другому, да? И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сара будет кормить грудью, ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди. Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. Это, наверное, была традиция. Но, во всяком случае, первый раз мы встречаем здесь вот это описание, что так было принято. Ну и, конечно, нужно учесть, что кормили грудью в то время намного дольше, чем сейчас. Это могло быть 3 года, это могло быть 5. Но достаточно большой промежуток времени. И Авраам делает большой пир. Большой пир. То есть это не, как некая веха. Но особый период жизни закончился. И далее мы читаем, что увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. Опять насмехается. Тот же самое слово, да, здесь специально автор это слово употребляет, наверное. Саре Бог сделал смех, а тут насмехается египтянка.
1: Ее сын
0: насмехается уже, Измаил насмехается.
1: А Измаилу в тот момент было уже, да, больше 16.
0: Да, получается, если 14 лет было Измаилу на момент рождения Исаака, да, то есть сейчас прошло там, может, 3 года прошло, ну, 3-4, до 5 лет могло пройти, то есть получается, что ему уже там 17-18, mm-hmm. может, лет где-то, он уже достаточно взрослый, ну, подросток. И далее мы читаем, что в 10 стихе сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. Ну, в общем, происходит у них такой семейный конфликт на вот этой почве. Интересно, что потом апостол Павел в послании к Галатам, мы прочитаем об этом в послании к Галатам в 4 главе, что он возьмет это как аллегорию, такого, как иллюстрацию в вопросах спасения. Он в 28 стихе 4 главе говорит: «Мы, братья, дети обетования по Исааку». То есть те, кто по Исааку происходит, те, кто как Исаак, это вот то, что Бог обещал, а не то, что мы своими делами заслуживаем. Да? Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне борьба между законничеством и спасением по вере. Да? Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным. Итак, братья, вы дети, не рабы, но свободны». Вот эту аллегорию будет использовать апостол Павел, вот именно вот эту иллюстрацию. Но на самом деле, я думаю, что когда Сара хотела выгнать Агарь с Измаилом, она не думала о мессианстве, она не думала о каком-то особом предназначении Исаака. Она просто как мать поступала, потому
1: она просто оскорбилась такой.

0: ощущение, да, что как посмели посмеяться какая-то рабыня и ее сын над госпожой и наследником.
1: Вот как в первый раз, когда Агарь же, получается, тогда сама убежала, сама она нарвалась, вот как в первый раз ее поведение вот было таким, что ей пришлось потом убежать, потому что Сара ее стала притеснять. А теперь Сара что не делает? А Агарь не убегает, ей не надо, она все поняла, но продолжает вот насмехаться, продолжает, не зная, что она делала. Но уже ребенок этот уже ее...
0: Перенял, да?
1: Перенял вот это, да. В общем, смех разный бывает. И по-разному кому-то сходит смех с рук. На Саре можно смеяться было. Потому что, несмотря на то, что это был смех, с одной стороны, смех неверия, но потом этот смех неверия перерос в смех хвалы и благодарности Богу. А вот Агаре с ее сыном нельзя было смеяться, насмехаться. Почему? Что Бог так избрачно относится, одним может, другим нельзя? Да потому что Исаак – это то, что делает Бог, спасая людей. Через Исаака должен появиться народ, в котором родится Христос. Да? Поэтому он и позволяет, чтобы Авраам выгнал Агарь. «И сказал Аврааму, выгони эту рабыню, сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Но Авраам, то есть, не был в восторге от этой идеи. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Тоже интересно, да, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. И многие любят этот текст, жены особенно, да, женщины любят этот текст, потому что они говорят, вот видите, Авраам, любимчик Божий, как он жену свою слушал. Но, наверное, это было только вот в этот раз. И то потому, что Бог ему подтвердил, да, а не так уж прям... С большой охотой он хотел ее послушать.
0: В наше время семейные ценности все-таки они совсем другие, чем тогда. Сейчас, если, например, мужчина женат был дважды, у него есть дети от первого брака и от второго брака, никто не посмеет сказать, выгони детей от первого брака, там отправь их в детский дом или какую-нибудь тетушке на воспитание. Нет, да. Посметь-то посмеют, но вряд ли мужчина так поведется быстро и легко.
1: Да. Поэтому, да, здесь абсолютно верно ты сказала, здесь совершенно другая культура, а самое главное, совершенно другой контекст. Здесь особый случай. И когда Бог соглашается с этим, он проявляет заботу об Агаре. Она не погибла, и мы уже говорили, что Бог уже обещал Агаре, что от ее ребенка тоже произойдет великий народ. Да? Ну вот давай дальше прочитаем, как развивались события. Вот, кстати, он так и говорит здесь. «И от сына рабыни я произведу народ». Это Бог Аврааму говорит. «Потому что он семя твое». Авраам встал рано утром, взял хлеба, мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Получается, как бы так не особо-то снабдил провизией, да?
0: Ну, я вот даже читала в другом переводе, что не отпустил, а отослал.
1: Отослал. Да, мех воды, немного хлеба. И она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села поодаль и подняла вопль и плакала. То есть все-таки в очень достаточно тяжелой ситуации оказалась, потому что вода закончилась, и пустыня, и все. В общем, не хочет уже видеть смерти отрока. Но интересно, вот такая деталь, что дальше написано в 17 тексте. «Услышал Бог голос отрока». Плач-то и вопль кто поднял?
0: Агарь.
1: Агарь. А чей голос услышал?
0: Измаила.
1: Измаила. Да. Бог услышал голос Измаила. Значит, отрок при смерти, она его уже посадила там, где-то там поставила, сама ушла, чтобы не видеть, как он будет умирать, сама подняла вопль. И Бог слышит не ее вопль, а Измаила. Почему? Что? Измаил же молчал. Что Бог услышал?

0: складывается впечатление, что Измаил не просто молчал, он молился. Раз Бог услышал его, значит, он что-то ему говорил. Откуда был Измаил научен молитве? Авраам его научил. Ну, складывается впечатление, что Авраам его научил. Авраам уже был Измаил не безразличен, он проводил с ним время, он обучал его вере, он обучал его молитве. Наверняка они вместе приносили жертвы Богу. И вот это все Измаил все равно впитал. И вот здесь вот очень интересная такая ситуация. Бог слышит голос отрока, хотя вопль поднимает его мать. И ангел Божий с неба возвал к Агаре. Услышал голос отрока, а возвал к Агаре, потому что у нее, наверное, было больше на тот момент физических сил. И сказал ей: «Что с тобой, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». Здесь Бог снова напоминает уже Агаре, что он обещал ей однажды. Ну, видно, что Агарь как-то вот по отношению к Богу была более такой невнимательной, да, потому что он ей уже однажды обещал это, она этого не помнит. Поднимает вопль. Ну да, это все можно понять, это трагедия, происходящая на ее глазах, но Бог слышит молитву Измаила. И Бог открыл глаза ее, написано, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. Удивительно, что вода, которая была так необходима для жизни, она была рядом. Но Агарь ее не видит, правда?
1: В состоянии аффекта.
0: Так часто то, что нам вот спасительно необходимо, то, что нам вот критично необходимо, оно находится рядом. Но мы этого, может, не видеть, не видим, да? Но в какой-то момент, вот как Бог открывает глаза, ты думаешь, как такое могло быть? Вот оно то, что...
1: Как я мог этого не заметить, да?
0: Оно рядом, да. Как я мог этого не заметить? Поэтому вот доверие Богу, зависимость от Бога в нашей, ну, нашей обычной жизни, да, очень важно. Потому что, ну вот, я вот как-то вообще подумал, вся жизнь Авраама, она вот об этом. С одной стороны, ну... Вот Авраам же стал как притчей, как иллюстрацией оправдания по вере. И мы видим, что он несовершенный человек, но Бог все равно в его жизни осуществляет свой замысел, он постоянно его благословляет, постоянно ему помогает, несмотря на недостатки Авраама. Вот эта иллюстрация, то, что нам крайне необходимо, оно может быть рядом, очень близко, но без Бога мы можем это просто не заметить. И вот этот вот пример Божьего деяния в нашей жизни, Божьего вмешательства
1: откровение
0: в нашу жизнь,
1: какого-то.
0: Откровение и его праведность. Мы не можем своими делами, даже если оно рядом, мы не можем своими делами заслужить. Да, мы можем в зависимости от Бога получать его спасение. Вот как произошло здесь с Агарью.
1: Здесь, конечно, хорошо закончилось. И Авраам, ну, может быть, да, может быть, он как бы услышав, что Бог ему сказал: «Я буду с отроком, я от него произведу великий народ». И он, понадеявшись на то, что Бог позаботится, сам не позаботился. Ну, это же тоже неправильно, наверное. Он же мог как-то, я не знаю, осла дать, побольше еды, провожатого, с деньгами отправить. А такое ощущение, что он их просто как нищих выставил из дома. И все, Господи, ну заботься, ты сказал, ты и позаботься.
0: И Бог взял и позаботился.
1: А Бог и позаботился. Но Авраам-то все равно не прав, получается, в этой ситуации.
0: Ну вот не всегда был Авраам прав, но вот я и говорю, что Авраам – это иллюстрация, это притча спасения не по заслугам, а спасения по Божьей милости. Потому что Авраам в многих вопросах поступал далеко не совершенно. Но Бог вмешивался. И вот так в нашей жизни. Своими делами мы не можем заслужить спасение. Но милость Божия, дарованная нам по вере, да, вот она творит в нашей жизни чудеса. Бог вмешивается в нашу жизнь и восполняет все наши недостатки праведностью Христовой. Бог был с отроком, и вот вырос и стал жить в пустыне. И сделался стрелком из лука. Как-то, значит, они, ну, смогли и обосноваться.

0: и обустроить свою жизнь.
1: Не в роскоши, конечно, да, но все-таки.
0: Кому-то, может быть, они примкнули, кто-то их приютил. Не знаем детали, но, в общем, так произошло. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему в жену, да, взяла ему жену из земли египетской. Сама Агарь была египтянка. Получается, что жена Измаила тоже была египтянка.
1: Ну, в общем-то, Агарь понять можно. Еврейские, да, женщины обошлись с ней не очень по-доброму.
0: И поэтому, да, действительно, ее понять можно. Но вот отсюда происходит арабский народ. Вот мы фактически читаем о самом начале появления этого народа. Авраам, конечно, был их отцом однозначно, да, но мать была египтянка, получается, самого Измаила, и жена Измаила тоже была египтянка. Много египетских корней у арабского народа, получается, да, и корни также происходят от Авраама. Было в то время Авимелех, это совершенно другая история, как бы получается, все, та история закончилась, и новая история начинается. Было в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, это тот самый Авимелех, к которому Авраам пришел, и вот у него там произошел вот этот...
1: Не оставил там Сару,
0: но, в общем, потом все закончилось хорошо. И вот получается следующая история. Вот этот Авимелех своим военачальником сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь». Вот, люди это замечали, это было невозможно не заметить. «И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которую ты гостишь». Ну, ты на самом деле, Авраам, не забывай, что ты здесь гостишь. А почему он задался этим вопросом? Он видит, что у Авраама родился Исаак. И, конечно, сейчас отношения между Авимелехом и Авраамом может быть более-менее нормальные, но о будущем надо позаботиться, чтобы этот Исаак, который вырастет, чтобы он ни сына моего, ни внука моего, потому что Бог-то видит, он видит, что на его стороне. Значит, я забрал у него жену, а Бог пришел и, в общем, короче, все разрулил.
1: Заступился
0: и так далее.
1: Поддержка сильная.
0: И он видит, что это происходит прям во всем. Да? И поэтому решил, надо с таким человеком жить мирно. И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелехова. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже не слышал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам семь агнец из стада мелкого скота особо. А Авимелех же сказал Аврааму: «Что здесь сии семь агнцев, которых ты поставил особо?» Он сказал: «Семь агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Потому он назвал он сие место Вирсавия, ибо тут оба они клялись. Интересная такая история. Тут такие глобальные вещи происходят, и вдруг в библейском повествовании какая-то такой...
1: Мелочь какая-то,
0: недоразумение тут между Авимелехом и Авраамом.
1: Из-за колодца. Сейчас
0: из-за какого-то колодца тут...
1: Ни о чем.
0: Да, интересно, что это такой вот пример, как простой конфликт можно решить простым диалогом. Ну, может быть, даже не простой конфликт, такой, может быть, назревающийся, скрытый конфликт, да, больше, можно решить простым диалогом. Почему Авраам не говорил Авимелеху раньше? Да? Авимелех как-то почувствовал. Надо идти к Аврааму, заключать с ним союз. Пришел заключать с ним союз. Авраам говорит: «Да хорошо, я клянусь, проблем не будет, но давай разберемся с колодцем». И самое интересное, что они выясняют эту ситуацию, и все заканчивается хорошо, а могло же быть не пойми чего там, да? Могло быть много боли причинено одним и другим. Вот, поэтому эта история такой ну, очень положительный пример, как можно просто какую-то ситуацию просто обсудить, нормально, спокойно и прийти к каким-то

0: решением.
1: Тут причем Авраам был пострадавший.
0: Да, Авраам
1: стороной.
0: Был пострадавший.
1: Колодец-то отняли у него, да. Но он еще за него скотом доплачивает.
0: Да. И он проявляет вот такой, хорошо, да, я пострадавший, но вот я со своей стороны проявляю вот это какое-то вложение, чтобы мы...
1: Я уже сейчас готов по-хорошему.
0: Зафиксировали.
1: Да, никогда внуки ссорятся.
0: Что это я копал, да, и никогда внуки действительно начнут ссориться. Очень предусмотрительно здесь поступил, действительно. И заключили союз в Версавии. И встал Авимелех, и Фихол, начальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник дни многие. Ну вот, этот вот особый момент в жизни Авраама наконец-то наступил. Он дождался своего долгожданного сына. Вот, кстати, вот этот момент с Агарью, я хотел обратить на него еще. Вот такая мысль у меня возникла. Для того, чтобы не мешать Богу исполнять свой замысел в жизни Авраама, вот, что связано с Исааком, Аврааму нужно было расстаться с неким своим прошлым, с некими ошибками, так скажем, своего прошлого. И вот он, когда отсылает Агарь с Измаилом, это и есть вот этот элемент того расставания с прошлым, которая будет мешать ему сегодня в будущем. Ну, я больше вот это вот как аллегорию высказываю, как притчу, да.
1: То есть это не к практической жизни, да, нужно расстаться?
0: Сегодня очень много просто модно в психологии говорить о том, что сегодня, чтобы тебе полноценно жить, тебе нужно решить свои проблемы, свои травмы прошлого. Ну и вот это вот как будто вот Авраам это делает. Те ошибки из прошлого он вот так вот радикально отрезает в своей жизни. Ну, это как иллюстрация, как притча. В любом случае, в данной главе мы видим, что Бог исполняет свои обетования. Рано или поздно, и здесь кажется, что и поздно, но на самом деле своевременно. Ничего не остается нам, как доверять Богу нашей жизни. Да.
1: Спасибо большое, Дмитрий, за беседу.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев. Левиты должны быть мои».
1: Левиты – потомки Левия, одного из 12 сыновей Иакова, от которых произошли 12 колен израильских. Колено Левия было призвано на служение Богу взамен всех израильских первенцев. Сыны Левия доказали свою верность Господу еще во время странствования Израиля в пустыне, когда народ, не дождавшись возвращения Моисея с горы Синай, соорудил золотого тельца и стал ему поклоняться. Об этом рассказывается в 32 главе книги «Исход». Левиты подчинялись священникам, потомкам Аарона, которые также происходили из колена Левия. В обязанности левитов входили работы в скинии, ее охрана и перенос, однако им не позволялось приближаться к священным предметам и жертвеннику. Согласно 17 главе 2 книги «Паралипоменон», левиты помогали священникам наставлять народ в законе. Левиты не получили, как все остальные колена, удела в Ханаане, поскольку их уделом был сам Господь. В распоряжении левитов были отданы 48 городов вместе с пастбищами для скота. Израильтяне отдавали левитам десятину от собранного урожая и от скота, первые плоды и первенцев животных, а также части от приносимых Господу жертв. В 10 главе Евангелия от Луки Христос рассказывает притчу о добром самарянине. В ней левит, как и священник, проходит мимо человека, израненного разбойниками, боясь оскверниться от прикосновения к мертвому телу.

0: 4 главе книги «Деяния» рассказывается о левите, обратившемся в христианство в результате проповеди апостолов.
1: Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных ветхозаветному пророку Захарии. Пророку, который жил в очень торжественный период истории народа Божьего. Израильский народ недавно вернулся из 70-летнего вавилонского пленения. Они столкнулись с серьезными проблемами, которые исходили от их соперников, самаритян, которые проживали на этой территории уже несколько десятилетий. Они препятствовали им в строительстве храма Божьего. Поэтому пророк Захария посвящает свою книгу тому, чтобы вдохновить и ободрить свой народ, своих соотечественников. Захария в то время был еще достаточно молодым человеком. Господь удостоил его возможности стать пророком. Он был младшим современником уже пожилого пророка Агея, который застал, по-видимому, еще первый храм, который был разрушен в 586 году до Рождества Христова, храм Соломонов. И вот эти два пророка встречаются на одной территории, в одной земле. Один является тем, кто помнит первый храм, второй вдохновляет для строительства нового храма, для общения с Господом. В восьми видениях пророк Захария передает уникальные вести от Господа своему народу. Сегодня мы посвятим нашу беседу первому видению, которое получил пророк Захария. В первой главе 7 стиха мы читаем такие слова. «В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Вархиину, сыну Адову, пророку». Датировка приходится в соответствии с нашим календарем на 15 февраля 519 года до Рождества Христова. И, наверное, неудивительно, что всего лишь через пару недель израильтяне будут праздновать Новый год. Дело в том, что именно в это время, при начале Нового года, в древнем мире обычно закладывалось строительство нового храма или ремонтировались старые храмы. Это неудивительно, поскольку сам пророк Захария призывает их к восстановлению и к строительству храма. 16 лет, примерно с 536 года до 520 года они пробыли на этой территории, прожили в своей земле, уже теперь в Палестине, и мало что было сделано по строительству храма Божьего, поскольку они столкнулись с проблемами. И вот теперь пророк Захария вдохновляет их. Но о чем же он говорит? Пророк Захария говорит: «Я видел ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною: я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. Божественные дозорные обходят всю землю для того, чтобы принести отчет перед лицом Божьим, что же происходит на земле, как живут люди на этой земле, как живет население в различных языческих царствах и империях. И они приносят, казалось бы, добрую весть. Вся земля населена и спокойна. Однако воспринимается эта весть в негативном смысле. И мы с вами читаем дальше. «И отвечал ангел Господень и сказал Господи Вседержителю: доколе ты не умилосердишься
над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет». Оказывается, весть о том, что вся земля населена и спокойна, является вестью негативной, поскольку, завоевав израильский народ, языческие народы фактически стали врагами Господу. Да, действительно, Господь допустил, чтобы вавилоняне пленили евреев и перевели их к себе в Вавилон на 70 лет. Но в то же самое время Господь никогда не допускал и никогда не хотел, чтобы над тем или иным народом проявлялась жестокость. В этих словах слышится и весть пророка Исаии, который некогда говорил: «Я немного прогневался, а они, то есть языческие царства, усилили зло по отношению к евреям». И вот теперь это весть о том, что вся земля населена и спокойна. Она воспринимается очень, как очень тревожная новость, потому что народы не понимают того, что Господь, прогневавшись над своим народом, не пожалеет и не пощадит языческие царства. И далее мы с вами читаем о том, как эти ангелы, которые обходили землю, они задают Богу очень важный вопрос. «Доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом, на который ты гневаешься вот уже 70 лет?» Они задают очень важный вопрос. «Доколе?» В еврейском оригинале это выражение звучит как «ад матай». Это выражение появляется в Ветхом Завете около 28 раз. И практически во всех случаях это выражение связано с судом над народом Божьим. Всякий раз, когда появляется в Ветхом Завете выражение «ад матай», «доколе», «на какой срок», «насколько», «сколько это будет происходить», подразумевается суд Божий над народом Божьим. Подразумевается оправдание народа Божьего. Подразумевается очищение праведников. Подразумевается и наказание нечестивых. Вот, например, один из текстов, в которых используется то же самое слово. Это Псалом 73, 10 стих. Здесь в Псалтире мы читаем такие слова: «Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое?» Здесь появляется это выражение для того, чтобы показать необходимость суда, необходимость неспровержения языческих царств, которые богохульствуют, которые притесняют народ Божий. Еще одно очень важное выражение, еще один очень важный текст, который появляется в этом контексте, это 78-й Псалом. И мы читаем с вами

с 4 по 7 стихи. Здесь говорится следующее. «Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь. Пролей гнев твой на народы, которые не знают тебя, на царства, которые имени твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили». Вновь и вновь появляется это выражение «доколе народ Божий просит о суде, народ Божий просит о воздаянии, о мести, поскольку праведники находятся в притеснении, праведники испытывают на себе гнев языческих царств». Еще одно очень важное место, в котором используется это выражение «доколе». Книга пророка Даниила, 8 глава, 13 и 14 стихи, когда Господу задают вопрос, насколько времени или доколе продлится вот это большое видение, о котором говорит пророк Даниил в 8 главе, и ему отвечают «на 2300 вечеров и утр». И тогда святилище очистится. Иными словами, тогда, после истечения этого срока, произойдет очищение небесного святилища. Начнется суд, о котором говорит пророк. Ну и, пожалуй, еще одно очень важное место, где используется это выражение, теперь уже в Новом Завете, это книга Откровения, 6 глава и 10 стих. Пророку Иоанну, апостолу Иисусу Христу, было показано это видение, в котором он видит души убиенных под жертвенником. Символическое видение о тех людях, которые отдали свою жизнь за проповедь Евангелия и которые последовали за Христом, став мучениками. И будучи мучениками, эти люди взывают, и Иоанн говорит... «И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Иными словами, еще раз и еще раз мы видим, как это слово «доколе», оно появляется в контексте суда, когда народ Божий нуждается в оправдании, когда народ Божий нуждается в восстановлении, и это восстановление и оправдание верующих, оно в то же самое время подразумевает и наказание нечестивых, оно подразумевает наказание богохульников и в данном случае еще и наказание языческих царств, которые прогневались на народ Божий, которые проявляли зло, которые проявляли жестокость по отношению к иудеям. И эта весть в контексте суда звучит как благая весть, звучит как благословение, которое получает иудейский народ, находящийся даже здесь, на своей земле в притеснении от самаритян, от тех народов, которые мешают и препятствуют восстановлению храма. И далее мы с вами читаем. «Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные, и сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великую и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим.

им. Когда эти люди пришли после 70-летнего пленения Вавилонского в свою землю, они застали страшную картину. Иерусалим на протяжении 70 лет находился уже в руинах. Стены, пробитые вавилонскими солдатами, оставались незаделанными. В каких-то местах уже не было ворот, и город был незащищенным. Место на горе Сион, на котором некогда находился храм, представляло собой жалкое зрелище, поскольку до основания храм был разрушен и разграблен. Золотые сосуды и утварь храмовая была унесена в Вавилон. Иудеи столкнулись и встретились со страшной действительностью. Они видели не только разрушенный город. Этот город был символом их истории, он был символом их действительности. И сейчас, может ли этот слабый народ, несколько тысяч человек, могут ли они сейчас восстановить этот храм? Могут ли они восстановить свою собственную государственность? Будет ли прославлен когда-то еще в истории этот народ? Все эти вопросы и многие-многие другие наполняли сознание этого народа. Поэтому, опустив руки, они шли к своим домам для того, чтобы восстановить хотя бы свои развалины. Но Господь, обращаясь к ним, обещает: землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Интересно, что измерять можно только то, что существует в природе. Того, что не существует в природе, обычно не измеряют, не взвешивают. Именно то, что существует, можно измерить. И поэтому Господь, который планирует восстановить Иерусалим, Он повелевает измерить его размеры. И пророк Захария видит ангела, который совершает это. Иными словами, измеряя Иерусалим, Господь дает великую надежду своему народу. Вновь это произойдет. Друзья, когда мы сталкиваемся в нашей жизни с развалинами духовными, когда мы видим, что в нашей жизни что-то валится, разрушается, когда мы сталкиваемся в своей собственной жизни с духовными падениями, и когда нам кажется, что ничего уже невозможно восстановить, нам на помощь приходят эти слова, когда Господь утешает Сион, когда Он утешает свой народ и свою церковь, говоря о том, что вновь улицы наполнятся радостным детским смехом. Вновь и вновь Господь напоминает нам о том, что в этих городах иудейских будет жить множество людей. Это Евангелие, это благая весть для народа Божьего. И сегодня для нас это благая и добрая весть, поскольку нас Господь желает утешить в нашей собственной духовной немощи, в тех падениях, которые, к сожалению, у нас, как у грешных людей, происходят в этом мире. Сегодня Господь обращается к нам и призывает к тому, чтобы мы поверили в то, что Он рядом с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем

0: вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир.

0: Привет! Думаю, многим знакомо чувство переполненности любовью, которое хочется выражать к людям, близким, друзьям и Богу. Но все ли виды любви от Бога? Поговорим в этой программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Девчонки, ну вот если что касается меня, то я вообще в любви... Ну, безумный немножко человек. Я если кого-то люблю, то я недавно песню подруге написала, представляете? То есть это вот про это. Я, когда я влюбилась в мужа, я до 3 ночи не могла уснуть. Мне уже соседки стучали, я в общаге жила, что типа, Настя, заткнись, нам завтра вставать. Вот, то есть я прям не могу и об этом молчать не могу, и вообще готова залюбить до смерти.
1: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
0: И мне очень грустно, когда меня в ответ не любят так же. Вот проблема моя в том, что мне грустно, когда меня не любят так же, вот не отдают мне столько же, сколько я. Все, вот там такой конфликт, там такая караул, короче. У вас как? С любовью ко всем.
2: Не про себя пока, просто вспомнилась фраза.
0: А так всегда удобнее.
2: Я всех люблю, а они меня нет. И за это я их всех ненавижу.
3: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
0: Нет, у меня так не получается.
4: Ну, я достаточно сдержана сейчас в чувствах своих. Вот в подростковом периоде и в детстве я была прям супер тактильная, супер любвеобильная. Мне хотелось дружить со всеми, хотелось тоже вот как безумная всех любить. Идите обниматься все сюда. Но со временем как-то это все поутихло, не знаю. И сейчас даже какие-то контакты, да, объятия, это для меня как боль. Ну, не знаю, как mm-hmm. с чем сравнить. Просто не то, что неприятно. Есть люди, с которыми хочется обниматься. У меня бывают порывы нежности, mm-hmm. вот эти бешеные, безумные. Когда хочется, иди сюда. Ну, это проявляется, но в целом, как бы, вот, я люблю, но по-своему, вот.
5: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
6: Ну, то есть ты считаешь, что сейчас у тебя это не любовь?
4: Это любовь, просто она не такая, как в детстве была, вот не безусловная, ну, какая-то, вот, ну, я не знаю, как это назвать. Мне было без разницы, какой человек. Вот он со мной дружит, я его люблю, все. Мне было все равно. Он играет со мной в песочнице, ну, вообще, классный чел, супер, лопатка у него просто обалденная, ну, вот. Да и футболка ничего такая, и тема у нас, ну, вот уже там, когда выросла, да, например, в подростковом периоде. Ой, у него такой же вкус в музыке, как у меня, такой потрясный. Сейчас нет такого.
0: Не очаровываешься.
4: Не очаровываешься.
0: Но получается, ты это связываешь с тем, что ты чувств и любви не испытываешь, как будто бы таких вот.
4: Не так ярко, как было раньше.
6: А что тебе бы хотелось, чтобы было так ярко? Или вот что в твоем понимании тогда любовь?
4: Ну, меня называют сейчас холодной такой, знаете, холодной девушкой, которая не проявляет особо каких-то чувств. Я эмоциональная, но не такая эмоциональная, как надо людям. То есть это не доброта, это не любовь, это что-то такое больше в негатив уходит, эмоции такие.
0: Вот так вот.
4: Энерджайзер.
6: Интересно, это немножко, кажется, другая тема, но я не так
0: немножко
6: как
0: другое.
6: Хотелось бы людям это из какой-то другой оперы.
0: Ну, типа, они в этом
4: любовь, люди ждут тепла,
0: в ней не видят любви, да.
4: А я как бы холодом отвечаю. И на все вот какие-то симпатии ко мне выражают симпатию, я не могу ответить тем же. Либо могу ответить, но не так, как они от меня ожидают. Вот как в твоем случае.
6: Ну, это, наверное, про какие-то другие ожидания, потому что любовь — это все-таки какое-то такое более глубокое чувство. Оно построено не только на эмоциях, оно, наверное, тоже какое-то внутреннее. Это внутреннее состояние, которое мы проявляем по отношению к людям, и все это делают совершенно по-разному. Кто-то делает это более эмоционально, более ярко, да, более эксцентрично, а кто-то это делает более мягко. Да. Не зря же существуют и языки любви. Да, я думаю, что вы слышали о таких, и у всех это тоже совершенно проявляется по-разному. Вот, поэтому у каждого любовь своя. Вот, только интересно, как вот мы ей руководим, какая она у нас, и насколько сильно она у нас вообще в принципе есть, вот, ощущаем ли мы ее.
7: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: Тань, ты как с любовью?
4: Не очень.
0: А такая сидишь, как будто бы очень, даже очень.
4: Не, на самом деле, вот я сейчас вы говорите, я такая думаю, вообще, люблю ли я кого-то. Ну, у меня был такой период жизни, сейчас я, ну, работала над этим, но вообще мне очень сложно говорить людям, даже маме с папой, вот эту фразу «я люблю вас». Ну, типа, у меня вот это «люблю» или мама там говорит «я тебя люблю», я такая «я тоже». Ну, типа, вот очень как-то, я не знаю, видимо...
0: Видимо, тебе недостаточно твоего состояния, чтобы ответить взаимностью.
4: Ответить тем же, да. Очень сложно, почему-то вот эти слова вытекают. Ну, например, сказать подруге «я люблю тебя». Нормально. Но я очень тоже редко вообще вот этими словами бросаюсь. Для меня это очень громкие слова. И вот просто говорить кому-то «я люблю тебя», подруга, это... Родителям понятно, я их люблю, реально. Но сказать это сложно.
8: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
6: Мне кажется, в детстве очень классно проявлялось, вот Таня затронула крутую тему, когда мы в детстве всем говорили: «Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!» Ну, очень часто такое бывало. Мы такие: «Всех любим!» А реально ли так было? Ну, то есть, а внутри было ли это вот чувство любви?
0: Конечно.
4: 5 лет-то как задуматься об этом?
0: Конечно, было. Раз я говорила, значит, да, и конфетку я любила, и бабушку, и подружку любила, и свои новые шорты тоже я любила. Все любила. И все искренне, но по-разному.
6: Да, по-разному. И вот это то было детское чувство. Оно, ну, как бы, оно с нами было. И это круто. Но мы выросли.
0: Ну, типа, можем ли мы то же самое испытывать и ориентироваться на те же самые чувства?
6: Да, может быть, у нас просто, ну, как бы, любовь какая-то другая. То есть, вот насколько, какая это любовь? Вот здесь уже такой интересный вопрос. Потому что любовь же бывает разная. Бывает любовь, когда, к примеру, мы полностью погружаемся в человека. И очень часто, кстати, мы видим, что любовь такая всепоглощающая, когда мы... Ну, я прям настолько люблю, вот люблю, что не вижу вообще ничего вокруг. То есть вот эти вот розовые очки на глазах, когда мы полностью растворяемся в человеке или в чем-либо, да, такая, ну, как бы зависимая любовь. Есть такая зависимость, как любовная зависимость, где можно и составлять и треугольники, и кого только в нее не впускать, просто потому что ты поглощаешься полностью в человека. Вот, потому что при ощущении здесь присутствует, больше преобладает химическая такая штука, как эйфория. То есть человек настолько вот он вот этим вот поглощен, то есть он не дает себе отчета, в нем нет рассудка, вот, то есть он больше вот такой вот, он, это в нем вот преобладает, и он на этом, ну, как бы недолгое время движется, а потом у него просто...

0: просто появляется вот эта зависимость, как во всех остальных случаях зависимости, любовная зависимость тоже есть. У него появляется зависимость от этого человека. Ну и другой человек, ты уже марионетка в его руках, он может тобой руководить как хочет.
1: Угу. Ну вот ты сейчас стала говорить, а я стала думать о том, что... Ну, много мыслей, конечно, крутится. Но вот о том, что вот такая любовь, которую ты сейчас рассказала, она... Причем она может быть не только к молодому человеку или там девушке, она может быть к маме слепая любовь. У меня есть в моей жизни такой пример. И это любовь, которая не дает тебе, уводит тебя от Бога. Она не дает тебе общаться с Богом, потому что настолько для тебя человек становится единственным важным, что все, что бы он ни сказал, абсолютная ценность, абсолютная истина, правда, и ты, даже если то, что он говорит, вообще тебя ранит и делает тебе больно, ты себя будешь винить, себя поставишь действительно на колени, но вот лишь бы только продолжать служить вот этому человеку, и лишь бы он только не ушел. И вот это очень страшное чувство. Такая вот любовь какая-то, очень тяжелая, не знаю, форма любви. Вот. И это, наверное, тот вариант, когда прям вот ну, нужно пытаться... вот как из этого... Куда из этого деться? Как вообще помочь такому человеку? Как ему спастись из этой ситуации? Ну, вообще, Бог способен ли его вынуть из этого вот всего? Ну, наверное, способен путем какой-то трагедии, не знаю, чего-то.
0: Ну, вот как ты правильно заметила, что очень часто такое бывает, ну, и распространяется не только действительно на молодых людей, это распространяется на родителей, либо на детей, когда полностью погружается кто-то в кого-то и всю жизнь свою посвящает, и при этом считает, что он молодец.
2: По этому случаю вспомнилась книжка одна. Мне вспоминается мисс Скорби, которая недавно скончалась. Ее семья, на удивление, посвежела. Муж уже не глядит так затравленно, иногда даже улыбается. Младший сын оказался не таким уж мрачным, а старший, который раньше даже старался не ночевать дома, теперь никуда не уходит и весь день работает в саду. Даже пес начал бегать по улице и знакомиться с другими собаками. Мы все знали, что мисс Скорби живет для семьи, и она сама это говорила. Стирать ей было тяжело, потому что у нее болела спина, но стирала она всегда сама, никогда не соглашалась отдавать стирку в прачечную. Когда бы кто ни пришел домой, его ждал горячий обед или ужин. Домочадцы плакали, умоляли ее, говорили, что они больше любят холодный, но ничто не помогало. Как бы поздно вы ни пришли домой, вы всегда находили на кухню уставшую, изможденную женщину с немым упреком, глядящую на вас. Естественно, все постарались приходить домой пораньше. Она одна несла бремя таинственной болезни, которой болела ее дочь. Дочери нельзя было ничего узнать про себя, потому что иначе бы она переволновалась. Поэтому мать укладывала дочь в постель каждый день, приносила ей какие-то кошмарные витаминизированные напитки, держала ее на диете, обертывала разные компрессы. Шила она, естественно, тоже сама. И считала, что шьет хорошо. Говорят, после ее смерти семья пожертвовала церкви гораздо больше одежды для бедных, чем вся церковь вместе взятая.
3: Ну, это вот. Больше гиперопека.
1: Это же какое-то художественное,
2: конечно,
1: произведение?
2: Да. Мы, конечно, надеемся, что мисс Скорби обрела мир. Но вот ее семья мир, несомненно, обрела.
1: Да уж.
0: Это классный
1: пример. Это тоже,
0: пример.
1: Да, про любовь такую.
0: Это очень такой вот именно показательный пример того, когда вот мы считаем, что я знаю лучше, как будет тебе. Я настолько тебя люблю, настолько... Ну, в общем, когда мы залюбили кого-то. И вот когда... Это хорошо, что она, так скажем, почила первая, потому что если кто-то почил из ее родственников или, не дай бог, все, я думаю, ей бы пришлось не сладко. Потому что здесь, когда исчезает какой-то такой объект, да, которого мы любим, нам становится плохо. И здесь задается вопросом, а любовь ли это на самом деле? Ну, то есть, о такой ли любви говорил Бог?
2: Тут вообще проблема-то в том, что мы все очень хотим быть необходимыми, важными, самыми лучшими.
0: Нужными,
2: и
0: да.
2: Вот в этом самая засада. То есть мы хотим быть, ну, светом, светочем очей этого человека. Но это обычно...
0: Это же эгоистичная позиция.
2: Конечно.
0: Получается.
1: Но любовь так, это что... всегда эгоистичная. Нам хорошо... Потому что вот я люблю, например, Таню, и я хочу с ней проводить время... Не потому, что ей со мной хорошо,
3: что тебе.
1: А потому, что мне хорошо рядом с ней. Понимаешь?
2: Вот поэтому...
1: А я ее люблю. За что? За то, что мне с ней хорошо. Это всегда про эгоизм.
2: Вот в таких случаях, да, вот к сожалению. Но тут нужно раскрыть глаза и на себя непредвзято посмотреть.
1: Да.
2: Ну что, я

0: Такое сокровище, что ли? Что
1: я нет, а она для меня, да, например.
0: Нет, вот в том-то и дело, что тут в мозгу перевертыш. Ты ее считаешь, ой, то есть ты себя считаешь для нее таким сокровищем, что ты ее готова одаривать с собой, да?
1: Нет,
0: это вот если
1: я
0: ты подумаешь, как следует.
1: Я не о себе. Не я ее собой одарю, а я ее себе забираю, съедаю, понимаешь? Она моя пироженка, а не я ее.
0: Да, и ты же сама говоришь, что тебе ее чувства даже не важны. То есть ты считаешь, что ты для нее подарок такой, что она должна быть счастлива?
1: Нет, я так не говорила.
0: Не говорила, но это подразумевается.
1: Нет, это не подразумевается. Я о другом как раз-таки. То, что ты говоришь, это тоже, но это про другое.
2: Ну, то есть здесь вот, хорошо, эти два примера, это как раз-таки о той любви, которая,
1: не очень хорошая.
2: Та любовь, которая... Простите, но нас портит. Вот когда мы любим кого-то и не ожидаем ничего взамен, да, то здесь, мне кажется, проявляется вот именно вот этот задаток Божьей любви. Когда мы не ожидаем, потому что, как всегда, ожидание и реальность, вообще, как всегда, не совпадают.
1: Мы не можем не ожидать. Это вообще...
0: Ну, тут правильнее, наверное, смотреть на взаимность надо. Не то, что не ожидать, а просто видеть. Рад человек.
1: Да.
0: Твоей инициативе, да. И не рад, как говорится, в открытые ворота твои подарки. И ему они просто... нужны на самом деле.
1: Да, и вообще, всегда это, допустим, вообще, да, как и все хорошее, да, любовь — это проявление, опять же, Бога в нас. Любить мы можем, как, да, языки любви по-разному. А, то есть то, вот в какой у меня язык любви, этим я и могу любить, да, там, вот я песни пишу, там, или стихи, там, или еще что-то. Да, кто-то будет пирожки приносить своей подружке, кто-то с ней будет обниматься, да, там. То есть вот такие вот вещи.
2: Но любовь, наверное, у тебя, вот знаешь, вот больше я сейчас скажу такую мысль, что любовь вот более такая здравая, это когда она от избытка, когда наше сердце полностью наполнено любовью. Вот мы же можем черпать любовь от, да, вот верующие люди, они черпают любовь от Христа, видя его проявление, его какие-то, его язык любви по отношению к нам. У нас он же тоже какой-то свой, да, мы же тоже как-то общаемся. И когда мы наполнены, тогда мы готовы этим делиться.
1: Ну вот получается, если мы выбрали, да, там, что вот мы можем любить друг друга там по-разному, и получается, что в этом вообще ничего такого плохого нет, но с другой стороны, вот это же погружение, то есть где вот эта грань, когда вот это погружение в человека действительно может нас вообще увести от Бога, от познания себя, от, там, от каких-то своих прежних постулатов, выборов. Где вот эта грань? Когда вроде бы сначала все хорошо взаимно, когда мы друг друга там, любили как могли, да, проявляли вот эту любовь, и вдруг человек настолько начинает погружаться. Вот я хочу...
3: Что забывает о Боге и уходит вообще от него.
1: Да. Я хочу, чтобы мы вот немножечко об этом подумали, потому что это... Ну вот у вас не было таких ситуаций в жизни?
3: Нет.
1: Среди... У вас лично нет. Угроз таких, да, не было. Вот среди моих знакомых реально такое было. Когда человек ходил в церковь и молился, говорил: «Господи, пошли мне пару, пожалуйста. Пошли, я так хочу замуж». И приходил человек в церковь, и вау, любовь, все классно. И в какой-то момент они оба уходят совсем.
0: А потом живут долго и счастливо?
1: И начинается там. Нет, не живу долго и счастливо. Но вот как отличить, что это вот вроде бы Бог же дал, или что? Или это просто дальнейший выбор людей?
0: Вот я все думаю. Вот смотри, вот, мы давайте говорить, не будем вспоминать там детство, подростковый возраст, все-таки давайте говорить о взрослых, уже зрелых людях. Вот у тебя есть что-то, все-таки любовь, которую от Бога, она дает в первую очередь. Вот если ты собираешься строить с кем-то отношения, то в первую очередь ты думаешь, что ты даешь человеку.
1: Так никто не думает.
0: А об этом надо думать. Вот жалко, что так никто не думает. То есть надо думать о том, что ты даешь человеку. Конечно, он тебе тоже что-то в ответ дает. А бывает так, что не дает, а ты уже к нему прилип в мыслях,
1: вообще ни за что, да?
0: Присвоил его уже себе. Он, ты ему уже не нужен. Он уже хочет попятиться от тебя маленько. А ты все даешь и даешь и даешь. Вот в таких случаях обычно люди себя теряют. Чаще всего в таких.
2: Когда дают больше, чем могут.
0: Когда просто теряют связь с реальностью, когда они считают, что они по-прежнему этому человеку нужны, ценны, они уже не видят, что не нужны и не ценны, но почему-то они этого не хотят. Ну, а как это я признаю, что я кому-то не нужен? Это же слом, не знаю чего, мозга, шаблон, стереотипов.
3: Ты что-то хотела сказать? Да, я думаю, вообще, возможно, моя мысль неправильная, но... А, смотрите, как бы у меня не было такого, что я кого-то с головой погружалась в эту любовь и так далее и тому подобное. А, Но мое мнение таково, что если вот мы берем человека-христианина или просто веру,

0: верующего в Бога, то Бог есть любовь. Вот. И если человек любит Бога, относится, ну, то Бог ему дает эту любовь, и когда вокруг есть ситуации, где там родители, друзья, отношения, он будет разумно этой любовью делиться с ними. Ну, если он в крепких отношениях с Богом, если у него, ну, свои отношения, то он не будет, вот, у него не будет проблем с любовью, с отдачей любови другим. Ну, мне так кажется.
1: Ну, это, кстати,
0: я не знаю,
1: сказано.
0: Как это на деле работает или нет, потому что как бы, я не могу сказать, что у меня крепкие отношения с Богом и так далее и тому подобное, но мне кажется, что вот это так работает.
2: Нет, ну вообще, когда человек не теряет связь с реальностью,
0: да.
2: это все работает.
0: И не
2: теряет
0: связь с Богом,
2: нормально,
0: то
2: да.
0: у него и любовь это будет адекватной и нормальной к другим. Не будет ни гиперопеки, никаких
2: да,
0: других.
2: Да, потому что все-таки любовь это всегда про взаимность, это про взаимоотношения. А когда они про... в одни ворота и все время в одни ворота играют, там это не любовь, это можно как угодно называть,
1: вот
2: эгоизмом,
1: про любовь,
2: прилипчивостью.
1: Вот здесь вот тоже про связь с реальностью, про то, что любовь – это не чувство эйфории, это не вот это вот, что у меня сейчас все круто, классно, он такой крутой, прикольный. Это не какой-то образ, да, и это не то, когда ты просто вот видишь человека, да, и с ним встречаешься. Это когда у тебя такое есть послевкусие адекватное, когда ты вот включается и мозг, и аналитика, и ты понимаешь, что, а, ну да, в целом у нас все взаимно, мы вполне адекватны, да, подходим. И мне очень комфортно с этим человеком, и ему также. Ну, то есть это больше уже про какое-то такое осознание и понимание.
2: Да можно ненадолго голову-то потерять, да? Главное, чтобы ненадолго, там,
1: да,
2: часок-другой.
1: Ненадолго, да, это было.
2: А не на год-другой.
3: Слушайте, ну вот я вообще не про это, конечно. Ну, знаешь, отчасти.
2: Что это вот так?
3: Вот я сейчас, да, вот сейчас я объясню. Вот то, что Таня сказала, прям это настолько грамотно, но это такое идеальное вообще.
0: Ну,
3: да,
0: это идеально.
3: Потому
0: да.
3: что, да, влюбиться и не заменить место Бога тем человеком, в которого ты влюбился, да, то есть продолжать отношения с Богом такими же, как они были. А мы часто действительно влюбляемся.
0: И забываем про Бога и вообще...
3: И уходим с головой. Что? Я планировала Библию почитать, но он меня позвал погулять. Все, ладно, я завтра почитаю. Вот. А завтра, ой, так поздно, вчера легла, что-то, ой, мне же надо торопиться, бежать, да? И начинается этот круговорот вот этого всего. Ну, например, да? Нет?
0: Наверное.
1: Но это же больше про влюбленность.
3: Ну, тем не менее.
0: На этом-то этапе мы все равно себя теряем.
3: Конечно. Конечно. Ну, любовь, если уж мы сейчас начнем говорить про любовь и ее виды. Ну, вот все пока, да? Ну,
1: да.
3: Наверное, мне так проще будет обобщить. Вот. И это все идеальная картинка, как Таня говорит, да? Там вот остаться с Богом, не терять отношения с Богом, да? Так же, как чтобы, ну, как любая личность нашей там, не знаю, там жизни. Но вот у меня так не получалось. Я была такая влюбчивая, что... Не то, чтобы не получалось. То есть мне сносило крышу прям... Вообще на другой полюс просто уносило мою крышу от любви. При этом была единственная вещь, то есть было только понимание, Господи! Потому что у меня был негативный опыт первый, ну, влюбленности первый был очень негативный опыт, и я пострадала, я такая, фу, это вся любовь, я ей больше не хочу. Ну, например, кстати, у меня есть с подружками тоже негативный опыт в этом плане, то есть у меня, ну, сейчас, в общем, суть в том, что у меня такое часто бывает. Я влюбилась, я вся туда, вот это вот все, и я понимаю, что меня уносит, вот, и я становлюсь... Но я не хочу ничего другого. Понимаете? Я хочу, чтобы этот человек теперь был всем в моей жизни.
2: Ну вот это сколько длится период?
3: Он может длиться долго.
2: Ну долго это сколько?
3: Я подругу свою любила лет, блин, 15. Вот так. Что она была для меня... Надо ей 3 часа в день моего времени. Будет 3 часа. Несмотря на то, что у меня там маленькие дети, мне надо кушать и готовить. Понимаешь? То есть вот такая вот ситуация. Я могу вот так вот. И у меня будет это в приоритете, потому что я так люблю. Но это нехорошо.
1: Это зависимость. Это как любая другая зависимость. Она стоит у тебя на первом месте. Нет, это просто... Как мило. Это просто-напросто все решается таким путем, когда мы понимаем, что... Ну, да, я немножко зависим. Когда уже есть путь осознания, когда ты понял, что этот человек стоит у тебя на первом месте. Как только в нашей жизни вот это первое место

0: вместо меня и Бога, да, занимается кем-то другим, наш ориентир вообще, в принципе, потерян. То есть наша жизнь, наша личность, она потихонечку начинает разрушаться в каком плане? У нас у всех есть определенные, ну вот в психологии есть круги и расстановки. На первом там месте стоит Бог и я, на втором там, там семья, да, потом дальше идет дальше там родители, хобби, там работа. И как только на первом месте появляется какая-то зависимость, дальше все идет, соответственно, отодвигается на задний план. Это значит, что наша личность, да, которую создал Бог со своими какими-то особенностями, со своим каким-то пониманием, да, и мы сами свой фокус переводим просто-напросто на что-то другое, на кого-то другого. Это значит, что это вообще не про любовь, потому что любовь, она изначально была создана Богом. И Бог вообще вложил в нас это прекрасное чувство, это ощущение, да, это состояние любви. И когда мы, вот, а Бог есть любовь, да, мы говорим, то есть я и Бог, вот это любовь. Сейчас она уже не в центре, сейчас в центре кто-то другой. Значит, так скажем, здесь уже начинает действовать другая сила, да, которая по чуть-чуть, она разрушительна. Может быть, кажется, что это не так. Это не значит, что там, вот там я должен каждый день сидеть читать Библию, там, или каждый день там, теперь не уделять этому человеку время или еще что-то. Нет. То есть важно понимать, насколько мне и ему комфортно, там, к примеру, время проводить, а насколько я люблю. А что значит, что я люблю этого человека? Какая вот эта вот выгода не терять вот эту связь с реальностью? То есть задать себе вопрос, что это за любовь?
1: Да вообще даже просто элементарный вопрос. А у меня все остальное в жизни-то не сыпется. Там работа, отношения какие-то другие, учеба, ну, у кого что, да, важное было. Если все остальное посыпалось, оу, какой признак?
2: А если нет?
1: А если нет, и человек к тебе взаимно расположен, и у тебя все хорошо, то почему бы не дружить там или не любить?
2: Нет, ну, если нет, ну, вот есть такой перекос. И я, на самом деле, сейчас слушаю тоже.
1: Так в чем тогда перекос-то выражается, я не пойму.
2: Ну, вот в такой вот гипер-отдаче. Такой любви, которая, так скажем, тебя
0: переполняет
2: настолько, что ты переходишь какие-то, может быть, границы и любишь человека, ну, проявляешь эту любовь больше, чем нужно даже, может быть, больше. И ожидаешь еще столько же.
1: Вот когда, вот, да.
2: Вот это засада. Понимаешь? Да, но и на самом деле, вот я когда сказала, что пора мне к доктору, а потом я подумала о том, что на самом деле Бог реально стучится. Ну, то есть вот я стала, пока вы... Я такая раз, мысль идет, и я понимаю, что вот эти все ситуации в моей жизни, что Бог мне все время говорил, я тут. Ну, то есть когда у меня появлялась какая-то... вот эта любовь меня приводила в состояние разрухи. Да как так-то? Я вот это вот все, а мне вот не так. И Бог каждый раз, он такой, ну, давай поговорим. И каждый раз, на самом деле, ты говоришь, Господи, ну я хочу, а мне Бог вообще про другое говорил. Не то, что ты хочешь с ними. Он говорит, тебе оно не так нужно. Я так долго приходила к пониманию, что мне не так сильно важна вот эта взаимная там любовь от мамы, например, которую я долго-долго ждала и считала, что, ну, человек не человек, если он не получил любовь от мамы. И я столько чувствовала какого-то, ну, в себе недостатков, и мне Бог очень долго мне говорил, что я могу, вот я заменить их могу, а они меня не могут. Я долго, девчонки, прям, вот совсем недавно мне стало, меня так поотпускало, настолько вот поотваливались вот эти вот прям камушки, поскатывались с меня. Что я пересмотрела, но при этом мне снова стало легко любить людей в ответ. Потому что я когда ждала постоянно вот этого, это опять там, ну, вот, вот не так мне, да, вот хочется, что ты обнимаешь, и тебя в ответ, да, например, ну, я просто как...
1: А еще лучше, чтобы тебя первые обняли, а ты что в ответ.
2: Тебе, да, это что тебе классно. Дадут,
0: потому что очень часто там кажется, меня должны любить, я должен любить, ну, к примеру, родителей, то есть вот очень часто...
2: Ну, у нас это заложено.
0: Мы
2: это
0: должны, как... ну, но на самом деле никто никому ничего не должен. У нас у всех по-разному, понимаешь, ну, то есть как бы, и тем более во взрослом возрасте доказывать родителям, родителям, что как бы вот, надо было вот так меня любить, или, к примеру, вот как-то доказать это что-то. Доказательно вообще ничего не действует. Вообще, ну, в плане в идеале, любви особенно.
1: В идеале вот четко осознавать, что я

0: могу дать много, а мне никто ничего не должен. То есть, вот, знаете, не очень хорошо говорить, никто никому ничего не должен. Мне никто ничего не должен. У меня должников нет, но я могу дать много. Вот это вообще шикарно. Но это, конечно, трудно.
1: Это сложно. Я знаю, что для очень многих сложно понимание вообще того, что как это никто никому не должен. Как это мне, даже больше, как это мне никто не должен.
0: Вот,
1: а
0: да.
1: Почему ты мне не должна? А я же вкладываюсь. И вот это мы очень часто, причем себе в этом плане немножечко врем, что да я, да столько всего, да, я же столько всего вот делала, ну почему человек, что он какой, непробиваемый, что ли? В этом нет вот этой вот, так скажем, безусловной любви. В этом нет вообще в принципе любви, когда мы просто-напросто перетягиваем вот эту веревочку, вот этот канат, который вот, да я столько, да нет, я вот столько. Вот и вот вы с двух сторон тянете, тянете, это просто еще доказательства какие-то.
2: Ну, вопрос такой вот, на засыпку, вот из всего, что мы поговорили. Вот чувство любви, оно от Бога?
3: Конечно.
2: Все равно, да.
1: Безусловно. Да.
2: Какое бы оно дальше, к чему бы ни привело. Ну, то есть вот я тоже остаюсь в том, что даже если нас это может где-то там куда-то уведет не туда, или мы еще не умеем любить и не умеем говорить, мне никто ничего не должен, да, там, а я вот если хочу, то даю, то, ну, чувство любви, оно всегда у нас именно от Бога, Богом заложено. И, может быть, подводя итог, хочется сказать, что Бог, Он сам все делал из любви. Он нас создал, потому что Он вот хотел, да, проявить. И Он создал из большой любви это все. И красиво, да, не просто. А, ну пускай там будет вот какие-то там люди. Вот, да, это все было по большой любви. И хочется, так как мы его дети, я понимаю, что нам хочется и проявлять любовь, и получать. И даже Богу хочется получать любовь, это точно. Мы, читая Библию, это знаем. Поэтому я думаю, что вряд ли мы прям сможем действительно, ну, кто-то да, кто-то, ну, точно не я, сможем такие, что я готов только отдавать, и все, я это теперь умею. Вот, ну, вряд ли.
0: Конечно, это уже самонадеянно будет.
2: Это нет.
1: Да, и режим спасателя тоже ни к чему хорошему не приведет.
2: Но даже не в этом дело, а в том, что мы настроены на то, чтобы это было взаимно. Даже вот в семейной паре, если один будет любить, ну, такая, я, к примеру, люблю своего мужа, но он мне ничего не должен. Еще как должен, да? Вот, ну, а зачем я тогда вышла за него замуж, если это не должно быть, да, по такой вот... Естественно, есть какие-то ожидания, и другое дело, что должны обговариваться, но это уже тема другой, да, какой-то передачи. Вот, хочу сказать, что чувство любви не надо бояться, да, и не нужно его закрывать в себе. Мы часто, обжигаясь, мы где-то, ну, становимся как раз-таки вот более холодными, это мне тоже знакомо. Или какими-то там отстраненными от людей. И, наверное, хочется, вот, так скажем, подведя итоги, просто сказать, давайте будем, может быть, стараться и себя понимать больше, зная свои языки любви, и проявлять тоже смело, не боясь даже переборщить. Я больше за любовь, вот, за то, чтобы лучше где-то переборщить, чем не додать. Я вот так вот. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение по этой теме. Нам очень интересно будет почитать.
4: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас на нашей программе, которая называется «Найди свой путь». Сегодня мы ведущие с вами Велина и я, Сергей. А у нас в гостях очень хороший человек, мой друг Даник. Привет, Даник.
1: Привет.
2: Привет.
1: Привет.
0: Итак, Велина, о чем мы будем сегодня говорить?
2: Мы сегодня поговорим о том, какая есть грань между доверием Богу и между доверчивостью и беспечностью некоторой в жизни. Каждый верующий человек, он знает, что в Библии Бог учит доверять Ему полностью. Все свои проблемы, жизненные ситуации написано «возложите на Него». А неужели мы должны все возлагать на Него и вообще ничего самим не делать?
0: Ну вот о том, сколько мы можем возлагать на Него, а сколько мы должны делать сами. Я хочу, чтобы мы сделали вывод, исходя из того, что нам расскажет сегодня Даник. У него есть особенная история в его жизни, и он наверняка тоже хочет нам тоже ответить на этот вопрос, да, вот после этой истории. Пожалуйста, Даник, расскажи,
1: да,
0: что
1: конечно.
0: У тебя было.
1: В общем, мне было 15 лет, и однажды я поехал в гости в другой город за 300 километров от Чебоксара.
0: То есть ты живешь,
1: да,
0: в Чебоксарах?
1: Да. Сейчас уже нет, но раньше
0: жил в Чебоксарах,
1: да.
0: И отправился куда-то за 300 километров.
1: Да. Первый раз в гость в этот город, получается.
0: Угу.
1: Сел на автобус, все хорошо. Мы проехали где-то 100 километров, там заехали в какой-то город, и сломался автобус, так вышло. Мы заехали в какую-то яму, там 2 часа водитель что-то делал, ничего не получилось.
2: Это было зимой?
1: Да, зима была, и... Минус 20 градусов где-то было.
2: О.
1: Очень холодно было. Я помню, мы стояли...
0: Это время находились в автобусе?
1: Да. Нет, когда делали, мы стояли на улице и мерзли.
2: Угу.
1: Очень было, конечно, холодно. Вот. И водитель потом сказал, что я ничего не могу сделать, но могу посадить тебя на другой рейс. По пути тебя возьмут, и ты доедешь, все хорошо. Типа, за билет деньги платить не надо.
0: Угу.
1: Вот, я сел, еду, а время... Зимой-то солнце быстро садится.
0: Угу.
1: Еду... Темно. Ну, я такой...
0: Сколько было времени уже примерно?
1: Часов 7, наверное.
0: Часов 7.
1: Вот, я еду, расслабился такой, думаю, ну, еще не скоро. Проезжаем, огоньки какие-то, другие. Я такой уже сижу, думаю, когда же приедем? Ну, подошел к водителю, спросил, мол, когда Ардатов-то будет? Он говорит, ты, парень, мы проехали уже.
0: Нормально.
1: Вот. И он говорит, я не могу повернуть обратно, я могу высадить тебя. Ну, тут недалеко, как бы... Минут 20, и ты дойдешь до города. Я такой, ну ладно, как бы, то что есть, делать-то еще?
0: Тогда тебе еще не хватило смелости попросить водителя, давай вернемся.
1: Ну нет, ты что там.
2: Ну, может, как я не могу вернуться.
1: Да, у него рейс был. Ну, в общем, он сказал, тут ничего страшного, ты дойдешь.
0: Угу.
1: В общем, я вышел.
2: На трассе?
1: Да, на трассе. Машин никого почему-то было, не было. Смотрю, на телефоне остался 1%.
2: Отлично.
1: 1%.
2: Обожаю такие ситуации.
0: А люди тебя ждали, к которым ты...
1: Конечно.
0: Ну как, они знали, что у тебя автобус сломался, что ты...
1: По-моему, я, да, звонил, предупреждал.
2: А родители?
1: Нет, родителям не надо было знать.
2: Они вообще не знали, что куда-то поехал?
1: Нет, конечно, знали.
0: Родители узнают об этой истории из программы.
1: Да. Привет, мам.
0: Хорошо, хорошо.
1: То есть я один, ну, вокруг лес... Ну, трасса проходила сквозь лес. 1%. Я не знал, что делать. То есть, куда идти? Понятно, что идти в другом направлении, но как долго и куда? И было немножко жутковато.
2: Немножко? Мне кажется, я бы умерла от страха в такой ситуации.
1: Когда ты подросток, тебе 15 лет, ты еще...

0: опыта жизни нет, что делать в экстренных ситуациях. В общем.
1: Ну, ты вот идешь, смотри, ты идешь, а машин нет, да? Машин нет. Не видно.
2: То есть, приезжает,
1: у кого-нибудь быть, спросить, быть. Где город находится,
0: нет,
1: куда
0: нет,
1: идти.
0: Нет.
1: Ты имел, говоришь, связь 1%. Ты позвонил тем людям, к которым ты едешь?
0: Да,
1: чтобы
0: да,
1: они
0: я
1: тебя
0: позвонил,
1: как-то направили.
0: Сказал, что я там-то, там-то.
3: Где? Что на трассе?
0: Да, я так и сказал, я там-то, там-то.
3: Не знаю, где я.
1: Я вот здесь две елки, три березы и дорога.
0: В общем, я позвонил, мне сказали, что как раз человек едет мимо, должен проехать в скором времени. Ну да, кому я приехал. И может забрать. Только мне нужно отправиться в какое-то, ну, идти в одно место, и там он меня заберет.
4: Найди свой путь.
1: Ага, мы сегодня говорим о доверии Богу и беспечности. Угу. Где грань, граница между твоей беспечностью, Даник, и доверием Богу? Вот то, что ты попал в эту ситуацию, есть ли в этом твоя вина? Как ты думаешь?
0: Ну, ситуация была какая-то экстренная, и все, что произошло, от меня не зависело никак.
3: Ну, может... Ты один в 15 лет поехал вечером, не знаю куда, не договорился там, с кем вы, может быть, встретитесь, нет?
1: Ну, может быть, на самом деле я соглашусь с Даником, что нет вины в том, что автобус сломался, что ему пришлось пересесть на другой, но в том, что он проехал остановку,
0: ну, да,
1: его не досмотрел здесь. Сидел в телефоне, играл так, что у него остался
3: 1%.
0: Нет, просто телефон был такой, в который невозможно было поехать.
3: Который, в принципе, всегда был 1%.
1: Хорошо. Вот, скажи, когда ты начал просить Бога, и начал ли ты просить Бога о том, чтобы он тебе помог?
0: Ну, конечно же, я молился. И молился уже, когда сломались. Автобус сломался, и когда стоишь часа два на морозе, ну, что еще делать? Ты можешь только молиться и просить, чтобы все прошло благополучно. Когда меня посадили на автобус, я такой, ого, ну, так здорово.
3: Бог ответил.
0: Бог делает такие для тебя так много. Ну, то есть, даже если плохо все, находится выход. И я...
1: И вот когда ты ехал,
0: был, что
1: когда
0: все ты хорошо.
1: Ага, вот это мне интересно было. То есть узнать, уверен ли ты был или спокоен ли ты был о том, что Бог тебя ведет.
0: Да,
1: о том,
0: да.
1: Что Бог все сделает.
3: Какое состояние
1: хорошо.
3: Было в тот момент? У тебя была паника какая-то?
0: Нет,
3: или...
0: почему-то вот такого не было. Я просто молился Богу. Ну, это мы, я рассказываю про то, когда мы сломались, а не когда я уже остался один на трассе. Там, конечно, уже...
3: Там уже паника началась.
0: Ну, паники не было, но страшно было, что, ну... Я, ну, получается, смотри, я 1%, я вообще не знаю, где я, никого рядом нет. Если телефон сядет, у меня никакой связи не будет, куда мне идти?
1: Ну, смотри, бы...
3: Нечем послать сигнал СОС.
1: Да. И ты просто, скажи, смотри, вот здесь вот немножко дальше скажи, ты просто шел, когда тебя высадили, и когда ты думал, знал, что в том направлении, ты просто шел, и что было дальше? Ты еще говоришь, что куда-то не туда повернул. Или все нормально, или ты шел в том направлении?
0: Мне сказали подойти к какому-то светофору, но светофоров вообще
1: мало.
0: Огней вообще не было видно. Я просто шел вперед, я думал, ладно, я не знаю, куда идти, и просто пойду вперед. Просто. И я просто шел, молясь Богу и прося, чтобы Господи разреши эту ситуацию так, как, чтобы все было хорошо, и чтобы потом мне мама ничего не сказала.
3: Самый большой страх.
1: Все было хорошо, и мне за это ничего не было. Интересно. Вы знаете, можно было бы раскритиковать Даника в этой ситуации, потому что кто-то бы не пошел бы, ну, может быть, стоило бы разумнее остаться на месте, ждать, ну, какую-то машину. Ну, на трассе ждать, пока кто-нибудь подъедет, потому что вдруг ты там уйдешь не туда, вообще в ту сторону, еще хуже, так скажем, зайдешь куда-то далеко, откуда там человек-хозяин, к которому ты идешь, вообще тебя не найдет.
3: Ну, а что вот. Стоять и ждать на трассе? Что тебе, с воздушный стаж, с неба лестницу спустит?
0: Во-первых, скажу, что там было холодно, и просто стоять, это было не очень приятно. И, во-вторых, мне сказал взрослый человек, что иди туда.
3: Прямо.
0: Да, и как бы помощь.
1: Ну, хорошо. Были ли у тебя еще в жизни ситуации, вот это вот ты одну нарисовал, вспомнил такую ситуацию, да, рассказал нам эту историю, когда ты доверял Богу и, так скажем, он тебе помог, и на самом деле он ответил на твои молитвы?
0: Да, конечно. Ну, в моей жизни особо плохого такого много и не было.
3: До этого ситуации с машиной?
0: Нет, это я тоже не считаю так плохо.

0: Это просто такой интересный опыт был. Mm-hmm. А что прям какие-то беды серьезные не было. Единственное, что в чем, наверное, вот какие-то проблемы такие мощные были, это в учебе. Как и у любого школьника, когда наступает экзамен, вот в 9 классе, mm-hmm. и там уже, если ты не проходишь, то уже могут быть серьезные проблемы. Mm-hmm. Вот. И один из экзаменов поставили на субботу нам.
1: А что с чем связаны проблемы? А,
0: потому что я, в общем, соблюдаю законы Божьи, и там написано, что день субботний дай Господу. Угу. И получается, ни о каком экзамене...
1: То есть ты в этот день не учишься?
0: Да, нет, не учусь, и речь не может быть ни о каком экзамене. Мои друзья тоже, которые в церкви со мной были, они как-то беспокоились, думали, что же делать нам. Ну, поставили раз экзамен. Угу. А я почему-то в душе знал, что, ну, Господь не допустит, чтобы моя жизнь как-то из-за этого что-то поменялось, что-то плохо было, угу. что Он сделает так, как должно быть, как лучше. Угу. И я спокойно готовился и просто верил, что Бог поможет.
1: И что это было потом?
2: Это интересно. Это, мне кажется, больше похоже на беспечность уже. Даник, подожди, Даник, я скажу я свое мнение, потом ты будешь это защищаться. Вот ты знал, что экзамен в субботу, а ты доверял Богу, но ты не пошел, ну, я не знаю, пошел ли ты, договаривался с преподавателями, суетился, чтобы они сделали все со своей стороны, чтобы экзамен, может быть, поменяли на другой день.
0: Да, конечно. Разговаривали с директором школы.
2: Сразу вы это сделали, когда узнали?
0: Ну, практически, да.
2: Практически.
0: С учителями и потом даже к, ну, высшей инстанции были там, в администрацию, да. Вот. И нам сказали, что хорошо. Ну, не сразу, конечно, сказали, но сказали, что будет пересдача для тех, кто не сдал экзамен в первую волну. Uh-huh. И с ними ты можешь дать, и я...
1: То есть так вопрос решился,
0: да,
1: просто,
0: да? Вопрос решился, и я благополучно сдал экзамен uh-huh. и пошел дальше в 10-й. Но uh-huh. вот как раз противопоставить вот этой истории, когда я доверял, uh-huh. и как раз пример обеспеченности тоже есть у меня.
2: Ну, конечно, это интересно. То, что ты хороший, ты хороший.
0: И тоже про учебу. Вот в 11 классе. Вот тут уже прям очень серьезно. Не так, как в 9-м. В 9-м это еще цветочки. Угу. Ну, мы тоже молились, чтобы экзамены не попали на субботу. Все было хорошо, в обычные дни. И я просто, я думал, Господи, я вот очень хочу поступить сюда, в Нижний Новгород. Угу. И, пожалуйста, сделай так, чтобы так и было.
1: Пожалуйста, напиши за меня ЕГЭ.
0: Да, что-то в этом роде. И я как бы такой думал, ну... Всегда Господь был со мной, всегда Он мне помогал. Mm-hmm. Я такой, все будет хорошо, что? Никогда mm-hmm. плохо не было. Mm-hmm. И я, ну, не особо готовился, скажу прямо, вот.
2: К экзаменам.
0: Да. И ну, как... готовился, но не так усердно, как...
1: Как в 9 классе.
0: Да, и как сделал бы сейчас, если бы вернулся обратно. Uh-huh. А в итоге, ну, я когда пошел на экзамен, молюсь, Господи, пожалуйста... Пусть я сдам на хотя бы там баллов на 90. Угу. И каждый экзамен
2: хотя бы
0: так. Но в итоге нет.
2: То есть ты сдал на меньше. И чем закончилась эта ситуация?
0: Ну, в общем, я не смог поступить на бюджет. И я решил для себя, что вот Бог... Ты просишь Бога о своей проблеме, но ты должен сам стремиться и тоже искать пути решения.
1: Прикладывать усилия.
0: Вместе с Богом, да. Чтобы Бог не один трудился над твоей проблемой, а вместе мы. Mm-hmm. Ну, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай.
1: То есть есть доля правды в этой ситуации?
0: Конечно.
2: То есть ты в этот момент, вот это вот, мне кажется, самая поучительная, наверное, одна из поучительных историй, которая будет уроком и для Даниила, и для всех тех ребят и девушек, которые смотрят нас. Экзамен просишь у Бога, чтобы Он тебе помог, но ты должен сделать сам.
0: Но занимайся.
2: Но занимайся, да.
1: И что Бог тебе напомнит, если ты ничего не учил, да?
2: Вот именно, да.
3: Найди, найди свой путь.
1: Мне интересно, и я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно услышать окончание той истории, когда
2: чем
1: ты стоял на трассе.
2: Чем история в темную ночь?
1: Потому что у нас еще в голове ты, Даник, идешь по холодной ночной трассе, и еще ничего не произошло. Тебе как-то Бог помог эту ситуацию разрешить до конца?
0: Ну, если я сижу здесь, значит, Он помог.
2: Ну, мало ли ты мог добраться обратно в свой дом, но добрался ли туда, куда ты собирался?
0: В общем, иду я, да, дальше.
2: Идешь ты, да.
0: Иду, иду. Останавливается машина какая-то. Ну, приезжает мимо и останавливается.
2: Так.
0: Мне сигналит. Я думаю, ну, Так как я один, я такой оглядываюсь, кому? Значит, мне.
1: С деревьями?
0: Да.

0: Может, еще кому-нибудь.
1: Вот, подхожу, а это, кажется, тот человек, который меня ждал, кому я приехал. Он, в общем, должен был куда-то съездить по делам, а потом за мной приехать. И, то есть, я понимаю, что я должен был пойти в ту сторону, а он поехал туда. Вот, и я пошел прямо, то есть, и он по пути меня встретил, хотя я не должен был.
2: То есть вы должны были встретиться и в том месте?
1: Да, в другом месте, да. И, скорее всего, к тому моменту, как я бы подошел к правильному месту, у меня бы села зарядка, я не знаю, как бы
2: мы созвонились.
1: Да, созвонились, встретились. А так он меня встретил и говорит, это какое-то чудо, что ты тут оказался. И, в общем, я сел и спокойно доехал, и все было хорошо, и там потом уже шутили, что я мальчик, который дошел до Ардатова пешком. Вот. Но это такой один из ярких моих примеров в жизни, когда Бог, я видел руку Божью во всем этом. И я выяснил для себя, что даже если все плохо, если тебе кажется, что хуже уже быть не может, то Бог всегда с тобой, и Он сделает из минуса плюс.
2: Здорово. Спасибо, Даник. Я вот для себя из этой истории и вообще из своих жизненных опытов тоже понимаю, что все, что мы можем делать от себя, мы делаем. Но в тех ситуациях, которые нам не подвластны, обстоятельства какие-то, как вот сломанный автобус, там, проехал остановку, может быть, в чем-то есть и наша вина, но мы уже ничего с этим не можем сделать. В таких ситуациях надо полностью просто на самом деле Богу доверить и отдать, потому что вот я представляю эту картину, ты идешь по трассе один, а Бог сверху, ну, как бы мы знаем, что Он среди нас находится, но Он все равно сверху, Он видит, где там едет этот твой знакомый на машине, где ты стоишь, Он знает, как вас соединить, и ты, это как бы такая связь, как бы даже круче, чем мобильная. Она проверенная, она работает, у нее зарядка не садится.
0: Да. Хорошо, я бы хотел все-таки, чтобы Даня в конце пару слов буквально обратись к нашим, нашей молодежи, к тем зрителям, которые смотрят сейчас эту программу, и пожелай, что ты хочешь пожелать для них вот, в жизни, как вот доверять Богу правильно, но и в, том, и в этом же, тем временем самому прикладывать все усилия.
1: Ну, я, наверное, повторюсь уже, что я говорил. Друзья, доверяйте Богу, молитесь, когда наступает, кажется вам, что очень трудная ситуация, но сами тоже стремитесь к тому, чтобы вместе с Богом эту решить проблему. Не Бог один, не ты один, а вместе. И тогда у вас все получится. Ну и учитесь, конечно.
0: Спасибо, Даник, большое за то, что ты был у нас сегодня,
2: спасибо.
0: Поделился этой историей.
1: Вам
0: и
1: спасибо.
0: Другими историями своей школьной жизни, учебной жизни. Мы тебе желаем успехов в твоей учебе в университете, чтобы ты не повторял больше таких ошибок, учил, со своей стороны делал все, что нужно.
1: Хорошо, спасибо.
0: Это была программа «Найди свой путь». У нас был в гостях хороший человек, Даниил. Ведущая Эвелина, я Сергей. Мы очень просим вас, комментируйте, пожалуйста, передачи, смотрите их, ставьте лайки или дизлайки. В общем, реагируйте как-то, понравилась вам программа или нет, и оставайтесь с нами. Ну все, всем пока.

втереть в себя частичку солнца, в лучах закрыть глаза на миг, стать солнцем, будто им родиться, не для того, чтоб им кичиться, а чтоб любовь его дарить. Вобрать в себя крупинку соли, что морю силу отдала, осолонить себя сполна, чтобы бескрайнюю душою облегчить после чью-то долю, что тяжелее, чем скала. Стать морем синим и бездонным, с прозрачной глубиной зеркал, чтоб успокоить утомленных волною гладящий причал, да шумом вечного прибоя.

для всех и быть собою. Затем, чтоб, как Христос сказал, быть светом миру, быть им солью, отдать себя, как Он отдал.

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем увлекательные, удивительные темы в рамках цикла «Глубина Евангелия». И в прошлый раз мы остановились на том, что Господь прощает грехи неведения. Даже те грехи, которые человек в силу того, что не осознал их, не смог исповедать. И сейчас мы продолжим с нашим гостем Виталием Ивановичем Алиником. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Эту тему. Но значит ли это, что даже людей, которые не осознают ценность жертвы Иисуса Христа в силу неведения своего, также Господь прощает. И не осознают значимость жертвы Иисуса Христа, Он все равно простит. Потому что меня смущает эта мысль. В Деяниях апостолов, 4 главе, в 12 тексте сказано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И я так понимаю, что если человек не уверовал в Иисуса Христа, то и спасение ему для него невозможно.
1: Это непростой вопрос. Он требует пересмотра парадигмы понимания греха, природы греха, когда начинается ответственность. И также требует пересмотра для многих, слава Богу, мы это уже сделали, масштабности жертвы Иисуса Христа. За кого эта жертва была принесена и за какие грехи. Но я предлагаю пройти по этим отрывочкам, почитать их, попытаться осмыслить, где сам Иисус Христос вначале об этом говорит. Да? Например, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Евангелие от Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия».
0: Да.
1: Вот, то есть этот стих...
0: Не уверовал, значит, осужден и спасется.
1: На первый взгляд кажется утверждением того, что неверующий... Угу. Ну, христиане сказали бы так: мусульмане,
0: да,
1: буддисты, конфуцианство.
0: Те, для кого Христос не является вот жертвой за грех, Мессией.
1: И не является Богом,
0: Богом
1: Сыном,
0: да,
1: Божьим.
0: Да, да,
1: да. Да. То есть неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Угу. Но если мы начнем задумываться о том, а что значит уверовать, то тогда мы не будем торопиться с выводами. А Иисус нам это раскрывает. Я предлагаю посмотреть в этом же Евангелии от Иоанна, в 12 главе, прочитать стихи 47 и 48.
0: «Ибо если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день».
1: Спасибо. Значит, условие вводится, да? «Если кто услышит слова мои и не поверит, то слово будет судить».
0: Слово какое имеется в виду? Которое он услышит.
1: Которое
0: это истину,
1: услышит.
0: Да? Да. Непринятая эта истина будет ему в осуждении.
1: То есть, иными словами, уверовать или не уверовать можно только тогда, когда тебе представлены факты, представлена информация, когда прозвучала весть.
0: Угу. Ну, логично.
1: Если весть не прозвучала, то нету слова, которое будет судить.
0: А можно тогда еще такой вопрос? А если прозвучала весть, но прозвучала так коряво, так бездарно, так грубо, что человек просто ее отверг, он не смог ее принять, потому что она не коснулась абсолютно его, ему показалось это ерундой какой-то. Вот в таком случае как быть? Считается, что человек услышал и отверг, либо это не считается за ту весть истинную, которую Бог желал до него донести?
1: Пример апостола Павла, приводимый нами в предыдущей беседе, демонстрирует человека, который говорит: «Я гнал церковь, я был

0: скулитель, обидчик, потому что так поступал по неведению. И мы задаем вопрос. Апостол Павел, неужели ты на самом деле не знал священных писаний? Он демонстрирует, он должен был наизусть знать Пятикнижье. Уровень его служения и место его в иудаизме гарантировало знание всего Танаха, всего того, что называется термином Ветхий Завет в христианстве. Так, то есть он это все знал, не просто знал, наизусть знал. Тем не менее, он заявляет, я так поступал по неведению.
1: Ну, и Стефан ведь, да, перед смертью своей также засвидетельствовал. И сказано, что апостол Павел находился рядом и слышал эти слова Стефана, но да. не принял их тогда. Да. И в этом тоже было его неведение, да?
0: То есть, можно знать информацию, но не понимать информацию.
1: И тогда это тоже считается неведением.
0: Это неведение. Доколе... То есть, апостол Павел, несмотря на то, что он столько много знал, тем не менее, был в неведении.
1: Слушайте, это
0: вопрос ответственности – это вопрос осознания и отвержения.
1: Уже осознанного отвержения, да. будучи тогда, когда истина осознанно пропущена через мировоззрение, тогда человек, когда с ней согласился, но тем не менее все равно по каким-то
0: когда
1: причинам отвергает.
0: Когда он понял, когда он удостоверился, что это истина, когда он это точно знает, когда Дух Святой запечатлил это в его уме, путем ли чтения, путем ли проповеди, в сновидении или как угодно, у Бога миллионы путей воздействия на человека. Но вот когда он дошел до осознания истины и эту истину отверг, вот тогда только начинается ответственность. Иисус Христос здесь же рядышком в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 22 стихе делает следующее заявление. Иоанна 15, 22. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха». А теперь не имеют извинения в грехе своем. То есть Христос говорил так, что они поняли.
1: Осознавали.
0: И в иных местах Священного Писания, в частности, например, в Евангелии от Матфея написано, «И слыша слова Его, они поняли, что Он о них говорит». И вот, тем не менее, решили Его убить. Священное Писание в целом неоднократно постулирует, что о грехе можно говорить тогда, о грехе именно вот в плане вины, в смысле виновности человека, только тогда, когда есть разумение. В послании Иакова в 4 главе в 17 стихе сказано, кто разумеет делать добро
1: и не делает, тому грех.
0: Тому грех. Кто разумеет и не делает, тому грех. Или же апостол Павел пишет в послании Римлянам в 5 главе в 13 стихе, грех не вменяется, когда нет закона. И контекстом именно дарование закона во всеуслышание для всех общеизвестно во времена Моисея. Где нету этого знания, нету греха.
1: То есть, если даже человек услышал что-то об Иисусе Христе от кого-то, но эта истина не коснулась его сердца, не проникла в его сознание, он не принял ее, то он по неведению своему может быть прощен Богом.
0: И
1: это воистину благая весть.
0: Это нам, тем, кто Христа уже принял, благость Его воли и спасения познал, это нам должно постоянно напоминать о необходимости терпения. Бывает так, что ты засвидетельствовал кому-то, и вроде бы ясно и понятно изложил, и если человек не принял, сразу же у некоторых появляется вот такая горечь и желание его прямиком отправить в озеро огненное. Потому что он отверг. Я же ему сказал, или я же ему объяснила.
1: Или сколько можно уже, столько лет он ходит тут рядом с нами, сидит
0: в
1: церкви.
0: Мы не знаем, что в сердце человека происходит. Мы не знаем, какова мера осознания им этой истины Божьей. И потому мы не имеем права судить. Господь сердцеведец, и слава Богу, именно Он будет судить через Иисуса Христа,
1: зная помышления которого... и намерения сердечности.
0: Да, и смерть которого покрыла все грехи неведения. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Его нельзя упрекнуть в отвержении. Его нельзя упрекнуть в неверии. Вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
1: И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
0: Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать?

0: не повторяют судьбу Иуды. Еще яснее, может быть, у апостола Павла, чтобы нам вот с определением греха разобраться. Римлянам 10 глава, послание апостола Павла Римлянам 10 глава, стихи 13, 14 и 17, задается череда вопросов.
1: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
0: То есть вот это вот идеал.
1: Да.
0: Это идеальная ситуация, когда весть прозвучала, слово донесено, сила Божья коснулась, человек уразумел, и ожидается, что он должен имя Господне призвать. Он
1: идеал, но не единственное абсолютное условие, да, при котором спасается человек.
0: Да, ну вот дальше как раз раскрывается.
1: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, но как призвать того, в кого не уверовали?»
0: Давайте остановимся.
1: Да.
0: Да? То есть, вот как, к сожалению, распространено в некоторых традициях христианства, повторяй за мной. Просто повтори
1: слова молитвы,
0: покаяния.
1: Да, покаяние.
0: Да. Просто повторяй. И если ты эти слова произнесешь, ты спасен. И цитируется как раз это место. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но
1: как призвать, кого не уверовать?
0: Как призывать того, в кого не уверовать?
1: Это то же, есть, даже если я повторяю, это не мои слова, это просто неосознанная какая-то речь.
0: То есть у нас заявление о том, что если слова произносятся, они должны быть выражением веры. Так? Ну, приведем еще один пример, и потом дальше продолжим чтение. То есть говорится о том, что одержимый, который встретил Иисуса Христа после того, как тот переправился через озеро, произнес такие слова в отношении Иисуса: «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Человек произносит имя Божие, так? А фактически не человек, а бес, потому что сказано, что в нем легион бесов жил. То есть даже если человек делает правильное заявление, призывает
1: правильные
0: имя
1: слова
0: Господне,
1: говорит,
0: но это не является выражением его веры, этого недостаточно. Но мы сейчас увидим, что и веры в смысле согласия тоже недостаточно. Давайте читать дальше.
1: «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?»
0: И 17 стих.
1: Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия.
0: То есть мы не можем говорить о верующих и неверующих только лишь по признаку того, поверили ли они в Иисуса Христа или нет, приняли Его жертву или нет. Мы должны задавать вопрос о том, слышали ли они.
1: Причем так, чтобы можно было это осознать, согласиться.
0: И вопрос, что они слышали? Потому что сказано «вера от слышания», а мы слышим много чего. И о Христе очень многие проповедуют. И у некоторых Иисус Христос скорее похож на, извиняюсь, Санта-Клауса, чем на Сына Божия, библейского. И потому надо слышать именно от проповедующего что? Слово Божие. То есть вера от слышания Слова Божия. Все иное. Слово Божье разбавленное. Слово Божье...
1: Приправленное.
0: Убавленное, приправленное, смягченное и так далее, и так далее. Не вызывает настоящей веры. И если человек...
1: И не проникает, как сказано, до разделения души и духа, составов и мозгов.
0: Ну вот если вернуться к ответственности, если человек слышал этого проповедника и служит его на протяжении 20-30 лет своей жизни, и другого не слышал, и при исследовании не обратил внимания на то, что Слово Божье говорит... то тогда его нельзя упрекнуть в отвержении. Его нельзя упрекнуть в неверии. Да, он не верит в истинного Иисуса Христа, в истину Слова Божия, но потому ли, что он ее не познал,
1: или отверг,
0: или потому что отверг, это Бог будет решать. Вот в этом смысле я вновь повторю очень важный тезис. Мы должны быть очень осторожны в своих суждениях касательно того, принял ли человек или отверг. Пример апостола Павла нам показывает человека, который столько знал.
1: Богословское образование имел, можно сказать, высшее образование.
0: Высшее образование, причем уровня очень хорошего. Он с детства впитал в себя Слово Господне, но тем не менее, только лишь в определенный момент времени все это соединилось в известную картину. Вот, потому, когда мы говорим об определении греха, в контексте вопроса о том, какие грехи прощает

0: жертвы Иисуса Христа, мы вновь повторяем, если это грех неосознанный, если это грех неведения, то Христос умер за все.
1: Его жертва покрывает эти грехи.
0: Да. Но когда человек познает Божью истину, когда он познает волю Божью и осознает себя грешником по-настоящему во свете Божьих мерил нравственности, это предполагает, что он знаком с Божьим законом. Так? То есть, если человек, читая Священное Писание или живя в Боге, имея Духа Святого, который его обличает о грехе, приходит к осознанию греховности, вот тогда только наступает ответственность. Давайте посмотрим, как это описано в книге Левит, в 5 главе, в стихах с 4 по 6. С 4 по 6. Сказано: «Или если он безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает,
1: то он виновен.
0: То он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет жертву и очистит его священник». Здесь несколько очень важных истин открыто. Коль скоро все это служение было прообразным и указывало на механизмы действия Божьей благодати в служении Агнца Божия Иисуса Христа и в применении Его крови, то все, что сказано здесь, это механизмы вечные, механизмы духовные, механизмы отпущения греха, которые позже повторены в апостольских писаниях в эпоху Нового Завета. Так вот, первый момент. Безрассудно. То есть, не понимая, глупость сказал ли или сделал так, вот что-то, и не знал, но после узнает. То есть, речь идет о грехах, которые человек начинает осознавать по мере знакомства с истиной Божьей. И ты вспоминаешь, ты читаешь Слово Божье, например, и вдруг вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
1: И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
0: Священное Писание говорит, нужно именно этот грех исповедать. Если виновен в чем-нибудь, исповедается, в чем согрешил.
1: Что конкретно в этом грехе?
0: Вот это чрезвычайно важный момент.
1: А если он не вспомнил? 25 лет назад он этот грех совершил. Понял, что это грех так. Потом, да? Но не вспомнил конкретный случай. Этот грех будет прощен как грех неведения?
0: Конечно. Доколе человек не осознает, что тот или иной поступок был греховным, он находится под благодатью Божьей. Но это означает, с другой стороны, что многие из тех, кто принял Иисуса Христа и произнес вот ту известную пресловутую молитву покаяния: «Господи, прости все мои грехи».
1: Вольные и невольные,
0: да.
1: Ведомые и неведомые.
0: И кто жил вот в блаженной уверенности, что прошлое покрыто полностью кровью Иисуса Христа, все грехи покрыты, и теперь больше в этом не нужно исповедоваться, если что вспоминаешь, таковые люди исповедуют нечто, чего нет в Священном Писании.
1: То есть, если Дух Святой в молитве или просто, да, размышляя
0: через
1: об этом...
0: Через проповедь, через чтение книги...
1: Нужно исповедовать сразу.
0: Если приходит разумение, если он не знал, но после узнает... Он тут же виновным становится. И он должен воспользоваться механизмом, он должен исповедаться и принести жертву. Жертва принесена, слава Богу. Но мы апеллируем, да, мы применяем кровь жертвенную, кровь Агнца Божия Иисуса Христа.
1: Ну, вот я просто практически говорю, достаточно человеку обратиться к Господу в молитве в этот момент или позже, да, и сказать: «Господи, я осознал, что этот грех, прошу Тебя, да. Прости».
0: Мы называем его. Давайте прочитаем, как апостол Иоанн об этом пишет уже в новозаветную эпоху. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Это вновь то, что многим христианам наизусть знакомо. 1 Иоанна 1:9. «Если
1: исповедуем грехи наши,
0: да, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Слово «неправда» в оригинале «неправедность», да, то есть любое нарушение Слова Божьего. Значит, если исповедуем, то он простит. Исповедовать в подлиннике «homologeo» по-гречески в оригинале, то есть это надо озвучить. Надо озвучить именно тот самый грех.
1: Вот «logeo», связано ли это «logos», «lego»?

0: То есть произнести вслух.
1: Да. Угу. Ну и по-русски, собственно, исповедать, поведать, озвучить, рассказать, да, признаться.
0: То есть не это, просто помыслить, да?
1: Это именно вслух осуществляется, это плод уст, как говорит Священное Писание в другом месте. Это означает, что на протяжении своей жизни человек, все более возрастая в Боге, все более узнавая Божьи мерила нравственности, все больше будет вспоминать из своего прошлого какие-то эпизоды, которые только сейчас он осознает как бесславие для Господа. Ведь как распространено? Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Да, рассуждают далекие от знания идеалов Божьей нравственности. Говорится, не убил, не украл, имеется в виду по-крупному, так и так далее. Но по мере знакомства с Богом, чем ближе мы к Богу приближаемся, к Его святости, к Его лику безгрешному, к Его идеалам нравственности, тем более мы себя осознаем грешниками. Так вот, в тот момент, когда происходит осознание греха, соделанного в прошлом, человек становится виновным. Виновным. И вот это ключевой момент. Это момент, когда определяется, обретет ли он прощение или не обретет. И здесь нет разницы между язычником и христианином. Вот в этом контексте. Потому что когда язычник под действием Духа Святого, который воздействует на совесть, осознает, что нечто является грехом, у него тот же самый вопрос стоит. У него стоит вопрос, признать ли, исповедать, попросить ли прощения, вот так, как он умеет. Да? То есть принять ли или не принять. Или же человек, который в Церкви Божьей уже 50 лет, и Господь ему из молодости что-то напоминает, у него тот же самый вопрос стоит. Исповедать или не исповедать. И вот этот вот опыт, опыт исповедания грехов, он описан на страницах Священного Писания довольно много. И очень ярко его Давид запечатлел в книге «Псалтирь» в 31 главе. Этот псалом, 31 псалом, он является параллельным псалмом 50-му покаянному псалму. Это та самая история, когда он совершил грех прелюбодеяния, затем убийство с Версавией, совершил целый ряд страшных грехов по своим последствиям. Так вот, 31 глава книги «Псалтирь», стихи 1, 2 и 5. Давайте вот прочитаем.
0: «Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего.
1: Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, и пятый,
0: но я открыл тебе грех мой».
1: Да.
0: «И не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего».
1: Да. То есть, когда человек живет с осознанием вины, это состояние, если человек Божий на самом деле, пусть даже и тяжкий грех согрешил, как Давид, осознание вины разрушительно действует. Он описывает стенание, вседневное стенание.
0: Кости мои, да.
1: Сказано, свежесть исчезла. Да? Вот, то есть, обветшали кости мои. Это физически действует на человека.
0: Что значит обветшали кости? Это какая-то вот физическая боль в это получается?
1: Мы знаем сегодня, что костный мозг является одним из... Состояние костного мозга является одним из определяющих факторов и иммунной системы человека. Это и кроветворный орган, это и орган, который стволовые клетки творит в организме человека, которые, соответственно, занимаются восстановлением поврежденных участков. То есть состояние костей – это общее состояние здоровья человека. Так?
0: То есть вот, грех, когда он совершен и осознан, и не исповедан, он подавляет и может влиять даже вот на состояние здоровья. Да?
1: И настолько далеко заходит вот эта проблема, что те, кто Божью милость и любовь и благость не принимает или считает себя недостойным Божьего прощения, они повторяют судьбу Иуды. Давайте вспомним, как это произошло. Это Евангелие от Иоанна, 27 глава, стихи с 3 по 5. 27 глава Евангелия от Матфея. Да, Евангелие от Матфея. 27 глава, стихи с 3 по 5. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись в подлиннике здесь и наполнив

0: душой сожалением. Угу. То есть
1: это не было покаянием.
0: Раскаяние,
1: да?
0: Это не покаяние, угу. О чем мы подробнее будем говорить. Возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился.
1: То есть это еще вот последствия, да, этого покаяния, они тоже говорят о том, что это не было раскаянием, искренним покаянием, да?
0: То есть,
1: изменением сознания.
0: Да. Мы здесь что пытаемся продемонстрировать? Что он настолько свой грех осознавал, он даже совершил исповедание, он признал свой грех, да? Он сказал: «Согрешил я», но он не попросил прощения. Он не верил в то, что Бог его может простить. Он не принял Божью любовь. Он не верил в возможность восстановления. Что вина вот этого груза, она его привела на весь.
1: А Бог его мог бы простить, так ведь?
0: Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос умер за грехи всего мира.
1: То есть бывает
0: приходящего
1: такое...
0: ко мне не изгоню вон, говорит Господь. Любой грех, каким бы тяжким он ни был, он искуплен жертвой Агнца Божия Иисуса Христа. Но здесь нам важно увидеть, что если в это не верить, то человек, который грызет себя, который себя съедает заживо изнутри, вспоминая о своих тяжких грехах.
1: Вместо того, чтобы исповедать их просто
0: вместо
1: и
0: того,
1: поверить,
0: чтобы
1: что
0: открыть
1: они
0: свои уста,
1: сняты,
0: да,
1: облегчение ощутить.
0: Принять Божью любовь. Он плохо закончит. Это на здоровье влияет. Это глубочайшая депрессия начинается. Это влияет на физиологическое состояние человека. И в конечном итоге это приводит к гибели. Иуда назван сыном погибели. Потому у каждого из нас есть выбор. Либо принять благую весть о том, что жертва Иисуса Христа искупила грехи всего мира. Грехи осознанные, грехи неосознанные. Все грехи, так называемые легкие, так называемые тяжелые. Если человек о них не знает, то Господь ему этот грех по милости своей не вменяет. По причине как раз-таки того, что нет иного имени под небом, по причине Иисуса Христа. Любое прощение всегда только
1: через
0: благодаря
1: Христа. И независимо от того, знает человек или нет, может быть, тоже.
0: Но если приходит осознание, если человек начинает понимать, что он беззаконие сотворил, то тогда он, реагируя на Божью любовь, веря в Божье прощение, в Божье принятие, в Божью милость, он приходит и рассказывает: вот что я сделал, вот как это было, мне стыдно, я прошу прощения, и более того, я принимаю прощение, которое ты, Господь, оплатил свою кровь, и благодарю тебя за это.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Удивительные слова вновь мы читали сегодня в Священном Писании. И это воистину благая весть. Благая весть для тех, чьи, может быть, родные или близкие умерли в неведении. Те, кто умерли, так и не приняв жертву Иисуса Христа, не посвятив свою жизнь Ему, у этих людей также есть надежда на спасение. И сегодня мы очень четко убедились в Священном Писании в этой истине. Слава Господу за это. Всего вам доброго. Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет: я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?

благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем делать второй комплекс упражнений. Мы будем чувствовать себя хорошо, если будем делать зарядку каждый день. Особенно она полезна с утра. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Итак, мы делаем второй комплекс упражнений. Встаем. Зарядка нам доставляет много удовольствия, поэтому делаем ее просто от всей души, радостно. Хорошо. Пожалуйста, первое упражнение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Напоминаю, что мы вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Закончили. Хорошо. Упражнение для шеи. Сова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три,
1: у нас уже
0: четыре,
1: хорошо получается.
0: Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мячик. Положили голову на плечо и медленно к левому плечу, медленно к правому. Не торопимся. Следите за тем, что у нас спина прямая. Пожалуйста. Расправили плечи. Хорошо прорабатываем мышцы шеи. Молодцы. Пожалуйста, еще. И закончили. Хорошо. Следующее упражнение. Кошечка. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поймали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Не халтурим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Стряхнули руки. Так, следующее упражнение. Птица. Руки к плечам. Пожалуйста. Раз, два. Раз, вперед. Два. Марина. Раз, вперед. Два, назад. Раз, два. Не забываем о дыхании. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Так, еще раз. Закончили, стряхнули руки. Следующее упражнение. Птица, пожалуйста, машет крыльями. Раз, два.
1: А куда она
0: раз,
1: летит?
0: Два. А каждый решите для себя. У кого куда летит птица? Ну, куда, Марина, у тебя летит?
1: В Африку.
0: В Африку, пожалуйста. Полетели в Африку. Так, хорошо. Молодцы. Закончили, стряхнули руки. И последнее упражнение для рук. Обними меня. Пожалуйста. Раз. Хорошо. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. И два. Расслабились.

Дорогие ребята, продолжаем зарядку. Упражнение для ног. Итак, тянем канат. Раз, два, три, четыре. Марина вместе с нами. Пять. Молодец. Шесть, семь и восемь. На носочки. Хорошо. Следующее упражнение. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили. Стряхнули ноги. Так.

0: упражнение колонна. Пожалуйста. Стоим прямо, ровно. Стоим, смотрим перед собой. Другая нога. Держим равновесие. И падаем.
1: Можно взяться за ручку?
0: Попытайтесь. Если это вам поможет. Вот, хорошо. И еще раз для другой ноги. Так. Прижали. Хорошо. Молодцы. И последнее упражнение в этой серии. Рубим дрова.
1: О, нет.
0: Раз.
1: Самое сложное.
0: Три. Энергично. Хорошо.
1: Еще долго.
0: Четыре. И еще четыре раза.
2: Пять.
0: Шесть. Семь. И закончили. Повисели.

0: Дорогие ребята, если вы себя чувствуете хорошо, то мы продолжаем с вами зарядку и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. И Мишка у нас пошел по лесу. Так. Хорошо, походили, походили.
1: А куда он идет?
0: А,
1: за
0: медом. Ну да, за медом. Так, и лапа вверх. Посмотрели. И другая. Хорошо, потянулись. Насколько можете дальше, заводите руку. Вот, хорошо, спину потянем. И вот так, молодцы. Кошка, она подлезает под забор. Хорошо,
1: собака.
0: И назад. Молодцы, победили. И
1: Чёна.
0: Назад. И еще два раза.
1: Так, Владимир.
0: Ура! А у кого еще какая собака?
1: У меня пудель.
0: Ух ты, пудель.
1: Ну, пудель я не боюсь.
0: Сложно испугаться. Ладно. Так. Чуть посидели, расслабились. Так. Теперь ложимся на спину. Ах, у нас еще одно упражнение осталось. Правильно, крест.
1: Нет.
0: Да. Ложимся на живот. И потянемся сейчас, пожалуйста. Хорошо. Так. Другая нога. Ага. Так, еще. Так, закончили. Чуть-чуть полежали, расслабились. И встаем. Ложимся на спину. Так, легли, Марина. Сгибаем и разгибаем ноги. Так, вдох, выдох. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдохнули. Выдохнули. Вдох. Закончили. Прокатимся на велосипеде?
1: Да.
0: Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, три, четыре. Каждый может со своей скоростью ехать. Кто как может, у кого как получается. Так, так, так. Хорошенько едем.
1: У Олега седьмая скорость.
0: Хорошо. И упражнение качели. Поехали. И раз, два и три, сели. Ну что же, ребята, мы надеемся, что вам понравилась наша зарядка. Делайте ее каждый день, и вы будете бодрыми и здоровыми. И вместе с нами веселей. Пока!
1: Пока!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем ты найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны сюрпризы.

0: Ваня, Ваня, привет!
1: Привет, Смекай!
0: Вот у тебя это, лопата есть, а?
1: Смекай, а зачем тебе лопата?
0: Как зачем, как? Ты представляешь, я хочу дерево посадить шоколадное!
1: Смекай, ты что, такого не бывает!
0: Да как ты представь дерево? А на нем конфет шоколадных, видимо-невидимо, а на всю жизнь хватит.
1: Смекай, ты что? Придумаешь
0: ты,
1: тоже.
0: Ты мне не веришь.
1: Ты что, я маленький, что ли, в сказки верить? Я уж вырос.
0: Так пойдем со мной, сам увидишь. Ну, лопату давай.
1: Пойдем.

0: Вот.
1: Сейчас мы вот тут выкопаем ямку. А вот и конфета.
0: Мика, ты что, конфет хочешь сажать? Давай я лучше съем.
1: Ты как-то не понимаешь, Ваня, что завтра ты съешь 100, а может быть 1000 конфет и лимонадом запьешь, потому что я хочу, чтобы в речке вместо воды лимонад тек, а? Представляешь, как здорово!
0: Мика, ты сегодня спал, с чего ты это все взял?
1: Ты понимаешь, Ваня, да скучно так жить, ну скучно так жить! А ты представь себе, что будет, если с неба вместо дождика шарики надувные падать будут, а вместо травки, ха-ха, а вместо травки хрустящая соломка будет расти. Ты представляешь, а вместо цветов пирожные, а на деревьях будут расти бублики и пряники.
0: Мика, да, здорово, такое-то в лицах бывает.
1: А ты никогда не видел?
0: Нет.
1: Так пойдем, я тебе покажу.
0: Пошли, Мика, я лопату забыл.
1: А, лопата? Стой, Ваня, а как же мы узнаем, где мы дерево посадили, а?
0: Ну... А я знаю, надо знак поставить.
1: А, правильно. О, смотри, палка.
0: А у меня платочек есть.
1: Молодец, побежали. О, вот здесь. О, так. Ну, все!
0: Пошли!
1: А, ну, побежали!

0: представляешь?
1: Представляю.
0: Представляешь? Вместо травы кукурузные хлопья растут.
1: Чуть не верится, мне кажется.
0: А на них хрустящие палочки.
1: Ну, чуть не верится.
0: Не верится. А в речке вместо воды фанта течет.
1: Ну, чуть не верится.
0: Не верится. Смотри. Опа.
1: О,

0: А? Ну, понравилось? Ну, понравилось,
1: Мика. Только в жизни такого не бывает. Ладно, помечтай и хватит. Пойдем лучше на речку купаться.
0: Эх, жаль, что ты мне не веришь. Ну, ладно, пойдем.
1: Пойдем, Мика.
0: Да, пойдем, пойдем.
1: Купаться на речке.
0: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да

0: Смотри, я и не знал, что оно так быстро вырастет. Ха! Ты видишь, а вот оно дерево-то.
1: Играй, а где конфеты-то?
0: Конфеты? Ой.
2: Да вон они, вон! Ну, вот они, вот они. Ну, садись, садись скорей. Садись, смотри, вот. Конфеты! Я же тебе говорил, что вырастут! А на будущий...

0: Ребята!
1: Мы торопимся!
0: Куда?
2: За вами погоня!
0: Какая погоня? Ребята, привет! Вань, смекай! Смекай! Смекай, привет!
1: Тихо, у меня тут срочное дело!
0: Какое дело, смекай?
1: Да срочное
0: какое дело! Какое дело, в сундуке?
1: Да, у меня в сундуке!
0: Давай мы с его и решим!
1: Да нет, смекай, нет, это мое, только мое дело!
0: Тихо! А где Ваня, смекай?
1: У него тоже дело!
0: Ну где он, где он, скажи!
1: Да.
0: Угу. Все? Вань, привет!
2: Привет! Закрой меня! Закрой!
0: Вань, да ты что? Выходи! Ты что сюда залез?
2: Ну, хорошо!
0: Вань!
2: Ай, пожалуйста! Ай!
0: Ребят, да что с вами? Что себе попрятались, как будто за вами кто-то гонится? Вань, смекай!
1: Там нас один дяденька ищет.
0: Да никто вас не ищет, ребят! Разве вас здесь найдешь? Выходите! Вань, выходи! Давайте помогу.

0: Идем. Смекай. Смекай. Выходи, небось, никто вас не ищет.
1: Правда, не ищет?
0: Да, конечно. Кстати, ребят, а вы зачем его конфеты-то съели?
2: Мы думали, они на дереве выросли.
1: Так я их думал, что это конфетное дерево будет. Ну да, я закопал, взял лопату, выкопал, взял и дерево посадил. Да, да, мы с ним посадили. Да, пожалуйста, не перебирайте, потом я порогу воткну.
0: Все понятно.
1: Собака.
0: Ну, раз прям-таки небылицы получились. А в небылицах, ребят, всегда-то не знаешь, что тебя ждет.
2: Что-то не хочу больше жить в небылицах.
1: Да, я тоже не хочу.
0: Но я рада, что вы теперь представляете, как выглядел бы мир, если каждый его переделал так, как захотел. Тогда, наверное...
1: Ой-ой-ой, все.
2: Не надо.
0: Ребят, кстати, а вы знаете, почему у вас так получилось?
2: Почему?
0: Да потому что мы с вами порой не ценим многого того, что имеем. И не замечаем многих чудес.
1: Чудеса?
0: А что, не знаете?
2: Нет.
0: По-моему, мы с вами давно не заглядывали в очень мудрую, удивительную книгу. Догадались, как?
2: А я знаю! Это Библия!
0: Точно, Библия!
1: Да, Библия!
0: Пойдем посмотрим.
2: Это Библия!

0: Ребята, вот вы хотели жить в чудесах, которые сами придумали, да?
1: Да.
2: Ну да.
3: Но ваши фантазии, по-моему, ни к чему хорошему не привели.
2: Нет, совсем.
0: А ведь мы с вами совсем забыли про чудеса, которые придумал сам Бог. А их так много, я не совсем рядом.
2: Да где чудеса,
0: которые сделали? Повсюду, ребят.
2: Где?
0: Ну, а тут солнце, это разве не чудо, смотрите. Смотри, солнце.
2: Так солнце, оно и есть солнце. Чего же в нем чудесного?
0: Представьте, что если бы кто-то вместо солнца повесил бы электрическую лампочку, тогда в одной стороне всегда была бы ночь, в другой стороне был бы всегда день.
2: Подожди. Как это? Лампочка вместо солнца. А, на столбе!
0: Да!
2: А, ну да, да!
0: Ну, чтобы да. Нам всем с вами было тепло, светло и радостно, Господь создал солнышко.
2: Ха, вот здорово!
1: Здорово.
2: А когда? Ну, когда? Ну, да, когда же он его создал-то?
0: А ты не знаешь?
2: Да нет, конечно,
0: а ты
2: не знаю.
0: Нет. Ну, давайте прочитаем тогда.
2: Давайте.
0: Смотрите. Так, где это? А, вот. И создал Бог два светила великие. И был вечер, и было утро, день четвертый.
2: Четвертый?
0: Да.
1: Четвертый.
2: Ха! А чего же он тогда создал в первый? В первый?
0: Тоже не знаете.
2: Что создал?
1: Нет.
0: Так. Ребят, тогда я вам себе предлагаю смастерить поделку, которая поможет нам запомнить, что Господь сотворил в каждый день творения. Согласны?
2: Поделки! Я люблю поделки!
0: Здорово! Для этого нам понадобятся рейки, картон, краски, ножницы и веревочка.
2: Так у меня это все есть!
0: Тогда за дело.

0: раскрасим наши рисунки. Аккуратно вырежем и сделаем отверстие для веревочки. Прикрепляем клейком. Все.
1: Ну что, поделка у нас готова?
2: Ага.
1: Давайте с вами вспомним, что Господь создал в каждый день творения.
2: Давай.
1: Вот смотрите, первый день Господь что создал?
2: А я скажу, можно я скажу? Свет.
1: Точно, а во второй день, Вань?
3: Облака.
2: Правильно.
1: Третий день?
2: Сушу и моря, и разные...

0: Моря и океаны.
1: Молодцы. А в четвертый день солнце,
0: солнышко, луну, звезды, луну, месяц.
1: Молодцы. А в пятый день?
0: Морские рыбы и птицы.
1: Точно. А в шестой день?
2: Зверей и человека.
0: Ага.
1: Молодцы. Отлично все запомнили.
0: И вообще, эти

0: А это значит, что нам не стоит бояться,
1: что на дерево вырастут чужие конфеты.
2: А мы их съедим.
0: Да.
2: Ребят, ну а вы-то запомнили, что Господь сотворил за 6 дней?
1: Я запомнил.
0: Мы запомнили.
2: Тогда отгадайте мою загадку. Внимание! Угадай, на сколько дней солнце старше голубей? Ну, запомнили? А если вы ответите на этот вопрос и напишите мне письмо, то я вам каждому пришлю вот такие закладочки с изображением творений Божьих, чтобы вы не забыли. Ну, я жду ваших писем.
0: А сейчас, ребята, я думаю, что нам с вами надо извиниться перед тем человеком, у которого мы съели конфеты.
1: Ой, что-то мне страшно.
2: А может быть, потом?
0: Да не бойтесь, я пойду вместе с вами, мы ему обо всем расскажем. Я не думаю, что он будет на нас обижаться. Ну что, пойдем?
2: А я ему тогда подарю конфетку, которую закопал. Выкопаю и подарю, ладно?
0: Я думаю, что ему будет приятно свекать. Пойдемте.
1: Ребят, я сегодня понял, что нужно радоваться всему тому, что создал Бог. Иначе вы можете в такое попасть. Вот сейчас вы увидите.

0: бочку, там вода осталась. Теперь днем и ночью пейте воду постоянно. Ой, спать пойду, устал я очень. Вот обрадуется мама.
1: Ой, а кто огород-то вытоптал?
0: Правда?

0: первый блин комом, как говорится. Я не гарантирую положительный результат.
1: Просто рубрика прикола. Она сама выключается, у нее своя лучшая жизнь.

0: Всем привет! Я очень сильно люблю блины и постоянно ищу новые вариации. И у меня есть два рецепта для вас. Одни для ваших друзей, у которых, допустим, непереносимость глютена, а не из рисовой муки. И вторые, которые с сыром и зеленью. Давайте же их приготовим. Для первых нам понадобится... Сначала начнем с молока и масла. Они нам нужны комнатные, даже чуть теплее, чем комнатная температура, поэтому я отправлю их буквально на 30 секунд в микроволновку. А самое смешное, что я не знаю, как мы будем это переснимать. Это смешаем, отправим на минутку. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я помешиваю, чтобы масло до конца растворилось. Эта часть у нас готова. Теперь смешиваем. Возьмем два яйца. К ним добавляем сахар, соль и половина цедры лимона. Все это смешиваем. Взбиваем до пенки. Пена есть? Прекрасно. И теперь самое сложное. Предлагаю вам муку и молоко вливать по очереди. Меньше будет вероятность, что у вас получатся комочки. Просто рисовая мука достаточно странно себя ведет, не так, как классическая, к которой мы все привыкли. Поэтому предлагаю добавлять по чуть-чуть вам, чтобы привыкнуть к ней. Вот вроде добавили чуть-чуть, а комочков, как будто я уже не знаю сколько сделала. И плюс у нас есть еще цедра, которая мешает. Тесто для рисовых блинов обычно чуть дольше делается. У меня уже разогревается сковородка, если что. Если она у вас антипригарная, вам не понадобится дополнительное масло, потому что оно есть уже у нас внутри. А если сковородка обычная, тогда смажьте еще чуть-чуть сковороду. Не горит?
1: В смысле?
0: Просто рубрика приколы. Она сама выключается, у нее своя лучшая жизнь. Три подхода у нас получается. Тесто жидкое, не пугайтесь. Так и должно быть, так задумано. Потому что блинчики получатся, должны получиться. Я не гарантирую положительный результат. Но вообще они должны получиться прям тоненькими, чуть ли не просвечивающими. Добавляем мак в самом конце. Наше тесто, пока мы будем сейчас с вами готовить курт, я накрою и отставлю, чтобы она немножечко похоронилась у нас в тепле. Давайте приготовим лимонный крем для блинов. Для этого нам понадобится масло. Расплавим его чуть-чуть. Самое сложное – это подготовить все ингредиенты. Вообще, рецепт сам по себе не очень сложный. Надо просто все подготовить и вылить. И будет вам счастье. Сахар, цедра. Помешиваем, пока масло у нас плавится. И 4 яйца. Точнее, не яйца, а желтка 4. Все это помешиваем до загустения. И потом процедим. Можно будет подавать вместе с блинами.

Делать блинчики. Ты. И пока он горячий, мы добавляем небольшую ложечку рикотты вовнутрь и к ней еще небольшую ложечку курта. Вообще он идет сверху, но из-за того, что я его передержала, и он получился густоватый, я решила положить его вовнутрь. И заворачиваем. Вот так вот. Сделаем еще парочку таких на каждого человека. Три блинчики будут соленые. Примерно схема точно такая же. Мы начинаем с яиц. Соль. Смешиваем. Все как обычные блины. Разница только в начинке. Я думаю, многие из вас такие делали. Но есть люди, которые не знают об этом. Именно для таких мы и снимаем. Добавляем молока. Так как у нас идет сыр и зелень, муки добавляем немного, чтобы тесто получилось не очень густым, потому что будет еще начинка, и, возможно, у вас могут получиться оладьи из-за большого количества всего находящегося в тесте. Вы можете добавлять любую зелень, но просто петрушка, наверное, легче всего поддается жарке, не сгорая. Но вы можете добавить и лук, и укроп. Просто я, наверное, бы советовала в таком случае добавлять их в последний момент, в отличие от петрушки, которую мы добавим сейчас с вами прямо в тесто. Петрушки добавила по своему вкусу, побольше. Добавлю еще уже мне натертый сыр и масло. Все перемешиваем. И можно жарить. Сыра точно так же, как петрушки, можете добавлять по своему вкусу. Кто-то любит меньше, кто-то побольше. Кто-то добавляет уже в горячие блины, просто сверху посыпает, чтобы сыр был сверху, а не внутри. Так, смесь у нас готова. Отправляем все на сковородку. Первый блин всегда комом, поэтому многого от него не ждем. Я стараюсь распределять зелень, потому что если этого не делать, она у нас будет в одном месте. Так мне интересно. И все, как всегда, ждем моря погоды. Два вида блинов готовы. Приятного аппетита!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое, уповай на Господа».

Здравствуйте! История человечества делится на эпохи. Периоды времени, объединенные определенными характеристиками. Средневековье названо мрачным из-за сурового отношения к инакомыслию. Эпоха Возрождения способствовала возрождению светской науки и искусства. Век, в котором удостоились жить мы, видимо, будет назван веком информационных технологий. Все большее и большее значение в наши дни приобретает информация и интеллект. Поэтому будет не лишним поговорить о том, как можно помочь своему мозгу быть в наилучшей форме. Один из способов – это достаточное употребление воды. Ведь, как известно, мозг состоит из воды на 90%, и недостаток этой живительной жидкости бьет в первую очередь по нему.

Давайте мы с вами посмотрим, какие эффекты, какие результаты проявляются в нашем организме, если не хватает воды. Сначала это те признаки, по которым мы можем просто увидеть вот эту вот нехватку воды, заподозрить, так сказать, диагноз поставить. А потом, если это идет дальше и дальше, то это уже превращается в самую настоящую болезнь. Итак, изменение настроения без причины. Если никто нас не расстроил, никто нам ничего такого не говорил, но настроение колеблется, то есть то вверх, то вниз, вот такие вот перепады настроения, очень возможно, что причиной такой неустойчивости настроения будет нехватка воды. Первым из всех органов на эту проблему реагирует именно головной мозг. Именно он отвечает за наше настроение, поэтому он так и реагирует. Следующее – это цвет и запах мочи. Моча, в принципе, в нормальном состоянии, когда хватает воды, должна быть такого светлого цвета, практически прозрачной. Если воды не хватает, то она приобретает такой концентрированный очень вид, ярко-желтый и с запахом. И именно этот симптом, он в первую очередь, практически в первую очередь, приводит нас к мысли, что у нас проблемы с водой. Еще признаки нехватки воды – это запоры. Очень часто у людей проблема с запорами именно из-за воды. Не из-за того даже, что питание какое-то не такое, а именно из-за воды. Чувство хронической усталости. Как бы энергии не хватает, потому что вот эти вот питательные вещества, они нуждаются в воде, чтобы быть усвоенными, чтобы вступить в реакцию. Поэтому при нехватке воды человека всегда будет сопровождать чувство хронической усталости. Головная боль – еще очень важный признак. И если, например, у вас есть такая проблема, то вы можете просто проанализировать, сколько вы пьете воды. Если, например, вы ее не допиваете, то попробуйте просто в течение часа выпивать несколько стаканов воды. Каждые 15-20 минут по одному стакану, если голова болит. И вы тогда увидите эффект. Но это в случае, если головная боль не является следствием повышенного давления. Обратите внимание, что симптом такой, как жажда, он стоит здесь на последнем месте. То есть, если мы с вами думаем, что я по жажде сужу, хватает мне воды или не хватает, то, скорее всего, я ошибусь. То есть нельзя судить по жажде. Вот если хочу пить, значит, мне нужно пить воду. Если я не хочу, значит, она мне не нужна. Очень часто люди говорят, что я не пью воду, потому что я не хочу. Но давайте себе представим такой пример. У вас практически у каждого в доме есть зеленые растения. Когда мы эти растения поливаем? Когда мы их поливаем? Когда они уже увяли, листочки поникли, пожухли, цветочки повяли. Вот тогда мы их поливаем. Но если мы разумные хозяева, то, скорее всего, мы до такого времени ждать не будем. Потому что если мы так один раз делаем, второй раз, третий раз, то четвертый раз уже этот цветочек надо будет реанимировать. То есть хороший хозяин, он поливает до того, как проявились признаки нехватки воды. То есть он там по земле посмотрит, то он совсем не по растению судит. То же самое нам. Нам не надо ждать, пока проявится вот эта жажда, что организм будет кричать, что я хочу воды. Нам нужно просто вовремя пополнять эти запасы. И тогда мы не будем страдать от ее нехватки. Следующие признаки недостатка воды. Это уже больше похоже на болезнь даже. Изжога, опять же, запоры.

0: боли в суставах, спине, в мышцах, в области кишечника. Что касается изжоги, то это означает, что концентрация пищеварительных соков, она повышается. И дело касается не только желудочного сока, но и всех остальных. То есть должна быть вода, чтобы они были нормальной концентрации, не раздражали слизистую оболочку. Боли. Вообще, когда не выводятся продукты обмена, то многие из них, они обладают вот таким раздражающим свойством на болевые рецепторы. Причем в самых разных местах. Это может быть и мышцы, часто и кишечник. Что касается боли в суставах и в спине, это вопрос такой, обычно с возрастом такие проблемы появляются. С возрастом, когда человек, как правило, мало пьет воды, хроническое обезвоживание. В возрасте там где-то за 50 лет начинаются проблемы с суставами и со спиной. Артрозы и остеохондрозы. Вот эти вот проблемы. И в чем причина? Одна из причин – это то, что начинает нарушаться структура хрящей. Хрящей, которые покрывают, во-первых, суставы, суставные поверхности. И, во-вторых, хрящей, которые входят в состав дисков, межпозвоночных дисков. Если не хватает воды, то они усыхают, эти диски. Усыхают, и из-за этого могут быть большие проблемы человека, связанные вот с этими, приводящие к этим заболеваниям. Еще одна группа признаков, они уже звучат как болезни. Фактически это как болезнь. То есть, посмотрите, во-первых, проблемы с иммунной системой. Проблемы с иммунной системой. Аллергические заболевания, аутоиммунные заболевания. Это все может возникать как, ну, одна из причин, это может быть именно недостаток воды. Депрессия, артериальная гипертензия. Мы уже с вами сказали, что при нехватке воды густую кровь нужно протолкнуть еще, нужно давление повысить, чтобы протолкнуть эту кровь. Ожирение. Вопрос ожирения – это интересный вопрос. Причем здесь, кажется, вода и ожирение. От воды же не толстеет, правда? Но дело в том, что человек, который не пьет воду, он может воспринимать чувство жажды как чувство голода. Путать может. И поэтому вместо того, чтобы выпить воды, он начинает есть. Это приводит к перекусываниям, это приводит как результат к повышению веса. И когда к нам приезжают люди, которые хотят похудеть, мы это обязательно им, ну, объясняем и говорим, что вместо того, чтобы перекусывать едой, надо перекусывать водой. То есть пить воду для того, чтобы не было лишней еды, чтобы не было лишнего веса. Кожные заболевания, хочу еще сказать, это если, например, у человека проблема нехватка воды, то плохо выводятся отходы из организма. И очень часто кожные заболевания – это следствие такого внутреннего отравления, того, что просто накапливаются отходы в организме и не выводятся как положено. Опять же, эту проблему можно решить с помощью разумного употребления воды.
1: Если у вас работа связана с напряженной умственной деятельностью, возможно, время от времени вы тоже чувствуете необходимость еще какими-то способами подхлестнуть свой мозг. Так Конан Дойль наделил Шерлока Холмса пристрастием к кокаину для стимулирования мозга. Действие наркотика в 19 столетии было еще мало изучено, и автор детектива не представлял себе опасность, которой он незаслуженно подверг своего главного героя. В 21 веке мы уже хорошо понимаем опасность наркотиков, но действие других стимуляторов – кофе, крепкого чая или даже так любимого многими шоколада – может быть тоже разрушительным как в целом для здоровья, так и для мозга – самого чувствительного нашего органа.

Говорят, что шоколад полезен для сердца и поднимает настроение. Чистый шоколад действительно содержит флавонол и другие ингредиенты, улучшающие в числе прочего сердечную деятельность. Но многие производители шоколада удаляют флавонол из-за его горького вкуса. Взамен мы получаем продукты, изобилующие сахаром и жиром, которые очень вредны. Как полагают, шоколад способствует повышению уровня серотонина и эндорфина в мозгу, что при

0: приводит к эффекту душевного подъема. Дело в том, что в его состав входят такие стимуляторы, как кофеин и теобрамин. Кофеин стимулирует центральную нервную систему. Он не дает нам ни калорий, ни питания, ни витаминов. Его действие напоминает подхлёстывание загнанной лошади. Лошадь, испытывая боль, может двигаться быстрее, но на самом деле усталость у нее не убавляется. Мы заставляем лошадь расходовать энергию из резервов, а возместить эти резервы непросто. Некоторые восполнить вообще невозможно. Одним из наиболее серьезных последствий употребления кофеина является развитие состояния, которое в психиатрии известно как невроз страха. Теобрамин же в небольшом количестве полезен, потому что стимулирует сердечную деятельность, расширяет сосуды. Но только в небольшом количестве. И он не нужен детям, особенно в сочетании с кофеином. Детям немного и надо для перевозбуждения нервной системы. Шоколад содержит в себе много жира и создает нагрузку для ферментативной системы желудка и поджелудочной железы. Необходимо объявить шоколад вредным продуктом, таким же, как алкоголь и табачные изделия, считает шотландский диетолог Дэвид Уолкер. По мнению специалиста, шоколад – один из главных виновников ожирения. Один шоколадный батончик весом 225 граммов содержит 1200 калорий, почти половину рекомендуемой дневной нормы. Чтобы сжечь эти калории, нужна как минимум трехчасовая прогулка пешком. Шоколадные батончики содержат также большое количество сахара, красители, ароматизаторы и стабилизаторы, о вреде которых мы уже неоднократно говорили. А нуга и карамель, составляющие начинку, настоящее убийство для ваших зубов. Прилипая к зубам и забиваясь в промежутках между ними, мягкие конфеты создают великолепные условия для развития и питания бактерий. Шоколад обладает одним из самых высоких уровней концентрации свинца среди продуктов, которые входят в типичное меню западного человека. Даже маленькое количество свинца может вызвать постоянный дефицит нервного развития, включая пониженный уровень интеллекта. Чем позже ребенок познакомится с шоколадом, тем лучше, дружно говорят все диетологи мира. В раннем возрасте сладость может стать причиной аллергии, помешать нормальному формированию зубов, вызвать нарушение обмена веществ. Шоколад грозит ненужным напряжением нервной системы. Не удивляйтесь, если ваш ребенок после съеденной сладости начнет беситься, капризничать и не захочет спать. В основном конфеты служат источником пустых калорий и снижают аппетит, необходимый для получения полезных продуктов. Конечно, съев 4-5 батончиков, дневную норму калорий вы получите, но шоколад, орехи и нуга не дадут организму, особенно детскому, всего необходимого количества витаминов и микроэлементов. Не лишним будет упомянуть и о том, что регулярное употребление шоколада может привести к шоколадной зависимости, когда вы ни дня не можете прожить без шоколадных конфет или батончиков. Как следствие, этот калорийный продукт действует не лучшим образом на психическое и физическое состояние. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: Кофе, чай, сладости приносят больше вреда, чем пользы. Выброс энергии, который они могут провоцировать, приводит к быстрому и глубокому спаду, с которым еще сложнее справиться. По счастью, есть продукты, которые как будто специально предназначены для того, чтобы помочь нашему мозгу быть активнее. Продукт, о котором дальше пойдет речь, из-за его свойств заслуженно называют лакомством для мозга.

Смоква, фига, винная ягода, инжир. Этот плод имеет немало названий. Да и польза, которую он приносит, с лихвой хватило бы на несколько продуктов. Великий врач

0: Врач древности Авиценна высоко ценил этот продукт и считал его настоящим эликсиром молодости. Инжир – это один из немногих плодов, который содержит крайне важные для организма омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они необходимы для того, чтобы могли правильно работать сердце и мозг. Кроме того, жирные кислоты важны для здоровья нервной системы. Инжир очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Он богат таким важным элементом, как калий. Калий снимает напряжение с кровеносных сосудов, расслабляет и расширяет их. Кроме того, эти ягоды снимают сильное сердцебиение. Инжир очень важен для поддержания здоровья. Он содержит большое количество кальция, который улучшает состояние костей, ногтей и волос. Особенно в регулярном пополнении этого элемента нуждаются женщины. А из плодов инжира кальций усваивается лучше, чем из таблеток. Инжир – это источник уникального вещества фитостирола. Он помогает организму человека бороться с вредной формой холестерина. Это вещество не допускает попадания холестерина в кровь, защищая таким образом сосуды. Еще воины Александра Македонского брали с собой в походы мешочки с сушеными плодами инжира. Благодаря им они возвращали себе силу и снимали усталость. Ведь достаточно 1-2 ягод, чтобы почувствовать себе прилив сил и отогнать голод. Плоды сушеного инжира с давних пор применяют как жаропонижающее средство при простуде. Его отвар на воде или молоке используют как полоскание при ангине и воспалении десен. Если вам посчастливится оказаться в тех местах, где произрастает фиговое дерево, не откажите себе в удовольствии полакомиться его нежными плодами. Впрочем, в сушеном виде он сохраняет для нас свою пользу и вкус. Размочив сушеный инжир в воде, из него можно делать различные крема для десертов. Хороши с инжиром каша и сладкие запеканки. Можно просто заменить инжиром конфетку во время чаепития. Что бы вы ни выбрали, будьте уверены, что удовольствие от инжира принесет вам пользу.
1: Заставить свой мозг быстро включиться в работу можно с помощью сухофруктов. Особенно полезны для этого изюм и инжир. Помогут и другие сладкие фрукты – бананы и хурма. А еще разбудить себя для работы можно небольшой зарядкой. Надо только найти несколько минут и место, где вам никто не будет мешать.
0: Итак, первое упражнение для мышц шеи. Исходное положение – руки вдоль тела. И делаем наклоны головы вперед, назад, вправо и влево на 4 счета. Итак, начали. 1, 2, 3, 4. Назад.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Вправо. Старайтесь делать эти упражнения медленно, без резких движений. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы шеи. Их нужно немножко разогреть. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты впереди, в замочек. И мы делаем повороты головы вправо и влево. И также старайтесь максимально отвести голову вправо. И задержались. Исходное положение. Теперь влево. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Теперь будем делать круговые движения плечами. На 4 счета. Вперед. 1, 2, 3, 4. Вверх поднимаем. Вперед. Вниз.

0: исходное положение. Старайтесь, чтобы амплитуда движений была максимальной. И тщательно выполняйте это упражнение. То же самое назад. Следующее упражнение. Заводим руку назад, при этом другой рукой мы помогаем как можно дальше завести руку и достать лопатку этой руки. Надавливаем на локоток и разогреваем мышцы плеча. Потянули, потянули. Хорошо. Теперь сделаем наклоны вправо и влево. При этом одна рука на поясе, другая поднята вверх. Наклон в одну сторону. И рука тянется. Почувствуйте, что у вас растягиваются мышцы вот этой стороны. Хорошо. Теперь в другую сторону. И потянулись за рукой. Потянулись. Хорошо. Теперь другое упражнение с наклонами. Наклон вперед, потом к одной ноге, к другой. И прогнулись, и подпираем ладошками поясничку. Итак, начали. Вперед наклон, к одной ноге, к другой. И прогнулись. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги чуть шире поставили. Проследите, чтобы стопы у вас были параллельно. Приседаем на одну ногу. Попружинили. На другую ногу. При этом руки отведены. Хорошо. Следующее упражнение – это из разряда суставной гимнастики. Руки вперед, сжали в кулачки и вращаем кулачками. В одну сторону. То же самое, делайте это упражнение тщательно, его не нужно делать быстро. Хорошо. Теперь мы разогреваем локтевые суставы. Руки согнуты в локте и вращаем к себе 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Хорошо. А теперь несколько упражнений суставной гимнастики для ног. Нога согнута в колене и вращаем в голеностопе. То же самое. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. А теперь на коленный сустав. Если вам трудно, то вы можете за что-то держаться, за стенку или за стульчик. Поднимаем ногу в колени и рисуем кружочек. Также, если у вас болит коленный сустав, то вы можете поменьше. То есть упражнение делается под контролем боли. То же самое с другой ногой. Теперь поработает тазобедренный сустав. Ногу, согнутую в колени, поднимаем вперед и в сторону. Вперед и отвели максимально. Хорошо, и закончим этот комплекс упражнений упражнением на дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох, расправили грудную клетку и выдох. Вот такой простой комплекс для утренней гимнастики. Я думаю, что эти простые упражнения вам легко запомнятся. Удачи и будьте здоровы!
1: Осталось всего несколько минут нашей программы, а принципов здорового интеллекта осталось еще много. Я вам их прочитаю, а вы попробуйте запомнить. Кстати, это как раз и есть один из способов. Итак, первое. Старайтесь чаще загружать свой ум новой информацией. Это понятно, пока мозг работает, он живет. Когда мы сводим работу ума к шаблонным действиям и мыслям, он начинает быстро стареть. Второе. Питайтесь правильно. Следите, чтобы ваш рацион был полноценным. Особенно важны витамины группы В, йод, бор и цинк. Осложнить работу мозга, как доказали исследователи из Канады, может избыток жиров. Они провели эксперимент на крысах, который показал, что диета, избыточная жирами, ухудшает память, так как он ухудшает снабжение мозга кислородом. Впрочем, недостаток жиров тоже может повредить. В питании обязательно должны присутствовать омега-3 – жирные кислоты, которыми богаты орехи, оливковое масло, жирная рыба. Они способствуют улучшению работы мозга, особенно эти вещества необходимы для умственного развития детей. В-третьих, пейте достаточно жидкости, то есть 6-8 стаканов воды в день. В-четвертых, высыпайтесь. Недостаток сна может вызвать резкое ухудшение мозговой деятельности. Хуже того, регулярное недосыпание может сказаться на интеллектуальных способностях в будущем. Пятое. Не забывайте про солнечный свет.

Недостаток солнечного света – главная причина плохого настроения зимой. Даже в облачный день стоит немного прогуляться. Шестое. Ищите вдохновение. Общайтесь с вдохновляющими вас людьми, ищите новые возможности. Вспомните, что вы любили делать, когда были ребенком, и делайте это, будучи взрослым, но на новом уровне. Это и есть ключ к вашему гению. Да Винчи, Эдисон, Эйнштейн, Пикассо – все они любили играть и исследовать. И, наконец, эффект Моцарта. Десятилетия назад психолог Франциск Рошер сделал открытие. Оказывается, прослушивание произведений Моцарта улучшает математическое мышление. Даже крысы преодолевали лабиринты быстрее и более точно после его музыки. Если это так, то это самый гармоничный способ улучшить свои умственные способности. Давайте не будем откладывать, попробуем этот простой эффект в действии прямо сейчас.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

Очень нравится, что многие россияне стараются быть на природе. Свежий воздух – еще один важный фактор, который предупреждает возникновение отрицательного стресса. Мы говорили уже об этом. Он дает возможность получить положительные эмоции, как следствие положительного стресса. Кстати, если у нас на природе есть умеренная работа в саду или на огороде, это тоже полезно. Это уже относится к блоку физических упражнений. В особенности, если это сочетается с активными физическими упражнениями, плюс глубокое дыхание. В пребывании на природе есть преимущества, которые позволяют снизить сам по себе стресс. Это созерцание и размышление. Только природа может дать нам возможность увидеть совершенство Божьего творения. Я хочу начать с примера, который однажды имел в «Горячем ключе». Дело в том, что однажды я вышел погулять со своим сыном и наблюдал за звездами. Сосед, увидев меня, тоже стал смотреть на звезды. Он был экспертом по звездам и показывал мне разные созвездия. «Как чудесно Бог создал все на небе», — сказал я, когда услышал комментарий различных созвездий, на что сосед мне ответил: «Бог слишком далеко, такого порядка здесь не будет». Но мне вспомнилась молитва «Отче наш», слова, которые звучат там: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На эти слова мне хотелось бы обратить ваше внимание. Ведь Бог желает упорядочить нашу жизнь. Упорядоченная жизнь – это жизнь без стресса, как это существует на небесах. И молитва, по сути, и говорит, что, смотря на природу, ты можешь упорядочить свою жизнь, сделать ее такой же порядком с помощью Божьей. Вот как пишет об этом известная христианская писательница Елена Уайт в своей книге «Служение исцеления». «Христос любил собирать своих учеников и вообще людей под голубыми небесами, на травянистом склоне, холме и на берегу озера. Здесь, окруженный своими творениями, он мог направить их мысли от искусственного к первозданному. В картинах жизни и развития природы он раскрывал принципы своего царства. Поднимая глаза к Божьим холмам и созерцая чудесные дела его рук, люди могли усвоить драгоценные уроки божественной истины. В будущем эти уроки божественного учителя повторялись в их мировоззрении, когда они смотрели на картинки из природы. Их мысли уже обращались к возвышенному, а сердца находили отдых и очень важный фактор – покой. Смотрите, как Иисус Христос учит своих учеников на примере природы тушить отрицательный стресс. Я хотел бы зачитать вам Евангелие от Матфея, 6 главу, с 26 по 31 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, — пишет дальше Священное Писание, — что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мепаче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, во что одеваться, ибо Господь сам позаботится об этом». Слово «не заботьтесь» в данном случае нужно понимать, что мы не должны чрезмерно беспокоиться, не должны позволять отрицательному стрессу влиять на нас и руководить нами. Вы никогда не увидите Бога, но вы сможете обрести спокойное состояние, когда наблюдаете за совершенством природы, созданной им. Как пишет об этом Священное Писание в Римлянам 1 главе, в 20 стихе:
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира

через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Я не знаю, какое качество товара вам больше всего нравится. Может быть, отечественное, может быть, немецкое, может быть, шведское или какое-то другое. Но доверяете ли вы качеству Бога, который предлагает нам посмотреть на совершенство этого мира, как вот я смотрю сейчас на этот цветок, и он во всех отношениях совершенен. И доверяя Богу, вы видите качество. В этом почерке Бога рождается вера в абсолютное доверие и в абсолютное спокойствие. И уже нет места страха. Еще одним преимуществом является возможность увидеть Божье совершенство, противопоставляя его серой несовершенной человеческой среде обитания. В городской среде нам часто приходится сталкиваться с несовершенством. Разбитое стекло, корявый забор, серый дом, да мало ли что может встретиться за день. Все эти несовершенства человеческой деятельности, они угнетают нашу психику, вводят нас порой в депрессивное состояние. Но если вы чаще будете проводить время на природе, у вас появится возможность развить оптимистичный взгляд на жизнь, укрепить свою веру в то, что Господь позаботится о вас. Кстати, в условиях городской жизни вы также можете находить минуты созерцания природы. Вы можете просто подойти к своему комнатному растению и посмотреть на него. Но не просто посмотреть, потому что нужно посмотреть, а увидеть красоту стебля, красоту цветка, который представлен здесь, как расположены листы, как они геометрически расположены, как они красивы по цвету, какие жилки они имеют. И поверьте, если вы посвятите этому не одну минуту, а может быть 10 даже минут, слишком много времени, но 10 минут поможет обрести вам удивительное чувство спокойствия и вдохновения к жизни. Ведь человек, как мы читаем в Библии, сотворен по образу и по подобию. И со временем в результате греха мы потеряли это преимущество. Стали больше беспокоиться, суетиться. Но через жертву Иисуса Христа мы можем восстановить, упорядочить нашу жизнь, снижая риск возникновения зависимости. Тем самым. Итак, первое, что нам нужно сделать в своей жизни, продолжайте по мере возможностей пребывать на природе. Принцип созерцания очень важный. Стремимся увидеть в природе упорядоченность, которая свидетельствует о мудрости и о силе Божьей. И пусть благословит вас в этом Господь. И помните, выход есть.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Здравствуйте! Как устроено Царство Божье? Что написано об этом в Ветхом Завете и что мы узнаем о Царстве Божьем из Нового Завета? Сегодня мы продолжаем серию бесед о Царстве Небесном. На наши вопросы отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, подошло время нашей очередной встречи, которую мы снова посвятим размышлениям, ответам на вопросы о Царстве Божьем. Итак, мы что-то узнаем из Библии о том, как устроено Царство Божье?
1: Значит, мы понимаем, что Царство Божие – это очень важная тема Священного Писания. Мы

0: видим создание Царства Божия в начале книги Библии, в книге «Бытие» 1-2 главе, равно как мы замечаем тему Царства Божия в завершении книги Библии в Откровении в 21-22 главе. Но есть то, что объединяет в понимании того, что есть Царство Божие и что есть Царство земное. Надо напомнить и сказать, что в Царстве Божьем есть схожие атрибуты, как любой другой земной власти. А в Царстве Божьем есть президент, есть конституция, есть подданные, есть управители, есть правила, есть законы. Поэтому все то, чем обладает любое государство, в Царстве Небесном все это есть. Но с одним принципиальным отличием. В Царстве Небесном все работает на правде и чистоте, на истине. В земном царствовании немножечко все иначе. Поэтому, когда мы наблюдаем этот мир, мы обязательно столкнемся с позицией того, что нас окружает. А нас окружает не только человеческий мир и земной мир. Нас окружают и всевозможные религии. И если мы обратим внимание фактически на любую религию мира, мы возьмем христианство, традиционное, нетрадиционное, протестантское, обратим внимание на буддизм, на иудаизм, на ислам, и вы увидите, что самое главное с позиции внешнего облика – вести себя правильно. То есть необходимо обязательно иметь внешний вид правильный. Нужно никого не обижать, не гневаться, не раздражаться, не воровать, не убивать. То есть это то, что в любой религии фактически приветствуется. То есть, иными словами, внешне надо выглядеть приглядно. Вот говоря о Царстве Божьем.
1: Потому что, а как тогда люди внешне скажут, да что же ты за христианин, к примеру, если ты это не соблюдаешь, ведешь себя не так, а у вас разве так можно? Ну, то есть люди примерно понимают, допустим, живя в христианской стране, как можно, как нельзя, что можно в пост, что надо в праздники, и сравнивают, конечно же, верующих людей с какими-то своими представлениями.
0: То есть обратите внимание, вот когда мы говорим о Царстве Божьем, там немножко другая природа. А когда говорим о том, что внешнем, то, что видимо, самое главное, выгляди приглядно. И зачастую никого не волнуют внутренние процессы, которые происходят внутри этого человека. Царство Божие пытается ответить именно на этот вопрос, что там внутри происходит этого человека. Именно так. Поэтому, если мы возьмем во внимание библейский текст один, вы обратите внимание, что делает Иисус для каждого человека. Мы возьмем послание к евреям, 10 главу, 11 стих. Так написано. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Это еще раз наглядно показывает, вне зависимости, что будет происходить с точки зрения внешнего, внутренность не проблемы не решить, человеческую. Поэтому что предпринято было сделано им, то есть Иисусом, 14 стих. «Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть Иисус производит изменения и перемены не только внешние, но и внутренние.
1: То есть вы имеете в виду то, что внешнее не важно? Ну, то есть вот правил соблюдать, какие-то обычаи, традиции, это вообще не важно? Или вы имеете в виду то, что это важно, но главное, чтобы сердце было определенным чем-то наполнено?
0: На этот вопрос отвечу текстами Священного Писания, когда Иисуса Христа упрекали. А знаете, в чем его упрекали? Почему он ест и пьет с мытарями и грешниками? И почему он назван другом грешников? И он говорит, что эти люди идут прежде вас, ссылаясь на фарисеев, в Царство Божие. Представляете? Поэтому можно было бы Иисуса упрекнуть, но нет. Конечно же, он не умаляет значимости внешнего облика. Все то, что происходит с момента его, скажем, поведения, его облика. А Иисус говорит, не только это важно, но важна и сама суть внутренности этого человека. Что там происходит, потому что, помните, мы с вами, когда читаем Священное Писание, Евангелие от Луки, 17 глава, 20.

0: 21 стих. О чем говорит Иисус? Что Царство Божие внутри вас есть.
1: Угу.
0: Скажите, Юлия, а что у вас там внутри сердечка вашего?
1: Много ведь чего.
0: Много чего.
1: И хорошее, и плохое.
0: И у меня, понимаете?
1: Да.
0: И у каждого, кто задумается над этой темой, и необходимо допустить эту возможность, чтобы Иисус обитал в этом сердце. И тогда там будет, конечно же, Царство Божие.
1: А как тогда сделать так, чтобы в моем сердце обитал Иисус? Вот, может быть, ну, мне это, например, понятно. Я уже давно в вере, так скажем, да? Я практикую веру, читаю Писание, хожу в церковь. Вот. Человек, ну и то, понятно, что нет предела совершенству. Но вот человек только проявил интерес к божественному, так скажем, вот Библию первый раз открыл. Вот что он должен делать, чтобы в его сердце какие-то правильные движения начались?
0: Итак, если любой кто-то из нас задаст этот вопрос, с кем мы встретимся, как минимум это говорит о том, что человек переживает и думает о чем-то важном. И первый шаг, который он сделал, он уже сделал. И он задал правильный вопрос, а значит, полпути уже прошел, полшага прошел.
1: Если его это уже беспокоит, это
0: он переживает, да.
1: Уже на пути.
0: Но недостаточно еще полшага, а затем еще полшага, потому что если ты не знаешь концовки, если ты не знаешь, какова цель, куда ты стремишься, и вот темы сегодняшние как раз и демонстрируют. Я хочу подвести каждого, и вас хочу подвести, и самого себя подвести к моменту того, что будет в самом конце. В самом конце будет Царство Божие. Если мы достигнем только полпути, то этого, естественно, будет недостаточно. Да, можно относительно, можно решить какие-то свои непростые задачи. Но у Иисуса далеко идущие последствия. Всех Он ведет в Царство Божие. И теперь, вот знаете, хочу обратить ваше внимание, что Царство Божие – это очень важная тема Священного Писания. Как пример, возьмем во внимание Ветхий Завет, пример. Скажем, что житель, скажем, житель Израиля знал о Царстве Божьем? Что вообще он мог знать? И сейчас мы с вами прочитаем Бытие, Бытие 2 главу, 8 текст. Итак, книга Бытие, 2 глава. 8 стих. Что среднестатистический израильтянин мог знать о Царстве Небесном? Читаем. Бытие 2.8. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». И все. Фактически про Царство Божие в Ветхом Завете мы мало что читаем.
1: Ну,
0: за исключением
1: даже
0: вот
1: здесь,
0: этого.
1: Простите, и не сказано, что и это назвал Царством Божьим.
0: Все
1: то
0: верно.
1: Мы можем просто... Ну...
0: Но если мы возьмем во внимание контекст, мы посмотрим, как счастливы люди жили.
1: Да.
0: Вот скажите, много ли человеку нужно для счастья?
1: Много.
0: Много?
1: Я думаю,
0: мы будем
1: что
0: еще
1: да.
0: об этом говорить.
1: Немало.
0: Немало нужно. Но фактически человеку нужно самые базовые какие-то решить его потребности. Вот, так скажем так, в Бытие, в 2 главе, то, что мы читаем, все решается легко достаточно. Вопрос проживания, питания, крова, счастья, чтобы здоровье было хорошее, чтобы там, не знаю, давление не прыгало, коленки не болели, и многое-многое другое, и ты высыпался. Поэтому в среднем человек единственное, что он знал, вот это самую главную истину. Впрочем, были, наверное, люди, мы можем это увидеть, что они тоже предполагали и понимали. Но в общей массе вряд ли они понимали. Знаете, что они понимали? И самое главное, что знали. Для этого нужно прочитать Второзаконие, 28 главу. Книга Второзакония, 28 глава, начиная со второго текста. Что они знали вообще о Царстве Божьем? Или мы скажем так, о благословениях? Когда нам предлагают благословения, мы же хотим эти благословения сегодня, правда?
1: Да.
0: А нам Новый Завет, Иисус говорит, когда получите?
1: В будущем.
0: В будущем, понимаете? То есть все обещанное нам предлагают потом. То есть, иными словами, когда мы говорим с точки зрения русской поговорки, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Вопрос, что избрать? То, что ты сейчас держишь в руке, или ты получишь потом, но еще это не доказано. Это не точно.
1: Но иногда бывает, что я сейчас и в руке тоже ничего не держу.

0: Поэтому мне Божья помощь нужна в моей жизни. А он говорит, потом получишь.
1: Да.
0: В Царстве Небесном.
1: Бывает.
0: И вот вопрос.
1: Такое.
0: Вот вопрос.
1: Такое,
0: да,
1: бывает у людей. Обратите внимание, что о благословениях о Царстве Божьем, потому что мы ассоциируем, конечно, Царство Божье с радостями какими-то, с вечным удовольствием, жизнь без забот и так далее. Что мы читаем? «Придут на тебя все благословения сии».
0: Это, простите, какой текст?
1: Второзаконие 28:2.
0: А,
1: Второзаконие 28:2. Вот все благословения, вот какие ты хочешь, вот все благословения. И исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. У меня вопрос. Нам обещано Царство Божье просто так безусловно или все же на условии? Мы должны что-то же сделать?
0: Ну, написано, если будешь слушаться Бога, да, так скажем, да.
1: Царство Божие тоже обещано на определенном условии. То есть это не безусловные обещания. «Благословен ты в городе, и благословен ты на поле, благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих». Обратите внимание, вот должно, я извиняюсь, как маслом намазано.
0: Да.
1: Вот все хорошо. «Благословены житницы твои и кладовые твои, благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем». И дальше еще не кончаются эти тексты о том, какие благословения его касаются. Иными словами, надо сказать, что Ветхий Завет больше содержит земные обетования о материальном благополучии, о материальной жизни, нежели о духовном, но будущем событии каком-то, неком. Поэтому мы видим, что вот эта благость, она распространяется как раз на твою реальную жизнь.
0: Вот, это и хорошо. Это как хорошо. Раз людям-то это и надо, чтобы здоровыми быть, чтобы твои дети были здоровыми. Вот здесь как бы скот перечисляется, ну, люди скотоводские, ну, как скотоводством занимались, да, как бы они выращивали скот, они выращивали хлеб. И в житницах благословение, и у скота благословение. То есть, ну, как бы ты не прилагаешь особых трудов, ну, вернее, да, ты трудишься, но ты трудишься не впустую. Господь дает тебе во всем, во всех сферах благословение.
1: Надо напомнить, это чудесно. Следует запомнить, что прошлые века, тысячелетия складывались с позиции его благополучия именно в его трудах. Сегодня жизнь немножко устроена по-другому. Мы свои социальные, продовольственные проблемы решаем как? С возможностью заработать и пойти в магазин. Тогда все складывалось именно в такой отрасли. И если неудачный год, недостаток солнца, недостаток воды, мор, голод, все что угодно, и человек оставался голодным. И по этой причине Бог демонстрирует им, что хочешь благословения, слушайся, и ты получишь не потом, но сейчас. Я вынужден еще несколько текстов прочитать. Псалом 102, 3 и 5 текст. Что он обещает? Он прощает все беззакония твои. Псалом 102, 3 стих. Исцеляет все недуги твои. То, что нужно всем. Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Скажите, это реально касается человека здесь, на земле, с точки зрения Ветхого Завета?
0: Ну, если читать и верить, то так должно быть. Но было ли так на самом деле, это вопрос. Вот то, что в нашей жизни не всегда так, это точно. У нас бывает, что и успех, и все хорошо складывается, и проблемы решаются, а бывает так, что не везет, вот как люди говорят, какое-то дело пришлось отложить, какое-то дело не получилось. Я на что-то рассчитывал, и как об стенку горох, не получилось.
1: Вот заметьте, какое интересное отличие,
0: как это понять,
1: между нашей жизнью, то, что сейчас мы будем читать уже Новый Завет, и то, что мы уже прочитали Ветхий Завет, что благо, они обещаны уже при жизни. И вот это было бы замечательно. Уверовал в Бога, ожидаешь Царство Божье, ты его слушаешься, и тебе все дается для жизни, все необходимое для жизни. Но скажите, а в Новом Завете разве так? В Новом Завете обещано ли? Там немножко по-другому. Я объясню.

0: немножко ситуацию, каким образом, задаваясь вопросом, скажите, а в Ветхом Завете, я назову так, идет монетизация благословений Царства Божия уже при жизни. В Новом Завете такого уже нет. И это вызывает тоже вопрос. Почему нет монетизации при нашей сегодняшней жизни? Почему нам обещано потом, а не сейчас? И на это есть тоже ответ. Давайте мы посмотрим на Новый Завет. И вот если посмотреть на настроение Нового Завета, то здесь немножко все по-другому устроено. Почему? Потому что кто-то скажет, позвольте, в Новом Завете надежда есть, радость есть, благополучие есть, но достатка нет. Чем ты богат в Новом Завете? Ты богат верою почему-то только. А почему не материально? А нам отвечают, подождите, Царство Божие, вот главная тема Нового Завета. И поэтому здесь стоит вопрос, подождите, кто-то еще некто скажет, так, а нам-то что делать? Вы правильно говорите? Нам-то что делать в сегодняшней жизни? И как быть в этом случае?
1: Ну, в Новом Завете, да, говорится о том, что гонения будут, например, на верующих людей. Сказано, они и были.
0: Это вот. Богатство?
1: Бывают и времена более легкие, бывают более тяжелые, да. Богатство... Не знаю. Наверное, там не обещано богатство.
0: Согласитесь?
1: Я не помню. Оно там не обещано?
0: Вот. Может ли это быть богатством? Скажем, богат верою, богат праведностью. Посмотрите, как поменялась ходовая монета Ветхого и Нового Завета. Но неспроста, потому что надо вспомнить, что Иисус продекларировал Царство Божие. А в Царстве Божьем то, что работало раньше, уже не работает. И Ветхий Завет продемонстрировал, с какими проблемами и ошибками столкнулся избранный Божий народ.
1: То есть, получается, Царство Божье, которое описано в Ветхом Завете, оно очень отличается от Царства Божьего из Нового Завета. Потому что если верующим людям были обещаны земные блага в Ветхом Завете, но вопрос, были ли они реально? Ведь и бедные тоже были у израильского народа, богатые и бедные.
0: Чаще всего мы говорим, видите, какой Авраам состоятельный был.
1: Да, а Авраам был состоятельный. Да,
0: и многие другие были.
1: Патриарх.
0: И Лот был, хотя все оставил там. Вот, и многие другие истории демонстрируют как раз о богатстве.
1: Да, да. А тут в Новом Завете по-другому, поэтому люди и говорят, вы христиане, бессеребренники. У вас аскеза, я не хочу. Вот если бы ваш Бог обещал и выполнял вот свои обещания относительно того, что даст и богатство, и здоровье, то я бы, может быть, и пришел. А так, значит, я от многого должен отказаться, еще готовься к гонениям.
0: Скажите, зачем мне неужели правдива поговорка «Бог терпел и нам велел»? Неужели это правильно? Но это в простонародье опять так же говорят.
1: Поговорки, они просто так не возникают. Они из опыта.
0: Вот, возвращаемся к тому тексту, который мы вспоминали. Это Лука 17:21. «Ибо Царство Божие внутри вас есть». Какая является самой главной ценностью у верующего человека? Что является? Материальный или достаток? Хотя, надо сказать, впрочем, неплохо было бы, но что самое интересное, он обращает вновь внимание всякого своего слушателя к тому, что является истинной ценностью. А этой истинной ценностью является сам Он, то есть Иисус Христос. Давайте мы еще прочитаем один текст. Титу, 1 глава, 2 и 3 текст. «В надежде вечной жизни, которая обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Вопрос, что же Он обещал? Значит, он обещал, получается?
1: Что-то он обещал, но вопрос...
0: Спросите у меня, что обещал?
1: Да. Что?
0: Что? Дело все в том, что Бог обещал самое благословенное, что может быть для человека. Вопрос не снабдить его материальными ресурсами для решения его повседневных задач. Мы должны вспомнить, он ушел оттуда. Его прогнали из Царства Божьего. Он возвращает его только домой. Он возвращает его в Царство Божие. Это самая великая ценность, какая может быть для решения человеческих потребностей. Поэтому самая благая новость, какая может быть от озвученной из Священного Писания, возвращаемся домой в Царство Божие. Там, где есть все необходимое для жизни. Но не надо этого ожидать и ждать уже сейчас, когда это будет, как с точки зрения будущего события.

0: оно уже сегодня есть. И если человек желает этого в своем сердце.
1: Но вы имеете в виду, его выгнали, человека выгнали из Эдема, да, после грехопадения?
0: Фактически, да. Виду,
1: да. И сейчас Господь возвращает человека в Эдем, но до возвращения в Эдем небесный человек должен, естественно, верой принять Бога и должен там раскаяться в грехах.
0: Если допустить, угу, скажем, вот с таким испорченным характером, как человека, в это Царство Божие, он испортит это Царство Божие своим поведением, своими правилами жизни. Поэтому нас воспитывают сегодня. Нас воспитывают для того, чтобы мы были пригодны для этого Царства Божия. И для этого Священное Писание нам помогает.
1: Угу. Но все-таки вопрос тогда, что же изменилось? Ведь во времена Ветхого Завета человек тоже был таким грешным, земным, плотским, да, потому что это все происходит после грехопадения. Но Господь обещает благосостояние, а в новом ничего не обещает.
0: Ничего не обещает.
1: То есть что меняется после, собственно говоря, со смертью Иисуса Христа? Что меняется? Потому что Новый Завет – это как раз водораздел. Христос принес себя в жертву, Голгофа. Потом начинается проповедь Евангелия. Что там поменялось? А может быть, Господь не упоминает о благах, ну, земных, потому что это все-таки подразумевалось? Это не перечеркнутое, это подразумевалось, что они будут? Или все-таки уже нет?
0: Знаете, вот это все обзорная информация, которая необходима человеку. Но он должен понимать, что является самоцелью здесь. И ученики ждали, что он установит новое царство. И искали себе возможности быть в теплых местах. Иудеи ожидали другого иного царства, что он восстановит, и они отобьются, скажем, фактически от власти Римской империи. То есть каждый имеет свое представление. Когда мы приходим к Богу, люди приходят к Богу, они тоже имеют свои представления. Вот сейчас, если в Боге жить, значит, что-то должно происходить, нечто лучшее. Ну и оно происходит, оно на самом деле происходит. Бог не против правды и благополучия человека. Но а если этого не произойдет, мы же здесь на земле еще. И поэтому он заранее, заблаговременно предупреждает всякого, кто слышит его, к чему готовится. А знаете, к чему нужно готовиться? Обратите внимание, что говорит апостол Павел в послании к евреям, 12 главе. Послание к евреям, 12 глава, 26, 27, 28 тексты мы с вами прочитаем. Как здесь написано? «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слово «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Вы чувствуете здесь два царства?
1: Я вообще ничего не поняла, если честно.
0: Вот я вам сейчас объясню. То есть, обратите внимание, значит, есть колеблемое.
1: Так.
0: Колеблемое, то, что можно поколебать, то, что временное,
1: что-то неустойчивое, временное, да?
0: И это земное.
1: Так.
0: Это земное. То есть, однажды придет Господь во втором пришествии Иисуса Христа. Он что-то будет производить. Он поколеблет землю. А с какой целью? Чтобы осталось только одно непоколебимое Царство Небесное. Что интересно отметить здесь, я вам сейчас прочитаю еще кое-что. В Институте перевода Библии оно звучит немножечко по-другому, как здесь написано. 28 стих, чтобы понимали, о чем идет речь. «Но царство нас ожидающее нерушимо, потому что будем с трепетом благоговейным благодарить Бога и служить Ему так, как Он того хочет». Вот здесь прямо уже говорится, грядет это царство. Это царство грядет. Поэтому здесь нам остается только подобно Аврааму, когда мы читаем в послании к евреям в 11 главе, когда он ожидал небесного города. Не было никаких признаков внешних, чтобы в это поверить. А он знал. Он ожидал не просто своего конца, как он уйдет из жизни. Он доверял ему в слове, ожидая, что это точно произойдет. Без даже внешних доказательств.
1: Угу. То есть получается, что во времена Нового Завета, в которые мы сейчас живем, то есть после смерти Христа, Господь не обещает нам всех земных благ, ну, то есть полный пакет. Но самое главное, что Он обещает, это Царство Небесное. И, конечно, в любом случае благословения в нашей жизни присутствуют. Потому что если мы действительно к Богу прикасаемся всем сердцем, мы умеем находить радость и в духовных благословениях, даже больше, чем в земных. Потому что, да, мы можем полагаться на земные богатства, но земное богатство временно. А вот когда мы научились на небесное богатство, на опыт с Богом полагаться, этого никто не отнимет, это, ну, вне времени, вне разных, ну, как бы, жизненных проблем, это всегда с нами. И это то, что действительно нас ведет дальше.
0: Об этом цели. И говорим.
1: Да. Итак, мы с вами много чего успели рассмотреть. Тем не менее, еще немало вопросов остается по Царству Небесному. Мы продолжим их задавать, рассматривать, продолжим их уже на нашей следующей встрече. За эту встречу я вас благодарю, Сергей Юрьевич. Спасибо вам. Так. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Я желаю вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Как вы считаете, откуда распространяется Евангелие? Есть ли какой-то центр, откуда оно исходит? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. И мы с Еленой с большой радостью вновь приветствуем Александра. Спасибо, Александр, за новую встречу. Александр пресвитер церкви, он специалист в области IT-технологий, очень глубоко, интересно, очень так целостно исследует Священное Писание. Для нас большое благословение записывать с вами программы. Лена, вот как ты считаешь, существует ли какой-то центр, откуда распространяется Евангелие?
2: Ну вот мне сразу на память приходят тексты Священного Писания, когда Иисус говорит, что приблизилось к вам Царствие Божие, когда Он пришел сюда на землю. А в начале Евангелия от Иоанна вообще написано, что Он является Словом. В начале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас.
3: Да, то есть

0: есть вначале было Бога, да?
1: Да.
0: То есть автор слова – это Бог, потому что это Слово Божье. И благая весть Евангелия – это Слово,
1: да, Слово Божье. Да.
0: Вот. И мы с вами уже прошли, просмотрели, да, вот эту длинную серию видения Иоанна, которая называется «Видение о семи печатей». Да? То есть целая серия видений.
2: Если в общий контекст это поместить, то это речь идет о святилище,
0: небесном
2: святилище, да. Нового Завета. То, как оно описано в Новом Завете, в видении Иоанна Богослова в книге Апокалипсиса.
0: Да, все то, что происходило на небе, это как бы небесная перспектива. Все то, что происходило на земле в этот момент, это небесная перспектива. Давайте с вами сделаем такой обзор. Вот проповеди Евангелия, да, давайте посмотрим.
2: Спасибо большое, Александр, что вот вы готовы повторять, потому что сложный такой материал, очень своеобразный, и очень полезно то, что мы повторяем, как-то с разных сторон на него смотрим.
0: Да, мы сейчас сделаем общую картину, чтобы увидеть общую, как бы это, цепь наших рассуждений. Да?
1: И вот очень важно, да, то, что мы смотрим как бы в перспективе и тех событий, которые происходят на небе, которые происходят на земле, да?
0: А,
1: то есть это вот, ну, важно этого понимания. То есть мы не оторваны от событий на небе.
0: Мы почему так не оторваны? Потому что это план Божий, да? Он открывается вот как раз в этих семи печатей. Ну, давайте посмотрим. Вот первое, с чего все начинается, 4 глава Откровения, где нам описан престол Бога.
2: Угу. То есть, вот
0: драгоценная для нас информация.
2: Да, да, говорили о Ветхом Завете, где описан престол, да, Бога, а вот в Новом Завете это описан престол Бога.
0: Да.
2: Я это подчеркиваю, потому что некоторые в комментариях пишут, что не надо Бога ограничивать, Он везде, а вот видите, в Священном Писании написано, что у Него есть престол.
0: То есть престол, это Его совершенно не ограничивает, да? Потому что престол – это вообще у нас центр Вселенной, да, и там семь светильников огненных горели пред престолом, как написано у нас, да? Откровение 4.5, которые семь духов Божьих. Да? То есть мы видим вокруг престола.
2: Это символ церквей? Можно сказать, что это символ всех христианских церквей?
0: Но мы с вами уже говорили в ранних передачах о том, что как устроена скиния Моисеева. И мы говорили, что как раз вот этот светильник, да, это символ народа Божьего. Символ народа Божьего. Свет – это символ Духа Святого. Того, что Израиль там или церковь, да, теперь это свет миру. Вот. И мы с вами о нем много очень говорили. Это символ народа Божьего, то есть семь духов. Также вокруг святилища мы с вами видим, есть...
2: Вокруг светильника?
0: Да, вокруг престола Божьего. Есть четыре херувима, да? Вот. Они исполнены глаз. И мы с вами вспоминаем и видение Иезекииля, да, и вспоминаем то, что мы раньше проходили. Мы с вами говорили о том, что вот именно эти глаза означают всеведение Божье. Все его знания. То есть он смотрит в каждый уголок Вселенной. Престол Божий, он не слеп, он все прекрасно знает, что происходит, где и когда.
2: Про каждого человека?
0: Про каждого человека, про каждую планету в нашей Вселенной, я уверен, все известно Богу.
2: В каждое мгновение?
0: В каждое мгновение.
2: Что происходит?
0: И он еще знает будущее, о чем нам как раз и говорит вот это видение о семи печатей. Мы с вами видели еще 24 старца, которые престолы которых находятся на стеклянном море. Да? Вот. И мы с вами делали специальное ударение на, и пытались запомнить этот момент, что стеклянное море в начале видения о семи печатях, оно
1: пустое.
0: Оно
1: мы усвоили.
0: Пустое, да. И кажется, чего-то там не хватает. Да? Чего-то там не хватает. То есть престол Божий, херувимы, ангелы служат, люди, да, вот эти старцы, священники. Чего же там не хватает? Вот давайте посмотрим. Оказывается, когда начинается вот видение о семи печатей, да, оказывается, в руке сидящего на престоле у Бога Отца есть план нашего спасения. Книга, которая записана изнутри и извне, да, то есть она полностью заполнена.
2: Свиток такой.
0: Полностью заполнен заранее, то есть он, план написан заранее. То есть в плане спасения жертвы Иисуса Христа, его служение в новозаветнем небесном святилище предусмотрено, запланировано еще до создания нашего мира. И здесь вот она...

0: открывается, да, то есть это книга.
1: То есть книга в виде свитка. В то время был вот свиток, да?
0: Был свиток,
1: не
0: да.
1: Не книга то есть в переплете.
0: Это, да, да, да. И видите, она запечатана семью печатями. И, конечно же, Бог хочет показать, что же там написано. И для этого приглашается кто-то, кто может открыть, кто может взять у сидящего на престоле эту книгу, кто может открыть ее, кто может снять с нее вот эти семь печатей. Для этого выходит сильный ангел, да, вот как у нас написано. Видел я в десницу сидящего на престоле книгу, написанную внутри, и от вне запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати.
1: То есть не любой.
0: Да.
1: То есть кто-то должен быть достойный.
0: Ну, вот здесь подчеркивается, что кто-то должен быть достойным.
1: А еще раз, книга, вот этот вот свиток, который мы видим, это да. план спасения.
0: План спасения.
1: План спасения человечества.
0: Это замысел Божий. Кто может проникнуть в разум Божий? Кто может быть ему советником, как пишет в Священном Писании? Только Бог. Только Бог. Кого можно найти? Вот, смотрите, написано. И никто ни на небе, ни на земле, ни под землею не мог раскрыть сию книгу и посмотреть на нее, даже посмотреть на нее не мог. И Иоанн, когда вот это видение ему было показано, он много плакал об этом, да, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее.
1: А книга-то настолько важная. То есть это, вот мы поставили вопрос, откуда, где источник Евангелия, да, где центр спасения. Вот в этой книге ведь он был
0: написан,
1: да?
0: Вот, представьте, то есть престол Божий, сидит сам Бог, Отец. Да? Ему нужно, чтобы кто-то эту книгу взял. Важно это или нет? Конечно, важно. Ангел могущественный просит, спрашивает, кто достоин. Нет никого достойного, нет никого. Нет такого, как Бога, как у Исаии написано, никого не знаю, как себя, да, никого не нахожу. Вот.
1: Нет иного, кроме
0: да.
1: Бога, да.
0: И тут один из старцев говорит, что не переживай, вот лев от колена Иудина, он победил и достоин взять и открыть эту книгу, да. И вот у нас Откровение, уже 5 глава, 6 стих, да, смотрим мы, и нам написано так. «Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». То есть обращается внимание на Агнца достойного. Да, то есть он же Агнец.
1: А почему «как бы закланный»?
0: «Как бы закланный»? А потому что он уже воскрес.
1: Ага.
0: И вознесся да, к престолу Бога Отца, но подчеркнуто, что он закланный. Закланный, то есть он победил. Старец сказал, что он победил, что он лев, и он агнец. Он победил. И теперь он подходит к престолу Отца.
1: Он победил сатану.
0: Да, и нам подчеркивают, что у него тоже есть семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю.
1: А
0: и семь врагов, да. А мы с вами говорили, что почему именно семь духов, да, то есть потому что у нас в книге Откровения есть, как бы перебирается три раза история, и каждый раз отмечается семь этапов. Например,
1: история человечества или история христианства?
0: История христианства, да, после распятия Иисуса Христа как раз, да, то есть его подвига на Голгофе, как раз делится на семь этапов. Например, семь церквей, вот семь печатей, потом семь труб.
1: То есть это все вот развивалось в истории, так?
0: Это в истории, да, семь этапов.
2: А они параллельно? То есть если вот, например, семь духов, да? Ну, то
0: да.
2: есть это церквей, Боже. Да? Семь печатей
0: да.
2: и семь труб. Да. То есть первая печать и первая церковь. И первая...
0: Вот точно, они... точно ли они соответствуют?
2: Да, да.
0: Нет,
2: вот
0: немножко
2: они...
0: не точно, на самом деле.
1: Соответствуют. Не параллельно, не совсем.
0: Ну, они похожи, да, то есть они также примерно двигаются, но не совсем.
1: То есть не одновременно все это движется?
0: Ну, да, то есть видение о семи церквах, которому дано было в начале, это видение о духовном состоянии церкви.
2: Народа Божьего,
0: народ
2: да?
0: Божьего, да.
1: На протяжении всей истории
0: семь этапов, да, на семь этапов оно подразделяется. А здесь семь этапов работы святилища. Что происходит во святилище, что происходит на земле, да? То есть семь духов. Народ Божий постоянно исполнен Духом Святым, посланным во всю землю.

0: Отче видит семь мечей, означает то, что Бог видит все, что происходит, все контролирует. Угу. Особенно контролирует он свою церковь. И он начинает снимать печати. Первая печать, и мы с вами...
1: Агнец начинает снимать печать.
0: Да. Агнец начинает, Христос начинает...
1: А почему Агнец именно? Только почему именно Христос достоин открыть вот эту книгу, снять с нее печать?
0: Мы же с вами говорили, только сам Бог может проникнуть в разум Божий.
1: То есть здесь, и раскрыть план спасения.
0: Да, здесь подчеркивается то, что именно вот Иисус и является Богом, угу. равным Отцу. Угу. Ведь как написано, сиди десную меня. То есть где-то где десную сиди?
2: На престоле.
0: На престоле. На престоле. То есть, что здесь показано? Христос сел одесную Бога Отца на престоле и ходатайствует за нас. Ну, если мы как бы синтегрируем все то, что нам говорится в Священном Писании, о ходатайственном служении Иисуса Христа, то Он сел одесную Бога Отца и приступил к своим обязанностям первосвященника в небесном святилище. Любое святилище работает на жертве, как земное, так и небесное. Это основа его работы, основа его прощения. То есть надобно, чтобы и этот священник что-то с собой принес. Вот он принес самого себя.
1: В жертву.
0: В жертву, да.
1: В жертву за нас. И причем это вот не просто вот жертва была принесена, благодаря которой мы прощены. Да. Но это же ведь еще и вот его ходатайственное служение в святилище, это же наше постоянное очищение, да? Вы вот это подчеркивали, что спасение и очищение.
0: Да.
1: Именно. То есть его смерть – это спасение нас от греха, да. Он взял наши грехи на себя, а его жизнь после воскресения – это его служение за нас, то есть служение нашего очищения, да?
0: Да, но введение о семи печатях подчеркивается нечто другое, нечто немножко, еще одна функция новозаветнего святилища. Вот давайте посмотрим. Это центр проповеди Евангелия. Посмотрите, почему. Когда он снимает первую печать, то есть Христос, да, то один из херувимов, который есть ангел, а ангел это кто? Буквально.
2: Посланник.
0: Вестник.
2: Ну, вестник.
0: Вестник, да. Именно вестник, да. То есть говорит, эрхоу, да, вот греческое слово, означает «приходи». «Приходи», да. И у нас мы с вами видим, как поэтапно приходят кони, да? Первый белый конь с белым всадником, затем конь, значит, огненно-красный, затем конь вороной, да, затем и так далее, да? То есть, и мы с вами искали, чтобы разобраться, зачем эти кони и что они делают с всадниками, да? То есть мы нашли ветхозаветний образ. И мы нашли его где?
2: В Захарии.
0: Пророка Захарии, да. Тоже там колоритный образ, да. И посмотрите, как это все описывается. Книга пророка Захария, 6 глава, 1 стих. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные». И вот, посмотрите, вот эти кони, да, смотрите, рыжие, вороные, белые и пегие. И задача этих коней... И он сказал им, идите, пройдите всю землю. Да? И они что сделали?
2: Прошли.
0: Прошли. И они прошли. То есть задачу свою они выполнили.
1: Они несли проповедь Евангелия?
0: Проповедь Евангелия.
1: То есть, вот опять же, центр да. Евангелия, это вот от Бога. Да. Бог им сказал, идите. Да. Ну, идите, символично, да. Да? А на самом деле, это же ведь были люди, да, которые пришли
0: конечно,
1: в землю.
0: Конечно, конечно. Ведь что произошло в тот момент, когда он снял первую печать? На земле произошла Пятидесятница, помните, да? Мы с вами это изучали.
1: Излитие Духа Святого.
0: Излитие Духа Святого на апостолов. Это начало христианской церкви, да, когда они получили Духа Святого. И мы с вами достаточно подробно изучали эту печать, как Евангелие начинает распространяться по Римской империи. Три путешествия апостола Павла, да, апостол Петр, апостол Филипп и все прочее, все, что нам написано. Иисус говорил, не ваше дело знать времена и сроки, но вы примете...
2: Силу,
0: и будете мне свидетелями в Иерусалиме, да, значит, где там еще, в Иудее, затем в Самаре и до края земли.

0: Вот эта задача, вот это образ этих коней, вот что делает святилище, вот что в планах у самого Бога Отца, это распространить благую весть о смерти Иисуса Христа, что она, благодаря ей наши грехи прощены, мы можем получить прощение грехов. Благодаря ей Иисус Христос, наш первосвященник, может очистить наш разум, очистить наше сердце. Да? То есть вот они обошли всю землю, и каждый по-своему, да, мы сейчас не будем на этом акцент делать, белый конь у нас идеален, да, дальше конь похуже.
1: Это вот. Все было на протяжении земной истории.
0: На протяжении, это история церкви, угу. Это история церкви, история церкви. И вот на протяжении всей этой истории шла проповедь Евангелия. Угу. Шла проповедь о спасении.
2: И часто ведь книгу «Деяния апостолов», да, которая есть в Священном Писании, ее называют «Деяния Святого Духа». Да, то есть вот эта вот сила и слава, да. И величие, которое, ну, действительно без свидетельства Божьего, да, невозможно было бы человеку это сделать.
1: Распространить евангельскую весть. Да.
0: И вот посмотрите слайдик, вот слова Иисуса Христа, вот его повеление. Распространять Евангелие, быть свидетелями ему, да. Вот святилище, все то, что происходит на небе, угу. Это центр нашего спасения, центр нашего очищения, это центр суда, как мы говорили, будем говорить, да, и это центр проповеди Евангелия. Потому что именно выходи, вот этот эрхоу, говорит сначала первый херувим, ангел, да, вестник, затем второй херувим. Голос слышится от престола, нам подчеркивается в каждой печати. Это первая печать, это вторая печать, это третья печать, и это
2: четвертая
0: печать. Вот мы примерно сегодня вспомнили, что происходило на небе во время четырех печатей, что происходило на земле во время четырех печатей, а что будет происходить во время пятой и седьмой печатей, мы, вот, наверное, поговорим на следующей программе.
1: То есть, отвечая на тот вопрос, который мы поставили в самом начале, где центр Евангелия, где центр нашего спасения? Он у Иисуса Христа,
0: Иисуса,
1: да?
0: Христа.
1: Это правильно.
0: Святилище занимается этим. Угу. Святилище еще будет заниматься.
1: Да, святилище не перестает работать. Оно работает. Оно работает и сейчас. Иисус Христос в нем наш первосвященник.
0: Наш первосвященник, ходатай.
1: Он, когда мы его принимаем, мы получаем спасение, а затем из своего небесного святилища он очищает нас от наших грехов. Это тоже происходит через покаяние, да?
0: Конечно, конечно.
1: Ну что же, Александр, спасибо огромное. Лена, очень интересно, да, очень познавательно. Да. Мы ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. До свидания.
0: До свидания.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет всем! Ребята, сегодня мы вам расскажем такую историю.
0: История удивительная. Она произошла в давние времена и записана в Библии. Марк, доставай свою самую заправившуюся книгу.
1: Ой, у меня же ее нету. Ее в милицию забрали.
0: Как ты в милицию?
1: Я просто сделал доброе дело.
0: Доброе дело?
1: Ну, сначала перебежал дорогу на красный свет, а потом...
0: Это ты называешь добрым делом, да?
1: Нет, я не это называю добрым.
0: Ты меня совершенно запутал, Марк.
1: Я сейчас все объясню. В общем, все начиналось так.

0: Здравствуйте, инспектор Колосов.
1: Здравствуйте, Марк Латухин.
0: Вам что, молодой человек, жить надоело? Значит так, нарушитель, садитесь в машину, в милицию поедем.
1: Зачем? Дядя комиссионер.
0: Правила дорожного движения учить будем. Ты понимаешь, что машина тебя могла сбить насмерть? Тебе повезло, что водитель затормозил.
1: Дяденька милиционер, а я знаю правила. Красный свет, дороги нет. Желтый свет, подожди. А зеленый свет, иди.
0: Иди давай. Их не только знать, их выполнять надо. Вот пусть твои родители приезжают, забирают тебя. Мы им расскажем, как ты правила дорожного движения знаешь.
1: Дяденька милиционер, я обещаю, что буду выполнять все правила. Отпустите меня, пожалуйста. А то я на программу «Взаправду» опоздаю.
0: На какую такую программу?
1: Про самую заправдочную книгу. Про Библию.
0: Про Библию?
1: Да, в этой книге написаны правила и мудрые советы, которые дал сам Бог. Ну, чтобы люди не погибли и были в безопасности. Я про это рассказывать буду.
0: Да? Правда говоришь?
1: Конечно, у меня и Библия с собой есть.
0: Ну ладно, раз ты про такую важную книгу рассказывать будешь, так и быть, отпускаю тебя.
1: Спасибо вам большое.
0: Подожди минуточку. Вот тебе, Марк, правила дорожного движения. Запомни их, чтобы с тобой беда не случилась. И всегда соблюдай. Сам выполняй все правила и друзьям о них расскажи.
1: Спасибо. А я вам хочу самую заправдочную книгу подарить, чтобы с вами тоже не случилась беда.
0: Спасибо.
1: Ну все, я побежал.
0: До свидания.
2: Вот такое доброе дело. Я даже знаю, Надь, что ты мне сейчас скажешь.
3: Я загадаю тебе, Марк, 3 загадки.
2: Загадки? Здорово.
3: У дороги он бывает и глазами всем моргает. Хочет каждому помочь, кто послушаться не прочь. От опасности избавит, кто о нем не забывает.
2: Знаю, это светофор.
3: Правильно. А теперь подскажи-ка мне ответ. Обойти, чтоб кучу бед, чтобы честным, добрым быть, чтобы всех вокруг любить, чтобы не хотелось драться, перестать всего бояться. Что за книгу надо знать, чтобы ей послушным стать?
2: Понятно, какую? Библию, конечно же.
3: А теперь 3-я загадка. Что общего у Библии и светофора?
2: Знаю.
3: Марк, а вот интересно, ребята знают ответ на эту загадку?
2: Ребята, если вы знаете ответ, напишите нам, что общего у Библии и светофора.
3: А мы будем ждать ваших писем. А сейчас пришло время для взаправдышней истории о юношах, которые не только хорошо знали, что написано в Библии, но и были ей послушны.

0: Давным-давно народ Божий был взят в плен в Вавилонское царство. Царем Вавилона был жестокий человек по имени Навуходоносор.
1: Его так назвали, наверное, потому что у него от уха до носа была злая улыбка.
0: Можно точно сказать, что он был безжалостным человеком. Однажды Навуходоносор приказал построить золотого истукана, а затем повелел объявить всему народу. В то время, как услышите звук трубы и всяких музыкальных инструментов, падите и поклонитесь золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем.
1: Тогда стали люди той страны поклоняться истукану, потому что боялись, что их бросят в огонь.
0: Но жили в той стране три юноши по имени Сидрах, Месах и Авденага. Они не стали поклоняться золотому истукану, а по-прежнему продолжали молиться всемогущему Богу.
1: Ведь самое заправдочное в книге Библии написано, что только Богу можно поклоняться. Нашлись люди, которые рассказали царю: вот эти юноши не повинуются повелению твоему, богам твоим не служат и золотому истукану.

0: Кану не поклоняются.
1: Разозлился Навуходоносор и приказал привести Сидраха, Месаха и Авдинага. И сказал им: «Если вы не поклонитесь истукану, то будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?»
0: А юноши ответили царю так: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Если же не будет того, то все равно богам мы твоим служить не будем и золотому истукану не поклонимся».
1: Услышав это, Навуходоносор в ярости велел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного и самым сильным воинам приказал связать юношей и бросить их в печь раскаленную. И так сильно была раскалена, что пламя огня убило воина, которые бросали в нее Сидраха, Месаха и Авдинага.
0: А юноши не погибли. Когда царь взглянул в печь, он не мог поверить тому, что видит, и сказал своим слугам: «Не троих ли юношей мы бросили в огонь связанными? Вот я вижу 4, которые ходят среди огня, и вид 4-го подобен Сыну Божьему».
1: Царь был просто изумлен. Теперь он понял, что есть всемогущий Бог, который помогает всем, кто слушается его.
0: А юноши прямо посреди огня запели радостные песни о том, какой Бог добрый и сильный.
1: Тогда царь подошел к печи и позвал: «Месах, Сидрах, Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Юноши вышли из печи абсолютно невредимыми, будто и не были в огне. Ни волос, ни одежда не опалились, даже запаха гари не было.
0: Это настоящее чудо! Когда у меня дома однажды полотенце загорелось, я еще несколько дней запах дыма чувствовал.
1: Бог может сотворить любое чудо для тех, кто слушается его. Даже грозный Навуходоносор признал это и сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, на которого они надеялись, и как могущественны чудеса его».
0: А еще он сказал, что нет больше такого Бога, который мог бы так спасать. Хорошо знать, что юноши читали заправдушную книгу и знали, как надо поступать.
2: Любой человек может ее почитать и узнать, что говорит Бог.
0: А если у кого-то еще нет Библии? Надь, у меня идея. Давай для тех, у кого Библии нет, делаем маленькие заправдушные книги в подарок.
2: Как это? Сами?
0: Очень просто. Берем, ну, может быть, листочка 3.
2: Угу. Небольшие, да, листочки?
0: Да, здесь? Ну, таких вот.
2: Угу.
0: Изгибаем их пополам. А теперь вкладываем один листочек в другой. И еще. Затем делаем на сгибе 2 дырочки.
2: Шилом, да?
0: Да.
2: Надо быть осторожным только, да? Наверное, тебе понадобится сейчас нитка или тоненький шнурочек, да?
0: Еще как понадобится.
2: Ну, тогда держи.
0: Теперь концы шнурочка надо вдеть в дырочки. Лучше это делать внутри дырочки. Можно помогать себе шилом.
2: Помочь тебе или справишься?
0: Справлюсь.
2: Вот появился кончик.
0: То же самое со вторым концом. Теперь связываем концы

0: Теперь отрезаем лишнее. А теперь самое главное. Надо написать в этой книжечке правила, мудрые советы или важные слова из самой заправдочной книги.
1: Тогда, Марк, предлагаю тебе записать вот эти слова. Бог мой помощник.
0: Здорово. Записывай.
1: Давай.
0: А я предлагаю вот эти слова. Всегда радуйтесь. И еще за все благодарите.
1: Замечательные слова. Напиши. Давай ты пока пишешь, я посмотрю еще какие-нибудь тексты интересные. Марк, а вот смотри, какие еще хорошие слова. Будьте друг к другу добры, прощайте друг друга.
0: Здорово. Записывай. Я думаю, знаешь, какие слова еще можно записать?
1: Смотри, как здорово получилось.
0: Здорово. А вот еще прекрасные слова. Пойте Богу нашему, ибо Бог – царь всей земли.
1: Ну тогда запевай, Марка.

0: Ну что, все в сборе. Кирилл, Света, Наташа.
1: Ой,
0: а дальше-то пустое место. Кто же там? А, не хватает Насти с ее замечательной корзинкой. Точно.
2: Ребята, Дима очень такой озадаченный, потому что сегодня он за главного. Он раздавал нам разных заданий. Мы придумывали вопросы, а потом вешали их на деревья. И вы, кажется, сегодня без дела не останетесь.
1: Наташ, что-то произошло?
2: Нет пока.
0: Значит, уже пора. О, Настя, мы так рады тебе. Особенно твоей корзине.
2: Хорошо оказаться в компании, где тебя только и ждут.
3: Да, наша компания всегда друзьям рада. Даже друзьям без клубники. А клубника – это я попросил Настю принести ее. И не просто так. Помните, мы как-то перед собой ставили один знак вопроса?

0: А сегодня мы их развесили целое множество перед вами.
1: Перед собой один, а перед ребятами множество. Вот для вас дело и нашлось.
0: А что, зато не скучно. Правда, ребят?
1: Да, с тобой точно не соскучишься.
2: Дим Лузин, а зачем нам клубника-то?
0: А вы знаете, как по-другому называется клубника?
2: Виктория.
0: Точно! А вот сзади нас висит целое множество на деревьях. И оно называется викторина.
1: Между словами есть сходство. Виктория и викторина. Слушай, между прочим, Виктория означает победа.
0: Вот именно! Ответишь на вопросы и станешь победителем.
1: А Викторию съешь тоже?

0: победы ребятам пожелаешь.
1: Ничего себе! Мы будем клубнику есть, а ребята на вопрос отвечать?
0: Ну, мы только по одной ягодке. За их победу. А ребятам призы поинтереснее придумаем, чем клубника.
1: Поинтереснее. Ладно. Может быть, они и не против будут твою викторину сыграть?
0: Нет, совсем не против. Давайте лучше время не будем терять. Объявим викторина! Ребята, правила викторины очень просты. Кто на большее количество вопросов правильно ответит, тот и победитель. Начнем?
1: Первый вопрос розовый. Он принадлежит тому, кто сделал, а вернее сказать, сделала все, что только возможно для нашего с вами хорошего настроения. За это ее по праву называют продюсером. Правда, мне больше нравится, когда это звучит так. Мастер хорошего настроения Света.
2: Привет. А вопрос мой поможет задать мне моя обезьянка. Очко с полдюжины она себе достала. Вертит очками так и сяк. То к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Как неполезна вещь. Цены не зная ей, растерянность случается и у людей. А вот и мой вопрос. Зачем нужны розовые очки? И какое отношение к ним имеет невидимка? Вспомните, ребята, историю хныкалки и невидимки. А тем, кто ее не слышал, маленькая подсказка. Они имеют отношение не к улучшению зрения, а скорее настроение. Вот и все, что я могу себе позволить с подсказкой. Удачи!
0: Второй вопрос.
1: Полосатый вопрос. Полосатый, как маратовые клавиши, на которых он наиграл мелодию, которую придумал специально для вас.
3: Здравствуйте! Меня зовут Марат. У меня для вас совсем простой вопрос. Скажите, о ком чаще всего в наших программах поется под эту мелодию? Удачи!
0: Я думаю, подсказка здесь тоже не помешает.

0: Да, рядом.
1: Догадались? Ну, тогда третий вопрос.
2: Желтый вопрос, правильнее солнечный, от мастера солнечных зайчиков и хозяина этого замечательного огорода Тёмы.
3: А сейчас вопрос. О какой огромной монете рассказывала однажды Наташа? Такой большой, что можно купить целый мир. А теперь картинка-подсказка.

0: двойной вопрос от любителя черепах.
1: Сколько килограмм могут весить слоновые черепахи?
2: Кого еще, кроме котов и крокодилов, глаза в темноте светятся?
3: Пятый вопрос.
4: Зеленый вопрос. Посторонний. У нас найдется посторонний человек?
5: Я?
6: Говорят, что в вашей компании посторонний в любой момент может стать другом. Конечно, если захочет. Посторонний вопрос для простора фантазии. Почему не летают ли лягушки?
3: Еще осталось пара вопросов.
4: Может быть, хватит? Мне кажется, 5 вопросов вполне достаточно.
7: Зачем нужны розовые очки?
8: О ком чаще всего в наших программах поется под эту мелодию?
9: О какой огромной монете рассказывала однажды Наташа?
1: Сколько килограмм могут весить слоновые черепахи?
2: Кого еще, кроме котов и крокодилов, глаза в темноте светятся?
6: Почему не летают лягушки?
4: Пора представить главный приз викторины. Игорь, представь льва, пожалуйста. Ты по должности, ну и по гриве, подходишь для этого как никто другой.
10: И что ты хочешь?
4: Поменяйтесь с Димой местами. Лев, не правда ли хорош приз?
10: Да, неплох. Вот он. Так сказать, стимул для победителя одного. Того, кто ответит на самое большое количество вопросов. Но, ребят, открою вам по секрету. Те, кто не получит льва, все равно не останутся на нас в обиде. Дело в том, что каждому, кто ответит хоть на один, самый маленький вопрос, мы приготовили сюрприз.
4: Итак, ребята. Лев ждет победителя викторины. У нас сегодня много, потому что все хотели проститься с вами. А цветные вопросы помогли нам на прощание приготовить для вас сюрприз.
3: Надеюсь, когда-нибудь мы с вами еще увидимся. А сейчас пришло время прощаться.
4: Но как бы то ни было, вы о нас помните. Ведь друзей не забывают. Будем писать друг другу письма.
3: Ребята, и помните о друге, самом настоящем, только невидимом. К счастью, с Богом не надо прощаться. Он ведь всегда рядом. Вот такой он, диковинный друг. Один такой на всем белом свете. С ним у нас все будет.
11: Хорошо!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей встречи — история церкви в пророческой перспективе. Гость нашей программы — Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, Александр, уже с вами мы встретились на программах, изучая книгу Откровения. Вот хочется спросить, вот люди, ну, христиане, исследователи отдают предпочтение, ну, разным книгам. Кто-то Ветхому Завету, да, ветхозаветники, так называемые, да? Или кто-то изучает Новый Завет книги. Вот, кто-то, может быть, отдельно какую-то книгу там Ветхого или Нового Завета. А вот ваш интерес к книге Откровения, он когда появился и как давно вы исследуете эту книгу?
1: Довольно-таки давно появился. Знаете, возможно, вы меня поймете, но мне кажется, любой человек меня поймет, когда хочется куда-то заглянуть, подсмотреть, подслушать. Было у вас такое?
0: Всегда.
1: Всегда?
0: Да.
1: Знаете, как...
0: Вот... Любопытство не исчезает, да?
1: Да.
0: В хорошем
1: смысле. Ребенок
0: с
1: детства движим любопытством. Нормально, ему все интересно. Все хочется пожевать, попробовать, куда-нибудь чего-нибудь засунуть. Вот книга Откровения мне стала интересна, поскольку она открывает будущее. И мне хоть в щелочку захотелось подглядеть за тем, что же нас ожидает впереди.
0: Сколько лет вам было тогда, когда этот интерес вы почувствовали?
1: Интерес этот был давно, а именно книги Откровения,
0: книги
1: возможность
0: Откровения, да,
1: заглянуть в щелочку

0: через книгу Откровения появилась, ну, практически с моим первым знакомством со Священным Писанием.
1: А когда ваше было первое знакомство со Священным Писанием?
0: Такое вот уже чтение, чтобы было. Чтобы было непосредственное знакомство, не слышание о, а именно соприкосновение. Наверное, где-то лет 16.
1: О.
0: И мне стало интересно.
1: Сегодня, наверное, трудно встретить молодого человека в 16 лет, который интересуется...
0: Нет, я уже стал читать.
1: А вы уже еще читали.
0: Да, и вот мое предпочтение очень вот к этой книге.
1: Хотелось бы, чтобы у наших зрителей было больше таких молодых людей, которые интересовались и Священным Писанием, и книгой Откровения.
0: Это возможность заглянуть в то, что тебя ждет. И это, знаете, очень удобно. Потому что в народе говорят, знал бы, где упадешь, подстерил бы.
1: Да. Да,
0: так вот, мне всегда хотелось знать, что там будет, чтобы быть готовым к тому, что будет. Хотя бы чуть-чуть. Вот так появился интерес.
1: Ну вот в этом возрасте 16-летнем, да, вы стали читать книгу Откровения, и уже многое стало вам понятно из этой книги, или не сразу все? То есть вы
0: не сразу.
1: Не сразу. Но первые какие-то были все равно вот ваши знакомства с этой книгой? Уже, ну, ясности, понятности.
0: Простой пример. Конечно, не сразу все было понятно. Но это не испугало. Это как если бы забегаешь домой, к супруге, к маме, неважно. Кушать хочу. Да, не проблема, макароны. А я драники хочу. Простите, чтобы приготовить макароны и драники, это время, затраченное на это, разное. Согласны?
1: Согласитесь? Конечно.
0: Тут поставил воду кипятиться, потом пришел, забросил, ну, помешал. А вот драники, чтобы приготовить, картофельные блины, иначе говоря, нужно натереть, помыть картофель, почистить, натереть, там, муки добавить, солей, яйцо, потом жарить, не отходить от плиты, стоять. И здесь точно так же. Мне хотелось понять, хотелось заглянуть, подсмотреть, хоть немножко, хоть одним глазком, хоть что-то, хоть краешек, хоть какой-то фрагмент, хоть какую-то нить будущего увидеть. И я был готов на то, что надо стоять у плиты, жарить, читать, думать, искать, сопоставлять. Иногда идти не тем путем, останавливаться, понимая, что не туда пошел, и возвращаться назад.
1: Ну что ж, тогда, Александр, то, что вы готовили, приготавливали, изучая книгу Откровения, вы готовы поделиться сегодня с нами вновь своим изучением,
0: да,
1: так?
0: Да. Ну, готов.
1: Хорошо, Александр, вот касаясь нашей темы, вот в книге Откровения могли бы мы увидеть историю церкви, ну, еще задолго до того, как она стала историей, то есть, ну, предсказание о будущем церкви, о ее жизни, трудностях, может быть, ну, невзгодах и так далее. То есть, возможно вообще-то?
0: Могли бы. Чуть-чуть лирическое отступление. Бывало у вас, что вы что-то дома забыли, и уже пройдя полдороги, вспомнили, что забыли?
1: Ой.
0: С каким чувством вы возвращаетесь назад?
1: Ну, огорчением, досадой. Что, ну, вот
0: раздражением? Да. Есть такое?
1: Бывает.
0: Огорчение, досада,
1: конечно,
0: раздражение.
1: Конечно.
0: На себя, в первую очередь.
1: Конечно. Ну, а если еще спешка какая-то, нужно быстрее попасть, там, успеть, там на поезд.
0: Мы будем говорить сейчас о церкви, и, возможно, кто-то, кто нас слушает или смотрит, испытает возмущение, недовольство, огорчение, что он шел как-то не туда или не там. Никогда не надо бояться вернуться, чтобы начать путь заново.
1: По крайней мере...
0: Но уже с тем, что надо.
1: Но уже, да, с тем, что надо. По крайней мере, это лучше, чем забытым чем-то.
0: Итак, в книге Откровения о церкви говорится, об истории церкви, о жизни церкви, которая будет, для нас уже была, еще до того, как она стала реальной.
1: Даже так.
0: Рассказывается история церкви, но история — это ведь то, что было, но рассказывается история церкви в пророческой перспективе, как то, что еще, как то, чего еще не было, но для нас уже как-то
1: свершилось.
0: Я сразу,
1: Александр, вспоминаю текст Священного Писания, есть тоже замечательный: «Вы искуплены драгоценной кровью Христа прежде создания еще мира».
0: Да.
1: То есть еще вот получается...
0: Для нас это история.
1: Да, да.
0: А для... скажем, иудеев, древнего Израиля, это то, что должно было еще произойти. И здесь очень хорошо сверять историю с пророческой перспективы.
1: Хорошо, Александр, мы готовы.
0: Давайте откроем книгу Откровений.

0: 12 главу откроем.
1: Давайте.
0: Нас будет интересовать такой женский образ. Вы не смущаетесь? Спрошу вас, как на древнегреческом женщина? На древнегреческом женщина. Да.
1: На древнегреческом.
0: Помните? Сейчас, вот так, здесь. Вот сходу. Я знаю, что...
1: Я вспомнил на древнееврейском, это точно. Иша.
0: Иша.
1: Да. А древнегреческая... Знаете, я вот не вот сейчас не могу вспомнить. Но
0: не только на древнееврейском Иша. Иша — это женщина замужняя.
1: Замужняя.
0: Да, а есть еще другое. На древнееврейском Альма. Очень легко, очень легко. Вообще, и вы, и многие наши слушатели, телезрители, или смотрящие в интернет-канале, они знают древнегреческий. Знают древнегреческий.
1: Но я думаю...
0: Они просто не знают, что они знают древнегреческий.
1: Ну, и какое же слово?
0: Да. Есть такая профессия врачебная, целое отделение, гинекология. И врач-гинеколог. Так вот, гюне на древнегреческом женщина. Этот образ очень интересен в Откровении. Он, слово гюне в Откровении встречается 19 раз, и 14 из них в двух главах.
1: 14 раз?
0: Из них,
1: из
0: да,
1: 19?
0: Из 19 в две главы.
1: Это очень
0: 22
1: такая
0: главы.
1: Большая концентрация. Да. То есть что-то здесь не зря это встречается.
0: Вы абсолютно так? правы. Вы мыслите как филолог и литературовед. Дело в том, что 19 раз на 22 главы. Из них 14 в двух главах, 8 раз в 12 главе и 6 раз в 17 главе. И больше ни в одной в главе не встречается больше, чем один раз. Вы понимаете, что 12 глава и 17 в плане гюны, женщины, женского образа крайне важны для нас.
1: Интересно, почему?
0: Сейчас давайте 12 главу откроем, 12 главу, и прочтем, давайте первые три текста.
1: Давайте.
0: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Ну и четвертый. «Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Итак, женский образ. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее 12, венец из 12 звезд, она беременна, она вот-вот родит младенца. Младенца хочет погубить дракон, но младенец родится. И дальше написано, что ему надлежит пасти все народы жезлом железным. А дальше дитя, этот младенец мужеского пола, восхищен к Богу. Младенец мы легко понимаем, кто?
1: Наверное, Иисус.
0: Конечно, Иисус Христос.
1: Если он восхищен к ним.
0: А вот с женщиной возникает некоторая сложность. Это внешняя сложность. Она очень похожа на Марию изначально. Потом ее будет преследовать дракон, она убежит в пустыню, там будет 1260 дней, мы к этому вернемся. Она похожа на Марию, поскольку Христос приходит в мир, воплощается Сын Божий посредством Марии. И действительно, первоначально образ Марии есть, и он бросается в глаза. Точно так же, как бросается в глаза образ дракона, сквозь которого проступает Ирод. Угу. Ведь Ирод хочет погубить младенца, которого должна родить Мария.
1: В принципе, и погибает.
0: Но дракон — это больше, чем Ирод, и жена — это больше, чем Мария. Вот образ женщины — это эдакий прозрачный палимпсест.
1: Ведь мы же не забываем, что это все же символическая книга.
0: Как да, конечно.
1: Мы с вами говорили.
0: Вот здесь маленький нюанс, давайте чуть-чуть заострим внимание. Образ жены — это эдакий, это прозрачный палимпсест. Понимаете, что я имею в виду?
1: Нет, я думаю, что не только я, и наши зрители не все, может быть, понимают. Объясните.
0: Палимпсест — это такой документ. Ну, помните, в древности писали на пергамене. На коже.
1: Да.
0: Специально выделенный. И иногда это же дорогостоящий материал.
1: Конечно.
0: Это не то, что сегодня купить тетрадку, что-то не понравилось, вырвал лист, порвал тетрадь, это копейки стоит.
1: Да. Это же еще кожу выделать нужно. Это
0: да,
1: же затрат,
0: это
1: столько это время, столько это дорогостоящее все. Это
0: дорогостоящий материал. И иногда то, что было прежде написано на пергаменте,

0: стиралась и писалась заново. То есть не покупался новая тетрадь, скажем, новый пергамент, а использовался старый, и перед тем, как писать на нем, как бы на чистовую, старые письмена стирались. Так вот, палимпсестом называется такой пергамент, ну, в данном случае, мы, раз уж говорим о пергамене, по которому удалось прочесть первоначальный текст.
1: Даже так.
0: То есть было написано, стерто, написано заново.
1: Но это уже, наверное, с учетом современных технологий.
0: Современных технологий, безусловно. Иногда просто библейский текст стирался, а потом писалось что-то менее важное и значимое. Mm-hmm. Так вот, называется палимпсест. Когда мы говорим о прозрачном палимпсесте, то первоначально вроде бы Мария выступает на первый план. Хотя образ гораздо глубже, более сложен, более слоист. И Мария — это всего лишь внешнее, то, что бросается в глаза. На самом деле более сложный образ, который нам нужно прочитать в свете Ветхого Завета. Итак, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Кто это? Что это? Про кого это? О чем это? О ком это?
1: Да, вот о ком это?
0: Хороший.
1: Кто это? Вопрос замечательный.
0: Есть у вас предположение? Есть у вас предположение?
1: Но если мы говорили, что ей надлежит родить.
0: Образ откуда взять? Нет, давайте
1: пока. А, женщины?
0: Да, да, вот просто первый текст. Да.
1: Может быть, к Ветхому Завету имеет отношение.
0: Вы правы. А к какому месту Ветхого Завета?
1: Адам, Ева.
0: Облеченная в солнце, под ногами ее луна, венец из 12 звезд. Ну, мы, ну, в творении есть, но Ева там ни при чем. Если Еву брать, то, в принципе, это уже не относится к ней.
1: Это, может, просто символизм?
0: Ну, а откуда-то образ взят? Ну, давайте вместе. Быть... Давайте вместе. Хорошо.
1: А не песни это?
0: Нет.
1: Где вот со знаменами... Там.
0: Нет, нет, там да. Не будет в комплексе этого образа. Угу. Комплексного. Да. Давайте Бытие откроем 37 главу. Бытие 37 глава.
1: 37, да?
0: Бытие 37. Прочтем, но чуть позже. Давайте с 9 текста уже непосредственно. «И видел он, Иосиф, еще другой сон. И рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он сказал отцу своему и братьям своим. И побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Смотрите. Помните, Бог обещал Аврааму семя.
1: Да.
0: Потомство, из которого произойдет великий народ.
1: Да.
0: Ну, у Авраама родился сколько детей?
1: Один.
0: Обетованный один. Да, один. Да, мы не берем
1: от наложницы.
0: Измаила и не берем от Хитуры. Один реально. У Исаака, помните, сколько было детей?
1: Исаак,
0: да. У сына Авраама. Сколько было детей? Помните? От Ревекки. Близнецы.
1: А, близнецы, да.
0: Двое.
1: Яков и Исав.
0: Яков и Исав, да, абсолютно верно. Но на самом деле один продолжает линию. Угу. Народ-то не размножается. А вот уже у Иакова...
1: Уже 12.
0: 12 мальчишек.
1: Да.
0: И вот как-то уже пошел народ размножаться, да?
1: Еврейский народ, да.
0: Израильский народ. И вот мы читаем сон Иосифа, который видит... Солнце, луна, 11 звезд. Смотрите, папа Иаков тут же толкует. Смотрите. Солнце, луна и 11 звезд. И тут же толкование в 10 тексте. Неужели я, солнце, и твоя мать, луна, и твои братья, 11 звезд, придем поклониться тебе? Легко читается.
1: Ну, то есть, смотрите, получается, родоначальник, да? То есть, намек вот на это...
0: Народ израильский.
1: Народ израильский.
0: Еще в таком зачаточном состоянии, но уже очевидно, что народ. Да? Уже не один, как Авраам и Исаак, или Исаак и Иаков, а уже Иаков и 12, Иосиф и 11. То есть это образ народа Божьего. Этакий космос, солнечная система такая. Угу. Солнце, луна, 11 звезд. Такой мир светил в кромешной тьме. Собственно, израильский народ был как... светило для кромешной

0: тьмы других народов, не знающих Бога.
1: Ну и образ женщины в Ветхом Завете это к Израилю всегда относится?
0: Да, да, образ женщины. Помните, притча об Оголе и Оголиве. Ну, две сестры, Израиль и Иудея,
1: да,
0: которых Бог принимает. А Бог... Или историю Иосии, пророка Осии. «Пойди, жени, возьми себе в жены блудницу» и прочее. Да, образ жены – это образ народа Божьего. Таким образом, Иисус Христос рождается в среде народа Божьего, жена. Смотрите, что происходит дальше. Происходит дальше. Змей хотел сожрать младенца, ничего не вышло. И как только младенец исчез, мы читаем 6 текст 12 главы книги Откровения, а жена убежала в пустыню. Так?
1: Да.
0: И дальше дракон низвержен на землю. Смотрите, 13 текст. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змеи, и там питалась в продолжении времен, времени и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, дракон гонится за женой, хочет ее сожрать, хочет ее погубить, хочет ее уничтожить. Пускает реку, земля помогает. А что произошло дальше? Что произошло дальше? 13 глава уже не рассказывает нам о жене. В 13 главе нет упоминания жены. В 14 главе есть одно слово. В 4 тексте, но это не стоит трогать пока. В 15 главе нет упоминания жены. Нет слова «жена». В 16 главе нет слова «жена». И в 17 главе 6 раз. Слово
1: «жена». 16, да?
0: 8 в 12, 6 в 17, и все. Угу. По одному в лучшем случае. Смотрите, 17 глава. Читаем с первого текста. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих». Женщина сидит на водах. Женщина
1: легкого поведения. Абсолютно противоположно.
0: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я увидела, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Итак, когда Иоанн видит жену, он что делает? Каково его переживание? Внутреннее.
1: В 17 главе.
0: Да. Он увидел жену, и что произошло? Удивился.
1: Удивился, да. Так.
0: Смотрите, 12 глава. Жена бежит куда?
1: В пустыню.
0: В пустыню. От кого?
1: Дракона.
0: Дракона. Дракон что делает?
1: Преследует ее.
0: Преследует каким образом?
1: Пускает воду.
0: Воду как реку. Откуда?
1: Из пасти своей.
0: Чтобы увлечь, сбить, погубить жену водою. Так?
1: Так.
0: И жена пропадает из нашего поля зрения на несколько глав. На 4. И вдруг в 17 главе опять Иоанн в духе вознесен и видит. Жена, которая пропала. Образ, который пропал. Где же эта жена?
1: На звере.
0: В пустыне.
1: В пустыне.
0: Где? Не на ком. Где? Угу. В пустыне. Жена в пустыне. И дальше на ком?
1: На звере.
0: На звере. Смотрите. 12 глава, мы оставили жену. Она бежит, ее преследует дракон, зверь. Преследует, чтобы погубить. Она бежит в пустыню, он за ней. Из пасти своей извергает воду, как реку. Исчезает видение. Через 4 главы вновь мы видим. Жена.

0: пустыне, зверь, на водах. Вы понимаете?
1: Та же вы самая что-то, область. Александр, хотите сказать, но я понимаю. Но в то же время хочется вот о церкви все же, вот где может это быть начало, продолжение и настоящее?
0: История церкви. Церковь была создана, народ Божий, прекрасная, как в белом. Ну, невеста Агнца называется, в белом. Но ее преследует дракон, гонится за ней, хочет погубить.
1: Ну, а пустыня, мы можем сказать, что церковь река, это же народ Божий, так?
0: Народ Божий. А церковь — это, скажем, наименование народа Божьего после Иисуса Христа. А до этого мы называем народ Божий Израиль, например.
1: Хорошо. Да.
0: Народ Божий — это более широкое наименование.
1: Да. И дальше, Александр.
0: Смотрите, возникает вопрос. А это та же самая женщина? Это та же самая?
1: Из 12 и 17 главы? Да. Я не могу вам сказать. Вы исследовали.
0: Но и вы что же?
1: Ну, мы же читаем. Я могу сказать, Александр, женщины абсолютно разные. Здесь, ну, невооруженным глазом.
0: Абсолютно не похожи.
1: Не похожи.
0: Но и тот, и другой, и та, и другая женщина, жена.
1: И та, другая.
0: Понимаете?
1: Ну.
0: Повествование. Вот идет нарратив. Но, повествование. Да. Повествование. Вдруг мы видим образ жены и зверя в 12 главе. Светлый, чистый, облеченный в свет.
1: Что-то вы хотите
0: звезды,
1: сказать, Александр?
0: Солнце и луна. Подождите. За ней гонится дракон, желая ее погубить. Интересно, а если он догонит, что он сделает? Вот он бросился в пустыню.
1: Александр, начинаю улавливать вашу вот логику.
0: И все, исчезло. И вот понимаете как?
1: Получается, что дракон навредил вот этой жене, и вот она уже... Появляется в 17-й году.
0: Простите,
1: да?
0: вот просто такой, может, многим будет близкая иллюстрация. Сериал «Санта-Барбара». Вот Си-Си Кэпфелл совершенно случайно возвращается из командировки, открывает дверь, заходит в комнату и видит, что его жена и другой мужчина, и конец, титры.
1: В 5867-й
0: серии. 5867-й серии. И титры. И все домохозяйки, собравшиеся у телевизора, не понимают, а что их интересует, что их интересует?
1: Да.
0: Что будет дальше? Что будет дальше их интересует? Что будет дальше? И вот 12 глава книги Откровения. Жена, облеченная в свет, солнце, луна, звезды. Она в светлой, она в чистом, она в белом. Она родила младенца. За ней гонится дракон. Она бежит в пустыню. За ней гонится дракон из пасти своей, заметьте, из пасти своей. Пускает воду, как реку, чтобы сбить, увлечь, обмануть ее, погубить ее. Земля помогает, и мы вдруг оставляем дракона и жену в пустыне. Все. Ждем, что следующий
1: следствие. Александр, момент, там же есть, стал дракон преследовать вот этот от семени.
0: Да, там, да, семь потомков, это отдельный момент, чтобы нам, это другой же образ, да, семени, спермос на древнегреческом. 13 глава ничего нам не рассказывает о жене, 14 ничего, 15 ничего, 16 ничего, и вдруг 17 возвращается. И мы видим, жена в пустыне. На звере. Кстати, помните, как выглядел дракон какого цвета?
1: Красного.
0: Красного. А здесь зверь какого цвета?
1: Также.
0: Красного, багряного. А помните, сколько голов, сколько рогов и голов у дракона было? 7 голов, 10 рогов. А здесь у зверя сколько?
1: Здесь не обратил внимания.
0: Тоже столько же.
1: Столько же.
0: Жена в пустыне, на водах, со зверем, который выглядит точно так же, как выглядел это.
1: Александр, вы готовы сказать?
0: Он догнал ее.
1: Он догнал ее. Что произошло? Вы скажите, может быть, уже ну, на языке понятности, вот церковь, что произошло и как быть?
0: Откройте, пожалуйста, Исаия 1.21.
1: У нас уже, Александр, времени все
0: откройте,
1: меньше и
0: пожалуйста,
1: меньше.
0: Это очень важно. В Ветхом Завете это уже происходило.
1: Какая глава?
0: 1.21. Начало книги пророка Исаия. Господь учредил церковь.
1: 1.21, да?
0: Во имя продолжения своей миссии, своего дела. Проповеди Евангелия повсюду. Но дракон, который проиграл сыну и который низвержен с неба, взялся за церковь.
1: Я прочитаю, да?
0: Прочитаю.
1: Как случилось, что ты стала блудницею, ты, прежде верная Богу, столица, правосудием ты дорожила когда-то, справедливость одну привлечала, а теперь только подлых убийц.
0: Да. Как сделалось так, что чистая столица стала блудницей? Это уже было когда-то и повторилось вновь.
1: Вновь повторяется, да.
0: И в Писании мы видим, что чистая церковь догнал дракон и сделал своей служанкой. Но в Откровении в конце мы читаем, что вновь

0: чистая церковь.
1: Александр, спасибо.
0: Господь очистит церковь, если она придет к нему.
1: 10 секунд у вас есть, чтобы нашим зрителям посоветовать, как быть сегодня в
0: поиске. Вникайте в Слово Божие, любите Слово Божие, живите по Слову Божьему, чтобы не оказаться обманутыми, думая, что вы истину чтите, а на самом деле нет.
1: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать вновь в гостях в нашей программе. Дорогие друзья, Господь подарил нам прекрасную возможность читать.

Писания. Читайте, вникайте, разбирайтесь в этом Слове. Обращайтесь к Господу, и Господь поможет, благодаря Духу Святому, принимать это Слово и сердцем, и разумом. Будьте в жизни благословенны, и всего вам наилучшего. До свидания.

Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру.

0: Победитель. Какой он? Бог через пророка Захарию обещает своему народу царя, который, с одной стороны, описан как кроткий, сидящий на молодом осле, а с другой стороны, как истребляющий грешников. Так какой же он на самом деле, этот грядущий царь? Об этом мы узнаем из 9 главы книги Захарии. На наши вопросы сегодня отвечает доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот мы читаем сегодня с вами 9 главу, и я прочитаю первых 3 текста, чтобы мы начали с вами потом разбираться. Первый текст. «Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно становится. Ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилева. И на Ямав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился. И строил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи». Вот такое интересное описание и сравнение главное, что серебра, как пыли, да, золото, как уличной грязи.
1: Вот. Да, особенно если вспомнить, что Господь говорит, что мое золото и серебро здесь как раз говорит. И в этих населенных пунктах богатства очень много есть.
0: Да, да, мы читали ранее, что золото и серебро. Господи, что за пророческое слово это было? Можно ли как-то это пояснить? Потому что мы до этого в предыдущих главах разбирались с и видениями, да, и с пророчествами, что им Господь обещал, как их приободрял. Что здесь? О чем здесь ведется речь?
1: Хотелось бы еще раз подчеркнуть тот момент, что мы с вами в исследовании книги пророка Захарии переходим к тем главам, которые рассказывают о том, чему надлежит быть после, что будет дальше. Конечно же, у народа иудейского остается много вопросов к другим народам. Те народы, которые здесь перечисляются, они были вовлечены в процессы притеснения и угнетения народа израильского. Они притесняли, они нападали на них и войнами. Это Дамаск, центр столицы Ассирии, да, Сирии. И цари ассирийские приходили, они угнетали народ иудейский. Поэтому вот прошли

0: И годы. Они вернулись из плена Вавилонского. Вопрос остается открытым. А какова судьба будет вот тех угнетателей? Они снова придут, они снова начнут здесь чего-то творить, притеснять, угнетать, и все, что мы сейчас построим, мы восстановим, они придут и будут разрушать и захватывать. Каково будущее? Да. И поэтому у пророка Захарии Господь, передавая весть своему народу, дальше идет переход к тому, что Бог народу иудейскому сказал практически все, что касается вот их дней, как это в их дне будет, что Господь готов для них сделать. Господь готов миловать, Господь готов благословлять, Господь будет поддерживать, они будут иметь успех. И в том, что происходило дальше с царями Дарием, царем Артаксерсом, которые такие благословенные письма, указы издают в отношении восстановления храма, в отношении восстановления города. Все это как бы уже заканчивается. И дальше, начиная с 9 главы, здесь идут пророческие ответы или сообщения Господа для народа иудейского. Вот 9 глава начинается как раз прежде всего с того, что Бог говорит в отношении окружающих народов. Мы, к примеру, знаем, что царь Дарий, он входит в список царей медоперсидских. И последний царь медоперсидский также будет Дарий, который вступит в войну... Это не этот Дарий.
1: Другой уже.
0: Который вступит в войну с войсками Александра Македонского. И здесь мы читаем с вами о падении города Тира. И смотрите, третий стих. «Устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли золота, как уличной грязи». О крепости города Тира пишет пророк Захария. А что реально было? Тир, город, у него была материковая часть, а также они себе построили островную часть, где на острове сделали крепость. И добраться туда можно было только лишь водным путем. Крепость была защищена, подступить к ней было сложно, но Александр Македонский захватил эту крепость. И действительно, она была позже разрушена. И здесь идет именно речь о тех народах, о тех городах, о тех землях, которые на севере, которые причиняли нередко
1: вред.
0: Вред народу израильскому. Да, мы видим здесь Емав, смежный с ним. Емав – это территория, которая на сегодняшний день рядом находятся так называемые Голландские высоты, о которых постоянно идет спор у государства современного Израиля с Сирией, да, конфликтом. И вот Господь говорит, все эти города, они, конечно же, будут, сделаются бедными. Смотрите, четвертый стих. «Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». Это сказано, конечно, описание, как будто вот панорамное показывается, как падет город Тир. Потому что реально он с моря был захвачен, был разрушен, стены его пали, и пали в море, и он был сожжен огнем. Так завоевал Александр Македонский. И все это должно было произойти через 200 лет. Но Господь уже пророку Захарии это показал. На тот момент этого еще не было. Это еще один раз говорит о том, что Бог является тем, кто знает историю, видит историю, открывает историю, чему надлежит быть.
1: Если мы переводим параллель с нашей современностью. То есть, получается, там, где идут войны, конфликты, к сожалению, не везде происходят. Да, и у нас где-то есть победитель. То есть победитель – это всегда, получается, тот, кто очень верен Богу? Или сейчас это работает иначе, не как это было раньше в истории?
0: Ну, можно ли сказать, что тот же Навуходоносор был верным Богу от того, что он победил и завоевал Иерусалим? Я бы такого утверждения не сделал. Можно ли сказать, что были верными Богу цари ассирийские, когда завоевали Северный Израиль? Я бы такого утверждения не сделал. То, что в тот момент они были орудием в руках Бога, да, это так. И даже мы читаем с вами в 50 главе книги пророка Иеремии, Господь через пророка Иеремию говорит, что и Вавилон,

0: Вавилон под правлением Навуходоносора является орудием в руках Бога, орудием наказания для Божьего народа. Хотя, с другой стороны, Господь говорит к Вавилону, что «тебе было доверено, мой народ, наказать, но ты со своей стороны превзошел то, что было тебе разрешено, и ты стал их угнетать. За это ты падешь, за это ты будешь разрушен».
1: Угу.
0: Я бы не сказал, что победитель – это всегда только тот, кто находится под именно благословением Божьим, выполняет волю Божию, под защитой Бога. Нет.
1: Угу.
0: Иногда мы видим, история вершится так,
1: иначе,
0: как она вершится.
1: Угу.
0: И Бог в этой истории, Он может быть также наблюдателем. Наблюдать за идущим процессом. Это может быть последствия нашего непослушания, нашей неверности. Вот смотрите, если мы посмотрим с вами ниже, здесь упоминается целый ряд городов. Кстати, некоторые из них и сегодня есть. Смотрите. «И увидит это Аскалон и ужаснется».
1: Пятый текст.
0: Да, это пятый текст 9 главы. Что такое город Аскалон? Вам доводилось слышать в Израиле город Ашкелон? Вот это оно и есть. Газа, говорит, и Газа вострепещет сильно. Вы слышали, в Израиле есть так называемый сектор Газа?
1: Да.
0: Это тоже там же. А смотрите, здесь же мы с вами видим в 6 стихе. «Чужое племя будет жить в Азоте». Да? А вы слышали, в Израиле есть город Ашдод? То есть эти города, это города, которые древности, они сегодня тоже есть в Израиле. Но что это за города? Это, я бы так сказал, районные центры филистимии. Филистимляне – это народ, который жил по побережью Средиземного моря. Они оттесняли народы израильские от Средиземного моря, и они оттуда очень часто нападали на народы израильские. И Господь говорит, что вот эти города, они посрамятся. Пятый стих, смотрите. «Ибо посрамится надежда их, не станет царя в Газе, Аскалон будет необитаем». Да? Шестой стих. «Я уничтожу высокомерие филистимлян». Седьмой. «И исторгну кровь из уст его, и мерзость его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет, как тысяченачальник в Иудее, и Екрон будет, как и его сей». Мы видим, что Господь говорит, что все эти народы, которые когда-то причиняли страдания, боль народу иудейскому, они будут ослаблены, они будут посрамлены, их история тех, кто является угнетателями, закончится.
1: Ну, а что это для нас сейчас говорит? Какую, может быть, параллель мы можем провести для современного человека? Что Бог всегда с нами, что Он всегда будет, так скажем, вот как в 8 тексте, да, Он все равно будет нам стражем? Ну, для нас лично, для каждого получается?
0: Вы знаете, прежде всего, давайте попробуем, читая пророчество, иной раз не спешить все это перекладывать на себя. Это первое. Потому что мы можем увидеть, из этого мы можем увидеть несколько факторов. Первое. Бог историю видит, и Бог историей управляет. Бог допускает какие-то события для верных своих детей и для неверных своих детей. Бог допускает что-то. Почему мы читаем с вами, Господь говорит, в Новом Завете мы читаем, «Ибо кого любит Господь, того и наказывает». И когда Господь видит, что каким-то путем, через какие-то трудности, испытания, потери, это путь, которым Он может остановить свой народ, остановить своих детей, остановить нас, Бог может допускать нам какие-то потери, какие-то трудности, какие-то бедствия. Все это может быть. Но при этом Господь призывает нас: не бойтесь, не бойтесь тех, кто причиняет вам страдания. Не бойтесь их, потому что они души вашей коснуться не могут. И во всем этом Господь показывает, что те, кто были угнетателями народа иудейского, они не останутся ненаказанными. Особенно, если они превзошли то, что было Богом им допущено. Бог допустил, мы уже говорили с вами, Вавилону стать тем, кто пленит народ иудейский. Но при этом Господь

0: Господь говорит, ты почему переходишь до разрешенные для тебя? Так как ты, помимо того, что выполнил миссию того, кто должен был пленить и захватить, но тебе не было разрешено угнетать, притеснять и причинять боль и страдания народу моему, а ты сделал больше, чем тебе разрешено было. Поэтому ты будешь разрушен. Это было сказано Вавилону. И, конечно же, это показывает о том, что в нашей жизни происходит иногда та история, та, которую мы читаем у страдальца Иова. Когда сатана пытается причинить боль, страдания, потери Иову, Господь говорит, хорошо, доселе ты можешь прикоснуться и сделать ему проблемы, но дальше тебе не позволено.
1: Да.
0: И таким образом мы можем увидеть, что Бог все-таки остается тем, кто может сдерживать зло ради того, чтобы была спасена наша душа. Вот. А давайте мы с вами посмотрим дальше и увидим, что здесь Господь дает надежду и откровение о том, чему надлежит быть в будущем, когда вот в этот город, который будет еще восстановлен, город, который лежит в руинах, город Иерусалим, когда-то наступит день, когда в этот город войдет царь этого города, и его восшествие, его приход будет просто необычным. 9 стих говорит. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремны».
1: Такое интересное описание. Почему именно молодой осел, ослица? Это какой-то... Что, это какой-то прообраз, это важная часть или нет? На что здесь стоит обратить внимание?
0: Смотрите, прежде всего, здесь речь не идет о конях. Кони чаще всего это животные, которые используются в войне, в завоеваниях каких-то. А здесь мы видим осленка, ослицу.
1: Да, маленькие.
0: Это
1: вообще
0: хозяйственные, домашние, трудящиеся животные. Животные, которые исполняют обычные повседневные трудовые дела. И Господь здесь показывает, что царь, который придет, он не будет как воин, а он будет как миролюбивый царь, близкий к тем людям, которые будут его встречать.
1: Получается просто, да, он кроткий, сидящий, ну, то есть...
0: Кроткий,
1: нет такого, да, праведный, спасающий.
0: Да.
1: То есть нет какого-то такого помпезности и величества.
0: Да, он не воинствующий. И это было пророчество. Потому что если мы с вами посмотрим, к примеру, Евангелие от Матфея, 21 главу, мы здесь можем прочитать, как это событие произошло. Наверное, многие из нас и знают эту историю наизусть. Она является частью так называемого сегодня в России празднуемого, да и в мире, праздника за неделю до Пасхи, вербное воскресенье.
1: Да, конечно.
0: Вот. И мы можем прочитать, как здесь также описывается эта картина, что Иисус Христос за неделю до Пасхи въезжает в Иерусалим. И он дает повеление, чтобы ему привели ослицу, привязанный, вот второй стих 21 главы, и сказал им, «Пойдите в селение, которое перед вами, и тотчас найдите ослицу, привязанную молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». И евангелист Матфей говорит, «Все это было, чтобы сбылось реченное через пророка, который говорит, «Скажите, чере Сионовой, се царь твой грядет тебе, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремны». Вот через пророка Захарию было дано предсказание тому, чему должно было произойти чуть позже, когда Иисус Христос придет через 5 столетий. Через пророка Захария было предсказано, как это произойдет событие, когда Иисус въедет в Иерусалим. И мы знаем, что действительно его встречали как царя, постилали одежды, постилали пальмовые ветви, восхваляли, пели «Осанна сыну Давидову», то есть «Слава сыну Давидову», воспевая торжественный въезд Иисуса. Это было предсказание пророческое, и пророки, евангелисты позже, говоря об Иисусе Христе,

0: цитирует пророка Захарию.
1: Угу.
0: Да. И вот эта идея спасения, которую дает Господь, эта идея очень ярко здесь выражена. Почему, смотрите, вы задали вопрос, почему ослица и ослик? А 10 стих говорит: «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Смотрите, что будет истреблено? Конницы. Конницы, как раз кони. Почему? Здесь речь, конечно, не о животных, в смысле, что Господь животных уничтожит. Угу. Здесь речь идет о том, что войны все будут Богом остановлены. Господь останавливать будет войны. Бог не есть Бог войны. Угу. Бог есть Бог мира. Бог не желает, чтобы мы воевали.
1: Угу.
0: И, конечно же, сегодня мы видим, на нашей земле идут войны.
1: Ну,
0: Бог не поддерживает их, но Бог констатирует факты. Мы читаем в пророчествах Иисуса Христа, когда Господь Иисус говорит о событиях последнего времени, Он говорит: «Сему надлежит быть, и будут на земле войны». Вы услышите об этом. Это реальность событий на земле перед пришествием Иисуса Христа. Вот так Господь через пророка Захарию описывает вот это вот его стремление к миру. Бог не желает войны. Бог готов и хотел бы, чтобы война остановилась, чтобы все перешло в русло мира. Бог со своей стороны готов сделать все. Господь отдал свою жизнь за нас. Иисус Христос пришел для того, чтобы умереть за грехи людей, для того, чтобы войны не было, чтобы страдания прекратились. Но, к сожалению, люди не слышат Господа. К сожалению, даже сегодня народы, которые иной раз воюют друг между собой, друг с другом, при этом они говорят, что они исповедуют одну веру.
1: Да.
0: Христианский народ воюет с христианским народом. И тот во имя Христа, казалось бы. И тот идет молиться Христу в своих храмах, и другой народ молится Христу. А что Христу делать? Для Него так и те, и другие Его дети. Вот она как раз трагедия того, что мы видим сегодня в нашем мире делает сатана. Настолько извращает сознание человека, извращает отношение к всему происходящему, что люди, не задумываясь, произносят имя Бога, молятся Богу, а после этого идут убивать друг друга.
1: Это ужасно.
0: И это проблема. Да. Этим сатана стремится сегодня уничтожить род человеческий. Но Господь со своей стороны сделал все для того, чтобы спасти нас. Да, для Бога свойственно спасать. Да, Бог является кротким, прощающим. Бог желает подарить праведность. А праведность, она не в насилии. Праведность в милосердии. Праведность Божья в любви. И это то, что свойственно Богу. Бог желает, чтобы это было и в нашей жизни. Вот если еще посмотреть на 9 главу, давайте посмотрим с вами и прочитаем 16 и 17 стих. Вы могли?
1: Давайте, да, конечно. «И спасает их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц».
0: Мы видим с вами здесь, Господь через пророка Захарию опять-таки говорит о том, что Он спасающий Бог.
1: Что Он спасает, да.
0: Он спасет, и спасет их Бог, Господь Бог их, в тот день, как овец, как пастух овец спасает. Он их собирает со всех сторон, ведет в загон, там, где безопасно. Если он знает, что наступит сейчас, идет дождь, ветер сильный будет, пастух собирает своих овец там, где безопасно, в стойло, для того, чтобы они могли быть там. Он дает им пищу, он дает им воду. И поэтому здесь говорится такой образ, как раз опять-таки Господь соберет их, как овец, народ свой.
1: Мне понравилось еще потом: «Подобно камням в венце они высияют на земле его». То есть вот интересное такое сравнение, такой вот некий интересный символ, что воссияют, да, на земле его. как вот он любит, как он порой... Вот классно мы прочитали в начале главы, что вот он... Ой, в середине, да, про то, что он кроткий, спасающий, а здесь, как он говорит, и воссияют они, подобно камням в... Именно в венце.
0: Камням,
1: да?
0: Драгоценным.
1: Драгоценным. То есть, ну, венец же мы не
0: венец,
1: складываем
0: корона,
1: какие-то.
0: Венец — это корона, может, да. Быть, да, такая царская.
1: Да, и там используются такие камни, да, самые драгоценные, да, то есть... И здесь вот интересное вот это описание такое вот именно в людей, да, вот как своих детей, точнее, как он превозносит, как возносит, как он любит. Мне кажется, это тоже один из жестов, который напоминает о том, что Бог очень к нам милостив и очень сильно нас любит.
0: Заканчивается вот эта 9 глава такими словами. Как велика благость Его. Слово «благость» — это милость,
1: да,
0: справедливость, праведность Божья. Как она велика по отношению к нам, людям. Хлеб одушевит язык у юноши, вино у отроковиц. То есть Господь говорит, еды будет достаточно, я обеспечу, я позабочусь. Все это будет вам дано.
1: Угу.
0: И это все Господь дает как обетование будущего. Но эти слова через пророка Захарию слушают современники пророка Захарии, которые на тот момент перед собой видят что? Разрушенный
1: город.
0: Вы знаете, эта картина напоминает мне события, которые были буквально за каких-то 70 лет до этого. А именно что? Был пророк Иеремия, и этот пророк... Мы читаем, у него есть книга, которая называется «Плач Иеремии». Эта книга написана Иеремией как раз практически там, где теперь Захария пророчествует. Только Иеремия это пишет в 586 годах, 586 году до нашей эры, а пророк Захария пишет в 500, получается, где-то 515 год до нашей эры. То есть где-то 70 лет между этими событиями. Но тогда пророк Иеремия остался в Иерусалиме после того, когда Навуходоносор, его военачальник, разрушил город Иерусалим. Камни разрушены, где-то, возможно, еще дым поднимается, пыль стоит над разрушенным городом. Всех людей, кого можно было увести в плен, увели. На территории Иерусалима иудеи остались люди, только лишь беднота, те, которые не имеют пристанища своего, дома нормального.
1: Угу.
0: И вот только они остались. И на всем этом сидит на камнях пророк Иеремия и плачет. И пишет вот эту книгу «Плач Иеремии». У него много вопросов Господу. Он задает Господу вопросы, почему так все, то, что в его жизни есть. Но при этом... Мы с вами видим, что пророк Иеремия в плаче своем поет такие слова, песнь плача Иеремии, 3 глава, с 21 стиха. «И вот что я отвечаю сердцу моему, и потому я уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». 70 лет между Захарией и Иеремией. Иеремия находится на развалинах Иерусалима, и Захария находится на развалинах Иерусалима. Иеремия плачет, и утверждение одно мне очень нравится. «По милости Господа мы не исчезли». Да, мы в плену, да, город разрушен, но мы живы. Значит, у нас есть еще будущее и надежда. И спустя 70 лет Господь через пророка Захарию говорит, Иерусалим будет восстановлен, и я своей любовью и благодатью буду поддерживать, и хлеб будет, и вино будет, и стада будут, и забота моя будет о вас. Господь говорит, я вас не оставлю, несмотря ни на что. И более того, и придет даже царь, который является спасающим царем. Не цари плотские, земные, но тот царь, который царь вечности. Мне очень нравятся эти слова. И эта глава книги пророка Захарии, которую мы сегодня с вами читали, она говорит нам о надежде.

0: Даже тогда, когда кажется, ты все потерял в своей жизни. Когда кажется, что у тебя нет ничего больше, дальше, движение вперед. Но, дорогие друзья, Господь оставляет нам обетование. Он совершил для нас великое. Он пришел в этот мир, отдал свою жизнь, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В этом есть любовь и милость Господа. Идите к Иисусу. Обращайтесь всем сердцем к Нему. Молитесь Богу. Бог любит вас. Он совершил ваше спасение. И Он желает, и Он ждет, когда вы Его примете как Господина своей души. Да благословит вас Господь в этом.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такое размышление. Дорогие друзья, спасибо, что вы вместе с нами читали и изучали 9 главу книги Захария. Божьих вам благословений!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Генесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции. Окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные.

гребневые долото, использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Генесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большими. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята. И дети, которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный город Хоразин. Иисус говорит, обращаясь к этому городу, что Содому и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хоразин находится в 1,5 километрах от Капернаума. И он известен огромным количеством арочных построек. Из базальтового камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени, исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах. Стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен, но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованное

обетованную землю. Они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и две пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь. Утварь тех времен была крайне незатейливой. Подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо. А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке. А затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах. Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, к которым можно было привязывать

животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священному Писанию. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи – это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том, что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом. Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть. Как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит, что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом, позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении эта концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

0: И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней.
1: Ангел – небесное существо, созданное Богом и наделенное волей, умом и могуществом. Ангелы занимают более высокое положение в ряду творений, нежели человек. В 12 главе послания к евреям говорится о тьмах, а в 26 главе Евангелия от Матфея – о легионах ангелов, составляющих небесное воинство. Все они Божьи посланники и вестники, чья роль заключается в прославлении Бога и спасении человечества. Апостол Павел называет ангелов служебными духами, посылаемыми на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Ангелы бывают разных видов – херувимы и серафимы. Во второй главе второго послания Петра говорится также о согрешивших ангелах. Злые ангелы, в отличие от добрых, подчиняются не Христу, а сатане и преследуют цель погубить людей. Верующие, вооруженные Словом Божьим и молитвой, защищены от злых сил.
0: Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Небо на земле», и мы продолжаем говорить с вами о жертвах, которые приносились в святилище. В гостях у нас Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Мы поговорили о том, чем жертвы не являются, когда они есть пошли, да, с чего началось жертвоприношение, что стало этому причиной. Но сегодня никто, ни иудеи, ни христиане, жертву не приносит. Почему? Когда прекратилась необходимость вот это вот в жертвоприношениях?
1: Если посмотреть на историю этого вопроса, то в Иерусалимском храме, на том месте, где сам Господь указал построить святилище, там, где во исполнении именно Божьих законов приносили жертвы, в Иерусалиме этот храм исчез в 70-м году нашей эры. В связи с завоеванием Иерусалима был разрушен храм. И интересно то, что несмотря на желание римлян сохранить это сооружение в качестве архитектурного памятника, в качестве вот такой религиозной ценности для иудеев, все-таки события развернулись так, что он был уничтожен. И многие задают вопрос о том, почему Всевышний позволил этому случиться. Ведь если он сам после грехопадения учредил эту форму богослужения, ведь если грехи продолжают твориться, то...
0: Какой выход теперь?
1: Почему? Да, почему вот то место, где предписано было и где столетиями приносили жертвы, почему теперь это исчезло? Священное Писание дает нам ответ на этот вопрос. И я хочу предложить сегодня нам почитать из 9 главы книги пророка Даниила стихи с 24 по 27.

0: Даниила, 9 глава, с 24 по 27. 70 седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
1: Даже при беглом, вот таком поверхностном прочтении мы видим, что прекращение принесения жертв и приношений, оно было предсказано, да, в Священном Писании за несколько столетий до Иисуса Христа. И, кстати, и он тут упомянут. Христос, Владыка, в Ветхом Завете, в Ветхозаветном пророчестве, в книге Даниила упоминается. Мало кто об этом знает, на самом деле, я думаю.
0: То есть получается, что тот же самый Бог, который сказал, вот как нужно служить, вот где служить, постройте мне святилище, буду обитать посреди вас, какие жертвы нужно приносить. Сам Бог, который участвовал в принесении первой жертвы, когда одел Адама и Еву в одежду вот, кожаную, да, используя кожу жертв, он же сам говорит, что наступит время, когда этого не нужно будет.
1: То есть то, что произошло в 70-м году, да, за то, что Иерусалим был захвачен римскими войсками, это была не просто случайность, а это было по замыслу Божию предсказано. Да?
0: Это было предсказано. Однако при исследовании появляется структура текста, при которой пророчество о Мессии в одной колоночке, а пророчество о городе и о храме, о святилище в другой колоночке, связаны с разными глаголами, и только лишь пророчество о Мессии связаны со временем, что касается вот концовочки предсказаний о смерти, о явлении в начале Мессии, о его смерти. То есть 70-й год в пророчествах не предсказан. Смерть Господа Иисуса Христа предсказано именно в контексте конкретного времени. И это можно подсчитать. Но это тема, очевидно, отдельного разговора. Господь позволил своему дому, своему храму, своему святилищу оказаться разрушенным после того,
1: как необходимость в жертвах исчезла,
0: предали смерти Мессию. Вот вы упомянули, Алексей, что совершенно очевидно, что здесь упоминается Христос. И, конечно же, христиане сразу же имеют в виду Иисуса Христа. Mm-hmm. Да? Однако важно помнить, что текст написан по-древнееврейски, и здесь используется термин «машех», «мессия», «помазанник», по-гречески «Христос». Mm-hmm. Да? Мы, христиане, воспринимаем термин «Иисус Христос» в подавляющем большинстве чуть ли не как имя и фамилию. На самом деле есть серьезные споры о том, в действительности ли здесь говорится именно об Иисусе Христе. И потому нам важно было бы обратиться именно к подлиннику, к оригиналу Священного Писания и к тому, как это пророчество еще до христианства, и потом иногда и параллельно времени и истории существования христианства, как эти пророчества понимались у иудеев. Потому что часто в адрес христиан звучит такое обвинение. Была Тора, был Танах, то есть то, что христиане называют Ветхий Завет. Пришли христиане, похитили это дело, экспроприировали это дело.
1: Свои толкования.
0: Перетолковали, переначали, вложили в какие-то вот термины и пророчества свой смысл, одухотворили, и теперь вот это постулируют, как будто Господь на самом деле это имел в виду. Потому при исследовании отрывочков, которые имеют отношение к эпохе Ветхого Завета, ради богословской и научной точности и честности, всегда полезно смотреть, как этот отрывок понимался, как он понимается в иудаизме. То есть нету ли в действительности переиначивания смысла Священного Писания? Потому что слово

0: Божье, оно должно быть понято именно точно, без ошибок, без вот каких-то надумываний, добавлений, потому что у нас есть очень строгие предостережения, да, не убавь, не прибавь и так далее. Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.
1: А всегда ли вот понимание раввинов, мудрецов иудейских является мерилом к правильному толкованию пророчества?
0: Конечно же, нет. И пророк Исаия еще до эпохи Нового Завета писал, сказано, стало у них словом Господа, правило на правило, и тут немного, там немного, и дальше зато они пойдут и упадут, и разобьются. Спаситель Господь Иисус Христос высказывался о преданиях старцев в 7 главе Евангелия от Марка, в 15 главе Евангелия от Матфея, говорил: «Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим», ссылаясь вновь на пророчество Исаии. То есть никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Тот факт, что в христианстве столько много деноминаций, и есть целый ряд ортодоксальных направлений в христианстве, где есть возможность продемонстрировать свою преемственность от апостолов, да, то есть довести историю и документы по рукоположению до апостольских времен. У каждой деноминации, у каждой конфессии христианской вот из числа ортодоксальных есть свои отцы, своя традиция, свои документы чтимые, и они разнятся. Потому никогда традиция не может быть выше Слова Божия. Но обращение к иудейской традиции, когда мы читаем Танах, Ветхий Завет, оно может быть полезно для того, чтобы понять, как это понимается там. И когда оказывается, что это понимание соответствует апостольским писаниям, Новому Завету, тогда становится очевидно, что это не есть изобретение христианства. То есть я этот вопрос задаю в плане методологии исследования, в плане вот честности, последовательности и объективности исследования. И вот в этом контексте, когда мы смотрим на такое выражение в 24 стихе, как «правда вечная», да, сказано, чтобы приведена была «правда вечная», то оказывается, что Мидраш, раввинистическое толкование на Священное Писание, буквально пишет следующее. Рассматривая выражение «праведность вечная», Мидраш считает весь отрывок относящимся к Мессии. И вот цитата. «Что есть правда вечная или праведность вечная?» Ответ – «Царь Мессия». То есть, вне зависимости от того, читает ли этот текст человек, который видит в Иисусе Христе Мессию или нет, по факту текст говорит о Мессии, это так понимается и в иудаизме, и в христианстве. Далее, в 25 стихе у нас написано «до Христа владыки». Да? Это есть перевод древнееврейского «ад машех нагид». Да? И когда мы обращаемся к Талмуду, вот что мы находим. Он, идет ссылка на раввина, на законоучителя по имени Ионатан бен Узиэль, в дальнейшем пытался при помощи Таргума, Таргум – это перевод еврейской Библии на арамейский язык, обнаружить скрытый смысл священных писаний. Но дальше Талмуд говорит, раздался бат-коль. Бат-коль – это термин, который описывает Божий глаз, да, непосредственное откровение, голос свыше. Раздался бат-коль и сказал ему «довольно». В чем причина этого, задает вопрос Талмуд? В том, что дата смерти Мессии предсказана там.
1: Это в Мидраше вот это все описывается?
0: Это написано в Талмуде.
1: А, в Талмуде.
0: Да. То есть Мидраш – это сборник толкований, кое-что из Мидраша вошло в Талмуд, а Талмуд – это запись того, как раввины обсуждали разные вопросы, имеющие отношение к Торе, к Танаху, как соблюдать, как понимать и так далее.
1: То есть мудрецы древности, иудейские мудрецы, видели здесь Мессию.
0: Да. И потому не только христиане уже спустя века, скажем так, да, сегодня, а истолкователи Библии и до этого, и, как говорится,

0: среди тех, кто не верит в Иисуса Христа как Мессию, они видели, что здесь речь идет о Мессии и о смерти Мессии. Потому давайте посмотрим сейчас на последовательность действий. Угу. Что здесь предсказано? Значит, первое, сказано, выйдет указ о восстановлении Иерусалима. С того времени, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима. Дальше сказано, отстроятся улицы и стены. Дальше явится Мессия. Потом Мессия будет предан смерти. Затем святилище будет разрушено. Так? Говорится также о том, что прекратятся жертвы и приношения, и будет мерзость запустения. Вот. Давайте немножечко об историческом контексте. Когда была написана книга Даниила? Это эпоха Вавилонского плена.
1: То есть где-то это шестой век
0: до нашей эры. И Даниил находится в Вавилонском плену тогда, когда Иерусалим лежит в руинах, и святилище тоже разрушено. И потому-то и пророчество. Выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, будет город восстановлен, будет святилище позже восстановлено. И таким образом вот это будет точкой отсчета до времени начала служения Мессии, до помазания Машеха, Мессии, Христа, помазанника. И потом указано время, сколько будет служение Мессии длиться и когда он умрет. То есть, вот эта вся последовательность, которая включает в себя и разрушение того храма, которого еще не было во времена Даниила, она приводит нас к первому веку нашей эры. То есть, иными словами, совершенно определенно, согласно пророчеству Даниила, если Иерусалим больше не имеет храма, если храм разрушен, значит, Мессия уже пришел. И пророчество Даниила увязывает хронологически, в плане последовательности событий, прекращение жертвоприношения, мерзость запустения, разрушение храма и пришествие Мессии. И здесь важно отметить, что в истолкованиях раввинов в иудаизме есть признание того, что вот эти пророчества, они должны были исполниться и исполнились именно вот в то время, когда Иисус Христос совершал служение. Например, рабби Иуда, который был одним из собирателей Талмуда, так, и издателей его, в Вавилонском Талмуде, раздел 98, говорит, «Эти времена давным-давно прошли». То есть Вавилонский Талмуд собирался уже в нашу эру, в нашу эпоху. Да? То есть в иудаизме есть признание, что пророчество Даниила исполнилось. Дальше, в XII веке известнейший раввин, весьма уважаемый и в современном иудаизме раввин, рабби Моше бен Маймон или Маймонид, он пишет следующее. «Даниил открыл для нас знание конца времени». Однако, поскольку они являются тайной, мудрецы наложили запрет на подсчет времени явления Мессии, чтобы простой народ не был сведен с пути, увидев, что последние времена уже пришли, а признаков Мессии нет. То есть в иудаизме считается, что Мессия еще не пришел.
1: Да, так как пророчество явно говорит о том, что он пришел,
0: да.
1: Запретили толковать,
0: вот.
1: Чтобы не смущать никого.
0: К сожалению, в современном иудаизме до сих пор этот запрет остается.
1: Ну да, иначе нужно признать, что Иисус Христос – Мессия.
0: Безусловно, безусловно. Но исследование текста беспристрастное на уровне ведущих умов в исторической перспективе в иудаизме показывает, что определенно эти пророчества исполнились. И еще одна ссылочка интересная. Рабби Моше Авраам Леви в отношении времени пришествия Мессии сказал так. «Я исследовал и изучил все священные писания и не нашел ничего о времени пришествия Мессии, за исключением слов ангела Гавриила пророку Даниилу, которые записаны в 9 главе пророчеств Даниила». Иными словами, вне зависимости от убеждений, любой исследователь, который честно подходит к вопросу, он увидит, что в действительности пророчества Даниила исполнились. То есть, что мы имеем? Разрушение храма и прекращение жертв было предсказано. Оно связано с пришествием и смертью Мессии. Именно после смерти Мессии прекращаются жертвы. И эти события уже исполнились. И вот теперь мы могли бы обратиться к еще одному эпохальному пророчеству. Это книга пророка Исаии, 53 глава, где говорится об Агнце, который должен прийти. Книга пророка Исаии, 53 глава. Прочитаем несколько стихов. Вот, например, 5.
1: «Но он изъязвлен

0: был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
1: Говорится о том, что беззакония и грехи так были причиной смерти. Смерти того, кто назван, вот здесь вот в третьем стихе так, «Он был презрен и умолен пред людьми муж». Муж. В подлиннике «мужчина». Да? «Мужчина скорбей и изведавший болезни». «Он был презираем» и так далее. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. И вот говорится о том, что этот человек, человеческая личность, за наши грехи, за наши беззакония претерпел. Дальше стих 6.
0: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
1: Тот же самый язык. Когда мы читаем 53 главу книги пророка Исаии, мы находим здесь термин за термином, слово за словом, который напрямую взят из книги Левит, где описывается процесс возложения греха на жертву, термин «агнец» и целый ряд других, грех, беззаконие и так далее. Все это цитаты, описывающие жертвенное служение. И говорится о том, что какая-то человеческая личность, мужчина, станет тем, на кого все это будет возложено, все грехи, все беззакония, и кто воплотит в себе прообраз жертвы, прообраз того, кто вместо грешника умирает. Далее стихи 8 и 11 и 12. Давайте прочитаем.
0: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем».
1: Удивительные слова. В 8 стихе говорится о том, что он претерпел казнь за преступление народа. Стих 11 говорит о том, что он понесет грехи. В 12 говорится о том, что он предал душу свою на смерть и сделался за преступников ходатаем. Он понес на себе грех многих. То есть эта вся терминология совершенно определенно указывает на то, что эта личность возложила на себя все грехи. А вот в стихах 7 и 10 еще яснее говорится о жертве. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Он был именно заклан, это вновь термин из контекста описания жертвенного служения, и он, подобно жертвенному животному, был принесен в жертву. 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Это была именно жертва. То есть настанет время, когда тот, кто был предназначен еще прежде создания мира, агнец, закланный прежде создания мира, предназначенный прежде создания мира, он пришел, родился в качестве человека и взял на себя грехи мира, взял на себя грехи всех нас. И в качестве жертвы, жертвы умилостивления был принесен. И вот, когда мы вновь задаем вопрос, а как этот отрывочек, в принципе, понимался еще до того, как христиане стали провозглашать, что речь идет об Иисусе из Назарета? Да. То есть, можно ли путем такого беспристрастного чтения прийти к заключению о том, что речь идет именно об Иисусе Христе?
0: Да, о ком вообще Исаия это говорил здесь в первую очередь?
1: Да, здесь он назван «раб мой», угу. Да, в 11 стихе. Он назван «муж», угу. «Муж-человек», «муж скорбей». Каким образ.

0: образом эти пророчества понимались в иудаизме. И, конечно же, как мы сегодня уже упоминали, есть традиций много, истолкований много разных, но нам важно задать следующий вопрос. Есть ли идея о том, в числе вот многих толкований, да, ведущих, богословов, мудрецов, Торы, Танаха и так далее, о том, что речь здесь идет о личности, о мессианской, которая должна исполнить вот эти пророчества и взять на себя грех. При исследовании обнаруживается, что известные в иудаизме законоучителя писали о 53 главе книги пророка Исаии языком и словами и разумением, которое стало традиционным для христианства. Вот, в частности, Дон Ицхак бен Иуда Абарбанель, который был еврейским ученым, комментатором Танаха, государственным деятелем в 15-м, начале 16 века в Венеции, говорит, если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, в действительности в иудаизме распространена точка зрения, что здесь страдающий израильский народ представлен, а отнюдь не...
1: И он и есть раб Божий.
0: Он и есть этот раб Божий, да. Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, как Писание называет его муж, в подлиннике Иш, мужчина, столько был обезображен паче всякого человека лик его. Здесь исследователь ссылается на 52 главу книги Исаии, где он тоже видит ссылку на эту же личность. Или же в 3 стихе цитирует «презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни». Ведь несмотря на то, что во многих местах общее именуется частным, принадлежащим к тому же народу, но никогда не именуется словом «муж», под которым понимается конкретный человек. Ибо слово, специально предназначенное для указания на конкретное, не может быть использовано для указания на общее. То есть первое, что исследователь видит, это то, что речь здесь идет не о народе, а о конкретной личности. Далее он пишет «О сказанном здесь, но он немощи наши понес, и болезни наши взял на себя, он изъязвлен был из-за грехов наших, Господь возложил на него грехи всех нас, а также грехи их на себя возьмет, и он грехи многих понес». Если здесь говорится об Израиле, относительно других народов, очень трудно найти это справедливым по меркам Божьего суда. Ведь уже пророк Иезекииль разъяснил, что по правилам Божественного суда сын не понесет греха отца, а отец не понесет греха сына, а тем более один народ не понесет грехов другого. Как же могло Писание сказать, что Израиль в изгнании несет грехи других народов? Ведь даже то, что сказано «отцы наши грешили, а их уже нет, а мы несем грехи их», следует понимать так же, как сказано «наказывающие детей за вину отцов». Это касается только детей, повторяющих деяния отцов. Еще один абзац. Необходимо знать, о ком было сказано это пророчество. Ибо христианские богословы толкуют его о том человеке, которого распяли в Иерусалиме в конце эпохи Второго храма, и который был, по их мнению, сыном Бога, благословен он, воплотившимся в чреве юницы, как известно из их рассказов. И в самом деле раби Ионатан бен Узиэля, это 32-й год до нашей эры, в земле Израиля, истолковал это пророчество в своем переводе о грядущем Машехе. То есть труд за 3 века, имевший место и написанный до начала нашей эры, соответственно, рождения Спасителя и так далее.
1: Перед самым пришествием Христа толкует.
0: В 32-м году толкует это пророчество как о грядущем Мессии. И такого же мнения держатся мудрецы наши, благословенная их память, во многих своих сказаниях, мидрашах. Видел я также и толкование этого пророчества, которое составил Нахманид, еще одна звезда, да, в иудаизме, и истолковал это пророчество о Машиахе. То есть, если быть честным, надо признать, что речь здесь идет о человеке, который взял на себя грехи всего мира и который назван «раб мой». О том, кто этот раб мой, Исаия очень много говорит. Речь идет именно о личности, которая должна прийти и стать Мессией. В 53 главе книги пророка Исаии говорится о Мессии, и это понимают и в иудаизме, беспристрастные исследователи, и в христианстве. Жертвы указывали на заместительную смерть Мессии. Мессия должен был стать агнцем Божьим. И когда он пришел и взял на себя грех, грехи всего мира, тогда не было смысла дальше жертвам продолжаться. Вот почему жертвы

0: прекратились.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы не прощаемся с вами. Говорим вам до свидания, до следующих встреч в рамках нашей программы «Небо на земле». Смотрите эти передачи. И я думаю, что на многие вопросы, которые возникают у вас при чтении Ветхого Завета, при чтении Библии, зачем были жертвы, на что они указывали, вы найдете ответы в этих программах.
0: Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
1: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
0: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: Я не могу у тебя попросить прощения, ну, потому что у меня даже права такого нет. Бог должен действовать вот только так.
1: Если оно не работает, а зачем тогда в это верить? Дорогие друзья, мы рады вас вновь видеть. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Василий Половинко. Василий, мы с тобой затронем сегодня сложную тему. Я думаю, для многих она будет актуальна. Тема так и называется «Разочарование в Боге». Ты знаешь, я прочитал одно название в статье «Разве жизнь справедливо обошлась с Богом?». Когда мы говорим об этой цитате, это подразумевается о жизни Иисуса Христа. Но мы сейчас не будем сразу о Христе говорить. Это просто тот намек на том, что даже Христос, который пришел в наш мир, который был идеальный, устроил для людей идеальную жизнь, лечил, восстанавливал, заботился. И даже этого идеального человека, Бога, распяли. И я думаю, что очень много людей сталкивалось с таким понятием, как разочарование. Но не просто разочарование в жизни, а именно в Боге. То есть это то, когда мы на что-то надеялись, ожидали, а это не сбылось. И я думаю, ты как священнослужитель сталкиваешься, наверное, часто с этим. Может быть, поделишься опытом, какие ты моменты видишь в этой теме и как вот быть человеку, который разочаровывается в Боге?
0: Спасибо, Игорь. На самом деле тема очень непростая, очень глубокая. И вся ее трагедия заключается в том, что эта тема сегодня становится актуальной все больше и больше. Люди не просто разочаровываются в людях, не просто разочаровываются в своих каких-то взглядах, привычках, не просто разочаровываются там даже в пасторе церкви, священнослужителе, хотя это тоже имеет место быть. Они разочаровываются в вере, они разочаровываются в Боге. В церкви, да, я имею в виду тоже в церкви. Однажды у меня был такой случай, когда я приехал в один город, тоже посетить церковь для того, чтобы поддержать, вот, провести богослужение, я узнал, что одной посетительницы, так скажем, постоянной церкви, ее нет. Город небольшой, и я поинтересовался, что случилось с человеком, давно ли ее нет. Мне сказали, что ее уже нет больше полгода. Что-то произошло серьезное у нас с ней. Вот. И я созвонился, потому что мы с ней были знакомы, она очень активна была в служении общины самой этой, вообще в целом, как бы, да, она.

0: на этой территории была таким социальным человеком. И я созвонился, говорю, так и так, можно ли приехать будет, посетить, встретиться, пообщаться. Она говорит, да, конечно, можно приехать. Я приехал к ней, мы пообщались, поговорили в целом сначала, да, и потом я спросил, самый главный вопрос задал. Что случилось у тебя, так скажем, вот не видно тебя было в церкви. Она говорит, знаешь, Василий, я пережила несколько что-то такое необычное в своей жизни, вот, чего раньше не переживала. Она мне сказала, что я разочаровалась. И она сказала, что я разочаровалась. В этот момент я подумал о всем или о ком угодно. Угу. Вот, что это могут быть, да, священнослужитель церкви, в котором она разочаровалась, там, может быть, люди в церкви, а вот, может быть, сама церковь, в которой разочаровалась.
1: Родных, близких, да?
0: Да, близких, родных. Ну, так как она не посещала церковь, это было по-любому с церковью было связано. Uh-huh. Вот, она говорит, я разочаровалась в Боге. И я тогда ей сказал такие слова, говорю, знаешь, говорю, я могу у тебя попросить прощения uh-huh. за, возможно, членов церкви, которые могли бы где-то обидеть себя, где-то, uh-huh. может быть, так скажем, каким-то словом, поступком, делом, невзначай. Я могу, как служитель церкви, попросить прощения, извинения за, может быть, того служителя, который, может быть, обделил вниманием тебя, на который, может быть, ты обиделась. А вот я не могу у тебя попросить прощения за Бога, на которого ты, вот именно, скажем, вот в эти как-то, может быть, ну, в обиде на него, да, в разочаровании в нем. Ну, потому что у меня даже права такого нет. У меня даже такой нет такой привилегии, такого преимущества. Потому что мы как люди, даже служители, мы не адвокаты Бога. Мы должны это понимать. Mm-hmm. Вот. Я говорю, это ваша юрисдикция, вот этот вот ваших отношений с Богом, твоих и Бога. И вот тут, наверное, скорее всего, нужно тебе эти вопросы с Богом решить. Знаешь, Игорь, я к чему пришел, мы с ней общались, вместе молились. Я об этом тоже размышлял, думал, почему человек разочаровывается в Боге.
1: Но можно я только, знаешь, какой момент дополню? Дело в том, что вот когда изучаешь людей и сталкиваешься с людьми, с которыми разочаровываешься, ты всегда видишь конкретную проблему. Не буду приводить примеры, которые я тоже и множество видел, вот, потому что мы в свое время работали с детьми с ограниченными возможностями, и я помню вот этот активный год, но столько всего насмотрелись, что у людей иногда вызывает это отчаяние. Хотя много людей, которые, наоборот, вот еще помогают людям, у которых нет таких проблем. Но вот смотри, Марк Твен, да, известный писатель, написал много интересных книг. И я, когда изучал его внимательно биографию, нашел такую деталь, что у него произошло очень глубочайшее разочарование в Боге. Он же был одним из самых таких острых, можно сказать, комиков, в кавычках, да, который постоянно как-то пытался задеть Бога или чувство верующих людей. Хотя, что интересно, его жена была глубоко верующим человеком. И всего одна причина, почему он разочаровался. Он вырос в верующей семье, изучал Священное Писание и Ветхий и Новый Завет. Но когда заболел его двоюродный брат, и он очень долго молился и просил Бога его, чтобы Бог его спас и исцелил, как мы говорим, чудо не произошло. И вот он сам об этом говорит, что вот здесь произошел надлом. То есть я так понимаю, что за каждым разочарованием стоит конкретное обстоятельство. Помнишь, как, допустим, Мария и Марфа, умирает Лазарь, и Марфа выходит, и Мария, и они говорят, если бы ты был здесь, он бы не умер. Окей, там произошло чудо, но мы знаем столько историй, даже не со смертью связанного.
0: Где чуда не было.
1: Да, где чуда не было, и человек говорит, вот если бы Бог, вот он сейчас встал бы на это место, то как бы ситуация выровнялась. И я знаю таких, ну, и людей, с которыми я общаюсь, и вроде все молились и просили, и как бы ты видишь, что человек правильно живет. То есть не живет, как многие люди мира сего, но мы не видим вот этого чуда. И вот как нам быть, когда вот мы сталкиваемся вот с этой жестокой реальностью в нашей жизни?
0: Вот как раз-таки вот к этому моменту я сейчас тоже и подводил. Спасибо, что ты тоже момент как бы обратил на него внимание. А оказывается, мы разочаровываемся не в вере в Бога, а мы разочаровываемся в тех иллюзиях, которые мы нарисовали в своем сознании, и тех ожиданиях, которые мы ожидали от Бога. То есть, грубо говоря, мы написали Богу план действий, как ему нужно действовать в ситуации, в которой оказался я, может быть,

0: мои близкие, может быть, мои родные. И я Богу отдаю этот лист бумаги, мною подписанный. И не просто говорю: «Господи, действуй сам по воле своей», а я говорю: «Господи, я как бы хотел, потому что мы с тобой выстроили отношения, я уже в церкви давно, я уже совершаю служение, я очень надеюсь, что я и мой голос – это голос не последний, и что ты меня услышишь и, конечно же, мне поможешь». Это может быть не только лишь чудо, о котором мы просим, это может быть даже доктрина, это может быть даже какое-то понимание ситуации, что мы видим, Бог должен действовать вот только так. А когда этого не происходит, потому что Бог не марионетка, Бог, Он гораздо имеет более высокий уровень вот в этом вопросе. И Он понимает, что ответив тебе именно так на твою просьбу, возможно, ты будешь считать, что Бог совершил чудо, да, и будешь благодарить Его. Но не всегда то, о чем мы просим Бога, в данный момент необходимо для нас вообще в целом, на всю нашу жизнь. Могут быть ситуации, когда, допустим, к примеру, это чудо, оно нас приведет к другим нескольким неприятным последствиям. Один из таких примеров – это царь Езекия, который просил о здоровье. Он был болен. Господь ему дал силы, дал ему здоровье. Он прожил еще 15 лет. Но мы видим о том, что добавочные 15 лет...
1: Не послужили, да?
0: По большому счету, они, его жизнь в конечном итоге, они привели к еще более лучшим отношениям с Богом. А наоборот, они показали, что Езекия полагаться стал на себя, на свои силы и на свой успех. И вместо того, чтобы прославить Бога в этом, он прославил себя.
1: А вот скажи тогда такой момент, вот исходя из этого, что нам не следует ожидать определенных иллюзий, вот не может ли у нас тогда, как у людей даже и верующих, да, и развиться, ну, может быть, и тех людей, которые не особо верят, такой момент, что зачем как бы мне тогда просить, да, если оно может все равно не сработать, то есть ты понимаешь, ну, из этого тогда вообще может такое вытекать, что ты говоришь: слушай, окей, если оно не работает, а зачем тогда в это верить? Зачем читать? Зачем вообще там в церковь ходить? То есть, ну, такой может идти откат, хотя я понимаю, что там, как правильно, если сказать, что мы не должны быть к этому всему привязаны, но все равно мы люди, мы ожидаем. Вот как тогда нашу веру с этим совсем соотнести?
0: Я скажу два момента очень важных. Разочаровавшись в одном, не наказывайте другого человека, потому что он не виновен. Когда мы говорим о наших отношениях не с человеком, а именно с Богом сейчас, то я думаю, что в этой ситуации нам важно, чтобы мы, когда мы просим Бога о чем-то, о чуде, об исцелении, о чем-то, о том, что мы считаем, ну, необходимо для нас. Очень важная рекомендация, хороший совет. Господи, пусть будет в этом Твоя воля. Когда мы в том, что мы просим, ищем не своей воли, а говорим: Господи, Ты знаешь, что будет лучшим для меня в этой ситуации. Я Тебе отдаю право действовать, принимать окончательное решение. Мне нравится пример, который очень интересный, но, с другой стороны, и провокационный. Произошел в жизни Иисуса Христа. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея в 26 главе. И вот что мы читаем здесь в 31 стихе. «Тогда говорит им Иисус», он говорит ученикам, которые были у него, «все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь». Другими словами, он говорит: все вы в эту ночь потеряете в меня веру. А еще другими словами, этой ночью сегодня вы разочаруетесь во мне. И не просто он говорит, что вы разочаруетесь во мне, а он говорит: я создам такие обстоятельства, которые вас разочаруют. То есть Христос не занимался очарованием людей, которые были вокруг Него, в том числе учеников. Он, наоборот, показывал и допускал ситуации, которые делали учеников крепче, делали их сильнее, они их закаляли. И в этой ситуации мы видим о том, что произошло. Христа схватили в Гефсиманском саду, его воины, написано, избивали, ругались над ним, да, и в конечном итоге потом прибили к Голгофскому кресту. Что самое удивительное, ученики на протяжении предыдущих лет, они неоднократно слышали, как Христос предупреждал о том, что будет с ним.

0: ученики это слышали. Угу. Но, к большому сожалению, мы видим картину в Гефсиманском саду, мы видим картину, которая была во дворе первосвященника. Не было ни одного ученика. Где они? Куда они делись? И мы видим следующее. Когда уже Христос, написано, воскрес, два ученика идут в Эммаус по дороге. Они размышляют, им является Христос, и Он говорит им такие слова. Что случилось? Они говорят, а разве ты не знаешь? Был такой человек. Мы его ученики. Он многому нас научил в этой жизни. А сегодня мы поняли, что мы в нем разочаровались. Мы столько времени потратили зря. Мы столько времени, мы вложили такие надежды. Мы-то думали, он будет царем в Израиле, а он им не стал. И потом мы читаем в другом месте. Ученики сидят, говорят, Петр говорит, я сдаюсь, я пошел, возвращаясь к прежнему своему ремеслу, я пойду рыбачить. Ученики другие говорят, мы тоже возвращаемся. Нам нечего делать. Мы потеряли всякий смысл, потеряли всякую надежду. И Христос при разговоре с этими двумя учениками, идущими в Эммаус, говорит, ребята, постойте. Ведь вы же слышали все это. Ведь он же вам одно как бы рассказывал о том, что с ним должно произойти, ну так вот, от третьего как бы лица. До тех пор, пока не увидели, да, его раны на руках, они не поняли, что именно он является Христом. Христос в этой жизни допускает определенные моменты, чтобы мы могли стать сильнее, стать крепче, стать устойчивее на ногах. Он дает нам для этого и допускает испытания, сложности, трудности с одной стороны, а с другой стороны он протягивает к нам свою руку и говорит, я готов тебе помочь. Я готов тебе протянуть руку, чтобы ты не упал, чтобы ты не сломался, чтобы ты не утонул вот во всем этом, а чтобы ты мог понять, что ты теперь сегодня повзрослел духовно, внутренне и личностно.
1: Скажи, пожалуйста, вот давай такой момент еще обсудим по поводу той помощи, которую мы можем оказать человеку, который разочаровался. Вот смотри. Бывает так, что и я в своей практике это проходил, когда заболел, да, близкий человек, вот, начали лечение, молились, просили. Ну, в общем, человек умирает через время, молодой человек. И тот близкий, который рядом с ним находился, он мне говорит, что я так надеялся, так ждал. И у человека происходит надлом, то есть у него происходит надлом веры. И мы можем таких людей встречать, и мы не знаем, когда сами можем оказаться, да, в такой же ситуации. Как мы можем, вот как люди верующие, находящиеся рядом, какую-то оказать человеку поддержку, чтобы вот это разочарование, оно вообще не настолько усугубилось, что когда уже человек становится, ну, как бы жесткой противоположностью, как с Марк Твеном произошло. Вот что здесь мы можем посоветовать, если в нашем окружении есть такие люди?
0: Вот лично я, Игорь, когда общаюсь тоже с людьми, находящимися в подобных ситуациях, что я говорю, что я советую, я лишь спрашиваю, да, человек, если он, конечно, верующий еще, да, если даже если он не знаком с Евангелием, не знаком с Богом, я об этом говорю. А где был Отец Небесный, когда умирал его сын? Это очень непростая сцена, непростой момент и непростой период жизни, когда человек теряет своего близкого и родного человека. Но именно вот ответ для меня, он очень важный. Он помогает и мне лично, и в целом я верю, и другому человеку понять ситуацию, что Отец Небесный был рядом, когда умирал его единородный сын, Иисус Христос на Голгофском кресте. Мы не знаем до конца планов Божьих, мы до конца не знаем Его воли, но мы знаем одно и должны быть в этом уверены, что Бог все делает нам к лучшему, все делает для того, чтобы наша жизнь, она могла обрести определенный смысл. Я что скажу, когда у человека нет Бога, когда он теряет близких, когда он теряет работу, когда он теряет здоровье, для него это очень серьезная катастрофа. Когда у человека есть Бог, у него есть тот, кто может его поддержать, кто может его услышать, кто может помочь ему преодолеть это кризисное время и двинуться дальше. Когда у человека никого нет, он говорит, мне незачем жить больше, нет смысла двигаться дальше, я выбираю другой путь. Бог же предлагает нам свою руку помощи, говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, разочарованные, находящиеся в отчаянии, я готов вам помочь. Мы можем воспользоваться этим шансом.
1: Спасибо тебе большое, Василий. Мы сегодня затронули непростую тему.

Дорогие наши зрители, мы бы хотели закончить одним очень интересным библейским текстом, который записан в книге Притчи. «Потому что твоя будущность и надежда не потеряна. Пусть Господь вас благословит иметь добрую надежду в Боге».

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим. –

0: Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Должен ли верующий человек исполнять государственные законы? Как быть, когда какой-то закон противоречит моим убеждениям? У нас в гостях член Общественной палаты Российской Федерации, член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Есть такое понятие «правовая культура». И, собственно, ну, сразу же к этому понятию подразумевается, что в России она как-то вот традиционно не очень хорошо развита. То есть мы юридически плохо подкованы, или, может быть, это из другой немного области. То есть вот что это такое, зачем нужно быть в правовом отношении культурным?
1: Ну, у нас цикл передач как-то связан с нашей страной, да?
0: Угу.
1: Вот, с развитием страны. И развитие любой страны в современном мире, оно невозможно без соблюдения гражданами этой страны законов. Потому что если у нас низкая правовая культура, она влияет на все сферы жизни человека. Вот, и на экономику, и на религию. Ну, на экономику, если постоянно законы меняются, да, вот, если их никто не соблюдает, то как вести бизнес, да? Это же вот, ну, простой как бы пример. Вот, его просто невозможно будет бизнес вести. И так во всех других сферах. Вот, соблюдение законов очень и очень имеет большое значение для развития общества и страны. Это вот первое, что я хотел сказать, отвечая на ваш вопрос. Что касается России, у нас, конечно, непростая история была. И в нашей стране традиционно к законам относились, ну, по пословице, закон, что дышло, угу. Да, куда повернешь,
0: туда
1: и вышло. Да? У нас больше люди ориентировались, ну, сейчас это называют телефонное право, да, раньше, когда не было телефонов, это были просто, ну, некие взаимоотношения, да, то есть люди больше опирались не на законы в решении своих проблем, а на какие-то связи там с начальниками, с князьями, если там Древняя Русь, да, родство там.
0: Есть еще одно как бы понятие, ну, тавтология такая, жить по понятиям. То есть,
1: да, вот по понятиям, да, но это уже из другого лексикона.
0: Это из другого лексикона, но тем не менее подразумевается следующее, что вот есть закон, да. А есть некое понимание того, как правильно. Или там справедливость.
1: Как
0: там,
1: его
0: еще
1: обойти или как его...
0: Ну, может быть, обойти, а может быть, даже не то, чтобы обойти, а есть понимание несовершенства закона. И я-то лучше знаю, чем... Ну, или там, может быть, не я, может быть, там какая-то совокупность, ну, не знаю, какое-то собрание.
1: Ну, да, и я считаю, что это, конечно, плохо для страны и отдельно взятого человека, вот такое отношение к законам. Примеров тому немало, то есть у нас такое очень было негативное отношение к праву собственности, да, то есть люди владели землей, но приходили какие-то новые правители, эту землю отбирали, да, вот как пример, и человек не мог вести свое хозяйство спокойно.

0: Вот. Ну, в истории как бы 20-го столетия мы это видим на примере советской власти, которая там отобрала все, что можно было, да, у людей в плане собственности.
1: Ну, кстати говоря, не сразу, а так как-то вот в один момент одно, в другой момент другое.
0: И люди привыкли уже не на законы ориентироваться, а вот на вот эти понятия, на свои связи, потому что законы постоянно меняются, и никто их особо не соблюдает. И это плохо для всех нас. И мы привыкли к низкой правовой культуре, как вы сказали, мы привыкли к несоблюдению закона. Вот, то есть я вот помню, ныне покойный такой был юморист Задорнов, да? Вот, он как-то говорил, что только в России существует три вида запрета. Что он имел в виду? Есть просто там табличка «запрещено». Есть табличка «строго запрещено», а есть «категорически запрещено». И он, значит, так, ну, в юмористической форме, он, конечно, смеялся. Вот. Он говорил, иностранцы этого не понимают. Что, ну, и запрещено, значит, запрещено, да? А у нас просто запрещено, строго запрещено и категорически. То есть, ну, если запрещено, читают люди, ну, это так... Как говорится, всегда можно обойти, там войти, куда нужно, да, это. Если строго, начинает задумываться, да, стоит ли это делать. А если категорически, ну, это означает, что уже, ну, вот, ну, никак, да.
1: Стой, стрелять буду.
0: Вот, стой, стрелять буду. То есть вот этот пример, он показывает отношение, понимаете, к законам. И мы сами от этого страдаем, сами страдаем. Потому что, ну, вот элементарный пример – меня он всегда беспокоит. Люди нарушают закон о тишине. Да? Где-то в там, многоквартирный дом, к примеру, там есть закон о тишине, который говорит, что в выходные там, ну, нельзя после 10 вечера, да, там, до 8 утра, там, в будние дни там, с 11, по-моему, до 8, я не помню точно. Но суть не в этом. И вот соседи устраивают какую-то гулянку или там ремонтные работы ведут. Вот. А что им этот закон, как бы, вот, мешают этим?
1: Не, ну, может быть, просто не успели, и надо
0: закончить. Да, не успели, там много разных причин, вот они нарушают. Там после обеда тоже какие-то часы нельзя это делать. А что, мы наняли, вот наши это. Но когда они, отремонтировав помещение, начинают там жить, и кто-то другой из соседей начинает то же самое делать, мешая уже их покою, они начинают возмущаться. Как это так? Как это вот вы тут нам... Или вот на отдыхе мы сталкиваемся очень часто с этим примером. Там кто-то громко включил какую-то музыку, там люди отдыхают, лето, природа, там пляж или водоем. Да, а вот нам наплевать, мы вот, вот хотим так вот, да, вот, вот. Но если они отдыхают, кто-то другой включит чуждую для них музыку еще громче, да, они начнут возмущаться. Как это вы так вот делаете? То есть это везде. На дорогах у нас тоже... аварийность повышенная именно в связи с тем, что мы привыкли не соблюдать правила дорожного движения, хотя, в общем-то, эти правила установлены для нашей же безопасности. Вот. А мы предупреждаем там водителей, да, вот, о нарушении скоростного режима и так далее. Нет, и мы это делаем все уже вот, ну, автоматически. И я это тоже за собой наблюдаю.
1: Существует, понимаете, кстати, мнение, что, ну, например, знаки дорожные некоторые, не говорю, что все, но ставят не для того, чтобы обеспечить безопасность, а для
0: Совершенно
1: того, чтобы
0: верно.
1: Кому-то заработать.
0: Вот, это проблема, потому что мы имеем историю в нашей стране, когда мы видели со стороны многих правителей, чиновников вот эту нечестность, да, то, как вы говорите, знаки они там устанавливают, или какие-то законы специально вводят, чтобы там себе прибыль иметь какую-то, кого-то оштрафовать. Мы к этому привыкли. И получается такое... замкнутый круг. Потому что ведь эти чиновники, они же не с неба на парашютах к нам спускаются. Они-то выросли из нашей же среды. Это те же люди.
1: Ну, разумеется.
0: Вот. И вот эта низкая правовая культура, она как раз влияет на всех. То есть человек, имея низкую правовую культуру, становясь чиновником, он начинает эти законы использовать тоже в корыстных для себя целях. И вот замкнутый круг, понимаете, который необходимо нам... каким-то образом разорвать.
1: Вот. Что делать с низкой правовой культурой?
0: Что делать, да. Но первое, что нам помогает этот круг разорвать, это

0: знание и исполнение Божьих законов.
1: Угу.
0: Божьих законов. Бог нам дал заповеди, 10 заповедей прежде всего. Кроме 10 заповедей есть еще и их трактовка в самом Священном Писании в виде различных там повелений, да, советов, угу, которые дают и апостолы, и пророки до них. Вот. И когда мы читаем Священное Писание и принимаем решение исполнять Божьи законы, вот, это очень влияет на, и в том числе, нашу правовую культуру в плане соблюдения законов нашего. Мы становимся законопослушными людьми, людьми ответственными. Вот, поэтому...
1: А неужели можно вот проецировать Божий закон на законы государственные?
0: Мы не проецируем законы.
1: Ну, хорошо,
0: речь идет о другом.
1: Я неправильно выразился. Авторитет Божьего закона, потому что, ну, мы предполагаем, что вот это вот слово Божье, тут никакой, никакого преступного умысла в нем нет. То есть это действительно закон, как вот о нем написано, что заповедь свята, благо, она для нашей пользы дана и так далее. То есть поэтому авторитет ее вот.
0: Вот если мы соблюдаем Божьи заповеди, если мы понимаем, что Божьи заповеди даны для нашей пользы, угу, Господом,
1: угу,
0: то мы начинаем понимать, что и многие государства, я не хочу сказать, что все, да, мы об этом раз и говорим, но многие законы в нашем государстве, они тоже даны для нашей пользы, так же, как Божьи 10 заповедей. Конечно, мы, может быть, чуть позже сейчас поговорим о приоритетах, да,
1: угу.
0: Вот, если вы зададите вопрос, я отвечу на него. Вот. Мы сейчас не на один уровень не ставим божественные законы с земными, ни в коем случае. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что человек, который соблюдает Божьи законы, он в своей жизни будет соблюдать и законы земных правителей. Хотя бы потому, что так написано в Священном Писании.
1: Угу.
0: «Бога бойтесь, царя чтите», да? Так написано. Вот. И мы, это относится и к земным законам. Господь говорит: кесарю кесарево, Божию, Богу Божий.
1: Угу.
0: Вот. То есть Библия говорит, что нам нужно платить налоги, например, учит нас апостол Павел в послании к Римлянам, 13 главе. Налоги, подати, да? А это как раз речь идет о земных законах. То есть,
1: законах. Угу. Да? Есть же представление при этом, что ну хорошо налоги платить там, где не воруют. Вот. А здесь же украдут.
0: А так, дело в том, что, понимаете, мы в таком случае становимся судьями.
1: Угу.
0: А Господь говорит: не судите, дабы и вас тоже не судил Господь. Да, не судимы будете, да? Так, вот. И молитва наша, Отче наш, говорит о том, что прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы не судили прежде времени, не осуждали других людей. Мы не можем судить о том, по какой причине приняты те или иные законы, да, вот, и правила там те же дорожного движения. Может быть, эти знаки установились с целью оштрафовать, а может быть, эти знаки спасут нашу жизнь. Мы же не знаем об этом, так ведь? Как мы можем знать? Мы не
1: специалисты. Ну, как сказать, если я по этой дороге проехал много раз, то я уже могу так, примерно представить, что вот здесь стоит знак 40,
0: вот,
1: а там ничего не происходит.
0: И поэтому человек, который послушен Божьим заповедям, Божьим законам, записанным в Священном Писании, ему легче будет соблюдать и земные законы, которые не противоречат, конечно, Божьим заповедям, которые тоже на благо. Кстати, в Священном Писании, в Ветхом Завете, ведь Бог давал не только 10 заповедей, Он давал и законы для жизни израильского общества, израильского народа. В то время, мы знаем, в Ветхом Завете Израиль представлял из себя не только ветхозаветную церковь, но и государство. Там были цари, там был государственный аппарат. Соответственно, там были законы определенные. В Ветхом Завете мы читаем: строишь дом, нужно перила сделать, чтобы кто-нибудь там не упал, да? Вот, это...
1: Охрана труда.
0: Охрана труда, да, возникает. Вот. Не задерживай плату работникам своим до захождения солнца. Это тоже определенный закон, который побуждал работодателю расплатиться с наемными рабочими, да, вовремя. Это ответственность накладывал. И не передвигай там межи, да,

0: пусть там гири твои будут верного веса там записаны. Да? То есть мы очень много можем перечислять вот таких повелений, которые, в общем-то, отражают земные законы, ныне до сих пор существующие. Они в Священном Писании находятся. То есть эти законы, они в обществе вырабатываются, в государстве для того, чтобы мы тут не подрались между собой, да? Вот, чтобы так порядок
1: может,
0: был.
1: Может,
0: чтобы...
1: и достаточно было законов, но ведь сегодня, если посмотреть на объемы кодексов государственных, штука в том, что человек их даже и знать-то все не может.
0: Не может, и более того, что...
1: А как же тогда к ним относиться, если я их и знать не могу? А мне говорят, что вот незнание закона, оно не освобождает от ответственности за его нарушение.
0: Но это целая проблема, потому что нередко и сами законы нашего государства, они вступают в противоречие. Вот, это уже проблема, связанная с законотворчеством, да, то есть это в адрес депутатов там, различных законодательных собраний и федерального, там, регионального уровня нужно задавать вопросы, почему они принимают такие законы, которые вступают в противоречие друг с другом. Это тоже бывает, такие проблемы бывают. Но все же, я уверен, что многие законы, которые существуют вот, в государстве, в обществе, они тоже, как и заповеди, направлены на то, чтобы у нас был порядок, для того, чтобы сохранить нашу жизнь, для того, чтобы обезопасить нас. Ну, простой пример. Вот мы строим дом, например, да? Многоквартирный или частный дом, неважно. Если мы не будем соблюдать законов, связанных со строительством, там, жилых объектов, да, или производственных, неважно, если это производственный дом, то этот дом может разрушиться, люди там получат увечья, покалечатся и так далее. Вот я помню, один комплекс строили там в христианском учебном заведении спортивный и не рассчитали снеговую нагрузку. У нас же зима, тут снег. А строили по там, западному проекту, на юге строят такие дома, да, где снега нет. И вот выпал снег определенной толщины, а правила по обслуживанию этого здания не были установлены, они не соблюдались. Снег этот надавил на крышу, и это здание развалилось. Хорошо, что там никого не было. Вот. То есть, понимаете, если бы соблюдались эти правила строительства для нашей страны, для России, да, и обслуживания этого объекта, то этого бы не произошло. Слава богу, что никто не погиб, там, ну, не было. А сколько же ведь трагедий происходит, да, по причине вот такого нигилизма, такого отношения к законам. Реальных проблем происходит. Когда кто-то наплевал на законы строительства, построил это здание, завалилось, развалилось, погибли люди. Вот аквапарк у нас был пример в Москве, да? Вот, что-то они неправильно сделали, нарушили, и он, там погибли люди. Или школу, вот я помню, там где-то на Урале, да, даже не помню город, вот, ну, неправильно строительство.
1: Но там ведь еще ситуация-то была, наверное, просто в большей степени с просчетом проектировщиков, чем с несоблюдением каких-то законов.
0: И в том числе и законы, в том числе и несоблюдение законов приводит к таким трагедиям. Ну, есть же законы вот, по строительству. Это я просто как пример говорю.
1: Ну, понимаете? Понятно.
0: Уж не говоря о правилах дорожного движения, с которых мы начали, потому что если мы их сами не соблюдаем, вот, то и мы можем погибнуть, и встречный транспорт, да, и невинные люди могут погибнуть, если мы не соблюдаем. Другой вопрос, что иногда эти законы земные вступают в противоречие вот со Словом Божьим.
1: А что делать?
0: Вот, это проблема. И что вот, какой пример можно здесь привести? Книга «Деяния апостолов». Однажды Петра и Иоанна пригласили в Синедрион, в то время это было правительство Израиля. Вот. И, значит, они проповедовали о Христе, Евангелие. Вот. Но им повелели. Вот. Повелели, чтобы 18 стих, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Им запретили проповедовать об Иисусе Христе. Вот они верующие, Петр и Иоанн, а государство в лице Синедриона запрещает им

0: проповедовать. Что говорят Петр и Иоанн? Они сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Это риторический вопрос, на который только один ответ – несправедливо. То есть они говорят этим правителям, что для нас превыше всего Господь и его законы.
1: Ну, тут, в общем, надо еще понимать, а на чем основывались эти правители, на законе ли? То есть получается, что их, вообще говоря, их повеление было незаконным. А в нашей ситуации бывает так, что...
0: Незаконным почему оно, это повеление было? Потому что для верующего человека приоритетом является Господь, его заповеди, его повеление.
1: И я думаю, что они это прекрасно должны были знать.
0: Вот, должны были знать, но они поступили по-другому, вот эти правители, они запретили проповедовать. И тогда Петр и Иоанн им говорят, что это...
1: Прямо не... сказали, что вы от нас требуете незаконного, ну, то есть того, что не имеете права требовать.
0: И в книге Откровения один из титулов Иисуса Христа – это «Царь царей». Вот, то есть Христос стоит над земными царями, и божественные законы стоят над законами государства. И поэтому, если земной закон, ну, закон какого-то правителя или правительства, да, начинает вступать в противоречие с законом, данным нам Богом, конечно, верующий человек, тоже как Петр и Иоанн, скажет, это несправедливо. Слушать вас более, чем Бога. Такое иногда... бывает. Ну, в частности, в нашей стране в советское время запрещалось проповедовать об Иисусе Христе, как вот в этой истории, да? Вот. Угу. И сажали в тюрьмы там, и даже во время Сталина репрессировали людей за проповедь об Иисусе Христе. Но это все было несправедливо, это было, как вы говорите, незаконно.
1: Вот. Ну, как сказать, законы-то соответствующие были.
0: Вот нет, законы дело. Были, да, в государстве, но перед Богом было незаконно. Вот. И верующий человек, конечно, в приоритете в своем всегда соблюдает прежде всего Божьи законы. Божьи законы. Это мы должны все это четко понимать. Просто на практике сегодня мы живем в то время, когда таких противоречий у нас немного. Но они бывают. Ну, вот еще один пример из современной жизни. Например, четвертая заповедь. «Помни день субботний». Да? Вот. А в школе, там, в институте говорят, ты должен прийти и сдавать экзамен.
1: Да вообще, как говоря, государство устанавливает, например, график выходных дней на следующий
0: день. Ну, или график выходных дней.
1: Говорят, и там переносят, вот, да, там ради какого-то праздника, например, государственного,
0: да, переносят выходные. Рабочая суббота, и работодатель говорит, вы должны вот в субботу выйти, вот, значит, такие правила, вот, вы должны работать, да. Вот. Должен ли верующий, значит, соблюдать эти законы? Вот. Священное Писание говорит, нет. В приоритете у нас соблюдение Божьей заповеди. Ну, если, конечно, речь не идет о спасении человеческой жизни. Потому что бывают такие службы, когда в субботу просят выйти на работу не для того, чтобы работать, спасать жизнь человека. Ну, там, ну, врачи,
1: например. И этих служб, надо сказать, очень много.
0: Их есть... много, я согласен, но если речь идет о спасении человеческой жизни со стороны врачей или каких-то спасателей, специальных служб, конечно, он и в субботу будет спасать, понятно. То есть речь идет не о повседневной работе, да, об обычной работе. Вот. И в этом случае верующий человек говорит, нет, для меня приоритетом является Божие повеление.
1: А вот здесь стоило бы, наверное, поподробнее остановиться. Как верующий человек должен поступать в такой ситуации? Что он должен сделать? Потому что, ну, наверное, по-разному можно сказать, и по-разному можно к этой ситуации подойти. То есть вот каков правильный подход с точки зрения вот...
0: Ну, так. Если все зависит от, ну, как бы того... В какой сфере возникают, да, вот эти противоречия? Если, допустим, в сфере образования, вот этот пример я привел, я рекомендую своим единоверцам хорошо учиться. То есть, если ты хорошо учишься в школе, там, в институте, то эту проблему легче гораздо решить, потому что учителя, преподаватели видят, что человек стремится к знаниям, что для

0: для него пропуск, скажем, в субботу, это не повод для там лени, да, безделия, да, вот, а это действительно его вера, вот, и они всегда пойдут навстречу, и человек сдаст экзамен там или предмет в другой день недели, проблема будет решена. Ну, как правило, конечно, бывает исключение из любого правила, так решается проблема. Если человек работает, то же самое. Если он будет отличным работником, честным, который в других вопросах выполняет, да, правила там, работы, законы, вот, и ценным работником, то работодатель, он быстрее пойдет навстречу, вот, для него будет важно сохранить этого работника.
1: Ну, то есть, вообще говоря, фраза вот «пойдет навстречу». То есть, на самом деле, наверное, не стоит задним числом человеку говорить, а я вот не пошел, потому что вот принцип религиозной свободы для меня важнее, чем соблюдение каких-то там, ну, я не знаю, внутренних правил внутреннего распорядка там или еще чего-то. То есть, наверное, этот вопрос надо ставить заранее.
0: Ну, конечно, заранее. И, скажем, соблюдение четвертой заповеди, оно, в общем-то, является стимулом для верующего человека к более ответственной учебе и труду в другие дни недели, да, кроме суббот. И люди это замечают, люди это видят и идут навстречу. Так эти проблемы решаются, да?
1: Речь, наверное, все-таки не только о четвертой заповеди.
0: Ну, и другие заповеди.
1: Верующие часто сталкиваются с ситуациями, когда просто по службе их заставляют что-то выполнить, что противоречит их убеждениям.
0: Да.
1: То есть вовсе не обязательно это там какое-то прямое нарушение заповеди. Но, ну, хотя, наверное, заповедь там не лжесвидетельство,
0: ну,
1: или
0: да,
1: еще что-то. Это
0: не,
1: тоже заповедь.
0: Не укради. Нет,
1: да, то есть получается, что часто, ну как, мне представляется, что чаще, чем прямое вот столкновение с какими-то государственными вот такими законами, гораздо чаще случается столкновение служебное интересов, ну, скажем, там, организации или там вышестоящего начальника или еще кого-то, и столкновение с личными убеждениями работника, когда его принуждают что-то сделать. Вот.
0: Но
1: как
0: это,
1: поступать в этой ситуации?
0: В этой ситуации как поступать? Конечно, верующий человек будет руководствоваться Божьими законами, но это немножко другая ситуация. Это, в общем-то, не законы государства, о которых мы говорим, а это, как вы правильно сказали, это какие-то правила там, внутренние, да? Или это какие-то убеждения со стороны начальства, там, руководства или предубеждения. То есть это больше речь идет сейчас не о каких-то государственных там законов,
1: ну,
0: да?
1: Все-таки это так или иначе влияет на уважение наше к, ну, вообще к правилам, ну, к закону.
0: И более того, допустим, если кто-то кого-то заставляет нарушить заповедь, там, не укради, так это как раз соответствует государственному, ну, не соответствует, точнее, государственным законам. Потому что за государстве за воровство-то тоже предусмотрено.
1: Ну, за воровство, да.
0: Понимаете?
1: За какие-то вещи
0: и за нечестность тоже, да. И за лжесвидетельство тоже есть наказание. То есть, иными словами, вот, ну, если как бы резюмируя, так скажем, нашу беседу, я бы так сказал, что, конечно же, верующий человек, который соблюдает Божьи заповеди, должен соблюдать и законы того государства, в котором он живет.
1: Только соблюдать, потому что они, по большому счету,
0: защищают
1: в том числе и
0: человека,
1: его самого.
0: Да. Ну, а в тех случаях, когда эти законы вступают в противоречие с Божьими заповедями, конечно же, приоритетом для верующего человека является все-таки Божий закон. Поэтому я призываю всех наших слушателей и зрителей быть законопослушными людьми с высокой правовой, как у нас говорят, культурой.
1: Спасибо, Олег Юрьевич. Мы не можем жить вне человеческого общества, а значит, вне правил, по которым это общество существует. Правил, которые призваны защитить граждан от зла. Мы понимаем, что законы бывают несовершенными. Мы понимаем, что также несовершенны люди, которые следят за исполнением законов и часто оправдываем этим собственные нарушения. Этот замкнутый круг можно разорвать, только начав с себя, соблюдая законы даже в отсутствии контроля. Как, например, правила дорожного движения в отсутствии.

0: отсутствии камер. Всего доброго. До свидания.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Здравствуйте. Знаете ли вы, что белки, оказывается, отличные пловцы? Единственная сложность для плывущей белочки – удержать над водой хвост. Ведь если он намокнет, он потянет ее на дно, как якорь. Сведениями об этом забавном зверьке с нами поделится наши гости, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: А скажите, пожалуйста, у всех белок такой шикарный хвост?
1: К сожалению, не все белки обладают таким шикарным хвостом. Есть виды, у которых хвостик совсем не заметен.
0: Значит, нашим белкам повезло больше других. А какие бывают белки?
1: На данный момент ученым известно три вида белок. Это белки-летяги, древесные белки и земляные белки.
0: А с каких мы начнем?
1: Вам какие больше нравятся?
0: Наши, древесные, наверное, да?
1: Давайте с древесных.
0: Давайте.
1: Древесные белки, те, которые нам чаще всего мы встречаем в лесу, по внешнему виду мы знаем, что они в основном такие оранжевые.
0: Такие
1: имеют
0: рыженькие.
1: Пушистый хвостик и кисточки на ушках. Чаще всего мы можем наблюдать белок, прыгающих с ветки на ветку. Для того, чтобы парить с одной ветки на другую, белкам помогает именно, как вы думаете, что?
0: Наверное, хвост.
1: Наверное, хвост, да, вы правильно отгадали. Именно хвост помогает белкам парить и, как бы сказать, планировать свой полет с одной ветки на другую. То есть хвост, он является типа рулем, который помогает белке.
0: А вот в маневрах, ведь белки, они очень ловкие. Вот кажется, что она может за одну секунду много-много дел переделать. А хвост не мешает вот именно в таких вот мелких маневрах увернуться от кого-то, догнать кого-то?
1: Нет, конечно. Белка родилась с таким хвостом, она умеет им и пользоваться. Конечно, убегая от кого-то или догоняя кого-то, или даже бегая друг за другом, они тем же хвостом также пользуются для маневренности.
0: Чтобы изменить направление, наверное.
1: Да, чтобы резко поменять направление своего движения.
0: А белки живут в дуплах или они какие-то гнезда строят?
1: Чаще всего белки, они предпочитают строительство гнезд. Это могут быть ветки, которые они используют, но также белки, они и живут в дуплах. Но вы знаете, что многие птицы тоже живут в дуплах, как дятлы, допустим. Белки тоже выбирают дупла для жизни в них, для выращивания там своего потомства.
0: А у них бельчата, наверное, беспомощными рождаются, да, раз у них такое хорошее укрытие?
1: Конечно, бельчата, они рождаются беспомощные. Чаще всего это они слепые, то есть они не могут себя обеспечить, не могут убегать от хищников. Поэтому они находятся вот в дупле, и мать постоянно их кормит там молоком.

0: конечно, мы не видим там пушистого хвоста и тех кисточек на ушах, которые напоминают нам белку. Это маленькие, слепые детеныши, которые нам, простым людям, они как-то вот мы их не видим.
1: А вот иногда думают, что кисточки на ушах помогают белке ориентироваться в пространстве. Это так?
0: Не сами кисточки, а именно на теле белки есть такие чувствительные волоски, которые помогают им ориентироваться при полете в пространстве. То есть это скорость ветра, поток ветра. Даже пролетая между ветками, конечно, экстремальные такие прыжки, пролетание между ветками, помогает им вот ориентироваться, что я сейчас не задену что-то, когда буду лететь. А хвост интересен тем, что белка, она не только вот для красоты имеет такой хвост.
1: И для маневренности.
0: Да, и для маневренности.
1: А для чего еще?
0: Белка такое же млекопитающее животное, которое имеет температуру тела около 37 градусов. И, конечно, чтобы его эту температуру тела поддерживать в своем организме, ей необходимо регулярно питаться, то есть хорошо питаться. Это поддерживает температуру тела, но в условиях, допустим, если зима, не всегда же находится пища рядом, приходится где-то поголодать, поэтому белка замерзает. Но вот в чем секрет хвоста? Хвост, в отличие от тела белки, он не нуждается в таком приливе крови, как, вот, допустим, мозг, как желудок, как сердце. Ведь согласитесь, что...
1: Если даже белку, наверное, лишить хвоста, она не умрет, я так думаю. Конечно, ей будет уже не так комфортно.
0: Конечно. Именно вот в строении белки вот интересен момент тем, что белка имеет такую сложную структуру артерий и вен, которые помогают именно вот избирательно регулировать температуру тела по всему организму. Кровь, она подходит к хвосту, и здесь вот включается такой вот процесс, который называется противоточная теплообменная система.
1: Очень сложно называется этот процесс.
0: Очень сложно.
1: А его объяснить просто можно?
0: Можно, сейчас я объясню. Кстати, люди научились это тоже использовать в инженерии. Как же белки используют? Кровь подходит по артериям к хвосту, и там она, то есть вот это тепло, которое содержится в крови, оно задерживается. И в кровь поступает в небольших количествах к хвосту.
1: А, то есть основная кровь-то теплая-то,
0: да, остается в
1: белке остается.
0: Когда кровь возвращается от хвоста в белку, то есть в организм, она же возвращается более охлажденной.
1: Да.
0: И здесь ее как раз вот ждет вот это тепло, которое осталось в артериях в данный момент вот в белке.
1: То есть кровь опять согревается.
0: Да, и она опять согревается, и тем самым белка, она экономично расходует тепло, не тратя на вот, допустим, на хвост зимой.
1: Вот поэтому он у нее такой пушистый, да, чтобы он не замерзал.
0: Конечно,
1: так сильно,
0: да.
1: А то будет все время хвост мерзнуть. Понятно. А вот раз мы заговорили о подготовке к белке к зиме, она ведь запасы делает, да? Я слышала, что они так много всего запасают, что даже потом иногда найти не могут эти свои запасы.
0: Да, это можно было наблюдать, когда белки буквально вот орехи, грибы, они везде прятали и закапывали листиками, где-то веточками и забывали об этом. Это можно наблюдать и, допустим, у ворон, у сорок. Как-то гуляя с мужем по парку, мы увидели, что ворона под листиком что-то закапывает. Я это заметила, говорю, давай поближе подойдем, посмотрим, что там такое. Он говорит, да там ничего особенного нет. Я говорю, да нет же, она что-то закопала. И вот мы вороне пришлось, конечно, отойти, она не хотела
1: конечно,
0: этого.
1: Конечно, она была не рада.
0: Вот. Я вот чуть-чуть буквально, убрав листики, увидела, что там хлеб. А что же говорить про белку, которая также прячет орехи, грибы, различные ягоды. И вот что самое интересное, что вот эта вот способность прятать запасы вместо своем обитании способствует тому, что белки, они забывают все свои кладки, где что спрятано. И где-то когда-то вот тот же желудь, который она спрятала, он прорастет потом в дуб. Или, допустим, кедровый орешек. Мы видим здесь, что белки, они очень
1: они нас сажают
0: распространяют.
1: Леса.
0: Да, они распространяют семена, и благодаря...

0: Благодаря им, конечно, лес вот он способен расти.
1: Ну, давайте теперь поговорим о земляных белках. Кто это такие?
0: К земляным белкам относятся сурки и бурундуки. Вы их наверняка встречали.
1: Нет, встречать не встречала, но слышала и видела.
0: Да. Это те белки, которые живут, ну вот как вот, допустим, сурки, они живут в норках, то есть они копают себе норки. Ну вот что хотелось бы сказать о представителях земляных белков. Допустим, это капская земляная белка. У капской земляной белки есть хвост. Он очень пушистый, и это помогает белкам в условиях того места, где они живут, а это жара. Днем очень жарко, очень сильно жарко, и белка создает себе зонтик.
1: То есть она хвостом так?
0: Да, прикрывается хвостом, такая, свое тело она прикрывает. И это позволяет ей как бы вот снизить температуру тела своего. Ну, вы же понимаете, с зонтиком все равно проще в жару, даже летом, когда солнце очень сильное. И она может дольше находиться в поисках пищи.
1: То есть не перегреется на солнце?
0: Не перегреется, она ищет свою еду, и при этом у нее есть собственный встроенный зонтик.
1: Здорово. А как вот белки ближе к концу лета понимают, что скоро осень, пора делать припасы, приближается зима?
0: У белок есть такие встроенные часы. Они еще называются циркадными часами.
1: Они, наверное, не только у белок, да? И каких-нибудь других зимующих животных есть, да?
0: Конечно, и не только у животных зимующих, но и у человека.
1: Да? Не замечала в себе.
0: Циркадные часы, они помогают животному, а также человеку определить, в какое время сейчас вот он находится, будь то это день или ночь. То есть в нашем организме происходят определенные процессы. Допустим, мы хотим с вами спать. Наши процессы внутренние, они замедляются, пищеварение замедляется, нервная система тоже замедляет свое действие, нам хочется спать. Вот это и есть циркадные часы. А к утру мы уже с вами начинаем бодрствовать.
1: А к зиме белки?
0: Белки зимой, они имеют встроенные уже календарные часы. Ага. То есть, допустим, если мы с вами возьмем лесного сурка, все лето лесной сурок питается травой, но к концу лета он начинает усиленно питаться ягодами, травой то же самое, но уже в более усиленном режиме.
1: Чтобы жирку запастись.
0: Конечно, ему нужно запастись жирком для того, чтобы лечь в спячку, чтобы прожить эту зиму. Ну вот некоторые виды белок, они впадают в спячку. Ну вот давайте сейчас с вами посмотрим на арктическую земляную белку. Она является рекордсменом среди белок по спячке.
1: Ну, правильно, там зима-то долгая.
0: Конечно, это Арктика. И мы с вами знаем, что в Арктике есть такая вот особенность этой Арктики, то есть это вечная мерзлота.
1: Да.
0: Почва, она с самых верхних слоев до низа, она очень мерзлая.
1: Да. А то это есть земляная белка, да, вы сказали?
0: Это земляная
1: белка. То есть ей как бы положено в земле норки рыть, да?
0: Конечно, как и другим белкам, ей бы хотелось вырыть себе норку, залечь туда в спячку и снежком как бы припорошила бы, и она бы спокойно бы там спала. Но здесь не так, здесь не получится. Дело в том, что в данном случае она находится на поверхности почвы.
1: Ну да, там морозы.
0: И здесь холодно, и, конечно, тут, если даже ее снегом где-то заметет, или она найдет какое-то укрытие, то температура, она будет ниже нуля. Но как же белки в этих условиях зимой не превратиться в ледяной шарик? Температура белки...
1: И как? Да. Мне уже как-то не по себе становится.
0: Температура белки падает от 37 градусов до нуля. Сердце, оно почти что останавливается, то есть его почти что оно не ощущается. Мозг тоже отключается, ну и, соответственно, кровь, желудок, все тоже они останавливаются. И белка находится в таком вот анабиозе, то есть это состояние между жизнью и смертью.
1: Но, тем не менее, она не замерзает насмерть, она вот при этом...
0: Но что интересно, ученые обнаружили, что белка, она в течение зимы несколько раз просыпается.
1: Вот это вот полузамерзшее, да?
0: Да, то есть белки. Из состояния смерти, вот как бы, когда все отключено, она набирает температуру до 37 градусов. Это, для этого ей нужен целый день, угу. чтобы набрать эту температуру.

0: температуру. И потом опять же целый день, чтобы эту температуру опять опустить до нуля.
1: То есть это так, белка включилась, белка выключилась.
0: Опять выключилась.
1: А зачем ей это надо?
0: Ну вот ученые, конечно, для них это тоже является загадкой, но они предполагают, что белки, эта способность необходима для того, чтобы во время спячки, когда у нее отключен мозг, то есть в мозг поступает достаточно небольшое количество крови, кислорода,
1: да.
0: Вот, в условиях, когда белка включается, как вы сказали, это помогает, опять же, мозг
1: снабдить кислородом,
0: да, и учитывая, что белка это делает несколько раз за зиму, это помогает вот именно сохранить мозг в здравом уме.
1: Дарья, у нас до конца программы осталось немного времени. Я хотела бы задать еще один вопрос. Ну, если верить теории эволюции, то у каждого современного животного должен быть какой-то предок, какая-то переходная форма от более низшей, я не знаю, как это сказать, расы к современной. Существует ли такая форма у белки?
0: На данный момент ученые они не смогли обнаружить окаменелости, которые бы говорили о том, что это были прародители белок. Единственное, что они смогли найти, это останки. И эти останки указывали на белок по их зубам.
1: Всего-то?
0: Да, по их зубам. Зубы именно вот, они говорили о том, что в данном случае это вот белка, которая жила раньше. Поэтому...
1: Но была ли эта белка такая же или другая, по зубам, наверное, определить сложно?
0: Конечно, это бы сложно определить, тем более, что мы знаем, что Бог сотворил животных по роду их, и здесь мы видим, что один род, возможно, это та белка, которую вот нашли ученые, именно ее окаменелости, она говорит нам о том, что она была прародителем, а потом от нее уже возникли вот те виды, которые мы в данный момент сейчас имеем с вами.
1: То есть мы имеем основание считать, что Бог сотворил белку, которая в процессе жизни на Земле в разных условиях, переселяясь, может быть, по всему миру, вот приобретала такие формы, которые встречаем мы сейчас. И сложно, наверное, предположить, что вот такие вот сложные механизмы, которые до конца не изучены, которые позволяют белке оживать зимой, снова застывать, при этом не погибать, что они могли возникнуть в результате случайной цепи каких-то там мутаций, событий и так далее. Дарья, спасибо большое. Очень интересно было узнать о таком близком и родном, можно сказать, с детства зверьке, как белочка. Я думаю, что даже детям, которые смотрят нашу программу, будет это интересно. Дарья, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Пишите нам, звоните, смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго, до свидания.

золотая осень пришла и в московские парки. Хотя трава остается зеленой, но деревья и кустарники начинают желтеть. И не только желтеть. Да, береза у нас желтая, американский клён просто золотой, а боярышник оранжевый, красный, такой вот яркий, красивый. Вот мы с вами находимся в Кусковском лесопарке. Как и во многих других лесопарках Москвы, здесь много деревьев широколиственных пород. Вот всем известный платановидный клен. Неравнобокие листья у вяза. Такие вот асимметричные. Не столько желтеют, сколько буреют листья дуб.

дуба, сердечками листья у липы. Это все широколиственные породы. И сейчас начинается их листопад. Но возникает вопрос, а как деревья узнают, когда им сбрасывать листья? В этом году в определенные сроки наступил листопад. В другой год, может быть, раньше или позже, но в целом примерно в одно и то же время. Чем определяются сроки пожелтения листвы и листопада? Вот перед нами куст боярышника. В целом листья еще зеленые, но какие-то листья уже успели пожелтеть, а какие-то покраснели. Что происходит с листьями? Зеленые – это всем понятно. Зеленые листья, потому что в них есть хлоропласты, а в хлоропластах находится хлорофилл. Но осенью хлорофилл разрушается, превращается в другие пигменты, и хлоропласты заменяются хромопластами, иначе окрашенными пластидами – это такие части клеток. И лист постепенно меняет окраску. Происходит это довольно быстро, и уже в конец пожелтевшие листья потихонечку опадают. Интересно, что же служит сигналом к этим удивительным превращениям, к изменениям пигментов, к изменению окраски листьев, к листопаду? Может быть, холод, но сейчас довольно тепло. Может быть, дожди задержались. Да и вообще, когда лето сухое, листопад происходит несколько раньше. Конечно, погода влияет на сроки листопада, но все-таки ключевой момент здесь в другом. Важнейший фактор – это изменение длины светового дня. В природе действует важная закономерность, которую ученые называют фотопериодизмом. Иными словами, жизнь организмов, их биологические ритмы зависят от длины светового дня. День становится длиннее, возвращаются птицы, распускаются почки. День становится короче, меняется пигментный состав, и листья опадают. Но в городе условия несколько иные. Есть уличное освещение с фонарями, идет свет из окон домов, и получается так, что вечер в городе светлее, чем в глубине лесопарка. И для деревьев возможность немножечко подождать. Да, они сбросят листья, но все-таки это произойдет несколько позже. Желтеть они начнут позже, они дольше постоят зелеными. Например, на улице Юности в Москве можно видеть такую картину. Ряд лиственниц высажен между улицей и границей Кусковского лесопарка. Но осенью листья, точнее хвоя, у лиственниц желтеет. Лиственница, хотя и хвойное дерево, но оно листопадное. Хвоинки желтеют, хвоинки должны опасть. Но между фонарями все уже пожелтело. Над фонарями хвоя тоже желтая. А под фонарями она еще какое-то время остается зеленой, потому что свет от фонарей продлевает для лиственницы день. В итоге длина светового дня – это действительно важнейший фактор. Когда деревьям распускаться, когда деревьям зеленеть, а когда напротив желтеть. То есть всем руководит свет. Итак, изменение длины светового дня служит сигналом к изменению в жизни и растений, и животных. Птицы ведь улетают и возвращаются тоже по сигналу изменения светового дня. То есть получается, что в природе жизнью многих организмов руководит свет. Жизнь человека тоже регулируется светом. Но свет этот особый. В Писании сказано: «Заповедь есть светильник, и наставление – свет».

Нас на планете уже более 8 миллиардов. И, несмотря на очевидные физические и культурные различия, объединяет нас гораздо большее. Как люди мы движемся, используя равновесие и силу ног. Нам дарованы руки, которые могут с точностью и легкостью выполнять множество работ. Наш мозг обрабатывает информацию с немыслимой скоростью. А наши легкие мышцы и сердце работают с удивительной слаженностью. Мы наделены способностями улыбаться, смеяться и благоговейно взирать на завораживающие чудеса природы. Но есть одно наше качество, которое по своей значимости превосходит все остальные. Мы можем прочитать об этом в первой главе книги «Бытие». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Священное Писание указывает, что мы несем в себе искру божественного, зажженную в нас еще в самый момент зачатия. Но что это значит быть сотворенными по образу Божьему? На протяжении 3000 лет богословы и философы размышляют над этим. И вот к каким выводам они пришли. Каким-то таинственным образом все люди, мужчины и женщины, дети всех рас и национальностей, похожи на Творца Вселенной. Но это сходство не является физическим, потому что Бог есть Дух, и Он не ограничен телом из плоти и крови. Поэтому подобие Божье, о котором мы говорим, должно быть нематериальным. Черты характера, умственные, моральные и духовные качества, которые отражают славу Божью, вот что отличает нас от любого другого живого организма. Мы – существа, обладающие самосознанием, способные анализировать и делать выводы. Мы рациональны и обладаем силой творить. У нас есть свобода воли и способность делать выбор. Мы ищем отношения, основанных на любви и взаимных обязательствах. И у нас есть душа, предназначенная для вечной жизни. Как носители образа Божьего, мы вступаем в отношения с Создателем, который предлагает нам живую воду вечной жизни. И хотя свет внутри нас искажен грехом, Спаситель протягивает нам руку помощи, предлагая прощение, милость и обетование восстановить в нас подобие Божье во всей полноте. В конечном итоге образ Божий – это дар, который делает каждого из нас объектом его безусловной любви. И для Творца каждый, кто когда-либо делал вдох или ощущал биение сердца, каждый, вне зависимости от социального статуса, происхождения или общественного положения, это творение высшего достоинства и ценности. Так давайте же и мы признаем, что образ Божий отражен в каждом лице, которое мы видим.

Мы несовместимы, говорят люди, когда эмоции остывают. Или мы идеально подходим друг к другу, уверяют другие, еще не прожив ни одного кризиса. Но что на самом деле стоит за этим понятием? Химия, психология или, может, что-то большее? Существует ли вообще совместимость? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

0: чашечка чая к тебе я лечу.
1: Чу-чу-чу-чу.
0: С ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все.

0: Когда люди говорят о совместимости, чаще всего они подразумевают нечто легкое, приятное, ну, чтобы было весело, спокойно, чтобы человек подходил. Но если задуматься глубже, это слово стало для многих оправданием разочарования. Ну, мы просто не сошлись характерами, говорят те, кто однажды перестал пытаться понимать друг друга. Но на самом деле за фразой «несовместимость» часто скрывается незрелость, неосознанность и страх ответственности. Вот, Сергей, а какой библейский взгляд на совместимость двух людей в паре?
1: Ирина, спасибо за вопрос. Тема очень интересная. Вообще в Библии я не встречал каких-то фраз о том, что вот совместимы или несовместимы. Угу. Это понятие в Библии не встречается. Но есть определенный намек на кое-что очень важное в этом вопросе. Во втором послании Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел пишет, и я прочитаю в современном переводе, вот есть такая несовместимость. Угу. «Но не позволяйте себе склониться под одно ярмо с живущим не по вере. Угу. Что общего у праведности с беззаконием? Угу. Или как свет может мириться с тьмою? Какое согласие может быть у Христа с Велиаром? Или на чем могут сойтись верующий и безбожник?» Угу, угу. То есть здесь говорится о несовместимости света с тьмою,
0: да.
1: Добра и зла.
0: Угу.
1: Апостол Павел говорит о том, что верующий человек, когда он строит дела свои, вообще любые, что там делать, он должен понимать, что он, живя с Христом, он несовместим с тем, что все от дьявола.
0: Угу.
1: Верующий и безбожник. Да? И он говорит, как вы можете вести дела? Не ведите дела с людьми, у которых другие принципы.
0: Mm-hmm.
1: Вообще не строить вообще любые, да, ну, бизнес, работу, труд. Тем более можно это все перенести на брак.
0: Mm-hmm.
1: Как ты можешь строить брак с человеком, у которого другие жизненные принципы?
0: Mm-hmm.
1: У которого вообще другой путь? Если ты выбрал жизнь с Богом и по его заповедям, законам,
0: mm-hmm.
1: соответственно, твоя жизнь несовместима с человеком, у кого другие принципы.
0: Угу,
1: вот
0: угу.
1: Это очень важно. И вот здесь конкретно Библия об этом говорит, не только здесь, во многих историях житейских, там, где люди не смогли построить отношения, когда один выбрал для себя другой путь. Осия жил с блудницей, там такая есть история интересная. Бог сказал, показал как притчу, да, вот живи, возьми ее, живи с ней.
0: Угу.
1: Он жил с ней, он обещал.

0: обещал ей быть верным, а она уходила от него, бросала mm-hmm. его, шла к другим мужчинам. Такая жизнь это не приносит счастья.
1: Да, это правда.
0: Вот как бы вот это очень важно. Что касается физической какой-то биологической несовместимости, mm-hmm. лично я считаю, что двое людей могут, если они готовы трудиться и готовы идти навстречу друг другу, mm-hmm. если они готовы любить, дарить любовь, не только принимать, они могут построить отношения. Ты можешь построить отношения почти с любым человеком.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот, если ты будешь стараться, пытаться. Просто mm-hmm. с кем-то тебе будет намного сложнее, с кем-то yeah. будет легче. А здесь уже от менталитета зависит, от каких-то взглядов, mm-hmm. воспитания.
1: Mm-hmm.
0: Но можно, mm-hmm. но можно. Нет, Библия не говорит о том, что вот, если девушка блондинка, а ты брюнет, или там, если стало тяжело, значит, разойдитесь. Вообще mm-hmm. Библия говорит, что можно... только из-за прелюбодеяния mm-hmm. да, расходиться, то есть друг с другом. Или если вот неверный муж, там, mm-hmm. и то даже, если тот же апостол Павел говорит, если ты жена уже, они уже в браке были,
1: mm-hmm.
0: вот история была там в церкви, и муж у тебя неверный, не принял Христа,
1: mm-hmm.
0: а ты принял Христа, но ты продолжаешь жить с ним, потому что ты для него как возможность спасения, mm-hmm. как благодать Бог через тебя может на него влиять. Даже в таких случаях жена, ну, не должна уходить от мужа, а служить ему и стараться делать все возможное. Ну, а там дальше уже, конечно, сегодня в наше время есть разные ситуации, об этом можно долго говорить, но если про совместимость, так.
1: Спасибо, спасибо. На самом деле, вот интересно, что совместимость часто путают даже с удобством. То есть мне с ним легко, значит, мы совместимы. Но легкость на первых порах – это же, ну, просто, можно сказать, химия влюбленности. Настоящая совместимость, она проявляется тогда, когда эмоции стихают, и вот она, остается реальность. Двое с разным прошлым, опытом, страхами, мечтами. И вот тогда становится видно, умеют ли они договариваться, уважают ли границы, способны ли быть рядом не только тогда, когда приятно, но и когда трудно. Семейные терапевты Джон и Джули Готман, которые изучали тысячи супружеских пар, утверждают, что успешные отношения строятся не на отсутствии конфликтов, а на способности их решать с уважением. Интересно, что они выяснили, что 69% конфликтов в браке, по данным их исследований, даже можно назвать неразрешимыми. Но это не мешает счастливым парам быть вместе. Почему? Ну, потому что они не борются за победу, а ищут понимание. Ну, ведь совместимость – это не совпадение вкусов, а способность к сотрудничеству. Это не мы одинаковые, а мы разные, но, конечно, да, умеем быть рядом. И настоящая совместимость, она начинается там, где заканчивается потребность переделывать другого. И вот интересно, есть еще одна грань. Еще одна грань – это совместимость ценностных систем. Она может быть незаметна в начале, если осознанно не начать изучать ценности друг друга. Но именно она определяет будущее. Например, если для одного человека главным является карьера, а для другого – семья, рано или поздно возникает внутренний конфликт. Кто должен уступить? Если один считает нормой флирт или скрытность, а другой верит в прозрачность и честность, возникает недоверие. Отсюда вопрос, почему единство в вере и мировоззрении так важно даже в практических, повседневных вопросах семьи?
0: Ирина, это очень важно, это архиважно, потому что любой такой вопрос, он упирается в практику,
1: угу.
0: он упирается в жизнь. Любой вопрос относительно твоих взглядов на религию,
1: угу.
0: на жизнь, на воспитание детей, он всегда будет являться таким камнем преткновения. Если у людей разные взгляды на угу. это, будут конфликты. А поэтому это нужно обговаривать до брака и понимать, совместимы ли вы в этих взглядах или нет.
1: Угу.
0: А совместимы – это что значит? То есть один ли у вас взгляд, одно ли мнение? Например, я считаю, что нужно иметь много детей, а я считаю, что вообще зачем дети, нужно жить для себя, ну там как бы где-нибудь да. там ближе к 40, но может быть там,
1: угу.
0: а может быть мы да, сделаем ребенка, и то не факт, мир сейчас какой вон сложный, сейчас столько проблем, ну в общем, вот это об этом надо говорить, и очень да. странно, когда ты узнал уже в семье, только оказывается, что твоя супруга или супруг не хочет детей.
1: Угу.
0: А ты тут уже себе намечтал, нафантазировал, и сразу такой, ой, а может быть, это не мой человек, а может быть, все-таки у нас характер, мы не сходимся. Причем здесь характер?

0: Вы уже столько, ну, повстречались, подружили, пообщались, хорошо узнали. Просто вы не обговорили важный момент до этого, и сейчас мозг включает себе... ну, конечно, мы знаем, что мозг действует по пути наименьшего сопротивления всегда. Такой наш организм, так устроен. И он тебе включает, ну, тогда, может быть, надо расстаться, может, разойтись тебе, может быть, вот тот другой человек больше подойдет. Поэтому вот религиозные вопросы, мировоззренческие вопросы, они очень важны. И здесь должно быть единство. Пример, как бы люди поженились, она верующая, ходит в церковь регулярно, молится. Для нее это важно. Он человек чисто светский, может, даже атеист, но когда они строили отношения, они вот полюбили друг друга, и он полюбил ее, и узнал уже после о том, что она верующая, что для нее это важно. Ну, окей, хорошо, он не против. И поначалу, может быть, все нормально. Она встает, например, утром и хочет пойти в церковь, и говорит, я иду в церковь. Он говорит, хорошо, иди, я устал, я останусь дома. Или он, например, захочет там пойти поработать. Одну неделю так, вторую так. А это совместный выходной. То есть возможность, чтобы быть вместе. Но она посвящает время Богу, церкви, вот своей вере, он посвящает время себе или отдыху. Со временем начнутся конфликты, потому что она бы хотела, чтобы он с ней пошел, потому что все-таки жизнь там мы вместе, мы одно целое. Бог сказал, что когда соединяются двое, одна плоть, у них одна жизнь. И когда уже начинается вот это вот разъединение, то все, жизнь идет по разным рельсам. И будет очень сложно в бытовых вопросах, в каких-то, ну, то есть... почему ты не пошла со мной, начнутся обиды. Значит, ты выбираешь Бога, а не меня. И таких ситуаций тысячи.
1: Да.
0: Вот. Поэтому изначально совет огромный. Выбирайте людей, которые с вами в одних взглядах. В одном направлении вы пойдете.
1: Да.
0: Намного будет проще. Вот. И жить, и радоваться. Да вообще будет правильно. А если человек не такой, сначала пусть он поймет, что это ваш путь, и если он выбирает вас, он автоматически выбирает весь багаж, который с вами. И ваш путь выбирает. Потому что многие думают, ну я ее выберу, а это ее путь, это ладно. Это... Нет, вы выбираете всего человека с его вот этим багажом менталитета, идей, религий.
1: Еще есть... семьи.
0: Семьи, да, родителей, понятно. Вам с ними взаимодействовать. Да. Поэтому это архиважно.
1: А ведь иногда человек влюбляется в противоположность. Его тянет к другому темпераменту, другому стилю жизни. И мне кажется, это естественно. Такое противоположность, они действительно притягивают людям. Хочется чего-то такого нового, загадочного, неизвестного. Но удерживаются пары ведь не на притяжении, а на уважении и совпадении глубинных процессов. Противоположности могут быть счастливы, если они не воюют за власть, а учатся видеть в различиях ресурс. Важно и то, что многие путают ценности и вкусы. Вкусы – это «люблю кофе без сахара», «мне нравятся детективы», а другому – комедии. И ведь это не имеет решающего значения, хотя и это тоже помогает сплочению. Если, например, вкусы касаются того, как проводить отдых, вечер, выходной. Но если вы по-разному понимаете, что такое верность, что значит быть семьей, как воспитывать детей или как относиться к деньгам, это уже не вкусы. Это, ну, как разная карта мира, что ли. И вот здесь часто начинается борьба. И ведь, да, совместимость невозможна без эмоциональной зрелости. Это умение осознавать свои чувства, брать ответственность за свои реакции, говорить о потребностях без обвинений. Невозможно быть совместимым с тем, кто не умеет извиняться, кто защищается или нападает при каждом недоразумении. И вот тут интересный вопрос, Сергей. А может ли молитва, вот когда такой инструмент, помочь человеку распознать, его ли это человек? Особенно, когда чувства сильные и даже разум не слышен.
0: Ну, конечно, может. В чем-то молитва помогает, а дальше уже нужно действовать. Но в чем? Бог говорит в Священном Писании, Он хочет, чтобы люди Его искали. Написано, если хотите, я хочу быть найден вами. Если будете искать меня, призовете и придете ко мне, то я буду найден вами. Я услышу вас и отвечу вам. То есть Божие желание быть с человеком и отвечать ему, помогать ему. Бог очень хочет, чтобы мы были счастливы.

0: Он хочет, чтобы мы были счастливы в семье, потому что Он создал семью, и Он хочет, чтобы она была радостью для нас. И, конечно, в любом случае, если у вас есть любой вопрос, в том числе в браке, идите к Нему, молитесь, просите у Него ответы, да, чтобы Он дал, и просите силы и желание любить другого человека. Вот молитва иногда, да, она иногда нужна, чтобы нам услышать, узнать какой-то ответ от Бога, то есть мы говорим Богу. А дальше Бог отвечает нам через Слово Божие, через людей, может быть, и слушать Его, и читать, и что Он тебе скажет. Но чаще всего молитва нужна именно для нас, чтобы мы стали на колени, осознали, что мы перед Богом, что мы нуждаемся сейчас в Нем, потому что моих терпений и сил не хватает. Да, то есть все, я устал, Господи, дай мне Твои силы, дай мне. И Он дает, и Он даст обязательно, потому что Он хочет, чтобы мы строили брак и были счастливы. И поэтому нужно приходить к Нему, нужно просить Его об этом, о том, чтобы Он менял твое сердце, потому что чаще всего мы думаем, что надо другому измениться. Может быть, нам стоит измениться и принять человека. Вот, и полюбить. Вот, и, соответственно, Ему тоже. Это обоюдная работа. Поэтому иногда нужно молиться вдвоем, приходить к Богу, молиться вместе, держась за руки. То есть это делает... Это, знаете, мы думаем, как это происходит, на самом деле, на каком-то таком уровне мистическом даже. Вот, это как люди могут понимать. Но на самом деле это действие Духа Святого. И молитва нужна и отдельно. Тогда ты в своей тайной комнате, в своем кабинете, жена в другой комнате, и вы молитесь, и Дух Святой что-то с вами отдельно делает. Вот, как-то подсказывает. Все это помогает, действительно.
1: Спасибо. Мне нравится, что мы рассматриваем эту тему, такое непростое понятие совместимости, да, которое даже действительно разные взгляды на то, когда ты совместим, только выбираешь партнера, или когда вы уже в браке, и вы задумываетесь об этой теме. И действительно, совместимость – это не совпадение темпераментов, а готовность обоих меняться, учиться, слушать, уважать. И вот такая есть фраза, что подходящих не находят, а подходящими становятся, работая над своим характером, над собой. Когда мы бесконечно ищем идеального, с кем не будем ссориться, да, не будет никаких конфликтов, но забываем работать над собой, чтобы самому быть тем самым подходящим для другого. И сейчас даже можно услышать такую популярную фразу: «Мы несовместимы по знаку зодиака». Карты сказали, что мы несовместимы. Вот, Сергей, как вы это прокомментируете?
0: Это ерунда. Дело в том, что даже я бы сказал так. В Библии вообще сказано о том, что народ израильский жил вот в том время, народ Божий, да, среди язычников. И Господь говорил, что вам нужно жить по моему закону. Я ваш единственный Бог. Не живите, как народы вокруг вас, а как народы жили. Они искали ответы где угодно, у природы, у вселенной, обращались к ворожеям, гадалкам, все это было еще с древности. И Господь говорит, все это мерзость предо мной, именно мерзость. Да, то есть и грех, и мерзость, когда вы идете к ворожеям, гадалкам, обращаться к мертвым, искать вопросы где-то вот там, вот, обращаться к чему-то мистическому, потустороннему. Вот, это все от дьявола, от лукавого. И когда сегодня мы в таких важных вопросах, как наш, как семья, брак, человек, личность человека, сердце человека, идем искать ответы у каких-то там, у карт, у бумаги, у звезд, у чего-то такого, и это своего рода переклад ответственности. Мы перекладываем ответственность, что вот как мне звезды скажут, так и будет. Значит, так правильно. Ты просто сам не боишься принять решение, подумать об этом. Это ладно, это не глупо, не просто глупо, это даже грех. Библия говорит, что это грех, обращаться к чему-то такому. А есть Слово Божие, есть человек, есть разговор. То есть нужно поговорить, нужно узнавать друг друга, понимать, совместимы ли вы вот в этих важных принципах, о которых я говорил раньше, да, мировоззрение, принципы, менталитет. Ну и практический вопрос, это тоже вопрос времени. Знаете, говорили сегодня вы про разные характеры, разные взгляды. Когда я строил отношения с своей будущей женой, мы были очень разными. И я боялся очень, что она вот была таким очень творческим. Она есть такой творческий человек. Пишет песни, стихи. Вот такая душа компании. Я был лидером, но я был человеком таким, знаете, мне важен расчет. У меня было все по расчету, было все по правилам, все... Вот, я такой стремлюсь к цели, двигаюсь, и мне очень

0: Очень было сложно представить нас вместе в семейной жизни. Но я уже полюбил этого человека. Я понял, что я влюбляюсь в нее, я люблю ее вот такой, как она есть. И мне как раз меня пугала вот эта разность нас. Я думаю, как же она такая творческая, красивая, там все поет, а как она мне борщ сварит, а как она будет за детьми. Но в процессе того мы с ней общались, дружили, и мы становились, знаете, даже похожими друг на друга. То есть она взрослела, я взрослел, и мы мы больше узнавали друг друга. Я узнавал ее с других сторон, потому что внешняя обложка может обманчиво быть. Я понимаю, оказывается, что она и ответственная, она и в этом плане может. То есть изначально первый взгляд может нам сразу сказать: ой, наверное, мы несовместимы, наверное, она такая, я такой. Но вы узнаете друг друга. Если в основных вещах, как я говорю, библейское мировоззрение и так далее, вы схожи, окей, это первая галочка, ставим галочку, идем дальше, посмотрим в других вопросах. И в процессе вы узнаете друг друга, не зря говорят, что муж и жена, они даже начинаются физически похожи быть друг на друга.
1: Да, да, это правда.
0: Действительно, и поведение начинает быть похоже, привычки какие-то.
1: Повадки.
0: Поэтому эта совместимость, она в процессе может, да, в чем-то выровняться, если в основных главных вещах вы в одном направлении.
1: Да, согласна. Спасибо, Сергей. В этой программе мы поняли, что совместимость – это не совпадение вкусов и темперамента, а согласие в ценностях, вере и направлении жизни. Совместимость – это не дар, а результат зрелости, честности и духовного единства. Там, где есть вера, уважение и общие смыслы, различия не разрушают, они обогащают. Пусть каждый из нас не ищет идеального совпадения, а молится о мудрости, чтобы выбрать того, с кем можно идти к Богу и к счастью одной дорогой. Помните, подходящих не находят, подходящими становятся. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости, верности и мира в сердце.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Какая сильная воля, думаем мы порой о ком-то. А я вот слабовольный, что же мне делать? Можно ли усилием воли менять свои мысли и привычки? И как это делать? Сегодня поговорим об этом. На наши вопросы отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте. Очень рада снова вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: Итак, Ирина, вот действительно ли человек способен выбирать, на чем фокусировать свое внимание и свои усилия с помощью силы воли, так скажем? Способен ли он на это?
1: Способен. Однако это просто тема научной дискуссии, которая длится очень-очень долго. В советское время считалось, что мы можем просто все. Мы наш, мы новый мир построим. И, там, и на березах можно растить арбузы. То есть, если приложить чуть-чуть воли, вот, это все возможно в этом мире сделать. Ну и был прямо образ идеального человека. Это человек такой волевой, который может напрячься и сделать невозможное просто. Сейчас в научных кругах очень популярна точка зрения, что наоборот, как будто бы свободной воли и не существует вообще. То есть как будто бы каждое наше решение – это лишь результат множества факторов, которые сложились. То есть наш характер, наше образование, наш темперамент, который есть. Есть эксперименты, которые часто приводят в пример в защиту этой точки зрения. Эксперимент такой, когда перед человеком ложится несколько вариантов, ему нужно совершить выбор, ну, потянуться рукой к одному, к другому или к третьему. И оказывается, до того, как человек принял решение какое-либо сознательное, он, его тело, его рука уже начинает двигаться к одному из вариантов выбора. И этот эксперимент множество раз повторяли с разными условиями. И вот, но вариация все равно примерно от 8 до 3 секунд до решения мы уже тянемся к одному из вариантов. И часто это приводит как аргумент в пользу того, что ну все, наше тело уже решает, и мы как будто бы здесь и вовсе даже и ни при чем. Вот. Но я больше склонна считать, что даже если представить, что это так, то как-то зачем тогда вообще мы живем? Зачем моя профессия нужна? Зачем к чему-то стремиться, если нет никакой свободной воли? Невозможно ничего изменить, если мы не будем хоть немножко верить в то, что в наших руках хоть что-то да есть.
0: Угу. Ну, то есть, как бы я так понимаю, воля, она все-таки есть у человека, потому что тогда бы мы никогда не могли ни работать, ни учиться, ни рожать, воспитывать детей, ни строить дома, ни решать сложные семейные и несемейные вопросы, если бы вообще были всегда безвольными. Но просто, с другой стороны, вот есть люди, я иногда восхищаюсь просто людьми, которые ставят какие-то очень сложные цели, идут к ним, и ничего их не может сбить с этого пути. Например, человек решил перейти на правильное питание, там, считать калории. Я вот не представляю, чтобы я считала калории. Мне это тяжело очень. Вот как бы такой напряг каждый день считать. Но есть люди, которые реально это делают. Или там выучить язык какой-то с нуля. Но это тоже непросто, когда ты еще и работаешь, у тебя семья. Или ну, просто поставить какую-то цель, да, ну, получить образование, сделать тот же капитальный ремонт своими силами в своей квартире и множество-множество других целей, которые люди ставят. Вот. И есть люди, которые действительно обладают более сильной волей, чем другие. Как вы считаете?
1: Действительно, такие люди восхищают, вызывают просто уважение, какой-то восторг.

0: даже. Действительно, мы можем видеть, что кто-то много говорит, обещает, и действительно хочет этого, и действительно даже загорается на какое-то время, но быстро сдается. И есть точка зрения, что у нас есть множество способностей, и воля, сильная воля, это тоже как некий дар, да, при рождении. Вот у кого-то больше способность удерживать что-либо в своем внимании, стремиться к этому, у кого-то меньше. Но это не значит, что все, мы должны сдаться, раз там я слабовольный человек, и не идти вперед, потому что к цели можно идти совершенно разными путями. Не обязательно за счет воли всегда это делать. То есть, кстати, вот про калории вы сказали. Есть интересный пример исследования. Как раз оно касалось диет и контроля питания. И оказалось, что всего лишь 5% всех людей могут именно на силе воли изменить свое питание, да, и продолжать вот эту диету, которую они задали изначально. И 95% людей, это подавляющее большинство, они, как правило, срываются, и у них начинаются как бы такие качели, да, то есть срыв, и им, наоборот, еще сложнее себя потом контролировать. То есть вот всего лишь 5% людей обладают, можно сказать, что такой выдающейся силой воли, на которой они могут сделать это преодоление. Но мы видим, что есть много других путей. Можно менять образ жизни не через волю, не через насилие над собой. Да, часто с волей ассоциируется некое такое насилие над собой.
1: Да.
0: А через удовольствие, например, через... Есть такая эмоция, которая мне очень нравится – любопытство. Любопытство, оказывается, очень движет. Когда человек, например, а вот интересно, если я буду делать так, что изменится в моей жизни? То есть им движет не усилие, а интерес, любопытство. Или я люблю своих детей, я хочу, чтобы они видели счастливую маму. И вот напоминая себе, погружаясь вот в это чувство любви, заботы, можно многого достичь.
1: Вот мне интересна очень эта мысль, что не только на силе воли можно действительно выехать, так скажем, можно достичь цели, а на любопытстве, и вы еще сказали, еще на чем?
0: На любви.
1: На любви. Хотелось бы поподробнее об этом узнать, потому что вот для таких, например, может, слабачков, как я, да, у которых не очень сильная воля, вот, и как бы которые вот ставятся, ой, ну зачем я вот в это ввязалась, батюшки, у меня и так вот и работа, и семья, и все еще, вот мне это надо, да. А вот что вы посоветуете конкретно, может быть, по шагам каким-то простым, как не через волю, а через что-то другое достигать своих целей?
0: Ну, это такое некое искусство мотивации, да, придумать себе, скажем так, поощрение, которое бы заставило меня встать с дивана и начать шевелиться. Ну, предположим, есть такой прием. Это значит, нам нужна какая-то большая цель, которая где-то далеко, глобальная, когда там я представляю, что через 20 лет я там звезда какая-нибудь, или у меня свой бизнес, или я свободно говорю на английском, и я поехал в Англию, да. То есть большая глобальная цель, которая отдаленная, которая мной движет, и маленькая цель, которая в зоне доступа. То есть вот я буду идти к ней, и вот, скажем, через месяц, то есть хотя бы 30 дней я продержусь, и я себя вот чем-то поощрю, чем-то порадую.
1: Например, чем вот можно себя поощрить?
0: Чем можно себя
1: поощрить? Допустим, я выучил за месяц столько-то слов, столько-то фраз на том языке, который решил учить, да, или чего-то там еще достиг за месяц. Вот чем можно себя порадовать, допустим?
0: Это должно быть что-то, что именно для меня подходит. То есть вот что я люблю. И плюс еще к этому это должно быть нечто конструктивное. Ну, то есть если я, например, я сижу на диете, а люблю тортики, то лучше себя тортиком не радовать. Это будет странно и противоречить как бы общей задаче. Но, например, это может быть посещение какой-нибудь, не знаю, интересной выставки, поездка куда-нибудь. Это может быть встреча с другом. То есть я давно не общался, вот я расскажу, например, другу или там своей маме через месяц, какой я молодец, какого результата я достиг. То есть такое некое И еще меня этот друг или мама похвалит за то, что я такой молодец. То есть получение некой эмоции, удовольствия очень

0: Важно. Еще один из приемов, кстати, mm-hmm. вот этих, как достигать, связать позитивные эмоции с тем, что я делаю. Вот у меня сейчас в голове яркий пример, потому что недавно мы это обсуждали, про учебу. Для многих детей, или подростков особенно, учеба – это что-то, что нужно терпеть, что-то такое вот груз тяжести, который нужно тащить. Но очень важно сделать так, чтобы учеба ассоциировалась с позитивными эмоциями. То есть, допустим, мама садится с ребенком делать уроки. Вот в моей семье это вообще замечательно сработало. Для меня была цель не сделать классные уроки, а была цель, чтобы нам было хорошо вместе и чтобы у нас было как раз таки позитивные эмоции, познание в этом процессе. Мы там с ним смеялись над задачками, там, допустим, не знаю, там, что мне вспоминается, было 10 яблок, 5 я отдал, сколько у меня яблок осталось. И мы там, например, хихикаем, что я бы вот не отдал целых 5 яблок. Или, может, я бы отдал больше, еще вот там одно там папе, одно маме, одно бабушке, там еще кому-нибудь, друзья. Мы насыщаем эмоциями вот этот вот познавательный процесс. И постепенно учеба и домашние задания – это не что-то сухое, тяжелое, негативное, а становится временем как раз-таки общения, близости, хорошего времяпрепровождения. И мы там, ух ты, узнали интересный факт. Вот изучали там историю Древнего Рима. Там, как интересно, там, я восторгаюсь, задаю вопросы своему сыну про эту историю Древнего Рима. А вот что было тогда? И мы там даже в этом процессе интереса даже какие-то новые факты достаем, там, задаем Алисе, да? А почему именно так было там, и так далее? И вот уже это не требует такой большой воли, потому что ребенок... Для ребенка это удовольствие будет делать домашнее задание.
1: Ну вот еще как бы можно понять, что когда ребенок, который не может еще себя так контролировать, как взрослый, речь идет о ребенке, если, то тут мы включаем игру, тут мы как-то вот, ну вот тогда там получишь, я не знаю, пирожок, конфетку, ну в некоторых случаях, да, может быть, можно это предлагать как вариант, вот. Но понятно, что ребенок еще не может взять себя в руки, да? Но вот мы растем, и мы взрослые, как бы, и тут вроде бы взрослый человек, ну, как говорится, у него префронтальная кора, да, сформирована уже, которая отвечает за целеполагание тоже, и, наверное, за волю в том числе. Вот, вроде мозг сформирован. И тем не менее со взрослыми тоже не всегда вот работают какие-то способы, когда нужно тренировать волю. Но вы уже, конечно, частично ответили на этот вопрос, что через поощрение действовать, через награду, да-да-да, удовольствие.
0: Есть еще интересная такая тоже особенность воли, которая, ну вот я когда ее открыла, я стала пользоваться, и мне прям очень нравится. Да. Важно уважать волю. Что я имею в виду? Что у особенности, оказывается, есть такая штука, как объем внимания влияет на волю. То есть мы в фокусе можем держать всего лишь несколько объектов или там, ну, то, на чем мы фокусируемся. Серии. То есть обычно это там 3 плюс-минус 1-2. То есть кто-то 5 может, ну вот троечка есть золотая такая цифра. Да? Очень часто, когда мы решаемся изменить свою жизнь, у нас сразу куча всего. Мы, значит, и правильное питание, и пробежка по утрам, и, значит, мы смотрим какие-нибудь передачи о здоровом образе жизни, и так далее, и так далее. А еще у нас там на работе отчеты какие-нибудь. Слишком много всего, где нужно прилагать усилия над собой. Неизменно что-то выпадает из фокуса нашего внимания. Мы просто не выдерживаем как бы того напряжения, которое мы сами себе создали. Поэтому, если хотите изменить хоть что-нибудь, важно сфокусироваться вот на чем-то одном. То есть выбрать сначала изменить, например, там... просто гулять каждый день там по сколько-то шагов. И причем нужно выбрать что-то, что как бы в зоне возможного для вас. То есть если я возьму цель нереалистичную, мой мозг просто не поверит в это. А что-то, что для меня... И плюс еще приятное. То есть я гулять люблю, я могу добавить сюда еще какую-нибудь приятную музычку в наушниках, и вот эта прогулка будет приносить мне радость и удовольствие. Если мы все сразу меняем, ничего не получится, точно 100% будет срыв. И еще одна особенность – это важен эмоциональный фон спокойный. То есть если в вашей жизни происходят какие-то тяжелые события, депрессия, утрата близких, переезд, свадьба, даже, кстати, позитивные, слишком сильные эмоции тоже могут выбить.

0: То есть ваша психика и так занята, скажем так, переработкой того, что происходит в вашей жизни. В этот момент лучше сильно ничего не изменять в жизни. То есть, когда вы чувствуете, что вам стабильно, вам хорошо, спокойно, вот в этот момент золотое время, чтобы что-то изменить в своей жизни.
1: Вот это очень интересные советы. Вот я думаю, они очень полезны, действительно важно чувствовать свое состояние, понимать, в какой ты находишься ситуации. Спасибо за подсказку. И вот я еще подумала, а всегда ли хорошо, когда у тебя очень сильная воля? Вот мы вроде бы привыкли считать, что слабовольным людям тяжелее живется, они не могут многого достигнуть, что достигают, чего достигают люди с сильной волей. Но всегда ли действительно хорошо иметь сильную волю?
0: Я замечаю такой момент, что люди, у которых... Ну, это не только воля, кстати, касается. Люди, у которых есть какая-либо способность, они склонны либо ее обесценивать, либо считать, что другим это легко дается. Человек, который имеет сильную волю, он считает, ну что ж ты такое, ты почему ты продолжаешь там пить, почему ты продолжаешь набирать вес? Ну просто чуть-чуть постарайся, просто чуть-чуть прояви воли. Ну, как бы не оценивая возможности и способности других людей, что далеко не все люди, вот как я уже говорила, всего лишь 5% людей обладают такой вот прекраснейшей силой воли. Возможно, это твоя особенность, это тебе на воле достаточно легко. И вот этот барьер в понимании других людей, в снисхождении к другим людям, к тому, что им приходится как-то научаться обходиться с собой. Вот он действительно существует.
1: Ну, так или иначе, мы все разные, и возможности у нас разные. Наверное, не нужно прыгать выше головы, ставить себя намеренно в какие-то очень сложные условия, чтобы чего-то достичь, понимать себя и бережно к себе относиться.
0: Можно чуть-чуть поспорить даже с вами?
1: Да, пожалуйста, с удовольствием.
0: Иногда, вот как я сказала, если у вас спокойный фон, вы уже себе обеспечили базовую стабильную жизнь, вот стабильность очень важная, ключевая. Иногда можно взять вызов, который как будто бы выше головы. И это как раз духовная даже тема. Что-то, что мы чувствуем как внутренний призыв, внутреннюю миссию. Вот, ну, допустим, я знаю, что мне тяжело дается путешествие, что я там не могу спать в чужих местах, у меня начинается бессонница, там, не знаю, аллергия на другую воду какую-нибудь, то есть множество препятствий. Но вот я чувствую, что я хочу там побывать в какой-нибудь стране, другой мир. Вот прямо все время смотрю про это место, вот душа туда тянется. Иногда в своей жизни можно сделать вызов, который как будто бы даже выше наших возможностей. Но помним, что надо фокусироваться на этом вызове и сделать все возможное, чтобы все-таки как бы минимизировать дополнительные факторы, которые перегружают.
1: Да, это интересно. Большое спасибо вам, Ирина, за ваши советы, за участие в программе. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично, и хорошо, и комфортно.

0: да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».
1: Как родителю научить своего ребенка-подростка быть дисциплинированным?
2: Это самый сложный вопрос. Слово «дисциплина», во-первых, дети вообще не любят это слово. А мне кажется, и взрослые не любят этого слова.
1: Ну, скорее всего, да.
2: А почему? Оно же отличное, если в переводе посмотреть с латинского, это учиться, учиться новому.
1: Ну, это, может быть, ей очень даже интересно.
2: Да, учиться новому, плюс еще, конечно же, мы когда говорим про дисциплину, это значит придерживаться каких-то правил, каких-то норм. Ну, как без этого? Вообще, самому человеку очень важна дисциплина, самодисциплина, я бы так сказала.
1: Ну, вот представь, но не все это понимают, не все это чувствуют.
2: Ну, смотри, сам родитель недисциплинированный. Ну, как он научен дисциплине? Дает обещание, не выполняет его. Ну, это тоже, и соответственность...
1: Опоздание, наверное, тоже относится.
2: Ну, конечно, это связано с такими качествами взрослого человека, как ответственность, самостоятельность, самоконтроль. Угу. Как бы все входит, да, в эту самодисциплину. Когда говорим, я ответственна за дисциплину в классе, это значит, учитель стоит, и все сели, встали, там, ручки, и так, ну, так учились раньше. Сейчас более как-то свободно, но это не значит, что анархия должна быть. Поэтому, когда человек, особенно подросток, ты с подростку говоришь, давай загляни в словарь, посмотри, что такое слово за дисциплину, найди. Кстати, ребята очень любят заглядывать в словарь. Не знаю, как я с внуками, они у меня подростки, они говорят, слушай, посмотри, что там в словаре.
1: Как, ну, вообще, что это значит?
2: Что это значит? И когда он сам открывает и смотрит, у него снижается уровень как бы сопротивления.
1: А у нас снижается уровень давления.
2: Конечно, да, это автоматически, да, автоматически. Сам понял, что, оказывается, вот так. Теперь, а зачем нужна дисциплина? Опять тренерский вопрос.
1: То есть что мы такое только узнали? Вопросы задаем, получается.
2: Конечно. Что такое дисциплина? Он понял.
1: То есть нужно найти время, чтобы поговорить, задать вопросы какие-то, да? Ну, в спокойной, конечно, обстановке, ну, поговорить. Не в тот момент, когда дисциплина уже страдает,
2: нет,
1: и все плохо.
2: Это все заранее. Причем лучше всего это сделать за вкусным обедом или ужином. Такая расслабляющая.
1: Путь к сердцу подростка.
2: Конечно, конечно. Причем сделать по его заказу. Сегодня ужин в честь тебя. Какое-то уважение проявить, понимаешь? Это такие неизгладимые впечатления оставляют. Если ты никогда еще это не делал, точно будет иметь результат. Потом вот поговорить, что такое эта дисциплина. Первый вопрос всегда предметный, да? Что это такое? Дальше, зачем она нужна? Дисциплина. И нужно быть самому готовым сказать. Вот мне, например, дисциплина нужна, чтобы многое успевать. То есть быть успешным. Быть успешным, быть профессионалом и быть надежным человеком в своей компании, предположим. Но я была руководителем, поэтому, ну как, если я сама не буду дисциплинирована, как же я могу это требовать от других людей, да, в моей команде? Дисциплинированных уважают. То есть как бы показать некие последствия и некую перспективу будущего человеку, подростку сегодня, каким он может стать. Вот эти планки надо кому ставить? Конечно, родителю. И привести примеры своей жизни очень хорошо было бы. Ну, как бы, вот, когда дисциплинированный я много успел, посмотри, у меня и карьера выросла, да, я и зарплата выросла. Ну, и вообще, самооценка повышается.
1: Да,
2: ты, я управляюсь.
1: Как ты будешь к себе относиться, да, если ты...
2: Да, я управляю собой.
1: Да.
2: А это знак и признак взрослости. Вот. Поэтому этот разговор не случайно на эту тему, ты можешь сказать, издалека. Если он что-то нарушает, еще что-то. Давай посмотрим последствия. Вот в вашем классе. Кто такие ярые нарушители дисциплины? А вот такие-то, такие-то. Что они делают? Вот конкретно. Вопрос, что они делают? Вот так-так. Зачем они это делают? Какая потребность у них есть? А, оказывается, они там хулиганят или перебивают учителя, или обзывают.

0: Вызывают кого-то или дергают. Они хотят привлечь внимание к себе. Так что им не хватает?
1: Внимания.
0: Внимания не хватает. А может, каким можно другим способом внимания? Ты понимаешь, когда идет вот такая работа, это интеллектуальная работа.
1: Да. Подросток справится с такой работой?
0: Так главное, чтобы родитель справился. Он вовремя вопросы задавал и приводил примеры из своей жизни. Они очень любят слушать, как
1: про
0: у тебя,
1: жизнь,
0: когда
1: да.
0: у тебя получалось и когда у тебя не получалось.
1: Угу.
0: И тогда ты не святой, но ты развивающийся. И рассказать опыт в конце, когда получилось, и это здорово.
1: Да, Оля, спасибо. Это, мне кажется, вообще установит такие уважительные отношения между родителями и подростком.
0: Авторитет. Да. Авторитет родителей поддержится.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия — это то, что нужно читать. И если это хороший перевод, то это вообще увлекательная книга.
1: Библия — книга богатая, естественно, каждый новый перевод будет открывать какие-то грани смысла.
2: А народ, конечно, лучше, легче принять Библию, если она на его языке.
3: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция.
4: В этой программе значение переводов Библии на языки народов России. Принципы перевода. Примеры перевода Библии на чукотский язык.
2: В России много национальностей, очень много. У каждого есть свой язык. И какие-то усилия для некоторых народов начали предприниматься еще до революции. Возникали переводы, пробные переводы, иногда не очень хорошие, честно говоря. Но какая-то вот история есть для некоторых народов, там осетинский, например. Иногда переводилась вся Библия, редко, когда вся Библия была до революции, но были такие случаи тоже. Для некоторых народов переводились куски новозаветные, куски Евангелия, иногда с Евангелия начинались, псалтырь там переводилось. Но язык устарел с тех пор, и иногда переводы делались даже не с... скажем, не с оригинала, а там с русского или с славянского текста. Вот, то есть качество, там текстологическая база была своеобразная, так скажем.
5: Каждый язык – это что-то уникальное. И есть переводы на языки народов Дагестана, на которых говорит, может быть, несколько всего деревень. Есть один случай, когда создавалась специальная письменность. Ну, не то, что создавалась с нуля, просто адаптирован был, скажем, такой обычный дагестанский алфавит. В Дагестане много языков, но алфавит более или менее один используется для них всех. Кириллический, конечно, как русский, но с дополнительными знаками. Вот. И пришлось создавать эту самую новую азбуку. Кто-то скажет, зачем? Они же все понимают по-русски. We all speak English, don't we? Мы все говорим по-английски в той или иной степени. Но почему-то любим Пушкина читать на своем языке. И Шекспира любим на своем языке, хотя... По-английски, ну, в принципе, можно. Можно же напрячься, да? И для каждого человека язык его детства, его матери, язык его мыслей. Я, например, не могу молиться по-английски. То есть я могу произносить слова, я хорошо знаю английский язык. Я могу выразить мысли на английском. Но либо я думаю о том, как я говорю по-английски, либо я молюсь. Я могу произнести молитву, это не проблема. Но вот от сердца идет по-русски. Другие народы также устроены.
2: Я работаю в Институте перевода Библии в Москве. Это организация, которая работает с неславянскими языками России и бывшего СССР. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией наук. И, собственно, у нас действительно там и консультации, и общение с языковедами достаточно такие очень тесные. То есть мы стараемся, чтобы наш перевод был научным, то есть выверенным. У нас есть четкая процедура, как мы делаем перевод.
5: Как консультант принимал участие в разных переводческих проектах. Ну вот, я очень люблю этот проект. Я в нем работал сначала до конца. Это крымско-татарская Библия. Первая за все время ее существования. Башкирский Новый Завет – это вообще первый проект, с которым я имел дело. Туркменская Библия.

0: Библия, например, то все эти первые издания, да, я там Ветхий Завет вел, Алтайский Новый Завет, вот, некоторые другие, где я работал, может быть, меньше, но это языки народов России и языки сопредельных стран, потому что на большинство из них, даже там, где миллионы говорящих, вот языки Средней Азии, да, там миллионы говорящих, но на них Библия не переводилась. И эта работа сейчас продолжается. А есть очень интересные примеры, наоборот, маленьких языков Дагестана. Но я не люблю слово «маленький» применительно к языку и к народу. Я всегда говорю, по сравнению с китайцами, мы все национальные меньшинства.
1: Мы не инициируем сам процесс. Обычно кто-то к нам приходит и говорит, что нам нужен перевод. Это может быть местная церковь какая-то, это любой деноминации. Мы оцениваем ситуацию языковую в регионе, да, сколько людей говорит, как, на каком уровне развития находится язык. Надо сказать, что у нас порядка 65 там проектов было, сейчас около 50 активных проектов. И не везде ситуация с языком хорошая, то есть... Язык не запрещен к использованию, да, но мало людей, которые им пользуются. Соответственно, это обычный язык в быту. Просто, то есть в языке нет терминологии богословской, например, никакой. Мы оцениваем вот эту ситуацию, риски, которые могут быть здесь. Мы ищем переводчика. Мы хотим, чтобы переводчик был хорошо образован. То есть это какой-нибудь писатель или поэт местный. Там, по крайней мере, человек грамотный. Местные переводчики, как правило, в 90% случаев не знают языка оригинала. Поэтому они переводят у нас с того языка, который они лучше всего знают. Как правило, это русский. Бывают другие случаи. Там, тюркские народы, там, турецкий используют перевод, курдский, вот проект у нас, армянский текст для них более родной, чем русский. Сделанный таким образом перевод, он должен контролироваться человеком, который знает язык оригинала и знает современную экзегетику. То есть, как понимать Библию, как пользоваться комментариями. С переводчиком обязательно работает богословский редактор, мы его называем, или экзегет, который помогает переводчику правильно понять текст. Он ему советует, он проверяет его текст. Он должен знать у нас язык перевода и язык оригинала. Вот, быть специалистом в этих обеих областях.
0: Любой перевод, конечно, интерпретация. Это понимание текста, во-первых, и попытка переложить это понимание для своего читателя. На самом деле, для самого себя, прежде всего, на современном русском языке, во-вторых. Вот так рождаются библейские переводы. Ну, есть не только русский язык, есть много языков. Я работал с носителями этих языков над переводами на их родные языки. Очень много, кстати, интересных историй. Вот вы говорите, насколько перевод понятен. Мы думаем, что мы живем в мире, где все вот нам хорошо известно. Мельничный жернов, что это такое для нас с вами? Вот есть в Евангелии, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в море. Да? А это камень, это большой круглый камень, который использовали для перетирания зерна. У нас в русской культуре этого нет, мы муку покупаем в магазине. На Северном Кавказе, в Средней Азии до недавних пор люди, может быть и до сих пор где-то в деревнях, в аулах горных, сами перетирают зерно в муку. И если нету более таких сложных устройств, берется просто два камня, вот насаживается на круглую палку, нижний, верхний, верхний вращается относительно нижнего, туда засыпается зерно, и получается мука. А у нас нету этого в языке. Точило, что такое точило? Наверное, все думают карандаши точить. У нас нету виноделия. Ну, на юге есть, конечно, там где-нибудь на Кубани, в южных областях. Но это не в русской культуре. А для народов, у которых есть виноградарство и виноделие, конечно, понятно, точило. Давильня – это такое специальное углубление в земле, куда засыпают виноград, потом его давят босыми ногами, это большой праздник, потом этот сок собирают в кувшины, он начинает бродить, из этого получается хорошее вино. Но есть и примеры языков и культур, в которых, наоборот, в отличие от русского, нет каких-то очень важных понятий. Вот я работал с переводами на чукотский язык. Мы работали над переводом Евангелия от Луки. Ну, все, казалось бы, понятно. Но оказывается, что в чукотском языке нет слов для земледелия. Ну, там не растет ничего. Там растет само по себе в тундре что-то. Ягоды растут, деревья низкорослые растут. Но никто не разводит и не выращивает.

0: выращивает. Там невозможно ни хлеб вырастить, ни тем более там маслину, виноград. Немыслимо абсолютно. Поэтому у них нет никаких слов для сельскохозяйственных работ. Вышел сеятель сеять, читаемо привычно в русском переводе, а в чукотском у нас получилось что-то вроде. Вышел человек, который выращивает хлебную траву, бросать семена хлебной травы в землю, чтобы они выросли.
1: В такую команду переводческую еще обычно включают человека, который хороший филолог местного языка. Он должен проверить, насколько стилистически грамотный текст, и проверить орфографию. Плюс мы всегда делаем проверку текста. Вот то, чем, кстати говоря, русские переводы практически не занимались, а зря. Вот ни РБУ, насколько я знаю, ни перевод. Перевод Кулакова немножко делали, там, по крайней мере, давали некоторым людям читать. Вот у нас гораздо более такая мощная процедура. Мы выделяем специального человека, который называется у нас там апробатор, делаем апробирование перевода. То есть мы распечатываем текст, который уже готов, он уже переведен, все. И даем местным людям, причем лучший результат получается у людей, незнакомых с Библией. Вот мы даем им текст, и говорим, что он значит. И каждому стиху задается вопрос. Или человек может сказать, прочитав каждый стих, сказать, знаете, я не понимаю вообще, про что это там. Или оказывается, что он понимает его совершенно не так, как мы хотели. Это действительно проблема с языками малых народов, что они гораздо менее изучены, чем большие языки. И нормы иногда просто нет. И люди спорят, а на какой язык мы будем переводить? Потому что в городе говорят так, а в деревне говорят так. В той области говорят так, а в другой области говорят так. Диалекты, да, иногда никакой стандартизации нет, и это жуткая проблема. То есть, приходится что-то выбирать, какое-то что-то среднее, чтобы охватить как можно большее число людей. Гораздо более сложная проблема, когда нет терминов богословских или каких-то культурных. Например, нет слова «священник» или нет слова «синагога». У нас заимствованное слово, да, греческое. Есть, естественно, культура, где такого слова никогда не слышали. И там два варианта, например, может быть. Либо мы оставляем слово «синагога», его транслитерируем. Люди первый раз его слышат, но они смотрят там где-то в словаре, сзади Библии, там написано, что синагога на самом деле означает что-то, то-то и то-то. Либо мы даем смысловой вариант, то есть мы убираем слово синагога и делаем молитвенный дом. Дом молитвы для иудеев, например.
2: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве».
0: Приходится говорить на том языке, не только лингвистическом, понятно, для чукчи на чукотском, как для русских на русском, но приходится находить те образы и те понятия. Вот я могу поделиться одной, мне кажется, очень удачной находкой, где мы метафору перевели по-другому. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». В Евангелии тоже есть такое зрение.

0: Что имеется в виду? Вот даже рядовой русский читатель не понимает, что такое мехи. Меха мы знаем, да, одежда из меха. Зачем вино туда наливать? Ну, это были такие специальные кожаные мешки, бурдюки по-русски, лучше сказать, на современном русском языке. И когда бурдюк свежий, вот кожа недавно снята с убитого животного, он довольно эластичный. А что такое молодое вино? Это вино, которое еще не окончило брожение. И если залить молодое вино в эластичный гибкий бурдюк, то оно продолжит брожение, будет выделять газы, будет расширяться в объеме, и бурдюк растянется. А если залить в старый, заскорузлый бурдюк, то вино прорвет этот бурдюк, потому что он уже не способен растянуться. Но хорошо, по-русски мне это приходится объяснять, а по-чукотски даже слов таких нету. Есть общее понятие для алкогольных напитков, обозначает в основном водку. Можно, конечно, перевести «не наливают свежую водку в старые мешки», но, вы знаете, даже в новые мешки ее не наливают, это бессмысленное действие. Мы долго очень сидели с чукчами, мы пытались найти метафору. Это метафора, это образное выражение, это же не про виноделие, это про форму и содержание, что новое содержание нуждается в новой форме. И мы нашли, мне кажется, очень удачное решение в чукотском быте. Не связывают новую нарту старым ремнем. Мы тоже этого не знаем, мы не живем на Чукотке, мы не делаем нарт. Нарты – это такие, ну, сани, большие сани, на которых передвигаются. Как их делают? Берут жерди деревянные, берут ремень кожаный, и кожаным ремнем определенным образом перевязывают эти жерди. Если ремень эластичный, новый, опять-таки тот же самый образ, конечно, он примет нужную форму, он крепко схватит эти жерди. А если ремень уже старый, заскорузлый, он не удержит этих жердей, нарты не получатся. Вот. Но дальше, правда, у нас была проблема, потому что там дальше сказано, но всякий, кто пил старое вино, не захочет молодого, ибо скажет новое лучше. Что сказать, всякий, кто связывал старым ремнем, не захочет связывать новым, это глупость, никто так не подумает из чукчи. И мы нашли другое, у них есть такой инструмент, которым погоняют оленей, я даже не опишу, как это, я не был у них, к сожалению, не видел. И он тоже имеет какие-то определенные свойства, и когда он прокопчен в дыму, когда он испытан в деле, он гораздо лучше. И они перевели, что вот никто не возьмет новый, там, неопробованный вот этот самый инструмент, но говорит старый, проверенный лучше. Правда, у нас распалась метафора. В оригинале она одна, виноделие, производство вина. У нас получилось два разных образа, связывание нарт и вот использование этого инструмента для того, чтобы погонять оленей. Но зато мы тут передали образность. А скажем, вот в случае с сеятелем, ну, пришлось переводить вот так напрямую, потому что такого красивого образа нет. И можно надеяться, что все-таки чукотский читатель, он, может быть, поймет, что идет речь о каких-то вещах, которые происходят в другой стране, в другой культуре.
1: У нас вышло уже 7 полных Библий вот за время наших работы. У нас издана Библия на таджикском, крымско-татарском, татарском, тувинском, чеченском, туркменском и узбекском языках. Обычно мы отводим под Библию 20 примерно лет.
2: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция. То есть все можно перевести, в общем, можно найти эквиваленты, но если нет богатой литературной традиции, это сложнее. Это сложность, вот это главная сложность. Вторая проблема ужасная – это глобализация. Языки, к сожалению, вымирают. Зачастую, делая вот перевод на такой язык, мы сталкиваемся с тем, что нету литературного владения языком.
0: И вот, когда мы погружаемся в переводы древних текстов, в том числе в Библии, мы в каком-то смысле путешествуем в этот мир. Но в любом путешествии мы знаем, что надо либо гида нанять, либо путеводитель почитать заранее, взять с собой. Желательно там несколько фраз на этом языке выучить, иначе ты приедешь, а ты ничего не понимаешь. Да? Вот увидел там Эйфелеву башню, Трафальгарскую колонну, ну, сел в самолет, улетел обратно. А вот как живет страна, как люди вокруг тебя, ты не знаешь. С Библией то же самое. Вот переводчик – это отчасти такой гид, который пытается провести человека, но лишь отчасти он не может заменить вот всего этого контекста, не может его вложить даже в самый искусный перевод.
3: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужны. Люди

Ты заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству и иные вода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик Галилея вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к плетину, слышно веяние конца, но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что пленительней чудес, и идут пастух и рыбарь за искателем небес.

0: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
1: Поклонение – выражение глубокого почтения и преданности Богу. В Библии говорится, что поклоняться следует только Богу и никому иному. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». «Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». В разные периоды библейской истории поклонение Богу совершалось в разных местах. Авраам строил жертвенники и приносил Богу жертвы там, где Бог являлся ему. Во времена Моисея поклонение Богу совершалось в Скинии, переносном святилище израильтян, странствовавших по пустыне. Позднее Скинию сменил храм в Иерусалиме, построенный Соломоном. Суть поклонения составляли слушание Слова Божьего, молитва и жертвоприношение, как указание на последующую жертву Иисуса Христа, Спасителя мира. Доступ к Божьему присутствию для поклонения возможен только при условии исполнения Божьей воли. В Новом Завете верующие получили непосредственный доступ к Богу через Иисуса Христа, который провозгласил себя храмом Божьим. «Бог есть Дух, — говорит Христос, — и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Апостол Павел призывает верующих отдать себя полностью Богу, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Апостол Петр также призывает своих слушателей приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Христиане собираются вместе для поклонения Богу, ожидая второго пришествия Христа и наступления вечного Божьего Царства. Подданные этого Царства с радостью и ликованием будут поклоняться своему Господу, которого увидят воочию.
0: «Престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их».

0: Зинаида Серебрякова появилась на свет в декабре 1884 года в родовом имении Нескучное Курской губернии в творческой семье. Ее мать Екатерина Лансере была одаренным художником-графиком. Отец Зинаиды Евгений Лансере прославился как скульптор-анималист. Только дочь его совсем не знала. Он умер, когда девочке едва исполнилось 2 года. Семья зимовала в большой квартире деда, знаменитого архитектора Николая Бенуа в Санкт-Петербурге, а на лето отправлялась в любимое Нескучное. После окончания в 1900 году женской гимназии Зинаида училась в художественной школе известной меценатки княгини Марии Тенишевой, а затем стала посещать мастерскую знаменитого портретиста Осипа Браза. В 1905 году Зинаида выходит замуж за Бориса Анатольевича Серебрякова, своего двоюродного брата. Сразу после свадьбы молодые отправились в Париж, где начинающая художница стала брать уроки живописи в легендарной Академии де ля Гран-Шамьер. Однако Серебрякова хотела вернуться в Нескучное. Только там художница чувствовала себя по-настоящему счастливой. Через год молодые возвращаются домой. В имении Серебряковы стали родителями. В 1906 году родился первенец Евгений, а через год второй сын – Александр. Борис работал инженером путей сообщения и по долгу службы пропадал в командировках порой по полгода. Художница в это время воспитывала детей и неустанно работала. В 1910 году Зинаиду Серебрякову ждет настоящий успех. На московской выставке «Мир искусства» выставляются 2 ее работы – «Зеленя осенью» и «За туалетом». Обе получили хвалебные отзывы художественных критиков и других живописцев, а вскоре были приобретены советом Третьяковской галереи. Автопортрет «За туалетом» сделал художницу знаменитой. В большом зеркале отражается молодая женщина, занятая утренним туалетом. Быстрым движением руки перехвачены каштановые волосы, которые она расчесывает гребнем. Большие карие глаза приветливо всматриваются в собственное отражение и одновременно в зрителя. На туалетном столике расставлены нехитрые предметы дамского обихода. Флаконы, шкатулка с бусами, подушечки с булавками. Рядом подсвечник со свечой. Зеркало показывает нам и часть комнаты. Интерьер заполнен белым цветом. В него окрашены стены и дверь спальни. Он в фаянсовом умывальнике, кружевной салфетке столика, покрывале и накидке на кровати, в нижнем платье девушки. Белизна здесь выглядит символичной. Она – метафора чистоты и утренней свежести, ясности взгляда на мир и гармонии, царящей и в этой светлой горнице, и во внутреннем мире героини. Вскоре родились еще 2 детей – девочки Татьяна и Екатерина. Одна из ее самых известных работ – портрет детей за завтраком, созданный именно тогда. Детские лица, обращенные к художнице, стол, белая скатерть, кольца для салфеток, фарфоровая супница, руки бабушки, разливающие суп по тарелкам. Мирная домашняя сцена на картине контрастировала с надвигающейся на Россию бедой. В это время уже шла Первая мировая война. Революционные события застают художницу в Нескучном, откуда вскоре ей придется переехать из-за начавшегося разорения усадьбы. Она живет с матерью и детьми на съемных квартирах в Змееве и Харькове. Самым страшным становится 1919 год. Весной умирает от цепного тифа Борис Серебряков, приехавший на Украину навестить семью. Осенью окончательно разграблено и сожжено Нескучное. Зинаида с семьей возвращается в Петроград, фамильный дом Бенуа близ Никольского собора. Борьба за выживание и тревога за близких становятся постоянными спутниками Зинаиды в быту. Столь страшные жизненные перемены, казалось бы, должны были отпечататься в ее работах или даже вообще сделать занятия искусством невозможными. Но мы видим совершенно обратное. Ее картины по-прежнему исполнены добра и спокойствия и не таят в себе следов пережитого. Неземной свет исходит не только от картин художницы, но и от ее внешности.
1: Я до сих пор не забуду, какое сильное впечатление на меня произвели ее прекрасные лучистые глаза, несмотря на большое горе и непреодолимые трудности житейские. 4 детей и мать. Она выглядит

0: выглядела значительно моложе своих лет, и ее лицо поражало свежестью красок. Глубокая внутренняя жизнь, которой она жила, создавала такое внешнее обаяние, которому противиться не было никакой возможности.
1: В 1919 году Серебрякова пишет групповой портрет всех своих детей. Карточный домик. Взятые крупным планом, девочки и мальчики вместе сосредоточенно предаются игре, складывая из игральных карт домик на большом столе. Здесь мы видим вновь утверждение ценности семейного круга, вопреки всем трагическим обстоятельствам. Дорогое и милое сердцу становится еще более драгоценным из-за осознания хрупкости человеческого счастья. Художница не допускает своей картины горечь утрат и лишений, демонстрируя удивительную доброту в своем искусстве. А в реальной жизни семья бедствует. В письме к Александру Бенуа Зинаида пишет.
0: «Если бы вы знали, дорогой дядя Шура, как я мечтаю и хочу уехать, чтобы как-нибудь изменить эту жизнь, где каждый день только острая забота о еде, всегда недостаточный и плохой, и где мой заработок такой ничтожный, что не хватает на самое необходимое. Заказы на портреты страшно редки и оплачиваются грошами, проедаемыми раньше, чем портрет готов».
1: В 1924 году Серебрякова в поисках заработков уезжает в Париж, надеясь на продажи своих картин зарубежных выставок. В России художница оставила самое дорогое – 74-летнюю мать и всех детей – Женю, Сашу, Тату и Катю. Серебрякова рассчитывала уехать на время, но судьба сложилась так, что в эмиграции во Франции художница провела большую половину своей жизни – 43 года. Зарабатывать деньги живописью в Париже оказалось вовсе не так просто. Публика с каждым годом становилась все равнодушнее к творчеству художницы. В 1925 году Серебряковой с помощью дяди Александра Бенуа удалось добиться выезда в Париж младшего сына Александра, а в 1928 году младшей дочери Екатерины. В 1928 году удача все-таки улыбнулась художнице. Богатый заказчик, бельгийский барон Броуэр, спонсировал два ее путешествия в Марокко в 1928 и 1932 годах. Во время двух поездок по Марокко Серебрякова сделала около 60 набросков и этюдов, которых точно и убедительно передала душу Востока. Художница организовала парижскую выставку своих марокканских работ, которая собрала множество восторженных отзывов, но продать практически ничего не удалось. Денег по-прежнему не хватало, хотя дети Серебряковой тоже работали, не покладая рук. Саша делал кинематографические декорации, а Катя мастерила восковых кукол. Но детям и матери в России было еще хуже. Они все время недоедали, втроем ютились в одной маленькой комнатушке. Вплоть до 1940 года Серебрякова оставалась советской гражданкой и хранила надежду на воссоединение с семьей. Но во время оккупации Франции фашистами ей грозил концлагерь за связь с СССР, и ей пришлось отказаться от советского гражданства. И только в мае 1960 года старшей дочери Татьяне разрешили посетить мать в Париже после 36 лет разлуки. После этого свидания Татьяна Серебрякова обратилась в правление Союза художников СССР с просьбой организовать выставку произведений матери на родине. В 1965 году наконец-то открылись сразу три ее выставки – в Москве, Киеве и Ленинграде. Успех был оглушительным. Толпы у входа на выставки, восторженные отклики в газетах. Десятилетиями забытая, она стала знаменитой. Советские музеи скупали ее картины, которые вернулись на родину вместо нее самой. 19 сентября 1967 года Зинаида Серебрякова скончалась в возрасте 82 лет. Зинаида Серебрякова жила в тяжелое время и испытала множество бед. Смерть мужа, бедность, разлуку с детьми, но не позволила себе озлобиться на жизнь и людей. Она умудрялась подмечать в своей жизни доброе и изображать это на своих картинах. В Евангелиях есть два стиха, которые как нельзя лучше иллюстрируют жизнь и творчество Зинаиды Серебряковой. Один стих о глазах –

другой – о сердце. Я прочитаю их в современном переводе. «Глаз есть светильник тела. Если глаза твои беззлобны, все тело твое будет во свете. Добрый человек выносит доброе из хранимого в его сердце добра, ибо чем полнится сердце человека, о том и уста его говорят». Я желаю всем вам, несмотря на жизненные обстоятельства, видеть мир беззлобными глазами, хранить в своем сердце добро и делиться им с другими людьми.

0: Его едва ли не самого несоветского подданного СССР назвали Иосифом в честь Сталина. Уже с ранних лет в жизни Бродского многое символично. Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Детство прошло в маленькой квартире, в том самом питерском доме, где до революции жили Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Гиппиус, и откуда они отправились в эмиграцию. В школе, которую посещал Бродский, некогда учился Альфред Нобель. В 1986 году Бродский станет Нобелевским лауреатом. О детстве он вспоминал неохотно.
1: Обычное детство. Я не думаю, что детские впечатления играют важную роль в дальнейшем развитии.
0: В 1955 году, не доучившись, Бродский поступает работать на военный завод фрезеровщиком, выбрав для себя самообразование, главным образом чтение. Пожелав стать хирургом, идет работать помощником прозектора в морге госпиталя при ленинградской тюрьме Кресты, где помогает анатомировать трупы. За несколько лет он опробовал больше десятка профессий – технико-геофизика, санитара, кочегара, фотографа и так далее. Он ищет работу, которую можно совмещать с творчеством. Писать стихи впервые попробовал в 16 лет. Подтолкнуло писать впечатление от чтения сборника Бориса Слуцкого. Первое стихотворение было опубликовано, когда Бродскому было 17 лет.
1: «Прощай, позабудь и не обессудь, а письма сожги, как мост, да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост».
0: На рубеже 50-х-60-х годов изучает иностранные языки – английский и польский, после чего начинает работать как профессиональный переводчик. Тогда же знакомится с поэзией английского поэта-метафизика Джона Дона, которому посвятил большую элегию Джону Дону в 1963 году. Показательно, как описывает Бродский свои первые религиозные переживания – которые были связаны с чтением Библии.
1: В возрасте лет 24 или 23, сейчас уже не помню точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый Завет. И это произвело на меня, может быть, самое сильное впечатление в жизни. Библию трудно было достать в те годы. Я сначала прочитал Бхагавад-гиту и Махабхарату, и уже после этого мне попалась в руки Библия. Я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно.
0: Отныне почти

0: Каждый год поэт создавал в канун, либо в самый день праздника, стихи о Рождестве. Его рождественские стихи сложились в некий цикл, работа над которым шла более четверти века. Чем замечательно Рождество? Для Бродского это праздник каждого конкретного человека, повторяемость которого является единственной альтернативой неумолимому поступательному ходу времени.
1: В холодную пору, в местности, привычной скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности, более чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти. Мело, как только в пустыне, может зимой мести. Ему все казалось огромным. Грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы, Бальтазар, Гаспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точкой была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака на лежащего в яслях ребенка, издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.
0: В этих стихах космическому холоду противопоставлялся утробный уют пещеры и взгляд отца, свет звезды с другого конца Вселенной, которая здесь оказывается все же не беспредельной пустотой, а замкнутой в некоем единстве. Его размышления о Боге иногда довольно необычны.
1: Язык – начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык.
0: Но размышления на эту тему в стихах дают совершенно другую картину – суждений тонко чувствующего верующего человека. Его позиция приводит иногда к высказываниям, которые поражают своей точной характеристикой – духовного состояния времени и человека.
1: «Нынче поклонники оборота – религия опиум для народа. Поняли, что им дана свобода, дожили до золотого века. Но в таком реестре, издержки слога, свобода не выбрать весьма убога. Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека».
0: В начале 60-х годов круг общения Бродского очень широк. В это время он знакомится с Анной Ахматовой. Она одарила его дружбой и предсказала ему блестящее поэтическое будущее. Она навсегда осталась для Бродского нравственным эталоном. Уже к 1963 году его творчество становится более известным. Стихи Бродского начинают активно ходить в рукописях. Несмотря на отсутствие весомых публикаций, у Бродского была скандальная для того времени известность поэта самиздата. В 1964 году он был арестован. Для Бродского характерна честность до конца, беспощадная честность перед собой и людьми, которая помогла ему выстоять в гонении, ни на йоту не отступив от своих убеждений. Его показания в суде – самый яркий тому пример. И еще одно подтверждение неложности евангельских обетований. «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Вот стенографическая запись позорного процесса над поэтом, сделанная журналистом Фридой Абрамовной Вигдоровой.
2: А вообще, какая ваша специальность?
3: Поэт. Поэт-переводчик.
2: А кто признал, что вы поэт? Кто причислил к поэтам?
3: Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?
2: А вы учились этому?
3: Чему?
2: Чтобы быть поэтом. Не пытались кончить вуз?

0: где готовят, учат.
1: Я не думал, что это дается образованием.
0: А чем же?
1: Я думаю, это от Бога.
2: Его обвинили в тунеядстве и присудили высылку на 5 лет. Ссылку он отбывал в деревне Наринской Архангельской области. Свободного времени здесь было достаточно, и оно целиком заполняется творчеством. Здесь он создал наиболее значительные произведения доэмигрантского периода. «Одной поэтессе», «Два часа в резервуаре», «Новые станции к Августе», «Северная почта», «Письмо в бутылке» и другие. Бродский был досрочно освобожден. Вместо 5 он провел в ссылке 1,5 года и затем получил разрешение вернуться в Ленинград. В 1972 году Бродский покидает СССР и оседает в США, где он до конца своих дней преподает русскую литературу в различных университетах. Поэту не разрешили приехать на родину, даже на похороны матери и отца. Это в значительной степени сказалось на его позднем нежелании посещать Россию в 90-х. В декабре 1987 года Бродский становится писателем-лауреатом Нобелевской премии по литературе. Как было сказано в официальном постановлении Нобелевского комитета, за всеохватное авторство, исполненное ясности, мысли и поэтической глубины. Поэзия Бродского зачастую настораживает неискушенного читателя. На первый взгляд избыточным глубокомыслием, сложностью ритмики, неотчетливостью ассоциаций. Но при более пристальном знакомстве с его стихами понимаешь, что в них содержится глубоко прочувствованное мироощущение поэта. В поэзии Бродского счастье, как правило, сопряжено с печалью. Оно возможно лишь как наслаждение уникальностью жизни, обреченной прерваться. Всякий миг бытия ценен своей безвозвратностью.
3: Что нужно для чуда? Кожуха вчера, щепотка сегодня, крупица вчера. И к пригоршне завтра добавь на глазок огрызок пространства и небо кусок. И чудо свершится, заны чудеса, к земле тяготея хранят адреса, настолько добраться, стремясь до конца, что даже в пустыне находит жильца. А если ты дом покидаешь, включи звезду на прощание в 4 свечи, чтоб мир без вещей освещала она, во след тебе глядя во все времена.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Здрасте!
0: Мы рады, что вы присоединились к нашей дружной компании. Дружить – это здорово, правда?
1: Да.
0: Можно делиться тем, что у тебя есть. Можно помогать друг другу. А можно также...
1: играть.
0: Играть вместе. И можно делиться хорошими идеями.
2: Можно делиться угощением.
0: Тоже верно.
1: Можно вместе готовить.
0: Правильно. Давайте сегодня вместе приготовим дружную компанию, которая будет состоять из мышки, крокодила и пингвинов, которых мы приготовим с вами из овощей и оливок.
2: Ничего себе.
0: Интересно?
1: Да.
0: Давайте начнем. Первый мы смастерим мышку. Ее очень просто делать.
2: Как?
0: И чтобы вы отгадали, из чего мы ее смастерим, я вам загадаю загадку. И румяна, и бела, даже с хвостиком была, и полезнее, чем ириска, а зовут ее...
1: Редиска.
0: Редиска, правильно. Вот она. Как вы думаете, легко из нее мышку сделать?
1: Да.
0: Очень просто.
1: Потому что вот хвостик уже есть.
0: Хвостик у нее уже есть. Значит, сначала нужно срезать краешек у нее, чтобы она устойчиво стояла. О!
1: Уже на мышку похоже.
0: Уже похоже на мышку. Потом нужно вырезать небольшой треугольничек. Вот здесь.
1: Это будет ушко. Это будет носик.
0: И будут ушки.
1: Ушки?
0: Да. А вставить их нужно в небольшой разрезик. Здесь не видно? Давай на твоем коврике. Теперь серединку убираем. И вставляем туда ушки. Как вы думаете, красивая получилась мышка?
1: Да.
2: Да.
0: Ну, скоро у нее появится друг. Это будет крокодил.
1: Крокодил?
0: Как вы думаете, из чего лучше сделать
1: из
0: крокодил?
1: Из огурца, да.
0: Из огурца, правильно. Значит, нам нужно взять два огурца. Один из них кривой, а другой прямой. Из кривого мы с вами сделаем туловище. Надеж, поможешь мне?
1: Хорошо.
0: Нужно отрезать вот так вот сверху и снизу ровненько, чтобы он туловище могло стоять.
1: Вот настолько отрезать, да?
0: Да. Так, Витя, а тебя я тоже попрошу помочь мне и разрезать вот этот огурец пополам. Ну, чуть, может быть, побольше. Чуть побольше сюда, в эту сторону. Да, эта штучка нам понадобится. Вот так. Молодец. Так, а теперь эту половинку разрезай вдоль пополам.
1: А вот этот вам понадобится?
0: Да. Вкладываем сюда. Хорошо. Надюш, ставим туловище вертикально. Из одной половинки у нас будет хвост, а из другой голова.
1: Да?
0: Там, где голова... Можно даже сделать вот так вот зубчики. Смотрите как. Легко? Хорошо, видите? Это будет голова. Еще из одного кусочка мы сделаем ему лапы. Так. Ну,
1: такие
0: что, надо все...
1: лапки?
0: Да, такие будут лапы. И давайте все это... скрепим или спичками, у кого есть, или зубочистками. Можно взять зубочисточки, воткнуть сюда, сюда и лапки присоединить.
1: Можно я тоже попробовать?
0: Ага, хвостик давай соедини.
1: А ты когда-нибудь, Витя, так делал?
2: Да.
1: Приходил.

0: так соединять.
1: Вот, и голову сейчас поставим ему. Крокодил будет с головой.
0: Как же ему быть без головы, что ли?
1: Отлично. О, уже на что-то похоже.
0: На крокодила.
1: Надо еще сделать ему шляпку, в которой он будет прогуливаться по улице.
0: Это будет крокодил Гена.
1: Не знаю. Чего не хватает еще?
0: Глазок.
1: Глазки. А глаза мы ему сделаем из оливок. Мы возьмем оливку и отрежем у нее небольшой кусочек. Еще одну. И тоже отрежем кусочек. И заполним творогом.
0: Да, вот это как бы будет зрачки, да?
1: Да, будет как будто похож на зрачок. И вставим его, приделаем к голове. Вот так. И вот так. Ну как, вам крокодил?
0: Красиво.
1: Очаровашка?
0: Да. Мне все-таки кажется, что лапы у него слишком большие. У него уже не маленькие. Похоже на кенгуру.
1: Ну, все можно легко исправить. Достали лапку. Подправили. И вставили обратно. И это тоже. Так. И вот так. А это можно сгрызть. Держите. Ну что, друг для мышки готов. И мы можем продолжить делать веселую компанию. Сейчас мы будем делать пингвинов. Так, Витя, поможешь мне, знаешь, что сделать? Отрезать кружочки из морковки. Этот отрезай.
0: А что это у нас будет?
1: Это будут лапки. Вырезаем треугольничек. Но не выбрасываем его, он нам понадобится.
0: На клюв.
1: Ага. Надеюсь, ты тоже можешь начать делать своего пингвинчика. Теперь надо воткнуть в лапки спичку.
0: Вот так?
1: Или зубочистку, да.
0: Так, прям большой?
1: Да, посерединке. Держи. Так,
0: еще
1: покрепче,
0: вот,
1: до конца,
0: тебе,
1: чтобы он у нас не падал потом.
0: Да вот до конца.
1: Хорошо. Теперь надо взять самую большую оливку и вырезать у нее вот такую дольку. Видно? Дальше мы берем творог и заполняем серединку.
0: Это будет туловище?
1: Это будет туловище.
0: А вот это грудка.
1: И беленькая грудка.
0: Ну, вот тут будет можно такой маленький пингвинчик.
1: Ну, тут можно подровнять, конечно. И мы надеваем туловище. Вот так. Ну, осталось сделать голову. Снова берем оливку. Делаем небольшой надрезик. Который нужно вставить вот этот треугольничек.
0: Это клювик.
1: Это будет клювик. Посмотрите, какой сейчас получится очаровательный пингвинчик.
0: Да, симпатяшка.
1: Симпатяшка, здорово. Mm-hmm. Ну, давайте теперь каждый может сделать своего пингвинчика.
0: Дядя Лёш, а сколько нужно добавлять? Примерно вот столько?
1: Да, чуть-чуть. Чтобы только заполнить серединку, чтобы он не был пустой. Слушайте, а где вообще пингвины водятся? Ну-ка, напомните мне.
0: На Северном полюсе.
1: На Северном полюсе? А я думал, на Южном.
0: На юге же тепло.
1: На Южном полюсе. Там, где у нас Антарктида.
0: Да, там холодно.
1: А вы знаете, откуда к нам приезжают оливки?
0: Откуда? С севера или с юга?

0: из теплых-теплых стран. Из Греции, Италии.
1: Леш, подайте мне еще одну оливку. У меня что-то не получилось.
0: Они вырастают на очень красивых деревьях. Потом их собирают и замачивают в соленой воде. И так они приезжают к нам. Ну, наша компания растет?
1: Ну, вот такой получился.
0: Ага. Добавляю его в дружную компанию.
1: Дядя Леш, а сделайте мне голову, а то у меня головка никак не складывается. Да?
0: Смотри, если плохо вставляется морковка, то можно вот так вот срезать треугольничек, чтобы он стал потоньше. И тогда он спокойно вставляется. А, держи.
1: Вот, и мой пингвинчик готов.
0: Ну вот и собралась. Хорошая компания таких разных, непохожих друг на друга друзей. Хорошо, что можно дружить всем.
2: Можно еще играть.
0: И подарки друг другу дарить. Давайте сделаем им подарок.
1: Давайте.
0: У нас еще осталась морковка. Держи, Надюш. И огурец. Нарежьте, пожалуйста, мне колечки, но такие потолще чуть-чуть. Мы сейчас из них кое-что смастерим. Ага. Так, и Надя.
1: Вот такие?
0: Ну, чуть-чуть потоньше. Ну, давай вот так вот. Ага. Так.
1: Две.
0: Дальше смотри, Вить. Нужно вырезать отсюда вот такой треугольничек.
1: Большой?
0: Да, попробуй-ка.
1: Вот столько достаточно, дядя Леш?
0: Да, хорошо.
1: Пять штучек.
0: Давай-ка я покажу, как нужно вырезать из морковок. Из морковок нужно вырезать два треугольничка. Один и второй.
1: Что это будет, дядя Леш?
0: Сейчас покажу, что из этого получится. Мы соединим вместе огурец и морковку.
1: Вот это
2: цветочек.
0: И поставим на подставочку. Здорово?
1: Да.
0: Ну что, подарим такой букет нашей дружной компании?
1: Да.
0: Давайте.
1: Можно?
0: За дело. Ага. Молодец, Вить.
2: Один, два маленьких треугольника.
0: Давай, я тебе помогу. Листочки вставлю, а ты на них цветочек.
1: О.
0: Хорошо.
1: Вот.
0: Покрепче.
1: Можно мне листочек?
2: Надь.
0: А так. У них будет прямо целый лес цветов.
2: Да, которым это только нельзя заблудиться.
0: Смотрите, а у вас получились разные цветочки. У Вити получились как тюльпанчики, да, Вить?
1: Угу.
0: А у Нади получились как... Как этот цветочек ты назовешь?
1: Не знаю.
0: Может быть, это лилия?
1: Возможно.
0: Или нарцисс?
1: Возможно. Ну и тюльпанчик у меня тоже есть один.
0: Хорошо. Добавляю их сюда. Ребята, теперь и вы можете сделать такие подарки для своих друзей. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
2: Пока.
0: Пока.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя история будет большим плюсом к нашей зарядке. Слушайте. Когда Господь создал людей, Он сказал: «Я даю вам все злаки и фруктовые деревья, которые будут приносить плоды с семенами. Зерно и плоды будут вашей пищей. Предлагаю сегодня сделать фруктовую зарядку. А помогут мне в этом юные гимнастки Катя, Лера и Вероника». Девочки, а вы хотите увидеть, какие фрукты и злаки сотворил Господь?
1: Конечно!
0: Ну тогда начнем.

Сегодня мы начнем нашу зарядку с массажа рук апельсином. Кладем наш апельсин на правую ладонь и массируем круговыми движениями нашу правую ладонь. Давайте сделаем 5 кружочков. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы! Теперь перекладываем апельсин на левую ладошку и тоже делаем круговые движения. Давайте 1, 2, 3. Спина при этом ровная, дышим спокойно, ровно. 5. Молодцы! Теперь перекладываем наш апельсин на правое предплечье и массируем круговыми движениями правое предплечье. Потихоньку поднимаемся наверх. Теперь массируем наше плечо, поднимаясь еще выше. А теперь мы массируем плечевой сустав. Давайте также 5 кружочков. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь спокойно, медленно спускаемся вниз. Сначала на плечо, также круговыми движениями. Ниже, ниже, ниже. А теперь на предплечье. Массируем, массируем. Молодцы. Перекладываем наш апельсин на левую ручку и массируем наше левое предплечье. Круговыми движениями медленно поднимаемся наверх. Дышим спокойно, ровно. Теперь массируем наше плечо, потихоньку поднимаясь к плечевому суставу. И вот мы уже на плечевом суставе. Теперь мы массируем плечевой сустав. 5 кружочков вокруг плечевого сустава. 1, 2, 3, 4, 5. И потихоньку спускаемся вниз на плечо, а затем на предплечье. Молодцы! Отлично! Закончили. Можно убрать наши апельсины. Давайте посмотрим, какие еще фрукты и злаки выросли в Эдемском саду. Ну-ка посмотрим. Смотрите-ка, это же арбуз. Ой, какой он большой и круглый. Исходное положение, стоя ноги вместе, давайте мы покажем всем, какой большой арбуз растет в Эдемском саду. Руки поднимаем в сторону, на 1, на 2, поднимаем вверх, на 3, возвращаем в сторону, на 4, возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. 1, 2, 3, 4. Молодцы. 1, спина ровная, 2, макушка наверх, 3, 4. Дышим ровно, спокойно. 2, 3, 4. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И последний. 1, 2, 3. Закончили. А теперь упражнение «Вишня». Она тоже круглая, но маленькая. Исходное положение, стоя ноги вместе. Руки согнуты в локтях перед грудью. Пальчики зажаты в кулак. На 1, 2, 3, 4 крутим запястьем к себе. На 5, 6, 8 двумя запястьями крутим от себя. Приготовились. Зажали в кулачки и показали вишенку маленькую. Начали. К себе крутим. 1, 2, 3. Двумя ручками. 4. От себя. 5, 6, 7, 8. Молодцы. К себе. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Молодцы. 5. Дышим спокойно, ровно. 7, 8. 1, 2, 3, ровная спина, 4, 5, 6, 7, закончили. Теперь сделаем упражнение рис. Девочки, наверное, все очень-очень любят рисовую кашу. Я думаю, что любят. Прежде чем нашу рисовую кашу сварить, нам для этого необходимо рис собрать. Исходное положение, стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.
На раз делаем глубокий вдох. На два наклон вниз. Тянемся ручками к полу. Собираем наш рис с пола. Молодцы. Снова возвращаемся в исходное положение. Вдох. И наклоняемся вниз. Выдох. Приготовились. Начали. Раз, глубоко вдохнули. Выдохнули, наклонились. Раз, два, спина ровная. Раз, колени не сгибаем. Два. Раз, два. Отлично. Раз, наклон как можно ниже. Два. Достать ладошками до пола. Раз, два. Раз, два. И закончили. Самое солнечное растение в Эдемском саду – это виноград. Виноградная лоза всегда тянется к солнцу. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз поднимаемся вверх, руки через сторону, встаем на носочки, тянемся наверх. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два, молодцы. Раз, два, отлично. Раз, глубоко. Два, выдыхаем. Глубоко вдыхаем. Выдыхаем. Отлично. Раз, два, еще раз. И закончили. А еще в Эдемском саду росли бананы. Давайте мы с вами покажем, какие бананы большие, длинные. Исходное положение лежа на спине. Ложимся на спинку. Ручки над головой, наверху. Прямые, ручки прямые. На раз глубоко вдыхаем, на два тянемся к носочкам, поднимаем ножки. Раз, два, и возвращаемся, два. Приготовились, начали. Глубоко вдохнули, раз, два, тянемся к носочкам. Раз, глубоко вдохнули, два. Раз, два. Не кидаем ноги на пол, сдержанно опускаем. Раз, два. И последний разок. Раз, глубоко вдохнули. И два. Молодцы, закончили. А вот и мексиканские бобы. Их особенность – они очень-очень прыгучие. Исходное положение – стоя, ноги вместе. Руки на поясе. 8 счетов мы прыгаем наверх, а следующие 8 счетов маршируем на месте. Приготовились, начали. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, руки на поясе. Пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стой. И последнее упражнение. Давайте мы с вами немного позаиграем на солнышке, чтобы отдохнуть и полюбоваться красотой. Исходное положение лежа на спине. Расслабились, расслабили ножки, расслабили ручки. Дышим ровно и спокойно. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Закончили. Вот и вспомнили мы некоторые фрукты и злаки, которые сотворил Господь и определил нам в пищу. А большим плюсом будет то, что апельсин после зарядки можно будет съесть. Девочки, разбирайте апельсины. Всем до новых встреч. Пока! Пока!

благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

Зачем современному человеку священное писание? Сегодня на многие наши вопросы отвечают эксперты в разных областях, и недостатка в информации нет. Есть ли шанс у Библии быть актуальной

для нас отвечать на наши самые важные запросы. Мы начинаем серию программ «Новый шанс для Библии». Мы будем искать ответ на вопрос, может ли современный человек читать и понимать Священное Писание, и может ли Библия стать сегодня нашей настольной книгой.

0: Сегодня в нашей студии гость, эксперт, священнослужитель, магистр практического богословия Роман Владимирович Савенко. Роман также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, я рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня также в нашей программе принимает участие Анна Ронжина. Анна, здравствуй. Рада тоже тебя видеть.
2: Спасибо.
0: Я, друзья, вспоминаю свое первое знакомство со Священным Писанием. Помню, мне было лет 12-13, и мы с сестрой нашли какую-то старую книгу «Ветхий Завет», с картинками причем. И мы стали читать истории про Адама и Еву. И вот мы читали эти истории, и как-то они меня не очень вдохновляли, особенно вот тот момент, когда их изгнали из рая. Спустя несколько лет я взялась за книгу «Откровения». И тоже не могу сказать, что она меня вдохновила. У меня вот на самом деле была такая мысль: уберите это от меня, я больше не хочу ничего об этом слышать. Книга «Откровения», представляете? Вот мои первые чувства, касающиеся Священного Писания. Ты... Аня, может быть, ты вспомнишь, с какими чувствами ты в первый раз познакомилась с Библией?
2: Как раз я хотела сказать тебе. У меня было, можно сказать, все наоборот. Хотя я много слышала из разных историй из Библии, но когда я сама в первый раз взяла эту книгу в свои руки, мне попался отрывок, где говорилось о том, что царь Медоперсии Кир издаст повеление о восстановлении Иерусалима. И хотя на тот момент я еще не очень, может быть, знала истории вот именно этого периода, но я четко поняла, что это было написано задолго до рождения этого человека, как я потом узнала, за 150 лет, что это было написано в то время, когда еще Иерусалим даже не был разрушен, а уже речь шла о его восстановлении. И это на меня произвело такое, ну, вообще потрясающее впечатление. И я как-то поняла, что реально в этой книге есть, ну вот просто даже есть такие факты. Мне всегда очень важны факты. Есть факты, которые предсказаны и которые сбываются. Я думаю... можно верить этой книге.
0: Да, вот такой опыт. Итак, вот, Роман Владимирович, хочется сегодня узнать, что вообще представляет собой Священное Писание. Как оно относится к жизни обычного человека? Потому что в представлении многих людей, да, Библия – это хорошая божественная книга, но ее читают только священнослужители или ученые, библеисты, историки. К жизни современного человека обычного она не имеет никакого отношения. Но нам хочется узнать, как Библия, как ей дать, так скажем, новый шанс в нашей жизни, как ее правильно исследовать, что она из себя представляет и какова ее цель.
2: Да, как вдохнуть какую-то свежую струю в наше многолетнее, может быть, чтение Библии, а у кого-то сразу, чтобы первое знакомство было захватывающим.
0: Да.
1: Спасибо. Да. Я думаю, тот опыт, который пережили вы, как отрицательный, так и положительный, вы, наверное, представители многих людей, которые впервые взяли в руки Слово Божье. Но у вас, конечно, контрасты. Сразу начало, конец. Но я думаю, дело еще в картинках. Это, скорее всего, гравюры были Густава Доре. И где-то они тоже меня где-то смущали, даже уже в взрослом возрасте. Я думаю, что-то сыграло свою роль. С Библией соприкасаются люди в разный период времени. Вот как есть выражение, заканчивался фильм: если эта дорога не ведет к храму, то зачем она вообще нужна? И можно сказать, путь человека к Богу – это также такой непростой путь. И чтобы человек дошел до того, чтобы взял в руки Слово Божье, мы говорим о сознательном подходе, наверное, в его жизни должны произойти ряд каких-то сложностей, переживаний. Ну, может быть, и положительные какие-то моменты, когда нам из любопытства какого-то мы его берем. Но если мы говорим об углубленном исследовании, вообще, зачем оно необходимо?

0: Когда сегодня столько и так сложностей, еще заморачиваться, скажем, в том, чтобы понять эту древнюю, старую, можно сказать, изжитую из себя книгу. И задача, конечно же, нашими встречами сегодня, я думаю, вы также будете вспоминать из своей жизни и другие опыты положительные, что это не обычная книга, это особенная книга.
1: То есть вы имеете в виду, что обычному человеку можно... так сказать, нужно, так сказать, заниматься буквально научной работой, то есть исследуя, то есть как бы применяя какие-то методы. То есть нельзя ее читать просто, ну, как сказать, для отдыха, для удовольствия.
2: Утром, ну, то есть мое утро, я открыл Библию, прочитал вдохновляющих несколько текстов и пошел дальше работать, жить свою жизнь. То есть так не пройдет. Или так тоже можно?
0: Ну, неспроста передача называется «Новый шанс», ну, а курс называется «Второй шанс для Библии». Когда я задумывал его, мне хотелось, перейдя из опыта вашего, о котором вы рассказываете, то есть поверхностное изучение Библии, конечно, оно, как, знаете, классическая музыка. Ты включаешь, оно где-то фоном может звучать. Ну, вот сам текст просто ложится, он такой сакральный какой-то, да, то есть определенная поэзия. Это тоже успокаивает. Допустим, 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Или
1: 90-й псалом, да, «Живые помощи».
0: То есть мы часто эти моменты вспоминаем. Но если рассматривать Слово Божье как послание того, кто очень хорошо нас знает, кто обеспокоен, чтобы мы из своего одиночества, из своего непонимания в этом мире, даже в порой среди близких людей, были услышаны. И представьте на мгновение, ну, пофантазируйте, не знаю, что есть тот, который знает о нас все, абсолютно все. Движение мысли, мотивацию, не говоря уже о мыслях, о словах, которые мы говорили. А Слово Божие пишет, что Творец знал о нас, когда нас еще не было. Еще ни одного дня не было написано. Псалмопевец пишет, пророк вторит этому. И вот Господь, создавший нас, наблюдает за тем, как мы скитаемся по жизни. И в 61-м псалме сказано, только в Боге успокаивается душа моя. И вот есть ключ, есть замочная скважина. И вот мы либо не можем попасть в дверь к своему отцу, не имея этого ключа, либо пытаемся как-то ее взломать, но это не работает. И вот можно сказать...
2: То есть, насколько я понимаю, что Библия, она в отрыве от Бога, в общем-то, не имеет значения.
0: Абсолютно.
2: То есть, когда мы просто ее открываем, ищем там какие-то слова, как ученые ее исследуем, да, она как предмет изучения для нас, это одно. Но когда мы начинаем верить в Бога, идем к вере, к близким отношениям с Богом, и тогда открываем Библию, это то, что нам нужно, то, к чему, что ли, Бог предназначил
0: нас. Да. Юлия, может быть, я бы не пугал бы нашего зрителя верить в Бога, потому что для кого-то это сегодня что-то устрашающее. Я бы поставил вопрос по-другому. А что, если в твоей жизни все начинает складываться благополучно и имеет определенную закономерность? То есть, если бы я узнал, что есть тот, кто обо мне заботится... Ну, Эльдорадо, да, то есть, допустим, многие на прииски шли, какой-то эликсир молодости искали. А представьте, что вы этот эликсир нашли, что вы откопали эту жилу золотоносную, и она не где-то далеко. Просто к ней неподобающее, несправедливо неподобающее отношение. То есть ее представили нам как какую-то скучную, неинтересную книгу, которую читают люди на пенсии.
2: Да.
0: Но говоря о своем опыте, то есть 14 лет, когда я взял... в руки Слова Божье, после того, как мне пастырь ее представил, это тоже были пророчества. И меня это очень потрясло. И я потом влюбился и в книгу Откровения. Но когда я стал, скажем, связку ключей взял и стал подбирать каждому символу определенное понимание. Вы знаете, эта книга стала такой интригующей. И в течение где-то, наверное, 25 лет. Это было таким каким-то естественным состоянием общения с тем, кто меня понимает, кто меня слышит и кто на уровне чаяния, знаете, вот внутреннего побуждения понимает. И когда ты на это побуждение откликаешься, и вдобавок ко всему этому, бонусом, скажем, таким плюсом, идет его послание как инструкция к жизни, тогда я сказал, это нужно быть очень таким сильным мазохистом, чтобы пренебрегать таким посланием,

0: таким источником счастья.
1: То есть вы имеете в виду, что можно читать Библию так, что находить в ней ответы именно на свои вопросы?
0: 100%.
1: А это касается, ну, как сказать, любого места Священного Писания?
0: Конечно.
1: Это очень интересно, потому что из некоторых глав, из некоторых стихов мы, так сказать, можем легко что-то извлечь для себя, а некоторые кажутся, ну, для нас вообще пустыми какими-то абсолютно.
0: Просто дальше уже в наших передачах, встречах я поделюсь теми универсальными методами, казалось бы, ну, они настолько банальными, но когда они складываются в одну связку, и люди, подобные вам, кто уже соприкасался и проходил по подобным методам, два потока мы прошли, я вижу результат. Я понимаю, что оно не только работает у меня, оно не только преобразовывает мою жизнь. Вот просто нужно взять инструкцию, пройтись, и оно работает. Это какое-то, ну, непонятное, необъяснимое. Поэтому, говоря о Слове Божьем, если его сравнить, я бы сравнил его с навигатором. Ну, кто-то сравнивает с картой, с посохом. Вот буквально вчера, когда я приезжал сюда уже на съемки, таксист, который встречал меня, уже когда я садился, он был накрученным. Дождь, там, где он брал клиента, он не увидел на бордюре торчащую арматуру, протыкает свое колесо, не может довести клиентов до конца, отменяет заказ наполовину, и ему не возвращают деньги. И вот в таких расстроенных чувствах он забирает меня. Но когда мы едем, а он начинает мне эти все вещи проговаривать и пишет сообщение ему со службы такси, доставки. И он одновременно пытается и со мной разговаривать. Ну, вы знаете, как водитель маршруток. Одной рукой сдачу передают на плече, а другой рулит. На плече телефон отвечает. Вот если мы говорим, Библия – это навигатор, то нужно следовать ее маршруту. И когда говорят, поверни направо, сделай это. И когда Бог от чего-то удерживает, давая инструкцию, мы к этому прислушиваемся. И тогда мы видим, что я в своей жизни избегаю многих ошибок. Да. Многих не просто ошибок, а роковых ошибок, которые нужно разгребать, простите, в течение
1: всей жизни.
0: Всей жизни, понимаете? И вот, по сути, ее советы даны нам для счастья. Это навигатор, который ведет нас в объятия того, кому мы очень дороги и ценны.
2: Мы сейчас вот говорили о том, насколько важна Библия как слово самого Бога, да, как нечто направляющее нас, да. А хочется еще узнать о том, что включает в себя Библия, ну, о ее структуре, что ли, об истории ее написания. Ведь ее писали несколько авторов. Автор у Библии не один. Но если так скажем, что автор – это Бог, да, но автор – это Бог, но не он же брал перо и писал, да? И поэтому у многих вопросы. Ну, автор – Бог, вы можете что угодно нам рассказать. Но я вот открываю и вижу от Матфея святое благовествование, от Луки святое благовествование, Иоанн там – пророческие книги. Вот как вообще такое большое количество авторов написали нечто единое и цельное? Как вообще родилась Библия? Как мы пришли к канону Библии? Вот это интересно еще знать.
0: Да, спасибо большое за очень ценный вопрос. То есть мы говорим об анатомии, да, скажем так, Библии изнутри, ее структуре. Я не перестану повторять, что Библия – это уникальная книга, единственная. И не зря ее называют книга книг. Мы же знаем, что она самая издаваемая, самая переводимая и самая читаемая. До сих пор эта статистика остается актуальной. Но чтобы посмотреть ее, скажем так, внутреннее содержание, из чего она состоит, то есть мы сказали о внешней оболочке, о эффекте воздействия на читателя, внешнем. А теперь, конечно же, нужно поднять структуру. То есть, садясь в машину, да, нужно знать и ее устройство. Говоря словами Федора Михайловича Достоевского, гибель народу без Слова Божьего. Ну, как бы я хотел завершить вот этот блок и пойти дальше. И вот сама книга Библия, она себя сама толкует и показывает преимущество чтения ее. К примеру, книга Притчи, 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен».
1: Очень метко.
0: То есть, что значит «откровение свыше»? Это тот самый навигатор, это тот путеводитель, это тот суфлер, если мы в театре, да, который подсказывает нам, когда мы

0: чем-то запнулись или сбились с этого курса, но соблюдающий закон блажен. То есть эти инструкции. И говоря о Слове Божьем, вы правильно сказали, что вот в этом-то и загадка, что автор не один, а их около 40 насчитали. Угу. И писалась она на протяжении 1600 лет.
1: То есть авторы даже не пересекались во времени, да.
0: Авторы. Сколько люди не живут, чтобы они между собой договорились. Эти 40 человек между собой имели вообще разное сословие. Они имели разный уровень образования, подход к жизни, мировоззрение. И вот что-то их объединило. Конечно, они сами не знали, когда они откликались на побуждение Божье. Я думаю, говоря параллельно о нашей жизни, которая преобразуется под влиянием Слова Божьего, они, только оглядываясь назад, понимали, в каком проекте масштабном, глобальном они участвовали, каким благословением их послушание обернулось для нас сегодня. Поэтому эти 40 авторов, ну, Моисея возьмем, да, то есть Пятикнижье, мы будем говорить позже о структуре, о разделах Слова Божьего, ну, живет в Египте, вышел из дворца. Исаия, да, то есть знал, что такое царские палаты. Но, к примеру, пророк Амос, пастух. Апостолов давайте возьмем. Апостол Павел скажет, немного из вас разумных, умных и немудрых избрал Бог. Мы помним, кем были, скажем, приближенные ко Христу, те трое, которых он чаще всего брал. Рыбаки. Петр, Иоанн, Иаков. Рыбаки. Не раввины, рыбаки. И вот что ценит Бог в тех, с кем он сотрудничал на протяжении этих 1600 лет, и ценит сегодня? Как вы думаете, что для него дорого?
2: Искренность, может быть, отклик.
0: 100%.
2: Желание тоже. Желание.
0: Открытость.
2: Да.
0: Желание помочь, постичь точнее. А вот с этим лицемерием, когда мы играем какую-то роль и играем в какие-то двойные игры, имея двойные стандарты или двойное дно, это Богу всегда претило. Ну, так давайте посмотрим. Получается, Библия, ну, вообще слово Библия, это книги, библиотека, отсюда же идет у нас слово, 66 книг. Когда мы говорим о каноническом формате, то есть, когда мы открываем первую страницу, и у вас она, вы можете также открыть, Библия, книги.
1: Оглавление, да, вы имеете?
0: Не-не-не, самая первая страница. Библия, книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и дальше идет слово каноническое. Да. Канонические книги. Ну, канон – это у нас такая мерная палка, это определенный некий стандарт. То есть автор подразумевает, вернее, издатели подразумевают, что собрание книг, как библиотека, это те, которые признаны христианами с конца второго века, что мы определяем, что приемлемо включить в стандарт, который будет нас менять, преобразовывать, а что не вписывается в этот стандарт. Получается, у нас 66 книг. Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет, 39 книг, и 27 Новый Завет. И в Ветхом Завете дополнили еще 11 книг. Но интересно, их называют апокрифы или апокрифические. Апокриф, если с греческого, то это сокрытый тайны. Ну, уже само слово говорит, что-то здесь, ну, не является таким прозрачным, вот как вы и подметили, что подразумевал Бог. У них есть какая-то подоплека. И имея страх Божий, люди, включающие эти 11 книг в неканоническую Библию, делают сносочку. И вы можете, ну, допустим, книга Сирахова, Маковейские книги, это Тавит. То есть они вроде бы и как и поучительные, но когда ты заглядываешь в них, ты видишь, есть определенный дисбаланс.
1: Мы они не соответствуют остальным книгам.
0: Несоответствие. Мы будем говорить дальше о гармонии во всем Писании. Вот эти 40 человек, в разную эпоху живущие, имея разное сословие, они, знаете, как симфонический оркестр, вот спелись, что называется. Вот эти 11 книг, они, знаете, вот какое-то инородное тело. Я приведу вам пример. Когда мы рассматриваем определенные вероучения, определенные принципы, и ты видишь определенное единство, монолит. И когда человек цитирует, будучи христианином, из этой книги, ты показываешь, а вот посмотри, вот здесь есть полнота определенная. Не видишь ли ты, что вот он как какой-то отросток, которому здесь...

0: не место. И вот говоря о сносочке, что я имею в виду? Ветхий Завет у нас написан языком древнееврейском, иврит, это древний язык, и арамейском. Некоторые книги там, в частности, книга Даниила. А Ветхий Завет, вошедший 11 книг, там есть сносочка «перевод с греческого». Перевод с греческого.
1: Понятно.
0: На греческом у нас написан Новый Завет, после того, как Иисус пришел, когда уже апостолы пошли проповедовать. Напомню, что в конце II века этот канон сформировался, когда уже апостолы, по сути, оставив это наследие. Но Ветхий Завет на греческом...
1: Такого не могло быть.
0: Это были какие-то поздние вставки. И мне нравится текст из книги Иеремии, 1 глава. Бог говорит: «Я бодрствую над Словом Моим». Бог сам руководил, что включить, а что не включить.
1: Ну да, меня вот, кстати говоря, очень вот этот факт насчет языка впечатлил.
0: Да.
1: Потому что для меня действительно вставал вопрос, почему мы так относимся к апокрифам. То есть кто-то решил, кто-то сказал, не соответствует. Ну, порой то, что мы видим в Библии, не соответствует, оно порой просто потому что мы не понимаем, как оно соответствует.
0: Да.
1: А вот, ну, а языки, это же действительно просто факт. На этом языке
2: конечно
1: не писался Ветхий
2: Завет. Ну, значит ли это, что апокрифы вообще нельзя читать?
0: Нет, как поучительную литературу, конечно, можно, для каких-то исторических справок. Но вы понимаете, когда мы берем в руки Слово Божье и провозглашаем «так говорит Господь», мы не можем под этими книгами так сказать.
1: То есть это не навигатор?
0: Нет.
1: Это
0: уже будут определенные пометки.
2: Ради любопытства почитать, для сравнения почитать, но как бы основное...
0: Как афоризмы определенные, очень мудрые вещи.
2: Это канон.
0: Но оно будет выбиваться.
1: У меня, знаете, какой вопрос еще возник? Вот вы уже сказали, что Библия была написана на древних языках, да?
0: Да.
1: А мы читаем ее на других языках. И здесь уже не только вопрос перевод, канон и апокрифы, а еще и переводы. И сейчас их очень много. И эти переводы, благодаря электронным вариантам Библии, очень доступны для нас, да? И порой, на самом деле, сравнивая тексты в разных переводах, мы вдруг видим, что там вообще как будто речь о чем-то другом идет. И порой ты думаешь, я привыкла читать Библию в синодальном переводе, я беру ее в руки. Что я сейчас начитаю? То, что Бог хотел, или то, что переводчик, ну, как бы исказил уже? Вот как к этому относиться?
0: Вы можете смело, беря в руки синодальный перевод 1876 года, быть уверены, что когда кумранские находки, я думаю, не одна передача у вас была посвящена тому, что достоверность Писания была подтверждена. И те, допустим, найденные рукописи или раскопки, когда были открыты гробницы, то есть множество фактов, там Розетский камень, когда Наполеон со своими полководцами, множество фактов, говорящие о том, что текст Библии, который там цитируется, на камнях, ну, на различных, скажем, памятниках архитектурных, подтверждают.
1: Но они же подтверждают не синодальный перевод, они подтверждают то, что как бы рукописи, с которых делался синодальный перевод, они правильные.
0: Греческий.
1: Да, они верные. А вот от рукописи переход к русскому варианту вот здесь вот, потому что на самом деле мы в последнее время видим, что отдельные тексты не так нужно было бы перевести, что переводчики вложили свое понимание Бога, свое понимание веры.
0: Да-да-да.
1: И вот это искажение.
2: Сейчас же много доступно переводов разных.
0: Да.
2: И поэтому люди, которых это интересует, открывают синодальные, открывают другие переводы и начинают вот так вот тщательно.
1: Вот какой перевод вообще читать? И как вот здесь, понимаете, если в каком-то навигаторе дорога проложена, а на самом деле там кирпич.
0: Ну да, объезжая пробки, да, допустим, чтобы добраться до...
2: А может, она на разных навигаторах все равно приведет к цели.
0: Ну, нам нужно обозначить ключевые вещи. Если мы придерживаемся синодального перевода, здесь открыт путь спасения. И те кумранские находки, которые были, свиток книги пророка Исаия, и современностью, когда раскрыли, ну, я не знаю, там какая-то сотая, совпадало.
1: То есть путь спасения веры
0: раскрыт здесь. Но вот теперь как раз-таки, когда мы продолжим наши передачи, если мы говорим об углубленном изучении Библии, конечно, мы будем находить определенные нюансы, которые переводчики вкладывали в силу своего мировоззрения, чего, конечно, делать не стоило. И вот здесь на помощь приходят другие переводы, сравнивая которые, мы находим ту истину. Сравнение.
2: То есть допускается в других
1: в плане
2: подходах.

0: Спасение, мы не заблудимся.
1: Нет.
0: Какой бы мы...
1: Мы раскроем Спасителя, да, нашего Иисуса Христа,
0: мечтали перевод,
1: главного персонажа.
0: Спасибо большое, да, это важно.
2: Роман Владимирович, ну вот, например, человек открывает Библию, он хочет очень ее читать, изучать, серьезно к этому относится. Он какой самый важный вопрос должен держать в голове? Зачем ему это?
1: Ну, возвращаясь к началу нашей встречи сегодня, есть передача «Жди меня». Человек, преодолевая расстояние, готов вкладывать огромные средства, чтобы найти своего пропавшего родственника, будь это мать своего сына или в обратном порядке. Вот вы понимаете, что эта передача «Жди меня», когда мы открываем Слово Божье, Бог ищет своих заблудших детей. И кто хочет творить волю Божью, Евангелие от Иоанна 6, глава 16 стих, тот узнает, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Вы знаете, независимо в каком поколении человек живет, в какой он национальности, взяв в руки послание любви от Бога, он точно поймет, это тот, кто меня создал, это мой Спаситель, это с которым я должен развивать отношения. То есть, если свести Библию к одному слову, это отношения. Отношения с Ним выстроив, наши отношения с нашими ближними, в семье, с друзьями, сотрудниками будут выравниваться, и человек будет по-настоящему счастлив, обретя настоящий смысл, подлинный смысл в своей жизни.
2: Да, это очень интересно. Вот, кстати, Роман Владимирович, Аня, я могу сказать, что для меня вот этот вопрос выстраивать отношения с Богом даже до сих пор не до конца ясен. Потому что я вообще, опять же, когда услышала эту фразу впервые, я была удивлена, как это значит, что это значит вообще строить отношения с Божеством. Я понимаю, что значит строить отношения с родителями, с любимым, с детьми, с друзьями, с соседями, с коллегами.
1: Что-то пугающее.
2: Да, строить отношения с Богом – это что-то за рамки выходящее, то, что я не могу вместить. Я понимаю читать, молиться, ходить в церковь, но строить отношения – что это? Я думаю, что мы на последующих встречах будем обязательно этого касаться.
1: Это ключевая линия.
2: Да, что значит строить отношения с великим Богом. А за участие в этой программе я благодарю вас, Роман Владимирович, благодарю тебя, Аня. И хочу сказать, что мы обязательно должны дать Библии новый шанс. Мы должны стряхнуть пыль с этой древней книги и понять, какое отношение к нашей жизни она имеет, и жить именно так, как она учит. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Новый шанс для Библии». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
2: Почему Бог в книге пророка Захарии обличает духовных лидеров, пастырей народа Божьего? Принято считать, что ответственность за ближних несут священнослужители. А какую ответственность несут все христиане? На наши вопросы сегодня отвечает доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, приветствую вас.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Сегодня мы будем изучать

10 и 11 главу книги Захарии. И поговорим о духовных лидерах-наставниках, да, и как в дальнейшем складывалась история. Давайте я зачитаю первые два текста 10 главы и уже начнем размышления. «Просите у Господа дождя,

0: Чины видят ложное и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. Здесь появились у нас, если в предыдущих главах мы еще не встречались с лжецами и такими вещунами, то здесь почему-то глава начинается с того, что Господь побуждает обращаться к нему, да, а не к идолам и всяким вещевателям. Почему вообще с этого начинается глава и о чем она говорит здесь для нас с вами?
1: Мы с вами подходим к завершению уже пророческой книги. И все предыдущие главы, мы с вами говорили много о том, что было сказано непосредственно современникам пророка Захарии, то, что было понятно им, исходя из того, что они видели вокруг, и с чем они сталкивались, о чем они переживали, как бы ответы Бога в конкретно их ситуации. И это были первые, буквально первая половина книги пророческой. Дальше Господь начинает уже говорить предсказание через пророка Захарию о том, чему надлежит еще быть в будущем. Мы видим, что у пророка Захария в последующих главах, во второй половине, появляются некоторые даже тексты, которые в дальнейшем становятся частью евангельских повествований, когда евангелисты, рассказывая уже в своих Евангелиях, евангелист Матфей, Лука, Иоанн, когда они рассказывают об Иисусе Христе, они используют цитаты из пророческой книги Захарии, говоря, что пророки в древности говорили. Ведь между тем, когда Господь через пророка Захарии дает вот эту вот весть, пророческую книгу пишет пророк, и Иисусом Христом, его приходом в этот мир первый раз, пройдет 500 лет. То есть очень многое удивительным образом указывало тогда на Мессию, но я 100% уверен, что даже сам пророк Захария, когда записывал эти слова, когда он говорил об этом, он не понимал и не до конца глубину того, что в его словах это весть не только для его современников, но в его словах то, что он запишет, в дальнейшем будет исполнение даже в жизни Мессии, которого они все ожидали, того, что Захария об этом уже говорит. И вот теперь, переходя к 10-11 главе, мы видим, как Бог через пророка Захарию начинает говорить о пастырской, пастушеской, наставнической ответственности тех, кто несут эту ответственность, кто должны были бы заботиться о тех, кто находится в их попечении.
0: Поэтому он говорит, здесь, что у них нет пастыря.
1: Да, здесь мы с вами видим, используются такие слова, как пастырь, пастух, но речь идет здесь не только о людях, которые несут эту работу, да, но речь идет о тех, кто являются лидерами, кто являются ответственными за попечение о какой-то группе лиц. А тех, кто в их сфере ответственности находится. И одна из проблем, которую Господь здесь показывает, что среди народа иудейского, среди народа израильского и вообще среди людей очень часто есть склонность искать ответы у каких-то, скажем, предсказателей, у каких-то людей, которые, может быть, чародеи какие-то. Сегодня люди пользуются всякими гороскопами, да, предсказаниями.
0: Ну да, предсказания всякие.
1: Почему?
0: Разные, да.
1: Потому что пытаются найти ответы, а что же дальше? Вот почему здесь в 10 стихе, во 2, в 10 главе 2 стих сказано, ибо терафимы, кто такие терафимы? Это башки. Это маленькие идолы, которые использовали народы, окружающий народ израильский, народ иудейский, поклоняясь этим идолам. В каждом доме был свой бог, свой терафим, которых хранили, которых держали в особых местах, куда приходили, спрашивали у них о воле терафима для дома. Знаете, сегодня, я удивляюсь, очень много среди христиан появилось, по крайней мере, я вижу в России, веры в всяких домовых. И вот можно увидеть в магазинчиках, сувенирных магазинчиках, где цветы продают, много разной тематики, связанной именно с верой в домовых. домовых ублажают, домовым какие-то подарочки делают.

0: какие-то открыточки, какие-то мешочки развешивают. Некоторые люди, которые в это более глубоко верят, они даже разговаривают с домовыми. Есть у них такая практика, что человек заходит домой: «Здравствуй, домовой, я вернулся, как ты тут?» И вот они, как бы получается, вот такая их духовная жизнь, потому что это мир духов, домовые, да?
1: Да, да.
0: А здесь Господь через пророка Захарию говорит: «Терафимы говорят пустое, вещуны видят ложное, и рассказывают они лживое, они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Потому что Бог говорит, люди увлекаются разными вот такими тайными верованиями, и верят в это, следуют этому, но, говорит, за этим ничего нету, все это пустое. А почему так? Потому что нет у них духовного стержня.
1: А мне казалось, что у них есть духовный лидер, это сатана, нет?
0: Ну, вы уж так глубоко берете, если уж говорить, что в этом мире есть Бог, а есть другая сторона – сатана, то, безусловно, все, что не Божье, это сатанинское. С этим я соглашусь с вами, конечно. Но так далеко люди не смотрят. Чаще всего доходят до домовых, до водяных, что-нибудь вот такое, да? Вот, про сатану уже это кажется слишком далеко. И здесь Захария подчеркивает именно терафимов, то есть вот личностных каких-то башков своих, каких-то личностных своих идольцев, которым люди верят. Но Господь говорит: просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда оно вам нужно, не ходите к разным всяким домовым гороскопам, предсказаниям, гаданиям, чародействам. Не ищите там. Есть нужда? Просите у Господа. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь. Каждому даст злак или плод на его поле. В чем у тебя есть нужда? Проси. Обращайся к Богу. Почему у одного из пророков Господь говорит так, что если ты захочешь обратиться к кому-то духовному, обращайся ко мне. И я тебя услышу. И я дам тебе ответ. А так как люди не находят для себя вот этого духовного стержня, они ищут где угодно, потому что у них нет этого стержня.
1: Ну, а дождь здесь, наверное, потому что для них это было самое актуальное, да, я так понимаю, из потребностей. Он же не говорит про другое что-то, он вот именно говорит про что-то более яркое.
0: В данном месте, в данный момент, да, Господь говорит именно о дожде, потому что, если говорить о Палестине, эта местность очень сильно зависит от дождей. Очень сильно зависит от того, что если выпадет дождь в нужное, смотрите, как здесь, в время благопотребное. Обычно время благопотребное – это когда? Тогда, когда завязывается зерно, когда формируется росточек у этого зерна, которое попало в почву, и этот росточек должен, завязавшись, пустить корешки, для него нужно больше влаги, для него нужно, чтобы земля была увлажнена. Просите в благопотребное время дождя. Не ищите помощи где-то в другой стороне. Идите к Богу. Это обращение Господа к людям связано с тем, что каждый сегодня ищет себе своих богов.
1: Да.
0: Но Бог говорит: не ищите где-то, придите ко мне, и вы найдете решение ваших проблем.
1: Ну, раньше были, допустим, пророки, раньше были у людей видения, а сейчас, ну, как бы людям же негде искать, они обращаются поэтому ко всяким астрологам или гадалкам разного рода. Поэтому, да, Бог, мне кажется, и для нас в этом тексте говорит о том, что не обращаться к ним, так как они не несут вообще, мне кажется, даже ответственности за то, что, ну, говорят. У них нет действительно истины того, что действительно было бы нам, для нас важно, и они не смогли предугадать, так скажем, будущее.
0: К сожалению, люди на сегодняшний день не склонны идти к Богу. Людям больше свойственны какие-то вот тайные такие манипуляции, что-то вот загадочное. А вот самое что-то простое, о чем Господь говорит: – «Придите ко мне, веруйте,
1: Все труждающие времена.
0: Да, веруйте и получите.
1: Угу.
0: Но Энора скажется, что такое верить? Ну, это же ничего. А вот если я что-то вот сделаю, какие-то действия, которые там...

0: Мне скажут там чародеи,
1: ну, кто же,
0: что мне
1: да.
0: нужно сделать, там что-то повесить, что-то принести, что-то куда-то отнести. Вот это уже я чего-то сделал. Господь иной раз говорит: веруй, молись, ты увидишь. И это есть духовная жизнь наша, человеческая. Поэтому вот проблема, которую поднимает здесь Господь, это проблема духовная. Бог дает обещание, что со своей стороны Он будет благословлять Иуду. Посмотрите, с 4 стиха, 10 глава, да? «Из него, то есть из кого? Из дома Иудина будет краеугольный камень». А мы читаем с вами в Евангелиях, что краеугольным камнем назван Иисус Христос. Он является основанием. Апостол Павел очень часто использует этот образ и говорит об Иисусе Христе как о краеугольном камне веры нашей, на который может опираться наша вера. Говорит, из Него. И мы знаем, что Иисус Христос родился в колене Давидовом, из колен, из дома Иуды. Давид, он происхождением из колена Иудина. Из дома Давида, из колена Иудина. Из него будет гвоздь. Ну, вот здесь русский такой перевод «гвоздь». А что это слово? Это не просто гвоздь, который мы для себя представляем, там гвоздь дерева забивать, да? Здесь используется в оригинале слово «крюка», который натягивает это палатки. Шатры. То есть вы знаете, даже когда мы сегодня занимаемся туризмом, когда мы палатку ставим, то нужно растянуть на растяжке.
1: Да.
0: И вот этот вот штырек,
1: колышек,
0: который мы в землю втыкаем, и на него вот шнур, растягивающий, натягивающий палатку. Вот именно вот это слово здесь используется, гвоздь. Это не в смысле гвоздика сбить там дерево, прибить куда-то. А именно то, что является опорой. Говорит, из дома Иудина будет гвоздь, из него будет лук для брани, из него произойдут все народоправители из дома Иудина. Они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними. И дальше читаем 6 стих. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифа, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, они будут как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и я услышу их». Здесь дается Божье обетование дому Иудину. А из плена Вавилонского в основном вернулись как раз потомки колена Иудина, потомки дома Иудина. Поэтому вот эта весть через пророка Захарию, которая звучала в то время, для его современников она была очень актуальна. Но, с другой стороны, здесь закладывается предсказание того рождения Мессии. Мессии, который станет основой, краеугольным камнем веры для каждого христианина. Каждый, уверовавший в Иисуса Христа, будет строить свой дом духовный на твердом основании. Вот. И смотрите, давайте здесь увидим еще 9 и 10 стих. Почитайте, пожалуйста.
1: Помогите. Да, хорошо. «И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую на Ливан, и не достанет места для них».
0: Мы видим здесь, Господь говорит, что сначала за непослушание народ Божий будет рассеян, а потом Господь говорит, а я их потом соберу снова. Соберу со всех краев, где они рассеяны. Ассирия, Египет, где бы они ни были, Господь говорит, я их соберу, чтобы они были со мной. И смотрите, 12 стих. «И укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь». То есть вот эта 10 глава, которую мы читаем у пророка Захарии, она говорит о том, что есть нужда в духовном стержне. Люди ищут у разных гадателей, чародеев, терафимов, да, своих каких-то башков, которых они себе придумывают. Господь говорит: просите у меня во время благоприятное, я дам вам дождь, я дам вам то, что необходимо для вас. Ибо Господь говорит, у меня есть план. У меня есть план, чтобы у вас был в вашей жизни духовный краеугольный камень.
1: И мы к этому подходим.
0: И мы с вами сегодня понимаем, что этот краеугольный камень – Христос. И в этом есть основа,

0: которую Господь еще предсказал через Захарию за 500 лет до Иисуса Христа. И мы с вами сегодня, 2500 лет спустя, читая это, начинаем понимать, соотнося одно с другим, соотнося историю, книги Библии с тем, что было, происходило, понимаем, что за этим всем стояло. Но проблема отсутствия вот этого духовного стержня в жизни человека, она присутствовала как в те дни, скажем, и в наши дни эта проблема. Я очень часто и детям своим говорю, что очень важно для вас заботиться о том, чтобы у вас был ваш личный духовный стержень. Ваш личный духовный стержень. Если в основе вашей жизни, ваших ценностей, ваших исканий будет Иисус Христос, если вы будете в своей жизни бороться, самое главное, за то, чтобы держаться за руку Бога, то все остальное, оно будет вокруг этого складываться. Вы будете иметь успех и в образовании, и в профессии, и в материальных доходах, и в устроении семьи, и в созидании дома своего, если вы женаты, замуж вышли, вы строите дом свой. Вы будете иметь благословение. Почему? Потому что у вас твердый духовный стержень Христос. Здесь проблема, которую подчеркивает Господь через пророка Захарии, то, что пастыри, те, кто являются духовными наставниками, мы пишем пастыри, и дальше вот интересно почитать бы нам еще 11 главу, то да. Мы видим, там говорится о пастухах также. Угу. Каждый из нас, он является в своей сфере или в своем кругу ответственности пастырем или пастухом, угу, который несет ответственность за тех, кто в твоей сфере попечения. Я как отец, я являюсь пастырем для своего дома, для своей семьи. И от меня зависит то, насколько я забочусь о том, чем будет насыщаться моя семья. Насыщаться не имею в виду, что я пойду в магазин, в Пятерочку, в Магнит, там куплю какие продукты и принесу ли я хлеб, гречку, рис, да, молочко, кефирчик. Не от этого вопрос зависит. Да, это нужно, это важно. Но самое главное, созидаю ли я в семье духовный стержень? Помогаю ли я моей семье видеть Бога, искать Бога и держаться за Бога? Направляю ли я свою семью к Богу? В этом моя ответственность. В этом ответственность матери. Когда меня дома нету, моя супруга, она для семьи моей является пастырем, угу, пастухом для детей. Угу. Почему иногда я бываю, беседую с супругой, говорю: моя дорогая, я уезжаю, а ты вот это, общаясь с детьми, поддерживай, укрепляй вот то, о чем мы говорили. Мы о многом с ней беседуем, о наших вопросах, вызовах жизни, которые есть, в жизни одного нашего ребенка, в жизни другого. И всегда мы вместе обсуждая, молимся за детей. И когда я говорю, а другой раз ей нужно что-то сказать, где-то направлять. Но еще одно важное – своей жизнью показывать пример. И Господь как раз подчеркивает проблему отсутствия духовного наставничества.
1: Мне кажется, это очень актуально и в наше время.
0: 100%. И 11 глава, которую мы с вами сейчас читаем дальше, давайте посмотрим у пророка Захарии, она очень много и ярко говорит относительно проблемы отсутствия или же неправильного пастырства, неправильного попечения. Ну, давайте мы посмотрим, может быть, несколько текстов прочитаем с вами из 11 главы. Давайте посмотрим 3 и 4 стих.
1: Давайте. «Слышен голос рыдания пастухов», 3 текст 11 главы, «потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, который купивший убывает не наказано, а продавшие говорят: благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них». Это 5 текст.
0: Да.
1: Так интересно вообще описано, да, про то, что Господь дает вот это направление, назидание некое, о том, что должно быть с овцами. Да, но овцы, это, как мы уже знаем, это не только про овец, да, это про людей,
0: это
1: которые...
0: Да, это насказание.
1: Да, это насказание, которое очень часто используется в Библии. Вот здесь так интересно. Далее мы посмотрим,

0: про гнев на неверных пастырей, как не стоит делать. Вот здесь, как интересно говорится, да, про то, что Бог благословляет, да, тех, кто продавших, да, говоря, да, благословен Господь, я разбогател, пастухи их не жалеют о них. О чем этот текст? Что вот здесь говорится?
1: Здесь дальше продолжается тема духовного наставничества, духовного попечения. И говорит, что страшная атмосфера присутствует. Почему? Потому что слышно рыканье молодых львов. Вот, и есть нужда в том, чтобы был на месте своем пастырь, пастух. Почему? Потому что когда вокруг ходят львы, вокруг ходят волки, миссия и задача пастуха своевременно собрать стадо и спрятать его в загоне, спрятать в закрытом помещении, чтобы не было ему причинено, этому стаду, этим овцам, никакого вреда. Но вот этот образ овец, он, конечно, некоторых людей начинает смущать, когда люди в гордыне своей говорят, ну, я же не баран. Но дело в том, что, безусловно, это образ. Когда речь идет о пастухе, ну, пастух обычно пасет животных, либо это овечки, либо это козы, либо это крупный рогатый скот. И здесь не должно быть у нас никакого смущения в этих образах, потому что эти образы, они показывают духовную зависимость. Как от... вот животные зависят от своего пастуха, от его заботы и попечения, так и люди, которые находятся в сфере ответственности кого-то, либо это сфера ответственности отца, матери, либо это сфера ответственности какого-то руководителя, начальника на предприятии, либо это сфера ответственности какого-то духовного лидера над кругом людей. И Господь говорит, паси обреченных на заклание. Мы видим, вот здесь используется образ того, что животные, чаще всего для чего животных выращивают? Ну, шкура и мясо.
0: И еда.
1: Да. Еда и одежда. Вот это то, для чего выращивают животных. И поэтому животные обречены на заклание. Это так. Реальность, если уже называть...
0: А мы разве не обречены на смерть?
1: Возмездие за грех – смерть. Да. Когда-то Адаму было сказано, если ты согрешишь, то смерть войдет в этот мир. И смерть войдет в жизнь всех людей. Мы тоже обречены на смерть. И мы нуждаемся в том, чтобы были те, кто будут вести нас к Богу, кто будет заботиться о том, чтобы мы не потерялись в этом мире. И это проблема, что у Бога, к сожалению, среди людей так мало тех, кто заботится на самом деле о духовном попечении. И не думают чисто о своем интересе. Почему у Бога есть претензии к духовным лидерам, мы можем найти через других пророков, Господь говорит, у меня претензии к вам, духовные пастыри, что вы занимаетесь своими интересами и не пасете стадо мое, и не заботитесь о тех, кто в сфере вашей ответственности. И здесь та же самая претензия, к тому, что пастухи занимаются каждый своими интересами, своими делами. И Господь говорит, я займусь тем, что буду пасти. И да. Смотрите, он говорит...
0: Горе негодному пастуху, оставшему стадо, он говорит, да. Также здесь, это у нас был 17-й, конечно, текст, да. Также он говорит о том, что «и возьму жезл мой благоволение и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами». Да, это если вы...
1: Да, Господь говорит, что он берет два жезла. Да. А жезлы пастушеские обычно они нужны не для того, чтобы бить, а для того, чтобы направлять животные. Пастухи, они как раз используют жезлы для этого. Господь говорит, я сам уже возьмусь за то, чтобы заботиться, опекать своих подопечных, людей, заботиться о них, потому что те, кто должны нести ответственность, к сожалению, они эту ответственность не несут. И Господь говорит, ну, а чем вы заплатите мне за то, что я буду нести эту миссию пастуха? И говорит, и они дали мне и заплатили мне 30 серебряников. И вот этот образ 30 серебряников, он исполнился в жизни предателя Иуды, который за Иисуса Христа получает 30 серебряников. И это, опять-таки, тоже

0: вспоминается позже, когда это происходит. Мы видим, как здесь исполняется предсказание того, что в жизни нашей будет. Сегодня Господь желает, чтобы каждый из нас мог понять и осмыслить себя, что мы несем ответственность за тех, кто рядом с нами. Мы несем эту ответственность, и мы можем либо эту миссию выполнить достойно, либо мы можем оказаться как неугодные пастухи. Да, Господь будет со своей стороны продолжать опекать тех, кто должны были быть под опекой нашей. Мы ответственность эту несем в разных обстоятельствах. Даже некоторые друзья дружат, и в кругу своей дружеской компании кто-то есть лидер. Так вот, да. От этого лидера очень много зависит, будет ли компания иметь духовный ориентир, духовный стержень. Господь же со своей стороны сегодня продолжает, как в древности, как через пророка Захарию он говорил, продолжает сегодня обращаться к нашему сердцу. Красивый образ мы можем найти в книге Откровения, когда Господь говорит: «Се стою и стучу в двери сердца твоего. Если ты пустишь меня, я войду и буду вечерить с тобою, а ты будешь со мной». Дорогие друзья, сегодня вот это слово, которое мы читали в этих двух главах у пророка Захарии, с одной стороны, это обличение к пастырям, пастухам, но с другой стороны, как мы уже сегодня говорили, каждый из нас имеет свою сферу ответственности. И Господь желает меня и вас увидеть теми, кто будут достойно нести свою заботу о тех, кто рядом с нами. Для этого нам нужно Иисуса Христа пустить в свою жизнь, Его ценности, Его принципы. И в этом случае мы будем иметь мудрость поступать правильно, и другим сможем помочь. Иисус говорит: «Се, стою и стучу у двери сердца твоего. Если ты пустишь меня, я войду, и я буду с тобой, а ты будешь со мной». Это слово Господа к нам сегодня. Если вам нужна эта помощь от Бога, чтобы быть мудрой, поддержкой для тех, кто рядом с вами, впустите Иисуса в свое сердце. Вы обретете мир для себя и поможете другим. И в этом Господь на вашей стороне.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за ваши мудрые мысли и разбор. Дорогие друзья, спасибо, что это время в размышлениях над 10-11 главой книги Захария вы провели вместе с нами. Мы желаем вам всего доброго и Божьих благословений.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады вновь приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой программе мы коснулись темы распятия Иисуса Христа и сказали, что несмотря на то, что и в Коране, и в Инжиле, в Евангелии четко сказано о его смерти и воскресении, все-таки в исламе бытует традиция, не имеющая основания на тексте Корана или Евангелия, что это событие лишь показалось иудеям, очевидцам тех лет, тех событий, которые произошли в первом веке.

0: нашей эры. Но ведь в христианстве жертва Христа на Голгофе – это считается жертвой, заместительной за грехи всех людей. И именно благодаря этому Бог осуществляет план спасения человеческого рода от вечной погибели. И благодаря этому восстанавливаются отношения с Богом, и человек обретает право вернуться в тот рай, Эдемский сад, да, как по-разному называется, чтобы восстановить вот первозданные вот, ну, да, условия, да, жизни,
1: да, для которых,
0: взаимоотношения условия, с Богом, которые были. И в исламе мы знаем о том, что есть понятие некой великой жертвы. Но получается, если большинство исповедующих ислам не верит в реальное распятие, то и под великой жертвой, значит, подразумевают они нечто иное. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да. Вот вы хорошо сказали, что именно большинство не верит, потому что, да, в исламе существует две теории. Первая теория – это теория замещения, что на кресте умер похожий на Иисуса Христа. В основном говорят, это Иуда, некоторые говорят, это Симон Кириенянин, который нес крест. Некоторые доходят даже до Пилата, что это Пилат там был распят.
0: Интересно, но всему ведь этого абсолютно нет никаких оснований.
1: Да, потому что Пилат царь стал после этого, да, он был прокуратором Иудеи, и есть реальные документы, показывающие, что его еще прокураторство продолжалось. Поэтому есть еще одна группа небольшая мусульман, которые верят, что все равно распятие осуществилось, но Христос выжил, и он ушел в город Кашемир, и это в этом городе он потом и умер. То есть есть вот такая тоже, такое представление. Ну, давайте мы немножко опять вернемся к Корану, только с некоторого иносказания, с некоторой истории. Один человек научил поклоняться всемогущему Аллаху одного язычника. Этот язычник, он долгое время, на самом деле, поклонялся идолам, делал многое непотребство, различного рода грехи. И вот он полностью обратился к Аллаху, но у него было чувство, что Аллах так его не простит за те ужасные грехи, которые он делал до этого. И вот он решил уйти в пустыню, уйти от людей, чтобы уже жить отдельником, отшельником, и там полностью просить только, чтобы Аллах проявил к нему свою милость. Но у него была одна жемчужина, которую он хотел подарить именно вот проповеднику ислама за то, что он его познакомил с живым и истинным Богом. Он приходит к нему и говорит: я принес тебе подарок, хочу подарить вот эту жемчужину, прими от меня как вот знак почтительности, знак признательности. И тогда этот божий человек смотрит и говорит: о, это классная жемчужина, очень дорогая, слушай, давай я тебе дам за нее 10 монет. Он говорит: нет, слушай, я тебе принес ее как подарок, возьми от меня ее просто. Тогда этот человек говорит: хорошо, если ты не хочешь 10 монет, я тебе могу дать 30 монет за нее. Этот человек опять заявляет: ты меня не понимаешь, я хочу тебе просто ее подарить, как милость мою. И тогда уже проповедник ислама достает полностью весь свой кошелек и говорит: я тебе отдаю все, что у меня есть за эту жемчужину, забери, это твое. И тогда этот человек буквально в слезах рассказывает свою историю и говорит: я и мой сын были ловцами жемчуга. Мы ныряли очень глубоко, мы брали камни, чтобы погружаться гораздо глубже, чем все остальные люди. И однажды мой сын нырнул с большим камнем очень глубоко. И он не смог вынырнуть. Ему не хватило воздуха. Он утонул. И когда нашли его тело, в его руке была зажата вот эта жемчужина. И она для меня самая великая драгоценность, потому что она досталась мне жертвой моего сына. И я не могу просто так вот тебе ее продать. Я могу тебе ее просто подарить. И тогда этот проповедник ислама говорит: вот в этом и есть милость Аллаха. Ты не можешь ее заработать. Ты не можешь ее купить, ты не можешь ее получить. Ты не можешь долго молиться в пустыне просто для того, чтобы Аллах тебе явил ее, потому что Аллах и так милостивый и милосердный, и Он тебе эту милость оказывает. Но в чем же Его милость? Человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? Если кто добавит что к словам книги сей, на того Бог наложит язву. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. И есть уникальный текст в Коране, который показывает четко и ясно, что значит милость Аллаха. Это сура Майрам, 19-я сура. Можно прочитать 21-й аят. «Мы сделаем Ису знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых, и изъявлением моим, и событию сему

0: свершится. В данном тексте мы читаем, что Иса – это милость Аллаха. Он знамение для людей. Он знак Аллаха. Он признак часа, как есть другие еще тексты, которые показывают о Исе Масихе его статус. Само даже слово «Иса Масих», оно означает, что он отделенный. Некоторые говорят, он поглаженный, там Бог его погладил.
1: «Иса Масих» — это на арабском?
0: Да.
1: Очень похоже, на иврите звучит «Ишуа Гамашех».
0: Да. То есть вот «Масих», «Машех», это «Шибалет», «Сибалет», ну, варианты произношения.
1: По-гречески просто «Христос».
0: Да, по-гречески просто «Христос».
1: Помазанный.
0: Да, помазанник. То есть это однозначно человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Мы видим в Коране очень похожую историю грехопадения, которая есть в книге «Бытие». Там сообщается о том, что Адам и Ева, они не соблюли Божье повеление, они сорвали запретный плод, они послушались шайтану, он их искусил, и в результате они потеряли свою славу. Им нужно было во что-то одеться. Это не значит, что климат изменился, что стало холодно или еще как-то. Это говорится о том, что они впервые увидели свой стыд и позор, и этот стыд и позор кто-то должен был закрыть. То есть Коран — это всегда книга чести и позора. Ислам точно так же, религия чести и позора. Вот именно грех рассматривается всегда как позор, а восстановление всегда как честь. И Адам не мог сам восстановить свою честь. Позор был на нем. И тогда Аллаху нужно было дать ему особую одежду. И в Коране мы читаем, что Аллах дал эту одежду.
1: Да, а вот где это сказано? Потому что в одной из предыдущих программ мы также касались этой темы, но наши телезрители, которые с удовольствием смотрят эти программы, написали в комментариях на нашем канале YouTube, что нигде в Коране не сказано, что Бог сам, Аллах сам сделал одежды кожаные, например, и дал их. В Библии мы знаем, да, что Он одел их в одежды кожаные, в книге Берешит, Бытие.
0: Да.
1: А вот где в Коране такое?
0: Сура Аль-Араф, 7-я сура, можем прочитать. Ответ Адама и Евы, они говорят: «Господь наш, мы сами погубили наши души. И если ты нам не простишь и свою милость не окажешь, мы понесем урон поистине тяжелый». Угу. Мы понимаем, Иса – милость Аллаха. Угу. Вот в этом значении тоже надо смотреть этот текст. Угу. И дальше уже ответ Всевышнего, 26-й аят этой же суры. «О дети Адама! Мы не спослали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, но благочестие есть лучшее среди всех одежд».
1: Если мы сравниваем этот текст с текстом более древним, библейским, то мы понимаем, что это были те кожаные одежды, которые...
0: Да. Именно Бог жертва была принесена, и вот эта жертва, она покрыла позор.
1: Да,
0: Адам и Ева достойны были смерти, но жертва жертвенного агнеца, ягненка или барана, она вот как раз-таки покрывает этот позор Адама и Евы. Угу. И в данном случае мы видим, что вот они получают не просто одежду там, от Пьера Кардена, от Гуччи или еще от кого-то, они получают одежду благочестия. То есть ему нужна была та одежда или та милость, которая закроет вот этот позор. Угу. И дальше мы видим историю опять Каина и Авеля. Она точно так же в книге о Коран встречается. И дальше мы везде мы видим, что люди стали приносить жертвы. Вот сразу после этого события. Мы видим Ибрагима, то есть Авраама, который точно так же приносит жертву Всевышнему. И интересно, что в Коране идет особая история об Ибрагиме, когда он тоже должен был принести своего сына в жертву, потому что Авраам, хоть он и отец всех верующих, хоть это и великий человек, но у него были некоторые ошибки, благодаря которым он тоже, точнее, не благодаря, а из-за которых он точно так же, ну, потерял или, может быть, не сохранил свою честь до конца. Потому что по Библии мы видим, что он там все-таки женился еще на другой женщине, на Хетуре, да, и на Агаре. А помимо этого, была ситуация, когда он выдавал Сару за сестру, а не за жену, а тем самым как бы очень сильно подавляя
1: человеком.
0: Да, были проблемы. И в результате этих проблем Всевышний дает ему задание для того, чтобы окончательно проверить его веру.
1: Испытать его,
0: до конца ли он теперь будет верен ему, и будет ли он заново повторять эти ошибки или нет. Он тогда предлагает ему принести своего сына в жертву.
1: Кстати, вот говоря об этом, это события, которые произошли на горе Мария, где сегодня расположены, да, в Иерусалиме, также и купол, не купол на скале, а там...
0: еще одна мечеть, в сторонке немножко стоит.
1: Там же рядышком стена плача, так называемая, да, иудейская святыня. И именно на этом месте Ибрагим или Авраам должен был принести в жертву своего сына. Но спор идет между как раз иудаизмом, христианством и исламом. Что это был за сын? У него же было двое, да? Исаак, Исхак,
0: да.
1: И...

0: Измаил.
1: Измаил, да. Именно все-таки непосредственно исламская традиция говорит об Измаиле. Но это традиция, поскольку...
0: Если а что Коран говорит?
1: 37-я сура. Если прочитать контекст этой главы полностью, то вот эта сура, которая называется Ас-Сафат, в контексте этой суры конкретно говорится все-таки про Измаила.
0: Но, может, про Измаила или про Исаака?
1: Ой, извиняюсь, я говорился, дорогие мои телезрители. Да, это говорится про Исаака. Да, это однозначно говорится про Исаака. Надо читать просто всю суру до конца. Именно в этой суре говорится, что именно Аллах имеет... Аллах дает повеление, чтобы Авраам принес вот это...
0: Ну, простите, вот где там слово... Имя Исаак упоминается в этой суре. И где вообще говорится, что этот сын и есть Исаак?
1: Ага, хорошо, тогда надо два текста прочитать. Сура 37. «Мы не спослали весть ему благую о добронравном кротком сыне. И вот, когда он возраста труда достиг, отец сказал, мой сын, я видел, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом. И сын сказал ему, отец, делай то, что велено тебе, и ты найдешь, коли я угодно Богу, найду себе смирение и твердость». И прочтем еще один текст из суры Ас-Сафат, «Вставшие ряды». Это же та же самая сура. Здесь ниже говорится. «И мы обрадовали его вестью об Исааке, который был пророком и в числе благочестивых».
0: То есть, и говорится... контекст показывает о том, что именно выше о нем говорится.
1: Да. Что все, что было говорилось выше, это говорится о нем. Поэтому все-таки Коран сообщает нам непосредственно вот о том, что... Именно.
0: А как это связано с великой жертвой?
1: Да, посмотрите, то есть на тот момент, когда Исаака Авраам приносил в жертву, он уже положил его, уже занес свою руку, чтобы вонзить нож. Ангел удержал руку и говорит, все, теперь вижу, что ты из благочестивых. И дальше в этой же суре сказано, сура Ас-Сафат, 37-я сура, 107-й аят. «И искупили сына моего великой жертвой». В чем же было величие этой жертвы? Сколько вообще у Авраама было скота?
0: Чтобы... Ведь там был на горе обычный агнец.
1: Да.
0: Он никакого величия он на себя не представлял.
1: То есть это не был большой баран. Авраам бы мог всех своих овец отдать за жизнь за одного своего сына. Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И мы уже говорили о том, что вот эта вот идея заместительной жертвы, она встречается в Священном Писании, именно в Библии. Коран показывает об Исе Масихе, о том, что у него было особое предназначение. Сам, будучи в колыбели, он уже говорил о том, что мир мне, когда я родился, мир мне в тот день, когда я умру, и мир в тот день, когда я буду воскрешен. Иса назван признаком часа, и Иса назван милостью Аллаха. То есть именно через Ису Аллах должен был явить свою милость ко всем остальным людям, чтобы именно благодаря милости Исы их позор был бы сокрыт. В Коране есть такое представление вообще в исламе, как фарс, то есть определенный долг, то есть то, что должен делать мусульманин. И даже когда мусульманин умирает, то первым делом сразу спрашивают, кому он был должен, чтобы родственники могли максимально быстро отдать все долги, чтобы душа покойного не мучилась где-то, не застревала где-то, может быть, между мирами. Но это только если мы говорим, допустим, о каких-то финансовых долгах. А сколько у нас личных таких долгов? Я пообещал что-то купить сыну, не исполнил. Пообещал погулять с дочерью или поиграться с ней, она приходит, папа, ты обещал, я не могу, я сейчас занят, у меня работа, у меня то. Я пообещал кому-то встретиться с ним и совершенно забыл об этом. Сколько у меня вот этих долгов, сколько на каждом человеке вот этого позора, этих невыполненных обещаний. И кто-то должен все это снять с нас. У нас нету какой-то особой силы все это решить, потому что сколько раз ты не изменяй себя, сердце человеческое греховно.
0: Наверное, не только обещания, эти долги, и любой грех.
1: Да, любой грех – это точно так же долг. Это то, что ты должен исправить в своей жизни. И не все решается только молитвой, покаянием. Поэтому именно Библия показывает идею жертвы, что обязательно нужно приносить жертву. Но любой баран, который был принесен в жертву, все равно указывал на более великую, на ту, которая однозначно покроет все грехи остальных людей.
0: В те ветхозаветные времена.
1: Да. И она как раз-таки, вот эта жертва, должна быть милостью Аллаха. И поэтому здесь мы видим, что Иса является признаком часа. Иса является милостью. Иса является тем, который вот и являет собой особую вот эту жертву.
0: То есть те жертвы сами по себе, они не могли искупить те долги, которые были у людей,
1: а
0: лишь как указание на великую жертву,
1: которая должна была однажды принестись.
0: И этой жертвой есть жертва Иисуса Христа, Иешуа.
1: Да, если мы сопоставляем две книги, то мы видим, что однозначно вот эта жертва. А Коран заявляет, мусульмане говорят о том, что он не умирал, мы уже говорили несколько об этом, что он не был распят, но опять мы читаем, что он себя...

0: отдает добровольно. Он не был убит в прямом смысле. Его там не застрелили стрелой, его не насильно водрузили на крест. У него была сила избавиться. Да, у него было множество ангелов, которые могли прийти в защиту, но он, наоборот, удерживает даже руку своих апостолов, и когда Петр хватает меч, он говорит, нет, положи, снова меч ножны. Так должно совершиться. Это воля Аллаха, чтобы она осуществилась через меня. Потому что нужна была как раз вот эта заместительная жертва. Нужен был пострадать безгрешный, праведный пророк для того, чтобы... А все остальные люди, видя его жертву, могли бы увидеть милость Аллаха. И в этом и видна милость Аллаха. Аллах готов пожертвовать самым дорогим, что у него есть, своим посланником, самым чистым, самым пречистым мальчиком, как мы читаем, которому не прикасалось никогда никакое зло, который никогда был не был замешан ни в одном грехе. Аллах специально жертвует им для того, чтобы другие люди могли видеть его милость. Всегда мусульмане заявляют, что Аллах милостливый и милосердный. И вот история Иссы, она очень наглядно показывает милосердие Аллаха. Она раскрывает его душу, раскрывает его сердце. И более того, сам Исса назван душой Аллаха. То есть, отдавая Иссу, Аллах отдает свою душу людям.
1: Интересно, да, что любое духовное размышление, любое чтение Корана начинается сразу «Бисмилля рахмани рахим» во имя Аллаха, милостивого и милосердного. И вот самое величайшее проявление этой милости и милосердия как раз и было по отношению к человеческому роду в том, что принесена была истинная жертва.
0: Это был Исса Масих. Это был Исса Масих в данном случае. Поэтому здесь я бы хотел бы обратиться к нашим зрителям. Мы понимаем, что эта тема довольно сложна, она очень остра сегодня. Но я прошу вас, чтобы вы сопоставляли и ложили рядом две книги, поскольку они дополняют друг друга. И Коран всегда говорит, обращайтесь к людям Писания, читайте и их Писание тоже. Поэтому смотрите более внимательно на милость Аллаха, в чем она проявлена. И поймите, что сегодня милость Аллаха обращена к каждому из вас. Поэтому не злоупотребляйте этой милостью, цените ее, дорожите ей. И помните, что наивысшее проявление милости, оно все-таки дано в Иссе Масихе, и об этом мы видим в Коране.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. И я также хотел бы обратить ваше внимание на то, что несмотря на то, что христианство и ислам — это разные религии, но у нас есть очень много общего, и вот эти вот общие моменты, которые содержатся в Коране и в Священном Писании, мы как раз и предлагаем вашему вниманию, чтобы мы могли обращать внимание на то, что нас объединяет, а не разъединяет. Пусть Господь благословит вас в этом. До свидания. Всего доброго.
0: Он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Любой мусульманин, когда произносит молитву Аль-Фатиха, а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит «Веди нас прямым путем». Но что это за прямой путь? И не будет стремления к богатству.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Привет! Привет! Господа, всем привет! Это программа «Пит-стоп. Наш гараж». Вы заехали к нам сегодня. А здесь у нас Богдан, Наташа, Надя, молодцы, улыбаются, и я, Сергей. А мы сегодня будем говорить с вами о мыслях. О наши мысли. Я не знаю, что здесь смешного, это такая серьезная тема. Вот. Мы, наоборот, должны настроиться так в юмор и сразу думать, о чем же я думаю сейчас. Вот, Надя, я у тебя хочу спросить. О чем ты думаешь? О чем ты думала, пока начиналась наша программа сегодня?
1: Ну, просто я знаю, о чем я думала, когда ты сказал, что она должна быть серьезная, а мне вроде хорошо было, и я решила такая, нет, надо быть серьезной.
0: А, тебе было хорошо, ты улыбалась, а тут,
1: да,
0: когда Сережа сказал...
1: Сказали, что нужно быть серьезной, такая, надо быть серьезной.
2: А почему мысли — это серьезная тема?
0: Так.
2: Мысли разные бывают.

0: бывает.
1: Так.
2: Позитивные, негативные.
1: А серьезные — это значит негативные, да?
2: Ну, все серьезные бывают.
1: Отлично. Вот, Богдан, тогда скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, а откуда источник мыслей у человека вообще? Откуда появляются у тебя мысли?
2: Ну, это вот эти все связи, как там, нейронные. Ага. Вот, и все там, и все импульсы идут, и возникают мысли. Мысли возникают.

0: не биолог, Сергей.
1: Ты не биолог, Сергей, да. Ты человек Богдан. А, хорошо. Наташа, как ты думаешь, что влияет на твои мысли обычно вообще?
2: Ну, конечно, окружающие меня люди, какие-то определенные обстоятельства, которые со мной происходят, они, естественно, влияют на то, о чем я буду думать или думаю сейчас. То есть, если, допустим, сейчас я, снимаюсь в программе, я думаю о программе, о том, что говорить, или думаю о том, чтобы не думать, что говорить, чтобы говорилось само. На самом деле, мне все сложно там. У меня прежде чем...
0: Девушке всегда сложно.
1: Да, мы туда...
2: Нет, на самом деле, я не знаю, есть у вас такое или нет, но прежде чем подумать, в мыслях я еще где-то думаю перед...
1: Перед мыслями.
2: Да, там как будто какие-то такие ступени, что... Да. Потому что, думаю, прежде чем подумать что-то, вот, потому что такое бываешь иногда, да. Как бы мысли — это же не грех, по сути. Ты же думаешь, когда ты мыслишь, допустим, о чем-то, нехорошем, ты же это не говоришь, ты же это не делаешь. Но иногда нужно контролировать себя еще до того, как ты подумаешь об этом. Вот.
1: Интересно. Ты сказала, мысли — это же не грех. Получается, есть плохие мысли, и это тоже не грех, да? Имеется в виду?
2: Это грех.
1: А.
2: Но это не грех.
1: Это плохо.
2: На общее обозрение. Угу. Внешне это не грех, а внутренне.
0: Как в Библии записано, посмотришь девушку с вожделением, то есть вожделение же в голове у тебя появляется. Угу. Вот, значит, уже
1: согрешал. Да. Надя, а на что влияет? Что влияет на твои мысли обычно?
3: На мои мысли влияют мысли, которые были до. То, что вообще происходит, и на много что.
0: То, что хочется, может быть. Вот, да. Хочется поспать, думаешь,
3: На привычки какие-то у тебя есть, и они влияют.
1: А было ли такое, что вот тебе пришли какие-то плохие мысли, прям ужасные, и что вы с ними обычно делаете?
3: Ну, мне кажется, плохие мысли просто так не приходят. Просто...
1: Вот откуда они приходят?
3: Из образа жизни или на то, что ты смотришь. То есть, если бы я никогда не знала, что там можно делать, оказывается, что люди там делают то-то, то мне даже в мыслях бы не пришло, что здесь возможно сделать то-то.
0: Мне вот иногда приходят такие мысли, какие-то поступки или действия, которые совершаю я, либо которые совершают... по отношению ко мне, такие, которые для меня вообще я уже знаю, что я, например, очень не люблю или очень не хотел бы. И у меня прям как-то автоматически генерируются мысли, что как проигрывается ситуация, как это происходит. И мне сразу так плохо становится. И я просто все эти мысли просто они возникли и ушли. Вот, и ничего, не побуждает никто.
1: Но оно же оставляет на тебя какое-то влияние. Вот скажите, мысли могут на нас влияние, наши мысли повлиять
2: Конечно.
1: На нас?
0: Ну, смотри, какие, да.
1: Ты даже сказал, что ты сейчас от тебя же самого прям в мыслях ты превратил ситуацию, тебя может прям так, как будто это реально с тобой случилось, да? Бывало такое, я даже сказал, что ты в мыслях обычно себе начинаешь накручивать. Почему люди уходят в депрессию? Почему люди начинают, так скажем, из ничего делать проблемы, потому что в мыслях они себе доводят до такого состояния, что, например, они уже как будто с ними это сделали на самом деле.
0: Ну, конечно,
1: может быть, плохо, они могут плакать.
0: Это же наш мозг, это же все наше, что у нас вообще есть. Понятное дело, что все как бы идет.
1: Богдан, можно тебя попросить прочитать стих «Бытие», 6 глава, 5 текст?
0: Так, 5 текст. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время».
1: Значит, говорится, что Бог увидел, что у людей мысли и помышления зло во всякое время. Оно было тогда, когда после этого потоп на землю Бог наслал, и всех людей уничтожил. Остались только некоторые, которые в ковчеге спаслись. Это знаменитая история, ее знают даже многие те, кто Библию не читал. Вот. Но после этого люди так жили и так же творили плохие вещи, но Бог уже не уничтожал. Но остается действенным эти слова и для всех нас сегодня, что мысли у человека всегда злые. Почему?
0: В смысле всегда? Как всегда?
3: Не всегда, но могут появляться.
1: Могут появляться, да. Могут появляться злые. В данном случае, почему тогда это было? Потому что тогда люди довели себя до такой ситуации. То есть,
0: ну, у них и образ жизни такой же был,
1: аморальных вещей, конечно. Да, образ жизни, конечно же, влиял. Но сегодня, скажите, если мы, получается, живем в самом ангельском обществе, обществе интеллигентов, обществе

0: хороших людей, никто никого не обижает, никто никого плохого слова не назовет, да, не скажет. Могут ли появиться плохие мысли?
1: Ну, да, и на самом деле сейчас даже вот наше ангельское время...
0: Ангельское время?
1: Нет, ты сказал не ангельское.
0: Ну, я говорю, в самом ангельском обществе.
1: Да, вот, то есть люди как бы, публично, как раньше, допустим, на арену выводили люди, друг друга там терзали, вот. Сейчас такого нет, допустим, вживую, но такое есть в фильмах, что еще в большем количестве. Допустим, вот лично на меня, допустим, какие-то страшные фильмы или сериалы, они очень сильно влияют. И даже появляются такие мысли, которых я боюсь, просто которые мне страшно, что они у меня есть в голове. То есть, допустим, мы с мамой готовим салат на кухне, и вдруг мне приходит мысль в голову, то есть я беру нож и всех там убиваю. Ну вот да, даже такое. И как бы...
0: Наташа.
1: И вот воздействие...
0: Смотрелась
2: такая.
0: Да, такое.
1: Вот, и вот это вот воздействие, на самом деле, это очень страшно. И... Нужно думать, прежде чтобы у тебя не появлялись такие мысли, нужно думать в каком-то обществе, что ты смотришь, и что на тебя вообще влияет.
0: Вообще влияет, как я понял, как ты сказала, все влияет, все, что ты смотришь, да. Сериалы, по телевизору, в компьютере, все, что ты слушаешь.
3: Просто лично мне кажется, то, что сказали, какое-то ангельское время, ангельское общество. А. Но это неправда. Сейчас, в принципе, происходит то же самое, те же самые искушения. И как там просто это было развращено. То есть там появлялись у них мысли, они это сразу же делали. И, то есть у них эти мысли появлялись еще, потому что они начали этим жить. Но здесь, сейчас тоже есть какие-нибудь... довольно много людей, которые у них появляются мысли, а почему бы и не сделать?
0: Хотели и сделали.
3: И у них также начинается вот это какое-то развращение.
0: И вы тут сразу немножко начинаете отвечать на мой вопрос. Как нам можно контролировать свои мысли? Получается, и ограждать себя от плохих мыслей?
3: Стараться бороться с ними, как бы не делать.
0: Как ты будешь бороться? Ты будешь
2: ограничить... ту информацию, которая к тебе приходит, не смотреть там страшные фильмы.
3: Да.
2: Не то чтобы страшные, а там какие-то жестокие. Вот. И как-то самому, понятное дело, держаться. Ты же не какой там дурак, чтобы тебе там взбрело в голову там убить, и ты идешь убивать. Вот. Я не знаю, мне кажется, это очень легко контролировать. Я вот легко контролирую.
1: Нет, контролировать мысли на самом деле сложно.
2: Нет, как мысли контролировать...
0: Ее попадание к тебе или ее развитие?
2: Попадание ты никак не проконтролируешь. Это только, если ты заранее об этом позаботишься, чтобы тебе потом не с чем это было вдруг вспоминать. Хотя все, что мы уже насмотрелись, оно у нас все равно уже записано. Вот, просто, не давать этой мысли как-то развиваться. Пришла, ушла, все. Это несложно, на самом деле. По крайней мере.
0: Научишь потом, Богдан, всех нас.
2: Конечно.
3: Просто когда лелеешь эту мысль внутри себя, я же просто подумаю, мне приятно об этом подумать. Ты это думаешь, а потом такой, а что бы это не сделать? А в чем тут проблема? И начинаешь как-то себя вот в этом смысле оправдывать.
0: Было такое у тебя в твоей жизни?
3: Наверное, было. Если самый простой пример, я, по-моему, уже рассказывала про то, что мне нельзя было шоколад в детстве. И ты говоришь, нет, мне нельзя, мне мама запретила, я не буду это делать, я не буду. Но она лежит такая...
0: Я не буду есть этот вкусный шоколад, я не буду этот красивый шоколад.
3: Да, но ты все равно о нем думаешь, и все равно ходишь, где он рядом там лежит. И ты просто развиваешь эту мысль, а потом, а что такое, я тихо, никто об этом не узнает, и все.
2: Вот как раз то, о чем я хотел сказать, то, что люди любят сами себе как-то накручивать, сами в это погружаться. Ладно, тебе шоколадка, да, была? А ведь люди там вообще заходят в такие, в такую там, обиделись, например, просто на кого-то. Это все начинается ком, и потом там просто уже загоняют всякую такую прямо ловушку, уже не видит другого выхода, как пойти там и, не знаю...
0: Закончить самоубийством.
2: Самоубийством, ладно, а так, может быть, взять
0: другого
2: и ехать на машине в толпу людей, например.
0: Я фразу одну вспоминаю, я, если не ошибаюсь, это сказал Мартин Лютер, что мысли – это подобно птицам, которые летают над нашей головой. Но мы способны, так скажем, во власти нашей позволить им свить гнезда в нашей голове. То есть они могут летать вокруг нашей головой, но свить гнездо на нашей голове только мы можем позволить. Вот. То есть я считаю, это очень хорошо описывает этот процесс, что мысли на самом деле летают разные. И вот мы не зря прочитали текст, потому что на нашей земле сейчас мы знаем, что и Библия нам говорит об этом, что есть две силы. Есть силы зла, силы добра.

0: брат. То есть есть Бог, который помогает нам, так скажем, ну, также себе развивать положительные мысли. Вот. А есть силы зла, которые сегодня могут попадать, могут нашу голову помещать разные, различные плохие мысли. Это понятно, что они ниоткуда просто не приходят. Вот. И даже бывает, что люди, которые на самом деле вот в хорошем обществе он живет, у него все хорошо, но мысли о том, чтобы где-нибудь сделать что-то плохое, она не может не появиться, потому что грех повсюду. Вот. И в такой ситуации я, не знаю, хотелось бы, чтобы вы тоже рассказали какой-то опыт, может быть, когда у вас были, когда у вас плохие мысли вот наполнили вас, уже прям полностью все вы его развили, и как вы смогли вот в тот момент себя остановить, может быть, или даже когда вы что-то сделали, избавиться от этой мысли полностью?
1: Ну, бывает такое, что против мыслей могут бороться только другие мысли.
0: Так, вот это интересно.
1: Вот, и бывает такое, что ты уже все собрался с мыслями, что ты сейчас сделаешь, допустим, накричишь на человека. Вот он все, у тебя все вот накипело внутри, и ты вот сейчас просто понимаешь, что ты сейчас будешь орать. Вот, но в то же время тебе приходит в голову мысль, вот, Бог бывает присылает такие мысли. И ты понимаешь, что вот если ты сейчас накричишь, ты покричала. Ты, допустим, испортила, человеком отношения испортились очень сильно. И, допустим, в этом, особой нужды никакой нет. Лучше просто там уйти куда-то, как-то проветриться, я не знаю. Ну вот, бывает такое, в общем, Бог, если ты просишь его о том, чтобы твои действия, чтобы твои мысли, они были, по его воле, то он действительно помогает тебе в этом. И у меня было такое много раз, что я как бы думала о последствиях перед тем, как что-то сделать. Вот. И мне не хотелось сделать то, чего я хотела.
0: То есть были плохие мысли, ты думала о том, что здесь что-то плохое, но потом ты подумала, попросила Бога,
1: а он тебе с другой стороны
0: смотрел на последствия, которые могут принести этот поступок. И, в принципе, Бог тебе помог. Вообще, в принципе, в жизни я считаю, что в первую очередь нужно просить вот в плане наших мыслей, наверное, только Бог нам поможет справиться. Это такой враг, с которым непонятно, как бороться, ты не можешь его там заставить его замолчать, удушить его, там, успокоить, побить его и так далее. То есть это такой невидимый враг, который влияет на нас, поэтому только Бог может нам в этом помочь, в принципе. Вот. И я думаю, что в первую очередь надо к нему обращаться и надо просить, чтобы он как-то влиял. Вот. А если Бог не помогает, если вот в такая ситуация зашли, что я не знаю, что мысли вас наполнили, что еще, не знаю, как-то, что еще вы предпринимаете, что еще может быть источником ваших мыслей?
1: Если Бог не помогает, это значит, что ты не полностью ему доверился. Или ты не до конца хочешь избавиться от этих мыслей. Потому что, не бывает такого, чтобы Бог не помог.
0: Получается, мы просим Бог помоги, но на самом деле сами
1: может,
0: хотим.
1: Может, мы вкладываем в это какую-то большую ценность или что-то еще. Вот. И, мы как бы попросили, но на самом деле мы держимся своих принципов. И мы все равно стоим на своем.
2: Сами ничего, не делаем. Просто понадеемся.
1: Мы просто для галочки помолились, попросили.
0: Это то самое,
1: попросили.
0: Что мы сидим рядом с шоколадкой. Бог, помоги мне не съесть эту шоколадку. И дальше сидим рядом с ней.
1: Да, а потом мысль, я или пытался, и съешь ее. В итоге съедаешь.
0: Я попытался, боже, ты проиграл, прости.
1: Вот, все равно первое – это Бог. А все остальное, если у тебя у тебя мысли какие-то хорошие не приходят, значит, тебе нужно, опять же, поработать над собой, подумать, где ты, может, неискренне, или, в общем, нужно смотреть уже на себя, опять изучать этот вопрос.
3: На самом деле, мне кажется, что когда мысль уже настолько слеяна, и ты уже начинаешь ей жить, то ее очень сложно убрать. То есть изначально, когда у тебя приходят какие-то мысли, ее изначально нужно расставлять, хорошая она или плохая, каким последствиям она приведет. И когда ты ее лелеешь, ты такая, съесть бы сейчас шоколадку. И думаешь на протяжении уже часа съесть эту шоколадку, и не рассматриваешь ее, что она там плохая или хорошая, ты пойдешь ее и съешь, не просил бы и так далее.
2: Еще, например, в тяжелых ситуациях, когда ты загоняешься, в принципе, хорошо помогают друзья. Куда-то просто с ними съездить, проветриться. Отвлекает, и потом уже можешь посмотреть на ситуацию с другой стороны и понять, что все на самом деле не так плохо и не так уж и нерешаемо.
0: Спасибо, друзья, большое за ваш опыт, за ваши примеры из жизни, которые на самом деле помогли и вам справиться с плохими мыслями.

0: Мы очень надеемся, что вы, дорогие друзья, которые нас смотрите, также будете бороться, чтобы в ваши головы не попадали плохие мысли. Если они попали, чтобы просите Бога, чтобы Он помог вам избавиться от них. И с Его помощью мы верим, что у вас получится. Это была программа «Пит-стоп». С нами был Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. Приезжайте к нам, заезжайте, мы вас с удовольствием ждем. Пока.
1: Пока.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Как вообще понять, чего ты по-настоящему хочешь? Каковы твои потребности? Можно ли считать способность ставить свои цели критерием взрослости? Иначе говоря, мы продолжаем разбираться с основными способами, как стать взрослым. Приветствую вас, дорогие участники. Мы продолжаем разговор о том, как стать взрослыми. В прошлый раз мы говорили о важных составляющих взрослого человека. Мы говорили о самостоятельности, об ответственности. Сегодня мы продолжим разбираться, что же делает нас по-настоящему взрослыми. Мне здесь вспоминается сразу цитата из Библии: «Возлюби ближнего, как самого себя». Как можно ближнего возлюбить, если я сам не умею себя любить? А что я должен в себе любить? Что я должен в себе исследовать? И это очень важное понимание, что я должен исследовать и знать свои базовые и важные потребности. Да, потребности бывают разные, да? Каждый человек нуждается в чем-то. Если говорить про потребности, что такое потребность? Это нужда. Я в чем-то нуждаюсь. Каждый день с самого раннего утра мы удовлетворяем свои потребности. Давайте поразмышляем, какие вообще бывают потребности.
1: Потребности в еде.
2: В жилье. Ну, где жить.
3: Потребность в отдыхе.
4: Потребности в финансах.
1: Духовные потребности.
5: Потребность в

0: о самовыражении каком-то.
1: Потребности в общении.
2: Потребность в любви.
3: Да, потребность в любви, конечно. Поэтому говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Исследуя свои потребности, тогда мы можем понять, каковы потребности и другого человека. В прошлый раз мы говорили с вами о четырех составляющих целостной зрелой личности, да? Вспоминаем. И говорим о том, что и потребности тоже в разных сферах нашей жизни касаются этих четырех составляющих личности. Давайте посмотрим с самого фундамента. Вы уже начали говорить, что каждый человек нуждается в удовлетворении физиологических потребностей. Да? Какие мы перечислили? Это еда. Да, Ульян, ты видишь, что там написано?
4: Дыхание, пища, питье, сон.
3: Да. Мы говорим о самых базовых, да, без чего мы не можем жить. Нам необходимо дышать, нам необходимо спать, нам необходимо есть, нам необходимо двигаться. Следующий уровень, следующий этаж у нас, Лика, какой?
1: Потребность в безопасности.
3: Да, потребность в безопасности. Нам хочется чего? Стабильности, да? Чтобы нам ничего не угрожало. Да? Причем безопасность, она не только физическая, но и психологическая безопасность. То есть как она может проявляться, эта опасность психологическая? Кто-то накричит на нас, да? Кто-то оскорбит нас, нам будут угрожать что-то, пугать нас, да? У нас сразу страх возникает, и все. То есть это очень важная потребность. Следующий этаж.
5: Причастность.
3: Так, что это значит? В чем человек нуждается?
5: В дружбе, в семье, в любви.
3: Да, он нуждается в других людях. Человек не может жить один. Человеку нужен человек. И, конечно же, это великое благо, когда у нас есть семья, когда у нас есть друзья, когда у нас есть коллеги, да, на работе. Мы выбрали такую работу, что очень хорошее окружение. И это очень важно. Следующий какой у нас этаж?
1: Уважение.
3: Уважение. Признание. Что там? Какие еще важные составляющие этого уровня?
1: Самоуважение, доверие, уважение других и другими.
3: Мало того, что ты сам себя уважаешь, очень важно получить это уважение от других людей. Признание, похвалу, одобрение. Это важные составляющие именно вот этого уровня потребности. И следующий у нас какой уровень?
6: Самореализация.
3: Да, самореализация или Маслоу назвал это самоактуализация. То есть реализация чего?
6: Морали, творчества, спонтанности.
5: Реализация цели.
3: Реализация тех даров, которые были получены от Бога. Каждый человек получает и дары, и способности, но нужно обязательно их развивать. Посмотрите, вот как поэтапно развивается человек. Мы на прошлом занятии с вами говорили, да? Вот точно так же мы говорим про потребности. Каждый уровень потребностей помогает нам чувствовать себя и счастливым, и радостным, и удовлетворенным. Я хотела бы, чтобы мы с вами потренировались в изучении и исследовании своих базовых потребностей. У вас есть раздаточный материал, и мы назвали его «Круг баланса» или «Круг гармонии». И Богу было угодно, чтобы мы были счастливыми. А если счастливый человек, то он в балансе живет, у него удовлетворены его базовые потребности. Давайте посмотрим на этот круг, какие там составляющие, да, сколько там секторов. Посмотрите.
1: 8.
3: 8 секторов. Это название сфер жизни, где хотелось бы и изменений, да, получить, и вместе с тем и развивать эти сектора. Сейчас, пожалуйста, отметьте, заштрихуйте каждый сектор, который у вас нарисован на этом листочке, да, насколько вы удовлетворены. И, пожалуйста, отметьте от 0 до 10.

0: из этих секторов вы поставили меньше всего баллов?
1: Отдых.
0: Отдых, ага. Сколько там баллов, Лик, у тебя? Из 10?
1: 5. Остальные? Здоровье.
0: Здоровье. Сколько?
1: 3. Спорт.
0: Спорт. Сколько?
1: 3.
2: Отдых и спорт одинаково. 5.
0: По 5, да? Угу.
3: Творчество. 0.
1: Отдых.
0: Отдых.
1: 7.
4: Спорт. 3.
3: Творчество. 3.
0: А теперь я хочу вас спросить, что вы конкретно можете сделать уже в ближайшее время, чтобы вы именно в этом секторе улучшить, удовлетворить свои потребности?
1: Меньше всего у меня в здоровье. Угу. Я могу заниматься больше физическими упражнениями и пить какие-нибудь витамины.
0: Вот смотри, больше мне непонятно. Сколько больше? Через день, каждый день, сколько времени?
1: Угу. Например, каждый день делать зарядку или 15 минут спорта после школы.
0: Вот, это уже конкретика пошла. Витамины конкретные ты уже знаешь, да, какие витамины? Ага, отлично, спасибо большое.
5: Я бы могла каждый день 15 минут гулять на свежем воздухе.
4: Спорт, ну, это заниматься упражнениями разными, где-нибудь либо на спецоборудованных площадках, или искать подручные.
0: Сколько раз в неделю и сколько времени?
4: Каждый день неделю, по крайней мере, минимум рабочие дни.
0: Так.
4: По часу-два.
1: Отдых. Меньше сидеть в телефоне и раньше ложиться спать.
0: Раньше во сколько?
1: 11.
6: У меня меньше всего в спорте. Я думаю, ну, нужно больше гулять и заниматься физическими упражнениями.
0: Вот это нужно, это хорошо. Нужно или желание. Теперь сколько и когда? Реально. Ты же учишься.
6: Ну, хотя бы через день.
0: Через день. Да.
6: Возможно, ну, 30 минут.
0: 30 минут утром или вечером?
6: Днем.
3: У меня меньше всего в отдыхе. И, скорее всего, нужно, ну, пораньше ложиться спать. И... Если так пошло уж, ну, меньше себя нагружать, скорее всего, чем-нибудь.
0: Во сколько ложиться? Раньше это во сколько?
3: Ну, раньше это часов в 10, в 9.
0: Так, а нагружать?
3: Если хочешь пойти куда-то погулять, то лучше это не делать. Конечно, это тоже отдых, но одновременно с этим это и нагрузка.
0: Ну, ты уже должен сам соизмерять, да? Что уместно, что нет. Пожалуйста, кто еще?
7: Творчество. Можно посмотреть разные картины и ходить на изобразительное искусство или еще какой-то кружок по творчеству.
0: Да, смотрите, когда мы говорим про сектор творчества, это что? Это и можно попеть с кем-то, да? И мы можем поиграть на каких-то инструментах или учиться, да, этому. Это может быть действительно рисование. Кто-то занимается скульптурой, да, кто-то еще чем-то занимается. Но в любом случае это тоже хобби, как отдых, да, получается. Кто еще хотел бы поделиться?
1: Да. Спорт. У меня всего 3. Я могу либо каждый день, либо через день заниматься по 40 минут спортом. Либо записаться в какую-нибудь секцию, либо проходить онлайн-уроки, занятия.
0: Вот конкретика пошла. Спасибо, Алю. Скажите, пожалуйста, вот важно, когда мы хотим изменить что-то, и удовлетворить какие-то потребности в разных секторах, четко определить, что я буду делать, когда я буду делать, да? Поможет это вам улучшить ваши показатели в этих секторах? С 3 до 6, там, или до 7, с 5 и выше. И получается, это показатели взрослости. Вы сами удовлетворяете свои потребности, а значит, самостоятельно принимаете взрослые решения. Вот такие молодцы, такую тщательную работу сейчас проделали. Теперь четко вы знаете, в каком секторе и над чем вам нужно работать, чтобы удовлетворить свои потребности. Ну и, конечно, чтобы удовлетворить свои потребности, как вы поняли, надо ставить конкретные цели. Да? Но сначала давайте определимся, что такое цель.
1: Это то, чего мы хотим добиться. Это то, для чего мы проделываем какой-то путь или какие-то действия, чтобы получить.
0: Выбирается некая стратегия, чтобы это достичь, получить. Точно. Пожалуйста, еще.
5: То, к чему мы стремимся.

0: Да, это то, к чему мы стремимся. Можно ли сказать, что цель в итоге – это конечный результат? Да? Мы задумали, у нас было желание, какая-то неудовлетворенная потребность, а может быть, даже мечта была какая-то. И потом у меня это желание превратилось в намерение. Я готов действовать. Намерение, когда я готов действовать, я готов идти. И вот после этого как раз-таки и возникает необходимость поставить цель. Скажите, пожалуйста, какие бы вопросы себе задали, чтобы достичь желаемого? Пожалуйста.
1: А зачем мне нужна эта цель? Как мне ее выполнить? Как я до нее дойду?
0: А первый вопрос самый. Что я хочу сделать? И обратите внимание, что я хочу сделать? Глагол «сделать» законченного действия. Не делать вообще, а сделать, чтобы получить конечный результат. Мы будем сейчас с вами тренироваться, задавать эти вопросы самому себе и ставить свои цели. И вот на слайде вы можете их увидеть. Но мне для этой тренировки нужно два волонтера, два добровольца. Кто хочет? Ага, есть такие смелые люди у нас. Ну, сначала один, а потом второй. Пожалуйста, кто первый выйдет? Алена, ты первая? Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя такое сильное желание чего-то достичь? И в какой области?
2: Да, в области учебы.
0: Обучение по какому-то конкретному предмету?
2: Если можно, я расскажу.
0: Да,
2: я конечно. Учусь в Менделеевском классе. Это класс с наклонностью в химию. Вот. И ежегодно менделеевские классы пишут проекты. И если этот проект выигрывает в конкурсном отборе, то человек, который писал этот проект, может поехать в экспедицию.
0: Как интересно участвовать в проектной деятельности. Так, ты уже выбрала тему проекта своего?
2: Пока что нет, нам еще не рассказали все темы.
0: А, еще не рассказали. Но у тебя уже есть сильное желание участвовать в этом.
2: Да.
0: Как мы можем сформулировать, что ты хочешь делать? Первый вопрос.
2: Я хочу отлично написать проект, чтобы попасть в экспедицию.
0: Угу. В течение какого? 3 месяцев? Или тебе 1 месяца достаточно, чтобы написать хороший проект?
2: Наверное, около 3, потому что этот проект пишется с титрами из других институтов.
0: Правильно я тебя поняла, что вот буквально там с середины ноября, с 10 или с 15 или с какого-то числа, мне важно число, ну то, чтобы фиксировалось, да? И мы отчитываем 3 месяца, и за эти 3 месяца ты уже в результате достигнешь этой цели. Ты можешь сейчас сказать, с какого момента, с какого числа? В ноябре или в декабре как-то?
2: С 5 ноября.
0: Ага. С 5 ноября ты готова двигаться к цели своей.
2: Да.
0: Угу. Значит, 5 февраля ты хочешь получить конкретный результат. Я правильно тебя поняла?
2: Да.
0: Отлично. А вот для того, чтобы начать писать проект с 5 ноября, что тебе необходимо сделать? Какую предварительную работу?
2: Изучить материал. Угу. Написать примерный план, как я хочу и когда это все сделать, написать, распределить опыты, эксперименты, и когда я буду писать текст, чтобы я не уставала, но при этом работа была, вот, и начать делать эту работу.
0: А вот смотри, изначально мне кажется, что ты пока не выбрала тему, да?
2: Выбрать тему, разобрать ее и вот идти по плану.
0: Чем ты будешь руководствоваться при выборе темы?
2: Наверное, какая больше понравится.
0: Понравится в плане будущего или легкости?
2: Ну, какая заинтересует, вот какая будет прямо интересна.
0: Да.
2: Может, это будет то, о чем я хочу узнать. Может, что-то новое.
0: Итак, получается, чтобы попасть в экспедицию, за 3 месяца нужно написать проект. Скажи, пожалуйста, если ты выберешь сложную тему, успеешь написать проект? Сделать все эти эксперименты и так далее?
2: Думаю, да.
0: Вот, Алена, сейчас попробуй, пожалуйста, сформулировать, как ты поняла. В одном предложении сформулируй, и потом запишешь, потом мы узнаем, как это у тебя удалось осуществить.
2: В течение 3 месяца, с 5 ноября по 5 февраля, я хочу написать проект на тему изучения молекул воды, выиграть и попасть в экспедицию.
0: Давайте сейчас мы как эксперты. Скажите, пожалуйста, на вопрос, что...

0: будет Алена делать? Кто может озвучить, что будет Алена делать?
1: Писать проект.
0: За какой срок? Кто запомнил?
2: 3 месяца.
0: Да, даже конкретно дается с 5
2: ноября по 5 февраля.
0: Для чего все это ей нужно? Вопрос зачем? Какой у нас?
3: Для того, чтобы отправиться в экспедицию.
0: Точно. Цель у нее ясна? Конкретно? Измеряема? Ну что же, скажи мне, пожалуйста, Алё, тебе было полезно вот сейчас, ответив на эти вопросы, в одной формулировочке эту цель поставить?
2: Да.
0: Ясно, чем заниматься?
2: Да.
0: Отлично. Тебе спасибо. Хотим потом узнать твои результаты. Пожалуйста, у нас Слава еще хотел. Ну, расскажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь, чего ты хочешь и какую цель будем формулировать?
3: Я хочу попасть в художественный университет в Нижнем.
0: Поступить туда?
3: Да.
0: Да. Вы в каком году?
3: Это, получается, год 27-й.
0: Ага, то есть, получается, через 2 года, да?
3: Получается,
0: или полтора, да.
3: Да?
0: Июнь, май. Когда экзамены или что-то, поступление, как это происходит?
3: Ну, там проходной экзамен пишется, но до этого там, ну, проходной балл еще нужен, как ты в школе учился.
0: Какой балл должен быть?
3: 4,8.
0: А, 4,8 ты должен набрать. То есть сегодня у тебя задача так некоторые предметы подтянуть, да? Ты знаешь, какие предметы?
3: Я знаю.
0: Ты знаешь, какие предметы. Чтобы был такой балл, да, у тебя? А там какие факультеты? Ты уже выбрал факультет?
3: На веб-дизайн не хочу пойти.
0: Скажи, пожалуйста, а какой конкурс обычно? Вот, например, в этом году ты можешь поинтересоваться, сколько ребят хотело бы поступить туда?
3: Не знаю. Ну, наверное, много. Потому что, в принципе, я знаю то, что он один в Нижнем Новгороде, так что там большой
0: конкурс
3: спрос.
0: Большой, да?
3: Да.
0: Ну, вот у тебя еще есть 2 года. Есть ли что-то дополнительное, что тебе поможет наверняка поступить именно на этот факультет?
3: Ну, я хожу в художественную школу. Вообще, наверное, все. Но я участвую в конкурсах некоторых, так что это тоже плюс.
0: Ага. Сколько ты тратишь время на подготовку к поступлению уже сейчас?
3: Я хожу 3 раза в неделю по 2,5 часа.
0: По 2,5 часа. Отлично. Ну что, давай формулировать цель.
3: В течение 2,5 лет я буду учить
0: да.
3: несколько предметов школьных.
0: Ну, так, в скобочках напишешь, да. Алгебра, геометрия, там что там, так.
3: Чтобы повысить проходной балл, который необходим при поступлении.
0: На какой факультет?
3: На веб-дизайн.
0: Эксперты, пожалуйста, ваша оценка. Понятно ли в этой цели, чем будет заниматься эти 2,5 года Слава? И есть ли гарантия, что он туда поступит? Пожалуйста, какие у вас есть?
2: Я думаю, что гарантия есть, потому что я видела его рисунки, это очень красиво.
0: Рисунки, красиво. Дальше.
1: Конкретика есть, он будет подтягивать предметы в школе.
0: Конкретные предметы, ясно какие. И по сколько часов он будет, да, заниматься? Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас мы немножко потренировались ставить цели. Слава, ты сам сейчас... Увидел ясность и четкость, как цель ставится?
3: Да.
0: Тебе поможет это достичь
3: своей
0: цели?
3: Да, мне очень помогу.
0: Мы будем очень рады, если у тебя все получится. Это не если, а точно получится. Спасибо тебе.
3: Спасибо вам.
0: Алёне. Постоянное изучение своих потребностей и удовлетворение их самостоятельно за свой счет является одним из основных качеств взрослого человека. Желаю вам, мои дорогие, в этом труде успехов.

течение жизни нам приходится знакомиться со многими людьми. И бывает нелегко сделать первый шаг. А ведь можно делать все легко и непринужденно. И сегодня я вам покажу, как знакомиться с людьми так, чтобы они стали вашими друзьями. Помни, что первое впечатление очень важно. И важно показать себя с правильной стороны.

0: Девчонки, может, чаю? О, сюда лут. Девчонки, печенье будете?
1: Нет, спасибо.
0: Ой.
1: Спасибо.
0: Ну, а по тебе и не скажешь. После того, как вы подошли к человеку, не молчите, не теряйтесь. Лучше начните разговор. И не забывайте про улыбку. Она делает вас привлекательнее. Привет, я Миша. А вас как зовут?
1: Вера.
0: Уф, что за пушка тут стоит. Привет, я Миша. Мне 18 лет. Холост и без детей. Здравствуйте, а вы верите в Бога? Познакомившись с девушкой, увлеки ее интересной беседой и блесни интеллектом. Я увлекаюсь психологией творчества Бродского, а ты?
1: Я тоже.
0: А вы знали, что катание на американских горках способствует выведению камней из почек? Хотите, видео покажу? Осыпались листья на вашей могиле вот этой зимой. Послушайте, мертвый, послушайте, милый, вы все-таки мой. В тюрьме есть 4 основные касты. Ну и, конечно, не забывай делать комплименты. Ты прикольная с виду, не то что эти инстаграмные красотки. Ты знаешь ведь теории Дарвина? Она гласит, что люди произошли от обезьян. Но это не про тебя. Ты очень интересная девушка и рад бы побольше о тебе узнать. У тебя столько морщинок у глаз, но они тебя не портят. Поздравляю, теперь ты знаешь, как обрести приятное знакомство при первой встрече.

сожалению, так случается, что в отношениях проходят чувства. Из-за этого многие пары принимают решение разойтись. Но вот беда, находясь уже в других отношениях, все повторяется снова. Каким бы хорошим ни было начало, чувства все равно пропадают. Что делать, если остыли чувства? Что ж, давайте разбираться. Причин может быть много, и все они субъективны. Многие совершают ошибку, когда принимают решение разойтись, так и не разобравшись и не попытавшись все исправить. Предлагаю снять так называемые розовые очки и посмотреть на реальность. В первой неделе отношений может казаться, что между вами сильное, глубокое чувство любви. Вы еще не знаете друг друга достаточно хорошо. Закрывайте глаза на некоторые моменты, которые позже все

все равно дают о себе знать. Жизнь не кино. Не зря говорят, что не нужно носить розовые очки и опираться лишь на одни бабочки в животе. Настоящая любовь – это тяжелая работа, которая формируется годами. Нередко пары сталкиваются с тем, что в какой-то момент нежные слова и встречи друг с другом уже не вызывают такого трепета, как раньше. Кажется, что с этим человеком уже невозможно встречаться дальше, но это не так. Влюбляйтесь друг в друга каждый день. Это реально и возможно. Ваше восприятие – это то, что вы сами формируете. Не стоит засорять подсознание идеологией романов и фильмов, в которых не показывается и половина реальной совместной жизни, где все не так просто. Воспринимайте трудности как возможность преодолеть все вместе, как новый уровень, который вы успешно прошли, и тогда наградой за него будут самые сильные чувства. Не нужно сразу опускать руки и искать кого-то другого, просто потому что вы столкнулись с трудностями. Боритесь за свои чувства. Если это любовь, то она все перенесет. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Прости меня, нелюбящую трудность, крутых дорог и длительных подъемов, рутинность дня и переломов судеб. Мне бы взамен беспечного огня в груди и крылья в спину, счастьем, чтоб маня летать над трудным серым миром, над людом, что и слеп, и нем, а не ползти в рутинный плен, где финиш — тлен. Но воля в том и есть твоя, и свята вековая мудрость. Лишь трудность создает меня, лишь трудность.
1: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: человек может думать, говорить, находиться под воздействием Духа Святого, или же, к сожалению, все то же самое может происходить под воздействием нечистого духа. Очень важно уметь это отличать. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимна Уткина, очень рады новой встрече с вами в цикле программ «Что есть Евангелие?» «Что есть Евангелие в нашей с вами жизни сегодня?» Исследуем книгу «Деяния апостолов», мы в 16 главе, да?
1: Да.
0: И вот к такому очень важному вопросу подходим. Вот, Лен, ты как считаешь, существует ли еще и третья сила, или человек всегда находится либо под воздействием Святого Духа, либо под воздействием нечистого духа, либо вот сам по себе?
2: Ну, вообще, я думаю, что сам по себе человек не может находиться, потому что он находится или под влиянием Духа Святого, или под влиянием другой силы, противоположной. Потому что, ну, мы уже неоднократно говорили о вот той великой борьбе, которая происходит, и эта борьба происходит именно в сердце человека, когда человек выбирает или путь Божий, или путь его противника и следует от Бога. Угу. Поэтому я думаю, что именно вот эти две...
0: Коль, ну мы к этой мысли постепенно будем подходить, потому что мы еще только в начале 16 главы, да, и как вот она нас ведет по этой теме.

0: Мы начнем с того, что Павел продолжает свое путешествие. Павел и Силуан, его спутник, два апостола, они идут по своему маршруту, как они задумали.
1: Это называется второе миссионерское путешествие Павла, правильно?
0: Да.
1: Второе... По Европе. Угу.

0: в запад Турции, северо-запад даже. Миссии предприняли идти в Вифинию. А вот Вифиния совсем...
1: Предприняли
0: идти, решили. Да. Угу. Они предприняли. Это их было решение, это их было желание. Угу. Идти в Вифинию. Вифиния – это уже ближе к нашей стране.
1: Это к России.
0: К России, да. То есть в противоположную сторону от Европы. Написано, но дух не допустил их.
1: Угу. Но дух не допустил их.
0: Как это он сделал, мы не знаем, каким образом, как они почувствовали это, или было какое-то событие.
1: Какой
0: дух Святой.
1: Дух Святой.
0: Потому что они были движимы Духом Святым. Угу. Люди, которые посвятили себя на служение Богу, и имея дар Духа Святого, да не один, у Павла была масса даров Духа Святого, и вот они под воздействием Духа, они путешествуют и крестят людей, делают учениками все народы, всех национальностей. То есть...
1: Меняют мир, как вот мы говорили на прошлой программе, да, что христиане изменили весь мир, перевернули весь мир, потому что обрели точку опоры во Христе. И нам с вами это сегодня тоже, да, дано, иметь точку опоры во Христе и влиять на весь мир.
0: Но и вот Дух их не допускает. Почему? Очевидно, есть у Бога план. Есть план человеческий, есть план Божий. Они должны, конечно, идти вместе, у апостолов, да? Но вот Бог...
1: План человеческий, план Божий.
0: Они же по Божьему плану действуют, да. Но Бог иногда не допускает человека действовать по собственному плану, потому что у него есть план гораздо лучший. И если Павел не был допущен в Вифинию, значит, это не его была задача туда идти. Туда у Господа были свои люди. Вот меня все время восхищает история Ионы, пророка, когда Бог избрал такого строптивца. Он был пророк, да, Божий, он верующий был, конечно, но он был вот настроен против этих вот народностей, особенно вот этих вот ниневитян. Такие злобные, такие, как... Нет, не... И Бог его посылает именно
1: Ниневия к ним. Это где примерно?
0: Это Ассирийская, это, по-моему, в Междуречии находится. Столица Ассирии была когда-то. Угу, угу. Одно время. И вот туда направляет Бог вот эту Иону, потому что именно он был там нужен. Вот именно этот строптивый пророк, которому поверят ниневитяне. Угу. Бог это видит, и он это знает, точно будет. Но этого не знает пророк Иона. Ему противно туда идти. Он идет в другую сторону. И Бог направляет его, и Бог такие события производит в его жизни, что все-таки Иона оказывается в Ниневии. Но здесь вот обратность.
2: Вообще рекомендуем прочитать нашим зрителям эту книгу. Она очень короткая, там буквально 4 главы, но можно увидеть каждому себя в этом пророке. Да. Да.
0: Эту книгу даже детям можно читать, потому что там история такая увлекательная очень.
1: Это как раз про Иону, как в чреве кита он был.
2: Оказался, да.
1: То есть то, как он противился Божьей воле, хоть и был пророк.
2: И это не сказки. Это события, которые были точно.
0: Похоже
2: потому что, они описаны в Священном Писании, в каноне.
1: Они описаны как реальные события,
2: да,
1: а не как притчи.
2: Да, да.
0: Но здесь вот...
1: Мы просто не знаем, какая это была рыба. Кит или не кит?
0: Кашалот, да. У него пазухи есть как раз воздушные в передней части головы. Ну, это ладно. Вот тут немножко другая ситуация, но, тем не менее, все-таки... Принцип тот же самый. Когда Богу нужен определенный человек, он посылает определенного человека в определенное место. У каждого человека свой дар. Как Иисус говорит, свой крест неси. Неси свой крест, следуй за мной. У тебя есть свое предназначение. У тебя есть, может быть, свои какие-то, страдания свои, в конце концов, у каждого. И сила страданий у каждого своя тоже.
1: И свое страдание дает свой опыт, которого нет ни у кого другого.
0: Да, и этим опытом ты можешь делиться, да, но это будет твой багаж, твое сокровище, что ли, которым ты можешь поделиться с другим, и люди тебе поверят, потому что ты в этом был, ты погружался в эту атмосферу, ты был в этой ситуации. И

0: вот у Павла была задача идти на Рим. У него стрелка показывала туда. То есть Бог изначально туда направлял.
1: Мы читаем об этом, сторону. Да? То есть где-то это написано, что время ему надо было оказаться.
0: Он глубоко проник с этой мыслью. Мне нужно быть время. И вот последнее.
2: Но он и был римским гражданином.
0: Он был, во-первых, римским гражданином, да. Во-вторых, он был из рода Вениаминова, из колена Вениаминова. Как раз вениаминтяне-то и населяли Рим. Именно они даже его, по-моему, даже обосновывали в свое время.
1: Это вот в результате рассеяния колен израильских, да. А ниневитяне это как раз...
0: Вот современные исследования подтверждают, да, что вот по генокодам, вот этим гаплогруппам, так называемым...
1: Каким группам?
0: Гаплогруппа, такая вот, это генетический код. И вот по этим группам вениаминтяне как раз вот в тех местах обитали. И империя этрусков тоже там свои колонии образовывали вот на этом...
1: Это где?
0: Полуострове итальянском. Как он называется-то? Италия-то вот этот полуостров.
1: Сапожок,
0: да. Ага. Вот они там имели...
1: Пиренейская?
0: Нет, Испания. Вот, имели свои колонии там, этрусские. А этрусские империя основная была... Последние исследования показывают, что это наша территория, этрусская империя. Ну, это, опять же, очень интересно.
1: Этрусские, надо же.
0: Этрусские и русские, они как бы однокоренные названия народности. Вот. Миновав миссию, сошли не в Троаду. То есть вот Дух не допустил их, и они миновали миссию и сошли в Троаду. Это к побережью уже Эгейского моря.
1: То есть вот они поняли, что это Святой Дух, да? Видимо, это было, потому что у них был мир и покой в сердце. У них не было беспокойства, у них не было сомнений. У них была уверенность и вот такой вот внутренний мир, внутренняя убежденность, что нужно вот поступить... Именно таким образом. И так они и поступили.
2: И не было сопротивления этому.
0: Там могли быть какие-то события, которые можно было истолковать, что Бог
2: направляет,
0: хочет, чтобы мы туда шли. Например, какая-то угроза жизни, может быть. Или препятствие создавалось. Или, может быть, я не знаю, что может быть вообще. Да все, что угодно. Чтобы человек понял, что ему туда просто доступа нету. Я туда не могу попасть. Никак, в ту страну. И человек понимает, да, промысел Божий, наверное, в этом есть.
2: Это как написано, по-моему, в Евангелии от Иоанна, да, что если бы писать все подробно, то не хватило бы никаких книг, чтобы все это описать. И если каждый бы случай, который происходил с Павлом, описать подробно, то точно деяния апостолов убрались бы в 28 глав, а был бы еще отдельная книга более, чем все Священное Писание.
0: Итак, миновав миссию, сошли не в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам.
1: Видение ночью.
0: Сон, да.
1: Сон.
0: После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там.
1: То есть вот они сделали вывод, что это призывал их Господь.
0: Конечно, вот опасно вот, полагаться на сны. Тоже Писание нам говорит, во многих сновидениях много суеты. Но ты бойся Бога. Тем не менее, вот Бог работает с человеком через сны таким образом, что он понимает, да, это Божий сон, это не какой-то там моей там что-то разум придумывает там что угодно, может быть, какие-то кошмары ночные. Нет. То есть человек понимает.
1: Мне кажется, что все-таки вот этот вот критерий, вот внутренний мир и покой, да, вот уверенность, ну, что это...
0: Убежденность,
1: что это Божье.
2: Ну, и это
1: ошибиться все равно ведь можно.
2: Ошибиться можно, но это все-таки еще очень тесное отношение с Богом. То есть тогда, когда Павел понимает, что это действительно ему говорит.

0: спит Бог, что это от Бога. И это, mm-hmm. Но это очень вот такие отношения на уровне того, что лицом к лицу. Так, как у Моисея
1: как
0: было.
1: Как их иметь? Ведь вот мы говорим о Евангелии в нашей с вами жизни сегодня. Вот апостол Павел имел эти отношения, другие апостолы имели. Как нам иметь эти отношения?
2: Как
1: нам иметь такие отношения с Богом, чтобы вот быть уверенными, что это Он сейчас
0: говорит
1: мне
0: нам.
1: Говорит, да.
2: Но это, опять же, это нужно уединиться с Господом, просто уединиться и помолчать в молитве, угу. обратиться к Нему и просто предаться размышлениям в Его присутствии, вот так вот. Угу. Господи, я Тебя призываю сейчас вот в мои мысли, в мои... Вот, давай сейчас вот мы с Тобой вместе подумаем, что происходит. И замолчать. Угу. Я часто так делаю утром, когда просто предаюсь вот своим размышлениям в молитве, угу. ничего не говоря при этом Богу, ничего у Него не прося, вот просто слушаю. Что, как вот на башню взобрался, угу. послушать, что скажет во мне Господь.
1: Во мне.
2: Во мне там написано.
1: А ты при этом задаешь какой-то конкретный вопрос?
2: Нет.
1: Нет.
2: Никакой. Я просто думаю вот, о тех событиях, которые вот недавно происходили, о той ситуации, которая вот, опять же, со мной произошла вот так. Или вот кто-то мне что-то, какую-то мысль подал, и мы сейчас обдумаем как бы с Богом вдвоем. И я ее обдумываю, и мне накладываются какие-то другие мысли, какие-то другие там, я не знаю, чувства.
0: Все но это все равно, Николай Генрихович, какой-то анализ все равно происходящих событий с вами. Это же ну, не просто...
1: Просто он говорит, да, что он не один это делает, даже. А вместе с Богом.
2: Я даже выводы не делал никакие. Я просто размышляю об этом. Вот об этом я просто размышляю. В молитве к Богу. Я начинаю молиться, Господи, там, да, слава Тебе, хвала Тебе. То есть, ну, я его
1: призываю. И начинаешь
2: призываю.
1: Думать о каких-то событиях.
2: Какое-то время я говорю, да, а потом замолкаю. Угу. И вот просто слушаю, мысли свои слушаю. Что там, о чем я сейчас больше всего переживаю, оно всплывает как в голове.
1: То есть все-таки вот это я хотела услышать. То, о чем ты сейчас больше всего переживаешь. То, что тебя вот сегодня беспокоит волнует. На данный момент. Да? И ты вот наедине, в спокойном состоянии, ты выделяешь это время, чтобы послушать Бога.
2: Чтобы об этом подумать, да. Но это вот я и называю послушать, что Господь скажет во мне. То есть послушать, подразмышлять, успокоиться, да, от всего. То есть вот об этом, да, сейчас. И мы эту ситуацию как бы обдумываем вместе. Вот такое ощущение, что какая-то она по-другому. Я на нее смотрю, может, по-другому уже, каким-то другим взглядом. И это все это в молитве происходит. Угу. Очень интересно, кстати, опыт вот такие вот.
1: Ты на коленях стоишь в это время?
2: Я стою на коленях, да, дома, как удобно. Как тебе удобно. Если я не могу встать на колени, я могу лежать просто на кровати. Но это будет скорее вечером, чем утром. Утром лучше всего, да, мне на коленях молиться. Кто-то может сидя, кто-то может стоя молиться. Это совершенно не принципиально. Но вот главное, чтобы успокоиться и отдать вот это время, просто предаться размышлениям, присутствии Божьего.
1: А тебя начинает что-то отвлекать? То есть это все-таки ведь вот со всеми нами происходит. Мы начинаем молиться, начинаем к Богу обращаться о чем-то. И еще это надо сделать. Ой, вот надо не забыть, еще вот это. То есть всплывают какие-то вещи. Или нет? Или ты приучил уже, что ли, свой разум, чтобы он только Бога в это время слушал?
2: Я не знаю, но ко мне что-то не приходит. Вот если я о чем-то одном думаю, вот об этой ситуации, она, вот пока я к какому-то решению не приду, она не уходит.
1: Угу. Ничто тебя не отвлекает.
2: Обязательно какой-то,
1: или это
2: какой-то
1: уже
2: новый
1: опыт,
2: взгляд,
1: это уже
2: или какое-то решение приходит вот здесь, вот в это время, что я понимаю, о, все, я дальше, идем дальше. Все, эту ситуацию мы обдумали, как бы Господь мне дал новый какой-то взгляд на нее, какое-то видение. Вот все, об этом можно дальше не думать.
0: Вот интересно, у Николая Генриховича такой опыт, а у меня вот, ну, как бы он изнутри себя чувствует. А я обычно, читая Священное Писание, помолясь предварительно о действии Духа Святого, то есть мне вот наоборот тексты Священного Писания, которые я...

0: я прочитала, они помогают мне в решении тех задач и вопросов, которые встают передо мной в течение дня.
1: Угу.
0: То есть они вот как будто эти тексты были вот именно сегодня написаны для того, чтобы помочь мне в жизни, в выборе...
1: Там, получить ответы.
0: Получить ответы и как бы толчок к действию.
1: Угу.
0: То есть вот именно основываясь вот на тех текстах Священного Писания, которые я прочитала. Хотя, ну, как бы я читаю подчас, ну, книги последовательно, глава за главой, но... Вот мысли и вот какие-то иногда обличения, иногда наставления, иногда это, вот они прям вот так вот
1: интересно
0: происходит. То есть вот у каждого из нас вот свои опыты, то есть вот
1: ну, и потом
0: общение
1: оно все
0: с Богом. Да, оно сочетается, но вот как бы чаще вот я как-то черпаю вдохновение из слова. Больше вот не из того, что как бы вот Господь скажет во мне изнутри, а вот из Его слова, то есть внешнего влияния Бога.
2: Ну, люди все...
0: Да, все разные.
2: ...имеют свои опыты, да, в отношении... Главное, чтобы этот опыт был, чтобы мы призывали имя Божие и советовались именно с Ним, а не с каким-то другим голосом. И я хочу сказать, что все это происходит мысленно. Я не говорю слов. Очень редко. Стараюсь все-таки, чтобы мысли мои... Я знаю, что Бог их читает, да, все мои мысли. Но знаю, что дьявол их не может прочесть. Ему не дано читать мои мысли. О чем я думаю, о чем я говорю. Он может по физиономии моей там как-то... Он физиономист прекрасный. Он может сообразить там, да, что происходит. Но... Я стараюсь все-таки лицо свое держать спокойно тоже, чтобы и здесь дьявол не мог догадаться, о чем же я сейчас размышляю. Не знаю, может, это мои такие предубеждения, да, такие.
1: Ну почему? Это все реальность. Это все реальность, просто она сверхъестественная.
0: Опыты наши.
2: Но у каждого у нас своя миссия, поэтому нам нужно прислушиваться к тому, как вот тут написано, что мне восхотелось, что мне рассудилось, что мне вздумалось, в конце концов, да, что я полагаю, что решаю. Вот все вот эти решения мне нужно перед Богом, как вот приношение, Господи, вот это правильная мысль, или вот это достойное того, чтобы это сделать, например, или о чем... Вот, о чем подумать. Вот это даже, вот так вот. Но вот вспоминается еще такой христианский псалом, гимн. Он называется «Предвечный дух, приди». И вот там есть такие строчки. «Дай глубже познавать премудрость слов твоих, чтоб нам твой голос отличать от голосов иных». Вот чтобы не иные голоса преобладали при моей молитве, при моем общении с Богом, а чтобы мне голос Твой услышать, Господи, вот об этом я Тебя прошу. И если я не понимаю, что чей же этот голос сейчас раздается в моей голове там, или в сердце, дай мне, Господи, услышать именно Твой голос, Духа Святого. И Павел это слышал. Был ночью видение Павла, предстал некий муж македонин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. То есть не в миссию на восток, там, не в Вифинию на север-восток, да, но на запад тянул его Македонию, потому что Македония через вот это Эгейское море, оно на север-запад, вот туда, куда ты ему предстоял пойти вместе с силой. И Павел внял этому призыву. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. Вот тут «мы» стоит. То есть в описании включается автор.
1: Угу. То есть было все «они» в третьем лице, да? А
2: да.
1: Тут «мы» в первом лице.
2: Кто является автором книги «Деяний»?
0: Лука.
2: Лука, да, святой Лука. И вот он тут очевидно, присоединился где-то вот в этом.

0: время к Павлу в его путешествии и был очевидцем вот дальнейших событий, которые он описывал. Может быть, до того он на основании слов самого Павла написал mm-hmm. книгу, а вот дальше он уже присутствовал сам. Mm-hmm. Начиная вот с этого момента, страды. Ну и, конечно, дальше что? Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию на другой день, в Неаполь. Но это не итальянский Неаполь, это другой Неаполь. Угу. А дальше оттуда в Филиппы, первый город в той части Македонии, колонии. И в этом городе мы пробыли несколько дней. И в день же субботний мы вышли в город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. Интересный момент, да? С женщинами разговаривали. Почему с женщинами? Да потому что очень много женщин приходит ко Христу, гораздо больше, чем мужчин. Вот мы даже...
1: А есть какое-то объяснение этому?
0: Я думаю, это можно объяснить тем, что женщины более...
1: Мне кажется, что у женщин более широкий спектр каналов восприятия. Mm-hmm. То есть они чувствами гораздо больше.
0: Мне кажется, женщины более открыты перед Богом, чем мужчины. Они... Вот они более чувственны, действительно, да. Они, у них более эмоциональный мир, более широкий, чем у мужчин. Но у мужчины обычно свои чувства скрывают. Хотя эмоциональный мир у них тоже богатый, да. Но вот женщина, она перед Богом открывается лучше. Она быстрее доверяет ему, что ли. Может быть, поэтому их больше.
2: Ну и просто женщина нуждается в покровителе. А в Боге она находит такого покровителя, который никогда не изменяет. Угу. И это действительно для женщины самое важное. Потому что там даже у Исаии, да, Господь пишет: «Я муж твой». И вот который заботится о тебе так, то ни один из человеков не может так позаботиться. И который никогда не изменит. И я думаю, что женщины, пережив в своей жизни и предательство, и еще что-то, они тянутся именно к тому, кто никогда не изменит и никогда не предаст.
0: Ну, там, наверное, были не только такие. Там были, наверное, и замужние.
2: Ну, тоже. Естественно.
0: Просто вот им нужен был Бог больше, чем мужчинам почему-то. Угу. Может быть, да. Может
2: покровительство. Защита, покровительство, да, защита быть, и покровительство.
0: Бесправные же были женщины в то время. Да. У них не было никаких особых прав.
1: Но сейчас тоже больше женщин в церкви, да, чем мужчин. Да. Мне кажется, что мужчина также точно нуждается в покровительстве, в защите и в верности. Просто ему труднее, может быть, это признать.
2: Признать. Да, очень трудно признать.
1: Сказать.
2: И если 10% мужчин в церкви, вот мне кажется, что 90% женщин. Угу. А может быть и больше, 90%.
1: Но для мужчин, ну, это тоже огромнейшее благословение, когда, да, они, да, ну, вот, отдают себя, что ли, Богу. Потому что в нем, ну, они лучшего отца находят. Нет, не, ну, никого не может быть лучше небесного отца.
2: Да, и тем более Господь мужчин призывает быть священниками в своих семьях. Это и семья уже обретает покровительство Божие. Это тоже очень важно.
0: Угу. Ну, и женщины готовы всегда, больше готовы служить, чем мужчинам, мне кажется.
2: Ну, вам виднее, Николай Генрихович.
0: Мужчин надо убедить, ему надо доказать. А женщинам ничего доказывать не надо. Они действительно на основании чувств уже, они понимают лучше Бога, чем мужчины, наверное. Духа Святого, да. Поэтому я жену считаю, что вот если олицетворить триединство Божие, да, там, ну, я отец, да, да, а жена – Дух Святой. Вот она вот духовную атмосферу в доме, это ее просто, ее функции, ее желание, ее, ну, дар, что ли, духовную атмосферу в доме поддерживать. Одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просил нас, говоря: «Ежели вы призвали

0: призвали меня верную Господу, признали меня верную Господу, то пойдите в дом мой и живите у меня». И убедил нас. Вот, пожалуйста, служение.
1: Угу.
0: Человек, женщина готова сразу
1: служить. Она богатая женщина-то. У нее бизнес свой.
0: Конечно, бизнес и такой, что вот, ну, багряница тогда очень, очень ценилась. Эта ткань, это была очень дорогая ткань. И у нее, скорее всего, да, был такой процветающий бизнес, как мы говорим, бизнес-леди. Но вот она сразу все открыла свой дом для апостолов. Говорила, пожалуйста, вот используйте мои там, возможности.
1: И дом, значит, был большой, в который она могла разместить. У нее же были свои, ну, домочадцы и еще и гости.
0: То есть вот мы говорим, вот так преобразовывается, так трансформируется мир. Человек теперь желает всем сердцем послужить Богу, вот приняв этих апостолов. Это дар гостеприимства проявился, да?
1: Да.
0: Как мы говорим. И она убедила нас. Вот она не просто сказала, она еще убеждает. Тем, может быть, отказывать. Но нет, нет, нет, это слишком. Нет, нет, вы должны, вы... Я вас прошу, как-то вот смогла их убедить. Ну, женщины это умеют, да, убеждать это их. Когда крестилась она, вот тут крестилась, и домашние ее причем еще крестились. Вот настолько приняла она Бога, открыта была перед Богом. И случилось, когда мы шли в молитвенный дом. Да, вот молитвенный дом был у реки, тоже мы заметим. И опять же, почему? Ну, причина может быть такой, что иудеи, они испокон веков были животноводами, выделывали шкуры животных, а для этого нужна вода. У реки это удобнее всего делать. Как мы уже говорили, как-то Симон Кожевник был такой, да, Петр к нему приходил. Он у моря жил, выделывал кожи. Вот, возможно, и здесь тоже занимались люди животноводством, заведением скота и выделкой шкур. И для этого, ну, дом...
1: Ну, то есть вокруг молитвенного дома были еще и дома проживающих.
0: Скорее всего, поэтому, да. Для языческого мира это было, как бы сказать, не то что мерзостью, но как-то это не, они не любили этим заниматься. А вот иудеи, то есть 100% профессиональные, да. Да.
2: Стада животных домашних.
0: Вот, и вот интересный тут случай. Когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна женщина, служанка, держимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя же за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней.
2: И Павел... А почему же дух нечистый, если она такие прекрасные вещи говорила об этих людях, что они рабы Бога Живого, и что они о спасении людей заботятся, да? А там сказано, что дух какой?
0: Духом прорицательным.
2: А, прорицательным.
0: Mm-hmm. Через которого прорицание доставляло большой доход. И этим даром пользовались некоторые люди. Ее господа, то есть она была служанкой, как написано, одержимая духом прорицательным.
2: А, вот, одержимая. Тут потому такой... что одержимое быть Святым Духом невозможно.
0: И она доставляла большой доход этим. То есть они еще это за деньги использовали. То есть явно не Дух Святой, потому что мы помним, как кто-то пытался за деньги, mm-hmm. да, приобрести дар Духа Святого, и ему Петр высказал тогда.
1: Симон, по-моему.
0: Смотри, доиграешься. Лучше покай сейчас, а то потом будет плохо. И этот человек покаялся, да. А здесь вот большой доход господам своим доставляла. Это одно, вот то, что даже настораживает в описании. Но вот как это Павел понял, интересно. Угу. Потому что, идя за ними, за нами уже, Лука пишет, она кричала, говоря: «Сей человек, ну да, эти, слушайте этих людей, Евангелие несут, путь спасения. И что тут плохого оказывает? Ну, все нормально». Павел какое-то время слушал, терпел, да, это все. Да, вроде бы нормально, вроде бы все хорошо.
2: Кто не против нас, тот за нас.
0: Да. Угу. Ну вот, написано дальше.
1: 18.
0: Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел из нее в тот час.
2: Нечистый дух.
0: Да.

0: как Павел это понял? Вот вопрос. Весть от Бога.
1: Весть про Бога.
0: Весть про Бога. Но...
1: истину говорит.
0: Вопрос, как сказано? Вот как она это делает?
1: Кем сказано?
0: Ну, кем, неважно. А вот как? То есть, Павел обратил внимание на, скорее всего, монотонность. Вот сии человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения. И она говорила, и она повторяла это, и повторяла это, и повторяла это.
1: То есть по манере говорения понятно, да? Разумная ли это речь, речь, движимая Богом? Вот, Коль, очень интересно, да.
0: Потом изменения какие-то в жизни этой женщины. Он тоже посмотрел, что она говорит, как будто вот это не она говорит. Вот женщина так говорить не может. Скорее всего, он насторожил и это. Что как будто кто-то другой в ней говорит. И это, ну, какая-то неестественное ее поведение вот это. Павла, скорее всего, насторожило. И он начал к ней приглядываться. Что же это за женщина? Она сама, не написано, крестилась как-то, да, как-то уверовала, что тут... Она сама не приняла эту весть, хотя декларировала принять ее других. Это тоже, Павел, и тут. В жизни этой женщины ничего не меняется. Она продолжает жить, как жила, так доставляет доход своим этим господам. И тут Павел, в общем-то, понял, что говорит это какой-то дух другой в ней.
1: Но это вот дар развлечения все-таки духов, да? Это вот, ну, у Павла явно он был, этот дар. И то он не сразу у него проявился, да? Потому что он Павел позволял сначала ей за ними ходить.
0: Ну да, нужно как-то вот в этом случае, когда мы не видим разницы, весть несут. И тут вроде правильно, и тут правильно. Нужно все-таки, ну, дать какое-то время. Посмотреть внимательно, там, оценить, вот, может быть, спросить у Господа, обратиться к Нему. Вот ситуация такая, Господи, вот что, как тут, как вот это оценить, вот что это происходит? Весть вроде бы да, но...
1: Ну, и мы уже...
0: Подозрительно как-то.
1: Мы уже говорили, что по плодам их узнаете их, и вы тоже об этом сказали, что, по сути дела, в жизни ее ничто не изменяется. То есть плодов-то нету, Духа Святого.
0: А Евангелие в восторженных словах обычно проповедует. Если те люди, которые это, ну, прониклись Евангелием, оно вызывает радость, оно вызывает бурю эмоций. Но когда безэмоционально, вот так монотонно тебе говорят одну и ту же фразу, может быть, и тут как вот
1: магнитофон. И сами не принимают о том, о чем
0: сами
1: говорят.
0: Сами не принимают и не меняют ничего в своей жизни. Тут вот это все должно насторожить нас, когда вот мы слышим какую-то, я не знаю, весть от кого-то или там призыв. Все это нужно вот как-то вот со всех сторон проанализировать,
1: посмотреть. Ну и, как вот ты говорил, с Богом порассуждать, потому что человеческим, ну, ресурсом можно ведь этого и не понять.
2: И ошибиться можно.
1: Да, и ошибиться можно. То есть Бога пригласить, чтобы Он... ну, подсказал.
0: Ну, да. И когда Павел все-таки решил, что это дух нечистый, он применил свою власть. Мы видим, да? «Именем Христа повелеваю тебе выйти из нее». Павел-то знал, что он Сын Божий, что он Духом Святым исполнен. И он увидел, вот, что дух-то чуждый здесь. Чуждого духа он, может быть, почувствовал даже. И когда он принял свою власть, этот дух вышел в тот же час. Павел был обычный человек, как и мы с вами. Точно так же он воспринимал себя как дитё Божие, как и мы с вами воспринимаем сегодня. То есть я хочу сказать, что у нас с вами есть такая же власть над нечистыми духами, как и у апостолов, и у всех верующих людей того времени, другого времени, нынешнего времени. И мы можем повелевать духом нечистым. Вот что я хочу сказать. Силою Божией, если что-то беспокоит меня там, да, или там моих близких, мы можем повелеть

0: этому духу покинуть и меня, и моих близких. И он должен послушаться. Если, конечно, мы себя осознаем Божьими детьми.
1: Мне вот вспоминается, вот я не знаю, как напрямую говорить с нечистым духом, но хотя это написано в Евангелии, но мне вот вспоминается такое, что это послание апостола Иуды, по-моему, что когда архангел Михаил спорил с дьяволом о Моисеевом теле, то он не произносил на него укоризненного суда, а он говорил: «Да запретит тебе Господь». То есть вот эта фраза, когда обращение идет к Богу: «Да запретит тебе Господь», что не я, не своими силами, что Божьей силой я это делаю, «Да запретит тебе Господь». Вот мне кажется, что вот это, ну, очень защищенный такой вот способ. Когда ты понимаешь, что там есть нечистый дух, то вот, ну, к Богу, что ли, обратиться в это?
0: Да, к Богу, но тем не менее запретить тебе. То есть Иисус повелевает сатане или там нечистому духу: «Да запретит тебе Господь». Обращение к этому духу все-таки идет.
2: «Да запретит тебе Господь». Вот я сейчас послание Иуды нашла.
0: Он без всяких споров, да, просто запрещает этому духу какие-то претензии на Моисея предъявлять. И тут тоже Павел запрещает предъявлять претензии духу этому на эту женщину. «Выйти из нее. Повелеваю тебе выйти из нее». Но это мы не однажды тут читаем такие вещи, что люди запрещают нечистым духом или болезням даже. Горячка, выйти из нее. Там, да? Такие вещи происходят. То есть напрямую обращение к нечистой силе там, какой-то. Или болезнь это, или дух какой-то нечистый. И духи повинуются. Конечно, мы люди грешные, да. Мы греховные. Но не грешники. То есть мы с грехом нас ничего не связывает. Мы делаем, да, какие-то ошибки делаем, да. И мы не безгрешны. Но, тем не менее, когда дьявол говорит нам, что как ты, грешник, смеешь приказывать мне, ты не святой, то в ответ мы должны сказать: я Божий дитя, я Божий сын, я Божий дочь. И у меня есть власть от Христа, как дитя Божьего. И этой властью я повелеваю тебе, выйди из нее.
2: Ну, то есть враг может манипулировать
0: нами. Не поддаваться на вот эти вот, как бы сказать, заявления со стороны, что ты грешник, ты не имеешь права. Что у тебя вот такие. И начнет еще перечислять, какие у тебя грехи еще при этом. А мы должны сказать в этом: а вот эти грехи мои кровью Христа омыты и очищены. За меня Христос умер, поэтому твои притязания беспочвенны. У тебя нет власти. У тебя, а у меня есть. Вот упал, вот он так эту власть и проявляет.
1: Ну что же, очень интересно. 16 глава. До какого текста мы, Коль, дошли?
0: До 18-19.
1: До 18-19. И на следующей встрече продолжим с вами, друзья, эти интереснейшие обсуждения книги «Деяния апостолов», размышления о том, что такое Евангелие в действии для нас с вами сегодня. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна, прощаемся с вами до следующего раза. До свидания.

Безусловно, Писание лучше изучать, целенаправленно выделив для этого время определенное. Польза от этого выше. Но я не думаю, что следует установить какие-то правила –

0: в отношении того, в каких обстоятельствах можно Библию слушать или читать, и в каких обстоятельствах нельзя. Даже читать мы можем Библию, например, в электричке. Или где-то как-то я увидел человека, который стоял в очереди, причем стоял, не сидел, и у него было открыто Священное Писание. Поэтому здесь дело не в форме Священного Писания, не в том, что это аудиоверсия, аудиозапись, а скорее в подходе, который человек использует. Если человек читает Библию, неважно, слушает ее или читает Библию в каких-то условиях, ну, скажем так, уж очень светских таких, как бы, не выделяя для этого специального времени, видимо, на то есть какая-то причина. И мы даже не знаем, насколько глубоко человеческий мозг может погрузиться, даже, казалось бы, в условиях, когда много шума вокруг. Вполне возможно, что есть люди, которые способны погрузиться даже в таких обстоятельствах. Поэтому не думаю, что стоит устанавливать границы. Но в то же время, конечно, мы не должны как бы уравнивать Священное Писание со всеми другими книгами просто в силу различия в ценности, в значении этой книги. Поэтому наряду с вот таким чтением между делом всегда в жизни человека должно присутствовать чтение в определенно выделенное время. Я думаю, за счет баланса здесь как раз вот будет максимально хороший эффект.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей, и арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным, а кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Что значит «исполняться Духом»? Это выражение встречается в Новом Завете несколько раз. И дословно эта фраза означает не «исполняться Духом», а «наполняться Духом», именно «наполниться». Очень интересный образ или метафора, как, например, бочка наполняется водой или, например, стакан наполняется водой, показано внутреннее состояние человека, которое наполнено чем-то. Например, в книге «Деяния апостолов» в 13 главе, в 45 стихе, упоминается фраза «и исполнились зависти», когда говорится о людях, которые противостояли Евангелию. Именно «исполнились зависти». В данном случае люди наполнились завистью, то есть или испытывали зависть, или эта зависть стала ими владеть. Конечно, когда речь идет о наполнении духом, то не подразумевается, что речь идет о сильном эмоциональном воодушевлении или каком-то вдохновении. И также не говорится о творческом порыве. Когда речь идет о духе, то всегда в Новом Завете, чаще всего под словом «дух» подразумевается именно личность божества, то есть третья личность божества, Святой Дух или Дух Божий. И поэтому наполниться Духом Святым или Духом Божьим подразумевает не наполняться какими-то эмоциями, пусть даже светлыми и добрыми, а исполняться именно сверхъестественной силой, обретать эту силу от Бога, быть ей наполненной, быть ей охваченной или ей водимой. Еще раз, наполниться Духом – не испытать эмоции, не испытать какой-то подъем сильный, и не иметь какой-то творческий порыв. Исполниться Духом – это значит наполниться сверхъестественной Божьей силой. Есть естественное наполнение эмоциями, да, то есть радость или гнев, или зависть, или печаль. Это естественное, природное наше состояние, когда мы что-то можем испытать, да, какой-то подъем, какую-то легкость или радость, пусть даже на мгновение. А именно исполнение Духом Святым – это сверхъестественное переживание. Именно присутствие Божие в твоей жизни,

когда именно через тебя Бог может совершать какое-то действительно чудо. И вот если читать книгу «Деяния апостолов», то там мы можем увидеть моменты, когда люди, апостолы, исполнялись Святым Духом, и они дерзновением, например, проповедовали Слово Божие, или они совершали какие-то чудеса. Это действительно было таким особым проявлением Божьего присутствия в жизни конкретного человека или группы людей. Итак, исполниться Духом Святым – это наполниться силой Божией, именно сверхъестественным Божьим присутствием в жизни человека, через что совершится либо проповедь Евангелия, либо какое-то чудо, исцеление или освобождение человека от какой-то зависимости и сил зла. –

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Лето – это такое специальное время года, которое будет абсолютно потеряно, если вы не сделаете чего-то необычного. Какой летний отдых возможен в привычной обстановке? Это значит, мы едем. Другой вопрос – куда и как к этому подготовиться, если в семье есть малыш? А поможет нам подготовиться к поездке с малышом наш специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: С наступлением лета сразу так хочется отдохнуть от зимы, от болезней, куда-нибудь отправиться, вот по-настоящему. Но когда в семье есть малыш, то возникает сразу масса вопросов. И, наверное, первый вопрос – это с какого возраста можно все-таки ребенка уже взять с собой?
1: Ну, отпуск, отдых, он должен быть для всех членов семьи, да, для мамы с папой в том числе. Поэтому, если у вас есть малыш, не стоит откладывать это приятное мероприятие из-за ребенка. Но все-таки для детей первых двух недель жизни мы стараемся отложить это поездку.
0: На первые две недели, да?
1: Да, это самый минимум, с которого вы потом можете путешествовать, но при некоторых нюансах.
0: Ну, это уже очень позитивная новость. Две недели подождать можно. Хорошо, если все-таки мы решились, да, с ребенком, то какой отдых вы бы порекомендовали нам?
1: Ну, наверное, это отдых в вашей полосе.
0: Mm-hmm.
1: Если ребенок совсем еще маленький, не стоит выбирать экзотические страны, страны с резким переменным климата, длительные перелеты, переезды. Это вот ваша полоса.
0: До какого возраста мы выбираем нашу полосу?
1: Желательно это делать до школьного возраста, когда у ребенка формируется иммунитет, реакция организма на внешние раздражители. Потому что обильная инсоляция, особенно если вы

В северных районах и едете в резко жаркие страны, то обильная инсоляция, она не может вначале подорвать иммунитет. Потом, конечно, это будет польза, если вы можете туда поехать на 3 месяца, да. Угу. Но если вы планируете на 7 дней, то для ребенка это будет резкий удар. Угу. Но вы можете выбирать теплые страны на вашей широте. Угу. Все-таки, да, и ближнего побережья, угу. Да? Не так лететь туда 12-24.

0: При подготовке к поездке, конечно, нужно учесть все нюансы, что нужно взять с собой. Самое необходимое для того, чтобы было максимально комфортно с ребенком и облегчить какие-то моменты, там, в том числе предотвратить или предупредить какие-то болезни.
1: Да, конечно, мама должна продумать этот отпуск, эту поездку заранее. Мама с папой должны спокойно сесть и подумать, чтобы в самой дороге там не бегать, не искать что-то на месте, если особенно вы едете за границу, не в русскоговорящие страны, вам будет тяжело найти препарат, вам придется платить по страховке очень дорого, если вы обратитесь в больницу. Поэтому вы садитесь и готовитесь. То, что возьмете вещи, вы должны собрать сумку, дорожную сумку, которая у вас будет. Не нужно запихивать вот эти все аптечки, игрушки куда-то глубоко в сумку, сдавать ее в багаж или класть ее на верхней полке в самолете, в поезде. Вы должны выбрать, собрать вот эту сумку, чтобы она у вас была в шаговой доступности, вы ее везде брали с собой, достали, дали, поменяли, да? Если это детки возраста такого, которых можно чем-то увлечь, вы покупаете или игрушки, которые не жалко сломать в дороге, какие-то книги, если ребенок любит мультики, разрешите вы ему эти 30 минут, да, посмотреть мультфильм. Вот, мама должна это все продумать. Вещи, одежду, да, которой ребенку будет удобно, если он испачкается, намочит, чтобы нам не выходить из самолета там мокрыми, да, если он вспотел. Мы переодели его и уже пошли сухими. Вот, вот это мы все продумываем. И также медикаменты. То, что понадобится ребенку на отдыхе. Как правило, мы берем первые необходимости. Мы не повезем с собой весь багаж, который вам когда-то назначал врач. Правильно? Вот. Если у вас ребенок аллергик, вы обязательно должны взять с собой препараты, противоаллергические препараты. Да? На всякий случай можно взять даже не для аллергика ребенка, но у аллергика это обязательные компоненты по аптечке, да? Сорбенты. Вот. И вообще профилактически, если у вас ребенок начиная с 2 лет, можно на дальних расстояниях принимать 1 таблетку активированного угля в день ребенку с 10 килограмм уже. Да? Если меньше, то не нужно, у детей будет нарушение со стулом. Если ребенок старше, то можно. Вот. Это улучшит адаптацию, уберет симптомы так называемой болезни путешественников, диареи путешественников, вот сорбенты. Да? Потом мы берем жаропонижающие. Да? У ребенка происходит акклиматизация, ребенок может перегреться на солнышке. Мы берем жаропонижающие. Если вы едете загорать, да, вы берете защитные крема, детские спреи, крема водостойкие и обычные. Вы берете защитные средства после солнца и от ожогов. Также вы берете с собой сосудосуживающие капли. Они вам еще могут пригодиться в самолете, да, мы с вами дальше поговорим об этом. И берете какие-то антисептики, чтобы обработать раны, промыть мылом и обработать раны, там, немножечко марлю.
0: Перекись подойдет к антисептику?
1: Перекись, да, зеленка, но не в саму рану, вокруг раны. Да, ну, перекись, ну, отлично, да, подойдет. И бинтик, пластырь, да. Потому что в каких-то тяжелых случаях вы там все равно будете обращаться за медицинской помощью, да. И в случае, если у вас ребенок с бронхиальной астмой, вы обязательно берете препараты, которые купируют. Вы берете в самолет. Если у вас ребенок подвержен там анафилактическому шоку, да, вы берете ампулу супрастина и шприц, или отдаете это бортпроводнику, или на контроле вы обязательно говорите, у меня ребенок аллергик, и вас проверят, вы это пронесете, да, чтобы не было на борту самолета каких-то. Или противосудорожные, да, препараты, если ваш ребенок страдает эпилепсией. Ну, вот, наверное, это самые такие вот необходимые препараты, что понадобится. Ну, для малышей можно взять средства от коликов. Если вы едете в другую страну, там, в Турцию, Египет, то возьмите против кашля что-то, на то, что вы даете первым. Потому что если пойдете в аптеку, если вы там живете 2 недели, вас просто не поймут, что вы хотите. Да, вам дадут какие-нибудь химические лекарства, если вам просто помогает сироп подорожника, зачем вам это? Да? Вы можете отлить маленькую баночку, чтобы у вас было средство от рвоты, от жидкого стула.
0: Я правильно понимаю, что автомобильная аптечка не подойдет?
1: Нет, конечно, да. Автомобильная аптечка, у нас там средства первой медицинской помощи. Да, там бинт, пластырь и там другие такие подобные средства.
0: Да, ясно, что не все это там есть.

0: Мы привыкли наблюдать родителей, которые носят ребенка вот в таком приспособлении кенгуру. Хотелось бы узнать, насколько это полезно. Ведь родители хотят посмотреть достопримечательности. Довольно часто это долго. То есть пока ходит с ребенком, родитель гуляет, он, может быть, и привык, ему-то не тяжело. А вот каково ребенку? Действительно ли можно кенгуру использовать несколько часов, например?
1: Ну вот покажите нам кенгуру, да, вот мы его сейчас развернем.
0: Да, такое приспособление.
1: И вот в такой позе у нас с вами будет ребенок, да? Да. Или лицом к маме, да? Или лицом к внешнему миру.
0: Будет, да. Либо смотреть туда, либо на меня.
1: Или на внешний мир, да. А существует кенгуру.
0: Рюкзачок.
1: Вот сейчас, да, у нас здесь кенгуру-рюкзак представлен. Также сейчас существуют эрго-рюкзаки.
0: Угу.
1: Да, это где у нас анатомически более приближены. Они как бы более оптимальны. Там у нас профилактика дисплазии тазобедренных суставов. Ножки у нас в правильной М-образной форме. Лучше выбирать любые. Потому что часто они идут у нас с натуральных материалов, с хлопковых материалов. Или слинги, да, где мама кладет малыша. Или хипсит, это для более взрослых детей. Это как ступенечка такая, как пенечек,
0: крепится
1: к маме, да, и лямочки. И сажается ребенок, чтобы мама не нарушала себе осанку. Какие должны быть для мамы правила ношения?
0: Да.
1: Да? Если это очень жаркая погода, вы представьте, вам жарко, вы ребенка голову туда не посадите, потому что это натирает ножки, у ребенка памперс, и он еще получает тепло от мамы.
0: Эта штука довольно толстая.
1: Это плотная синтетическая, да, даже тот же эрго-рюкзак, он или из шерстяной ткани, или из льняной ткани, дышащий, но все же ребенок нагревается. Мама не должна забыть, что ребенок может получить тепловой удар. Или солнечный удар, если мама посадила, забыла ему одеть панамку. Мама должна вынимать ребенка и менять положение его тела, чтобы ничего не затекло, чтобы не было нигде пережаты сосуды. Мама должна об этом помнить. Да? И в слинге мама не должна смотреть по сторонам и забыть проверить, куда повернута головка ребенка. Да, это очень удобно, но мы меняем положение ребенка, мы проверяем, не жарко ли нашему ребенку, и тогда, пожалуйста.
0: Ну вот вопрос, как часто нужно менять положение ребенка, потому что здесь могут быть какие крайности? Либо я там решила, час я так ношу его, и наверное, у него будет все нормально. Либо я буду переживать и начну каждые 10 минут, но тогда мне вообще будет неудобно, скажу, да ну его, лучше я буду так его на себе как-то перетаскивать. Вот все-таки...
1: Нет, полчаса вы с ним так походите. Если ваш ребенок спокойный, ему интересно. Единственное, что это если маленькие дети до полугода, до 8 месяцев, то нужно менять положение от себя к себе, если ребенок. Потому что большой поток информации для
0: он
1: ребенка...
0: Он будет уставать.
1: Он очень будет уставать. Мы поворачиваем к себе, он успокаивается, он дышит мамой, смотрит на маму. А когда он захочет, он повернется к внешнему миру.
0: И еще такой вопрос. Я переживала, когда носила тоже ребенка вот в этой штуке, что будет какая-то проблема, какая-то деформация с тазобедренными суставами.
1: Да, это вот про что я говорила, что лучше выбирать эрго-рюкзаки и слинги, слинги-шарфы, слинги на кольцах,
0: вот почему
1: которые
0: лучше...
1: обеспечивают нам анатомическое положение. Да, сейчас все это доступно.
0: Ясно. Про виды транспорта давайте поговорим. Вот мы собрались куда-нибудь, да, на море. Какой вид транспорта нам лучше выбрать, чтобы было комфортно и маме, и ребенку? Там, автомобиль, поезд, самолет. Как вообще здесь выбрать, если мы первый раз решили и еще даже представления не имеем, что нас ждет в дороге?
1: Ну, в зависимости от возраста ребенка. Да? Если у вас малыш грудной, если он спокойный, если он у вас спит в автолюльке, конечно, выбирайте автомобиль. Да? Вы с ним едете, он спит. Вы остановились, погуляли, подышали воздухом, мама покормила, ребенок походил, подышал, опять положили, он дальше едет, спит. Если малыш не лежит в автолюльке, или если это уже ребенок постарше, если это длительные какие-то расстояния, да, то, конечно, самолет. Но если вам тяжело добираться до самолета, еще нужно 6 часов, да, на поезде, потом лететь туда. И если у вас есть возможность поездом, то для детей вот 3 лет, 2 лет, то можно выбрать поезд. Отдельное купе, конечно, для ребенка будет спокойно, где вы с ним сможете закрыться от внешнего мира и где он сможет по коридору походить. Ну, тут от ценовой политики, от возможности родителей и кто что больше предпочитает.

0: Если мы все-таки выбрали самолет, как надо подготовиться к перелету?
1: Ну, к перелету нужно, в зависимости от самочувствия ребенка, да. Вот вы собирались, вы купили путевки, и тут у ребенка насморк. Угу. Да, не оставаться же нам дома.
0: Ну да.
1: Но когда у ребенка насморк, особенно у грудного ребенка, то во время полета он будет испытывать дискомфорт и даже боли. Дело в том, что при взлете и посадке меняется давление. И давление внутреннего уха и с внешней средой, и Евстахиевая труба. Да? Она может закладывать. И поэтому мы капаем сосудосуживающие капли ребенку перед полетом. Если полет длительный, можно во время полета короткого действия или длительного, там проконсультируйтесь с врачом. Uh-huh. Если есть какая-то слизь, мы закапали сосудосуживающие, ребенку не помогло, мы промыли. Ребенку стало лучше, да? Или если из-за кондиционера в самолете, что часто бывает, у ребенка пересохла слизистая, мы также орошаем ему его физраствором. Uh-huh. Вот. Если у ребенка тошнота, мы ему можем дать мятные, если это взрослый ребенок, мы можем дать мятные конфеты, да, мы можем ему дать, если ребенок может жевать мятную жвачку на время полета. Если у ребенка при взлете посадки, также из-за перепада давления, закладывают уши, и он плачет. Очень много. Мама не понимает, почему плачет ребенок, да?
0: Вот да,
1: самолет полетел.
0: Ситуация.
1: Все дети закричали. Самолет взлетел, все заснули, да. Или самолет на посадку, все кричат. Нам нужно вот снять заложенность ушей, у детей вызывает это боль во время полета. И мы даем ребенку грудному грудь, если ребенок берет соску, соску. Ребенок должен или сосать, или жевать, или петь, или зевать. Во время этих действий у нас выравнивается давление внутреннего уха, да, с внутренним ухом. Поэтому... Или вы даете ему полезные, да, конфеты, вы там нашли, такие какие-то мятные на натуральных соках, если у вас нет аллергии. Вот. Или вы ему даете соску. И если ребенок укачивает, есть специальные средства против укачивания, которые применяются до полета заранее.
0: Угу. Про питание давайте поговорим. Какое питание предпочтительнее в поездке? Может быть, удобнее? Ну, надо, наверное, как-то это... саккумулировать, чтобы было и удобно, и не очень вредно.
1: Угу. Ну, во время поездки, во время перелета, да, вот мы говорим, что во время перелета на сам самолет маму должны пускать с водой для ребенка и с молоком. Угу. Да? Вы говорите, что у вас есть ребенок, да, жидкость не пускает, вас проверят, и вы можете взять. Дети должны пить. Угу. Да? Если... И вы можете попросить пронести с собой еду. Для ребенка, для маленьких детей. Вот. Это во время поездки, да. Также мы должны позаботиться, чтобы там в поезде, в автомобиле у нас была постоянно свежая, качественная еда. Да? Продумайте эти продукты заранее. Угу. А в самой поездке, если вы уже приехали, предпочтительно выбирать продукты, которые растут у вас. Предпочтительно готовить самим, если это дети маленькие, да, не покупать в местных кафе, а готовить самим. Пусть это будет просто, быстро, но это то, что вы подготовите сами из продуктов. И все-таки лучше убирать всякие жареные, соленые, больше овощей, больше воды и, в принципе, фруктов, если они доступны, чтобы отпуск принес вам пользу.
0: Понятно. А как укрепить иммунитет ребенка перед поездкой?
1: Ну, вы должны подстроиться под ту среду, в которую вы собираетесь ехать. Да? Если вы собираетесь ехать на море, а у вас ребенок привык купаться в горячей ванне, то в холодном море ему будет некомфортно, и у него будет тяжелее протекать адаптация. Да? И поэтому мы готовим ребенка. Мы снижаем температуру ванны во время купания, мы его закаляем, мы проходим солнечные ванны дома. Да? Когда мы приезжаем, мы не бежим сразу на пляж и 40 минут жаримся. Да? Мы выходим сначала в панаме одеты, на следующий день 5 минут, 10 минут. Да? И это то же самое мы делаем дома. Кожа ребенка должна быть подготовлена к этому. Ну и также постарайтесь перевести ребенка на тот режим сна, который там у него будет, сна и отдыха.
0: Угу, то есть заранее?
1: Заранее, да. Не то, что мы приехали, и там вот это все уже начинаем перестраиваться под тот режим, а потихонечку.
0: Как долго ребенок может пребывать на солнце и у моря?
1: Ну, да, так мы уже с вами сказали, да, в первый день.

0: нормальное количество.
1: В принципе, ну, тяжело будет, да, не пустить ребенка уже такого сознательного возраста в воду в первый день. Нет, сидим на пляже, сейчас сидим только смотрим, завтра придем купаться, да. Но вы ограничиваете пребывание на солнце и ограничиваете пребывание в воде. И в раздетом виде. Желательно сначала, чтобы это были футболочки и шортики. В принципе, грудным детям это можно оставить до конца. Не обязательно, да, его раздевать. А, и каждый день мы увеличиваем процедуры на 5-10 минут, 15 минут.
0: Да, это, наверное, принесет максимальную пользу.
1: Да, и радость всем членам семьи.
0: Да. Спасибо вам большое за такие полезные советы. Всего вам хорошего. Не болейте.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания. Подведем итоги. Прежде чем ринуться навстречу неизвестности с малышом, соберите как можно больше информации. Нужно иметь представление о месте, куда вы собираетесь его вести. Тщательная, планомерная подготовка к отпуску с малышом – половина успеха. Заранее составьте список вещей. Детская одежда, лекарства, игрушки, продукты питания, предметы личной гигиены, детская косметика, пляжные принадлежности, посуда и так далее. Постарайтесь просчитать и учесть все возможные неприятные ситуации. Болезнь или травма малыша, вынужденные длинные остановки в пути, сложности с поиском жилья и так далее. А я желаю вам приятного отдыха и здоровья вашему малышу!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Шоколад – одно из самых любимых в мире лакомств. В Москве даже открылся клуб любителей шоколада. Однако, несмотря на его неповторимый вкус и аромат, шоколад нельзя однозначно назвать полезным продуктом. Как же быть сладкоежкам, которые хотят сохранить свое здоровье? Об этом на нашем сегодняшнем уроке в школе питания.
1: Здравствуйте! Ни один праздник не обходится без шоколада. Но в чем же опасность избыточного его употребления? Дело в том, что порошок какао, который входит в состав шоколада, сам по себе очень горький. И при изготовлении кондитерских изделий добавляет большое количество сахара и жира. Употребляя шоколад, мы получаем избыточное количество углеводов и жиров, поэтому провоцируем развитие сахарного диабета и ожирения. Также известно, что иммунная система на 60% снижает свою работу при употреблении избыточного количества сахара. Универсальным же заменителем какао считается кэроб. Кэроб – это порошок, изготавливается из стручков рожкового дерева. Так как в их состав входят полисахариды, при применении его в кондитерских изделиях нет необходимости добавлять большое количество сахара. Также в кэроб входит большое количество витаминов В, С, входит также железо, калий, марганец. Также кэроб не позволяет всасываться холестерину в кишечнике, и его гипохолестериновая активность в 2 раза больше, чем у других пищевых волокон. Кэроб широко можно применять при изготовлении выпечки, кондитерских каких-то изделий, поэтому обратите свое внимание на этот новый продукт и будьте здоровы!
0: А сейчас настало время, несомненно, очень вкусной практики, потому что у нас в гостях Оксана Козлова, которая специализируется на приготовлении вкусных и полезных блюд. Здравствуй, Оксана.
2: Здравствуй, Аня.
0: Что же мы сегодня будем готовить вкусненькое?
2: Сегодня мы приготовим шоколадный рулет под названием «День и ночь».

0: Перечислим продукты?
1: Да. Для белого теста нам понадобится пшеничная мука, отруби, мед, соль, растительное масло, вода и немного дрожжей. Для шоколадного теста нам понадобится пшеничная мука, отруби, мед, растительное масло, соль, немного дрожжей и наш шоколадный кэроб. Для начинки нам понадобится изюм и орехи. Для шоколадного крема нам понадобится соевое молоко, рис, кэроб, растительное масло, немного сока лимона, соль и мед.
0: Хорошо, Оксана. Так много продуктов. Действительно, с чего же нам здесь начать?
1: Мы начнем с приготовления теста.
0: Хорошо. Здесь белое и коричневое тесто отдельно замешиваются?
1: Да, замешивается отдельно. Я пока займусь смешиванием продуктов.
0: Угу.
1: А ты, Анечка, могла бы порезать орехи?
0: Хорошо.
1: Нам для начинки понадобятся орехи разрезанные.
0: А как их резать, мелко?
1: Можно порезать на где-то 6 частей.
0: Угу, хорошо. Я вижу, что ты даже в лакомство, тем не менее, ты тесто обогащаешь отрубями, да?
1: Да, да, потому что, как я уже ранее говорила, абсолютно белая пшеничная мука, она не имеет полезных свойств, поэтому я всегда стараюсь обогащать. Анечка, дай, пожалуйста, миску, я растворю дрожжи. Спасибо.
0: Пока все происходит как обычно, да? Отдельно сухие ингредиенты мы смешали.
1: И сюда же я положу мед, чтобы он хорошенько растворился. Сейчас мы растворим мед и дрожжи, замесим это в наше белое тесто. То есть тесто, как видишь, очень простое.
0: Да, обычное тесто.
1: Обычное тесто, да, как для пирогов.
0: Ну, я думаю, здесь нам вкус дадут орехи с изюмом и такой необычный крем, да?
1: У нас, да, изюминка будет как раз в этом шоколадном вкусе, необычном. Конечно, я для себя открыла этот продукт кэроб. Я когда узнала об этом продукте, насколько он замечательный и что им можно заменить шоколад, я была очень рада. Вот мы разбавили дрожжи и мед. Теперь мы это вольем в нашу муку и будем замешивать тесто белое. Так, подольем масло для эластичности.
0: Угу. Такое замечательное тесто у тебя получается.
1: Еще для эластичности.
0: Такое мягкое, воздушное, мне просто кажется, да?
1: Да, чем мягче тесто, тем оно действительно получается воздушнее. Вот у нас тесто готово.
0: Угу.
1: Мы его поставим, как всегда, в теплое место, чтобы оно подошло.
0: Хорошо.
1: Анечка, пожалуйста.
0: Давай.
1: И я пока приготовлю шоколадное тесто.
0: Хорошо.
1: Пожалуйста. Меня иногда спрашивают, не лучше ли приготовить тесто полностью, а потом отрезать половинку и уже вторую половинку смешать с кэробом. И мне хотелось бы заметить, что здесь важно, чтобы кэроб был размешан. Чтобы сейчас это вы увидите, чтобы это было тщательно перемешано. Потому что если мы кэроб будем подмешивать уже к тесту, он не будет иметь однородную массу. То есть однородный цвет он не будет иметь. Здесь мы его размешиваем, и он равномерно с мукой смешивается. И сейчас мы увидим, какое у нас будет однотонное тесто.
0: Ты знаешь, на самом деле кэроб такой удивительный продукт. Вот сейчас мы его смешали с мукой, да? И такая стала вот действительно все равно шоколадная такая масса, яркая очень.
1: Аня, дай мне, пожалуйста, миску, чтобы снова развести дрожжи.
0: Угу, хорошо. Да, действительно, тесто точно такое же, да? А приходится делать два раза. Ну, так сказать, сладости они требуют, да. Иначе, наверное, мы бы слишком часто их готовили.
1: Ну, ты знаешь, это может быть так показаться, что это долго. Но на самом деле, когда уже рука набита, все это делается достаточно быстро.
0: Угу.
1: Как, впрочем, и во всем. Сначала кажется это сложно, а потом, чем чаще ты это делаешь, тем легче и быстрее все это получается. И вкуснее, потому что начинаешь экспериментировать со

0: вкусами. Что-то добавляешь, что-то убавляешь. Замесим наше тесто шоколадное.
1: Угу. О, слушай, под воздействием жидкости...
0: Да, оно становится коричневого шоколадного цвета. Как жалко, что камера действительно не передает вкуса и запаха. Какой душистый аромат, да? Очень да, сладкий, очень... Действительно, вот запах шоколада. Только знаешь же, что... Кэреп, он не содержит таких вредных примесей, как шоколад, о котором сегодня говорили. Добавим масло.
1: Да, слушай, это последний штрих.
0: Да.
1: Тесто изумительное.
0: Ну вот, тесто готово. Его можно также поставить в теплое место. Пожалуйста, Анечка.
1: Как долго нужно постоять тесту?
0: Ну, где-то около часа. А в это время мы будем готовить наш шоколадный крем. И интересная основа для этого крема – рис, сваренный на соевом молоке.
1: Да, то, что считается, мы делали заранее, да?
0: Считается, что крем – это что-то такое сливочное масло, что-то и яйца добавляют, большое количество сахара.
1: На сметане, конечно, готовящий крем.
0: На сметане, да, есть. А у нас вот такая вот основа интересная – обыкновенный рис. И сейчас мы увидим, как это будет красиво, нежно, как это у нас взобьется. Для начала мы чуточки добавим молока, чтобы у нас рис лучше взбивался.
1: Угу.
0: И, пожалуйста, мы сначала взбиваем. Анечка, останови. Нужно останавливать, немного помешивать. И смотреть, если у вас густовато получается, можно подбавлять молочка. Мы немножечко добавим молока.

0: Ну вот, Аня, готово наше пюре. И мы добавляем сюда остальные наши ингредиенты. Это мед.
1: То есть рис это просто основа, да?
0: Да, основа, да. Пожалуйста, возьми.
1: Да, ведь знаешь, всякие делают заварные еще крема.
0: Так, мы добавляем немного сока
1: такие
0: лимона.
1: Такие густые, да? Это вот так здорово.
0: Так, мы добавляем крэп. И немного соли.
1: То есть, если мы рис варили без соли, да, на молоке, то надо добавить соль уже в крем, да?
0: Да, потому что молоко у нас было без соли. И масло мы будем добавлять в конце, когда уже будет у нас шоколадная масса.
1: Ты говорила, что надо иногда останавливать и помешивать ложкой, да?
0: Да, все верно, потому что это густой продукт, и нужно помогать, чтобы масса была однородной и все тщательно перемешалось. Это можно сделать несколько раз. Когда уже ты увидишь, что полностью все готово, тогда остановишь. А у нас сейчас заключительный момент приготовления крема. Мы будем вливать тоненькой струйкой масла. Оно будет приобретать ровную консистенцию и ровный цвет. Давай попробуем.
1: Включить?
0: Да. Так, мы его сейчас немного помешаем.
1: Да, действительно, теперь вот он действительно похож уже на крем.
0: Так,
1: знаешь,
0: ну я думаю,
1: не надо
0: что...
1: говорить, наверное, гостям, что это рис. И они ни за что не догадаются, я думаю.
0: Да, я с тобой согласна.
1: Нужно
0: давай
1: еще
0: мы
1: еще, взрывать.
0: Да, еще разочек перемешаем. Крем будет готов.
1: Ну что, можно, наверное, убирать блендер, да?
0: Да, да. Сейчас мы займемся еще одним очень интересным занятием.
1: Готово тесто, да? С какого начнем?
0: С белого. С белого. Некоторые хозяйки насыпают

0: Посыпают муку на стол. У меня вот есть такая привычка подмазывать маслом. Оно лучше скользит. Пожалуйста.
1: Да, хорошая идея.
0: И будем раскатывать.
1: И скалку тоже можно, да, не мукой, а маслом?
0: Ну, кто-то... Ну, да, да. В принципе, как мы уже говорили, у каждой хозяйки есть какие-то свои предпочтения. Блинчик такой.
1: Угу.
0: Мы будем раскатывать.
1: Какой толщины примерно?
0: Примерно где-то 7 мм. Можно 1 см. Ну вот, Анечка, мы раскатали белый слой.
1: Такой у тебя получился красивый, аккуратный.
0: Да. Теперь дай мне, пожалуйста, орехи и изюм. Мы будем посыпать немного изюма. У нас такая изюминка будет в пироге. И мы посыпем орехами.
1: Такими крупными кусочками я сделаю. Да, я люблю, когда попадаются орешки целиком.
0: Да, я тоже люблю, когда попадаются большие кусочки, когда они чувствуются. Вот таким образом мы это пока оставим. И сейчас мы займемся нашим шоколадным слоем. Посыпаем.
1: Я с удовольствием подвину, чтобы у тебя была возможность доделать.
0: Будь ласка.
1: Такую вкуснятину.
0: Так, сейчас мы попробуем совершить такую же красоту с нашим шоколадным слоем.
1: Так, он уже у нас тут долго ждал, когда ты наконец-то приложишь к нему руку.
0: Ты чувствуешь,
1: тесто
0: какой
1: просто
0: нежный?
1: Шоколад вообще.
0: Нежное, воздушное.
1: Ты знаешь, я всегда так любила шоколад, а из-за аллергии мне всегда было нельзя шоколадные конфеты.
0: Ну вот ты видишь, какая альтернатива.
1: Ты знаешь, я очень тоже была рада, когда узнала об этом ценном продукте и смогла его приобрести. Кстати, ты знаешь, для меня такое сочетание, как вот кэроп плюс финики, действительно передает шоколад. А если еще туда добавляешь мелко нарезанный арахис, ну просто изумительная паста получается.
0: Ты знаешь, есть такие очень интересные шоколадные конфетки. И мне хотелось бы тебе тоже им научить.
1: Ты знаешь, я думаю, что это у нас тема для следующей встречи.
0: Хорошо. Сейчас мы сделаем совсем ровненький блинчик. И он у нас будет готов к тому, чтобы его переместить на белый слой. Сделаем мы это следующим образом. Как мы уже как-то показывали в одной передаче, мы таким образом накрутим его на скалку.
1: Ответственный момент.
0: Здесь, Анечка, чуть-чуть мне помоги, распрями его. Вот, вот. Все, и мы вот таким же образом... Все, Анечка, спасибо. И мы вот таким же образом раскрутим. Не переживайте, что он немножечко не так. Мы его подправим. Это же тесто, оно мягкое, эластичное. Оно как пластилин. С ним можно делать все, что захочешь. Оно у нас послушное очень. Оно чувствует, как мы его с любовью готовим. И отвечает нам послушностью. Теперь мы досыпаем этот слой оставшимся изюмом.
1: Ты знаешь, вот действительно, шоколадная выпечка, она вся такая эффектная очень, правда?
0: Да.
1: Это контраст белого и черного, ну и грецкие орехи, и изюм.
0: Да,
1: и слушай, ну такое простое тесто и настолько такой праздничный рулет вообще просто.
0: Кстати, мы неоднократно говорили о том, что со вкусами можно экспериментировать. Это может быть не только изюм, не только орехи.
1: Наверное, финики хорошо, потому что я очень их люблю.
0: Финики,
1: да?
0: Курага. Пожалуйста. И сейчас тоже очень важный момент. Мы будем делать наш рулет.
1: Ты достаточно плотно его скручиваешь?
0: Нет. Я не пытаюсь его плотно закрутить. Как вот он ложится, так я его и закручиваю. Но у нас тесто очень нежное. Мы не делали его густым. Это для того, чтобы было оно очень пышным. Теперь, Анечка, дай мне, пожалуйста, масло. У нас рулька готова, чтобы поместить ее на противень. Немного я смажу противень.
1: Только то место, где будет он лежать, да?
0: Пожалуйста. И теперь аккуратненько, аккуратненько, нежненько мы его поместим на наш противень. Вот таким образом. Вот, Аня, мы приготовили наш рулет на противне, и ему нужно еще постоять 20 минут. А потом мы его отправим в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов. Но чтобы не томить наших зрителей, мы, как всегда, с тобой сделали заранее и хотим показать вот эту красоту, как она уже получилась в готовом виде.
1: Да, и вот крем шоколадный,
0: крем, который мы приготовили. И хотелось бы еще...

0: порекомендовать, что можно это кушать отдельно, а можно сделать вот так, подать, например. Думаю, что это тоже будет очень-очень вкусно.
1: Спасибо, Оксана. Думаю, что такое блюдо в комментариях действительно не нуждается. Надеюсь, что вы приготовились записать рецепт. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания. Да благословит вас Бог.
2: Рулет день и ночь. Тесто. Соединить 1,5 стакана муки, 1 столовую ложку отрубей, 1/2 чайной ложки соли. Перемешать. Взять 100 мл воды. Растворить в ней 8 граммов хлебопекарных дрожжей и 1 столовую ложку меда. Соединить с сухими ингредиентами и замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Поставить на 1,5 часа в теплое место. Аналогичным образом замесить темное тесто. При этом 3,5 столовых ложки кэроба соединить с сухими продуктами и тщательно перемешать. Затем раскатать белое тесто толщиной около 1 сантиметра. Посыпать 1/2 от общего количества изюма и грецких орехов. Раскатать темное тесто, положить сверху. Посыпать оставшимися орехами и изюмом. Свернуть рулет. Переложить на смазанный маслом противень. Дать постоять еще 20 минут. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов. Шоколадный крем с кэробом. В блендере соединить 1 стакан вареного риса и 1 стакан молока. Взбить, постепенно добавляя еще 1 стакан молока. Затем добавить 3-4 столовые ложки меда, 1 столовую ложку сока лимона, 5 столовых ложек кэроба, чуть-чуть соли и вновь взбить. В конце постепенно влить 4 столовые ложки растительного масла без запаха.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча, заключительная встреча, посвящена тренировке трицепса. Но если у вас есть какие-либо заболевания или ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Перед тем, как перейти к тренировке трицепса, нам нужно размять наши плечи во избежание травм. Прямые руки. Большим пальцами разводим в сторону, на уровне лица. Пожалуйста, Армен. Руки прямые, на уровне лица разводим. Хорошо. Это упражнение мы делаем 2-3 подхода. Повторение от 12 и выше. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте пить достаточное количество воды во время тренировок. И мы начнем нашу тренировку со следующего упражнения. И нам потребуются брусья. Отжимания на брусьях мы выполняем, сгибая руки до прямого угла. Пожалуйста, Армен. Вот у нас уровень прямого угла. И также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующего упражнения нам понадобится шведская стенка. Берем нижнюю перекладину, хватом на ширине плеч, большой палец сверху. Локти вниз под перекладину.

Пожалуйста, Арман. Хорошо. Это упражнение мы выполняем также 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующих упражнений нам понадобится платформа для отжиманий. Хватом большой палец сверху. В нижней точке наши локти смотрят назад. Уровень низа нашей груди расположен на уровне платформы. Большой палец сверху. Угу. Хорошо. Хорошо. Следующее упражнение. Меняем хват. Выполнение этого упражнения аналогично.

оба этих упражнения выполняем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашего физического состояния. Для следующего упражнения мы используем рукоять и резинку. Узким хватом встаем, ноги на ширине плеч, руки ровные, локти прижаты к туловищу. Пожалуйста, Армен. Обратите внимание, при упражнении наши локти прижаты к туловищу, а предплечья двигаются. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической формы. И в следующем упражнении мы также используем резинку и рукоять. Берем узким хватом, поворачиваемся спиной и вытягиваем. Наши локти стоят на месте и двигаются только предплечья. Пожалуйста, Армен. Хорошо. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашего физического состояния. И в завершении нашей серии встреч я, как обещал, предоставлю вам трехдневную программу тренировок на неделю. В понедельник мы прокачиваем мышцы спины и бицепса. В среду мы прокачиваем мышцы плеч, ног и пресса. И в пятницу мы прокачиваем мышцы груди и трицепса. Эта тренировка очень эффективна и доступна для каждого. И если мы включим ее в наш образ жизни, то качество нашей жизни и нашего здоровья может измениться, потому что Бог создал нас удивительными, и мы можем сегодня стремиться к совершенству. Примите решение измениться сегодня и навсегда, и будьте здоровы!

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес.

0: навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».

0: все, что я делаю для Бога, не приносит результата. У вас когда-нибудь возникали подобные мысли? Действительно ли Бог ждет от нас сверхусилий в служении и какого-то великого результата? Поговорим об этом сегодня. На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Иногда у верующих людей возникают такие мысли. Вот я хожу в церковь, я служу Богу, я стараюсь жить плодотворной христианской жизнью, даже много усилий для этого прикладываю, но мне кажется, все мои усилия идут прахом, никакого результата нет. Непонятно, приношу ли я пользу людям, церкви, обществу, окружающие не хотят слышать Евангелие. Вот что вы ответите на подобные заявления?
1: Да, действительно, возникают такие мысли, особенно когда ты много вкладываешь сил, времени, порой даже жертвуя своим личным временем или отношениями с семьей, чтобы принести какую-то пользу другим людям или обществу, занимаясь служением в церкви или волонтерским каким-то служением. Но происходит так, что ты не видишь результата, не видишь отклика со стороны людей благодарного. И закрадываются такие мысли о том, что стоит ли оно того, видит ли Бог мой труд, значит ли что-то это мое служение. Я хочу рассказать одну историю. Это история об одном голландском художнике XIX века. Он родился в семье протестантского пастора. В семье было 6 детей, и этот ребенок был самый трудный из всех. Гувернантка, которая их воспитывала, считала, что из него ничего хорошего не выйдет. И, в общем-то, это был достаточно такой трудный и неприятный ребенок. Когда он повзрослел, он начал увлекаться живописью, и картины его, они тоже никому не нравились, они были не очень красивые, как картины его современников, их не показывали на выставках, и они не очень хорошо продавались. Многим они казались даже не просто некрасивыми, но и безобразными. За свою жизнь он написал около 900 картин.

один, и всего лишь несколько ему удалось продать, да и то по очень скромной и ничтожной цене. И поэтому художник этот прожил в бедности, едва сводив концы с концами. Немного помогал ему его родной брат, но в целом он прожил бедную жизнь. Но очень страстно любил вот это свое занятие, очень любил живопись, считал ее своим призванием и даром от Бога. Хотя при этом никто не мог этого из людей.

0: в психиатрической лечебнице. И одну из своих картин он написал как раз в знак благодарности своему врачу, который ухаживал за ним уже даже после выписки. И он написал эту картину. Художника звали Поль Гоше. А картина, которую он написал, — портрет доктора Гоше. Вот, то есть на ней мы видим художника, который... Точнее, на ней мы видим вот этого доктора, который выслушивает депрессивные мысли художника.
1: То есть доктора звали, да, Поль Гоше.
0: Доктора звали, ага, Поль Гоше. Он выслушивает депрессивные мысли художника, и на лице его отражена меланхолия. Это была одна из последних работ этого художника. Вскоре после этого он скончался в результате ранения из револьвера в область сердца. По одной из версий, он застрелил себя сам, по другой — какие-то соседские мальчишки случайно или специально выстрелили в него. Никто не знает, но вот так вот он умер в безвестности, не получив признания своего труда, своего дела со стороны других людей.
1: Но вы не называете намеренно пока имя этого художника, да?
0: Да, этого художника звали Винсент Ван Гог. И его картины входят в число самых дорогих картин в мире на сегодняшний день. И самой дорогой является вот эта картина «Портрет доктора Гоше», которую продали через 100 лет после смерти художника за рекордные тогда 82 миллиона долларов. Хотя при жизни труд этого художника так и не был оценен. Эта история, она напоминает то же самое, что происходит и с нами. Когда мы пытаемся сделать что-то полезное, сделать что-то хорошее для других людей, мы служим в церкви, и мы часто похожи на этого художника. Мы трудимся и вкладываем душу, а результат кажется ничтожным и никому не нужным. Но Библия показывает нам, что Бог видит истинную ценность труда, даже когда ее не видит и не признает никто другой, и даже мы сами. Он ценит не столько видимый и оглушительный результат, сколько верное сердце и усердие, с которым мы это делаем.
1: То есть самое главное – внутреннее наше состояние, да?
0: Да.
1: А не результат. Потому что вот если брать действительно за основу вот эту историю очень интересную о художнике, которую вы рассказали, вот если честно, мне бы не хотелось жить так, ну, как христианке, мне бы не хотелось так жить, когда ты постоянно пребываешь в какой-то депрессии, в каких-то метаниях душевных, ты не понимаешь вообще, нужен твой труд или нет обществу. Эти картины, они не находят отклика в душе твоих современников, а то, что будет после твоей смерти, тебе ведь уже все равно. То есть Ван Гог, он не знает, что произошло с его картинами после смерти. Вот если бы он знал, если бы он хоть что-то застал, ну, при жизни, я думаю, с легким сердцем бы он ушел из этой жизни и с радостью. Поэтому как-то для меня этот пример, ну, он очень трогательный, конечно, но как будто немного сомнительный. А неужели Бог действительно учит нас просто вот, ну, как бы смиряться со своей участью, смиряться с тем, что нас не слушают, не хотят люди слушать Евангелие, нерезультативна наша деятельность, да, христианская, и только когда-то на небесах, может быть, мы узнаем, что она приносила пользу.
0: Да, наверное, пример этого художника — это более крайний пример. Угу. Мы редко, когда кто из нас испытывает подобное же, когда ты занимаешься и вообще не видишь никакого отклика, угу, со стороны, угу, других людей. Вот. Но все же он тоже делал любимое дело. Неспроста же он написал почти 1000 картин. Ну,
1: то есть он все-таки продолжал, да, писать.
0: Он продолжал это делать, но вот делал это, получается, только сам для себя. Вот я хочу открыть библейскую историю, которая показывает нам как раз, что Бог, как видит и оценивает Бог наш труд. Это история о том, когда пророк Самуил избирал будущего царя среди сыновей Иессея. И он смотрел на внешность и статность старших сыновей, но Бог ему сказал: «Не смотри на внешность, потому что я смотрю не так, как смотрит человек». Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. То есть для Бога важно сердце человека. Хотя Самуил Он тоже вроде бы Божий пророк, но он этого не мог понять.

0: даже будучи научены горьким опытом Саулом. Ведь Саул был как раз таким царем, которого, когда избрали, он был очень красивый и очень высокий, как сказано о нем, от плеч выше всего остального народа.
1: Крепкий, такой,
0: да. И, видимо, по этим же критериям Самуил избирает нового царя, попадая вот в ту же самую ловушку, думая, что именно впечатляющая внешность – это и есть показатель богоизбранности. Но Бог ему сказал, что это человеческий взгляд, человеческое зрение поверхностно, а Бог смотрит в самую суть, Он смотрит в сердце. Слово «сердце» в Библии означает внутреннюю сущность человека, его характер, его волю, его преданность. И Бог избирает себе человека по сердцу, Он избирает Давида, самого младшего и незначительного из всех сыновей, которого даже не позвали на встречу с этим пророком, когда он пришел, вся семья собралась, все сыновья собрались, а Давида не позвали, он занимался своей обычной работой, пас овец. И, в общем-то, и работа, которой он занимался, да, вот это вот дело, оно тоже было низкостатусным, пасти овец, да, низкостатусным занятием. Но, тем не менее, о Давиде было сказано, что он муж по сердцу Божьему, и ключевым в его избрании было не то, что Давид сделал к тому моменту, а именно каким было его сердце. Бог оценивал его верность в том малом деле, которое было ему поручено – пасти овец. И где-то в лугах, вдали от глаз отца и братьев, он делал простую работу, он заботился об овцах, водил их на пастбище, поил их, водил их к тихим ручьям, да, где они могли напиться, кормил, выводя на зеленые пастбища. Он делал невидимую работу, за которую его никто не хвалил, никто его не оценивал. И не было зрителей, чтобы аплодировать его храбрости, когда он сражался со львом и медведем, чтобы защитить своих овец. Никто не мог этого увидеть, никто не мог этого подтвердить. Но Бог видел, и Бог был его зрителем, и он видел его верное сердце в том малом деле, которое было ему поручено, и поэтому доверил ему управлять судьбой целого народа. И вот первый вывод, который я хочу сделать, в том, что Бог смотрит не на статусность и важность служения, а на верность в том невидимом деле, которое поручено. Верность в том невидимом деле, которое тебе поручено.
1: Ну, то есть, на первый взгляд, может казаться эта работа овцепаса, да, так скажем, пастуха, слишком простой и обыденной. Но вот лично для меня это, как бы, я думаю, что эта работа, она сопряжена с немалыми трудностями, потому что надо стадо водить на хорошие луга. Если трава высохла, надо искать другие пастбища, да? Надо, опять же, защищать от диких зверей, чтобы овечки были здоровыми, откормленными. То есть, в общем-то, это ответственность немалая. Может быть, для людей того времени это было обычное дело, да, они скотоводчеством занимались, да. Но вот лично для меня это, ну, профессионализм это требует, это дело.
0: Ну да, конечно, требует. И в особенности, наверное, когда дело касалось угрозы со стороны, то есть когда нападал дикий зверь, да, да, и пытался, да, отнять овцу, и Давиду приходилось ее защищать, вот, наверное, в этом наибольше проявилось его, его профессиональные пастушеские качества. Вот. Но здесь я хочу отметить, что даже если вы делаете то служение, которое не у всех на виду, которое не поощряемо другими людьми, никто не рукоплещет вам за это и не похвалит и не ободрит, но делаете это добросовестно, значит, у вас верное сердце, и Господь это видит и ценит. Второй пример – это вдова, которая положила две лепты в сокровищницу храма. Лепта была самой мелкой монетой в обращении на тот момент. Если сравнить это с сегодняшним днем, то какая сейчас самая мелкая монета?
1: Копейка.
0: Но это была та монета, это была та монета, на которую можно было купить, да, что-то съестное все-таки купить. Может быть, там кусок хлеба или еще что-то, да, такое.
1: Сейчас, может быть, это 100 рублей даже.
0: Ну, нет, 100 рублей это многовато. Я бы сказал 10 или 20, вот по нынешнему.
1: Сейчас на 20 даже ты в общественном транспорте
0: по нынешнему, да, в общественном не проедешь, но что-то купить из еды все-таки можно, да. И

0: практической точки зрения этот дар никак не мог повлиять на бюджет храма. Ну что вот она положила эти деньги? Могла бы и не класть. Никто бы от этого, никто бы не заметил даже. Но, тем не менее, она положила, и Иисус, интересно, как Иисус оценивает этот дар, он говорит следующее. «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». То есть пусть даже этот дар ничего не значит для храма, но он так много значит для этой женщины, и поэтому этот дар ценный и большой с точки зрения Божьей. То есть Иисус здесь переворачивает привычное представление о ценности и показывает, что ценность дара определяется не его собственной стоимостью, а его стоимостью для дающего. То есть сколько этот дар стоит для самого вот, жертвователя. Да? Для богатого человека две лепты ничего не значат, а для бедного человека это значит все. Как здесь сказано, она дала все пропитание свое. Такой пример из жизни, вот когда появляется какая-то мелочь в кошельке, мы же сейчас не пользуемся обычно такими деньгами, да? Что нам с ней делать, с этой мелочью? Я ее обычно отдаю своим детям. Для меня она ничего не значит, она никаких моих практических задач не решит, а для них это много, для них это важно. Они там себе в копилочку складывают, когда-нибудь что-то, может быть, на это и купят. Для них это более значимо. А для меня нет. Я по сравнению с ними богаче, по сравнению с своими детьми. Так вот и с этой вдовой. Для нее эти две лепты значат много. И это не просто деньги, это все ее пропитание, в котором она себе отказала. И потому ее дар чрезвычайно ценен. И урок этой истории, он не о деньгах и не о пожертвованиях. Иисус не ставит в пример эту вдову и не говорит нам, что мы должны тоже жертвовать последнее, даже когда у нас совсем нету денег. И точно так же он здесь не осуждает богатых, что для них дар этот ничего не значит. Иисус здесь производит переоценку ценностей, и он показывает, что дар этой вдовы, который всем вокруг кажется незначительным, на самом деле, в глазах Божьих он ценнее всех остальных, потому что дорого стоил для самой этой женщины. И урок, который содержится здесь для нас, в том, что когда мы жертвуем свои силы для служения Богу, Господь обращает внимание не на видимый результат, а на наше старание, на наше усердие, на то, чего мне это стоило. И он оценивает по усердию. И поэтому, оценивая сами свой труд, мы должны смотреть на это не с точки зрения результата, что у нас получилось в результате, да, а то, насколько мы старались, то, насколько мы прикладывали старания, усилия, усердия. И мы всегда можем похвалить себя за это, потому что мы знаем о себе, что мы не лентяи, мы делали все, что могли, мы вкладывали немалые усилия, но просто результат оказался не такой впечатляющий, может, как нам хотелось бы.
1: Ну вот, Михаил Сергеевич, все-таки в связи с этим вопрос, что если, ну так скажем, да, утрированно, может быть, все будут так думать, что главное ведь, что у меня в сердце любовь и желание помогать. Но я буду делать по минимуму. Ведь, ну что отдала вдова? Мелкие монеты. И я тоже приложу маленькие усилия. Как бы больших никогда не буду прикладывать. Ну, то есть, как бы результат не важен, какой-то вот великий и значимый. Даже маленький результат важен. И поэтому я всегда вот буду как бы согласна этому принципу жить. Но тогда получится, если у нас в церкви будут только одни, ну, простите, бедные вдовы, но никто не будет жертвовать большие суммы, мы не сможем ремонтировать храмы, мы не сможем заниматься благотворительностью. У нас всегда будет в церковной казне только две лепты. А тогда что мы как церковь, как христиане сможем сделать?
0: Да, вот как раз пример вдовы и показывает, что мотивация жертвователя не может быть такой, что ты думаешь, что, ну, какая разница, буду делать мало, все равно это Бог видит и ценит. Как раз-таки сам человек, сам дающий, сам тот, кто вкладывает свои усилия, его усилия значат что-то, если они что-то для него стоят. То есть если он действительно жертвует своим временем, своими силами, и если он при этом чего-то лишается сам для себя, да, то есть он

0: где-то пренебрегает своими личными интересами, возможно, да, или своей личной какой-то жизнью, то, чем он бы мог заниматься.
1: То есть для вдовы, да, я поняла, для вдовы все-таки это был не минимум, для нее это был максимум.
0: Да, для вдовы это был максимум, да. И также для нас это должно быть максимум, максимум усилий, максимум стараний, да. Именно так оценивает Бог по нашему вкладу. Вот. Ну и еще все-таки я хочу подчеркнуть, что притча это она не о нашей жертвенности в церкви, то есть не о том, что мы должны жертвовать много денег или мало денег. Она скорее о вот этой вот переоценке, о том, как смотрит Бог на эту ситуацию. И третью историю еще хочу привести. Это притча о талантах. И обратим лишь только на один аспект этой притчи, на соразмерности. Хозяин, отправляясь в дальнюю поездку, раздал трем своим слугам таланты. Да, это некая сумма денег. Одному дал 5 талантов, другому 2, другому 1. И вот как сказано в тексте. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе и тотчас отправился». То есть здесь ключевые слова – каждому по его силе. Каждому по его силе. То есть от раба с 2 талантами не ожидалось результата в 5 талантов. И от него ожидалось именно результата в 2 таланта. А от раба с 1 талантом не ожидалось результата тоже в 2 таланта, а ожидалось именно, чтобы он использовал свой 1 талант, да, и принес такой же результат. То есть Бог каждому дал дары и возможности по его силе, в соответствии с его способностями, с его возможностями. И поэтому от нас Бог не требует сверхусилий, не требуется какой-то особой гениальности. От нас требуется только верность в том, что мы можем. В том, что мы можем. И, на мой взгляд, это очень освобождающая мысль, потому что значит, что вам не нужно переламывать себя. Вам нужно делать только то, что вам по силам. И при этом каждый труд, он важен, даже если он кажется вам малым и незначительным. Интересные здесь слова, которые сказал Иисус ученикам, предупреждая их о том, что в их миссионерском путешествии их будут подстерегать различные опасности. Он описал это таким образом, что они будут уязвимы и беззащитны, как овцы среди волков. И вот он говорит о тех людях, которые окажут им поддержку в этой ситуации. Матфея, 10 глава, стих 41 и 42. Он говорит так. «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей». То есть что мы здесь видим? Даже тот, кто не был апостолом или пророком, но он оказал поддержку ему, он получит равную с ним награду. И вот даже последний стих обратим внимание. «Хотя бы напоить только чашей холодной воды». То есть минимальную окажет поддержку. Это образ какого-то минимума. Только чашей холодной воды. Даже он удостоится этой награды. Поэтому даже что-то минимальное, но делать нужно.
1: Лучше, чем ничего.
0: Да, это лучше, чем ничего. Если уже вы вообще ничего не можете делать, то вы хотя бы можете поблагодарить другого человека за его труд.
1: Ну вот главное, мне кажется, здесь все-таки и не обманываться, и себя не успокаивать тем, что, как я уже сказала, что минимума хватит. Главное сердце, главное, я же верю в то, что Христос мой Спаситель. Я принял вот эту весть, и хватит, буду остальное делать, ну, просто вот по маленьким своим силёнкам. И я думаю, что иногда наша проблема в том, что мы могли бы делать больше, но мы почему-то этого не делаем. Но я имею в виду в служении Богу, в служении церкви, людям церкви, приближенным к людям к церкви.
0: Поэтому здесь важен урок, который дает нам притча о талантах. Если бы мы могли делать больше, то значит, мы должны делать больше. Да? Каждому по той силе, которую дал ему Бог. Нельзя обманываться и преуменьшать свою силу. Вот. Но в то же время нельзя чрезмерно переживать и думать о том, что я вкладываюсь, тружусь, а

0: не видно того результата, который бы хотелось бы увидеть. И еще хочу отметить вот что, что Господь ценит наш труд, даже если он малый, и даже если у нас получилось не идеально. В этом плане Господь смотрит на нас реалистично, он не перфекционист, что касается нас и требований к нам. Он не ожидает от нас слишком больших результатов. И вот как написано в Псалме 102-м, интересно. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его, ибо он знает состав наш, помнит, что мы персти». То есть Бог помнит, что мы сотворены из праха, что мы ограничены и слабы. И он поэтому относится к нам более снисходительно, даже чем порой мы сами.
1: Ну, как мы к своим детям, да. Надеюсь, в лучшем случае. Все-таки мы понимаем, что они дети, да?
0: Да. Главное для него – это усердие и верное сердце. Когда я учился в школе, мне моя мама внушила одно убеждение. Она говорила, что оценки – это не главное, а главное, что ты честно делаешь свою работу, как можешь. То есть, если ты честно учишься, не списываешься, то стараешься. И вот это самое главное. И она меня никогда не ругала за тройки или двойки, которые я иногда получал. И я чувствовал себя поэтому спокойно, и у меня не было неприязни к учебе. И я вот запомнил это ее наставление, что главное не оценки, а именно твоя добросовестность. Мне кажется, что вот примерно так Господь смотрит и на нас. Что главное для него не конечный результат, а именно то усердие, то старание, с которым я выполняю порученную им работу.
1: Ну вот, Михаил Сергеевич, а я все-таки вот вспоминаю таких известных людей Библии, как Моисей, Авраам, Ной, пророки, апостолы. Я бы не сказала, что они делали просто по своим силам. У кого один талант, у кого два таланта. Мне вот кажется, что эти люди как раз прилагали для выполнения своей миссии сверхусилия. Потому что вывести целый народ из Египта, как Моисей, мне кажется, жить столько лет в стрессе, что ты ответственен за этот народ, который еще постоянно возмущается, почему они никак не могут в Ханаанскую землю попасть. То есть это прилагать нечеловеческие усилия. Да. Должны ли они для нас быть примером или нет?
0: Что касается великих библейских героев, пророков и апостолов, то это их нельзя отнести к рядовым случаям. Потому что у них была особая миссия, особое Божье призвание, и их жизнь часто приносилась в жертву, если можно так сказать, ради блага остальных людей. Вот. И поэтому, да, пророки часто испытывали лишения какие-то, их гнали, их избивали, мучили, даже убивали. Но это не значит, что их жизнь – это пример для нашей жизни. Также и апостолы. Например, апостол Павел, допустим, да, какую плодотворную он вел миссионерскую работу, сколько он объездил страны, городов. И сам о себе он рассказывает, сколько ему пришлось натерпеться от своих противников при этом. Но, опять же, его Бог призвал к этой миссии. И у него с ним свои отношения, своя, если хотите, договоренность есть такая. Да? Вот. И если Бог вас призывает к подобному служению, то, понятное дело, он, наверное, вам даст и силы, чтобы перенести такое же. Да? И вы где-то соглашаетесь на определенную жертву со своей стороны. Вот. Но что касается вообще вот так вот всех верующих, всех христиан, то ко всем не предъявляются подобные же требования. Но вот как я уже привел в пример, что даже человек, который окажет поддержку пророку, он уже получит награду пророку. Незаслуженно. То есть пророк сделал многое, а ты что сделал? Подал ему воды, да? Но это, тем не менее, в глазах Божьих уже значит многое. Да.
1: Потому что способствовал делу Божьему, да. Его продвижению хотя бы чуть-чуть.
0: То есть все-таки Господь, Он, как мне кажется, более снисходителен к нам, чем даже мы сами.
1: Время нашей программы подошло к концу. Михаил Сергеевич, я благодарю вас. Спасибо большое за участие.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это был

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
2: Хотели ли бы вы знать, что будет происходить на небе и на земле перед самым вторым пришествием Иисуса Христа? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать Александра Камнева у нас в гостях. Очень интересный разбор у нас идет библейского повествования о плане Божьего спасения. Лена, вот ты как считаешь, тот вопрос, который я задала в начале, что будет происходить на земле и на небе непосредственно перед самым вторым пришествием Иисуса Христа? Находим мы что-то в Библии об этом?
3: Мы вот сейчас читаем книгу Откровения, как раз завершили на шестой печати, увидели раскрытую книгу жизни и увидели, что множество людей спасенных,
4: которых не мог никто перечесть.
3: Никто не может перечесть, и мы сейчас перед самой седьмой печатью.
4: Что, казалось бы, Христос еще не сделал на небе.
3: Да.
4: До чего он не идет?
2: Почему он не приходит?
4: Да, но все уже.
3: Все стоят и ждут.
4: Его народ ждет его. Да, тут все избранные. Да, что нужно делать? Вот. И мы, это была шестая печать, а их всего семь. Да? То есть мы как раз сегодня переходим к последней вот седьмой печати. И давайте посмотрим, как она начинается. Да? Смотрите, Откровение, 8 глава, 1 стих. И когда он снял седьмую печать, что происходит? И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
2: Что это значит? То есть безмолвие на небе, по-моему, такого нигде больше в Библии не говорится, да, что на небе безмолвие. Потому что на небе ангелы, на небе престол Божий, и
4: Но
2: вдруг безмолвие.
4: Мы видели какое-то действие постоянно на ней происходит. Начинается с престола, да, то есть Божьего, там вот эта вся эта величественная картина. А тут чего-то тишина какая-то. То есть замерли в тишине.
3: Как будто это как перед бурей.
4: Как будто бы, да. То есть перед чем-то таким вот. А может быть, это и есть пришествие Иисуса Христа или нет?
3: Нет, о нем описано по-другому.
4: То есть оно написывается в 19 главе у нас, да, книги Откровения. То есть смотрите, здесь тишина где? На небе, да?
3: На небе.
4: А как в 19 главе нам описывается само пришествие, да? Это первый стих. «После сего я услышал на небе громкий голос». То есть это радостное событие. Громкий голос, как бы многочисленного народа. Это ангелы, это все небожители, которые говорили, что...
3: Аллилуйя.
4: Аллилуйя. Слава Богу, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему. Это громко.

0: это ярко, это выражено. Ну, а что остается, когда Иисус двигается? Там дальше будет описано, что видел я всадника, значит, на белого, да, на белом коне, имя которого Слово Божьего, то есть это Иисуса Христа уже, да, все, его пришествие идет. Вот.
1: То есть он увидел этого всадника...
0: Это дальше по контексту просто.
1: Направляющегося уже к земле.
0: Да, в начале восклицания, да, слава Богу, наконец-то, посмотрите. Дальше, 6-8 стих. «И слышал я, как бы голос опять многочисленного народа, как бы шум, вот много, это мощный гул такой, как бы голос громов сильных, говорящих, аллилуйя, опять слава Богу, да, ибо воцарился Господь Вседержитель, возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак, встреча Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый, светлый весон же есть праведность святых». Вот как описывается.
1: Жена – это кто?
0: Это народ Божий.
2: Церковь.
0: Это церковь, да, то есть…
1: Это все спасенные?
0: Это все спасенные, да.
2: То есть это те, которые вот Иоанну были показаны, ну, в конце шестой печати, да?
0: Если мы возьмем весь контекст Священного Писания, будет воскресение из мертвых, да? Вот, как пишет апостол Павел, что не все мы умрем, но все мы что сделаем?
2: Изменимся.
0: Изменимся.
1: То есть, с одной стороны, воскресение умерших, с другой стороны, живущие на земле изменятся, да, преобразятся.
0: Мы не, значит, не предупредим мертвых, то есть не перейдем, да, живущие. Ибо во мгновение ока под голосом архангела, да, мертвые в Христе что сделают?
2: Воскреснут
0: прежде, а затем мы с ними.
1: То есть живущие в то
0: время? То есть встреча, значит, на воздухе с Иисусом Христом. И так всегда с Господом будем, говорит.
1: То есть, в общем-то, встретиться внутри, что ли?
0: На небе это будет.
1: На небе встретиться. Небе, да. Умершие, воскресшие, умершие во Христе, да. живущие, во Христе,
0: о них мы говорили,
1: которые...
0: кстати, в печатях, да? Умершие – это кто? Это те, кто в пятой печати получил свое оправдание на суде. А те, кто на шестой печати, да, во времена шестой печати получают оправдание на суде, это те, которые живут во время пришествия Иисуса Христа, еще живые. Вот.
1: И сам Иисус Христос, и вот они все встретятся на небе.
0: Да, да. И это радостное событие отмечено громовыми раскатами восклицания на небе. Да?
1: Почему брак? Да. Почему это называется браком?
0: А, потому что
1: брак Агнца.
0: Слово «святое», «кадош» означает как раз и брак. То есть, когда человек женится на... Сначала идет вообще обручение, да? То есть заключение завета, то есть союза. Брачный союз, да, берит, это союз, завет с невестой. И она становится святой своему жениху.
1: То есть отделенной.
0: Принадлежащей ему исключительно, да? И вот время брака. Идет жених. Помните там?
2: Это десять дев.
0: Десять дев, которые сидели и ждали, да. Половина, кстати.
2: Притча.
0: Да, встретили Христа, а половина побежали искать масло для своих светильников. Потому что они...
1: Почему все-таки выбрано именно вот этот вот образ брака, то есть мужа и жены?
0: А этот образ везде, через все Священное Писание.
2: Отношения Бога
0: потому что
2: с своим народом.
0: Показать отношения именно, да. То есть есть верная жена, есть какая еще там?
1: Блудница.
0: Блудница, да. Вот та жена, которая заключила вроде бы союз с Богом, да, то есть она все равно не поступает по заповедям. Это народ Божий тоже, но он какой? Блудодейственный народ.
1: Отступивший,
0: да, то есть именно вот этот образ как раз у пророка Иезекииля, у пророка Еремия, вот, у пророка Осии, когда он говорит, а как Бог будет наказывать за прелюбодеяние вот, духовное другому Богу, другим богам, языческим богам, и как он их переселит потом в плен опять вот, в Вавилон, и как он их опять потом оттуда заберет.
1: То есть это все образы конца времен, конца света, да?
0: Да. То есть, ну что такие, что такое вот эти полчаса?
1: Полчаса безмолвия,
0: да?
1: Да. Где они тут?
0: Вот давайте используем библейский принцип толкования день за год. Сколько там полчаса получается тогда?
2: Получается.
1: А где, кстати, этот принцип?
2: 7,5 дней.
1: Где принцип толкования день за год? Как мы можем быть уверены?
0: Пророк Иезекииля, когда он лежал 40 дней на боку.
1: По повелению Бога.
0: Да, и там 130, там не помню сколько, 9 что ли, дней
1: на другом
0: боку за прегрешение дома Иуда. Израилева, да. Иуда 40, там, я запомнил, это 40 дней. Вот, день за год,

0: сказано. И соглядатые, когда...
1: То есть он лежал один день, это означало, что народу предстоит за каждый из этих дней целый год,
0: день за год
1: страданий.
0: День за год. То есть пророческое слово, день за год считается. Вот. И было пророчество, когда пришли соглядатые, да, земли обетованы, помните, ходили? От каждого колена, кстати. Вот. И они что сделали? Они отказались идти, да, то есть как вы вот отказались, вы будете 40 дней выходили там.
2: Теперь 40 лет будете.
0: 40 лет будете ходить день за год, назначить яму. Вот это принцип библейский. И мы получаем, что это где-то 7 дней, да, с копейкой.
1: Угу. 7
0: дней,
1: полчаса.
0: С копейкой, да. Полчаса. То есть,
1: полчаса безмолвия на небе.
0: Да, и мы опять будем искать ветхозаветный образ. Угу. Когда это было, что-то когда-то происходило, что было 7 дней. И чтобы этот образ вписался в контекст семи печатей. Угу. То, что сейчас происходит в семи печатей. То есть это перед пришествием Иисуса Христа. Да?
2: Ну и вспоминается, конечно,
0: давайте, кстати,
2: потоп.
0: Да. И его вспоминает, вот мы к нему обратимся, к Христу как раз, да? И он его вспоминает. У него та же последовательность в 24 главе. Он говорит о символах вот, конца света, который показывается на небе. Да? Это кровавая луна, это солнце, как его синица не дает своего света. Это падение звезд. Он говорит, да? Затем вот говорит, вот, что восплачутся народы. То есть мы об этом тоже читали в семи печатях, помните? Да? Когда они бежали в скалы, просили большим камням пасть на них, скалам пасть на них, закрыть их от пришествия Иисуса Христа, когда испытывали животный страх. Вот.
1: Потому что не знали
0: его. Да, да, да, да, да. То есть, и тогда увидят знамение Сына Человеческого, грядущего в этот мир, говорит Иисус. А смотрите, как он заканчивает. Одни же том и часе никто не знает. То есть мы можем говорить, что там где-то рядом, да?
1: Да, но то есть точно любые расчеты ни к чему.
0: Не имеют под собой никаких оснований, потому что так сказал Христос.
1: Расчеты этом... у времени второго пришествия.
0: Совершенно верно. Об этом он сказал, об этом знает только мой Отец.
1: То есть даже Иисус Христос говорит, что даже я не знаю.
0: Да.
1: Потому что, видимо, свои обстоятельства должны сложиться.
2: Но да? Во всяком случае, когда он был на земле, он точно об этом не знал.
0: Ну вы знаете,
2: и когда он
0: сказано
2: говорил,
0: о том, да. о его первом пришествии. Как сказано, когда пришла полнота
2: времени.
0: Вот когда придет полнота времени, когда каждый на земле сделает свой выбор, о котором мы говорили, правильный, неправильный, когда все уже определятся, а когда все определятся? Вот давайте посмотрим, как об этом нам говорит Христос. А только Отец мой Небесный знает, да, когда это будет. Смотрите, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Вот прямо вот перед самим пришествием. Как было во дни Ноя. Ибо как во дни Ноя, перед потопом, ели, пили, женились, входили замуж до того дня, когда вошел Ной в ковчег. И что там?
2: Не думали,
0: пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына
2: Человеческого.
0: Да, его пришествие так же и будет проходить. Понимаете? То есть давайте обратимся к Ною, куда нас обращает сам Иисус,
1: Христос.
0: Да. Попробуем там эти 7 дней найти. Вот у нас Бытие, 7 глава. Чуть выше по контексту там написано, что Бог говорит Ною, что ты должен войти в ковчег, потому что через 7 дней я пошлю потоп. Воды потопа придут на землю.
1: До этого он ведь его 120 лет строил, да?
0: 120 лет, да.
1: Вместе
2: и не просто строил, он проповедовал.
0: Да, но почему именно Ной? Потому что именно Ной был найден праведным
2: перед Богом.
0: Там написано так: всякая плоть извратила свой путь на земле, и Бог посмотрел на землю и раскаялся, что создал человека, да, потому что помыслы их
2: были во всякое время.
0: Во зло во всякое время. Ну, картина мира последних дней, по сути. Вот. Ну, посмотрите, какой там нужно было сделать выбор. Но действительно проповедовал 120 лет. Да. О чем он говорил? Что придут суды Божии на этот мир.
2: На этот мир.
0: И что нужно?
1: Что можно спастись в ковчеге.
0: Да, что, как можно спастись? Поверить. Поверить Слову Божьему. То есть как мы спасаемся здесь сегодня? Поверить кому нужно?
1: Слово Божие. То есть поверить вот Слову Божьему, проповеданному через Ноя, что нужно войти вот в этот ковчег, какой-то непонятный огромный деревянный ящик, куда идут там какое-то огромное количество.

0: а еще последовать
1: своей и войти вере. Туда, да.
0: Просто вера-то в чем она заключается? А в действии. Да? То есть поверил Авраам Богу, да, и это вменился. То есть вера, она без дел, что она
1: мертва.
0: Вы поверили, но вы должны действовать.
1: А тут ведь вот поверить-то вот еще ведь чему было надо? Что там дождей не было никогда на земле в это время. То есть я так понимаю, что сейчас ось земли наклонена, поэтому у нас есть времена года. А в то время она была прямая, и там был равномерный климат по всей планете, и там орошение происходило за счет испарений, да?
0: Да, и что такое была тогда атмосфера? Она была намного плотнее, там было много больше, гораздо воды. И дождь там действительно не шел, потому что вода поднималась в виде пара. То есть идеальная для садовода-любителя.
2: Парниковый эффект.
0: Парниковый эффект. Ну вот как хотите. То есть мы пытаемся что-то такое создать, что было. Было больше насыщенность кислорода тогда. Вот это позволяло его растворить в больших пропорциях.
1: Вот. То есть вот надо было поверить, что для чего-то надо войти вот в это ужасное строение.
0: Строение громадное. Без и туда еще затолкать зверей, всех вот каждой твари по паре. Да? Его называли, ну, безумцем, ненормальным человеком. Зачем? Как говорится.
2: И самое главное, ну, столько лет жизни своей положил именно на это дело.
0: Да. Оно и так сделало, посмотрите, и вошел, но и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег. Да, 8 человек вошло.
1: Всего 8 человек. Всего того многочисленного народа, ну, я не знаю, сколько было, но немало, наверное.
0: Немало, да.
1: Никто больше не вошел. То есть они не просто не поверили Богу, они не просто не поверили Ною, они Богу ведь не поверили.
0: Ковчег мог вмещать больше значительно. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, которой есть дух жизни, и вошедшие мужской, женской, пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. Посмотрите, что написано. И затворил Господь за ним. Кто окончательное разделение делает?
2: Бог. То есть Бог. Это его суд? Это его суд.
1: То есть, Александр, вот мы же говорим, что как было во дни Ноя, так будет и перед пришествием Сына Человеческого. Да. То есть нас тоже Господь всячески приглашает, да, войти с ним в завет, вступить с ним в отношения, поверить ему,
0: Что у нас в миру сегодня, смотрите, слова апостола Петра. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех дней, как стали умирать отцы, как никакого дождя, да? От начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Вот времена Ноя. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и к погибли нечестивых человеков. То есть, когда сегодня
1: огонь предстоит.
0: Люди говорят о скорых судах Божьих, о скором пришествии, их также называют безумными.
1: Потому что такого никогда не было. Да,
0: но посмотрите, что произошло. Бытие, 7 глава, 10 стих. «Через 7 дней воды потопа пришли на землю». Вот эти 7.
1: Это как раз вот полчаса безмолвия на небе.
0: Да, вот полчаса безмолвия. Все определились.
1: Безмолвие, то есть они замерли там, на небе.
0: А что мы видели на небе? Мы видели святилище. Оно не действует. Оно закончило свою работу по спасению людей. Вот почему там тишина. Понимаете? Иисус остановился, и он готовится прийти. Это будет непродолжительное какое-то время, да?
1: Ведь он не остановится до того, как каждый человек примет решение. Ведь каждому будет дана возможность принять свое решение.
0: Вот он
1: решение.
0: Тот, который не успокоится до тех пор, пока, как вот этот воз, да, не успокоится, пока не сделает дело. Так и он не успокоится, пока не сделает своей работы первосвященника. И что произошло? Посмотрите. «Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц, и небесных истребились с земли». Аж кто остался в живых? Остались только Ной и что было с ним в ковчеге.
1: То есть то, что последовало призыву Бога.
0: Да.
1: Животные вошли ведь, наверное, по повелению Бога, он же над инстинктами животных власти.
0: Я хочу вас спросить, если это ветхозаветный образ, да? То что сегодня может служить этим ковчегом? Книга

0: жизни.
1: Mm-hmm. Как интересно.
0: Книга жизни. Например, ковчег, он не может проплыть над озером огненным. Да? Апостол Петр что говорит? Уничтожится чем?
1: Огнем.
0: А книга жизни? Что написано? И тот, кто не был записан в книге жизни, то есть суд чем заканчивается, тот итог суда, тот был что? Брошен
2: в озеро
0: огненное. То есть уничтожен. Это смерть вторая написана. Брошен в озеро огненное.
1: То есть нужно верой просто принять Христа, и таким образом попадешь к нему.
0: Чему радуетесь, говорит Иисус? Не тому, что вам бесы повинуются, а чему радуетесь? Что ваши имена написаны на небесах, в книге жизни. Вот чему должны дорожить. Вот мы заключаем завет с Богом, наше имя записывается в книге жизни. Существует оно там до суда над нами. Чтобы победить, мы должны двигаться в сторону спасение, в сторону ковчега, в сторону там, куда вот нам пророки указывают, Писание, да, нужно войти.
1: Войти в отношения с Богом.
0: Да, да, Бог постоянно выводит из этого мира, из мира греха, Он спасает. Нужно двинуться туда, посмотреть, что написано у апостола Павла. Почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Сегодня мы еще можем делать свой выбор. Сегодня
2: день
0: еще
2: спасения.
0: День спасения. Сегодня святилище действует. Сегодня Иисус принимает грехи, забирает их у нас. Да? Сегодня Он нас любит, милует, жалует, готов сделать все возможное для нас. Сегодня. И мы свой выбор делаем прямо сейчас, сегодня, в эту минуту. Если кто-то его еще не сделал, пожалуйста, делайте, потому что завтра мы не знаем, что будет. Потому что написано, было как в дни Ноя. Не думали, жили, женились, ели, пили.
2: И пришел потоп.
0: Так и будет в момент пришествия Иисуса Христа.
1: Спасибо огромное, Александр. Да, друзья дорогие, давайте не ожесточим сердец наших. Пусть нам не кажется, что все, как было всегда, так оно и сейчас, так оно и будет вечно. Нет, Господь грядет, потому что грех, он не может существовать вечно, ему должен прийти конец. И пусть мы не ожесточим наших сердец, пусть мы откроем их для Господа нашего Иисуса Христа. Нам тогда не будет страшно, потому что все-таки то, о чем мы говорим, оно, может быть, и вызывает страх, боязнь какую-то. Но когда ты со Христом, то не будет тебе страшно. Ты обязательно окажешься защищенным, ты обязательно окажешься спасенным. Пусть это случится с каждым из нас. Мы ждем следующей встречи с вами. Еще очень много интересного нам предстоит обсудить. До свидания.
0: До свидания.

Иисус рассказал им еще одну притчу. «Царство небесное вот с чем сравню. Посеял человек на своем поле добрые семена. Когда люди спали, пришел его враг, посеял плевелы среди пшеницы и ушел. Когда посевы взошли и колос начал наливаться, стали видны и плевелы. Слуги пошли к хозяину дома и сказали: «Господин, разве не пшеницу ты сеял на поле своем? Откуда же появились плевелы?» «Враг это сделал», — ответил он им. Тогда слуги сказали: «Ты хочешь, чтобы мы пошли и выпололи их?» «Нет», — он ответил, — «чтобы выпалывая плевелы не вырвали вы заодно и пшеницу, пусть вместе они растут до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: выберите сперва плевелы и свяжите их пучками, чтобы сжечь, а пшеницу соберите в мои закрома». И другую притчу предложил им Иисус. «Царство небесное сравнимо с горчичным зерном, которое человек взял и посеял на поле своем. Зерно это самое меньшее из всех семян, но то, что из него вырастает, больше всех огородных растений. Оно становится деревом, так что птицы поднебесные

и летают и гнездятся в ветвях его. И такую еще притчу рассказал Иисус. Царство небесное сравнимо с закваской, которую женщина взяла, смешала с тремя мерами муки, пока не заквасилось все тесто. Все это Иисус поведал народу в притчах. Без притчи он им не говорил ничего. Так исполнилось сказанное через пророка. «Открою в притчах уста мои и провозглашу сокрытое от сотворения мира».

0: Итак, правитель Египта открыл сыновьям Израиля, что он Иосиф, их брат.
1: Слух о том, что Иосиф встретил своих братьев, дошел до самого фараона.
2: «Я дам твоим братьям колесницы, пусть они приведут в Египет свои семьи и вашего отца».
1: Сыновья Израиля так и сделали. Иосиф дал им колесницы, как приказал фараон, и припасы в дорогу. Они отправились в путь из Египта и пришли к своему отцу Иакову в землю Ханаана.
3: «Иосиф жив!
0: Иосиф жив!
2: Мой сын Иосиф жив?
0: Да, Иосиф правитель всего Египта!
2: Не может быть! Какая радость!» «Пойду и увижу его перед тем, как умру».
1: Израиль отправился в путь. Он пришел в Версавию, где Бог говорил с Израилем в ночном видении и сказал:
0: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся пойти в Египет, потому что я произведу от тебя там великий народ. Я пойду в Египет вместе с тобой, и я же приведу тебя обратно».
1: Иосиф запряг колесницу и поехал навстречу со своим отцом. Когда они встретились, Иосиф обнял его и долго плакал.
2: «Теперь я могу и умереть, потому что увидел своими глазами, что ты живой».
1: Иосиф привел своего отца к фараону, и Иаков благословил фараона.
4: «Сколько тебе лет?»
2: «Дней странствования моего 130 лет. Малочисленны и горьки были годы жизни моей, и число их не достигло лет странствования моих отцов».
1: Иосиф поселил отца и своих братьев в Египте и дал им лучшую часть земель египетских в округе Раамзес. Иосиф обеспечил едой отца и братьев и весь свой род.
0: Потом нигде не стало еды, потому что был жестокий голод. Египет и Ханаан были сильно истощены.
1: Иосиф собрал все деньги, какие только были в Египте и Ханаане, в уплату за зерно и хранил их во дворце фараона.
0: Когда же в Египте и в Ханаане кончились деньги, все египтяне пришли к Иосифу и сказали:
3: «Мы не станем скрывать от нашего господина то, что наши деньги закончились. Зачем нам гибнуть у тебя на глазах? И нам самим, и нашей земле.
0: Купи нас и нашу землю в обмен на хлеб, а мы с нашей землей будем рабами фараону.
3: Дай нам семян, чтобы нам жизни не умереть».
2: Так Иосиф купил в Египте всю землю для фараона.
1: Египтяне продавали свои поля, потому что голод одолел их, и земля стала собственностью фараона.
5: «Теперь возьмите семена, чтобы засеять землю. Когда поспеет урожай, отдайте 1/5 урожая фараону, а остальные 4/5 будут вам на семена для полей и на пропитание для вас и для ваших семей».
1: «Ты спас нам жизнь!»
3: «Ты спас нам жизнь!»
0: «Ты жизнь нам спас!»
1: А дети Израиля жили в Египте в земле Гесем. Они приобрели там собственность и были плодовиты. Число их возрастало.
0: Это хороший конец для нашей истории про Иосифа и его братьев.
5: И больше не будет продолжения.

0: истории об Иосифе.
1: Продолжение будет, но только про сынов Израиля, которые весьма расплодились в Египте.
2: Их станет так много, что другой фараон, который не знал Иосифа, испугается и начнет их преследовать.
3: А что он будет делать?
1: А это уже совсем другая и очень длинная история.
4: Мы познакомили вас со всеми историями.

0: и о том, что сыны Израиля уйдут из Египта.
1: Они уйдут из Египта? Куда?
2: Они вернутся назад, в землю странствования Авраама, Исаака и Иакова.
3: Папа, расскажи!
4: Дорогие ребята, а вот о том, как Бог исполнил свое обещание и дал потомкам Авраама наследство, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
5: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
6: Здравствуйте, профессор Бодрячок, мы уже бежим.
7: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие.
6: Привет,
3: ребята!
7: Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас, дорогие друзья, на занятиях в нашей прекрасной, чудесной, веселой школе здоровья. У нас сегодня в гостях Стеша, Тимоша, и впереди нас ждет много интересного.
6: Конечно, у нас, ребята, всегда так интересно.
7: Да, и моя помощница Веселинка, наверное, уже придумала какой-нибудь сюрприз.
6: Конечно, у меня сегодня будет фокус со спичками.
7: Ой-ой-ой-ой-ой, Веселинка, со спичками фокусничать нельзя.
6: Получается, мы сегодня без фокуса останемся.
7: Ну, не расстраивайся, Веселинка, не расстраивайся. На свете много других фокусов.
6: Какие?
7: Например, летающий стаканчик. Хотите, покажу?
6: Да, конечно, хотим.
7: Так, закройте глаза.
6: Закройте глаза.
7: Закройте глаза. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Начинай стакан летать, глаза можно открывать.
6: Ой, как здорово получается! Какая красота! Как это у вас так получилось? Вы расскажете?
7: Расскажу, ведь вы же мои друзья. Конечно,
6: да?
7: Расскажу.
6: Спасибо за фокус.
7: Ну, пожалуйста.
6: Жаль, мне мой фокус нельзя показывать. Угу. А у меня там, вы знаете, спички превращаются в иголки.
7: Веселинка, спички могут легко превратиться в зубы.
6: Но я таких зубов никогда не видела.
7: Да.
6: Это как?
7: А вот так. Спички превращаются в огонь. А огонь может укусить, как острые зубы. Ребята, а знаете, что будет, если огонь начнет кусать все подряд?
6: Я знаю!
7: Да.
6: Я
7: знаю! И что тогда будет?
6: Тогда все вокруг загорится!
7: Да. Да.
6: Ой.
7: Дорогие ребята, именно поэтому детям брать спички ни в коем случае нельзя. Спички нужно брать только взрослым, иначе будет пожар.
6: А может быть, тогда в каждую комнату поставить бочку с водой? На пожарный случай.
7: Вот как смешно. Стеша и Тимоша, у вас дома в каждой комнате стоит по бочке с водой.
3: Нет, если только на улице.
7: Вот. На улице еще может быть, а в комнате вряд ли. Мне кажется, что нужно просто соблюдать правила пожарной безопасности. И тогда можно обойтись без бочки в каждой комнате. Вот и все, ребята, правда же?
6: Ну, профессор Бодрячок, но ведь вода может потушить огонь?
7: Может. И не только вода. О, кстати, а давайте проведем с вами эксперимент.
6: О, мы это любим.
7: Вот, и увидим, как еще можно потушить огонь.

0: огонь не только водой, а чем еще? Давайте. Итак, эксперимент. Так как я взрослый, то я могу зажечь вот эти три свечки. Сейчас я их аккуратненько зажгу. Вот. Так.
1: Огонек.
0: Огонек. Раз, два, три. Итак. Вот у нас есть три свечки, три огонька. Сейчас мы увидим, как можно потушить огонь водой. Угу. У нас есть вода, и мы просто возьмем и зальем пламя.
1: Смотрите,
0: вот, и все.
1: Ух ты, потухло.
0: Да? Потухло. Итак, одну свечку мы потушили. Еще огонь можно сбить при помощи плотной ткани. Вот у меня есть плотная ткань. Вот. Но сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не разнести огонь дальше, потому что ткань сама может загореться. Поэтому это делается так быстрым движением и очень аккуратно. Раз,
1: ой,
0: и все.
1: И нет огня. Вот.
0: И нет огня. Мы с вами потушили еще одну свечку, еще один огонек. Итак,
1: здорово.
0: Еще огонь можно потушить при помощи песка или земли.
1: Ой, профессор Бодрячок, я сейчас песочницу...
0: Стой, Веселинка, стой, не надо никуда бежать. Дело в том, что земля есть у нас рядом, совсем рядом, в цветочном горшочке. Мы просто вынем цветочек и просто засыпем огонь.
1: Смотрите, Мош,
0: вот и все.
1: Здесь погасло.
0: Да, мы с вами потушили весь огонь. Все в порядке.
1: Ребята, я придумала. Еще огонь можно тушить сахарным песком, солью, блинами, пирогами. И тогда никакой пожар не страшен. Раз, и нет огня.
0: Ой, какая ты смешная, Веселинка. Ребята, вы когда-нибудь видели, чтобы огонь тушили блинами, пирогами и солью? Нет, дорогая моя племянница, дорогие ребята, дело в том, что даже водой, песком или землей можно потушить только маленький огонечек. Вот, огонь, он очень коварный и хитрый, он легко разбегается по комнате, и остановить его могут только пожарные.
1: А я знаю, по какому номеру нужно звонить, чтобы приехали пожарные. Вы знаете?
0: Расскажи нам, расскажи.
1: Я знаю, я вам даже его напишу.
0: Да, чтобы ребята знали.
1: Нужно позвонить по номеру 01.
0: О.
1: Вот, смотрите, вот. 01.
0: Правильно.
1: Когда вы позвонили по номеру 01 пожарным, нужно сказать им свой адрес.
0: Угу. Да,
2: я знаю свой адрес.
0: Да, вот,
2: молодец.
0: Молодец.
1: Знаете. Да, здорово. А потом, наверное, нужно спрятаться. Я вот, вы знаете, очень хорошо умею прятаться. Я один раз так в шкаф спряталась, что меня никто не смог найти. И огонь, наверное, не сможет найти.
0: Веселинка, Веселинка. Все это очень хорошо, но дело в том, что с огнем играть в прятки ни в коем случае нельзя. Огонь обязательно найдет, куда бы ты от него ни спрятался.
2: Потому что все разгорится.
0: Да, правильно, все разгорится, совершенно верно. Дело в том, что у огня есть еще и помощник.
1: Прямо как я у вас, профессор Бодрячок.
0: Ты у меня добрая помощница, а тот помощник, который у огня, он коварный и злой. Его зовут Дым. От него можно убежать, только пригнувшись, и еще вот.
1: Ой, и вот так вот разгонять его платком.
0: Нет, нет, нет, нет. Нам нужен платочек, чтобы смочить его в воде.
1: Да.
0: Мы смочим его в воде. Вот так вот. Потом нужно взять вот эту ткань и закрыть им нос и рот. И вот в таком виде, пригнувшись, убегать из комнаты.
1: Профессор Бодрячок, Но ведь дым не жжется, как огонь.
0: Да, дым не жжется, но он может украсть то, без чего мы не сможем жить.
1: Это без чего?
0: А вот я вам загадку загадаю, а вы отгадайте. С ним гуляю.

0: и играю, могу быстро с ним бежать, веселиться, кувыркаться, ну а главное...
1: Дышать!
0: Что? Правильно, и что это такое?
2: Вы знаете, что это?
0: Ну?
3: Это воздух.
4: Воздух.
2: Да. Какие вы молодцы!
0: Да, правильно, это воздух. Бог специально создал нам воздух, чтобы мы могли жить и радоваться. А главное, хорошо еще дышать свежим воздухом на природе. И я приглашаю вас поиграть на нашу полянку.
2: Ой, спасибо! Пойдемте играть!
0: Пойдемте играть.
2: Так, пойдемте так, играть так, на так, нашу так. полянку.
0: Так, так, так, так, так. Вставайте сюда. У меня есть мячик. Угу. Давайте поиграем в игру «Опасно, не опасно».
2: Что я... это за игра?
0: А, да, это специально я придумал такую игру. Я буду бросать вам мячик и задавать вопросы. А вы бросаете мне его назад и говорите, опасно или не опасно. Вот, например, веселинка. Вот спички детям брать опасно? Лови.
2: А? Опасно.
0: Правильно, опасно. Так, Тимоша. А взрослым спички брать опасно?
5: Нет.
0: Правильно, не опасно.
2: Какой ты
0: молодец. Стеша. А дышать свежим воздухом опасно?
6: Не опасно.
0: Нет, не опасно. Правильно. Хорошо, а костер разжигать в лесу опасно?
2: Ну, опасно.
0: Правильно, опасно, да. Хорошо, Тимоша. А включать детям на кухне электроприборы? Ну, там утюг, чайник или еще что, опасно?
6: Ну, опасно.
0: Правильно, опасно, да, опасно, это верно. Хорошо, а скакать на одной ножке опасно? Лови.
6: Не опасно.
0: Да, правильно, не опасно. Хорошо. А смотреть на розетки опасно?
2: Не опасно.
0: Правильно, не опасно. А маме блины жарить на кухне опасно?
6: Опасно.
0: Ну, я думаю, что нет, не опасно. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. А пролить воду на розетки и провода опасно?
2: Не опасно.
0: А вот и ошибаетесь, ребята. Запомните раз и навсегда. В розетках и проводах живет особенный огонь, который очень больно кусается. Называется он ток. Если на него пролить воду, он такой пожар может устроить. Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Что ж это получается? Спички брать нельзя? Провода трогать да. тоже нельзя.
0: Да.
2: Как же тогда детям горячий чай пить? Из-под кран, что ли?
0: Ну как? Я думаю, что нужно просто попросить взрослых помочь. Маму и папу. И если вы так будете поступать, дети, то вы будете настоящие укротители огня.
2: Ого!
0: И я вам хочу спеть об этом песенку.
2: Ой, а мы тогда пойдем послушаем ее. Пойдемте. Стеш, садись вот на этот стульчик.
7: Я скажу, ребята, так, нам огонь то друг, то враг. Переменчиво его настроение. То поможет суп сварить, ну а может дом спалить.

взрослых. Знаем точно, на волю нельзя. Нам известно и про то, где живет опасный ток. Он в розетках, проводах притаился. Обойдем их стороной, не коснемся их водой, чтоб огонь не укусил, не вцепился. Я скажу, не тая, мы, ребята, укротители огня. Не дадим мы ему разгореться.

0: Да, да,
1: а,
0: да,
1: какая
0: да,
1: веселая да, песенка. Вот такая спасибо, песенка, профессор Бодрячок.
0: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
1: Мы укротители огня. Ура! И теперь я покажу вам фокус со спичками. Ой.
0: Веселинка? Нет, нет, нет, нет. Мы это уже проходили.
1: Ну, профессор Бодрячок, это добрый фокус без огня.
0: Без огня? Ну, если он без огня и добрый...
1: Тем более вы с нами рядом, взрослые.
0: Ну, ладно, хорошо. Я за спичками присмотрю.
1: Ну что, тогда я вам покажу фокус. У меня для вас есть...
2: Картошки?
1: Картошка!
2: Мы будем рисовать.
1: Сейчас каждый получит картошечку.
0: Картошечка.
2: Я сейчас с очками.
1: Фломастер. Я вам сейчас покажу, подождите, что нужно будет делать. Так, вот. Но мы пока на них только посмотрим, на эти спички. Итак, мы берем нашу картошку... Берем фломастер и рисуем носик треугольничком. Так, оп, нарисовали и так его раскрасили. Давайте нарисуем у картошки носик. Как думаете, кто это получится? Это будет ежик. Так, так, нарисовали носик. Вот здесь можно нарисовать носик. Вот, вот, вот, вот, вот носик. Да, носик. А теперь мы рисуем глазки над носиком. Глазки нарисуем, такие кругляшки нарисуем. Оп. И второй глазик рисуем. Вот один и второй глазик. Вот мордочка у нашего ежика готова.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, получается? Покажи, Стеш, покажи.
2: Но мне не очень получилось.
1: Да ладно? Ой, какой милый ежик! А теперь мои спички превращаются в иголки.
0: Оп. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну, если только в иголки.
1: Конечно. Ладно. И получается.
0: Ну-ка мы попробуем, попробуем.
2: Так. Ежик у меня встал.
1: Бар-па-пам. Да.
2: Лучики.
0: Ежик. Ежик.
1: Здорово. Да. Очень ежик, здорово. Ежик.
0: Ни головы, ни ножек.
2: Ой.
0: Там-та-там, дарам-пам-пам.
1: Вот такой у нас такой голистый ежик.
0: Ежик, ежик. Ой, какой ежик получился. Похож на маленького дикобразика.
1: Вот такой ежик у нас получился из картошки.
0: О, а я, кстати, обещал вам рассказать фокус с летающим стаканчиком. Как это получилось? Я заранее взял стаканчик и проделал в нем небольшую дырочку. Вот такую маленькую. Теперь, если в нее просунуть палец,
1: так,
0: то тогда стакан может летать и радоваться.
1: Ой, ух ты! Профессор Бодрячок, как все просто. Спасибо.
0: Очень просто, дорогие ребята. Вот.
1: Ой, у Стеши тоже как здорово получается. Тимош, попробуй.
0: Да.
1: Так, вот он летает. Ой, начинает летать, летать.
0: Смотри, смотри, правда летает.
1: Как здорово. Молодцы, молодцы, у всех получилось.
0: Ну, а нам пора прощаться. Ребята, мы желаем вам, чтобы вы всегда были веселыми, радовались и почаще гуляли на свежем воздухе. Всего вам доброго, до скорых встреч. До свидания.
1: Пока-пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – «Тайна 144 тысяч». В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, сразу вот название нашей темы. Есть упоминание в 7 главе 144 тысяч, так?
1: Книги Откровения.
0: Книги Откровения, да. Мы изучаем книгу Откровения с вами. Но вот, опять же, разное мнение по поводу этому количеству. Есть мнение, что это духовный Израиль, церковь, либо это этнические евреи. Вот как разобраться в этом вопросе?
1: Много мнений по этому вопросу, вы правы. Это евреи или не евреи? Это буквальное число или, быть может, символическое число? Люди высказывают самые разные мнения и сочетание мнений. Ну, давайте разбираться.
0: Может быть, Александр, вообще, чтобы напомнить нашим зрителям, где это записано, мы зачитаем хотя бы.
1: Давайте. Отрывочек. Зачитаю. Итак, 7 глава книги Откровения, там упоминается 144 тысячи, и в 14 главе. Но нас будет интересовать 7.
0: Хорошо, давайте.
1: С первого текста. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». И дальше перечисляются колена. Но с
0: 12 текста, колен,
1: да? Да. Ну, 12 колен с некоторыми модификациями. С 9 текста. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Ну и так далее.
0: Кстати, наверное, все же больше популярно какое-то мнение, что это буквальное число, да? 144 тысячи.
1: Ну, смотря среди каких людей. Угу. Среди одних, да, среди других нет. Как и другое. Давайте, прежде чем поговорить о 144 тысячах, мы обозначим прием, композиционный прием, к которому прибегает Иоанн частенько в книге Откровения.
0: Но вы нам объясните, что такое композиционный прием?
1: Ну, структурный прием. Да, композиция.
0: Хорошо.
1: Давайте первую главу книги Откровения откроем. Первая глава книги Откровения. А вот современный перевод нам понадобится.
0: Да, у меня имеется.
1: Да, первая глава, 10 текст. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есмь

0: альфа и омега, первый и последний. И дальше 12 глава, нет, 12 текст и 13 текст. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. 10 текст выглядит иначе в современном переводе.
1: Да, я могу зачитать.
0: Прочтите, пожалуйста.
1: «В день Господень объял меня Дух Божий, и я услышал за спиной громкий, звучавший, как труба, голос».
0: Нет, у есть альфа и омега, первый и последний нет. Смотрите. Звучит громкий голос трубный или подобный трубе. Нам бы хорошо несколько обозначить этот голос. Еще раз трубный голос будет звучать в Откровении 4 главе 1 тексте. Откроем, давайте.
1: Давайте.
0: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре после сего“». Этот же самый голос звучит.
1: Да.
0: Как бы вы сказали, чей это голос?
1: Ну, это Божий голос.
0: Да. С одной стороны. Совершенно не случайно в более поздних рукописях к 10 тексту добавили то, что есть в синодальном переводе. Я есть альфа и омега, первый и последний. Потому что этот голос трубный ассоциировался действительно с голосом
1: Божьим.
0: Бога. В 4 главе Откровения он говорит: «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». То есть я открою тебе будущее, так?
1: Да.
0: Мы знаем, что книга Откровения и откровение, которое дается Иоанну, это откровение кого?
1: Иисуса Христа.
0: Иисуса Христа. Иисуса Христа, Сына Божьего, которое дал ему Бог, которое было через ангела послано к Иоанну. Таким образом, мы понимаем, что речь идет как бы о ком-то, находящемся там. Это голос звучит с небес. Это голос принадлежит не просто человеку. Это голос трубы, оглушающей, это голос Бога. В псалмах есть описание гласа Господня. Давайте откроем.
1: Давайте. Тоже.
0: 28-й псалом. «И будьте внимательны, считайте, сколько раз упоминается словосочетание «глас Господень».
1: У меня немножечко другой период, это не
0: сложно.
1: Будет сложнее.
0: Ну,
1: да?
0: давайте попробуем. Вы пальцы, пожалуйста, загибайте на руках. Итак, 28-й псалом, с 3-го текста. «Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, глас Господа силен, глас Господа величественен, глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме его все возвещает о славе его». Ну и дальше. «Господь восседает над потопом». Сколько раз?
1: Я сначала вот где-то до 8 досчитал, и потом я перестал считать.
0: Ладно, не математик вы. 7 раз глаз Господень употребляется. 7 раз. То есть и он мощен, он силен, он сокрушителен, он громогласен. Так, согласны?
1: Так, конечно, согласен.
0: Итак, глаз трубы. Иоанн слышит, да, Откровение 1.10. И услышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Ожидание, что Бог говорит с ним. Громогласный, сокрушительный голос. 12 текст. «И обратился, чтобы увидеть». И что он увидел в 13 тексте?
1: В 13-м?
0: Да. Что он увидел?
1: Современный заканчивается 11-м.
0: «И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому». Он слышит мощный голос, подобный трубе, оглашающий невероятные просторы. Оборачивается и видит кого?
1: Господа.
0: Как бы Сына Человеческого. Вот, Олег, вы невнимательны. Вы привносите в текст чуждый смысл.
1: Но
0: он
1: если вы буквально,
0: голос,
1: да,
0: который
1: да.
0: голос Божий, но оборачивается и видит как бы Сына Человеческого.
1: Но если в Откровении.
0: В Откровении. Да, мы смотрим в текст. Да. Каждая деталь важна, каждое слово важно. Присутствующее или отсутствующее. Это очень важно. Он слышит одно,

0: поворачивается и видит другое. Ожидание, обман ожидания. Давайте откроем 5 главу книги Откровения. 5 глава книги Откровения. 5-6 тексты. Прочтите, пожалуйста.
1: 5 глава.
0: 5 глава Откровения, 5-6 тексты. В переводе из Саугской Библии.
1: «Тогда один из старцев утешил меня. Не плачь, вот лев из колена Иуда, потомок Давида. Он одержал победу и может снять эти 7 печатей и раскрыть свиток. После этих слов его увидел я Агнца со следами заклания. Вместе с 4 живыми существами стоял он между престолами и старцами. 7 рогов было у него и 7 глаз, иначе сказать, 7 духов Божьих, посланных по всей земле».
0: Иоанн плачет, переживает о том, что не будет открыт свиток. И вдруг старец говорит ему: «Не плачь, потому что
1: есть кому открыть».
0: Да, кто может открыть?
1: Агнец.
0: Да что ж вы, да я сейчас вас обману, и вы не заметите.
1: «После сего я увидел Агнца со следами заклания».
0: Смотрите сюда, внимательно смотрите, следите за каждым словом, фиксируйте внимание на каждом слове. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев».
1: Лев.
0: От колена Иудина.
1: Хорошо.
0: Где вы увидели Агнца?
1: Ну,
0: где вы увидели Агнца?
1: Дважды.
0: Что говорит старец?
1: Хорошо, Александр, я с вами спорить не буду, конечно.
0: «Корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее». Кто может раскрыть? Какая метафора из мира зверей используется?
1: Да, Агнец.
0: Лев.
1: Но вы, если вначале, да, лев.
0: Лев, лев и еще раз лев. Лев и только лев. Старец говорит только о льве. «И я взглянул, — говорит Иоанн, — и вот посреди престола 4 животных и посреди старцев стоял лев». Агнец стоял. Так у вас?
1: Да.
0: Агнец стоял. И так он слышит, кто может открыть книгу?
1: Может открыть
0: лев.
1: Лев.
0: Оборачивается и смотрит, кто стоит?
1: Агнец.
0: Что общего льва и агнца?
1: Абсолютно противоположное понятие. Даже и рядышком, ну,
0: смотрите,
1: как-то сравнить невозможно.
0: Он слышит трубный голос. Трубный голос идентифицируется с голосом Божьим. Оборачивается и смотрит сын человеческий, как бы сын человеческий. Он слышит, лев может открыть книгу, ибо он победил, корень Давидов. Оборачивается, и барашек стоит.
1: Льва не видит.
0: Нету льва, нету льва. Вы представляете?
1: Да.
0: Супруга вам на день рождения скажет: «Милый мой, подарю тебе костюм». Вот вы слышите, как она говорит позади вас. «Костюм тебе подарю, хороший брендовый костюм из...»
1: «Хорошего магазина».
0: «Хорошего магазина, да, из бутика». Да. Вы оборачиваетесь и видите носки.
1: Каково? От костюма.
0: Да. Каково?
1: Ну, конечно.
0: То есть, смотрите, он слышит... Голос трубный, это Божий голос, оборачивается, как бы сын человеческий.
1: Да,
0: он слышит, лев победил и может открыть, оборачивается ягненок. Но это абсолютно противоположные вещи. Но
1: конечно,
0: при этом эти противоположности говорят о чем?
1: Об одном.
0: Вы правы, дорогой мой. Вот здесь вы правы.
1: Я рад.
0: Я рад. Наконец-то. Давайте теперь вернемся к 7 главе. Итак. Поняли композицию, да?
1: Да.
0: Он говорит об одном, он слышит одно, оборачивается и видит совершенно противоположное.
1: Да, да.
0: Да? Агнец и лев, голос Божий и сын человеческий. Но это противоположное на самом деле характеризует одно и то же с абсолютно разных сторон. Итак, 7 глава книги Откровения. Будьте внимательны. Мы читали. 144 тысячи он слышит или видит? Не смотрите в Библию, не смотрите. Ответьте, он слышит или видит?
1: Я думаю, что видит.
0: Ах ты, смотрим.
1: Давайте.
0: Я не хочу вас обманывать, потому что я человек честный.
1: Ну, может
0: это
1: быть, я ошибаюсь.
0: У Остапа Ибрагимовича Задунайского было там масса способов честного Я читаю Уголовный кодекс.
1: Все
0: смотрите,
1: же слышал,
0: смотрите. Да. А, видите, как вы. Вы невнимательны сегодня. Вы романтик, о чем-то задумались. И я слышал число.

0: число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи.
1: Да, действительно слышал.
0: Смотрите, девятый текст. «После сего взглянул я». И что? «И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем». Вы слышите, как кассир, продавец на кассе говорит: «Сдача 1000 рублей». Начинаете считать? 5, 10, 20. Ваши ожидания обмануты. Ну, лучше наоборот, конечно, чтобы вы поняли. Угу. Понимаете, опять тот же самый принцип. Слышит одно, видит другое. Понимаете,
1: несметное множество уже людей разных.
0: Да, композиция проста. Структурная, вот это вот, прием этот структурный прост. Он делится на два. Но первое характеризуется как то, что он слышит. Второе, как то, что он видит. И мы видим, что то, что он слышит, и то, что он видит, в корне расходятся.
1: Но не хочет Иоанн запутать?
0: Нет,
1: он не хочет. Он хочет что-то о другом сказать.
0: Он хочет показать, что в данном образе противоположности сходятся. Это очень важно. Таким образом, смотрите, мы сказали, что голос Божий, звучавший подобно трубе, и облик Сына Человеческого увиденный, это на самом деле о ком?
1: Об Иисусе.
0: Об Иисусе, об одном и том же, о Сыне Божьем, об Агнце. А лев, о котором он слышал, и Агнец, которого он увидел, на самом деле...
1: Одно и то же лицо.
0: Одно и то же лицо. Попробуем сделать вывод. Вы чувствуете, как работает композиция?
1: Конечно, да.
0: Внимательно, внимательно.
1: Используя разные полярности, но в то же время об одном и том же.
0: Он слышит 144 тысячи, а видит великое множество.
1: Да.
0: Слышит. Более того, смотрите. 144 тысячи, великое множество. Противоположно. Да? Это легко посчитать, в принципе.
1: Но интересно,
0: а
1: все же,
0: это
1: почему
0: невозможно
1: 144?
0: Посчитать. Дальше. Это из колен сынов Израилевых, это из всякого племени, языка и колена, противоположно.
1: Да.
0: Эти стоят на земле, потому что сейчас будут ветры вот-вот вредить, эти пред престолом на небесах. Они полностью противоположны, полностью, как лев и агнец, как голос Божий и облик человека. Но на самом деле эти противоположности есть одно и то же. Итак, композиционно 144 тысячи и великое множество одна и та же группа людей.
1: То есть мы можем сказать смело, что это все же не буквальное число. 144 тысячи.
0: Сейчас об этом не говорим. Просто говорим сейчас о том, что это одна и та же группа людей. Теперь касательно числа. Понимаете, как это работает?
1: Да.
0: Понимаете.
1: Это Я думаю, что нашему зрителю тоже будет понятно.
0: Словно отражение зеркальное, небо в земле. Оно абсолютно разное. Абсолютно разное. Вот еще раз повторюсь, что общего у льва и агнца? Это животные, стоящие на противоположных концах пищевой цепочки.
1: Я вспоминаю, к 13 главе тоже такое сравнение есть. Увидел зверя, да, подобный агнцу, и говорил, как дракон. Тоже такая,
0: да, там есть, да. Он использует это постоянно. Вот эти, максимальная антитеза, на самом деле говорящая об одном и том же.
1: Интересно.
0: А давайте теперь 144 тысячи разберемся. Итак, мы увидели, что это одна и та же группа.
1: Да.
0: И мы уже, вы верно заметили. Вот здесь вы правы. Раз 144 тысячи великое множество, это значит не 144 тысячи.
1: Но получается так.
0: Получается так. 144 тысячи получаются легко. 12 колен, которые перечисляются. Да? Ну, там есть специфика. Там нету колена Дана, к примеру. Да? Колена Дана, нету колена Ефрема, насколько я помню.
1: Вообще, но тоже имеет буквально...
0: Да, но мы не будем это трогать. Да? Вот 12 колен, из каждого колена 12 тысяч. 12 умножить на 12 умножить на 1000. Или проще 12 умножить на 12 тысяч. Итого 144 тысячи собирается. Подскажите мне, напомните, если сможете. Ну, если это в активной вашей памяти, вы-то это знаете, я знаю. Когда в Ветхом Завете необходимо было исчислять народ?
1: Ну, в случае, наверное, на войну.
0: Вы абсолютно правы. Давайте убедимся. Книга чисел, первая глава. Книга чисел, первая глава. Там не было целью переписи населения, чтобы узнать, там, сколько людей сейчас проживает на территории там, Иудеи, Галилеи, Самарии. Нет. Считалось тогда, когда необходимо было готовиться к войне. Итак, книга чисел, первая глава.

0: первая глава, да?
1: Да, ну мы пройдем там.
0: Хорошо.
1: Избранные тексты прочтем. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их ты и Аарон». И дальше выделяются, смотрите, 16 текст, ряд людей, которые избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. Так?
0: Да.
1: Исчисляется народ для войны, как воинство. И дальше упоминаются тысячи, главы тысяч. Мы к этому еще вернемся. Ну и дальше они собрались, смотрите. И мы видим, ну, постоянно повторяется, и исчислено в колене Рувимовом 46 500, и исчислено в колене Симеоновом,
0: да, да,
1: исчислено...
0: Да.
1: Все, не будем дальше читать.
0: Хорошо.
1: Смотрите, возвращаемся туда.
0: Книги Откровения.
1: Книги Откровения, возвращаемся к 7 главе. 144 тысячи исчисления. Как бы мы сказали, кто эти 144 тысячи? Как бы их назвать?
0: Ну... Армия, но не воинственная.
1: Воинство Господне. Вы,
0: воинство.
1: В принципе, правы. Воинство Господне. Потому что вот-вот будут отпущены ветры небесные, стоящие на четырех углах земли, и начнется война. Помните, 144 тысячи описываются, это интерлюдия, это вставочка между шестой печатью и седьмой печатью. То есть это время великой схватки. Последней схватки, великой борьбы между воинством Господним и воинством дьявольским. И поэтому Бог исчисляет свой народ, как это происходило в
0: свое время в
1: древнем Израиле, перед тем, как воевать. Угу. Это воинство Господне. Понимаете? Поэтому исчисление используется.
0: Да.
1: Нужно, иначе не покажешь, что воинство Господне, чтобы стало понятно. Как изобразить, что вот Бог... сейчас собирает свой народ, чтобы бросить его в последнюю схватку с врагом. Схватку, как вы верно заметили, не вооруженную, не военную в смысле, не милитаристскую в буквальном смысле, физическую.
0: Здесь Господь ведет.
1: Да, как бы, здесь войну, война, да. Иная. Да, война иная. Мы поговорим о войне в следующей передаче. О Божьей войне, как она ведется. Это не физическая война. Наша брань не против плоти и крови. Это иная война. Почему 144 тысячи? Оно выражает полноту. Вот смотрите.
0: 12 и 12.
1: 12, 12 тысяч. 12 это число полноты.
0: Мне как и 7.
1: Как и 7, как и 4, как и 3.
0: 4 и 3, да.
1: Меня как-то спросили, она, зачем столько чисел, которые выражают полноту? На кой они нужны? Что, нельзя одним числом пользоваться? Посмотрите, я вам, к примеру, иллюстрацию такая. Число 4 – это число полноты. Четыре ангела на четырех краях земли – это всеохватность пространства. Например, мы можем время выразить через полноту числа 4. Весна, лето, осень, зима охватывает цикл,
0: конечно,
1: годовой.
0: Конечно.
1: То есть полноту цикла годового, полноту времени года я могу выразить через цифру 4?
0: Да.
1: Да.
0: Возможно, конечно.
1: 4 пары года теперь. А я могу выразить полноту года через цифру 12?
0: Да.
1: Январь,
0: конечно.
1: Февраль, март, и же с ними ноябрь, декабрь.
0: То есть...
1: 12 месяцев есть полнота года. 4 пары года есть полнота года, полнота временного цикла. То есть я могу выразить это через цифру 4, я могу выразить это через цифру 12, в зависимости от того, какие цели я преследую.
0: Вот это символизм, который постоянно в нашей жизни присутствует.
1: Да, да, да. Поэтому 12 колен, из каждого колена 12 тысяч. Теперь к тысяче. Оно имеет ряд значений, но... Коль уж мы определили, что речь идет о воинстве Господнем, постараемся вот из этого сегмента найти значение тысячи, из этой сферы, милитаристской сферы, духовной борьбы. А помните, какие подразделения воинские были в...

0: Древнем Израиле.
1: В Древнем Израиле?
0: Да.
1: Колено.
0: Нет, колено — это отделение народа.
1: А именно военное?
0: Военные подразделения.
1: В римские легионы помню.
0: Нет, это не правда.
1: Да, напомните.
0: А, смотрите. 10, 50, 100,
1: там, тысячник, там.
0: Все.
1: Угу. Да-да.
0: Есть так, десятник, да. Он же декан. Пятидесятник, стодесятник, ну, стоначальник, десятиначальник, пятидесятиначальник и самое большое подразделение тысяч.
1: Тысяча.
0: Поэтому смотрите, 12 колен, 12 тысяч. Это полнота воинства Господня, которое сейчас будет противостоять дьявольскому войску. А дьявольское войско, вы себе не представляете, как выражается?
1: Да, здесь мотив битвы очень такой мотив заметный, битвы. Но где, в который Господь
0: вступает.
1: А вступается.
0: Здесь они уже не как воинство представлены, а как те, кто пришли от великой скорби и стоящие пред небом. Разные цели. Лев – царственная фигура. Иисус Христос – лев от колена Иудина. Он царь. Он потомок, сын Давидов, корень Иисеев. Он царь, и поэтому лев. Но он агнец. Он кроткий и смиренный, принявший все, что выпало. Он одновременно лев и агнец. Но это разные концы пищевой цепочки. Это одновременно воинство Господне и одновременно люди, пришедшие от великой скорби. А смотрите, как дьявольское воинство представлено. Давайте откроем. Я успею, не волнуйтесь. 9 глава.
1: Время у нас все меньше.
0: Хорошо, время неумолимо бежит. 9 глава книги Откровения. А воинство дьявольское просто, ну просто, вы сейчас услышите. 16 глава. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Заметьте, тот же самый мотив, я слышал. 144 тысячи,
1: да.
0: 2 тьмы тем. На древнегреческом «dis myriades myriadon». 2 мириады мириад. Знаете, сколько это?
1: Это очень много.
0: А это вы правы.
1: Это просто неисчислимое.
0: Но если бы вам зарплату выдавали словами очень много, вы были бы не удовлетворены. Вы хотите знать, сколько?
1: Сколько?
0: А, мириады – это вообще самая большая цифра в древнегреческом языке. Обозначалось словом мириада.
1: Мириада.
0: Да. 2 мириады мириад. Мириада – 10 тысяч. 2 умножить на 10 тысяч умножить на 10 тысяч. Сколько? Очень много, очень много.
1: Просто.
0: Я вам, знаете, что скажу? Давайте последнее откроем. 5 главу книги Откровения, 5 главу. Я вам скажу, что небожители, которые славят Отца и Сына, Вседержителя и Агнца, меньше. Смотрите. 5 глава. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем. Мириады мириад, и тысячи тысяч. Их меньше».
1: Александр. У вас есть 10 секунд, чтобы вот нашим зрителям сказать вот том в этом символизме, где Господь открывается, где Он защитник. Для человека
0: итак,
1: какая-то есть надежда?
0: Да. Итак, 144 тысячи и великое множество, одна и та же группа людей, и это символическое число. И Бог сохранит всех, кто припоручит себя Ему, никого не утратив.
1: Александр, спасибо вам большое. До новых встреч. Дорогие друзья, доверяйте Господу. Он в жизни готов защищать вас, готов помогать вам и благословлять. Пусть мир будет в ваших семьях, в вашей жизни. И до новых встреч. Всего вам наилучшего. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: Мечтаете ли вы о мире, где люди спокойно гуляют по улицам, а дети играют без страха, зная, что им ничего не угрожает? Неужели счастливое будущее возможно? Об этом мы узнаем из 8 главы книги Захарии. На наши вопросы сегодня отвечает доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Василий Иванович, мы уже подобрались с вами к целой 8 главе. Да? Мы читаем в синодальном переводе. И давайте я с самого начала зачитаю текст, а потом мы уже начнем размышлять, о чем же нам говорит пророк Захария. Первый текст. «И было слово Господа Саваофа». Так говорит Господь Саваоф. «Возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем». Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни. Такие интересные тексты. Опять мы здесь видим, что Господь Саваоф, да, здесь звучит. И также снова мы встречаемся с тем, что, как и ранее в предыдущих главах, возревновал я о Сионе ревностью великую. О чем для нас это может вообще говорить?
2: Там, когда мы прикасаемся к книге пророка Захарии, когда мы начинаем ее исследовать, нам нужно понимать и всегда помнить, какую миссию нес пророк Захария. Угу. Пророк Захария был в среде народа иудейского после того, когда они вернулись из вавилонского пленения, и он был не единственный пророк, был еще и пророк Агей, его современник. Но у пророка Захарии была особая миссия дать весть, то есть Господь через него давал эту весть народу иудейскому прежде всего, о том, что то, что в их дни происходит конкретно, а это было буквально, наверное, лет этак через 20 после того, как они вернулись из плена, вернулось их немного. Город Иерусалим еще был весь в развалинах, его не восстанавливал никто. Храм они вот только начали восстанавливать. И, конечно же, переживаний было много. Вернется ли в будущем израильский, так сказать, народ? Вернется ли Иерусалим к той красоте, которая была раньше у Иерусалима? Храм будет ли восстановлен? Их народу немного, будет ли вообще здесь достаточно людей, которые могли бы и город сам заполнить? И вообще, былая слава города вернется ли? Угу. И вот на фоне этих переживаний Господь и дает эту весть через пророка Захарию. Мы с вами уже читали в предыдущих главах, когда Бог дает обетование и о том, что будет и город восстановлен, то, что город будет наполнен, то, что будет земля наполнена, то, что и другие окружающие города будут наполнены жителями, народом израильским, который вернется, Господь их вернет с разных сторон, с разных краев, потому что те войны, которые произошли на этой местности предыдущие 100-150 лет назад, они разбросали народ израильский по территории тогдашнего цивилизованного мира, который был достаточно широко и далеко. Угу. И поэтому Бог говорит, я все опять-таки восстановлю, я все соберу. Конечно, это тот план, который Господь предлагал через пророка Захарию для народа иудейского. Это то, что Бог хотел бы сделать в их жизни. Если мы сегодня оглянемся как бы на историю, что же было в последующие годы, опять-таки, к сожалению, нужно сказать, что,

0: что-то исполнилось, что-то восстановилось, а чего-то так и не сложилось.
1: А вот какие перемены им обещал Бог? Вот для жизни, для народа вообще?
0: Ну вот если мы с вами смотрим на данный момент 8 главу, угу. то Господь говорит, что «Я буду снова жить в Иерусалиме».

0: Прежде всего, храм, значит, будет восстановлен, потому что если Господь пребывает в городе, значит, Он пребывает в храме своем. А на тот момент, когда вот эти слова передает пророк Захария, еще всей этой красоты нету. Храм уже практически был восстановлен. Мы с вами, когда читали 7 главу книги пророка Захария, мы говорили, что уже к этому моменту храм практически восстановлен. Но, а вокруг храма развалины, а вокруг храма нету города, нету красоты, которая бы могла, так сказать, напомнить то, что было прежде. Поэтому Бог говорит, я это все сделаю, я буду восстанавливать. К сожалению, Бог передает то, что Он готов сделать, и то, что Он хотел бы сделать для народа иудейского, для своего народа. Но не всегда Божьи планы исполняются. Почему?
1: Вот, да, почему такое происходит?
0: Потому что человек не всегда остается верен Богу, и человек избирает свои пути. Человек начинает действовать по своей воле, по своим путям. Что произошло ко времени, скажем, Иисуса Христа, спустя 500 лет мы с вами можем увидеть, с чем сталкивается Иисус Христос, когда... Казалось бы, знатные мужи, ученые иудейские, иерусалимские, должны были бы относиться с почтением, с радостью, ожидая встречи с Иисусом Христом, а заканчивается то, что они заключают сговор, каким образом можно кого найти лжесвидетелей, чтобы оболгать Иисуса Христа, чтобы предать Его смерти, чтобы убить Его. Они ищут пути для этого, они постоянно ищут какие-то способы, чтобы Иисуса Христа в чем-то обвинить в законе Божьем, обвинить в предательстве народа, обвинить в бунте против той власти, которая была на тот момент в Иерусалиме, а именно римской власти. И это все, к сожалению, является последствием выбора человека. Человек принимает решение идти своим путем. Поэтому, скажем, у многих других пророков мы тоже можем встретить с вами такие моменты, когда Господь через пророка говорит, я сделаю то и то там для Израиля, я сделаю то и то для Иерусалима, и будет Иерусалим, и будет Израиль во главе всех народов. Но, когда мы посмотрим на историю, такого, как вот знаменательного, яркого события, чтобы действительно Израиль там, как народ, как нация стали предводителями, стали авторитетом для всех окружающих народов, к сожалению, такого не случилось. И эти слова Господа, они не являются ошибочными. Бог не обманул, Бог не ошибся. Просто Господь говорит, что Он хочет сделать, и что он готов сделать. Но от человека, у человека остается возможность действовать так, как думает человек. Бог не ломает волю человека. Бог не забирает право у человека принимать решения. Так как мы живем с вами в условиях великой борьбы за наши души, когда противник Божий, сатана, борется за наши души, с Богом борется. Эта борьба, она духовная. Ее увидеть глазами, так сказать, мы не видим. Поэтому апостол Павел позже напишет, и мы читаем в Новом Завете, что наша брань, она духовная. Она не против плоти и крови. И вот в этой брани, в этом противостоянии человек живет, и он принимает решение, на чьей стороне будет. Поэтому здесь мы читаем, прежде всего, Господь говорит, я хочу сделать так, чтобы снова Иерусалим был городом великим, Иерусалим был городом истины. Что это означает? Что это будет духовный центр, и многие люди будут идти туда, чтобы узнать истину, чтобы познакомиться с истиной. И об этом, кстати, мы с вами будем читать в последних стихах 8 главы, когда Господь говорит, как это может быть, как это может произойти, что Он готов сделать для того, чтобы это так было, и как оно будут, люди как-то видеть будут.
1: А сейчас, то есть, получается, что Иерусалим тоже является городом истины, и нам всем нужно туда ехать?
0: К сожалению, история сложилась так, что мы с вами знаем, духовным центром

0: именно как центром истины. Иерусалим не стал. Иерусалим был разрушен римскими войсками. В последующие годы мы знаем историю крестовых походов, как эта земля Иерусалима переходила из рук в руки между христианами, мусульманами, как эта борьба была. И это все уже дальше были чисто политические события, это были идеологические, я бы не сказал, что это были идеологические войны. На сегодняшний день Иерусалим в большей степени это административная единица, город на территории государства Израиль, государство именно как светского, светская единица государственная, не духовный центр. И это, к сожалению, в их жизни не исполнилось. Но Бог со своей стороны говорит, я это хочу сделать, и я это готов сделать. И Божий план, он остается, и он, конечно же, будет реализован. Но уже только лишь позже, при втором пришествии Иисуса Христа.
1: Давайте прочитаем далее.
0: Смотрите, дальше мы читаем, Господь говорит, что Он хочет сделать. И опять, говорит, город будет заполнен старцами, старицами, которые будут сидеть на улицах, каждый с посохом в руке от множества дней. А также будут заполнены улицы города отроками, отроковицами, играющими на улицах. Господь говорит, снова в городе будет много людей. И зрелые люди, они будут сидеть, отдыхая, наблюдая за всем происходящим, с посохами в руках. Это, опять-таки, картина отдыха, когда старец или старица прошли какой-то путь, сели, отдыхают, общаются. И говорит, молодых людей будет много. Господь желает восстановить все. И говорит, если это в глазах оставшегося народа кажется дивным, то есть, опять-таки, эти слова говорит Господь тогда, когда еще Иерусалим не восстановлен. Поэтому здесь...
1: То есть, это на будущее.
0: Господь говорит, это на будущее. И Он говорит, если то, что я сейчас говорю, это кажется в глазах вот тех, кто пришли из Вавилона, удивительным, как это вообще может быть, когда сейчас Иерусалим разрушен? То неужели оно дивно в моих очах, говорит Господь Саваоф? Неужели для меня это невозможно? Бог говорит, я могу это все сделать. Я спасу, 7 стих, смотрите, я спасу народ мой из страны Востока, из страны восхождения солнца. Бог говорит, я соберу людей с разных сторон, где они были разбросаны, и 8 стих, я приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом, к истине и правде. Вот эти слова, они очень актуальны были для слушателей пророка Захарии в тот момент. Потому что Иерусалим не восстановлен, улицы лежат в руинах, а Бог говорит, вот здесь вы видите руины, а здесь будут улицы заполнены людьми, здесь будут... А что значит заполнены? Это будут дома, это будут магазины, это будут какие-то административные здания.
1: А старики и дети – это просто как прообраз спокойствия какого-то? Ну, потому что чаще всего даже в современном мире там, да, мы оберегаем стариков и детей. Или это просто, ну, как некий такой описательный момент?
0: Обычно, когда говорят «старики и дети», то это означает, что в этом обществе есть жизнь, и люди достигают зрелых лет, при этом рождаются новые поколения. И рабочее поколение здесь не упоминается, потому что оно есть реально. Они являются теми, кто родили тех, кто дети, отроки. Вот, просто они занимаются рабочей жизнью, обеспечивая жизнь всего. А вот эти две категории, они, получается, находятся в... в процессе жизни где-то чаще отдыхая, старшие общаясь, отдыхая, младшие играя, развлекаясь, отдыхая. Поэтому вот эти две категории, они вот и упоминаются здесь как раз больше всего. Если посмотреть дальше, 8 главу, опять-таки, помня, что это весть, которую Бог дает народу иудейскому, когда вокруг еще не восстановлен город, когда не разработана земля, когда еще только небольшое количество людей вернулось из Вавилона. И вот что Господь говорит. 9 стих, смотрите. «Укрепите руки ваши, слышащие ныне слова сии и

0: уст пророков. Говорит, не унывайте, не опускайте руки. То, что вы видите сейчас, что оно еще не исполнилось, это не значит, что такого не будет в будущем.
1: Как здорово. Вот в прошлых программах наши зрители могут посмотреть, а мы читали в прошлых главах о том, как он их постоянно мотивирует, вдохновляет, поддерживает, да, утешает, как-то все равно помогает восстановить и воспрять их вот этому духу.
0: Ну да.
1: Это вот прям, мне кажется, такой важный момент, который нам напоминает вот в наше время о том, что Бог все равно нас всегда ведет и поддерживает. И тогда, когда там, допустим, городов, да, не было, ну, он поддерживал их, когда им нужно прям целый город было возвести. Мне кажется, нам сейчас важно это тоже помнить, что Бог всегда с нами, да, и старается нас как-то поддержать, ободрить даже в самых сложных ситуациях.
0: Да, да. И Бог поддерживает, и Бог дает обетование народу иудейскому, что несмотря на те обстоятельства, в которых они находились до недавних пор, в будущем у Бога для них есть большие возможности и план поддержать и обеспечить. И смотрите, что мы читаем с вами, 11 стих. «А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, ибо посев теперь будет в мире». Виноградная лоза даст плод свой, земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему, и будет. Как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народа, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Смотрите, говорит, вы были проклятием у народа. В каком смысле?
1: Да, вот здесь интересное сочетание.
0: Дело в том, что когда народ израильский, народ иудейский оказались пленниками, потому что если еще назад во времени так вот пройти, смотрите, во дни царя Давида царство израильское расширилось весьма. Во дни царя Соломона оно еще больше расширилось как бы границами самого государства и плюс теми, которые для себя честью считали быть вассалами Соломоновыми, да, признавать его как бы царственное владычество и над своей территорией. В те времена, казалось, Израиль, Иуда – это самый такой успешный народ, который владычествует на этой территории. Прошли годы. Израильские, 10 колен народа израильского, или Северный Израиль, пленен, народ уведен в плен, города разрушены, там заселены другие народы. Прошло еще чуть-чуть времени, дальше лет 100-150, Иерусалим захвачен. Народ уведен в плен. И теперь, что окружающие народы говорили? Бог проклял свой народ. Бог отвернулся от своего народа. Прокляты они. Раз их храм теперь разрушен, Бог их оставил, город их разрушен. И где они? Они все в плену. Нету.
1: Все.
0: И поэтому, говорит, вы были проклятием в глазах народа. Вы были как проклятые, потому что действительно ничего не осталось. Но Господь говорит, я вам хочу сказать, а теперь не бойтесь, вы будете благословением, да укрепятся руки ваши. Бог говорит, я с вами есть. В предыдущих главах мы читали, когда Бог говорил через пророка Захарию, что отцам вашим пророки говорили, отцов ваших пророки приглашали изменить образ жизни, начать относиться с вниманием и заботой к ближнему, не презирать, не отвергать вдовы, сироту не притеснять, вести честно всякие дела. Господь говорил через пророков отцам вашим, но они не послушали. И Господь говорит, из-за этого я рассеял их, из-за этого я отвернулся. Теперь Бог говорит, у вас новый шанс. Я хочу, чтобы Иерусалим был восстановлен, чтобы земли эти были заполнены снова народом, чтобы храм был восстановлен. Я буду здесь. То есть Господь говорит, я буду. И Иерусалим будет моим городом, храм будет святыней. Бог дает это обетование, Бог не говорит, даже вот обратите внимание, Бог не ставит условия, если вы. Он просто говорит, я буду.
1: Буду, да.
0: То есть в этой ситуации, знаете, если вот так посмотреть,

0: В какой момент вы более себя комфортно чувствуете, когда с вами кто-то разговаривает и говорит, вот если ты то-то-то, то я тебе вот это-это. Или другой вариант. Итак, я тебе сейчас даю вот это твое, ты этим можешь пользоваться, и я буду тебя поддерживать. В какой ситуации вы комфортнее себя чувствуете?
1: Ой, давайте второй вариант выберем, пожалуйста.
0: Я понимаю, почему. Потому что первый вариант, он какие-то условности. А если это не получится?
1: То тогда.
0: А если чего-то не сложится? А если ты не так себя поведешь?
1: Да.
0: Бог, смотрите, через пророка Захарию, Бог не дает им условия. Он просто говорит, я хочу, я дам вам, у вас это будет. Для них открылся новый шанс, новая страница, новая возможность. Воспользуются они этим или нет? Бог не ставит им условий. Мы можем увидеть с вами, когда Господь здесь дает некоторые для них, опять-таки, для, как рекомендации. Смотрите, с 14 стиха здесь этой главы, 8. И вот так говорит Господь. «Как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня, говорит Господь, и я тогда этого не отменил, так я теперь определяю в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь. Я определяю. Я для вас готов сделать все». Господь видел вот тот порыв души, который был у народа иудейского, когда они вместе с Зарававелем, правителем, вместе с Иисусом, великим Иереем, снова взялись за работу. Они, несмотря на те угрозы, которые были со стороны внешней, тех народов, которые были вокруг, которые добились того, что был запрет на строительство храма, несмотря на все это, народ вдохновленно взялся за труд. Они посвященно взялись за то, чтобы восстанавливать Дом Божий. И Господь, объединяясь с ними в этом порыве, говорит, «Я со своей стороны сделаю для вас все». Безусловно, нам нужно понимать, когда мы читаем пророчества, что очень часто в пророчествах есть условные и безусловные предсказания Господа, которые, или же планы Господа, которые Господь говорит. Есть то, что исполнится независимо от того, что бы человек ни сделал. Так оно уже будет. А есть некоторые условные пророчества, когда в зависимости от поведения человека что-то может произойти. Например, для нас известна история пророка Ионы, когда Господь через пророка Иону, послав его в Ниневию, говорит, что город будет разрушен. И те, кто услышали Иону, они покаялись. И все. И город не был разрушен, потому что они обратились к Богу, Богу Ионы.
1: Оказались более послушные.
0: Они оказались послушными. Но означает ли это, что город Ниневия больше не был разрушен? Нет, конечно. Спустя несколько времени все-таки войска вавилонского царя захватили Ниневию. Ниневия была разрушена. Но для того поколения, которое вот было в тот момент, когда пророк Иона пришел и проповедовал, это была весть от Господа, услышана ими, и Господь отложил то наказание. В данной ситуации, когда Господь обращается к иудеям, Он дает в их лице шанс. Шанс для всех последующих поколений. И Он говорит, я буду с вами, я буду посреди вас. Я восстановлю Иерусалим, престол мой будет в Иерусалиме. Конечно же, не навсегда так получилось. Потому что в последующем народ иудейский снова отступил. Но те, кто услышали эти слова Божьих обетований, они услышали Божий план, Божье желание, которое для них было, чтобы было так. Господь говорит, не бойтесь. Эти слова, они для них были важными, потому что действительно, в последующем храм закончили восстанавливать, после этого взялись за восстановление города Иерусалима, восстановили город Иерусалим. Действительно, та земля наполнилась, все это было. Но человек оставался не всегда верен Богу. История народа иудейского, к сожалению, в последующее столетие она повернулась в другую сторону. Но Господь со своей стороны готов сделать все. Поэтому смотрите, какие дает Господь рекомендации для

0: Для них теперь уже, для тех, кто были современниками пророка Захарии. Вот дела, которые вы должны делать, говорите истину друг другу. Поистине миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. Ложные клятвы не произносите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И дальше смотрите, конец 19 стиха. Только любите истину и мир. Вот что нужно. Живите в таких условиях, любите истину, творите правду, не мыслите зла в сердце своем, и будет вам благословение и успех. И даже более того, если мы посмотрим последний отрывочек с 20 стиха по 23, Господь говорит, ваша жизнь настолько будет удивительна для окружающих вас народов, что жители других городов придут и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Они говорят, многие люди этот шаг сделают к Богу. Почему? Потому что они увидят благословение Божие. Вот это обещание Бога. Это план Бога.
1: Угу. Сколько всего Он им готов был предоставить.
0: Да. Нам нужно для себя это помнить и понимать, что Бог в своей любви всегда готов сделать многое для нас. Дорогие друзья, мне очень хотелось бы, чтобы когда вы читаете эту восьмую главу, вы могли услышать для себя обетование Господа. Господь готов в вашей жизни сделать многое. Он и вам сегодня говорит, только любите истину и мир. Если в вашей жизни, в своем сердце вы примете решение искать волю Бога для себя, жить по Слову Божьему, я могу вам гарантировать, что обетование Божие, которое Он дал для народа иудейского, это слово будет для вас. И как Господь когда-то им сказал, я приду, я буду жить в вашем городе, мой престол будет в вашем городе. Господь также и вам сегодня хочет сказать, я буду жить в твоем доме, я хочу мир принести твоему дому и твоему сердцу. Любите истину, ищите истину и живите в мире.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за этот разбор 8 главы и за мудрые наставления. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. Мы желаем вам Божьих благословений.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Здравствуйте, дорогие друзья! Наша тема сегодня – приготовление к позднему дождю Святого Духа. Апостол Иаков в 5 главе, в 7 тексте пишет следующие слова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». В книге Второзакония, в 11 главе, очень красиво говорится о значении раннего и позднего дождя в мире природы. «То дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой». В мире природы ранний дождь должен изливаться неоднократно, чтобы всходы могли вызреть и были наилучшими, подготовить их к заключительному созреванию. Поздний дождь изливается прямо перед жатвой, и он особенно важен, ибо без него все, что было совершено ранними дождями, будет безрезультатным. Давайте поговорим о раннем дожде в жизни человека. О раннем дожде излития Святого Духа в нашей личной жизни. Итак, ранний дождь в нашей личной жизни – это рождение всякого человека, рождение духовное. И апостол Иоанн в 7 главе, в 3 главе, с 3 по 7 тексты обращается словами Иисуса Христа к Никодиму. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Ранний дождь в нашей жизни – это изменение, это перемена в нашем характере, о котором говорит апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе, с 22 текста и ниже. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если мы живем Духом, апостол восклицает, то по Духу и поступать должны». Ранний дождь в жизни человека, изучающего Священное Писание, желающего жить согласно божественных принципов, заключается в следующем. Об этом апостол Павел записал в послании к Ефесянам в 5 главе. «Но исполняйтесь Духом». «Но исполняйтесь Духом» – это есть свидетельство раннего дождя в жизни человека. Итак, ранний дождь Святого Духа – это работа Святого Духа на протяжении всей жизни человека. Ни в каких периодах нашей духовной жизни мы не можем обходиться без силы Святого Духа. Интересно, об этом говорит христианская писательница Эллен Уайт. «Только те, кто живет согласно имеющемуся свету, получат еще больший свет. Пока мы ежедневно не преуспеваем в проявлении на деле действенных христианских добродетелей, мы не различим проявлений Духа Святого в позднем дожде. Он будет изливаться на людей вокруг нас, но мы не распознаем и не получим его». Как же мы можем и каким образом мы можем приготовиться к особому излитию Святого Духа, названного поздним дождем? Об этом приготовлении, этой теме посвящена вся Библия. «Приготовься к встрече Бога твоего», — говорил пророк Амос. «Приготовьтесь» было вестью пророка Илии и Иоанна Крестителя. Для получения Святого Духа в обилии позднего дождя каждому необходимо особое приготовление. Первое – это искреннее

исследование сердца. Это настойчивая молитва к Богу об излитии этого дара. Это востребование верою обетований Божьих. И это глубокое смирение человека перед Богом. В книге Откровения, в 18 главе, есть очень сильные, потрясающие тексты. «После сего я увидел иного ангела». 18 глава книги Откровения, с 1 по 4 тексты. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон! Великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». В этих текстах Священного Писания предсказано еще одно особое событие – излитие силы Божией на землю, излитие силы Святого Духа. Это особая мера. Христианская писательница Елена Уайт называет эту особую меру излития Святого Духа громким кличем. Громкий клич. Или последний призыв, потрясший землю – это призыв трехангельской вести, записанной в 14 главе книги Откровения, с 6 по 12 тексты. Вести, которая особенным образом открывает явление славы Божией и его характер. Здесь говорится об особом излитии Святого Духа без меры. Когда мы рассматриваем эти тексты Священного Писания, книги Откровения, и мы видим взаимосвязь этих текстов со второй главой книги Иоиля. 28 и 9 тексты. «И будет после того, — говорит пророк, — излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, говорит Господь. Рассматривая все это в контексте, книгу пророка Иоиля и книгу Откровения, мы видим, что это излитие Святого Духа должно быть заключительным, которое осветит всю землю последней вестью предостережения. Мы находим о том, что ангел 14 главы Откровения объединяется с ангелом 18 главы книги Откровения, наделяя эту весть движущей силой и властью. Этот громкий клич предшествует концу всех вещей. Его победное завершение ознаменует триумф проповеди Евангелия. Между ранним и поздним дождем существует тесная связь. Поздний дождь не изольется в человеческие сердца, пока ранний дождь не совершит свою работу, пока не будет очищен каждый грех. И эта работа должна произойти при раннем дожде. Чтобы получить эти благословения, которые изольются в виде позднего дождя Святого Духа, мы должны удалить всякий грех из нашей жизни. Интересно, пророк Захария говорит о времени излития позднего дождя. Пророк Захария об этом говорит в 10 главе, в 1 тексте. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст обильный злак каждому злак на поле». В чем же значение позднего дождя для живущих на планете Земля? В чем же значение для этого последнего, особого излития Святого Духа на человечество? Интересно, что поздний дождь изольется на тех, кто одержал победу.

победу над грехом. Поздний дождь приготовит сердца людей к пришествию Сына Человеческого и Господа Иисуса Христа. Поздний дождь придаст силу кличу, громкому кличу третьего ангела. Поздний дождь приготовляет всех последователей Христа, живущих согласно принципам Священного Писания, чтобы они могли устоять во время семи последних язв, о которых говорит книга Откровения. Поздний дождь помогает представить весть с неотразимой силой. Поздний дождь ободрит многих искренних людей встать на сторону истины, встать на сторону Священного Писания, встать на сторону Господа Иисуса Христа, невзирая на сопротивление родных, близких и окружающих людей. Поздний дождь побудит выдающихся руководителей народа занять определенное отношение к Богу и Его истине. И в это время, во время третьего, в громком кличе третьего ангела, некоторые руководители будут иметь возможность и благоприятный случай, чтобы встать на сторону библейской истины. Сегодня для всех живущих на планете Земля звучит великое предостережение. Сегодня Господь в обилии желает излить ранний и поздний дождь. Кто не родится свыше при благодати раннего дождя, не сможет изменить свою греховную природу при излитии позднего дождя Святого Духа. Мы имеем серьезное предостережение. Поздний дождь Святого Духа не охватит полностью все семейства. Он изольется на те сердца, которые будут вполне преданы Богу, которые будут очищены и омыты от всякого греха. Святой Дух будет излить на мужчин и женщин, которые ищут Бога и которые в своем ежедневном поведении побеждают грех. Если мы не будем ежедневно продвигаться вперед в практическом проявлении христианских добродетелей, тогда мы не заметим проявления Святого Духа в позднем дожде. Давайте приготовим путь Святому Духу в раннем и позднем дожде. Мы призваны серьезно и искренно молиться об излитии позднего дождя. И одновременно с этим мы призваны очень серьезно готовить наши сердца для получения этого божественного благословения. Надо помнить, работа приготовления может совершиться только при раннем дожде. Бог имеет для каждого из нас обильный запас благодати, чтобы теперь мы могли победить всякий грех и совершенствовать наши характеры, взирая на Него. Именно это является самой срочной, насущной работой, на которую мы должны обратить наше особое внимание. Теперь, когда мы исследовали ряд этих тем, надеюсь, многие из нас осознали важность получения этого дара в нашей повседневной жизни. Давайте зададимся вопросом, готовы ли мы искать этот дар Святого Духа искренней, ежедневной, настойчивой молитве. Давайте же примем решение молиться так же ревностно, как об этом молился Иаков. Книга Бытие, 32 глава, 26 текст. Иаков сказал Богу: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
Давайте примем решение просить об этой могущественной силе, которая изменит нашу жизнь и приготовит нас к заключительному излитию праведности Иисуса Христа в позднем дожде. Дорогие друзья, уйдете ли вы, забыв искренние призывы, которые были сделаны к вам? Останется ли эта весть предостережения о раннем и позднем дожде незамеченной? Истина, которую вы слышали, не вытечет ли из вашего сердца, как вода вытекает из разбитого сосуда? Давайте решимся сейчас, сегодня, начнем жить по-новому, молясь каждый день о чудесном даре Святого Духа, который ежедневно руководил бы твоей и моей жизнью, чтобы эти благословенные потоки могли орошать нас постоянно, приготовляя каждого из нас к великому излитию позднего дождя. И пусть словами молитвы каждого из нас будут слова, записанные в книге Псалмов, 50-й Псалом, с 9 по 14 тексты. «Окропи меня исопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные». Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Пусть эти слова станут нашей ежедневной молитвой.

0: Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
1: Истинный – определение подлинного Бога, Творца и Искупителя, единственного, заслуживающего поклонения, в противоположность ложным и рукотворным богам, идолам. В ветхозаветных книгах пророков Амоса и Михея истинный и единственный Бог показан шествующим на высотах земли. Согласно 12 главе книги «Исход», он производит суд над языческими богами, показывая их несостоятельность. На горе Кармил Бог израильтян, погрязших в идолопоклонстве, послал небесный огонь на жертву пророка Илии, продемонстрировав всему народу, что он единственный, истинный Бог. Эта история записана в 18 главе Третьей книги Царств. Согласно 17 главе Евангелия от Иоанна, смысл вечной жизни состоит в познании единого истинного Бога Иисуса Христа.
0: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный».